0: участвовали как минимум 742 гражданина Беларуси. Десятки из них сейчас в плену. Точное число погибших неизвестно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко рассказал, как спасал Беловежскую пущу.
3: Беловежскую пущу надо наводить в порядок. Не только по дороге, где я проезжаю и подлетаю, а в Беловежской пуще в целом. Там очень-очень много поваленных деревьев, и их как-то с ними
4: мы
3: на
4: дорогу. Мы там сейчас большую площадку готовим, это тот поваленный лес.
3: Ну, это ты на всякий случай передай.
4: Сегодня мы встреча у нас с ним, там обсуждение многих
3: да,
4: вопросов.
3: Да, с Назаровым. Я недоволен, что это творится у Беловежской пущи. Надо в порядок наводить.
4: Сейчас есть понимание.
3: Я не могу там все деревья поваленные вырубить, на дрова порубить и так далее.
4: Ну, поваленное запрещает наука.
3: Я тебе разрешаю.
4: Все понял.
3: Наука. Я помню, стал президентом, еще сопливым был. Это спасло Беловежскую пушку. Сейчас бы я еще думал, но науку ориентируюсь. Короед. Ой, нельзя. Падают деревья, короед разводится, пуша уничтожается. А старики пришли, говорят, детка, надо вырубать это и убирать, ибо погибнет все. Наука и старики, я говорю, все, рубим. Спасли пушку. Капут бы было этой пушки. Вот тебе наука. Поэтому там, где нужно убирать. У нас же есть там заповедная территория, где нельзя ни рубить, ни косить, ни грибы собирать. Ну и хорошо. Пусть ездят и смотрят эти ученые. А в пуще надо наводить порядок.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Ракета на Москву. Это реально? Жителям Подмосковья массово рассылают оповещения о расположении бомбоубежищ.

0: Под угрозой ударов дронов почти вся территория России. Еще пару лет назад такое не мог представить никто. Однако удары по НПЗ и складам Wildberries показали совсем другую реальность. Теперь стала актуальной другая проблема – бомбоубежище. Жители Подмосковья стали получать сообщения о готовящихся ударах с ракетами по Москве и области. А в интернете появились карты с расположением укрытий на случай беспилотных или ракетных атак. Это в основном подвалы домов, подземные паркинги, которые либо закрыты, либо не обустроены как укрытие, пишут жители столицы. В целом информация вызвала шок, ведь все знают, Москва под усиленной защитой. Туда свезли панцири из других регионов. Но, как оказалось, это ненадежная защита, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
0: Паники среди населения добавила информация о том, что на Украине испытывают новую дальнобойную баллистическую ракету, которую начнут применять уже через месяц. Она способна долететь до Москвы и области. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Баранец.
2: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
3: друзья,
2: что не можем.
3: На 100% не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию.

0: друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
1: Потому что это правда.
0: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну, и прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
2: В укрытии чиновники рекомендуют брать с собой документы, лекарства и телефон с зарядным устройством. Тем, у кого поблизости нет укрытий, советуют в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
4: Дас.
3: 20.
4: Бис.
3: 30.
4: Тис.
3: 40.
4: Чалис.
3: 50.
4: Пачас.
3: 60.
4: Сат.
3: 70.
4: Саттар.
3: 80.
4: Асси.
3: 90.
4: Навве.
3: 100.
4: Эксо.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о ситуации с бензином. Вот сразу, без каких-то долгих предисловий, давай перенесемся на восток Беларуси.
7: Давай. Звучит интригующе.
6: Представь себя. Трасса М1 у деревни Редьки или там Р21 в районе Лиозна, Р43 возле Звенчатки. 8 утра.
7: Но обычное время, типа, все едут на работу?
6: Да, люди везут детей в школы и едут по делам. А на заправках просто километровые очереди из машин. И у всех российские номера.
7: Ого, прям километровые.
6: Абсолютно. Смоленск, Брянск, Псков. И люди стоят там от 1,5 до 3,5 часов.
7: 3 часа на заправке. Жесть.
6: И это еще не все. У КАЗ периодически вспыхивают настоящие драки за место, а резервуары самих заправок время от времени остаются вообще пустыми.
7: Слушай, ну это звучит как какой-то постапокалипсис, честное слово. Неужели это прямо сейчас происходит?
6: Прямо сейчас, каждое утро.
7: Просто, ведь привычно как заехать на заправку, ну, потратить максимум минут 10. Залил бак, взял кофе и поехал. А тут 3,5 часа.
6: Да-да. И для местных фермеров, особенно сейчас, перед уборочной, или для дальнобойщиков это стал просто ежедневный кошмар.
7: Ну, логично, им же работать надо. А кто вообще эти люди в очередях? Почему так резко все сломалось?
6: Вот тут в дело вступает чистая математика дефицита. Это не обычные водители. Это перекупщики.
7: А, челноки, понятно.
6: Да. Типичный такой перекупщик – это водитель какого-нибудь старого минивэна. В багаже у него 4 канистры по 20 литров.
7: Так, это 80.
6: И плюс заводской бак машины, который вмещает литров 60. Итого за одну ходку вывозится 140 литров топлива.
7: Подожди, но неужели несколько предприимчивых ребят на старых минивэнах могут прямо высушить целые заправки? Но это же бред, объемы не те.
6: А вот давай считать маржу, и ты поймешь масштаб. Цена 95-го в Беларуси сейчас 2 рубля 68 копеек.
7: Это если перевести где-то 72 российских рубля, да.
6: Точно. А в приграничной соседней страны, буквально в паре десятков километров, цена на заправках уже 85, а то и 92 рубля.
7: То есть разница от 13 до 20 рублей с литра.
6: Именно. Умножаем на 140 литров. 3 такие ходки в день – это 6300 рублей чистого дохода.
7: Ничего себе.
6: А за месяц набегает почти 190 тысяч российских рублей.
7: Обалдеть. За такие деньги понятно, почему там драки идут. Это же огромная сверхприбыль.
6: Это уже не стихийная история, это организованный промысел. И самое интересное, российские пограничники пытаются это как-то останавливать, разворачивают машины с откровенно забитыми багажниками.
7: Ну да, с канистрами не пускают.
6: Но юридически придраться сложно. Полные заводские баки никто не запрещал. А у минивэнов они бывают и по 80, и по 90 литров. Они проезжают абсолютно спокойно.
7: А на белорусских АЗС с этим как-то борются? Ну, типа, не наливать больше определенного объема?
6: Пытаются. Ввели такое негласное устное правило не больше 20 литров в канистру сверхбака.
7: И как, работает?
6: Конечно, нет. Это вызывает только крики и скандалы указ. Кассир говорит, мол, начальство запретило. А документа-то официального нет.
7: Ну да, человек отстоял 3 часа, ему эти устные запреты до фонаря.
6: Это, знаешь, как прорыв плотины. Если вода на одной стороне стоит в 1,5 раза дороже, но никакие устные запреты кассиров этот поток не удержат. Экономика всегда найдет щель.
7: Согласен, да. Но слушай, почему соседний рынок внезапно оказался в таком катастрофическом положении? Откуда этот дефицит взялся?
6: Корни в разрушенной инфраструктуре. Удары по их нефтеперерабатывающим заводам вывели из строя около 50% мощностей по производству бензина.
8: 50%? Половина всей переработки?
6: Да. И это бьет по самым уязвимым точкам. Например, в Крыму бензин уже продают по талонам.
8: Серьезно, по талонам? В 26-м году?
6: Абсолютно. Регион столкнулся с реальной транспортной блокадой. Цены на все растут, туризм парализован полностью.
8: Но подожди, я вот не понимаю. Заводы же можно починить, это же нефтянка. Там денег куры не клюют. Почему это не делается?
6: А тут надо понимать психологию так называемых нефтяных генералов.
8: В смысле?
6: Начинается тихий саботаж. Смотри, ремонтировать сложную установку крекинга – это дико дорого и долго из-за санкций на детали.
8: Ну да, запчасти фиг достанешь.
6: И какой смысл директору завода вкладывать миллиарды, рисковать своей карьерой, если через неделю в эту же новую установку снова может прилететь беспилотник?
8: А, то есть они просто боятся.
6: Им проще развести руками, сослаться на отсутствие деталей и просто ждать окончания боевых действий.
7: Ничего себе, типа мы не виноваты, это форс-мажор?
6: Да. Плюс на Санкт-Петербургской бирже рост цен ограничен административно. Поэтому крупным компаниям банально невыгодно поставлять туда топливо.
7: То есть они работают в убыток, получается?
6: Да, за Уралом из-за этого могут закрыться до 40% независимых АЗС, а в европейской части до 20%.
7: Слушай, ну если нормального бензина нет, чем они заправляются?
6: Тем, что есть. Качество падает катастрофически. Сейчас от 20 до 30% бензина на их рынке – это так называемая «барматуха».
7: Барматуха. Это разбавленный, что ли?
6: Это прямодонный бензин с кучей дешевых присадок. Заводы, у которых сгорели установки крекинга, ну, например, Ильский НПЗ, они пытаются выбросить на рынок хоть что-то.
7: И чем это грозит машине?
6: Смертью двигателя. Октановое число там низкое, воспламеняется он раньше времени, Porsche еще идет вверх.
7: А взрыв уже толкает его вниз.
6: Именно. Возникает детонация. И этот прямогонный суррогат просто крошит моторы.
7: Жесть. Ну, на этом фоне понятно, почему белорусская нефтепереработка стала для них спасательным кругом.
6: Да, произошел экстремальный скачок экспорта. В июне 26 года экспорт белорусского бензина туда достиг исторического максимума.
7: И сколько это в цифрах?
6: 141 тысяча тонн.
7: 141 тысяча звучит масштабно. Но с чем сравнить?
6: Это в 2,5 раза больше, чем в мае, и, внимание, в 141 раз больше, чем в июне 25 года.
7: Подожди, в 141 раз?
6: Да, тогда экспортировали всего 1000 тонн.
7: Обалдеть. А заводы вообще справляются с такой нагрузкой?
6: На пределе. Максимальная экспортная мощность Мазырского НПЗ и Нафтана в сумме это где-то 150, ну в пике 170 тысяч тонн.
7: То есть они сейчас работают на, ну процентов на 90 от максимума?
6: От 83 до 94% предела возможностей. Износ оборудования колоссальный.
7: Слушай, ну с другой стороны, продать 141 тысячу тонн, это же огромные деньги. Заводы должны просто лопаться от прибыли, золотой дождь.
6: Если бы. Вот тут начинается самое парадоксальное. Цены для поставок туда фиксированные.
7: В смысле? Не рыночные?
6: Нет. Межправительственные соглашения. Они привязаны к их внутреннему рынку, который, как мы помним, административно сдерживается.
7: А, то есть продают за копейки.
6: Да. Убытки белорусских НПЗ из-за этих поставок составляют от 15 до 22 миллионов долларов. И это ежемесячно.
7: Ого. Минус 20 миллионов каждый месяц?
6: И это еще не все. Из-за того, что все топливо уходит на восток, полностью рухнул транзит в Азию.
7: А Азия — это же премиальный рынок, да?
6: Да, там мировые спотовые цены. В мае туда шло 166 тысяч тонн, а в июне рухнуло до 24.
7: То есть мы, в Белоруссии просто отказались от премиальных рынков, чтобы продавать в убыток соседям.
6: Именно. И кто-то должен этот банкет оплачивать.
7: Ну да, чудес в экономике не бывает. И кто оплачивает?
6: Обычные люди внутри страны. Государство компенсирует эти убытки за счет потребителей. Белнефтехим повышает предельные цены на 1 копейку почти каждую неделю.
7: Слушай, ну 1 копейка – это же вообще смешно. Никто даже не замечает, когда бак заправляет.
6: Психологически да, но за 3 месяца бензин уже подорожал на 8-10 копеек.
7: Ну, все равно звучит не очень страшно.
6: Это как протекающая труба в доме. Капает понемногу, а в конце месяца ты получаешь огромный счет за воду. Смотри, при заправке 40 литров в неделю – это дополнительные 12-16 рублей в месяц из кармана водителя.
7: Ну да, за год набежит прилично.
6: К концу года это даст плюс 20-30 копеек к литру. И главное, ты же платишь не за свои дороги, ты спонсируешь чужой кризис.
7: Но это, конечно, сильно меняет перспективу. А что с сельским хозяйством?
6: Это главная угроза сейчас. Идет уборочная кампания. Комбайнам нужно топливо здесь и сейчас. Если бензовозы уходят на экспорт, а остатки выгребают перекупщики в канистры, сельхозтехника может просто встать в полях.
7: Слушай, ну если все так серьезно, почему власти молчат? Ну как они реагируют на эти драки указ?
6: А официальная позиция – это глухое молчание.
7: Вообще ничего не говорят.
6: Только дежурные фразы про выполнение союзных обязательств. Нет публичного признания дефицита, нет официальных лимитов, нет никаких прозрачных механизмов компенсации.
7: Буду адвокатом дьявола. А может, молчание – это правильная тактика?
6: В каком смысле?
7: Ну, смотри. Если чиновники выступят с заявлением, официально признают дефицит, начнется же дикая паника. Все побегут скупать бензин, наливать в бочки, в гаражах прятать.
6: Тут работает другой эффект. Социологи называют это тревогой неопределенности.
7: Это как?
6: Когда люди видят километровые очереди, видят таблички «топлива нет», но власть делает вид, что все нормально, они готовятся к худшему.
7: А, то есть молчание пугает больше?
6: Да. Люди начинают заправляться впрок при любой возможности, просто на всякий случай, и это только усиливает физический дефицит.
7: Логично.
6: А вот официальные жесткие лимиты для иностранцев, наоборот, мгновенно бы сбили напряжение. Люди бы поняли: ага, ситуация под контролем, нам бензина хватит.
7: И к чему тогда все это приведет? Какие сценарии?
6: Базовый сценарий: цены продолжат ползти вверх по копейке, ограничения будут стихийными, зависеть от кассира, ну и очереди никуда не денутся.
7: А пессимистичный?
6: Официальный жесткий лимит на продажу в одни руки по всей стране. И введение талонной системы для фермеров и спецтранспорта уже этой осенью.
7: Талоны на бензин? Да, вернулись в прошлое. Но знаешь, что меня больше всего пугает во всей этой истории?
6: Что?
7: Долгосрочные последствия. Вот ты говоришь, транзит в Азию рухнул.
6: Да, почти в ноль.
7: Но рынок же не прощает пустоты. Эти премиальные азиатские покупатели, которым в июне не привезли сотни тысяч тонн топлива, они же не будут сидеть и ждать?
6: Абсолютно. Они прямо сейчас идут к поставщикам на Ближнем Востоке и заключают новые контракты.
7: И это контракты не на месяц, это долгосрочные договоры на годы. То есть, когда этот региональный кризис закончится, вернуться на эти рынки будет почти невозможно.
6: Да, место уже будет занято, а значит, экономика белорусских заводов будет подорвана на годы вперед. Мы сейчас жертвуем будущим ради того, чтобы закрыть чужую дыру сегодня. Вот такая складывается ситуация. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Начальник Главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Николай Лешек о ходе текущей уборочной кампании.
10: Что касаемо озимого рапса, уборка идет также с опережением. И если соотнести уровень убранных площадей, это порядка 170 семей на сегодня на утро было убрано, с аналогичной площадью убранного прошлого года, то мы уже практически прибавили 45 тысяч тонн к валу прошлого года. Я думаю, оставшиеся площади будут также продуктивны, и все заверения даны руководством и поручения, данные правительством главы государства в отношении рапса, будут выполнены.
5: Важный сигнал.
11: Бесплатная рабочая сила. В Беларуси бум студенческих отрядов. Почему детям не платят за эту работу? В Беларуси растет запрос среди молодежи на работу в студенческих отрядах, сообщил первый секретарь БРСМ Владимир Павловский. Он отметил, что только на начало июля в студотрядах было задействовано около 20 тысяч человек, которые не только трудились, но и занимались патриотическим воспитанием и своеобразной идеологической закалкой.
12: Если говорить про студенческий отряд, то вот в 2026 году у нас вот, если говорить про название, да, то есть имена героев Советского Союза, значит, наши студенческие отряды, наши отряды, да, то есть и вот в 2026 году такой креатив, вновь созданные отряды, они носят звание именно героев женщин, да, то есть партизаны, которые вот в годы Великой Отечественной войны также вот внесли колоссальный вклад в то, чтобы мы сегодня могли и имели вот эту замечательную возможность трудиться под минным небом.
11: По словам Павловского, работа по привлечению молодежи в студотряды активно проводится, в том числе в социальных сетях. Цитирую. «У нас активно проходит информационная кампания, чтобы молодые люди знали про такую замечательную возможность. Не только заработка своих первых денег, но и для работы в коллективе. Правда, уже традиционно привлекательным все выглядит только на словах. Из разных уголков Беларуси поступают жалобы либо на недоплаты, либо и вовсе на отсутствие ЗП. Такие случаи не единичные, говорит юрист Андрей Рудой.
13: Исходя из количества обращений ко мне и моим коллегам по поводу невыплаты заработанных молодежью денег, могу сказать, что студенческие отряды БРСМ – одна из самых незащищенных категорий. Детей отправляют работать, ставят галочку и забывают о них. Их права никто не защищает, а поэтому работодатели часто пользуются таким положением дел. В Краснопольском районе студотряду из 20 человек, которые работали на госпредприятии, заплатили копейки. Подростки не получили даже минимальную заработную плату. К нам за разъяснениями обратились родители одного из несовершеннолетних. В результате дело дошло до прокуратуры. Общая сумма недоплаты – больше 5000 рублей.
11: Отмечу, с такой же ситуацией столкнулись учащиеся 8-9 классов, которые в составе студотряда трудились в Оршанском лесхозе. Школьников отправили на прополку питомника с молодыми елями, пообещав зарплату в 1000 рублей. В итоге подростки трудились на жаре, иногда без питьевой воды, потому что наниматель забывал, и за 3 недели заработали по 100-120 рублей. Кроме того, деньги студотряду выплатили с задержкой. Один из ребят, Павел, поделился историей в соцсетях и попросил помощи в решении ситуации.
14: «За свой тяжелый труд на жаре в плюс 27-30 градусов я получил всего 119 рублей. Это плевок в лицо подросткам, которые честно хотели и помочь, и заработать, а не сидеть все лето в телефонах. Мы шли работать, ожидая уважения к нашему труду, а получили абсолютную несправедливость и копеечную подачку. Хотелось бы услышать объяснение от руководства Оршанского лесхоза, на каком основании начислялась зарплата и почему условия труда не соответствовали элементарным санитарным нормам».
11: По словам Павла, он усвоил урок, как работает система в стране и как сильно порой отличается обещанное от реального. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Глава правительства Александр Турчин провел встречу с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым.
15: Взаимоотношения с Российской Федерацией сейчас находятся, считаю, на очень высоком уровне. И вот наши постоянные контакты с правительством Российской Федерации. Мы с Михаилом Владимировичем всегда чуть ли не в онлайн-режиме на связи. Ну и мы видим, что это на самом деле приносит результат. И вот взаимного товарооборота, да и не только товарооборота, самое главное, наши взаимоотношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Культурные связи, значит, экономика, взаимные проекты, взаимная кооперация. То есть, на самом деле, мне кажется, что вот результатами нашей работы можно, ну, если не гордиться, то точно назвать их успешными. Ну и, конечно, как вы правильно сказали, Центральный федеральный округ – это для нас в Российской Федерации основной партнер, да и роль в экономике России, я тоже все это изучил, конечно, очень, очень велика. И территориальная близость, и развитие экономическое, поэтому это важнейший экономический партнер Беларуси.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
16: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
17: Угу.
16: Если сравнить с 1994 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
17: Но подожди.
16: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
17: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеливать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
16: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
17: Какая еще ловушка?
16: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
18: Но это деньги на старт.
16: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
18: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
16: Роскошь сидеть без копейки.
18: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
16: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
18: Да почему съедает-то?
16: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1,5-2 месяца.
18: Ну не сгущай краски.
16: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
18: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
16: Ага, базовое.
18: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
16: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
18: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
16: Знаю.
18: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
16: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
18: Зато самые важные доли.
16: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
18: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
16: Нет, но...
18: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
16: Угу.
18: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
16: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
18: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
16: Ой, давай без этого.
18: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
16: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
19: Бюджет не резиновый.
16: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне $1400-$1500, средняя зарплата 800.
19: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
16: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
18: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
16: Ох, это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
18: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
16: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
18: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
16: И что с того?
18: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
16: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
18: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
16: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
18: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
16: Да ну?
18: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
16: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
18: Ну, это...
16: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
18: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
16: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
18: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
16: Угу, работает.
18: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
16: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
18: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
16: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
18: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
16: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
18: До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Заместитель директора по экономической деятельности Национального агентства по туризму Денис Бежок о развитии туристической сферы в Беларуси.
20: Нам удалось получить больше конкретики, больше понимания по развитию туризма, выделению земельных участков, их, скажем так, наверное, оформление для дальнейшего строительства, более прозрачные правила игры становятся, и более простые. И Национальное агентство по туризму огромный вклад в это ввела, потому что как практики, как люди, которые работают в поле, постоянно общаются с бизнесом в этой сфере, как и с государством, так и с частным, что касается агротуризма, в санаториях, в гостиниц и так далее. Поэтому, если так кратко срезюмировать, в программе «Туризм 2026-2030» более понятные, четкие правила игры будут, и мы надеемся на выполнение достигнутых задач перед агентством, вообще в целом перед туризмом и вкладом его в ВВП.
3: Важный сигнал.
21: Брошенные Россией солдаты из Беларуси. Киев назвал число пленных белорусов из подразделений российской армии.
22: По состоянию на июль 2026 года в местах содержания военнопленных в Украине находятся 22 гражданина Беларуси. Начиная с 2022 года, 7 белорусов, которые имели также и российское гражданство, обменяли на граждан Украины, находившихся в российском плену.
21: Об этом сообщили в Координационном штабе Украины по вопросам обращения с военнопленными. Если российского паспорта у солдата нет, а только белорусский, то речи об обмене вообще нет, рассказывает юрист Юлия Губаревич.
23: Украина не возражает против обмена иностранных граждан, которые воевали в рядах российской армии и попали в плен. Их включение в списки и возвращение в Россию зависит исключительно от российской стороны. Ясно, что там приоритет – собственные граждане. Желательно те, которых можно быстро вернуть на фронт. Также приоритет получают представители привилегированных подразделений, в том числе кадыровцы из подразделения «Ахмат».
21: Белорусские пленные массово записывают обращения к Александру Лукашенко, но президент их даже не комментирует, говорит эксперт.
23: У нас эта тема серая зона. То есть все и все понимают, но закрывают глаза. Нет списков пленных и убитых белорусов, а значит нет проблемы.
21: Подтверждают эту информацию и белорусские военные, которые попали в плен, участвуя в российской СВО.
24: Как вы думаете, вас обменяют?
25: Нет. Ну, как обмен, просто как происходит обмен, меня не обменяют.
24: Почему, вы так думаете?
25: Я не знаю ответа, но я знаю, что это так. Откуда я знаю это? Потому что есть люди, которые уже по 2 года сидят. Фактор, тот факт, что у тебя отсутствует российское гражданство, это все, это клеймо, что ты не уезжаешь на обмен. Те, которые отсутствуют гражданство, ни одного еще не уехало.
21: По подсчетам экспертов, на начало прошлого года в составе российской армии в спецоперации на Украине участвовали как минимум 742 гражданина Беларуси. Десятки из них сейчас в плену. Точное число погибших неизвестно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
0: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал. От первого лица.
9: Заместитель председателя Гродненского областного исполнительного комитета Андрей Жук о последствиях урагана, прошедшему по Вороновскому району.
1: Погода прошлась у нас по Вороновскому району, по части Вороновского района и по Щучинскому району. Конечно, ущерб нанесен значительный, но на настоящий момент ситуация уже не критичная. Соответствующие службы сработали очень оперативно. Вчера мы уже приступили к восстановительным работам. Были восстановлены в первую очередь линии электропередач 35 кВт, все линии 10 кВт. Сейчас завершаются работы по восстановлению линии электропередач 4 кВт. Это или отдельно стоящие дома, или небольшие улицы. Работают все оперативно. Дорожники произвели очистку всех дорог. Сейчас завершается очистка малозначительных с небольшим трафиком местных дорог. Работы также будут завершены сегодня. Социальная сфера сильно не пострадала. Есть небольшие нарушения, но они легко и быстро устранимы. Конечно, пострадал очень сильно частный жилищный фонд. Сегодня мы в том числе и вчера, и сегодня объезжали, проводили работу с населением, объясняли порядок их действий. И понятно, никто не будет обделен вниманием со стороны власти и со стороны соответствующих служб. Созданы дополнительные строительные бригады. Помогает нам Ивлевский район, помогает Лидский район. Соответствующие специалисты и строители уже прибыли, работают. Поэтому все будет сделано оперативно и быстро. Ну и, конечно же, нанесен огромный ущерб сельскому хозяйству. К сожалению, эти утери невосполнимы. Поэтому уже сейчас руководители сельхозпредприятий готовятся к следующему посеву озимых. И строительные организации приступили к восстановлению, в первую очередь, сельхозпредприятий. Это зернохранилище, там, где хранится уже собранное зерно. Его спасти и сохранить – наша первоочередная задача.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
2: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
4: Пир.
2: Вторник.
4: Мангал.
2: Среда.
4: Будх.
2: Четверг.
4: Джумират.
2: Пятница.
4: Джума.
2: Суббота.
4: Хафта.
2: Воскресенье.
4: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
21: Анекдот дня. Белстат улучшил свой же прогноз. По свежим данным, средняя зарплата в Беларуси 3100 рублей, а в Минске еще выше.
6: В июне номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси выросла до 3104 рублей. По сравнению с маем, показатель увеличился почти на 100 рублей.
21: Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Минске, подсчитал Белстат.
6: Это 4054 рубля. В Минской области средняя номинальная зарплата составила 3138 рублей.
21: Белорусы, комментируя новость, говорят, что видят такие цифры только в статистике, но не в своих кошельках. Даже в вышеупомянутой столице хорошую должность с достойной зарплатой днем с огнем не сыскать.
7: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю. Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то мало оплачиваемые. 1000, 1500, 2 – это вообще что-то такое завысшее.
21: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
7: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3500? Алло, еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Но это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет. За такие обязанности, что они выполняют, это нормально.
21: По словам экономистов, реальная зарплата в Беларуси значительно ниже средней. Половина работников не получает и 2000 рублей, даже до вычета налогов. А в самых низкооплачиваемых сферах зарплаты не дотягивают и до этих цифр. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Невероятно, но факт.
8: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
10: В Пружанском районе прокуроры пришли проверить семью. На пороге их встретила пьяная мать. Освидетельствование показало 2,8 промилля. В доме находились посторонние лица, распивающие спиртное с женщиной. Дети же были отправлены матерью к постороннему человеку для присмотра. При этом еда для детей отсутствовала, помещения захламлены, постельное белье было загрязнено и давно не менялось. Примечательно, что в мае 2026 года женщина была осуждена за совершение грабежа и в настоящее время отбывает наказание в виде исправительных работ. Отец одного из детей с семьей не проживает, ребенком не интересуется. Отец второго самоустранился от своих обязанностей, хотя и проживает с ним. Прокуратура потребовала забрать детей из семьи и поместить в социально-педагогический центр. Пинском районе при попытке разобрать боеприпас погиб 28-летний житель агрогородка Парахонск. Сельчанин занимался поиском артефактов времен Второй мировой войны, проявляя особый интерес к взрывоопасным предметам. Найденное приносил к себе во двор. Вечером его соседи услышали звук ударов по металлу, после чего произошел взрыв. От полученных травм мужчина скончался. Прибывшие медики констатировали его смерть. В ходе осмотра территории, помимо осколков сработавшего боеприпаса, следователи обнаружили гильзы и компоненты мин. Для установления типа взрывного устройства и механизма срабатывания назначено экспертное исследование. В Мстиславском районе задержали браконьера с 17 раколовками. Всего мужчина наловил 740 особей краснокнижного широкопалого рака общим весом 24,5 килограммов. Вред окружающей среде оценили в 149.

0: Информация о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищев о том, что спрос на программистов падает и какие профессии становятся более привлекательными.
3: Действительно, в последние годы мы видим рост таких заявок на инженерные специальности, на специальности педагогические, естественно, научного профиля. Говорить, что в IT стало сегодня сложнее, надо немного с другой стороны на этот вопрос посмотреть. Сегодня IT и цифровизация, она активно внедрена во всех отраслях экономики и социальной сферы. И поступая на инженерную специальность, мы тоже получаем цифровые компетенции. Где-то стирается вот эта грань, да, между айтишными специальностями и инженерными. И это подтверждается в том числе ростом конкурсов на наши специальности, востребованные экономикой, инженерные, педагогические. И где-то, да, видим стабилизацию как раз-таки вот и приема, и проходных баллов, конкурсов на наши айтишные специальности. Ряд функций уже выполняет тоже и искусственный интеллект. Поэтому молодежь, она тоже понимает, что обучение это важно, но важно и дальнейшее трудоустройство. Привлекают больше инженерные специальности. У нас в структуре приема каждая четвертая специальность нашего университета – это будущий инженер. Педагогические специальности – тоже практически каждое десятое место. Аграрные специальности – тоже.
1: Важный сигнал.
4: Русский след над Минском. Что на самом деле случилось на столичном заводе «Интеграл»? Спойлер, это связано с Орешником.
5: На чердачном помещении одноэтажного здания происходит возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте инцидента работает 16 единиц техники спасательного ведомства.
4: Так пожар на заводе «Интеграл» прокомментировали в Минобороны. Местные жители говорят, что сначала слышали взрыв, а уже после начался пожар. По их словам, на место инцидента оперативно приехали десятки автомобилей скорой помощи и МЧС. Причин пожара так никто и не назвал. Это предприятие имеет важное значение для российского военно-промышленного комплекса, поэтому случившееся выглядит крайне неоднозначно, говорит военный аналитик Сергей Левченко.
6: «Интеграл» — это не просто гражданское предприятие по производству электроники. По данным украинской разведки, завод выпускает микросхемы и электронные компоненты, которые используются российским ВПК.
4: В частности, детали минского предприятия обнаруживали в российских крылатых и баллистических ракетах, говорит эксперт.
6: «Интеграл» и входящее в его структуру предприятие «Транзистор» относится к крупнейшим производителям микроэлектроники в Беларуси. По данным украинской разведки, они поставляют компоненты для крылатых ракет Х-101, Искандер-К, Изделие-30, а также баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
4: По данным Службы внешней разведки Украины, по состоянию на середину 2024 года предприятие поставило в Россию более 6 миллионов микросхем на сумму $130 миллионов. А прибыль компании после начала российской спецоперации на Украине за год выросла более чем в 40 раз по сравнению с предыдущим годом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Премьер-министр Александр Турчин провел заседание Президиума Совета Министров.
7: Сегодня на заседании Президиума Совета Министров рассмотрим пакет прогнозных документов на 2027 год. Исходим из того, что прогноз социально-экономического развития должен быть нацелен на выполнение задач пятилетней программы и формировать условия для дальнейшего роста благосостояния населения. В представленных прогнозных документах определены важнейшие целевые параметры развития. Показатели весьма напряженные, учитывая сохраняющиеся внешние ограничения.

0: и ухудшение оценок по росту экономики нашего основного партнера Российской Федерации. На этой основе осуществлена разработка проекта бюджета и целевых показателей денежно-кредитной политики. Для правительства и Национального банка в качестве задач определены рост ВВП, увеличение реальных доходов населения, инвестиции в основной капитал, экспорта товаров и услуг, ограничение уровня инфляции. То есть перечень показателей сохраняется таким же, как и в этом году. На чем бы хотелось еще остановиться, это прежде всего показатели эффективности нашей работы, это инвестиции, показатели экспорта товаров и услуг. То есть мы должны понимать, что за каждым нашим действием должна стоять эффективность. Хотелось бы обратить внимание на сферу услуг, потому что, на наш взгляд, это та сфера, где мы сегодня можем прибавить.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк», и сегодня речь пойдет про главную невидимую тему Белоруссии – еду с радиацией. С детства людям твердят, что тихая охота – это национальный код и чистая польза природы. Но что, если эта привычка убивает через 10-15 лет? Предстоит обсудить разговоры с радиологами, заглянуть в карты загрязнения Говельщины и Могилевщины и ответить на главный вопрос. Как обычная тарелка грибного супа становится причиной страшных диагнозов?
3: Знаешь, вот с этой темой всегда есть одна базовая загвоздка. Ну, чисто логическая. С момента аварии на ЧАЭС прошло почти 40 лет.
2: Ага, почти 40.
3: И период полураспада цезия-137 – это же 30 лет. 30,1, если быть точной. То есть по всем законам физики фон должен был, ну, как минимум, вдвое упасть. Разве природа не очистилась за это время?
4: Слушай, ну, звучит логично, но это главная иллюзия. Физика, конечно, работает везде одинаково. Но тут вмешивается именно биология лесной среды. Радиация никуда не исчезла. Она просто, ну, она мигрировала.
3: В смысле мигрировала? Ушла глубоко в землю?
4: Если бы. Вот смотри, на обычном картофельном поле трактор каждый год перекапывает землю. Пласты смешиваются, плюс вносят чистые удобрения. А лес – это абсолютно закрытая статичная экосистема. Там нет тракторов.
3: Ну да, лес никто не пашет.
4: Именно. Весь этот радиоактивный пепел смывался дождями, перегнивал с листьями и в итоге осел буквально на глубине 3-5 сантиметров. Образовался такой плотный зараженный горизонт.
3: То есть в самой лесной подстилке мох, там листья прелые.
4: Да-да-да. И самое критичное – кто главный житель этого верхнего слоя? Грибница. Мицелий.
3: А грибницы – это же огромная сеть под землей.
4: Точно. Это колоссальная биологическая губка. Мицелий работает как гигантский желудок леса. Он жадно впитывает влагу, минералы со всей округи, и вместе с полезными веществами он точно так же втягивает радионуклиды, направляя их прямо наверх, в сами грибы.
3: Звучит пугающе. Насколько сильно эта губка может впитать радиацию? Ну, есть же санитарные нормы какие-то.
4: Официальная санитарная норма для свежих дикорастущих грибов – 370 беккерелей на килограмм. А реальные пробы, которые приносят в лабораторию с Полесья или Могилевщины, иногда показывают значение до 12,5 тысяч беккерелей.
3: 12,5 тысяч? Жесть! Это же превышение в 30 с лишним раз. Один такой гриб – это просто концентрат яда. Но все ли грибы так фонят?
4: В этом и ловушка. Существуют так называемые грибы-гипераккумуляторы. Это такие, знаешь, безумные лесные пылесосы. Польский гриб, маслята, маховики, грузди. Собирать их под Чечерском или Брагиным – это прямой путь к тяжелейшим диагнозам.
3: Хорошо, с лесом механика ясна. Статичная экосистема, грибница, как насос. А что с рыбой? Ну, реки вроде Сожи или Днепра. Вода же проточная. Они должны были вымыть всю эту грязь за 40 лет и унести ее в море.
4: Дожди действительно постоянно смывают цезий в воду, но он не уплывает бесследно. Течение заносит его в закрытые старицы рек, в заливы, озера. Там изотоп оседает на дно и смешивается с илом. И вот тут запускается пищевая цепочка. Илом питаются микроскопические рачки. Этих рачков тысячами поедает мелкая рыба типа плотвы.
3: А плотву глотает крупный хищник. Щука, окунь.
4: Абсолютно верно. В экологии это называется эффектом биомагнификации. На каждом этапе пищевой цепи концентрация токсина многократно возрастает. В итоге условный речной окунь – это уже плавающий аккумулятор радиации.
3: То есть уха из такого окуня – это сопоставимо с чем? С походом в рентген-кабинет?
4: По уровню полученной дозы – вполне, но разница критическая. Внешняя гамма-излучение в лесу или в кабинете рентгена – это как свет от фонарика. Вышел из зоны, и воздействие прекратилось.
3: А съеденный гриб или рыба?
4: Это уже инкорпорированный источник. Настоящий троянский конь внутри тела. Радиацию невозможно просто выключить, она работает изнутри.
3: Подожди, а почему организм вообще это впитывает? В теле же есть печень, почки, мощные фильтры. Тело должно просто отторгать яд.
4: Из-за гениальной биохимической подмены. Если открыть таблицу Менделеева, радиоактивный цезий-137 находится в одной группе со щелочными металлами, прямо под калием.
3: А, по химии помню.
4: И по химическим свойствам они практически близнецы. А калий – это критически важный элемент. Он нужен для сокращения мышц, для нервной системы, для сердца.
3: А, то есть организм видит цезий и думает типа: «О, отличный калий, берем для сердца».
4: Совершенно точно. Печень и кишечник не видят радиоактивного подвоха. Они радостно всасывают 80-90% поступившего изотопа прямо в кровь. И тело само разносит яд по тканям.
3: И раз калий больше всего нужен сердечной мышце, то удар приходится туда.
4: В первую очередь, да. Оказавшись внутри клетки миокарда, цезий начинает распадаться. Он испускает бета-частицы. Это не гамма-лучи, бета-частицы – это высокоэнергетический электрон.
3: То есть он не пробивает насквозь?
4: Нет. Пробивная способность маленькая. Вся разрушительная энергия высвобождается на дистанции в несколько миллиметров, прямо внутри органа. Бета-частица летит на огромной скорости, как микроскопическая шрапнель.
3: Разрывая клетки изнутри?
4: Да, врезается в молекулы ДНК, разрывает цепочки. Клетка сердца погибает, а на ее месте образуется рубец, соединительная ткань. Возникает фиброз.
3: И это то, что называют чернобыльским сердцем?
4: Именно. Тяжелейшая аритмия, дистрофия миокарда в результате внезапные инфаркты у людей 35 или 50 лет, которые вообще не пили и вели здоровый образ жизни. Их сердце просто физически изношено бомбардировкой изнутри.
3: Слушай, тут надо включить скептика. Но люди живут в этих регионах поколениями, собирают ягоды. Есть куча проверенных народных рецептов. Бабушки всегда говорили: просто вымочи грибы в соленой воде пару суток, потом свари 3 раза.
4: И слей воду.
3: Да-да, или высуши на зиму. Ну или, в конце концов, выпей водки для нейтрализации радиации. Это что, все пустышка?
4: Это не просто пустышка. Это прям самые опасные мифы, которые только добивают статистику смертности. Смотри, вода действительно может вымыть часть изотопа. Но максимум, чего можно добиться долгой варкой, это убрать 40-50% цезия.
3: То есть половина дозы все равно намертво остается в структуре гриба.
4: Она встроена в сами волокна. Если гриб фонил на 10 тысяч беккерелей, он будет фонить на 5 тысяч. И это все еще смертельно опасно.
3: Жесть. Осушка.
4: Осушка – это вообще создание чистого концентрата яда. Вода испаряется, гриб теряет до 90% веса, масса становится меньше, а радиация-то остается. Концентрация цезия вырастает в 8-10 раз. Зимний суп из таких сушеных боровиков – это колоссальный радиационный удар.
3: Да. А что насчет алкоголя? Миф про водку вообще бессмертный.
4: Алкоголь никак не влияет на тяжелые изотопы. Он не связывает цезий, не выводит его. Единственное, что делает водка, наносит мощный удар по печени. А печень в этот момент и так пытается справиться с тяжелейшей токсической нагрузкой.
3: Человек просто добивает свой главный фильтр. Но возникает резонный вопрос: если все так опасно, если варка не стасает, зачем люди вообще идут в этот горячий лес? Зачем рисковать жизнью ради ведра лисичек?
4: Экономика выживания. Тотальная бедность в регионах. Для жителей многих полесских деревень сбор дикоросов – это тупо единственный способ получить живые деньги. За день на чернике можно заработать 80-100 рублей.
3: Ну да, для глухой деревни это огромные деньги.
4: Конечно. Это возможность купить детям одежду, заготовить дрова. Риск рака через 15 лет кажется абстрактным. А нищета и голод стоят прямо перед глазами сегодня. Люди идут в лес от безысходности.
3: Хорошо, допустим, собрали эту фонящую чернику. Но как она попадает на прилавки крупных городов? В Минск, областные центры? Есть же ветеринарный контроль, лаборатории.
4: Тут вступает в дело теневая индустрия. Технология так называемого блендинга, смешивания.
3: Это как работает?
4: Приезжает скупщик в Полесскую деревню. Берет чернику, фон которой, скажем, 800 бекерелей. Везет на крупную оптовую базу, а там стоят огромные промышленные бункеры из нержавейки.
3: И он туда засыпает грязную ягоду.
4: Да, и добавляет тонны абсолютно чистой черники из безопасных северных районов. Например, из Витебской области, где фон всего 50 бекерелей. Все это тщательно перемешивается.
3: И загрязненный продукт просто растворяется в чистом?
4: Точно. В итоге средний показатель по бункеру падает до 170 бекерелей. Приезжает лаборант, берет пробу сверху, норма пройдена, партия легализована.
3: Слушай, это же просто циничная математика. Масса радиации никуда не исчезла, она просто размазалась по миллионам банок с вареньем, которые потом купят люди.
4: 100%. Дальше ягода уходит в заморозку, в джемы, сухие кисели. И отследить происхождение переваренной с сахаром ягоды уже невозможно. Плюс не забывай про стихийную торговлю станций метро и на обочинах.
3: Там вообще никакого контроля нет, чистая русская рулетка. Но если масштаб этих схем такой огромный, почему чиновники закрывают на это глаза? Не заметить это невозможно.
4: Потому что это важнейший социальный клапан. Если жестко запретить сбор дикоросов и перекрыть людям этот доход, нищие деревни просто начнут бунтовать. Гораздо проще делать вид, что все контролирует санстанция.
3: И проблемы же выходят за рамки бедных деревень. Радиация попадает и в премиум-сегмент. Что там с элитными ресторанами?
4: Дичь. Дикие животные, кабаны, косули, лоси питаются тем самым мхом и грибами. Они накапливают в мышцах запредельные дозы радиации. А потом это мясо подают в дорогих агроусадьбах под видом экологически чистого продукта.
3: И животные ведь не знают границ на карте. Радиоактивный кабан может уйти за сотни километров в чистый район, где на него купят легальную лицензию.
4: Именно. Он переносит изотопы внутри себя.
3: Слушай, ну на дворе век технологий. Сейчас любой желающий может купить портативный китайский дозиметр за пару десятков долларов в интернете. Пришел на рынок, проверил кусок мяса или банку ягоды и спи спокойно. Разве не так?
4: А вот это главная техническая иллюзия. Бытовые китайские дозиметры измеряют только гамма-фон воздуха. Они физически не способны увидеть бета-излучение цезия, которое заперто внутри продукта.
3: Подожди, то есть дозиметр будет лежать на куске зараженного мяса и показывать норму?
4: Да, он покажет естественный фон комнаты. Бета-частицы просто не долетают до датчика. Для реальной проверки еды нужна тяжелая лабораторная аппаратура, специальные радиометры со свинцовой защитой, сосуды Маринелли.
3: Обалдеть! А как на это реагируют за рубежом? Огромная часть ягод идет на экспорт в Азию. Там этот блендинг пропускают?
4: Не пропускают. И из-за этого регулярно вспыхивают скандалы. Они периодически просто разворачивают целые фуры из Белоруссии из-за катастрофического превышения цезия.
3: Что, очевидно, уничтожает репутацию чистых производителей на международном рынке.
4: Конечно. Но возвращаясь к самому пугающему вопросу. Если столько еды заражено, почему нет массовой паники? Как так получается, что в медкартах никто не видит диагноза «лучевая болезнь» или «радиационное отравление»?
3: Да, как вообще можно скрыть такую статистику?
4: Секрет в отложенном эффекте. То, что происходит сейчас, это хроническое внутреннее облучение малыми дозами. Изотоп задерживается в теле на 70-150 дней. Но человек же ест грибы и ягоды не один раз в год.
3: Ну да, сезон с июня по октябрь, а потом сушеные запасы всю зиму.
4: И новые порции радиации поступают быстрее, чем выводятся старые. Организм облучается изнутри 365 дней в году. Удар приходится через 10-15 лет. Особенно уязвимы дети из-за быстрого обмена веществ.
3: Щитовидка страдает в первую очередь.
5: Щитовидная железа, узловой зоб, аутоиммунные болезни. Радиация методично убивает иммунитет. Врачи даже используют негласный термин «чернобыльский СПИД». Обычная простуда переходит в тяжелую пневмонию.
3: Жесть. Но врачи-то это видят. Видят инфаркты в 40 лет, разрушенный иммунитет. Почему это не пишут в карточках?
4: Бюрократический заслон. Медицина работает по системе МКБ – Международной классификации болезней. Врач в поликлинике физически не имеет права написать про радиацию без специальной комиссии.
3: То есть рак желудка запишут как обычную аденокарциному?
4: Да, а инфаркт из-за разрушенного миокарда зафиксируют как банальную ишемическую болезнь сердца. Вся статистика Чернобыля элегантно растворяется в обычных болезнях стареющего населения.
3: Понятно. Доказать связь невозможно, а признать правду значит выплачивать гигантские компенсации, признавать земли непригодными.
4: Государству гораздо проще списывать высокую смертность на стрессы, курение и делать вид, что все контролируется.
3: Такие вот дела. На самом деле эта история, она же не столько про радиацию, сколько про отношение людей к себе и друг другу. Полесская деревня рискует здоровьем и тягает ящики из фонящего леса не от хорошей жизни, а потому что это тупо единственный способ выжить и одеть детей к школе. А в Минске или областных центрах люди покупают эти витаминчики на обочине, потому что искренне верят. Ну, 40 лет же прошло, все давно очистилось. Чернобыль никуда не ушел. Он просто перестал быть заголовком в новостях и стал обыденностью. И пока власти делают вид, что все под контролем, единственная защита – это личная осознанность. Опасно верить в сказки про «отварил в соленой воде и все выветрилось», «нельзя брать еду с рук у трассы» и «лучше дойти лишний раз до лаборатории на рынке». Жизнь одна, и она точно дороже ведра лисичек. Это был проект «Между строк». Важно фильтровать то, что попадает в тарелку, и беречь здоровье.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
6: Бесценное СВО. 700 тысяч российских солдат погибли на Украине за 4 года спецоперации. Еще столько же ранены. Эти цифры прозвучали в эфире Fox News. Общие потери российской армии уже составили около 1 600 000 человек. Из них около 700 тысяч погибших. Об этом в эфире американского телеканала Fox News, который славится своей поддержкой Дональда Трампа, заявил Зеленский. По его словам, украинские потери около 50 тысяч погибшими. Напомню, Минобороны России с 2022 года закрыла статистику потерь на фронте. Эксперты говорят, в условиях продолжающихся боевых действий точное число погибших установить крайне сложно, поэтому настоящие масштабы потерь россияне узнают уже после окончания СВО. Косвенная информация о больших потерях армии подтверждает и острая нехватка кадров на передовой. В стране идет активный рекрутинг, вербуют даже студентов, срочников и не вполне здоровых людей, а денежное вознаграждение за подписание контракта растет как на дрожжах, говорит экономист Владислав Жуковский.
7: То есть раньше просто платили там 500 тысяч рублей, потом 1 000 000 рублей подняли, люди шли все хуже, все меньше было желающих умирать, поднимали до 2, 3, 4 миллиона рублей. Значит, идет срыв плана. И теперь не просто мы вам деньги платим, но если вы подписали контракт с 1 мая, то тем будет списываться до 10 миллионов рублей просрочки по банковским кредитам, по микрозаймам. А кто как будет списывать? Либо за счет денег государства, то есть денег налогоплательщиков, потому что у государства нет своих денег. То есть это опять-таки еще больше дыра в бюджете, это еще наращивание дефицита бюджета, это еще большая необходимость дальнейшей эмиссии рубля, печатания денег.
6: Ни за какие деньги не готов идти воевать и Михаил из Москвы, который чудом не потерял на СВО своего друга и о ситуации на передовой знает не понаслышке.
8: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю: «Нет». Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги, и он не пошел по контракту сам. Его именно мобилизовали в 22-м году. Именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы, вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. И, собственно, он говорит, что типа, ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче. И я в это верю.
6: В то же время на рекрутинговых сайтах сотни новых вакансий по поиску экспертов по воинскому учету. Такое уже было в 2022 году во время активной мобилизации. Также выросло число запросов в Яндексе по слову «мобилизация». За последний месяц оно достигло рекордных 1 200 000. Вместе с тем растет и тревога простых граждан, которые пытаются понять, почему, когда страна активно готовится к мобилизации, власти ее не менее активно отрицают, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
9: Раз Медведев говорит, что нет мобилизации, раз Картополов в Государственной Думе говорит, что нет и не будет мобилизации, раз Песков говорит, что нет и не будет мобилизации, значит, скорее всего, она будет. Потому что их задача – погасить вот эту негативную волну. Если говорить про реальные шаги, то мы видим, что за деньги людей уже не хватает. А воевать надо. При том, что, конечно, мобилизацией это названо не будет. Но будет названо как-то по-другому. А если его по-другому назвать, то оно и восприниматься будет по-другому.
6: При этом в некоторых регионах активно идет скрытая мобилизация. Яркий тому пример – Пензенская область, откуда приходят сотни жалоб местных о том, что мужчин похищают просто на улицах. Они пропадают на несколько недель, а потом выходят на связь из учебки, когда контракт уже подписан и вернуться домой нет никакой возможности.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Это просто портал в ад. На границе Беларуси с Литвой нашли уже 10-й тоннель для нелегалов.
11: Между Белоруссией и Литвой обнаружили подземный тоннель. Иван, как? Да.
10: Уже 10-й по счету тоннель обнаружили литовские пограничники. Как отметил глава службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев, подземные ходы построены профессионально, а это значит, была серьезная подготовка. Недостроенный 11-метровый тоннель, как и все выявленные до этого, оперативно ликвидировали. Новый способ нелегально попасть из Белоруссии в ЕС. Делится подробностями военный аналитик Антон Привалов.
12: Это не какая-то нора, а настоящая шахта. Через такую можно провести не только нелегальных мигрантов, но и пару батальонов зеленых человечков. Ход удалось обнаружить с помощью специальной аппаратуры, фиксирующей подземные колебания. После этого к операции литовцев подключились польские специалисты со специальным оборудованием. Закончить тоннель не успели. Выход на территорию Литвы так и не был прорыт, поэтому воспользоваться проходом никто не смог. Этот тоннель засыпали, но начали расследование. И тут возникает логичный вопрос. Интересно, как в стране граница остается настолько дырявой, что какие-то неизвестные то запускают через нее дроны, то роют под ней тоннели в промышленном масштабе. Еще один вопрос. Кто двинет через такие проходы осенью, если Путин все-таки проведет мобилизацию?
10: По информации погранслужбы Литвы, тоннель был проложен под пограничной тропой и вел с территории Беларуси Варинский район к селу Пертакас. Рядом с нелегальным переходом обнаружили инструменты для раскопок и бревна для укрепления стен. Кроме этого, специалисты службы охраны госграницы Литвы сообщили о двух десятках мужчин в гражданской одежде, которые после обнаружения скрылись в лесу на белорусской стороне. Пока власти Беларуси никак не комментируют произошедшее, а в соцсетях люди активно делятся своими предположениями.
13: Это мигранты прокопали, которых Лукашенко зазывает к нам пахать, а они, увидев зарплаты, бегут в Европу. Ох, доиграемся мы, вернее, наше правительство. Итак, все это добрососедство с россиянами боком вылазит.
14: Слушайте, только за последние дни июля столько платов с сигаретами из Беларуси в Литву задержали. Опять же, метеозонды и даже дроны. Все с теми же сигаретами. Поэтому в том, что это все и тоннель из Беларуси было, и наши пограничники, а может и кто повыше о нем знали, у меня сомнений нет. А если не знали, так какого хуя средства из госбюджета выделяют на эту структуру, тем же военным? Если у них под носом такой беспредел.
15: Один белорусский путешественник во времена ковида сделал круг вдоль белорусской границы. Ему выписали штраф за нарушение правил пребывания в приграничной зоне, хоть он туда по ошибке попал. Так что без ведома властей вырыть туннель невозможно. Уверен, очередная провокация.
10: По факту обнаружения тоннеля Литва начала расследование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
10: Президент сглазил. Продажи бренда, созданного специально для Лукашенко, серьезно просели. Вскрылась одна необычная деталь. Речь идет о бренде бомберов «Лепши», который появился на белорусском рынке в 2022 году. Принадлежит он компании «Лучший бренд» Дмитрия Баскова, хоккеиста, который тренирует команду Александра Лукашенко. К слову, информация о том, что новый бренд был создан специально для президента, появилась после того, как Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки, так сказать, засветил в интервью журналистам куртку с этой латинской надписью.
16: Такая только у меня и у Майкла Джексона.
10: По итогам 3 лет работы фирма сильно просела и по выручке, и по прибыли. А складские запасы выросли более чем на 45%. Что случилось? Может, во всем виновато некорректное название? «Як вы лодку назовете, так и она и поплыве», делится своим мнением преподаватель белорусского языка Евгений.
17: Верогодно, створальники бренда хотели выкарыстать приметник у найвышейшей ступени параунання, то бок назвать новый правладный мерч найлепшим, самым лепшим з усіх магчымых. Але помылилися и выкарыстали вышейшую ступень параунання, якая обозначает, что лепши – это усяго только товар, лепши за нечто іншее, але зусім не выключны у своей галине.
10: Версия интересная, но есть и другие мнения, почему одежда бренда не пользуется популярностью среди белорусов. Дело не в дизайне и не в качестве, делится спортивный обозреватель из Бреста Николай.
18: Ничего примечательного в их одежде нет. Дизайн не оригинальный, а скопированный с американских фильмов про школьников-спортсменов. Качество тоже не высшего класса. Да и в целом, это просто очередной мерч нашего президента, им же ранее и продвигаемый. Сейчас единственный владелец фирмы – Басков. Очень интересная, но крайне сомнительная личность. Хоккеист из него посредственный, но тем не менее он тренировал команду самого Лукашенко и Федерацию хоккея Беларуси. Вот только Международная федерация хоккея в 2021 году его дисквалифицировала на 5 лет за, внимание, за угрозы и дискриминацию белорусских спортсменов в 2020 году. К слову, продавцам фирменного магазина «Лепший» обеспечивали теплое местечко Федерации хоккея.
10: Не бренд одежды, а подставная фирма для совсем других целей, делится своим взглядом экономист Валерий из Минска.
19: Отбросим то, что владелец фирмы – приближенное президенту лицо. Что он, из данных международных расследований, был причастен к зачисткам и рейдам по Минским дворам 5 лет назад. Оставим лишь его хоккейную карьеру. Так вот, после появления бренда информация о нем была размещена на сайте Федерации хоккея Беларуси с пометкой «Организация, представляющая белорусский хоккей с шайбой Республики Беларусь и за ее пределами». Правда, каким образом пошив и торговля одежды, в которой ходит Лукашенко, связана с задачами Федерации, непонятно. На мой взгляд, очевидно, что это так называемая фирма-прокладка для темных делишек и отмывания денег. Также в интернете вирусилось много роликов, где люди собирали луки с куртками бренда «Лепши», для посещения хоккейных матчей с участием команды президента, с подписями «Смотри хоккей стильно», «Будь модным», «Оставь флиски на хоккейные матчи в прошлом» и так далее. Не исключаю, что видео были заказными.
10: Конечно, неприятности фирмы могут быть связаны с банальным «бомберы вышли из моды», а поэтому интерес к одежде бренда резко пошел на спад. Как говорится, это бизнес, ничего личного. А вы всегда можете поделиться личным мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну а о других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
20: Президент Александр Лукашенко рассказал, как спасал Беловежскую пущу.
21: Беловежскую пущу надо водить в порядок. Не только по дороге, где я проезжаю и подлетаю, а в Беловежской пуще в целом. Там очень-очень много поваленных деревьев, и их как-то с ними
22: мы
21: надо...
22: Мы там сейчас большую площадку готовим, это тот поваленный лес.
21: Ну, это ты на всякий случай передай.
22: Сегодня мы встреча у нас с ним, там обсуждение многих
21: да,
22: вопросов.
21: Да, с Назаровым. Я недоволен, что это творится у Беловежской пущи. Надо в порядок наводить.
22: Сейчас есть понимание.
21: Я не могу там все деревья поваленные вырубить, на дрова порубить и так далее.
22: Ну, поваленные запрещает наука.
21: Я тебе разрешаю.
22: Все понял.
21: Наука. Я помню, стал президентом, еще сопливым был. Это спасло Беловежскую пушку. Сейчас бы я еще думал, но науку ориентируюсь. Короед. Ой, нельзя. Падают деревья, короед разводится, пуша уничтожается. А старики пришли, говорят, детка, надо вырубать это и убирать, ибо погибнет все. Наука и старики, я говорю, все, рубим. Спасли пушку. Капут бы был этой пушки. Вот тебе наука. Поэтому там, где нужно убирать. У нас же есть там заповедная территория, где нельзя ни рубить, ни косить, ни грибы собирать. Ну и хорошо. Пусть ездят и смотрят эти ученые. А в пуще надо наводить порядок.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Это крах системы. Выпускница медуниверситета рассказала, что стране не хватает 10 тысяч врачей.
23: Государство не меняет политику, с которой подходит к медицинскому образованию и к самой сфере. Медик больше не ценится как специалист. Мы видим, как власть реагирует закручиванием гаек вместо реальных реформ. Адекватная реакция на это – искать лучшие доли в других местах. И как молодые врачи, так и специалисты со стажем массово уходят из белорусской медицины и уезжают за границу, так как не видят перспективы в Беларуси. И имеют на это полное право.
10: Выпускница Белорусского государственного медицинского университета Алана поделилась своим мнением относительно завершившейся вступительной кампании в медвузы. Отмечу, тема недобора студентов в медуниверситеты, а также небывалое снижение проходного балла по некоторым специальностям стала вирусной в соцсетях. Белорусы обеспокоены возможным снижением уровня подготовки будущих специалистов и усугублением проблемы дефицита врачей.
24: Молодежь не хочет поступать в мед, потому что не хочет потом 5 лет вкалывать по распределению, как на каторге, без возможности сменить место работы. В доказательство – анализ баллов на зачисление в прошлом и в этом году. Конечно, смотря какая специальность, Но в этом году проходной балл на 50-100 баллов меньше. Люди, это не потому, что поступающие глупее, чем в прошлые годы, а потому, что недоборы. А поэтому университеты понизили планку, чтобы закрыть пустые места.
0: Получили, что хотели. Забрали возможность учиться платно и не отрабатывать эти 5 лет. Получите отсутствие абитуриентов в медвузы. И то ли еще будет. На то, чтобы получить место с хорошей зарплатой в частном медцентре, уйдет 10-15 лет жизни. Потому что 6 лет в университете плюс 1 интернатура, уже 7. Потом 2-5 лет распределения, потом сдать на специальность, через 3-5 лет на категорию. Все это время молодые медики должны трудиться только в госструктурах.
2: Выживать на низкую зарплату, за которую на тебе будет лежать большая ответственность за жизни людей, тебя будут унижать, а о карьерном росте можешь забыть. Есть вопросы, почему студентов-медиков с каждым годом все меньше. Скоро вообще останемся без врачей.
10: Выпускница БГМУ Алана отмечает, молодым специалистам не только не оказывают поддержки, но и зачастую относятся как к третьему сорту. Цитата. «Молодым врачам нужна помощь, но их не уважают. Старшие коллеги зачастую не хотят делиться знаниями и что-то показывать». Кроме этого, девушка говорит, что многие не выдерживают морального давления и нагрузки.
23: «Во время учебы ты иногда не спишь несколько дней подряд, потому что объемы материала огромные. Иногда только на подготовку по одному предмету уходит от 5 до 7 часов. Но студенты-медики знали, куда поступают, хотя многие отчисляются, не выдержав. Но многие уходят уже после успешного окончания обучения. Вы представьте, что кроме лечить людей, на вас взваливают множество обязанностей перед профсоюзами, различными госинститутами, а еще идеологическое давление, как и на многих госдолжностях. Все это, конечно, большое давление на ментальную систему, а заканчивается оно тем, что выпускники уходят из медицины и даже вспоминать о ней не хотят. Я сейчас не работаю по специальности, как и многие мои коллеги, ведь в Беларуси молодому специалисту, мягко говоря, не перспективно и сложно пробиться в люди, не получая за это копейки.
10: По мнению девушки, молодые врачи не уверены в своем будущем, и пока это не изменится, медики будут уезжать из Беларуси. А белорусские выпускники найдут себя в различных медуниверситетах не только в Польше и Литве, но и в Германии и других странах Евросоюза. В итоге Беларусь столкнется с коллапсом медицинской системы. Недостаток составит не 3000 человек, а десятки тысяч, резюмирует молодой специалист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Глава правительства Александр Турчин провел встречу с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым.
3: Взаимоотношения с Российской Федерацией сейчас находятся, считаю, на очень высоком уровне. И вот наши постоянные контакты с правительством Российской Федерации. Мы с Михаилом Владимировичем всегда чуть ли не в онлайн-режиме на связи. Ну и мы видим, что это на самом деле приносит результат. И вот взаимного товарооборота, да и не только товарооборота, самое главное, наши взаимоотношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Культурные связи, значит, экономика, взаимные проекты, взаимная кооперация. То есть, на самом деле, мне кажется, что вот результатами нашей работы можно, ну, если не гордиться, то точно назвать их успешными. Ну и, конечно, как вы правильно сказали, Центральный федеральный округ – это для нас в Российской Федерации основной партнер, да и роль в экономике России, я тоже все это изучил, конечно, очень, очень велика. И территориальная близость, и развитие экономическое, поэтому это важнейший экономический партнер Беларуси.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Достали и туда. В Уфе горит один из крупнейших НПЗ страны. В других регионах полыхают нефтебазы и склады.
5: Ну, то есть невооруженным глазом видно, какой там большой, высокий огонь. Прикинь, там какой огонь. Если вот даже на таком расстоянии хорошо прям... Ой, там вообще сильно прям горит.
4: Утром 1 августа под атакой беспилотников была Уфа. Местные жители сообщали о гуле летящих беспилотниках и сильных взрывах. Глава республики Забиров заявил об отражении атаки БПЛА на город и задымлении на территории промзоны из-за упавших обломков.
6: Близко!

0: После взрывов над нефтеперерабатывающим заводом «Башнефть» «Уфанефтехим» были зафиксированы сразу два огромных столба черного дыма. Это предприятие перерабатывает до 8 миллионов тонн нефти в год, а также выпускает моторное топливо, нефтяной кокс, сжиженные газы, серу и ароматические углеводороды. В районе, где видны столбы черного дыма, расположены сразу три крупных НПЗ – «Башнефть» «Уфанефтехим», «Башнефть» «Навойл» и «Башнефть» УНПЗ. Они образуют уфимский нефтеперерабатывающий комплекс, один из крупнейших в России. Его совокупная мощность достигает 23,5 миллионов тонн сырья в год. Эта промзона расположена в 1500 от границы с Украиной.
1: Вон еще дым, ну не с завода, а за ним где-то вон там, за домом.
0: За последнюю неделю это не первый удар по НПЗ. Под удар попали сразу несколько заводов, два из которых остановили работу, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
2: 25 июля дроны ударили по Тюменскому НПЗ, пролетев более 2000 километров от Украины. Следом налет на Рязанский завод, тоже очень крупный. Через него проходит почти 5% сырой нефти, идущей на переработку. После атаки 15 мая завод уже приостанавливал работу. Теперь это произошло вновь, как и в случае с Тюменским НПЗ. Кроме того, 29 июля дроны ударили по Пермскому НПЗ. На заводе «Лукойла» пострадала установка АВТ-5. Теперь НПЗ продолжит работу на 75% мощности. Наконец, в пятницу, 31 июля, во время массированной атаки в Волгоградской области, под удар, помимо склада «Вайлдберрис», попал и местный НПЗ.
0: Удары по нефтеперерабатывающим заводам говорят о том, что ситуация с дефицитом топлива не изменится в ближайшее время, отмечает военный эксперт.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Бесплатная рабочая сила. В Беларуси бум студенческих отрядов. Почему детям не платят за эту работу? В Беларуси растет запрос среди молодежи на работу в студенческих отрядах, сообщил первый секретарь БРСМ Владимир Павловский. Он отметил, что только на начало июля в студотрядах было задействовано около 20 тысяч человек, которые не только трудились, но и занимались патриотическим воспитанием и своеобразной идеологической закалкой.
5: Если говорить про студенческий отряд, то вот в 2026 году у нас вот, если говорить про название, да, то есть имена Героев Советского Союза, значит, наши студенческие отряды, наши отряды, да, то есть и вот в 2026 году такой креатив, вновь созданные отряды, они носят звание именно Героев Женщин, да, то есть партизаны, которые вот в годы Великой Отечественной войны также вот внесли колоссальный вклад в то, чтобы мы сегодня могли и имели вот эту замечательную возможность трудиться под минным небом.
4: По словам Павловского, работа по привлечению молодежи в студотряды активно проводится, в том числе в социальных сетях. Цитирую. «У нас активно проходит информационная кампания, чтобы молодые люди знали про такую замечательную возможность. Не только заработка своих первых денег, но и для работы в коллективе. Правда, уже традиционно привлекательным все выглядит только на словах. Из разных уголков Беларуси поступают жалобы либо на недоплаты, либо и вовсе на отсутствие ЗП. Такие случаи не единичные, говорит юрист Андрей Рудой.
6: Исходя из количества обращений ко мне и моим коллегам по поводу невыплаты заработанных молодежью денег, могу сказать, что студенческие отряды БРСМ – одна из самых незащищенных категорий. Детей отправляют работать, ставят галочку и забывают о них. Их права никто не защищает, а поэтому работодатели часто пользуются таким положением дел. В Краснопольском районе студотряду из 20 человек, которые работали на госпредприятии, заплатили копейки. Подростки не получили даже минимальную заработную плату. К нам за разъяснениями обратились родители одного из несовершеннолетних. В результате дело дошло до прокуратуры. Общая сумма недоплаты – больше 5000 рублей.
4: Отмечу, с такой же ситуацией столкнулись учащиеся 8-9 классов, которые в составе студотряда трудились в Оршанском лесхозе. Школьников отправили на прополку питомника с молодыми елями, пообещав зарплату в 1000 рублей. В итоге подростки трудились на жаре, иногда без питьевой воды, потому что наниматель забывал, и за 3 недели заработали по 100-120 рублей. Кроме того, деньги студотряду выплатили с задержкой. Один из ребят, Павел, поделился историей в соцсетях и попросил помощи в решении ситуации.
7: За свой тяжелый труд на жаре в плюс 27-30 градусов я получил всего 119 рублей. Это плевок в лицо подросткам, которые честно хотели и помочь, и заработать, а не сидеть все лето в телефонах. Мы шли работать, ожидая уважения к нашему труду, а получили абсолютную несправедливость и копеечную подачку. Хотелось бы услышать объяснение от руководства Оршанского лесхоза, на каком основании начислялась зарплата и почему условия труда не соответствовали элементарным санитарным нормам.
4: По словам Павла, он усвоил урок, как работает система в стране и как сильно порой отличается обещанное от реального. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
9: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
8: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. «Похоже, все идет к новой волне мобилизации», считает юрист Виктор Павлов.
10: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум 2 существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран, СНГ, Киргизии, там, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки наказаний за тех, кто уезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
8: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Хвадалацкий. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Хвадалацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
11: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
8: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах. Например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители. А там силой и обманом заставляют подписать контракт.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
12: Мосаме сарма.
3: Лето.
12: Мосаме гарма.
3: Весна.
12: Бахар.
3: Осень.
12: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
14: Русский след над Минском. Что на самом деле случилось на столичном заводе «Интеграл»? Спойлер, это связано с Орешником.
15: На чердачном помещении одноэтажного здания происходит возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте инцидента работает 16 единиц техники спасательного ведомства.
14: Так пожар на заводе «Интеграл» прокомментировали в Минобороны. Местные жители говорят, что сначала слышали взрыв, а уже после начался пожар. По их словам, на место инцидента оперативно приехали десятки автомобилей скорой помощи и МЧС. Причин пожара так никто и не назвал. Это предприятие имеет важное значение для российского военно-промышленного комплекса, поэтому случившееся выглядит крайне неоднозначно, говорит военный аналитик Сергей Левченко.
16: «Интеграл» — это не просто гражданское предприятие по производству электроники. По данным украинской разведки, завод выпускает микросхемы и электронные компоненты, которые используются российским ВПК.
14: В частности, детали минского предприятия обнаруживали в российских крылатых и баллистических ракетах, говорит эксперт.
16: «Интеграл» и входящее в его структуру предприятие «Транзистор» относится к крупнейшим производителям микроэлектроники в Беларуси. По данным украинской разведки, они поставляют компоненты для крылатых ракет Х-101, «Искандер-К», «Изделие 30», а также баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
14: По данным Службы внешней разведки Украины, по состоянию на середину 2024 года предприятие поставило в Россию более 6 миллионов микросхем на сумму 130 миллионов долларов. А прибыль компании после начала российской спецоперации на Украине за год выросла более чем в 40 раз по сравнению с предыдущим годом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальных

0: и ваших коллег здесь, в Минске. Тем более Минск для вас не чужой. Ваши родственники совсем не дальние. Здесь в войну сражались, поэтому знаю, что вот те усилия, которые вы предпринимаете по защите исторической памяти, как принято сейчас говорить, правды о Великой Отечественной войне, это связано с вашими внутренними чувствами и ощущениями. Ваш дед воевал в годы Великой Отечественной войны, защищая нашу большую родину. Поэтому считайте, что вы приехали на свою землю. Она никогда для вас и не была чужой.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Финансовая спецоперация. В регионах сговорили о принудительной конвертации вкладов россиян в военные облигации. Чиновники из правительств сразу нескольких субъектов федерации в анонимных беседах с журналистами заявили о том, что в регионах опасаются так называемой финансовой спецоперации. В ее рамках часть вкладов граждан в банках может быть принудительно конвертирована в военные облигации. Они будут бессрочными или с длинным сроком погашения, и, по слухам, могут быть конвертированы вклады выше определенного размера, например, 1,5–2 миллиона рублей. Однако, когда и этих денег не хватит, правительство может взяться и за меньшие вклады, считает экономист Игорь Липтиц.
3: А когда кончатся эти деньги, то начнут накладывать лапу на сбережения населения. Они не маленькие формально, там где-то около 67 триллионов рублей. И я думаю, что государство на них, конечно, взор обратит. Опять же, не потому, что я пытаюсь придумать какую-то страшилку. Прости, Господь. Все время об этих сбережениях идет речь. То сначала выступил, значит, министр финансов и сказал, что россияне, они вот деньги держат под подушкой, не вкладывают в экономику, неправильно себя ведут. Потом выступал, значит, вот господин Орешкин, тоже помощник президента, который сказал, что россияне вообще нехорошие люди, они держат деньги в банках, поэтому надо заставить россиян переложить свои деньги в долгосрочные фонды беспроцентные, чтобы мы могли эти деньги инвестировать в экономику. Народ должен дать деньги на продолжение войны. Это же народная война. Все для фронта, все для победы.
2: Центробанк неоднократно опровергал слухи о якобы готовящейся заморозке вкладов, называя их абсурдом и бессмыслицей. Запрет на снятие депозитов будет иметь разрушительные последствия для финансовой системы и экономики, говорил зампред Центробанка Алексей Заботкин. Однако, как это всегда бывает в России, чем активнее власть что-то отрицает, тем больше в это верят простые люди, говорит финансовый аналитик Виталий Голубев.
4: Ну вот у нас как бы министр финансов заявлял, что у нас все прекрасно. В итоге россияне так, похоже, сильно испугались, что начали срочно вынимать деньги из банков. И вот за первые там 6 месяцев этого года из банков в наличную форму забрали порядка 3 триллионов рублей. Причем эти деньги обратно не возвращаются. Никакой инкассации нет. Все хотят жить с наличными, потому что все боятся за российские банки, боятся российских банков, что с ними будет беда и деньги потеряешь вообще. Но поэтому забирают деньги под подушку.
2: Хотя запрет свободно тратить деньги сулит экономический паралич, в истории России такие прецеденты уже были. Так, в 1947 году, после Великой Отечественной войны, состоялась конфискационная денежная реформа, в результате которой у населения было экспроприировано более 90% наличности и 16% вкладов в сберкассах. Еще ранее, в 30-е годы, активы изымались с помощью арестов, а кроме того, около 100 тонн золота было изъято через систему Торксина, где продукты продавались по ценам в разы выше государственных. Но и старшее поколение еще помнит потерю всех средств на сберкнижках во время распада СССР. Хотя и в современной России были хоть и не такие серьезные, но все же кризисы, говорит политолог Олег Максимов.
5: Вот ходят все эти панические слухи про заморозки вкладов, но при этом откуда вообще у людей доверие к российской банковской системе? Вы знаете, я вот в России все-таки прожил достаточно долго, и я помню довольно серьезное количество банковских кризисов, когда вроде бы у тебя есть депозиты, а потом выясняется, что ты их либо снять не можешь, либо можешь, но не все, либо проценты не можешь получить. А чем гарантируется

0: фиксируется вообще идея того, что сейчас это не повторится.
1: Вопрос, похоже, риторический, и сейчас мало кто из экспертов берется прогнозировать ситуацию в условиях экономической турбулентности в воюющей вот уже пятый год стране.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко о планах развития и укрупнения Дрибинского района.
4: Во время посещения главы государства Дрибинского района мы показывали развитие мясного скота и направление Грифорды. И это на базе нашего племобъединения. И плюс показывали молочно-товарный комплекс и строительство профилакториев. Это тот проект, который нами отработан. Со всех сторон мы его уже посмотрели. Это то, что действительно нужно нам для Могилевской области. И в ходе посещения главой государства были даны определенные поручения. Это и развитие мясного скота, ряд других. Но самое главное – это развитие Дрибинского района, укрупнение и развитие. Мы сегодня отрабатываем это поручение. В принципе, наработки уже у нас есть. Укрупнение района будет за счет прилегающих, естественно. Это Могилевский, Шкловский районы, Горицкие. А мало того, мы не просто будем присоединять земли или укрупнять, но здесь мы смотрим на то, чтобы это были дополнительно действующие предприятия. Сегодня у нас 3 сельхозпредприятия в Дрибинском районе. В результате подходов реорганизации или укрупнения будет 6 сельхозпредприятий, которые будут работать на территории Дрибинского района. И он увеличится, если говорить уже чисто о гектарах, о площади, где-то порядка на 10 тысяч. Но это будет среднестатистический район Могилевской области. Поэтому такие подходы есть, наработки есть. Ну, там идет еще детализация некоторых вопросов по Шклову, по горкам или по иным. Но я думаю, мы вот к концу недели будем готовы докладывать это главе государства.
5: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
6: Дас.
5: 20.
6: Бис.
5: 30.
6: Тис.
5: 40.
6: Чалис.
5: 50.
6: Пачас.
5: 60.
6: Сат.
5: 70.
6: Саттар.
5: 80.
6: Асси.
5: 90.
6: Навве.
5: 100.
6: Эксо.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Привет! Вы слушаете «Между строк». Сегодня тема, которая касается буквально каждого, потому что у каждого есть телефон, приложение, и все мы хоть раз нажимали «Заказать». Wildberries, Озон звучит привычно, почти по-домашнему. Но пока мы листаем карточки товаров и радуемся скидкам, что-то происходит с городами, магазинами и производителями. Тихо, без объявлений, без громких новостей. Вот об этом тихом сегодня.
8: Слушай, ну, если честно, когда вот так начинаешь вглядываться в масштаб этого тихого процесса, становится даже немного не по себе. Хотя, с другой стороны, разве это не триумф удобства? Ну, типа, телефон в руке, пара кликов, завтра забрал коробку прямо у дома.
7: Ага. Только вот это давно перестало быть просто удобным приложением для шопинга. Смотри, к 2026 году эти две платформы контролируют более 40% рынка электронной торговли в Беларуси. 40%. И этот сугубо цифровой контроль прямо сейчас физически перестраивает улицы городов.
8: Ну, физически это ты как-то громко сказала. Как именно?
7: Вспомни классические рынки. Ну, или региональные площадки в Гродно, в Бресте. Они же пустеют буквально на глазах.
8: Ну, давай смотреть правде в глаза. Кому вообще в выходной день хочется ехать на другой конец города, толкаться там в узких проходах между палатками? Мерить джинсы, стоя на картонке при минусовой температуре? Это абсолютно естественная эволюция торговли. рынки из 90-х просто закономерно отмирают, потому что проиграли конкуренцию за комфорт.
7: Если бы дело ограничивалось только картонками на рынках, это действительно можно было бы назвать просто эволюцией. Но факт в том, что выручка мелких ИПшников упала в 2-3 раза. И удар идет далеко не только по ним. Он бьет по крепкому среднему звену.
8: По торговым центрам, что ли?
7: Именно. Зайди сегодня в любой торговый центр в стране, который не входит в топовую тройку премиальных. Там огромная часть первых этажей просто заклеена белыми листами с надписью «Аренда». Торговые центры стремительно теряют арендаторов среднего ценового сегмента.
8: Логично. Потому что в интернете те же кроссовки или чайник стоят дешевле. И опять же, но это свободный рынок. Неужели крупные устоявшиеся сети тоже сдаются? У них же есть всякие программы лояльности, свои огромные склады.
7: Еще как сдаются. Классический белорусский ритейл, крупные сети электроники, косметики, той же бытовой химии, они оказались перед максимально жестким выбором. Либо отчаянно цепляться за сервис, ну то есть вливать огромные бюджеты в доставку день в день, держать гигантский штат обучения консультантов.
8: Либо что?
7: Либо им приходится самим идти на эти платформы. В этом кроется невероятная ирония. Крупный успешный белорусский бизнес вынужден становиться рядовым селлером на площадке, которая методично забирает его же долю рынка.
8: Ну, посмотри на это с точки зрения городской инфраструктуры. Зачем вообще ехать в этот самый торговый центр, если пункт выдачи заказов, вот этот пресловутый ПВЗ, теперь есть на первом этаже почти каждого жилого дома? В новых спальных районах их может быть вообще 2 или 3 в одном квартале. Это же идеальная логистика.
7: Вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. Дело в том, что ПВЗ — это вообще не инфраструктура. Это самая настоящая антиинфраструктура.
8: В смысле анти? Они выдают товары, люди их получают. Прямая функция выполняется же.
7: Функция логистического хаба, да, выполняется. Но давай разберем, как работает традиционный уличный ритейл. Обычный супермаркет на районе притягивает к себе жизнь. Вокруг него сразу формируется экосистема.
8: Ну, аптеки там всякие.
7: Да, открывается аптека, рядом появляется кофейня, химчистка, цветочный ларек. Владелец помещения сдает его в аренду, нанимаются местные жители, налоги идут в местный бюджет. Возникает синергия. Люди гуляют, общаются, тратят деньги внутри района.
8: А ПВЗ, получается, ничего к себе не притягивает?
7: Абсолютно ничего. Это просто маленькое помещение, где пахнет упаковочным картоном. ПВЗ генерирует исключительно поток людей с телефонами в руках, которые заходят, называют код, забирают коробку и молча уходят. Синергии просто ноль.
8: То есть район пустеет?
7: Да. Когда половина коммерческих помещений на первых этажах занята под выдачу посылок, район, как торговое и социальное пространство, просто умирает. Он превращается в транзитную зону для коробок.
8: Хорошо, звучит депрессивно, согласен. Но подожди, если эти пункты выдачи растут, как грибы после дождя, значит, экономическая модель работает, значит, это кому-то очень выгодно. Те же производители должны быть в огромном плюсе.
7: С чего бы это?
8: Ну, местная белорусская швейная фабрика, которая раньше зависела от парочки оптовиков, теперь получает прямой выход на миллионы покупателей. Разве это не золотая жила?
7: В теории звучит как бизнес-сказка, да. Но на практике правила игры на этой витрине совершенно разные для разных игроков. Чтобы просто легально продавать свою продукцию в Беларуси, местная швейная фабрика обязана пройти сложнейшую процедуру.
8: Ну, сертификаты всякие получать, это понятно?
7: Да. Получить сертификаты качества, соответствовать ГОСТам, заплатить экологические сборы, соблюсти строгие требования по маркировке. Это долгие месяцы бумажной работы и десятки тысяч рублей реальных затрат. А теперь давай посмотрим, что происходит на платформе. Рядом с этим качественным сертифицированным белорусским пальто в поиске висит китайская или вообще неизвестного происхождения куртка за 30 белорусских рублей.
8: И что в ней не так?
7: В составе честно или не очень написано 60% полиэстера и прочие волокна. И на эту куртку нет вообще никаких легальных документов. Никто ее не сертифицировал, никто не платил экосборы. А алгоритм ставит их рядом.
8: И обычный покупатель смотрит на итоговую цену, а не на наличие сертификата соответствия. Но слушай, есть же еще такое понятие, как репутация. Бренд белорусского качества выстраивался десятилетиями. Люди на маркетплейсах часто ищут именно местное, потому что банально доверяют пищевым продуктам или текстилю из страны.
7: И этим доверием уже вовсю пользуются. причем совершенно чужие люди. В апреле 26 года вообще разразился масштабный скандал. Было обнаружено более 25 артикулов товаров из России и Китая, которые нагло продавались под видом белорусских. Там использовалась государственная символика, флаги, надписи крупным шрифтом «Made in Belarus». И даже придумывались бренды со стереотипными названиями типа «Батькин резерв». Это касалось молочки, колбас, кондитерских изделий, текстиля.
8: Ничего себе.
7: Товар выглядел как белорусский, позиционировался так же, но ни грамма местного сырья или труда в нем не было. Это прямое паразитирование на репутацию, в которую настоящие производители вкладывали силы десятилетиями.
8: Хорошо, допустим. Слушай, ну если производители стунут от демпинга, продавцы плачут от штрафов и курсовых разниц, то кто-то же должен на этом пировать. Деньги не испаряются? Наверное, владельцы тех самых пунктов выдачи. Сидишь на стабильном потоке, выдаешь коробки, получаешь процент. Звучит как идеальный пассивный доход.
7: 3-4 года назад это действительно было так. Люди брали кредиты, вкладывали сбережения, открывали ПВЗ и отбивали их за несколько месяцев. А сегодня рынок физически перенасыщен. Платформы видят эту конкуренцию и планомерно снижают комиссии для владельцев пунктов.
8: Но это закон рынка. Конкуренция съедает сверхприбыль.
7: Если бы только конкуренция. Там внедрена просто гениальная по своей жестокости система коллективной ответственности. Представь реальную ситуацию. Человек заказывает дорогую вазу. Она выезжает со склада маркетплейса где-нибудь в Подмосковье уже с трещиной. Рейтинг автоматически падает у конкретного местного владельца ПВЗ в Гомеле, который эту коробку просто выдал. И за падением рейтинга следует автоматический денежный штраф, который списывается с его счета. Договор составлен так хитро, что крайним финансово всегда оказывается местный партнер на земле. Это регуляторный вакуум для одних и бетонные рамки для других.
8: Но ведь не скажешь, что регуляторы просто молчат. Вспомни, в мае 26 года Март официально внес эти маркетплейсы в реестр субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке. Государство признало монополию. Разве это не первый шаг к победе над ситуацией?
7: Включение в реестр доминантов – это важный шаг, безусловно. Но это просто диагноз. Болезнь задокументирована, но протоколы лечения пока не существует. Проблема в том, что платформы давно переросли статус простого магазина. Они стали базовой инфраструктурой.
8: В плане складов?
7: Да. Например, Озон построил огромный логистический центр под Минском площадью 13 тысяч квадратных метров. Это бетон, рабочие места, логистика. Постановлением на бумаге бетонный хаб не остановишь и не перестроишь.
8: Но регуляторы же пытаются поддерживать своих на этих платформах. Создаются специальные разделы, выделенные категории, вроде «Сделано в Беларуси», где только настоящие верифицированные товары. Это же дает преимущество?
7: Да, такие спецразделы создаются. Но на практике многие классические заводы загоняют туда чуть ли не административным ресурсом. Крупные производители панически боятся маркетплейсов.
8: Почему?
7: Потому что бизнес-модель завода – это планирование, производство, подоптовый заказ и гарантированная оплата. А бизнес-модель маркетплейса – это когда покупатель заказал 3 размера, примерил, 2 вернул. У платформ гигантский процент возвратов и постоянные отсрочки выплат.
8: А завод не может платить зарплаты рабочим отложенными цифровыми обещаниями.
7: Вот именно. Поэтому эти спецразделы – это скорее имитация рыночной экспансии, красивая витрина, за которой скрывается нежелание реального сектора играть в эту рулетку.
8: Хорошо. Мы разобрали, что производители страдают, продавцы выживают, государство запаздывает. Но давай посмотрим на это с другой стороны баррикад. Какая вообще разница обывателю? Какие там законы, кто в каком реестре и сколько плачет завод, если человек может зайти в приложение перед сном и купить тормозные колодки на 30% дешевле, чем в автомагазине через дорогу? Для кошелька простого потребителя это чистый, неоспоримый плюс.
7: Этот чистый плюс работает ровно до того момента, пока эти дешевые тормозные колодки не расплавятся через 2 недели эксплуатации.
8: В смысле расплавятся? Ты утрируешь.
7: В самом прямом смысле. И это реальная проблема контрафакта автозапчастей. Состав фрикционного материала на этих дешевых колодках абсолютно не соответствует стандартам. При торможении они мгновенно перегреваются и теряют свойства. Человек едет в сервис, чудом избежав аварии, меняет их, а дальше начинается самое интересное. Он пытается вернуть свои деньги за этот опасный брак. Платформа официально отвечает, мол, мы не продавец, мы просто информационный агрегатор. Вся юридическая и финансовая ответственность лежит сайт на селлере.
8: И кто этот селлер?
7: Покупатель открывает реквизиты, а там индивидуальный предприниматель, зарегистрированный где-нибудь в Екатеринбурге. Или вообще физическое лицо из китайской провинции.
8: То есть судиться с ними из Беларуси?
7: Физически и юридически абсолютно нереально. Затраты на юристов превысят стоимость колодок в десятки раз. В итоге покупатель остается один на один со своей проблемой, без денег и с испорченной машиной. Это классическая ловушка дешевизны.
8: Если посмотреть на то, как люди это используют, возникает ощущение, что дело даже не в колодках или куртках. Замечается массовая привычка заказывать все подряд, просто чтобы заказать. Это похоже на какую-то технологическую зависимость от посылок.
7: Психологи уже ввели для этого термин «дофаминовая посылка». Механика приложения выстроена безупречно, как казино. Человек заказывает какую-то дешевую мелочь, чехол для телефона или кружку, просто листая ленту от скуки. Потом приходит пуш-уведомление.
8: Ваш заказ собран и отправлен, да?
7: Да. Происходит выброс дофамина, на следующий день статус «заказ в пути», еще одна микродоза радости. Наконец, готов к выдаче, человек идет в ПВЗ, вскрывает пластиковый пакет. Это цикл чистого импульсивного потребления, где сам процесс ожидания важнее товара.
8: Получается, средний чек одной покупки крошечный, но частота таких походов за дофамином просто огромная.
7: Именно. А физическим следствием этого цифрового дофамина становятся горы картона, километры пупырчатой пленки и тонны скотча. Достаточно заглянуть на любую мусорную площадку возле жилого комплекса в выходной день. Инфраструктура переработки страны просто не проектировалась под такой колоссальный объем упаковочного мусора от индивидуальных посылок. Значительная часть этого пластика едет прямиком на полигоны.
8: Слушай, если собрать все эти разрозненные факты воедино, убитый местный ритейл, серые схемы, штрафы, алгоритмы, мусор, возникает один фундаментальный, закономерный вопрос. Почему именно сейчас? Почему экспансия этих площадок на белорусский рынок стала такой агрессивной именно в последние 2-3 года? Это просто идеальная бизнес-модель или за этим стоит что-то еще?
7: Маркетплейсы просто бегут от экономического кризиса внутри самой России. То, что мы видим здесь, это трансляция их внутренних проблем на соседние, более стабильные в плане конкуренции рынки. Условия существования любого бизнеса в России сейчас стали экстремальными. Во-первых, давай посмотрим на ключевую ставку Центрального банка РФ. При таких ставках кредитования длинные спокойные инвестиции просто мертвы.
8: Ты не можешь взять кредит на 10 лет, чтобы не спеша строить склады.
7: Да. Деньгам нужен максимально быстрый оборот, чтобы отбивать эти сумасшедшие проценты. Агрессивная экспансия и захват новых рынков – это единственный математический выход для них.
8: Звучит логично. Если строить заводы и производство внутри страны слишком дорого из-за кредитов, нужно просто быстрее оборачивать и продавать чужие товары везде, куда можешь дотянуться.
7: Во-вторых, не забываем про дикий кадровый голод в России. Официальная безработица там упала до исторических минимумов – около 2,5%. Рабочих рук физически нет. Идет жесточайшая кровопролитная конкуренция за курьеров, водителей, складских рабочих. Их зарплаты растут в геометрической прогрессии. Соответственно, логистика внутри страны безумно дорожает.
8: И маркетплейсы не хотят оплачивать этот банкет из своей прибыли.
7: Конечно, не хотят. И куда перекладываются эти возросшие издержки? Правильно, они размазываются по всем участникам платформы, в том числе перекладываются на белорусских селлеров через постоянное повышение тарифов на хранение, логистику и комиссии.
8: С логистикой и кредитами понятно. А что происходит с самими товарами? Откуда на платформах берется этот бесконечный, неиссякаемый поток дешевого контрафакта, о котором мы говорили на примере курток и колодок?
7: Это прямое следствие санкций и платежного коллапса в расчетах с Китаем. Российские импортеры сейчас испытывают колоссальные проблемы. Прямые банковские транзакции в юанях висят по 30-45 дней, а потом просто отклоняются китайскими банками из-за страха вторичных санкций.
8: Как же они тогда закупают эти товары?
7: Бизнес всегда находит выход, но он уходит в тень. Используются сложные, запутанные схемы платежей через третьи страны, криптовалюты, бартерные сделки. Естественно, при таких схемах получить официальные документы, сертификаты качества или таможенные декларации на товар становится почти невыполнимой задачей. Это генерирует гигантские потоки так называемого серого импорта.
8: И весь этот серый импорт оседает именно на маркетплейсах?
7: Да, потому что классический магазин машины просто не имеют права поставить его на полку без бумаг, алгоритму все равно.
8: Получается парадоксальная вещь. В условиях жесткой изоляции и финансовых ограничений эти цифровые площадки остаются чуть ли не единственным рабочим мостом для движения товаров.
7: Именно так. Маркетплейсы – это одна из немногих выживших технологических отраслей в условиях макроэкономического шока. Их алгоритмы, логистические цепочки и приложения были созданы еще до всех этих ограничений. И теперь они работают как огромный насос. Они втягивают в себя этот экономический хаос, серый импорт, сумасшедшие ставки и агрессивную логику выживания и напрямую транслируют все это на белорусский рынок.
8: Да уж, картина складывается действительно масштабная. Начинали мы с того, что дешевые тормозные колодки плавятся, а закончили тем, что за этим стоят глобальные ставки центробанков и кризис международных платежей.
7: Знаете, я не призываю перестать заказывать онлайн. Это было бы лицемерием, я и сама заказываю. Но мне кажется, важно понимать цену удобства. Не ту, что написано в карточке товара, а настоящую, которую платит швея в Бресте, владелец павильона, который закрылся прошлой осенью, и владелец ПВЗ в Гомеле, который работает на износ ради чужого рейтинга. Рынок меняется, это нормально. Но когда правила игры пишет кто-то другой на своей территории, в своих интересах, это уже не просто рынок, это политика. Спасибо, что были с нами, и до следующего раза.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Анекдот дня. Белстат улучшил свой же прогноз. По свежим данным, средняя зарплата в Беларуси 3100 рублей, а в Минске еще выше.
10: В июне номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси выросла до 3104 рублей. По сравнению с маем, показатель увеличился почти на 100 рублей.
9: Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Минске, подсчитал Белстат.
10: Это 4054 рубля. В Минской области средняя номинальная зарплата составила 3138 рублей.
9: Белорусы, комментируя новость, говорят, что видят такие цифры только в статистике, но не в своих кошельках. Даже в вышеупомянутой столице хорошую должность с достойной зарплатой днем с огнем не сыскать.
11: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю. Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то малооплачиваемые. 1000, 1500, 2000 – это вообще что-то такое завысшее.
9: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
11: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3500? Алло. Еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Но это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы там, допустим, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет. За такие обязанности, что они выполняют, это нормально.
9: По словам экономистов, реальная зарплата в Беларуси значительно ниже средней. Половина работников не получает и 2000 рублей, даже до вычета налогов. А в самых низкооплачиваемых сферах зарплаты не дотягивают и до этих цифр. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
9: Детей кормят как свиней. Популярное в Беларуси детское питание теперь продается в жестяных банках. Санкции забрали стекло. Жестяные банки с детским питанием, которые больше напоминают консервы для животных, уже не раз вызывали вопросы у молодых мам. Женщины жалуются не только на внешний вид упаковки, но и на то, что современное детское питание уже не вызывает прежнего доверия.
12: Раньше белорусская молочная продукция и детское питание считались почти эталоном качества. За ними специально ездили, их везли родственникам за границу. А сейчас постоянно меняются упаковка, состав, производители и цены. Покупатель уже не понимает, за что платит, и действительно ли внутри осталось то самое качество. А ведь дети – самое ценное, что у нас есть. Наше будущее.
9: На этом фоне обнадеживающе прозвучала новость от Оршанского мясоконсервного завода, который сообщил, что решил отказаться от металлических банок.
13: «Мы переводим детское питание в стеклянную тару белорусского производства. Уверяем, что рецептуры сохранили, а новая упаковка даже безопаснее и экологичнее».
9: Но радоваться внезапной заботе производителей о белорусских детях пока не стоит, говорят эксперты. Дело в том, что главной причиной перехода на стекло стали санкции, зависимость от импортной упаковки и рост стоимости алюминия, объясняет технолог пищевого производства Алексей Миронов.
14: Алюминиевая банка была импортной. И после санкций завод оказался зависимым от внешних поставщиков и мировых цен на металл. Причем даже российские производители рассчитывали стоимость упаковки по котировкам лондонской биржи. Без скидок даже для нас, союзного государства. В результате алюминиевая тара стала слишком дорогой, и предприятие было вынуждено перейти на белорусское стекло. То есть речь прежде всего идет об экономии и попытке сохранить производство.
9: По словам эксперта, санкции бьют по всей производственной цепочке. Дорожают упаковка, оборудование, комплектующие, перевозки и расчеты с иностранными поставщиками.
14: Сильнее всего ограничения затронули нефтепереработку, калийную отрасль, транспорт, финансы и предприятия, зависящие от западных технологий. Точную сумму ущерба власти не называют, но один из показателей – внешняя торговля. По итогам 2025 года Беларусь купила за рубежом почти на 7 миллиардов долларов больше товаров, чем продала.
9: Для обычных белорусов все это означает, что привычные товары будут все чаще менять упаковку, состав и цену. Не потому, что так удобнее покупателю, а потому, что производителю приходится выживать в новых условиях. И особенно тревожно, когда такие эксперименты касаются детского питания, где родители хотят видеть не импортозамещение, а понятное качество и безопасность. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: Солдат по принуждению. В Пензе новая волна охоты на мужчин. Людей похищают прямо средь бела дня. Жители поселка Бушмакова Пензенской области массово жалуются на облавы. По их словам, правоохранительные органы вместе с представителями военкомов приезжают прямо домой и под предлогом проверки задолженностей забирают мужчин на СВО.
16: Четыре незнакомых человека, лица вот. Хотели забрать человека. Улица Верлова, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь,
15: Жители поселка куда только не обращались. Местную власть они обвиняют в сговоре с военкоматами, а в других инстанциях людям попросту не отвечают. Поэтому они обратились к местному блогеру Станиславу Морозову с просьбой обнародовать записи облав.
17: Мы живем в селе Башмаково Пензенской области. Творится беспредел. Людей похищают, избивают и на СВО. Все это делает глава района Павлуткина, ТА, полиция и судебные приставы. Человек из СПН платит алименты. Они деньги не переводят. Деньги исчезают. У человека образуется долг и отправляют на СВО. Организовали дружину. Курируют ночами поселок. Это доказательство того, что происходит. Помогите нам хотя бы советом. Писали во все станции. Заявление зарегистрировано и тишина.
15: Не всегда жителям поселка удается отбить мужчин. В администрации же говорят, что все подписали контракт добровольно. Сам Станислав Морозов уже давно освещает облавы на мужчин в Пензе и области. Он взялся за это после того, как на СВО силой забрали его друга.
18: Сейчас стою на месте, где у меня моего хорошего знакомого. Учились вместе, гуляли раньше вместе. Похитили наглым образом. Он просто с пивом стоял еще где-то год, наверное, назад, может, чуть поменьше. Похитили мусора, я их по-другому назвать не могу. Заставили подписать контракт, сейчас он 200. И не нужно рассказывать сказки, что все это добровольно. Нет, людей бьют, людей душат. Кстати, парень жил здесь, вот на Тепличном, чуть подальше. Другого моего знакомого там дальше, в Кривозере, также забрали. У него какие-то там спицы в ноге. Он, да, не то что бегать не может, ходить не может, отправили в штурму, записали подписать контракт, заставили подписать контракт. Третьего там чуть подальше живет. Мужик уже, не знаю, там шестой десяток, а тоже заставили.
15: Сейчас, говорит пензенский блогер, выходить на улицы города страшно, особенно в вечернее время. Многих ему знакомых мужчин прямо с улицы забрали на фронт. Блогер призывает людей самих организовываться в дружины и отбивать мужчин. Местный военкомат Морозов назвал пыточным лагерем. По его словам, терпение у народа заканчивается. Тем временем адвокаты рассказывают, что подобная ситуация с облавами происходит не только в Пензенской области, а и в других регионах страны.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
3: Министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов о важности Калужской области для экономики Беларуси.
19: Калужская область – это важный торгово-экономический партнер для нашей страны. По итогам 2025 года регион занял 14 место по объему товарооборота среди всех субъектов Российской Федерации и составил более 700 миллионов долларов. Наша ближайшая, конечно, общая стратегическая задача – задействовать весь потенциал, конечно, стремиться к миллиарду. Убежден, что эта планка станет для нас не просто цифрой, а прочным фундаментом для перехода на принципиально новый уровень экономической интеграции. Особой гордостью, конечно, для нас является это строительный сектор, та сфера, которую в том числе я курирую. Белорусские строители много лет успешно возводят в Калужской области не только жилые кварталы, но и социальные объекты, современные школы, детские сады. Мы искренне дорожим этим высочайшим уровнем доверия со стороны руководства и жителей региона. Белорусская сторона готова и далее принимать активное участие в возведении объектов различного назначения, гарантируя высокое качество и строгое соблюдение сроков.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Это просто портал ВАД. На границе Беларуси с Литвой нашли уже 10-й тоннель для нелегалов.
21: Между Белоруссией и Литвой обнаружили подземный тоннель. Иван, как? Да.
20: Уже 10-й по счету тоннель обнаружили литовские пограничники. Как отметил глава службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев, подземные ходы построены профессионально, а это значит, была серьезная подготовка. Недостроенный 11-метровый тоннель, как и все выявленные до этого, оперативно ликвидировали. Новый способ нелегально попасть из Беларуси в ЕС. Делится подробностями военный аналитик Антон Привалов.
14: Это не какая-то нора, а настоящая шахта. Через такую можно провести не только нелегальных мигрантов, но и пару батальонов зеленых человечков. Ход удалось обнаружить с помощью специальной аппаратуры, фиксирующей подземные колебания. После этого к операции литовцев подключились польские специалисты со специальным оборудованием. Закончить тоннель не успели. Выход на территорию Литвы так и не был прорыт, поэтому воспользоваться проходом никто не смог. Этот тоннель засыпали, но начали расследование. И тут возникает логичный вопрос. Интересно, как в стране граница остается настолько дырявой, что какие-то неизвестные то запускают через нее дроны, то роют под ней тоннели в промышленном масштабе. Еще один вопрос. Кто двинет через такие проходы осенью, если Путин все-таки проведет мобилизацию?
20: По информации погранслужбы Литвы, тоннель был проложен под пограничной тропой и вел с территории Беларуси Варинский район к селу Пертакас. Рядом с нелегальным переходом обнаружили инструменты для раскопок и бревна для укрепления стен. Кроме этого, специалисты службы охраны госграницы Литвы сообщили о двух десятках мужчин в гражданской одежде, которые после обнаружения скрылись в лесу на белорусской стороне. Пока власти Беларуси никак не комментируют произошедшее, а в соцсетях люди активно делятся своими предположениями.
0: Это мигранты прокопали, которых Лукашенко зазывает к нам пахать, а они, увидев зарплаты, бегут в Европу. Ох, доиграемся мы, вернее, наше правительство. Итак, все это добрососедство с россиянами боком вылазит.
1: Слушайте, только за последние дни июля столько платов с сигаретами из Беларуси в Литву задержали. Опять же, метеозонды и даже дроны. Все с теми же сигаретами. Поэтому в том, что это все и тоннель из Беларуси было, и наши пограничники, а может и кто повыше о нем знали, у меня сомнений нет. А если не знали, так какого хуя средства из госбюджета выделяют на эту структуру, тем же военным? Если у них под носом такой беспредел.
22: Один белорусский путешественник во времена ковида сделал круг вдоль белорусской границы. Ему выписали штраф за нарушение правил пребывания в приграничной зоне, хоть он туда по ошибке попал. Так что без ведома властей вырыть туннель невозможно. Уверен, очередная провокация.
20: По факту обнаружения тоннеля Литва начала расследование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
5: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
6: Мосаме сарма.
5: Лето.
6: Мосаме гарма.
5: Весна.
6: Бахар.
5: Осень.
6: Хизан.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
3: Министр внутренних дел Иван Кубраков на коллегии УВД Гродненщины высказался о проблемах в сфере агропромышленного комплекса.
23: Что касается горячей поры, это уборочной компании, последняя рейдовая группа, которая отработали на территории Гродненской области, вот то, что показали за два дня, вы сами видите, что проблема есть, проблема остается. Да, где-то иногда председатели райисполкомов, руководители сельхозпредприятий пытаются показать красивую картинку, показывая один из сельхозпредприятий, где все хорошо. Но когда начинаем смотреть глубже, вот как ваш ролик, который вы сделали, проблема есть и проблема застарелая, но самое главное, что это проблема долгоиграющая. И люди уже, это их образ жизни, особенно вот там, где много канистр показывали и так далее. Пьяные приходят постоянно, когда задают вопрос, 2,5 промилле это много, отвечает работник, это для вас много, для меня это норма. Поэтому вот в этом плане, уважаемые коллеги, нужно работать ежедневно.
2: Новости регионов на радиосигнал.
20: Под Борисовым бабушке настолько не нравилась девушка внука, что она пошла на преступление. В деревне Кимия могла произойти настоящая трагедия. Там 79-летняя пенсионерка подожгла дом, где находился ее внук с подругой. Женщина разбила окно, облила горючей жидкостью помещение и подожгла. Пара не спала и быстро справилась с огнем. Как сообщили правоохранители, пенсионерка уже привлекалась за поджог ранее. Сейчас она задержана и не отрицает содеянного. Возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение имущества. Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы. Рабочий в Кобрине получил тяжелую травму. Сообщение об инциденте в милицию поступило из больницы. Медики рассказали, что к ним доставили мужчину с переломом голени. Травму кобринчанин получил в гараже во время ремонта грузового МАЗа. При подъеме коробки переключения передач многокилограммовый агрегат сорвался и упал ему на конечность. В результате ремонтник получил оскольчатый перелом большеберцовой кости и ушиб. Данное телесное повреждение квалифицированы как тяжелые. Проводится проверка, сообщили в ГКС. В Климовичском районе местный житель попался на незаконной ловле рыбы. А во время обыска у него дома нашли еще и патроны, которые он хранил незаконно. 47-летний мужчина с товарищем добыл почти 4 десятка рыб – карася серебряного, золотого и леня. И попали в поле зрения сотрудников местной инспекции охраны животного и растительного мира за незаконную добычу рыбы. Далее в домах фигурантов милиционеры и госинспекторы провели осмотры. И у 47-летнего мужчины обнаружили более полусотни патронов. Опасную находку направили в управление комитета судебных экспертиз. Баллистическая экспертиза установила, что патроны являются боеприпасами к нарезному огнестрельному спортивному и охотничьему оружию, пригодными для стрельбы. Мужчина признался, что патроны обнаружил в доме знакомого в Смоленской области России, присвоил их себе и привез домой. В отношении браконьера возбудили еще одно уголовное дело за незаконное хранение и перемещение боеприпасов через границу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
20: Это крах системы. Выпускница медуниверситета рассказала, что стране не хватает 10 тысяч врачей.
7: Государство не меняет политику, с которой подходит к медицинскому образованию и к самой сфере. Медик больше не ценится как специалист. Мы видим, как власть реагирует закручиванием гаек вместо реальных реформ. Адекватная реакция на это – искать лучшие доли в других местах. И как молодые врачи, так и специалисты со стажем массово уходят из белорусской медицины и уезжают за границу, так как не видят перспективы в Беларуси. И имеют на это полное право.
20: Выпускница Белорусского государственного медицинского университета Алана поделилась своим мнением относительно завершившейся вступительной кампании в медвузы. Отмечу, тема недобора студентов в медуниверситеты, а также небывалое снижение проходного балла по некоторым специальностям стала вирусной в соцсетях. Белорусы обеспокоены возможным снижением уровня подготовки будущих специалистов и усугублением проблемы дефицита врачей.
8: Молодежь не хочет поступать в мед, потому что не хочет потом 5 лет вкалывать по распределению, как на каторге, без возможности сменить место работы. В доказательство – анализ баллов на зачисление в прошлом и в этом году. Конечно, смотря какая специальность, но в этом году проходной балл на 50-100 баллов меньше. Люди – это не потому, что поступающие глупее, чем в прошлые годы, а потому что недоборы. А поэтому университеты понизили планку, чтобы закрыть пустые места.
10: Получили, что хотели. Забрали возможность учиться платно и не отрабатывать эти 5 лет. Получите отсутствие абитуриентов в медвузы. И то ли еще будет. На то, чтобы получить место с хорошей зарплатой в частном медцентре, уйдет 10-15 лет жизни. Потому что 6 лет в университете плюс 1 интернатура, уже 7. Потом 2-5 лет распределения, потом сдать на специальность, через 3-5 лет на категорию. Все это время молодые медики должны трудиться только в госструктурах.
9: Выживать на низкую зарплату, за которую на тебе будет лежать большая ответственность за жизни людей, тебя будут унижать, а о карьерном росте можешь забыть. Есть вопросы, почему студентов-медиков с каждым годом все меньше. Скоро вообще останемся без врачей.
20: Выпускница БГМУ Алана отмечает, молодым специалистам не только не оказывают поддержки, но и зачастую относятся как к третьему сорту. Цитата. «Молодым врачам нужна помощь, но их не уважают. Старшие коллеги зачастую не хотят делиться знаниями и что-то показывать». Кроме этого, девушка говорит, что многие не выдерживают морального давления и нагрузки.
11: «Во время учебы ты иногда не спишь несколько дней подряд, потому что объемы материала огромные. Иногда только на подготовку по одному предмету уходит от 5 до 7 часов. Но студенты-медики знали, куда поступают, хотя многие отчисляются, не выдержав. Но многие уходят уже после успешного окончания обучения. Вы представьте, что кроме лечить людей, на вас взваливают множество обязанностей перед профсоюзами, различными госинститутами, а еще идеологическое давление, как и на многих госдолжностях. Все это, конечно, большое давление на ментальную систему, а заканчивается оно тем, что выпускники уходят из медицины и даже вспоминать о ней не хотят. Я сейчас не работаю по специальности, как и многие мои коллеги, ведь в Беларуси молодому специалисту, мягко говоря, неперспективно и сложно пробиться в люди, не получая за это копейки.
20: По мнению девушки, молодые врачи не уверены в своем будущем, и пока это не изменится, медики будут уезжать из Беларуси. А белорусские выпускники найдут себя в различных медуниверситетах не только в Польше и Литве, но и в Германии и других странах Евросоюза. В итоге Беларусь столкнется с коллапсом медицинской системы. Недостаток составит не 3000 человек, а десятки тысяч, резюмирует молодой специалист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
12: Ракеты на Москву – это реально? Жителям Подмосковья массово рассылают оповещения о расположении бомбоубежищ.

0: Под угрозой ударов дронов почти вся территория России. Еще пару лет назад такое не мог представить никто. Однако удары по НПЗ и складам Wildberries показали совсем другую реальность. Теперь стала актуальной другая проблема – бомбоубежище. Жители Подмосковья стали получать сообщения о готовящихся ударах с ракетами по Москве и области. А в интернете появились карты с расположением укрытий на случай беспилотных или ракетных атак. Это в основном подвалы домов, подземные паркинги, которые либо закрыты, либо не обустроены как укрытие, пишут жители столицы. В целом информация вызвала шок, ведь все знают, Москва под усиленной защитой. Туда свезли панцири из других регионов. Но, как оказалось, это ненадежная защита, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
0: Паники среди населения добавила информация о том, что на Украине испытывают новую дальнобойную баллистическую ракету, которую начнут применять уже через месяц. Она способна долететь до Москвы и области. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Баранец.
2: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
3: друзья,
2: что не можем.
3: На 100% не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
2: Потому что это правда.
3: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
0: В укрытии чиновники рекомендуют брать с собой документы, лекарства и телефон с зарядным устройством. Тем, у кого поблизости нет укрытий, советуют в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Заместитель начальника Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси Андрей Кудрицкий о наказании за распространение наркотических веществ.
6: В нашей стране в настоящее время предусмотрена суровая ответственность за распространение наркотиков. Под распространением мы понимаем сбыты. Это часть 2, 3, 4 и 5 статьи 328. И здесь наказание предусматривает лишение свободы от 3 до 25 лет лишения свободы. Причем, как мы уже говорили, 95% наркосбытов происходит в сети интернет. А четвертая часть подразумевает распространение в составе организованной преступной группы, коими является интернет-магазин. Это организованная преступная группа. И все, кто участвует каким-либо образом, либо путем распространения, либо какой-то финансовой составляющей, либо вот рекламщиком в этом магазине, либо спортиком, он будет подлежать уголовной ответственности по четвертой части, где наказание предусмотрено от 10 до 20 лет лишения свободы. Уголовная ответственность наступает с 14 лет.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Брошенные Россией солдаты из Беларуси. Киев назвал число пленных белорусов из подразделений российской армии.
8: По состоянию на июль 2026 года в местах содержания военнопленных в Украине находятся 22 гражданина Беларуси. Начиная с 2022 года, 7 белорусов, которые имели также и российское гражданство, обменяли на граждан Украины, находившихся в российском плену.
7: Об этом сообщили в Координационном штабе Украины по вопросам обращения с военнопленными. Если российского паспорта у солдата нет, а только белорусский, то речи об обмене вообще нет, рассказывает юрист Юлия Губаревич.
9: Украина не возражает против обмена иностранных граждан, которые воевали в рядах российской армии и попали в плен. Их включение в списки и возвращение в Россию зависит исключительно от российской стороны. Ясно, что там приоритет – собственные граждане. Желательно те, которых можно быстро вернуть на фронт. Также приоритет получают представители привилегированных подразделений, в том числе кадыровцы из подразделения «Ахмат».
7: Белорусские пленные массово записывают обращения к Александру Лукашенко, но президент их даже не комментирует, говорит эксперт.
9: У нас эта тема серая зона. То есть все и все понимают, но закрывают глаза. Нет списков пленных и убитых белорусов, а значит, нет проблемы.
7: Подтверждают эту информацию и белорусские военные, которые попали в плен, участвуя в российской СВО.
10: Как вы думаете, вас обменяют?
11: Нет. Ну, как обмен, просто как происходит обмен, меня не обменяют.
10: Почему вы так думаете?
11: Я не знаю ответа, но я знаю, что это так. Откуда я знаю это? Потому что есть люди, которые уже по 2 года сидят. Тот факт, что у тебя отсутствует российское гражданство, это все, это клеймо, что ты не уезжаешь на обмен. Те, которые отсутствуют гражданство, ни одного еще не уехало.
7: По подсчетам экспертов, на начало прошлого года в составе российской армии в спецоперации на Украине участвовали как минимум 742 гражданина Беларуси. Десятки из них сейчас в плену. Точное число погибших неизвестно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на...

0: я недоволен, что это творится у Беловежской пуши. Надо порядок наводить.
1: Сейчас есть понимание.
0: Я не могу там все деревья поваленные вырубить, на дрова порубить и так далее.
1: Ну, поваленные запрещает наука.
0: Я тебе разрешаю.
1: Все понял.
0: Наука. Я помню, стал президентом, еще сопливым был. Это спасло Беловежскую пушу. Сейчас бы я еще думал, но науку ориентируюсь. Короед. Ой, нельзя, падают деревья, короед разводится, пуша уничтожается. А старики пришли, говорят, детка, надо вырубать это и убирать, ибо погибнет все. Наука и старики, я говорю, все, рубим, спасли пушу. Капут бы было этой пушки, вот тебе наука. Поэтому там, где нужно убирать. У нас же есть там заповедная территория, где нельзя ни рубить, ни косить, ни грибы собирать. Ну и хорошо. Пусть ездят и смотрят эти ученые. А в пуши надо наводить порядок.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Ракета на Москву – это реально? Жителям Подмосковья массово рассылают оповещения о расположении бомбоубежищ.

0: Под угрозой ударов дронов почти вся территория России. Еще пару лет назад такое не мог представить никто. Однако удары по НПЗ и складам Wildberries показали совсем другую реальность. Теперь стала актуальной другая проблема – бомбоубежище. Жители Подмосковья стали получать сообщения о готовящихся ударах с ракетами по Москве и области. А в интернете появились карты с расположением укрытий на случай беспилотных или ракетных атак. Это в основном подвалы домов, подземные паркинги, которые либо закрыты, либо не обустроены как укрытие, пишут жители столицы. В целом информация вызвала шок, ведь все знают, Москва под усиленной защитой. Туда свезли панцири из других регионов. Но, как оказалось, это ненадежная защита, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
0: Паники среди населения добавила информация о том, что на Украине испытывают новую дальнобойную баллистическую ракету, которую начнут применять уже через месяц. Она способна долететь до Москвы и области. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Баранец.
2: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
3: друзья,
2: что не можем.
3: На 100% не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
2: Потому что это правда.
3: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
0: В укрытии чиновники рекомендуют брать с собой документы, лекарства и телефон с зарядным устройством. Тем, у кого поблизости нет укрытий, советуют в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
5: Дас.
4: 20.
5: Бис.
4: 30.
5: Тис.
4: 40.
5: Чалис.
4: 50.
5: Пачас.
4: 60.

0: Саат.
1: 70.
0: Саттар.
1: 80.
0: Асси.
1: 90.
0: Навве.
1: 100.
0: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о ситуации с бензином. Вот сразу, без каких-то долгих предисловий, давай перенесемся на восток Беларуси.
5: Давай. Звучит интригующе.
4: Представь себя. Трасса М1 у деревни Редьки или там Р21 в районе Лиозна, Р43 возле Звенчатки. 8 утра.
5: Но обычное время, типа, все едут на работу?
4: Да, люди везут детей в школы и едут по делам. А на заправках просто километровые очереди из машин. И у всех российские номера.
5: Ого, прям километровые.
4: Абсолютно. Смоленск, Брянск, Псков. И люди стоят там от 1,5 до 3,5 часов.
5: 3 часа на заправке. Жесть.
4: И это еще не все. У КАЗ периодически вспыхивают настоящие драки за место, а резервуары самих заправок время от времени остаются вообще пустыми.
5: Слушай, ну это звучит как какой-то постапокалипсис, честное слово. Неужели это прямо сейчас происходит?
4: Прямо сейчас, каждое утро.
5: Просто, ведь привычно как заехать на заправку, ну, потратить максимум минут 10. Залил бак, взял кофе и поехал. А тут 3,5 часа.
4: Да-да. И для местных фермеров, особенно сейчас, перед уборочной, или для дальнобойщиков это стал просто ежедневный кошмар.
5: Ну, логично, им же работать надо. А кто вообще эти люди в очередях? Почему так резко все сломалось?
4: Вот тут в дело вступает чистая математика дефицита. Это не обычные водители. Это перекупщики.
5: А, челноки, понятно.
4: Да. Типичный такой перекупщик – это водитель какого-нибудь старого минивэна. В багаже у него 4 канистры по 20 литров.
5: Так, это 80.
4: И плюс заводской бак машины, который вмещает литров 60. Итого за одну ходку вывозится 140 литров топлива.
5: Подожди, но неужели несколько предприимчивых ребят на старых минивэнах могут прямо высушить целые заправки? Но это же бред, объемы не те.
4: А вот давай считать маржу, и ты поймешь масштаб. Цена 95-го в Беларуси сейчас 2 рубля 68 копеек.
5: Это если перевести где-то 72 российских рубля, да.
4: Точно. А в приграничной соседней страны, буквально в паре десятков километров, цена на заправках уже 85, а то и 92 рубля.
5: То есть разница от 13 до 20 рублей с литра.
4: Именно. Умножаем на 140 литров. 3 такие ходки в день – это 6300 рублей чистого дохода.
5: Ничего себе.
4: А за месяц набегает почти 190 тысяч российских рублей.
5: Обалдеть. За такие деньги понятно, почему там драки идут. Это же огромная сверхприбыль.
4: Это уже не стихийная история, это организованный промысел. И самое интересное, российские пограничники пытаются это как-то останавливать, разворачивают машины с откровенно забитыми багажниками.
5: Ну да, с канистрами не пускают.
4: Но юридически придраться сложно. Полные заводские баки никто не запрещал. А у минивэнов они бывают и по 80, и по 90 литров. Они проезжают абсолютно спокойно.
5: А на белорусских АЗС с этим как-то борются? Ну, типа, не наливать больше определенного объема?
4: Пытаются. Ввели такое негласное устное правило не больше 20 литров в канистру сверхбака.
5: И как, работает?
4: Конечно, нет. Это вызывает только крики и скандалы у КАЗ. Кассир говорит, мол, начальство запретило. А документа-то официального нет.
5: Ну да, человек отстоял 3 часа, ему эти устные запреты до фонаря.
4: Это, знаешь, как прорыв плотины. Если вода на одной стороне стоит в 1,5 раза дороже, но никакие устные запреты кассиров этот поток не удержат. Экономика всегда найдет щель.
5: Согласен, да. Но слушай, почему соседний рынок внезапно оказался в таком катастрофическом положении? Откуда этот дефицит взялся?
4: Корни в разрушенной инфраструктуре. Удары по их нефтеперерабатывающим заводам вывели из строя около 50% мощностей по производству бензина.
5: 50%? Половина всей переработки?
4: Да. И это бьет по самым уязвимым точкам. Например, в Крыму бензин уже продают по талонам.
5: Серьезно, по талонам? В 26-м году?
4: Абсолютно. Регион столкнулся с реальной транспортной блокадой. Цены на все растут, туризм парализован полностью.
5: Но подожди, я вот не понимаю. Заводы же можно починить, это же нефтянка. Там денег куры не клюют. Почему это не делается?
4: А тут надо понимать психологию так называемых нефтяных генералов.
5: В смысле?
4: Начинается тихий саботаж. Смотри, ремонтировать сложную установку крекинга – это дико дорого и долго из-за санкций на детали.
5: Ну да, запчасти фиг достанешь.
4: И какой смысл директору завода вкладывать миллиарды, рисковать своей карьерой, если через неделю в эту же новую установку снова может прилететь беспилотник?
5: А, то есть они просто боятся.
4: Им проще развести руками, сослаться на отсутствие деталей и просто ждать окончания боевых действий.
5: Ничего себе, типа мы не виноваты, это форс-мажор?
4: Да. Плюс на Санкт-Петербургской бирже рост цен ограничен административно. Поэтому крупным компаниям банально невыгодно поставлять туда топливо.
5: То есть они работают в убыток, получается?
4: Да, за Уралом из-за этого могут закрыться до 40% независимых АЗС, а в европейской части до 20%.
5: Слушай, ну если нормального бензина нет, чем они заправляются?
4: Тем, что есть. Качество падает катастрофически. Сейчас от 20 до 30% бензина на их рынке – это так называемая «барматуха».
5: Барматуха. Это разбавленный, что ли?
4: Это прямодонный бензин с кучей дешевых присадок. Заводы, у которых сгорели установки крекинга, ну, например, Ильский НПЗ, они пытаются выбросить на рынок хоть что-то.
5: И чем это грозит машине?
4: Смертью двигателя. Октановое число там низкое, воспламеняется он раньше времени, Porsche еще идет вверх.
5: А взрыв уже толкает его вниз.
4: Именно. Возникает детонация. И этот прямогонный суррогат просто крошит моторы.
5: Жесть. Ну, на этом фоне понятно, почему белорусская нефтепереработка стала для них спасательным кругом.
4: Да, произошел экстремальный скачок экспорта. В июне 26 года экспорт белорусского бензина туда достиг исторического максимума.
5: И сколько это в цифрах?
4: 141 тысяча тонн.
5: 141 тысяча звучит масштабно. Но с чем сравнить?
4: Это в 2,5 раза больше, чем в мае, и, внимание, в 141 раз больше, чем в июне 25 года.
5: Подожди, в 141 раз?
4: Да, тогда экспортировали всего 1000 тонн.
5: Обалдеть. А заводы вообще справляются с такой нагрузкой?
4: На пределе. Максимальная экспортная мощность Мазырского НПЗ и Нафтана в сумме это где-то 150, ну в пике 170 тысяч тонн.
5: То есть они сейчас работают на, ну процентов на 90 от максимума?
4: От 83 до 94% предела возможностей. Износ оборудования колоссальный.
5: Слушай, ну с другой стороны, продать 141 тысячу тонн, это же огромные деньги. Заводы должны просто лопаться от прибыли, золотой дождь.
4: Если бы. Вот тут начинается самое парадоксальное. Цены для поставок туда фиксированные.
5: В смысле? Не рыночные?
4: Нет. Межправительственные соглашения. Они привязаны к их внутреннему рынку, который, как мы помним, административно сдерживается.
5: А, то есть продают за копейки.
4: Да. Убытки белорусских НПЗ из-за этих поставок составляют от 15 до 22 миллионов долларов. И это ежемесячно.
5: Ого. Минус 20 миллионов каждый месяц?
4: И это еще не все. Из-за того, что все топливо уходит на восток, полностью рухнул транзит в Азию.
5: А Азия – это же премиальный рынок, да?
4: Да, там мировые спотовые цены. В мае туда шло 166 тысяч тонн, а в июне рухнуло до 24.
5: То есть мы, в Белоруссии просто отказались от премиальных рынков, чтобы продавать в убыток соседям?
4: Именно. И кто-то должен этот банкет оплачивать.
5: Ну да, чудес в экономике не бывает. И кто оплачивает?
4: Обычные люди внутри страны. Государство компенсирует эти убытки за счет потребителей. Белнефтехим повышает предельные цены на 1 копейку почти каждую неделю.
5: Слушай, ну 1 копейка – это же вообще смешно. Никто даже не замечает, когда бак заправляет.
4: Психологически да, но за 3 месяца бензин уже подорожал на 8-10 копеек.
5: Ну, все равно звучит не очень страшно.
4: Это как протекающая труба в доме. Капает понемногу, а в конце месяца ты получаешь огромный счет за воду. Смотри, при заправке 40 литров в неделю это дополнительные 12-16 рублей в месяц из кармана водителя.
5: Ну да, за год набежит прилично.
4: К концу года это даст плюс 20-30 копеек к литру. И главное, ты же платишь не за свои дороги, ты спонсируешь чужой кризис.
5: Но это, конечно, сильно меняет перспективу. А что с сельским хозяйством?
4: Это главная угроза сейчас. Идет уборочная кампания. Комбайнам нужно топливо здесь и сейчас. Если бензовозы уходят на экспорт, а остатки выгребают перекупщики в канистры, сельхозтехника может просто встать в полях.
5: Слушай, ну если все так серьезно, почему власти молчат? Ну как они реагируют на эти драки указ?
4: А официальная позиция – это глухое молчание.
5: Вообще ничего не говорят.
4: Только дежурные фразы про выполнение союзных обязательств. Нет публичного признания дефицита, нет официальных лимитов, нет никаких прозрачных механизмов компенсации.
5: Буду адвокатом дьявола. А может, молчание – это правильная тактика?
4: В каком смысле?
5: Ну, смотри. Если чиновники выступят с заявлением, официально признают дефицит, начнется же дикая паника. Все побегут скупать бензин, наливать в бочки, в гаражах прятать.
4: Тут работает другой эффект. Социологи называют это тревогой неопределенности.
5: Это как?
4: Когда люди видят километровые очереди, видят таблички «топлива нет», но власть делает вид, что все нормально, они готовятся к худшему.
5: А, то есть молчание пугает больше?
4: Да. Люди начинают заправляться впрок при любой возможности, просто на всякий случай, и это только усиливает физический дефицит.
5: Логично.
4: А вот официальные жесткие лимиты для иностранцев, наоборот, мгновенно бы сбили напряжение. Люди бы поняли: ага, ситуация под контролем, нам бензина хватит.
5: И к чему тогда все это приведет? Какие сценарии?
4: Базовый сценарий: цены продолжат ползти вверх по копейке, ограничения будут стихийными, зависеть от кассира, ну и очереди никуда не денутся.
5: А пессимистичный?
4: Официальный жесткий лимит на продажу в одни руки по всей стране. И введение талонной системы для фермеров и спецтранспорта уже этой осенью.
5: Талоны на бензин? Да, вернулись в прошлое. Но знаешь, что меня больше всего пугает во всей этой истории?
4: Что?
5: Долгосрочные последствия. Вот ты говоришь, транзит в Азию рухнул.
4: Да, почти в ноль.
5: Но рынок же не прощает пустоты. Эти премиальные азиатские покупатели, которым в июне не привезли сотни тысяч тонн топлива, они же не будут сидеть и ждать?
4: Абсолютно. Они прямо сейчас идут к поставщикам на Ближнем Востоке и заключают новые контракты.
5: И это контракты не на месяц, это долгосрочные договоры на годы. То есть, когда этот региональный кризис закончится, вернуться на эти рынки будет почти невозможно.
4: Да, место уже будет занято, а значит, экономика белорусских заводов будет подорвана на годы вперед. Мы сейчас жертвуем будущим ради того, чтобы закрыть чужую дыру сегодня. Вот такая складывается ситуация. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Начальник Главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Николай Лешек о ходе текущей уборочной кампании.
7: Что касаемо озимого рапса, уборка идет также с опережением. И если соотнести уровень убранных площадей, это порядка 170 семей на сегодня на утро было убрано, с аналогичной площадью убранного прошлого года, то мы уже практически прибавили 45 тысяч тонн к валу прошлого года. Я думаю, оставшиеся площади будут также продуктивны, и все заверения даны руководством и поручения, данные правительством главы государства, в отношении рапса будут выполнены.
3: Важный сигнал.
8: Бесплатная рабочая сила. В Беларуси бум студенческих отрядов. Почему детям не платят за эту работу? В Беларуси растет запрос среди молодежи на работу в студенческих отрядах, сообщил первый секретарь БРСМ Владимир Павловский. Он отметил, что только на начало июля в студотрядах было задействовано около 20 тысяч человек, которые не только трудились, но и занимались патриотическим воспитанием и своеобразной идеологической закалкой.
9: Если говорить про студенческий отряд, то вот в 2026 году у нас, вот, если говорить про название, да, то есть имена Героев Советского Союза, значит, наши студенческие отряды, наши отряды, да, то есть и вот в 2026 году такой креатив, вновь созданные отряды, они носят звание именно Героев Женщин, да, то есть партизаны, которые вот в годы Великой Отечественной войны также вот внесли колоссальный вклад в то, чтобы мы сегодня могли и имели вот эту замечательную возможность трудиться под минным небом.
8: По словам Павловского, работа по привлечению молодежи в студотряды активно проводится, в том числе в социальных сетях. Цитирую. «У нас активно проходит информационная кампания, чтобы молодые люди знали про такую замечательную возможность. Не только заработка своих первых денег, но и для работы в коллективе. Правда, уже традиционно привлекательным все выглядит только на словах. Из разных уголков Беларуси поступают жалобы либо на недоплаты, либо и вовсе на отсутствие ЗП. Такие случаи не единичные», — говорит юрист Андрей Рудой.
10: «Исходя из количества обращений ко мне и моим коллегам по поводу невыплаты заработанных молодежью денег, могу сказать, что студенческие отряды БРСМ – одна из самых незащищенных категорий. Детей отправляют работать, ставят галочку и забывают о них. Их права никто не защищает, а поэтому работодатели часто пользуются таким положением дел. В Краснопольском районе студотряду из 20 человек, которые работали на госпредприятии, заплатили копейки. Подростки не получили даже минимальную заработную плату. К нам за разъяснениями обратились родители одного из несовершеннолетних. В результате дело дошло до прокуратуры. Общая сумма недоплаты – больше 5000 рублей».
8: Отмечу, с такой же ситуацией столкнулись учащиеся 8-9 классов, которые в составе студотряда трудились в Оршанском лесхозе. Школьников отправили на прополку питомника с молодыми елями, пообещав зарплату в 1000 рублей. В итоге подростки трудились на жаре, иногда без питьевой воды, потому что наниматель забывал, и за 3 недели заработали по 100-120 рублей. Кроме того, деньги студотряду выплатили с задержкой. Один из ребят, Павел, поделился историей в соцсетях и попросил помощи в решении ситуации.
11: «За свой тяжелый труд на жаре в плюс 27-30 градусов я получил всего 119 рублей. Это плевок в лицо подросткам, которые честно хотели и помочь, и заработать, а не сидеть все лето в телефонах. Мы шли работать, ожидая уважения к нашему труду, а получили абсолютную несправедливость и копеечную подачку. Хотелось бы услышать объяснение от руководства Оршанского лесхоза, на каком основании начислялась зарплата и почему условия труда не соответствовали элементарным санитарным нормам».
8: По словам Павла, он усвоил урок, как работает система в стране и как сильно порой отличается обещанное от реального. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Глава правительства Александр Турчин провел встречу с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым.
12: Взаимоотношения с Российской Федерацией сейчас находятся, считаю, на очень высоком уровне. И вот наши постоянные контакты с правительством Российской Федерации. Мы с Михаилом Владимировичем всегда чуть ли не в онлайн-режиме на связи. Ну и мы видим, что это на самом деле приносит результат. И вот взаимного товарооборота, да и не только товарооборота, самое главное, наши взаимоотношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Культурные связи, значит, экономика, взаимные проекты, взаимная взаимная кооперация. То есть, на самом деле, мне кажется, что вот результатами нашей работы можно, ну, если не гордиться, то точно назвать их успешными. Ну и, конечно, как вы правильно сказали, Центральный федеральный округ – это для нас в Российской Федерации основной партнер, да и роль в экономике России, я тоже все это изучил, конечно, очень-очень велика. И территориальная близость, и развитие экономическое, поэтому это важнейший экономический партнер Беларуси.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
13: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
14: Угу.
13: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
14: Но подожди.
13: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
14: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеливать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
13: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
14: Какая еще ловушка?
13: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
15: Но это деньги на старт.
13: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
15: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
13: Роскошь сидеть без копейки.
15: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
13: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
15: Да почему съедает-то?
13: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
15: Ну не сгущай краски.
13: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
14: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
16: Ага, базовое.
14: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика — это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
16: Слушай, бесплатное ЭКО — это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента...
14: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
16: Знаю.
14: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
16: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
14: Зато самые важные доли.
16: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
14: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
16: Нет, но...
14: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
16: Угу.
14: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
16: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
14: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
16: Ой, давай без этого.
14: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
16: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
17: Бюджет не резиновый.
16: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми. И они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне $1400-$1500. Средняя зарплата 800.
17: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
16: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
14: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
16: Ох, это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах. Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
14: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
16: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
14: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
16: И что с того?
14: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
16: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
14: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
16: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
14: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
16: Да ну?
14: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
16: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
14: Ну, это...
16: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
14: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
16: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
14: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
16: Угу, работает.
14: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
16: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
18: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1,5 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
16: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
14: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
16: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
14: До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Заместитель директора по экономической деятельности Национального агентства по туризму Денис Бежок о развитии туристической сферы в Беларуси.
19: Нам удалось получить больше конкретики, больше понимания по развитию туризма, выделению земельных участков, их, скажем так, наверное, оформление для дальнейшего строительства, более прозрачные правила игры становятся, и более простые. И Национальное агентство по туризму огромный вклад в это ввела, потому что как практики, как люди, которые работают в поле, постоянно общаются с бизнесом в этой сфере, как и с государством, так и с частным, что касается агротуризма, в санаториях, в гостиниц и так далее. Поэтому, если так кратко срезюмировать, в программе «Туризм 2026-2030» более понятные, четкие правила игры будут, и мы надеемся на выполнение достигнутых задач перед агентством, вообще в целом перед туризмом и вкладом его в ВВП.
3: Важный сигнал.
20: Брошенные России солдаты из Беларуси. Киев назвал число пленных белорусов из подразделений российской армии.
21: По состоянию на июль 2026 года в местах содержания военнопленных в Украине находятся 22 гражданина Беларуси. Начиная с 2022 года, 7 белорусов, которые имели также и российское гражданство, обменяли на граждан Украины, находившихся в российском плену.
20: Об этом сообщили в Координационном штабе Украины по вопросам обращения с военнопленными. Если российского паспорта у солдата нет, а только белорусский, то речи об обмене вообще нет, рассказывает юрист Юлия Губаревич.
22: Украина не возражает против обмена иностранных граждан, которые воевали в рядах российской армии и попали в плен. Их включение в списки и возвращение в Россию зависит исключительно от российской стороны. Ясно, что там приоритет – собственные граждане. Желательно те, которых можно быстро вернуть на фронт. Также приоритет получают представители привилегированных подразделений, в том числе кадыровцы из подразделения «Ахмат».
20: Белорусские пленные массово записывают обращения к Александру Лукашенко, но президент их даже не комментирует, говорит эксперт.
22: У нас эта тема серая зона. То есть все и все понимают, но закрывают глаза. Нет списков пленных и убитых белорусов, а значит нет проблемы.
20: Подтверждают эту информацию и белорусские военные, которые попали в плен, участвуя в российской СВО.
23: Как вы думаете, вас обменяют?
24: Нет. Ну, как обмен, просто вот как происходит обмен, меня не обменяют.
23: Почему вы так думаете?
24: Я не знаю ответа, но я знаю, что это так. Откуда я знаю это? Потому что есть люди, которые уже по 2 года сидят. Фактор, тот факт, что у тебя отсутствует российское гражданство, это все, это клеймо, что ты не уезжаешь на обмен. Те, которые отсутствуют гражданство, ни одного еще не уехало.
20: По подсчетам экспертов, на начало прошлого года в составе российской армии в спецоперации на Украине участвовали как минимум 742 гражданина Беларуси. Десятки из них сейчас в плену. Точное число погибших неизвестно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
0: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный, и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал. От первого лица.
6: Заместитель председателя Гродненского областного исполнительного комитета Андрей Жук о последствиях урагана, прошедшему по Вороновскому району.
1: Погода прошлась у нас по Вороновскому району, по части Вороновского района и по Щучинскому району. Конечно, ущерб нанесен значительный, но на настоящий момент ситуация уже не критичная. Соответствующие службы сработали очень оперативно. Вчера мы уже приступили к восстановительным работам. Были восстановлены в первую очередь линии электропередач 35 кВт, все линии 10 кВт. Сейчас завершаются работы по восстановлению линии электропередач 4 кВт. Это или отдельно стоящие дома, или небольшие улицы. Работают все оперативно. Дорожники произвели очистку всех дорог. Сейчас завершается очистка малозначительных с небольшим трафиком местных дорог. Работы также будут завершены сегодня. Социальная сфера сильно не пострадала. Есть небольшие нарушения, но они легко и быстро устранимы. Конечно, пострадал очень сильно частный жилищный фонд. Сегодня мы в том числе и вчера, и сегодня объезжали, проводили работу с населением, объясняли порядок их действий. И понятно, никто не будет обделен вниманием со стороны власти и со стороны соответствующих служб. Созданы дополнительные строительные бригады. Помогает нам Ивлевский район, помогает Лидский район. Соответствующие специалисты и строители уже прибыли, работают. Поэтому все будет сделано оперативно и быстро. Ну и, конечно же, нанесен огромный ущерб сельскому хозяйству. К сожалению, эти утери невосполнимы. Поэтому уже сейчас руководители сельхозпредприятий готовятся к следующему посеву озимых, и строительные организации приступили к восстановлению, в первую очередь, сельхозпредприятий. Это зернохранилище, там, где хранится уже собранное зерно. Его спасти и сохранить – наша первоочередная задача.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
2: Пир.
3: Вторник.
2: Мангал.
3: Среда.
2: Будх.
3: Четверг.
2: Джумерат.
3: Пятница.
2: Джума.
3: Суббота.
2: Хафта.
3: Воскресенье.
2: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Важный сигнал.
20: Анекдот дня. Белстат улучшил свой же прогноз. По свежим данным, средняя зарплата в Беларуси 3100 рублей, а в Минске еще выше.
21: В июне номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси выросла до 3104 рублей. По сравнению с маем, показатель увеличился почти на 100 рублей.
20: Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Минске, подсчитал Белстат.
21: Это 4054 рубля. В Минской области средняя номинальная зарплата составила 3138 рублей.
20: Белорусы, комментируя новость, говорят, что видят такие цифры только в статистике, но не в своих кошельках. Даже в вышеупомянутой столице хорошую должность с достойной зарплатой днем с огнем не сыскать.
5: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю. Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то мало оплачиваемые. 1000, 1500, 2000 – это вообще что-то такое завысшее.
20: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
5: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3500? Алло, еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Ну, это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы, там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет за такие обязанности, что они выполняют. Это нормально.
20: По словам экономистов, реальная зарплата в Беларуси значительно ниже средней. Половина работников не получает и 2000 рублей, даже до вычета налогов. А в самых низкооплачиваемых сферах зарплаты не дотягивают и до этих цифр. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Невероятно, но факт.
7: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I.
3: Новости регионов. На радио «Сигнал».
8: В Пружанском районе прокуроры пришли проверить семью. На пороге их встретила пьяная мать. Освидетельствование показало 2,8 промилля. В доме находились посторонние лица, распивающие спиртное с женщиной. Дети же были отправлены матерью к постороннему человеку для присмотра. При этом еда для детей отсутствовала, помещения захламлены, постельное белье было загрязнено и давно не менялось. Примечательно, что в мае 2026 года женщина была осуждена за совершение грабежа и в настоящее время отбывает наказание в виде исправительных работ. Отец одного из детей с семьей не проживает, ребенком не интересуется. Отец второго самоустранился от своих обязанностей, хотя и проживает с ним. Прокуратура потребовала забрать детей из семьи и поместить в социально-педагогический центр. В Пинском районе при попытке разобрать боеприпас погиб 28-летний житель агрогородка Парахонск. Сельчанин занимался поиском артефактов времен Второй мировой войны, проявляя особый интерес к взрывоопасным предметам. Найденное приносил к себе во двор. Вечером его соседи услышали звук ударов по металлу, после чего произошел взрыв. От полученных травм мужчина скончался. Прибывшие медики констатировали его смерть. В ходе осмотра территории, помимо осколков сработавшего боеприпаса, следователи обнаружили гильзы и компоненты мин. Для установления типа взрывного устройства и механизма срабатывания назначено экспертное исследование. В Мстиславском районе задержали браконьера с 17 раколовками. Всего мужчина наловил 740 особей краснокнижного широкопалого рака общим весом 24,5 килограммов. Вред окружающей среде оценили в 149 850 рублей. Правда, сотрудникам инспекции удалось спасти жизнь 411 особей. Их отпустили живыми в природу. Как пояснил задержанный, он знал, что раки краснокнижные и добывал с целью наживы. Использовал как живую валюту. Расплачивался ими с гражданами за различные оказываемые ему услуги. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит от химии до 6 лет колонии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
6: Начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищев о том, что спрос на программистов падает и какие профессии становятся более привлекательными.
9: Действительно, в последние годы мы видим рост таких заявок на инженерные специальности, на специальности педагогические, естественно, научного профиля. Говорить, что в IT стало сегодня сложнее, надо немного с другой стороны на этот вопрос посмотреть. Сегодня IT и цифровизация, она активно внедрена во всех отраслях экономики и социальной сферы. И поступая на инженерную специальность, мы тоже получаем цифровые компетенции. Где-то стирается вот эта грань, да, между айтишными специальностями и инженерными. И это подтверждается в том числе ростом конкурсов на наши специальности, востребованные экономикой, инженерные, педагогические. И где-то, да, видим стабилизацию как раз-таки вот и приема, и проходных баллов, конкурсов на наши айтишные специальности. Ряд функций уже выполняет тоже и искусственный интеллект. Поэтому молодежь, она тоже понимает, что обучение это важно, но важно и дальнейшее трудоустройство. Привлекают больше инженерные специальности. У нас в структуре приема каждая четвертая специальность нашего университета – это будущий инженер. Педагогические специальности – тоже практически каждое десятое место. Аграрные специальности – тоже.
3: Важный сигнал.
20: Русский след над Минском. Что на самом деле случилось на столичном заводе «Интеграл»? Спойлер, это связано с Орешником.
21: На чердачном помещении одноэтажного здания происходит возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте инцидента работает 16 единиц техники спасательного ведомства.
20: Так пожар на заводе «Интеграл» прокомментировали в Минобороны. Местные жители говорят, что сначала слышали взрыв, а уже после начался пожар. По их словам, на место инцидента оперативно приехали десятки автомобилей скорой помощи и МЧС. Причин пожара так никто и не назвал. Это предприятие имеет важное значение для российского военно-промышленного комплекса, поэтому случившееся выглядит крайне неоднозначно, говорит военный аналитик Сергей Левченко.
10: «Интеграл» — это не просто гражданское предприятие по производству электроники. По данным украинской разведки, завод выпускает микросхемы и электронные компоненты, которые используются российским ВПК.
20: В частности, детали минского предприятия обнаруживали в российских крылатых и баллистических ракетах, говорит эксперт.
10: «Интеграл» и входящее в его структуру предприятие «Транзистор» относится к крупнейшим производителям микроэлектроники в Беларуси. По данным украинской разведки, они поставляют компоненты для крылатых ракет X-101, Искандер-К, изделия 30, а также

0: Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Премьер-министр Александр Турчин провел заседание Президиума Совета Министров.
3: Сегодня на заседании Президиума Совета Министров рассмотрим пакет прогнозных документов на 2027 год. Исходим из того, что прогноз социально-экономического развития должен быть нацелен на выполнение задач пятилетней программы и формировать условия для дальнейшего роста благосостояния населения. В представленных прогнозных документах определены важнейшие целевые параметры развития. Показатели весьма напряженные, учитывая сохраняющиеся внешние ограничения и ухудшение оценок по росту экономики нашего основного партнера Российской Федерации. На этой основе осуществлена разработка проекта бюджета и целевых показателей денежно-кредитной политики. Для правительства и Национального банка в качестве задач определены рост ВВП, увеличение реальных доходов населения, инвестиции в основной капитал, экспорта товаров и услуг, ограничение уровня инфляции. То есть перечень показателей сохраняется таким же, как и в этом году. На чем бы хотелось еще остановиться, это прежде всего показатели эффективности нашей работы, это инвестиции, показатели экспорта товаров и услуг. То есть мы должны понимать, что за каждым нашим действием должна стоять эффективность. Хотелось бы обратить внимание на сферу услуг, потому что, на наш взгляд, это та сфера, где мы сегодня можем прибавить.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк», и сегодня речь пойдет про главную невидимую тему Белоруссии – еду с радиацией. С детства людям твердят, что тихая охота – это национальный код и чистая польза природы. Но что, если эта привычка убивает через 10-15 лет? Предстоит обсудить разговоры с радиологами, заглянуть в карты загрязнения Говельщины и Могилевщины и ответить на главный вопрос. Как обычная тарелка грибного супа становится причиной страшных диагнозов?
5: Знаешь, вот с этой темой всегда есть одна базовая загвоздка. Ну, чисто логическая. С момента аварии на ЧАЭС прошло почти 40 лет.
4: Ага, почти 40.
5: И период полураспада цезия-137 – это же 30 лет. 30,1, если быть точной. То есть по всем законам физики фон должен был, ну, как минимум, вдвое упасть. Разве природа не очистилась за это время?
6: Слушай, ну, звучит логично, но это главная иллюзия. Физика, конечно, работает везде одинаково. Но тут вмешивается именно биология лесной среды. Радиация никуда не исчезла. Она просто, ну, она мигрировала.
5: В смысле мигрировала? Ушла глубоко в землю?
6: Если бы. Вот смотри, на обычном картофельном поле трактор каждый год перекапывает землю. Пласты смешиваются, плюс вносят чистые удобрения. А лес – это абсолютно закрытая статичная экосистема. Там нет тракторов.
5: Ну да, лес никто не пашет.
6: Именно. Весь этот радиоактивный пепел смывался дождями, перегнивал с листьями и в итоге осел буквально на глубине 3-5 сантиметров. Образовался такой плотный зараженный горизонт.
5: То есть в самой лесной подстилке мох, там листья прелые.
6: Да-да-да. И самое критичное – кто главный житель этого верхнего слоя? Грибница. Мицелий.
5: А грибницы – это же огромная сеть под землей.
6: Точно. Это колоссальная биологическая губка. Мицелий работает как гигантский желудок леса. Он жадно впитывает влагу, минералы со всей округи, и вместе с полезными веществами он точно так же втягивает радионуклиды, направляя их прямо наверх, в сами грибы.
5: Звучит пугающе. Насколько сильно эта губка может впитать радиацию? Ну, есть же санитарные нормы какие-то.
6: Официальная санитарная

0: Стандартная норма для свежих дикорастущих грибов – 370 беккерелей на килограмм. А реальные пробы, которые приносят в лабораторию с Полесья или Могилевщины, иногда показывают значение до 12,5 тысяч беккерелей.
1: 12,5 тысяч! Жесть! Это же превышение в 30 с лишним раз. Один такой гриб – это просто концентрат яда. Но все ли грибы так фонят?
0: В этом и ловушка. Существуют так называемые грибы-гипераккумуляторы. Это такие, знаешь, безумные лесные пылесосы. Польский гриб, маслята, маховики, грузди. Собирать их под Чечерском или Брагиным – это прямой путь к тяжелейшим диагнозам.
1: Хорошо, с лесом механика ясна. Статичная экосистема, грибница, как насос. А что с рыбой? Ну, реки вроде Сожи или Днепра. Вода же проточная. Они должны были вымыть всю эту грязь за 40 лет и унести ее в море.
0: Дожди действительно постоянно смывают цезий в воду, но он не уплывает бесследно. Течение заносит его в закрытые старицы рек, в заливы, озера. Там изотоп оседает на дно и смешивается с илом.
1: Угу.
0: И вот тут запускается пищевая цепочка. Илом питаются микроскопические рачки. Этих рачков тысячами поедает мелкая рыба типа плотвы.
1: А плотву глотает крупный хищник. Щука, окунь.
0: Абсолютно верно. В экологии это называется эффектом биомагнификации. На каждом этапе пищевой цепи концентрация токсина многократно возрастает. В итоге условный речной окунь – это уже плавающий аккумулятор радиации.
1: То есть уха из такого окуня – это сопоставимо с чем? С походом в рентген-кабинет?
0: По уровню полученной дозы – вполне, но разница критическая. Внешняя гамма-излучение в лесу или в кабинете рентгена – это как свет от фонарика. Вышел из зоны, и воздействие прекратилось.
1: А съеденный гриб или рыба?
0: Это уже инкорпорированный источник. Настоящий троянский конь внутри тела. Радиацию невозможно просто выключить, она работает изнутри.
1: Подожди, а почему организм вообще это впитывает? В теле же есть печень, почки, мощные фильтры. Тело должно просто отторгать яд.
0: Из-за гениальной биохимической подмены. Если открыть таблицу Менделеева, радиоактивный цезий-137 находится в одной группе со щелочными металлами, прямо под калием.
1: А, по химии помню.
0: И по химическим свойствам они практически близнецы. А калий – это критически важный элемент. Он нужен для сокращения мышц, для нервной системы, для сердца.
1: А, то есть организм видит цезий и думает типа: «О, отличный калий, берем для сердца».
0: Совершенно точно. Печень и кишечник не видят радиоактивного подвоха. Они радостно всасывают 80-90% поступившего изотопа прямо в кровь. И тело само разносит яд по тканям.
1: И раз калий больше всего нужен сердечной мышце, то удар приходится туда.
0: В первую очередь, да. Оказавшись внутри клетки миокарда, цезий начинает распадаться. Он испускает бета-частицы. Это не гамма-лучи. Бета-частицы – это высокоэнергетический электрон.
1: То есть он не пробивает насквозь?
0: Нет. Пробивная способность маленькая. Вся разрушительная энергия высвобождается на дистанции в несколько миллиметров, прямо внутри органа. Бета-частица летит на огромной скорости, как микроскопическая шрапнель.
1: Разрывая клетки изнутри?
0: Да. Врезается в молекулы ДНК. Разрывает цепочки. Клетка сердца погибает, а на ее месте образуется рубец, соединительная ткань. Возникает фиброз.
1: И это то, что называют чернобыльским сердцем?
0: Именно. Тяжелейшая аритмия, дистрофия миокарда, в результате внезапные инфаркты у людей 35 или 50 лет, которые вообще не пили и вели здоровый образ жизни. Их сердце просто физически изношено бомбардировкой изнутри.
1: Слушай, тут надо включить скептика. Но люди живут в этих регионах поколениями, собирают ягоды. Есть куча проверенных народных рецептов. Бабушки всегда говорили: просто вымочи грибы в соленой воде пару суток, потом свари 3 раза.
0: И слей воду.
1: Да-да, или высуши на зиму. Ну или в конце концов выпей водки для нейтрализации радиации. Это что, все пустышка?
0: Это не просто пустышка. Это прям самые опасные мифы, которые только добивают статистику смертности. Смотри, вода действительно может вымыть часть изотопа. Но максимум, чего можно добиться долгой варкой, это убрать 40-50% цезия.
1: То есть половина дозы все равно намертво остается в структуре гриба.
0: Она встроена в сами волокна. Если гриб фонил на 10 тысяч беккерелей, он будет фонить на 5 тысяч. Это все еще смертельно опасно.
1: Жесть. осушка.
0: Осушка – это вообще создание чистого концентрата яда. Вода испаряется, гриб теряет до 90% веса, масса становится меньше, а радиация-то остается. Концентрация цезия вырастает в 8-10 раз. Зимний суп из таких сушеных боровиков – это колоссальный радиационный удар.
1: Да. А что насчет алкоголя? Миф про водку вообще бессмертный.
0: Алкоголь никак не влияет на тяжелые изотопы. Он не связывает цезий, не выводит его. Единственное, что делает водка, наносит мощный удар по печени. А печень в этот момент и так пытается справиться с тяжелейшей токсической нагрузкой.
1: Человек просто добивает свой главный фильтр. Но возникает резонный вопрос, если все так опасно, если варка не стасает, зачем люди вообще идут в этот горячий лес? Зачем рисковать жизнью ради ведра лисичек?
0: Экономика выживания. Тотальная бедность в регионах. Для жителей многих полесских деревень сбор дикоросов – это тупо единственный способ получить живые деньги. За день на чернике можно заработать 80-100 рублей.
1: Ну да, для глухой деревни это огромные деньги.
0: Конечно. Это возможность купить детям одежду, заготовить дрова. Риск рака через 15 лет кажется абстрактным. А нищета и голод стоят прямо перед глазами сегодня. Люди идут в лес от безысходности.
1: Хорошо, допустим, собрали эту фонящую чернику. Но как она попадает на прилавки крупных городов? В Минск, областные центры? Есть же ветеринарный контроль, лаборатории.
0: Тут вступает в дело теневая индустрия. Технология так называемого блендинга, смешивания.
1: Это как работает?
0: Приезжает скупщик в полесскую деревню. Берет чернику, фон которой, скажем, 800 бекерелей. Везет на крупную оптовую базу, а там стоят огромные промышленные бункеры из нержавейки.
1: И он туда засыпает грязную ягоду.
0: Да, и добавляет тонны абсолютно чистой черники из безопасных северных районов. Например, из Витебской области, где фон всего 50 бекерелей. Все это тщательно перемешивается.
1: И загрязненный продукт просто растворяется в чистом?
0: Точно. В итоге средний показатель по бункеру падает до 170 бекерелей. Приезжает лаборант, берет пробу сверху, норма пройдена, партия легализована.
1: Слушай, это же просто циничная математика. Масса радиации никуда не исчезла, она просто размазалась по миллионам банок с вареньем, которые потом купят люди.
0: 100%. Дальше ягода уходит в заморозку, в джемы, сухие кисели. И отследить происхождение переваренной с сахаром ягоды уже невозможно. Плюс не забывай про стихийную торговлю станций метро и на обочинах.
1: Там вообще никакого контроля нет, чистая русская рулетка. Но если масштаб этих схем такой огромный, почему чиновники закрывают на это глаза? Не заметить это невозможно.
0: Потому что это важнейший социальный клапан. Если жестко запретить сбор дикоросов и перекрыть людям этот доход, нищие деревни просто начнут бунтовать. Гораздо проще делать вид, что все контролирует санстанция.
1: И проблемы же выходят за рамки бедных деревень. Радиация попадает и в премиум-сегмент. Что там с элитными ресторанами?
0: Дичь. Дикие животные, кабаны, косули, лоси питаются тем самым мхом и грибами. Они накапливают в мышцах запредельные дозы радиации. А потом это мясо подают в дорогих агроусадьбах под видом экологически чистого продукта.
1: И животные ведь не знают границ на карте. Радиоактивный кабан может уйти за сотни километров в чистый район, где на него купят легальную лицензию.
0: Именно. Он переносит изотопы внутри себя.
1: Слушай, ну на дворе век технологий. Сейчас любой желающий может купить портативный китайский дозиметр за пару десятков долларов в интернете. Пришел на рынок, проверил кусок мяса или банку ягоды и спи спокойно. Разве не так?
0: А вот это главная техническая иллюзия. Бытовые китайские дозиметры измеряют только гамма-фон воздуха. Они физически не способны увидеть бета-излучение цезия, которое заперто внутри продукта.
1: Подожди, то есть дозиметр будет лежать на куске зараженного мяса и показывать норму?
0: Да, он покажет естественный фон комнаты. Бета-частицы просто не долетают до датчика. Для реальной проверки еды нужна тяжелая лабораторная аппаратура, специальные радиометры со свинцовой защитой, сосуды Маринелли.
1: Обалдеть! А как на это реагируют за рубежом? Огромная часть ягод идет на экспорт в Азию. Там этот блендинг пропускают?
0: Не пропускают. И из-за этого регулярно вспыхивают скандалы. Они периодически просто разворачивают целые фуры из Белоруссии из-за катастрофического превышения цезия.
1: Что, очевидно, уничтожает репутацию чистых производителей на международном рынке.
0: Конечно. Но возвращаясь к самому пугающему вопросу. Если столько еды заражено, почему нет массовой паники? Как так получается, что в медкартах никто не видит диагноза «лучевая болезнь» или «радиационное отравление»?
1: Да, как вообще можно скрыть такую статистику?
0: Секрет в отложенном эффекте. То, что происходит сейчас, это хроническое внутреннее облучение малыми дозами. Изотоп задерживается в теле на 70-150 дней. Но человек же ест грибы и ягоды не один раз в год.
1: Ну да, сезон с июня по октябрь, а потом сушеные запасы всю зиму.
0: И новые порции радиации поступают быстрее, чем выводятся старые. Организм облучается изнутри 365 дней в году. Удар приходится через 10-15 лет. Особенно уязвимы дети из-за быстрого обмена веществ.
1: Щитовидка страдает в первую очередь.
2: Щитовидная железа, узловой зоб, аутоиммунные болезни. Радиация методично убивает иммунитет. Врачи даже используют негласный термин «чернобыльский СПИД». Обычная простуда переходит в тяжелую пневмонию.
1: Жесть. Но врачи-то это видят. Видят инфаркты в 40 лет, разрушенный иммунитет. Почему это не пишут в карточках?
0: Бюрократический заслон. Медицина работает по системе МКБ – Международной классификации болезней. Врач в поликлинике физически не имеет права написать про радиацию без специальной комиссии.
1: То есть рак желудка запишут как обычную аденокарциному?
0: Да. А инфаркт из-за разрушенного миокарда зафиксируют как банальную ишемическую болезнь сердца. Вся статистика Чернобыля элегантно растворяется в обычных болезнях стареющего населения.
1: Понятно. Доказать связь невозможно, а признать правду значит выплачивать гигантские компенсации, признавать земли непригодными.
0: Государству гораздо проще списывать высокую смертность на стрессы, курение и делать вид, что все контролируется.
1: Такие вот дела. На самом деле эта история, она же не столько про радиацию, сколько про отношение людей к себе и друг другу. Полесская деревня рискует здоровьем и тягает ящики из фонящего леса не от хорошей жизни, а потому что это тупо единственный способ выжить и одеть детей к школе. А в Минске или областных центрах люди покупают эти витаминчики на обочине, потому что искренне верят. Ну, 40 лет же прошло, все давно очистилось. Чернобыль никуда не ушел. Он просто перестал быть заголовком в новостях и стал обыденностью. И пока власти делают вид, что все под контролем, единственная защита – это личная осознанность. Опасно верить в сказки про «отварил в соленой воде» и «все выветрилось», «нельзя брать еду с рук у трассы» и «лучше дойти лишний раз до лаборатории на рынке». Жизнь одна, и она точно дороже ведра лисичек. Это был проект «Между строк». Важно фильтровать то, что попадает в тарелку, и беречь здоровье.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Бесценное СВО. 700 тысяч российских солдат погибли на Украине за 4 года спецоперации. Еще столько же ранены. Эти цифры прозвучали в эфире Fox News. Общие потери российской армии уже составили около 1 600 000 человек. Из них около 700 тысяч погибших. Об этом в эфире американского телеканала Fox News, который славится своей поддержкой Дональда Трампа, заявил Зеленский. По его словам, украинские потери около 50 тысяч погибшими. Напомню, Минобороны России с 2022 года закрыла статистику потерь на фронте. Эксперты говорят, в условиях продолжающихся боевых действий точное число погибших установить крайне сложно, поэтому настоящие масштабы потерь россияне узнают уже после окончания СВО. Косвенную информацию о больших потерях армии подтверждает и острая нехватка кадров на передовой. В стране идет активный рекрутинг, вербуют даже студентов, срочников и не вполне здоровых людей, а денежное вознаграждение за подписание контракта растет как на дрожжах, говорит экономист Владислав Жуковский.
5: То есть раньше просто платили там 500 тысяч рублей, потом 1 000 000 рублей подняли, люди шли все хуже, все меньше было желающих умирать, поднимали до 2-3 миллионов, 4 миллиона рублей. Значит, идет срыв плана. И теперь не просто мы вам деньги платим, но если вы подписали контракт с 1 мая, то тем будет списываться до 10 миллионов рублей просрочки по банковским кредитам, по микрозаймам. А кто как будет списывать? Либо за счет денег государства, то есть денег налогоплательщиков, потому что у государства нет своих денег. То есть это опять-таки еще большая дыра в бюджете, это еще наращивание дефицита бюджета, это еще большая необходимость дальнейшей эмиссии рубля, печатания денег.
4: Ни за какие деньги не готов идти воевать и Михаил из Москвы, который чудом не потерял на СВО своего друга и о ситуации на передовой знает не понаслышке.
6: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю: «Нет». Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги, и он не пошел по контракту сам. И его именно мобилизовали в 22-м году. Именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы, вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. И, собственно, он говорит, что типа, ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче. И я в это верю.
4: В то же время на рекрутинговых сайтах сотни новых вакансий по поиску экспертов по воинскому учету. Такое уже было в 2022 году во время активной мобилизации. Также выросло число запросов в Яндексе по слову «мобилизация». За последний месяц оно достигло рекордных 1 200 000. Вместе с тем растет и тревога простых граждан, которые пытаются понять, почему, когда страна активно готовится к мобилизации, власти ее не менее активно отрицают, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
7: Раз Медведев говорит, что нет мобилизации, раз Картополов в Государственной Думе говорит, что нет и не будет мобилизации, раз Песков говорит, что нет и не будет мобилизации, значит, скорее всего, она будет. Потому что их задача – погасить вот эту негативную волну. Если говорить про реальные шаги, мы видим, что за деньги людей уже не хватает. А воевать надо. При том, что, конечно, мобилизацией это названо не будет. Но будет названо как-то по-другому. А если его по-другому назвать, то оно и восприниматься будет по-другому.
4: При этом в некоторых регионах активно идет скрытая мобилизация. Яркий тому пример – Пензенская область, откуда приходят сотни жалоб местных о том, что мужчин похищают просто на улицах. Они пропадают на несколько недель, а потом выходят на связь из учебки, когда контракт уже подписан и вернуться домой нет никакой возможности.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Это просто портал в ад. На границе Беларуси с Литвой нашли уже 10-й тоннель для нелегалов.
9: Между Белоруссией и Литвой обнаружили подземный тоннель. Иван, как? Да.
8: Уже 10-й по счету тоннель обнаружили литовские пограничники. Как отметил глава службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев, подземные ходы построены профессионально, а это значит, была серьезная подготовка. Недостроенный 11-метровый тоннель, как и все выявленные до этого, оперативно ликвидировали. Новый способ нелегально попасть из Беларуси в ЕС. Делится подробностями военный аналитик Антон Привалов.
10: это не какая-то нора, а настоящая шахта. Через такую можно провести не только нелегальных мигрантов, но и пару батальонов зеленых человечков. Ход удалось обнаружить с помощью специальной аппаратуры, фиксирующей подземные колебания. После этого к операции литовцев подключились польские специалисты со специальным оборудованием. Закончить тоннель не успели. Выход на территорию Литвы так и не был прорыт, поэтому воспользоваться проходом никто не смог. Этот тоннель засыпали, но начали расследование. И тут возникает логичный вопрос. Интересно, как в стране граница остается настолько дырявой, что какие-то неизвестные то запускают через нее дроны, то роют под ней тоннели в промышленном масштабе. Еще один вопрос. Кто двинет через такие проходы осенью, если Путин все-таки проведет мобилизацию?
8: По информации погранслужбы Литвы, тоннель был проложен под пограничной тропой и вел с территории Беларуси Варинский район к селу Пертакас. Рядом с нелегальным переходом обнаружили инструменты для раскопок и бревна для укрепления стен. Кроме этого, специалисты службы охраны госграницы Литвы сообщили о двух десятках мужчин в гражданской одежде, которые после обнаружения скрылись в лесу на белорусской стороне. Пока власти Беларуси никак не комментируют произошедшее, а в соцсетях люди активно делятся своими предположениями.
11: Это мигранты прокопали, которых Лукашенко зазывает к нам пахать, а они, увидев зарплаты, бегут в Европу. Ох, доиграемся мы, вернее, наше правительство. Итак, все это добрососедство с россиянами боком вылазит.
12: Слушайте, только за последние дни июля столько платов с сигаретами из Беларуси в Литву задержали. Опять же, метеозонды и даже дроны. Все с теми же сигаретами. Поэтому в том, что это все и тоннель из Беларуси было, и наши пограничники, а может и кто повыше о нем знали, у меня сомнений нет. А если не знали, так какого хуя средства из госбюджета выделяют на эту структуру, тем же военным, если у них под носом такой беспредел?
13: Один белорусский путешественник во времена ковида сделал круг вдоль белорусской границы. Ему выписали штраф за нарушение правил пребывания в приграничной зоне, хоть он туда по ошибке попал. Так что без ведома властей вырыть туннель невозможно. Уверен, очередная провокация.
8: По факту обнаружения тоннеля Литва начала расследование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
8: Президент сглазил. Продажи бренда, созданного специально для Лукашенко, серьезно просели. Вскрылась одна необычная деталь. Речь идет о бренде бомберов «Лепши», который появился на белорусском рынке в 2022 году. Принадлежит он компании «Лучший бренд» Дмитрия Баскова, хоккеиста, который тренирует команду Александра Лукашенко. К слову, информация о том, что новый бренд был создан специально для президента, появилась после того, как Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки, так сказать, засветил в интервью журналистам куртку с этой латинской надписью.
14: Такая только у меня и у Майкла Джексона.
8: По итогам 3 лет работы фирма сильно просела и по выручке, и по прибыли. А складские запасы выросли более чем на 45%. Что случилось? Может, во всем виновато некорректное название? «Як вы лодку назовете, так и она и поплыве», делится своим мнением преподаватель белорусского языка Евгений.
15: Верогодно, створальники бренда хотели выкарыстать прометник у найвышэйшай ступені параўнання, то бок назваць новы праўладны мерч найлепшым, самым лепшым з усіх магчымых. Але памыліліся і выкарысталі вышэйшую ступень параўнання, якая абазначае, што лепшы – гэта ўсяго толькі тавар, лепшы за нешта іншае, але зусім не выключны ў сваёй галіне.
8: Версия интересная, но есть и другие мнения, почему одежда бренда не пользуется популярностью среди белорусов. Дело не в дизайне и не в качестве, делится спортивный обозреватель из Бреста Николай.
16: Ничего примечательного в их одежде нет. Дизайн не оригинальный, а скопированный с американских фильмов про школьников-спортсменов. Качество тоже не высшего класса. Да и в целом, это просто очередной мерч нашего президента, им же ранее и продвигаемый. Сейчас единственный владелец фирмы – Басков. Очень интересная, но крайне сомнительная личность. Хоккеист из него посредственный, но тем не менее он тренировал команду самого Лукашенко и Федерацию хоккея Беларуси. Вот только Международная федерация хоккея в 2021 году его дисквалифицировала на 5 лет за, внимание, за угрозы и дискриминацию белорусских спортсменов в 2020 году. К слову, продавцам фирменного магазина «Лепший» обеспечивали теплое местечко Федерации хоккея.
8: Не бренд одежды, а подставная фирма для совсем других целей, делится своим взглядом экономист Валерий из Минска.
17: Отбросим то, что владелец фирмы – приближенное президенту лицо. Что он, из данных международных расследований, был причастен к зачисткам и рейдам по Минским дворам 5 лет назад, оставим лишь его хоккейную карьеру. Так вот, после появления бренда информация о нем была размещена на сайте Федерации хоккея Беларуси с пометкой «Организация, представляющая белорусский хоккей с шайбой Республики Беларусь и за ее пределами». Правда, каким образом пошив и торговля одежды, в которой ходит Лукашенко, связана с задачами Федерации, непонятно. На мой взгляд, очевидно, что это так называемая фирма-прокладка для темных делишек и отмывания денег. Также в интернете вирусилось много роликов, где люди собирали луки с куртками бренда «Лепши» для посещения хоккейных матчей с участием команды президента с подписями «Смотри хоккей стильно», «Будь модным», «Оставь флиски на хоккейные матчи в прошлом» и так далее. Не исключаю, что видео были заказными.
8: Конечно, неприятности фирмы могут быть связаны с банальным «бомберы вышли из моды», а поэтому и интерес к одежде бренда резко пошел на спад. Как говорится, это бизнес, ничего личного. А вы всегда можете поделиться личным мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну а о других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко рассказал, как спасал Беловежскую пущу.
19: Беловежскую пущу надо наводить в порядок не только по дороге, где я проезжаю и подлетаю, а в Беловежской пуще в целом. Там очень-очень много поваленных деревьев, их как-то с ними
20: мы
19: на дорогу.
20: Мы там сейчас большую площадку готовим, это тот поваленный лес.
19: Ну, это ты
20: лес
19: на всякий случай передай.
20: Сегодня мы встреча у нас с ним, там обсуждение многих
19: да,
20: вопросов.
19: Да, с Назаровым. Я недоволен, что это творится у Беловежской пущи. Надо в порядок наводить.
20: Сейчас есть понимание.
19: Я не могу там все деревья поваленные вырубить, на дрова порубить и так далее.
20: Ну, поваленные запрещает наука.
19: Я тебе разрешаю.
20: Все понял.
19: Наука. Я помню, стал президентом, еще сопливым был. Это спасло Беловежскую пушку. Сейчас бы я еще думал, но науку ориентируюсь. Короед. Ой, нельзя. Падают деревья, короед разводится, пуша уничтожается. А старики пришли, говорят, детка, надо вырубать это и убирать, ибо погибнет все. Наука и старики, я говорю, все, рубим. Спасли пушку. Капут бы было этой пушки. Вот тебе наука. Поэтому там, где нужно убирать. У нас же есть там заповедная территория, где нельзя ни рубить, ни косить, ни грибы собирать. Ну и хорошо. Пусть ездят и смотрят эти ученые. А у пушки надо наводить порядок.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Это крах системы. Выпускница медуниверситета рассказала, что стране не хватает 10 тысяч врачей.
21: Государство не меняет политику, с которой подходит к медицинскому образованию и к самой сфере. Медик больше не ценится как специалист. Мы видим, как власть реагирует закручиванием гаек вместо реальных реформ. Адекватная реакция на это – искать лучшие доли в других местах. И как молодые врачи, так и специалисты со стажем массово уходят из белорусской медицины и уезжают за границу, так как не видят перспективы в Беларуси. И имеют на это полное право.
8: Выпускница Белорусского государственного медицинского университета Алана поделилась своим мнением относительно завершившейся вступительной кампании в медвузы. Отмечу, тема недобора студентов в медуниверситеты, а также небывалое снижение проходного балла по некоторым специальностям стала вирусной в соцсетях. Белорусы обеспокоены возможным снижением уровня подготовки будущих специалистов и усугублением проблемы дефицита врачей.
0: Молодежь не хочет поступать в мед, потому что не хочет потом 5 лет вкалывать по распределению, как на каторге, без возможности сменить место работы. В доказательство – анализ баллов на зачисление в прошлом и в этом году. Конечно, смотря какая специальность, но в этом году проходной балл на 50-100 баллов меньше. Люди – это не потому, что поступающие глупее, чем в прошлые годы, а потому что недоборы. А поэтому университеты понизили планку, чтобы закрыть пустые места.
2: Получили, что хотели. Забрали возможность учиться платно и не отрабатывать эти 5 лет. Получите отсутствие абитуриентов в медвузы. И то ли еще будет. На то, чтобы получить место с хорошей зарплатой в частном медцентре, уйдет 10-15 лет жизни. Потому что 6 лет в университете плюс 1 интернатура, уже 7. Потом 2-5 лет распределения, потом сдать на специальность, через 3-5 лет на категорию. Все это время молодые медики должны трудиться только в госструктурах.
22: Выживать на низкую зарплату, за которую на тебе будет лежать большая ответственность за жизни людей, тебя будут унижать, а о карьерном росте можешь забыть. Есть вопросы, почему студентов-медиков с каждым годом все меньше. Скоро вообще останемся без врачей.
8: Выпускница БГМУ Алана отмечает, молодым специалистам не только не оказывают поддержки, но и зачастую относятся как к третьему сорту. Цитата. «Молодым врачам нужна помощь, но их не уважают. Старшие коллеги зачастую не хотят делиться знаниями и что-то показывать». Кроме этого, девушка говорит, что многие не выдерживают морального давления и нагрузки.
21: «Во время учебы ты иногда не спишь несколько дней подряд, потому что объемы материала огромные. Иногда только на подготовку по одному предмету уходит от 5 до 7 часов. Но студенты-медики знали, куда поступают, хотя многие отчисляются, не выдержав. Но многие уходят уже после успешного окончания обучения. Вы представьте, что кроме лечить людей, на вас взваливают множество обязанностей перед профсоюзами, различными госинститутами, а еще идеологическое давление, как и на многих госдолжностях». Все это, конечно, большое давление на ментальную систему. А заканчивается оно тем, что выпускники уходят из медицины и даже вспоминать о ней не хотят. Я сейчас не работаю по специальности, как и многие мои коллеги. Ведь в Беларуси молодому специалисту, мягко говоря, не перспективно и сложно пробиться в люди, не получая за это копейки.
8: По мнению девушки, молодые врачи не уверены в своем будущем, и пока это не изменится, медики будут уезжать из Беларуси. А белорусские выпускники найдут себя в различных медуниверситетах не только в Польше и Литве, но и в Германии и других странах Евросоюза. В итоге Беларусь столкнется с коллапсом медицинской системы. Недостаток составит не 3000 человек, а десятки тысяч, резюмирует молодой специалист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Глава правительства Александр Турчин провел встречу с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым.
23: Взаимоотношения с Российской Федерацией сейчас находятся, считаю, на очень высоком уровне. И вот наши постоянные контакты с правительством Российской Федерации. Мы с Михаилом Владимировичем всегда чуть ли не в онлайн-режиме на связи. Ну и мы видим, что это на самом деле приносит результат. И вот взаимного товарооборота, да и не только товарооборота, самое главное, наши взаимоотношения находятся на беспрецедентном. Президент на высоком уровне. Культурные связи, значит, экономика, взаимные проекты, взаимная кооперация. То есть, на самом деле, мне кажется, что вот результатами нашей работы можно, ну, если не гордиться, то точно назвать их успешными. Ну и, конечно, как вы правильно сказали, Центральный федеральный округ – это для нас в Российской Федерации основной партнер. Да и роль в экономике России, я тоже все это изучил, конечно, очень, очень велика. И территориальная близость, и развитие экономическое, поэтому это важнейший экономический партнер Беларуси.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Достали и туда. В Уфе горит один из крупнейших НПЗ страны. В других регионах полыхают нефтебазы и склады.
5: Ну, то есть невооруженным глазом видно, какой там большой, высокий огонь. Прикинь, там какой огонь. Если вот даже на таком расстоянии хорошо прям... Ой, там вообще сильно прям горит.
1: Утром 1 августа под атакой беспилотников была Уфа. Местные жители сообщали о гуле летящих беспилотниках и сильных взрывах. Глава республики Забиров заявил об отражении атаки БПЛА на город и задымлении на территории промзоны из-за упавших обломков.
6: Близко!

0: После взрывов над нефтеперерабатывающим заводом «Башнефть» «Уфанефтехим» были зафиксированы сразу два огромных столба черного дыма. Это предприятие перерабатывает до 8 миллионов тонн нефти в год, а также выпускает моторное топливо, нефтяной кокс, сжиженные газы, серу и ароматические углеводороды. В районе, где видны столбы черного дыма, расположено сразу три крупных НПЗ – «Башнефть» «Уфанефтехим», «Башнефть» «Навойл» и «Башнефть» УНПЗ. Они образуют уфимский нефтеперерабатывающий комплекс, один из крупнейших в России. Его совокупная мощность достигает 23,5 миллионов тонн сырья в год. Эта промзона расположена в 1500 от границы с Украиной.
1: Он еще дым, ну не с завода, а за ним где-то вон там, за домом.
0: За последнюю неделю это не первый удар по НПЗ. Под удар попали сразу несколько заводов, два из которых остановили работу, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
2: 25 июля дроны ударили по Тюменскому НПЗ, пролетев более 2000 километров от Украины. Следом налет на Рязанский завод, тоже очень крупный. Через него проходит почти 5% сырой нефти, идущей на переработку. После атаки 15 мая завод уже приостанавливал работу. Теперь это произошло вновь, как и в случае с Тюменским НПЗ. Кроме того, 29 июля дроны ударили по Пермскому НПЗ. На заводе «Лукойла» пострадала установка АВТ-5. Теперь НПЗ продолжит работу на 75% мощности. Наконец, в пятницу, 31 июля, во время массированной атаки в Волгоградской области, под удар, помимо склада «Вайлдберрис», попал и местный НПЗ.
0: Удары по нефтеперерабатывающим заводам говорят о том, что ситуация с дефицитом топлива не изменится в ближайшее время, отмечает военный эксперт.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Бесплатная рабочая сила. В Беларуси бум студенческих отрядов. Почему детям не платят за эту работу? В Беларуси растет запрос среди молодежи на работу в студенческих отрядах, сообщил первый секретарь БРСМ Владимир Павловский. Он отметил, что только на начало июля в студотрядах было задействовано около 20 тысяч человек, которые не только трудились, но и занимались патриотическим воспитанием и своеобразной идеологической закалкой.
5: Если говорить про студенческий отряд, то вот в 2026 году у нас вот, если говорить про название, да, то есть имена героев Советского Союза, значит, наши студенческие отряды, наши отряды, да, то есть и вот в 2026 году такой креатив, вновь созданные отряды, они носят звание именно героев женщин, да, то есть партизаны, которые вот в годы Великой Отечественной войны также вот внесли колоссальный вклад в то, чтобы мы сегодня могли и имели вот эту замечательную возможность трудиться под минным небом.
4: По словам Павловского, работа по привлечению молодежи в студотряды активно проводится, в том числе в социальных сетях. Цитирую. «У нас активно проходит информационная кампания, чтобы молодые люди знали про такую замечательную возможность. Не только заработка своих первых денег, но и для работы в коллективе. Правда, уже традиционно привлекательным все выглядит только на словах. Из разных уголков Беларуси поступают жалобы либо на недоплаты, либо и вовсе на отсутствие ЗП. Такие случаи не единичные», — говорит юрист Андрей Рудой.
6: «Исходя из количества обращений ко мне и моим коллегам по поводу невыплаты заработанных молодежью денег, могу сказать, что студенческие отряды БРСМ – одна из самых незащищенных категорий. Детей отправляют работать, ставят галочку и забывают о них. Их права никто не защищает, а поэтому работодатели часто пользуются таким положением дел. В Краснопольском районе студотряду из 20 человек, которые работали на госпредприятии, заплатили копейки. Подростки не получили даже минимальную заработную плату. К нам за разъяснениями обратились родители одного из несовершеннолетних. В результате дело дошло до прокуратуры. Общая сумма недоплаты – больше 5000 рублей».
4: Отмечу, с такой же ситуацией столкнулись учащиеся 8-9 классов, которые в составе студотряда трудились в Оршанском лесхозе. Школьников отправили на прополку питомника с молодыми елями, пообещав зарплату в 1000 рублей. В итоге подростки трудились на жаре, иногда без питьевой воды, потому что наниматель забывал, и за 3 недели заработали по 100-120 рублей. Кроме того, деньги студотряду выплатили с задержкой. Один из ребят, Павел, поделился историей в соцсетях и попросил помощи в решении ситуации.
7: За свой тяжелый труд на жаре в плюс 27-30 градусов я получил всего 119 рублей. Это плевок в лицо подросткам, которые честно хотели и помочь, и заработать, а не сидеть все лето в телефонах. Мы шли работать, ожидая уважения к нашему труду, а получили абсолютную несправедливость и копеечную подачку. Хотелось бы услышать объяснение от руководства Оршанского лесхоза, на каком основании начислялась зарплата и почему условия труда не соответствовали элементарным санитарным нормам.
4: По словам Павла, он усвоил урок, как работает система в стране и как сильно порой отличается обещанное от реального. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
9: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
8: Дункин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. «Похоже, все идет к новой волне мобилизации», считает юрист Виктор Павлов.
10: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум 2 существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, так, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки наказаний за тех, кто выезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
8: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Хвадалацкий. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Хвадалацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
11: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения и то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
8: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах, например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители, а там силой и обманом заставляют подписать контракт.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
12: Учим пакистанский вместе.
13: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
14: Мосаме сарма.
13: Лето.
14: Мосаме гарма.
13: Весна.
14: Бахар.
13: Осень.
14: Хизан.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Русский след над Минском. Что на самом деле случилось на столичном заводе «Интеграл»? Спойлер, это связано с Орешником.
17: На чердачном помещении одноэтажного здания происходит возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте инцидента работает 16 единиц техники спасательного ведомства.
16: Так пожар на заводе «Интеграл» прокомментировали в Минобороны. Местные жители говорят, что сначала слышали взрыв, а уже после начался пожар. По их словам, на место инцидента оперативно приехали десятки автомобилей скорой помощи и МЧС. Причин пожара так никто и не назвал. Это предприятие имеет важное значение для российского военно-промышленного комплекса, поэтому случившееся выглядит крайне неоднозначно, говорит военный аналитик Сергей Левченко.
18: «Интеграл» — это не просто гражданское предприятие по производству электроники. По данным украинской разведки, завод выпускает микросхемы и электронные компоненты, которые используются российским ВПК.
16: В частности, детали минского предприятия обнаруживали в российских крылатых и баллистических ракетах, говорит эксперт.
18: «Интеграл» и входящее в его структуру предприятие «Транзистор» относится к крупнейшим производителям микроэлектроники в Беларуси. По данным украинской разведки, они поставляют компоненты для крылатых ракет Х-101, «Искандер-К», «Изделия 30», а также баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
16: По данным Службы внешней разведки Украины, по состоянию на середину 2024 года предприятие поставило в Россию более 6 миллионов микросхем на сумму $130 миллионов. А прибыль компании после начала российской спецоперации на Украине за год выросла более чем в 40 раз по сравнению с предыдущим годом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко об исторической связи Беларуси и Калужской области.
20: Владислав Валерьевич, я с уважением и радостью принимаю вас и ваших коллег здесь, в Минске. Тем более, Минск для вас не чужой. Ваши родственники совсем не дальние. Здесь в войну сражались, поэтому... Знаю, что вот те усилия, которые вы предпринимаете по защите исторической памяти, как принято сейчас говорить, правды о Великой Отечественной войне, это связано с вашими внутренними чувствами и ощущениями. Ваш дед воевал в годы Великой Отечественной войны, защищая нашу большую родину. Поэтому считайте, что вы приехали на свою землю, она никогда для вас и не была чужой.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
21: Финансовая спецоперация. В регионах заговорили о принудительной конвертации вкладов россиян в военные облигации. Чиновники из правительств сразу нескольких субъектов федерации в анонимных беседах с журналистами заявили о том, что в регионах опасаются так называемой финансовой спецоперации. В ее рамках часть вкладов граждан в банках может быть принудительно конвертирована в военные облигации. Они будут бессрочными или с длинным сроком погашения, и, по слухам, могут быть конвертированы вклады выше определенного размера, например, 1,5–2 миллиона рублей. Однако, когда и этих денег не хватит, правительство может взяться и за меньшие вклады, считает экономист Игорь Липсец.
22: А когда кончатся эти деньги, то начнут накладывать лапу на сбережения населения. Они не маленькие формально, там где-то около 6-7 триллионов рублей. И я думаю, что государство на них, конечно, взор обратит. Опять же, не потому, что я пытаюсь придумать какую-то страшилку. Упаси Господь. Все время об этих сбережениях идет речь. То сначала выступил, значит, министр финансов и сказал, что россияне, они вот деньги держат под подушкой, не вкладывают в экономику, неправильно себя ведут. Потом выступал, значит, вот господин Орешкин, тоже помощник президента, который сказал, что россияне вообще нехорошие люди, они держат деньги в банках, поэтому надо заставить россиян переложить свои деньги в долгосрочные фонды беспроцентные, чтобы мы могли эти деньги инвестировать в экономику. Народ должен дать деньги на продолжение войны. Это же народная война. Все для фронта, все для победы.
21: Центробанк неоднократно опровергал слухи о якобы готовящейся заморозке вкладов, называя их абсурдом и бессмыслицей. Запрет на снятие депозитов будет иметь разрушительные последствия для финансовой системы и экономики, говорил зампред Центробанка Алексей Заботкин. Однако, как это всегда бывает в России, чем активнее власть что-то отрицает, тем больше в это верят простые люди, говорит финансовый аналитик Виталий Голубев.
23: Ну вот у нас как бы министр финансов заявлял, что у нас все прекрасно. В итоге россияне так, похоже, сильно испугались, что начали срочно вынимать деньги из банков. И вот за первые там 6 месяцев этого года из банков в наличную форму забрали порядка 3 триллионов рублей. Причем эти деньги обратно не возвращают

0: наличности и 16% вкладов в сберкассах. Еще ранее, в 30-е годы, активы изымались с помощью арестов, а кроме того, около 100 тонн золота было изъято через систему Торксина, где продукты продавались по ценам в разы выше государственных. Но и старшее поколение еще помнит потерю всех средств на сберкнижках во время распада СССР, хотя и в современной России были хоть и не такие серьезные, но все же кризисы, говорит политолог Олег Максимов.
1: Вот ходят все эти панические слухи про заморозки вкладов, но при этом откуда вообще у людей доверие к российской банковской системе? Вы знаете, я вот в России все-таки прожил достаточно долго, я помню довольно серьезное количество банковских кризисов, когда вроде бы у тебя есть депозиты, а потом выясняется, что ты их либо снять не можешь, либо можешь, но не все, либо проценты не можешь получить. А чем гарантируется вообще идея того, что сейчас это не повторится?
0: Вопрос, похоже, риторический, и сейчас мало кто из экспертов берется прогнозировать ситуацию в условиях экономической турбулентности в воюющей вот уже 5-й год стране.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко о планах развития и укрупнения Дрибинского района.
4: Во время посещения главы государства Дрибинского района мы показывали развитие мясного скота и направление Грифорды. И это на базе нашего племобъединения. И плюс показывали молочно-товарный комплекс и строительство профилакториев. Это тот проект, который нами отработан. Со всех сторон мы его уже посмотрели. Это то, что действительно нужно нам для Могилевской области. И в ходе посещения главой государства были даны определенные поручения. Это и развитие мясного скота, ряд других. Но самое главное – это развитие Дрибинского района, укрупнение и развитие. Мы сегодня отрабатываем это поручение. В принципе, наработки уже у нас есть. Укрупнение района будет за счет прилегающих, естественно. Это Могилевский, Шкловский районы, Горецкие. Мало того, мы не просто будем присоединять земли или укрупнять, но здесь мы смотрим на то, чтобы это были дополнительно действующие предприятия. Сегодня у нас 3 сельхозпредприятия в Дрибинском районе. В результате подходов реорганизации или укрупнения будет 6 сельхозпредприятий, которые будут работать на территории Дрибинского района. И он увеличится, если говорить уже чисто о гектарах, о площади, где-то порядка на 10 тысяч. Но это будет среднестатистический район Могилевской области. Поэтому такие подходы есть, наработки есть. Ну, там идет еще детализация некоторых вопросов по Шклову, по горкам или по иным. Но я думаю, мы вот к концу недели будем готовы докладывать это главе государства.
2: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
5: Дас.
2: 20.
5: Бис.
2: 30.
5: Тис.
2: 40.
5: Чалис.
2: 50.
5: Пачас.
2: 60.
5: Сат.
2: 70.
5: Саттар.
2: 80.
5: Асси.
2: 90.
5: Навве.
2: 100.
5: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Привет! Вы слушаете «Между строк». Сегодня тема, которая касается буквально каждого, потому что у каждого есть телефон, приложение, и все мы хоть раз нажимали «заказать». Wildberries, Озон звучит привычно, почти по-домашнему. Но пока мы листаем карточки товаров и радуемся скидкам, что-то происходит с городами, магазинами и производителями. Тихо, без объявлений, без громких новостей. Вот об этом тихом сегодня.
8: Слушай, если честно, когда вот так начинаешь вглядываться,

0: Вкладываться в масштаб этого тихого процесса становится даже немного не по себе. Хотя, с другой стороны, разве это не триумф удобства? Ну, типа, телефон в руке, пара кликов, завтра забрал коробку прямо у дома.
1: Ага, только вот это давно перестало быть просто удобным приложением для шопинга. Смотри, к 26-му году эти две платформы контролируют более 40% рынка электронной торговли в Беларуси. 40%. И этот сугубо цифровой контроль прямо сейчас физически перестраивают улицы городов.
0: Ну, физически это ты как-то громко сказала. Как именно?
1: Вспомни классические рынки. Ну, или региональные площадки в Гродно, в Бресте. Они же пустеют буквально на глазах.
0: Ну, давай смотреть правде в глаза. Кому вообще в выходной день хочется ехать на другой конец города, толкаться там в узких проходах между палатками? Мерить джинсы, стоя на картонке при минусовой температуре? Это абсолютно естественная эволюция торговли. Рынки из 90-х просто закономерно отмирают, потому что проиграли конкуренцию за комфорт.
1: Если бы дело ограничивалось только картонками на рынках, это действительно можно было бы назвать просто эволюцией. Но факт в том, что выручка мелких ИПшников упала в 2-3 раза. И удар идет далеко не только по ним. Он бьет по крепкому среднему звену.
0: По торговым центрам, что ли?
1: Именно. Зайди сегодня в любой торговый центр в стране, который не входит в топовую тройку премиальных. Там огромная часть первых этажей просто заклеена белыми листами с надписью «Аренда». Торговые центры стремительно теряют арендаторов среднего ценового сегмента.
0: Логично. Потому что в интернете те же кроссовки или чайник стоят дешевле. И опять же, но это свободный рынок. Неужели крупные устоявшиеся сети тоже сдаются? У них же есть всякие программы лояльности, свои огромные склады.
1: Еще как сдаются. Классический белорусский ритейл, крупные сети электроники, косметики, той же бытовой химии, они оказались перед максимально жестким выбором. Либо отчаянно цепляться за сервис, ну то есть вливать огромные бюджеты в доставку день в день, держать гигантский штат обучения консультантов.
0: Либо что?
1: Либо им приходится самим идти на эти платформы. В этом кроется невероятная ирония. Крупный успешный белорусский бизнес вынужден становиться рядовым селлером на площадке, которая методично забирает его же долю рынка.
0: Ну, посмотри на это с точки зрения городской инфраструктуры. Зачем вообще ехать в этот самый торговый центр, если пункт выдачи заказов, вот этот пресловутый ПВЗ, теперь есть на первом этаже почти каждого жилого дома? В новых спальных районах их может быть вообще 2 или 3 в одном квартале. Это же идеальная логистика.
1: Вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. Дело в том, что ПВЗ — это вообще не инфраструктура. Это самая настоящая антиинфраструктура.
0: В смысле анти? Они выдают товары, люди их получают. Прямая функция выполняется же.
1: Функция логистического хаба, да, выполняется. Но давай разберем, как работает традиционный уличный ритейл. Обычный супермаркет на районе притягивает к себе жизнь. Вокруг него сразу формируется экосистема.
0: Ну, аптеки там всякие.
1: Да, открывается аптека, рядом появляется кофейня, химчистка, цветочный ларек. Владелец помещения сдает его в аренду, нанимаются местные жители, налоги идут в местный бюджет. Возникает синергия. Люди гуляют, общаются, тратят деньги внутри района.
0: А ПВЗ, получается, ничего к себе не притягивает?
1: Абсолютно ничего. Это просто маленькое помещение, где пахнет упаковочным картоном. ПВЗ генерирует исключительно поток людей с телефонами в руках, которые заходят, называют код, забирают коробку и молча уходят. Синергии просто ноль.
0: То есть район пустеет?
1: Да. Когда половина коммерческих помещений на первых этажах занята под выдачу посылок, район, как торговое и социальное пространство, просто умирает. Он превращается в транзитную зону для коробок.
0: Хорошо, звучит депрессивно, согласен. Но подожди, если эти пункты выдачи растут, как грибы после дождя, значит, экономическая модель работает, значит, это кому-то очень выгодно. Те же производители должны быть в огромном плюсе.
1: С чего бы это?
0: Ну, местная белорусская швейная фабрика, которая раньше зависела от парочки оптовиков, теперь получает прямой выход на миллионы покупателей. Разве это не золотая жила?
1: В теории звучит как бизнес-сказка, да. Но на практике правила игры на этой витрине совершенно разные для разных игроков. Чтобы просто легально продавать свою продукцию в Беларуси, местная швейная фабрика обязана пройти сложнейшую процедуру.
0: Ну, сертификаты всякие получать, это понятно?
1: Да. получить сертификаты качества, соответствовать ГОСТам, заплатить экологические сборы, соблюсти строгие требования по маркировке. Это долгие месяцы бумажной работы и десятки тысяч рублей реальных затрат. А теперь давай посмотрим, что происходит на платформе. Рядом с этим качественным сертифицированным белорусским пальто в поиске висит китайская или вообще неизвестного происхождения куртка за 30 белорусских рублей.
0: И что в ней не так?
1: В составе честно или не очень написано 60% полиэстера и прочие волокна. И на эту куртку нет вообще никаких легальных документов. Никто ее не сертифицировал, никто не платил экосборы. А алгоритм ставит их рядом.
0: И обычный покупатель смотрит на итоговую цену, а не на наличие сертификата соответствия. Но слушай, есть же еще такое понятие, как репутация. Бренд белорусского качества выстраивался десятилетиями. Люди на маркетплейсах часто ищут именно местное, потому что банально доверяют пищевым продуктам или текстилю из страны.
1: И этим доверием уже вовсю пользуются, причем совершенно чужие люди. В апреле 26 года вообще разразился масштабный скандал. Было обнаружено более 25 артикулов товаров из России и Китая, которые нагло продавались под видом белорусских. Там использовалась государственная символика, флаги, надписи крупным шрифтом «Made in Belarus». И даже придумывались бренды со стереотипными названиями типа «Батькин резерв». Это касалось молочки, колбас, кондитерских изделий, текстиля.
0: Ничего себе.
1: Товар выглядел как белорусский, позиционировался так же, но ни грамма местного сырья или труда в нем не было. Это прямое паразитирование на репутацию, в которую настоящие производители вкладывали силы десятилетиями.
0: Хорошо, допустим. Слушай, ну если производители стунут от демпинга, продавцы плачут от штрафов и курсовых разниц, то кто-то же должен на этом пировать. Деньги не испаряются? Наверное, владельцы тех самых пунктов выдачи. Сидишь на стабильном потоке, выдаешь коробки, получаешь процент. Звучит как идеальный пассивный доход.
1: 3-4 года назад это действительно было так. Люди брали кредиты, вкладывали сбережения, открывали ПВЗ и отбивали их за несколько месяцев. А сегодня рынок физически перенасыщен. Платформы видят эту конкуренцию и планомерно снижают комиссии для владельцев пунктов.
0: Но это закон рынка. Конкуренция съедает сверхприбыль.
1: Если бы только конкуренция. Там внедрена просто гениальная по своей жестокости система коллективной ответственности. Представь реальную ситуацию. Человек заказывает дорогую вазу. Она выезжает со склада маркетплейса где-нибудь в Подмосковье уже с трещиной. Рейтинг автоматически падает у конкретного местного владельца ПВЗ в Гомеле, который эту коробку просто выдал. И за падением рейтинга следует автоматический денежный штраф, который списывается с его счета. Договор составлен так хитро, что крайним финансово всегда оказывается местный партнер на земле. Это регуляторный вакуум для одних и бетонные рамки для других.
0: Но ведь не скажешь, что регуляторы просто молчат. Вспомни, в мае 26 года Март официально внес эти маркетплейсы в реестр субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке. Государство признало монополию. Разве это не первый шаг к победе над ситуацией?
1: Включение в реестр доминантов – это важный шаг, безусловно. Но это просто диагноз. Болезнь задокументирована, но протоколы лечения пока не существует. Проблема в том, что платформы давно переросли статус простого магазина. Они стали базовой инфраструктурой.
0: В плане складов?
1: Да. Например, Озон построил огромный логистический центр под Минском площадью 13 тысяч квадратных метров. Это бетон, рабочие места, логистика. Постановлением на бумаге бетонный хаб не остановишь и не перестроишь.
0: Но регуляторы же пытаются поддерживать своих на этих платформах. Создаются специальные разделы, выделенные категории, вроде «Сделано в Беларуси», где только настоящие верифицированные товары. Это же дает преимущество?
1: Да, такие спецразделы создаются. Но на практике многие классические заводы загоняют туда чуть ли не административным ресурсом. Крупные производители панически боятся маркетплейсов.
0: Почему?
1: Потому что бизнес-модель завода – это планирование, производство, подоптовый заказ и гарантированная оплата. А бизнес-модель маркетплейса – это когда покупатель заказал 3 размера, примерил, 2 вернул. У платформ гигантский процент возвратов и постоянные отсрочки выплат.
0: А завод не может платить зарплаты рабочим отложенными цифровыми обещаниями.
1: Вот именно. Поэтому эти спецразделы – это скорее имитация рыночной экспансии, красивая витрина, за которой скрывается нежелание реального сектора играть в эту рулетку.
0: Хорошо. Мы разобрали, что производители страдают, продавцы выживают, государство запаздывает. Но давай посмотрим на это с другой стороны баррикад. Какая вообще разница обывателю? Какие там законы, кто в каком реестре и сколько платит завод, если человек может зайти в приложение перед сном и купить тормозные колодки на 30% дешевле, чем в автомагазине через дорогу? Для кошелька простого потребителя это чистый, неоспоримый плюс.
1: Этот чистый плюс работает ровно до того момента, пока эти дешевые тормозные колодки не расплавятся через 2 недели эксплуатации.
0: В смысле расплавятся? Ты утрируешь.
1: В самом прямом смысле. И это реальная проблема контрафакта автозапчастей. Состав фрикционного материала на этих дешевых колодках абсолютно не соответствует стандартам. При торможении они мгновенно перегреваются и теряют свойства. Человек едет в сервис, чудом избежав аварии, меняет их, а дальше начинается самое интересное. Он пытается вернуть свои деньги за этот опасный брак. Платформа официально отвечает, мол, мы не продавец, мы просто информационный агрегатор. Вся юридическая и финансовая ответственность лежит на селлере.
0: И кто этот селлер?
1: Покупатель открывает реквизиты, а там индивидуальный предприниматель, зарегистрированный где-нибудь в Екатеринбурге. Или вообще физическое лицо из китайской провинции.
2: То есть судиться с ними из Беларуси?
1: Физически и юридически абсолютно нереально. Затраты на юристов превысят стоимость колодок в десятки раз. В итоге покупатель остается один на один со своей проблемой, без денег и с испорченной машиной. Это классическая ловушка дешевизны.
2: Если посмотреть на то, как люди это используют, возникает ощущение, что дело даже не в колодках или куртках. Замечается массовая привычка заказывать все подряд, просто чтобы заказать. Это похоже на какую-то технологическую зависимость от посылок.
1: Психологи уже ввели для этого термин «дофаминовая посылка». Механика приложения выстроена безупречно, как казино. Человек заказывает какую-то дешевую мелочь, чехол для телефона или кружку, просто листая ленту от скуки. Потом приходит пуш-уведомление.
2: «Ваш заказ собран и отправлен, да?»
1: Да. Происходит выброс дофамина, на следующий день статус «заказ в пути», еще одна микродоза радости. Наконец, готов к выдаче, человек идет в ПВЗ, вскрывает пластиковый пакет. Это цикл чистого импульсивного потребления, где сам процесс ожидания важнее товара.
2: Получается, средний чек одной покупки крошечный, но частота таких походов за дофамином просто огромная.
1: Именно. А физическим следствием этого цифрового дофамина становятся горы картона, километры пупырчатой пленки и тонны скотча. Достаточно заглянуть на любую мусорную площадку возле жилого комплекса в выходной день. Инфраструктура переработки страны просто не проектировалась под такой колоссальный объем упаковочного мусора от индивидуальных посылок. Значительная часть этого пластика едет прямиком на полигоны.
0: Слушай, если собрать все эти разрозненные факты воедино, убитый местный ритейл, серые схемы, штрафы, алгоритмы, мусор, возникает один фундаментальный, закономерный вопрос. Почему именно сейчас? Почему экспансия этих площадок на белорусский рынок стала такой агрессивной именно в последние 2-3 года? Это просто идеальная бизнес-модель или за этим стоит что-то еще?
1: Маркетплейсы просто бегут от экономического кризиса внутри самой России. То, что мы видим здесь, это трансляция их внутренних проблем на соседние, более стабильные в плане конкуренции рынки. Условия существования любого бизнеса в России сейчас стали экстремальными. Во-первых, давай посмотрим на ключевую ставку Центрального банка РФ. При таких ставках кредитования длинные спокойные инвестиции просто мертвы.
2: Ты не можешь взять кредит на 10 лет, чтобы не спеша строить склады.
1: Да. Деньгам нужен максимально быстрый оборот, чтобы отбивать эти сумасшедшие проценты. Агрессивная экспансия и захват новых рынков – это единственный математический выход для них.
2: Звучит логично. Если строить заводы и производство внутри страны слишком дорого из-за кредитов, нужно просто быстрее оборачивать и продавать чужие товары везде, куда можешь дотянуться.
1: Во-вторых, не забываем про дикий кадровый голод в России. Официальная безработица там упала до исторических минимумов – около 2,5%. Рабочих рук физически нет. Идет жесточайшая кровопролитная конкуренция за курьеров, водителей, складских рабочих. Их зарплаты растут в геометрической прогрессии. Соответственно, логистика внутри страны безумно дорожает.
2: И маркетплейсы не хотят оплачивать этот банкет из своей прибыли.
1: Конечно, не хотят. И куда перекладываются эти возросшие издержки? Правильно, они размазываются по всем участникам платформы, в том числе перекладываются на белорусских селлеров через постоянное повышение тарифов на хранение, логистику и комиссии.
0: С логистикой и кредитами понятно. А что происходит с самими товарами? Откуда на платформах берется этот бесконечный, неиссякаемый поток дешевого контрафакта, о котором мы говорили на примере курток и колодок?
1: Это прямое следствие санкций и платежного коллапса в расчетах с Китаем. Российские импортеры сейчас испытывают колоссальные проблемы. Прямые банковские транзакции в юанях висят по 30-45 дней, а потом просто отклоняются китайскими банками из-за страха вторичных санкций.
0: Как же они тогда закупают эти товары?
1: Бизнес всегда находит выход, но он уходит в тень. Используются сложные, запутанные схемы платежей через третьи страны, криптовалюты, бартерные сделки. Естественно, при таких схемах получить официальные документы, сертификаты качества или таможенные декларации на товар становится почти невыполнимой задачей. Это генерирует гигантские потоки так называемого серого импорта.
0: И весь этот серый импорт оседает именно на маркетплейсах?
1: Да, потому что классический магазин просто не имеют права поставить его на полку без бумаг, алгоритму все равно.
0: Получается парадоксальная вещь. В условиях жесткой изоляции и финансовых ограничений эти цифровые площадки остаются чуть ли не единственным рабочим мостом для движения товаров.
1: Именно так. Маркетплейсы – это одна из немногих выживших технологических отраслей в условиях макроэкономического шока. Их алгоритмы, логистические цепочки и приложения были созданы еще до всех этих ограничений. И теперь они работают как огромный насос. Они втягивают в себя этот экономический хаос, серый импорт, сумасшедшие ставки и агрессивную логику выживания и напрямую транслируют все это на белорусский рынок.
0: Да уж, картина складывается действительно масштабная. Начинали мы с того, что дешевые тормозные колодки плавятся, а закончили тем, что за этим стоят глобальные ставки центробанков и кризис международных платежей.
1: Знаете, я не призываю перестать заказывать онлайн. Это было бы лицемерием, я и сама заказываю. Но мне кажется, важно понимать цену удобства. Не ту, что написано в карточке товара, а настоящую, которую платит швея в Бресте, владелец павильона, который закрылся прошлой осенью, и владелец ПВЗ в Гомеле, который работает на износ ради чужого рейтинга. Рынок меняется, это нормально. Но когда правила игры пишет кто-то другой на своей территории, в своих интересах, это уже не просто рынок, это политика. Спасибо, что были с нами, и до следующего раза.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Анекдот дня. Белстат улучшил свой же прогноз. По свежим данным, средняя зарплата в Беларуси 3100 рублей, а в Минске еще выше.
5: В июне номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси выросла до 3104 рублей. По сравнению с маем, показатель увеличился почти на 100 рублей.
4: Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Минске, подсчитал Белстат.
5: Это 4054 рубля. В Минской области средняя номинальная зарплата составила 3138 рублей.
4: Белорусы, комментируя новость, говорят, что видят такие цифры только в статистике, но не в своих кошельках. Даже в вышеупомянутой столице хорошую должность с достойной зарплатой днем с огнем не сыскать.
6: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю. Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то малооплачиваемые. 1000, 1500, 2000 – это вообще что-то такое завышенное.
4: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
6: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3500? Алло. Еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Ну, это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет. За такие обязанности, что они выполняют, это нормально.
4: По словам экономистов, реальная зарплата в Беларуси значительно ниже средней. Половина работников не получает и 2000 рублей, даже до вычета налогов. А в самых низкооплачиваемых сферах зарплаты не дотягивают и до этих цифр. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
4: Детей кормят как свиней. Популярное в Беларуси детское питание теперь продается в жестяных банках. Санкции забрали стекло. Жестяные банки с детским питанием, которые больше напоминают консервы для животных, уже не раз вызывали вопросы у молодых мам. Женщины жалуются не только на внешний вид упаковки, но и на то, что современное детское питание уже не вызывает прежнего доверия.
7: Раньше белорусская молочная продукция и детское питание считались почти эталоном качества. За ними специально ездили, их везли родственникам за границу. А сейчас постоянно меняются упаковка, состав, производители и цены. Покупатель уже не понимает, за что платит, и действительно ли внутри осталось то самое качество. А ведь дети – самое ценное, что у нас есть. Наше будущее.
4: На этом фоне обнадеживающе прозвучала новость от Оршанского мясоконсервного завода, который сообщил, что решил отказаться от металлических банок.
8: «Мы переводим детское питание в стеклянную тару белорусского производства. Уверяем, что рецептуры сохранили, а новая упаковка даже безопаснее и экологичнее».
4: Но радоваться внезапной заботе производителей о белорусских детях пока не стоит, говорят эксперты. Дело в том, что главной причиной перехода на стекло стали санкции, зависимость от импортной упаковки и рост стоимости алюминия, объясняет технолог пищевого производства Алексей Миронов.
9: Алюминиевая банка была импортной. И после санкций завод оказался зависимым от внешних поставщиков и мировых цен на металл. Причем даже российские производители рассчитывали стоимость упаковки по котировкам лондонской биржи. Без скидок даже для нас, союзного государства. В результате алюминиевая тара стала слишком дорогой, и предприятие было вынуждено перейти на белорусское стекло. То есть речь прежде всего идет об экономии и попытке сохранить производство.
4: По словам эксперта, санкции бьют по всей производственной цепочке. Дорожают упаковка, оборудование, комплектующие, перевозки и расчеты с иностранными поставщиками.
9: Сильнее всего ограничения затронули нефтепереработку, калийную отрасль, транспорт, финансы и предприятия, зависящие от западных технологий. Точную сумму ущерба власти не называют, но один из показателей – внешняя торговля. По итогам 2025 года Беларусь купила за рубежом почти на 7 миллиардов долларов больше товаров, чем продала.
4: Для обычных белорусов все это означает, что привычные товары будут все чаще менять упаковку, состав и цену. Не потому, что так удобнее покупателю, а потому, что производителю приходится выживать в новых условиях. И особенно тревожно, когда такие эксперименты касаются детского питания, где родители хотят видеть не импортозамещение, а понятное качество и безопасность. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Солдат по принуждению. В Пензе новая волна охоты на мужчин. Людей похищают прямо средь бела дня. Жители поселка Бушмакова Пензенской области массово жалуются на облавы. По их словам, правоохранительные органы вместе с представителями военкомов приезжают прямо домой и под предлогом проверки задолженностей забирают мужчин на СВО.
11: Четыре незнакомых человека, лица вот. Хотели забрать человека. Улица Верлова, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь,
10: Жители поселка куда только не обращались. Местную власть они обвиняют в сговоре с военкоматами, а в других инстанциях людям попросту не отвечают. Поэтому они обратились к местному блогеру Станиславу Морозову с просьбой обнародовать записи облав.
12: Мы живем в селе Башмакова Пензенской области. Творится беспредел. Людей похищают, избивают и на СВО. Все это делает глава района Павлуткина, ТА, полиция и судебные приставы. Человек из Пензена платит алименты. Они деньги не переводят. Деньги исчезают. У человека образуется долг и отправляют на СВО. Организовали дружину. Курируют ночами поселок. Это доказательство того, что происходит. Помогите нам хотя бы советом. Писали во всей станции. Заявление зарегистрировано и тишина.
10: Не всегда жителям поселка удается отбить мужчин. В администрации же говорят, что все подписали контракт добровольно. Сам Станислав Морозов уже давно освещает облавы на мужчин в Пензе и области. Он взялся за это после того, как на СВО силой забрали его друга.
13: Сейчас стою на месте, где у меня моего хорошего знакомого. Учились вместе, гуляли раньше вместе. Похитили наглым образом. Он просто с пивом стоял еще где-то год, наверное, назад, может, чуть поменьше. Похитили мусора, я их по-другому назвать не могу. Заставили подписать контракт, сейчас он 200. И не нужно рассказывать сказки, что все это добровольно. Нет, людей бьют, людей душат. Кстати, парень жил здесь вот на Тепличном, чуть подальше. Другого моего знакомого там дальше в Кривозере также забрали. У него какие-то там спицы в ноге. Он, да, не то что бегать не может, ходить не может, отправили в штурму, записали подписать контракт, заставили подписать контракт. Третьего там чуть подальше живет. Мужик уже, не знаю, там шестой десяток, а тоже заставили.
10: Сейчас, говорит пензенский блогер, выходить на улицы городу страшно, особенно в вечернее время. Многих ему знакомых мужчин прямо с улицы забрали на фронт. Блогер призывает людей самих организовываться в дружины и отбивать мужчин. Местный военкомат Морозов назвал пыточным лагерем. По его словам, терпение у народа заканчивается. Тем временем адвокаты рассказывают, что подобная ситуация с облавами происходит не только в Пензенской области, а и в других регионах страны.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
14: Министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов о важности Калужской области для экономики Беларуси.
15: Калужская область – это важный торгово-экономический партнер для нашей страны. По итогам 2025 года регион занял 14 место по объему товарооборота среди всех субъектов Российской Федерации и составил более 700 миллионов долларов. Наша ближайшая, конечно, общая стратегическая задача – задействовать весь потенциал, конечно, стремиться к миллиарду. Убежден, что эта планка станет для нас не просто цифрой, а прочным фундаментом для перехода на принципиально новый уровень экономической интеграции. Особой гордостью, конечно, для нас является это строительный сектор, та сфера, которую в том числе я курирую. Белорусские строители много лет успешно возводят в Калужской области не только жилые кварталы, но и социальные объекты, современные школы, детские сады. Мы искренне дорожим этим высочайшим уровнем доверия со стороны руководства и жителей региона. Белорусская сторона готова и далее принимать активное участие в возведении объектов различного назначения, гарантируя высокое качество и строгое соблюдение сроков.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Это просто портал в ад. На границе Беларуси с Литвой нашли уже 10-й тоннель для нелегалов.
17: Между Белоруссией и Литвой обнаружили подземный тоннель.
18: Иван, как? Да.
16: Уже 10-й по счету тоннель обнаружили литовские пограничники. Как отметил глава службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев, подземные ходы построены профессионально, а это значит, была серьезная подготовка. Недостроенный 11-метровый тоннель, как и все выявленные до этого, оперативно ликвидировали. Новый способ нелегально попасть из Белоруссии в ЕС. Делится подробностями военный аналитик Антон Привалов.
19: Это не какая-то нора, а настоящая шахта. Через такую можно провести не только нелегальных мигрантов, но и пару батальонов зеленых человечков. Ход удалось обнаружить с помощью специальной аппаратуры, фиксирующей подземные колебания. После этого к операции литовцев подключились польские специалисты со специальным оборудованием. Закончить тоннель не успели. Выход на территорию Литвы так и не был прорыт, поэтому воспользоваться проходом никто не смог. Этот тоннель засыпали, но начали расследование. И тут возникает логичный вопрос. Интересно, как в стране граница остается настолько дырявой, что какие-то неизвестные то запускают через нее дроны, то роют под ней тоннели в промышленном масштабе. Еще один вопрос. Кто двинет через такие проходы осенью, если Путин все-таки проведет мобилизацию?
16: По информации погранслужбы Литвы, тоннель был проложен под пограничной тропой и вел с территории Беларуси в Варенский район к селу Пертакас. Рядом с нелегальным переходом обнаружили инструменты для раскопок и бревна для укрепления стен. Кроме этого, специалисты службы охраны госграницы Литвы сообщили о двух десятках мужчин в гражданской одежде, которые после обнаружения скрылись в лесу на белорусской стороне. Пока власти Беларуси никак не комментируют произошедшее, а в соцсетях люди активно делятся своими предположениями.
20: Это мигранты прокопали, которых Лукашенко зазывает к нам пахать, а они, увидев зарплаты, бегут в Европу. Ох, доиграемся мы, вернее, наше правительство. Итак, все это добрососедство с россиянами боком вылазит.
21: Слушайте, только за последние дни июля столько платов с сигаретами из Беларуси в Литву задержали. Опять же, метеозонды и даже дроны. Все с теми же сигаретами. Поэтому в том, что это все и тоннель из Беларуси было, и наши пограничники, а может и кто повыше о нем знали, у меня сомнений нет. А если не знали, так какого хуя средства из госбюджета выделяют на эту структуру, тем же военным? Если у них под носом такой беспредел.
22: Один белорусский путешественник во времена ковида сделал круг вдоль белорусской границы. Ему выписали штраф за нарушение правил пребывания в приграничной зоне, хоть он туда по ошибке попал. Так что без ведома властей вырыть туннель невозможно. Уверен, очередная провокация.
16: По факту обнаружения тоннеля Литва начала расследование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
23: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
24: Мосаме сарма.
23: Лето.
24: Мосаме гарма.
23: Весна.
24: Бахар.
23: Осень.
24: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
14: Министр внутренних дел Иван Кубраков на коллегии УВД Гродненщины высказался о проблемах в сфере агропромышленного комплекса.
25: Что касается горячей поры, это уборочной компании, последняя рейдовая группа, которая отработали на территории Гродненской области, вот то, что показали за два дня, вы сами видите, что проблема есть, проблема остается. Да, где-то иногда председатели райисполкомов, руководители сельхозпредприятий пытаются показать красивую картинку, показывая один из сельхозпредприятий, где все хорошо. Но когда начинаем смотреть глубже, вот как ваш ролик, который вы сделали, проблема есть и проблема застарелая, но самое главное, что это проблема долгоиграющая. И люди уже, это их образ жизни, особенно вот там, где много канистр показывали и так далее. Пьяные приходят постоянно, когда задают вопрос, 2,5 промилле это много, отвечает работник, это для вас много, для меня это норма. Поэтому вот в этом плане, уважаемые коллеги, нужно работать ежедневно.
3: Новости регионов на радиосигнал.
16: Под Борисовом бабушке настолько не нравилась девушка-внука, что она пошла на преступление. В деревне Кимия могла произойти настоящая трагедия. Там 79-летняя пенсионерка подожгла дом, где находился ее внук с подругой. Женщина разбила окно, облила горючей жидкостью помещение и подожгла. Пара не спала и быстро справилась с огнем. Как сообщили правоохранители, пенсионерка уже привлекалась за поджог ранее. Сейчас она задержана и не отрицает содеянного. Возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение имущества. Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы. Рабочий в Кобрине получил тяжелую травму. Сообщение об инциденте в милицию поступило из больницы. Медики рассказали, что к ним доставили мужчину с переломом голени. Травму кобринчанин получил в гараже во время ремонта грузового МАЗа. При подъеме коробки переключения передач многокилограммовый агрегат сорвался и упал ему на конечность. В результате ремонтник получил оскольчатый перелом большеберцовой кости и ушиб. Данное телесное повреждение квалифицированы как тяжелые. Проводится проверка, сообщили в ГКС. В Климовичском районе местный житель попался на незаконной ловле рыбы, а во время обыска у него дома нашли еще и патроны, которые он хранил незаконно. 47-летний мужчина с товарищем добыл почти 4 десятка рыб – карася серебряного, золотого и леня. И попали в поле зрения сотрудников местной инспекции охраны животного и растительного мира за незаконную добычу рыбы. Далее в домах фигурантов милиционеры и госинспекторы провели осмотры. И у 47-летнего мужчины обнаружили более полусотни патронов. Опасную находку направили в управление комитета судебных экспертиз. Баллистическая экспертиза установила, что патроны являются боеприпасами к нарезному огнестрельному спортивному и охотничьему оружию, пригодными для стрельбы. Мужчина признался, что патроны обнаружил в доме знакомого в Смоленской области России, присвоил их себе и привез домой. В отношении браконьера возбудили еще одно уголовное дело за незаконное хранение и перемещение боеприпасов через границу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
16: Это крах системы. Выпускница медуниверситета рассказала, что стране не хватает 10 тысяч врачей.
0: Государство не меняет политику, с которой подходит к медицинскому образованию и к самой сфере. Медик больше не ценится как специалист. Мы видим, как власть реагирует закручиванием гаек вместо реальных реформ. Адекватная реакция на это – искать лучшие доли в других местах. И как молодые врачи, так и специалисты со стажем массово уходят из белорусской медицины и уезжают за границу, так как не видят перспективы в Беларуси. И имеют на это полное право.
16: Выпускница Белорусского государственного медицинского университета Алана поделилась своим мнением относительно завершившейся вступительной кампании в медвузы. Отмечу, тема недобора студентов в медуниверситеты, а также небывалое снижение проходного балла по некоторым специальностям стала вирусной в соцсетях. Белорусы обеспокоены возможным снижением уровня подготовки будущих специалистов и усугублением проблемы дефицита врачей.
1: Молодежь не хочет поступать в мед, потому что не хочет потом 5 лет вкалывать по распределению, как на каторге, без возможности сменить место работы. В доказательство – анализ баллов на зачисление в прошлом и в этом году. Конечно, смотря какая специальность, но в этом году проходной балл на 50-100 баллов меньше. Люди – это не потому, что поступающие глупее, чем в прошлые годы, а потому что недоборы. А поэтому университеты понизили планку, чтобы закрыть пустые места.
2: Получили, что хотели. Забрали возможность учиться платно и не отрабатывать эти 5 лет. Получите отсутствие абитуриентов в медвузы. И то ли еще будет. На то, чтобы получить место с хорошей зарплатой в частном медцентре, уйдет 10-15 лет жизни. Потому что 6 лет в университете плюс 1 интернатура, уже 7. Потом 2-5 лет распределения, потом сдать на специальность, через 3-5 лет на категорию. Все это время молодые медики должны трудиться только в госструктурах.
5: Выживать на низкую зарплату, за которую на тебе будет лежать большая ответственность за жизни людей, тебя будут унижать, а о карьерном росте можешь забыть. Есть вопросы, почему студентов-медиков с каждым годом все меньше. Скоро вообще останемся без врачей.
16: Выпускница БГМУ Алана отмечает, молодым специалистам не только не оказывают поддержки, но и зачастую относятся как к третьему сорту. Цитата. «Молодым врачам нужна помощь, но их не уважают. Старшие коллеги зачастую не хотят делиться знаниями и что-то показывать». Кроме этого, девушка говорит, что многие не выдерживают морального давления и нагрузки.
0: «Во время учебы ты иногда не спишь несколько дней подряд, потому что объемы материала огромные. Иногда только на подготовку по одному предмету уходит от 5 до 7 часов. Но студенты-медики знали, куда поступают, хотя многие отчисляются, не выдержав. Но многие уходят уже после успешного окончания обучения. Вы представьте, что кроме лечить людей, на вас взваливают множество обязанностей перед профсоюзами, различными госинститутами, а еще идеологическое давление, как и на многих госдолжностях. Все это, конечно, большое давление на ментальную систему, а заканчивается оно тем, что выпускники уходят из медицины и даже вспоминать о ней не хотят. Я сейчас не работаю по специальности, как и многие мои коллеги, ведь в Беларуси молодому специалисту, мягко говоря, неперспективно и сложно пробиться в люди, не получая за это копейки.
16: По мнению девушки, молодые врачи не уверены в своем будущем, и пока это не изменится, медики будут уезжать из Беларуси. А белорусские выпускники найдут себя в различных медуниверситетах не только в Польше и Литве, но и в Германии и других странах Евросоюза. В итоге Беларусь столкнется с коллапсом медицинской системы. Недостаток составит не 3000 человек, а десятки тысяч, резюмирует молодой специалист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
6: Новости союзного государства.
7: Ракеты на Москву – это реально? Жителям Подмосковья массово рассылают оповещения о расположении бомбоубежищ.

0: Под угрозой ударов дронов почти вся территория России. Еще пару лет назад такое не мог представить никто. Однако удары по НПЗ и складам Wildberries показали совсем другую реальность. Теперь стала актуальной другая проблема – бомбоубежище. Жители Подмосковья стали получать сообщения о готовящихся ударах с ракетами по Москве и области. А в интернете появились карты с расположением укрытий на случай беспилотных или ракетных атак. Это в основном подвалы домов, подземные паркинги, которые либо закрыты, либо не обустроены как укрытие, пишут жители столицы. В целом информация вызвала шок, ведь все знают, Москва под усиленной защитой. Туда свезли панцири из других регионов. Но, как оказалось, это ненадежная защита, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
0: Паники среди населения добавила информация о том, что на Украине испытывают новую дальнобойную баллистическую ракету, которую начнут применять уже через месяц. Она способна долететь до Москвы и области. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Баранец.
2: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
3: друзья,
2: что не можем, на 100%.
3: Не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Я возьму на себя неосторожную эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
2: Потому что это правда.
3: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
0: В укрытии чиновники рекомендуют брать с собой документы, лекарства и телефон с зарядным устройством. Тем, у кого поблизости нет укрытий, советуют в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Заместитель начальника Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси Андрей Кудрицкий о наказании за распространение наркотических веществ.
6: В нашей стране в настоящее время предусмотрена суровая ответственность за распространение наркотиков. Под распространением мы понимаем сбыт. Это часть 2, 3, 4 и 5 статьи 328. И здесь наказание предусматривает лишение свободы от 3 до 25 лет лишения свободы. Причем, как мы уже говорили, 95% наркосбытов происходит в сети интернет. А четвертая часть подразумевает распространение в составе организованной преступной группы, коими является интернет-магазин. Это организованная преступная группа. И все, кто участвует каким-либо образом, либо путем распространения, либо какой-то финансовой составляющей, либо вот рекламщиком в этом магазине, либо спортиком, он будет подлежать уголовной ответственности по четвертой части, где наказание предусмотрено от 10 до 20 лет лишения свободы. Уголовная ответственность наступает с 14 лет.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Брошенные Россией солдаты из Беларуси. Киев назвал число пленных белорусов из подразделений российской армии.
8: По состоянию на июль 2026 года в местах содержания военнопленных в Украине находятся 22 гражданина Беларуси. Начиная с 2022 года, 7 белорусов, которые имели также и российское гражданство, обменяли на граждан Украины, находившихся в российском плену.
7: Об этом сообщили в Координационном штабе Украины по вопросам обращения с военнопленными. Если российского паспорта у солдата нет, а только белорусский, то речи об обмене вообще нет, рассказывает юрист Юлия Губаревич.
9: Украина не возражает против обмена иностранных граждан, которые воевали в рядах российской армии и попали в плен. Их включение в списки и возвращение в Россию зависит исключительно от российской стороны. Ясно, что там приоритет – собственные граждане. Желательно те, которых можно быстро вернуть на фронт. Также приоритет получают представители привилегированных подразделений, в том числе кадыровцы из подразделения «Ахмат».
7: Белорусские пленные массово записывают обращения к Александру Лукашенко, но президент их даже не комментирует, говорит эксперт.
9: У нас эта тема серая зона. То есть все и все понимают, но закрывают глаза. Нет списков пленных и убитых белорусов, а значит, нет проблемы.
7: Подтверждают эту информацию и белорусские военные, которые попали в плен, участвуя в российской СВО.
10: Как вы думаете, вас обменяют?
11: Нет. Ну, как обмен, просто как происходит обмен, меня не обменяют.
10: Почему вы так думаете?
11: Я не знаю ответа, но я знаю, что это так. Откуда я знаю это? Потому что есть люди, которые уже по 2 года сидят. Фактор, тот факт, что у тебя отсутствует российское гражданство, это все, это клеймо, что ты не уезжаешь на обмен. Те, которые отсутствуют гражданство, ни одного еще не уехало.
7: По подсчетам экспертов, на начало прошлого года в составе российской армии в спецоперации на Украине участвовали как минимум 742 гражданина Беларуси. Десятки из них сейчас в плену. Точное число погибших неизвестно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко рассказал, как спасал Беловежскую пущу.
12: Беловежскую пущу надо вводить в порядок. Не только по дороге, где я проезжаю и подлетаю, а в Беловежской пуще в целом. Там очень-очень много поваленных деревьев, и их как-то с ними
13: мы
12: надо...
13: Мы там сейчас большую площадку готовим, это тот поваленный лес.
12: Ну, это ты
13: лес.
12: На всякий случай передай.
13: Сегодня мы встреча у нас с ним, там обсуждение многих
12: да,
13: вопросов.
12: Да, с Назаровым. Я недоволен, что это творится у Беловежской пущи. Надо в порядок наводить.
13: Сейчас есть понимание.
12: Я не могу там все деревья поваленные вырубить, на дрова порубить и так далее.
13: Ну, поваленные запрещает наука.
12: Я тебе разрешаю.
13: Все понял.
12: Наука. Я помню, стал президентом, еще сопливым был. Это спасло Беловежскую пушку. Сейчас бы я еще думал, но науку ориентируюсь. Короед. Ой, нельзя. Падают деревья, короед разводится, пуша уничтожается. А старики пришли, говорят, детка, надо вырубать это и убирать, ибо погибнет все. Наука и старики, я говорю, все, рубим. Спасли пушку. Капут бы было этой пушки. Вот тебе наука. Поэтому там, где нужно, убирать. У нас же есть там заповедная территория, где нельзя ни рубить, ни косить, ни грибы собирать. Ну и хорошо, пусть ездят и смотрят эти ученые. А в Пуще надо наводить порядок.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Ракета на Москву. Это реально? Жителям Подмосковья массово рассылают оповещения о расположении бомбоубежищ.

0: Под угрозой ударов дронов почти вся территория России. Еще пару лет назад такое не мог представить никто. Однако удары по НПЗ и складам Wildberries показали совсем другую реальность. Теперь стала актуальной другая проблема – бомбоубежище. Жители Подмосковья стали получать сообщения о готовящихся ударах с ракетами по Москве и области. А в интернете появились карты с расположением укрытий на случай беспилотных или ракетных атак. Это в основном подвалы домов, подземные паркинги, которые либо закрыты, либо не обустроены как укрытие, пишут жители столицы. В целом информация вызвала шок, ведь все знают, Москва под усиленной защитой. Туда свезли панцири из других регионов. Но, как оказалось, это ненадежная защита, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
0: Паники среди населения добавила информация о том, что на Украине испытывают

0: Потому что это правда.
1: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну, и прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
2: В укрытии чиновники рекомендуют брать с собой документы, лекарства и телефон с зарядным устройством. Тем, у кого поблизости нет укрытий, советуют в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
4: Дас.
3: 20.
4: Бис.
3: 30.
4: Тис.
3: 40.
4: Чалис.
3: 50.
4: Пачас.
3: 60.
4: Сат.
3: 70.
4: Саттар.
3: 80.
4: Асси.
3: 90.
4: Навве.
3: 100.
4: Эксо.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о ситуации с бензином. Вот сразу, без каких-то долгих предисловий, давай перенесемся на восток Беларуси.
7: Давай. Звучит интригующе.
6: Представь себя. Трасса М1 у деревни Редьки или там Р21 в районе Лиозна, Р43 возле Звенчатки. 8 утра.
7: Но обычное время, типа, все едут на работу?
6: Да, люди везут детей в школы и едут по делам. А на заправках просто километровые очереди из машин. И у всех российские номера.
7: Ого, прям километровые.
6: Абсолютно. Смоленск, Брянск, Псков. И люди стоят там от 1.5 до 3.5 часов.
7: 3 часа на заправке. Жесть.
6: И это еще не все. У КАЗ периодически вспыхивают настоящие драки за место, а резервуары самих заправок время от времени остаются вообще пустыми.
7: Слушай, ну это звучит как какой-то постапокалипсис, честное слово. Неужели это прямо сейчас происходит?
6: Прямо сейчас, каждое утро.
7: Просто, ведь привычно как заехать на заправку, ну, потратить максимум минут 10. Залил бак, взял кофе и поехал. А тут 3.5 часа.
6: Да-да. И для местных фермеров, особенно сейчас, перед уборочной, или для дальнобойщиков это стал просто ежедневный кошмар.
7: Ну, логично, им же работать надо. А кто вообще эти люди в очередях? Почему так резко все сломалось?
6: Вот тут в дело вступает чистая математика дефицита. Это не обычные водители. Это перекупщики.
7: А, челноки, понятно.
6: Да. Типичный такой перекупщик – это водитель какого-нибудь старого минивэна. В багаже у него 4 канистры по 20 литров.
7: Так, это 80.
6: И плюс заводской бак машины, который вмещает литров 60. Итого за одну ходку вывозится 140 литров топлива.
7: Подожди, но неужели несколько предприимчивых ребят на старых минивэнах могут прямо высушить целые заправки? Но это же бред, объемы не те.
6: А вот давай считать маржу, и ты поймешь масштаб. Цена 95-го в Беларуси сейчас 2 рубля 68 копеек.
7: Это если перевести где-то 72 российских рубля, да.
6: Точно. А в приграничной соседней страны, буквально в паре десятков километров, цена на заправках уже 85, а то и 92 рубля.
7: То есть разница от 13 до 20 рублей с литра.
6: Именно. Умножаем на 140 литров. 3 такие ходки в день – это 6300 рублей чистого дохода.
7: Ничего себе.
6: А за месяц набегает почти 190 тысяч российских рублей.
7: Обалдеть. За такие деньги понятно, почему там драки идут. Это же огромная сверхприбыль.
6: Это уже не стихийная история, это организованный промысел. И самое интересное, российские пограничники пытаются это как-то останавливать, разворачивают машины с откровенно забитыми багажниками.
7: Ну да, с канистрами не пускают.
6: Но юридически придраться сложно. Полные заводские баки никто не запрещал. А у минивэн...

0: Минивэнов они бывают и по 80, и по 90 литров. Они проезжают абсолютно спокойно.
1: А на белорусских АЗС с этим как-то борются? Ну, типа, не наливать больше определенного объема?
0: Пытаются. Ввели такое негласное устное правило не больше 20 литров в канистру сверхбака.
1: И как, работает?
0: Конечно, нет. Это вызывает только крики и скандалы у касс. Кассир говорит, мол, начальство запретило. А документа-то официального нет.
1: Ну да, человек отстоял 3 часа, ему эти устные запреты до фонаря.
0: Это, знаешь, как прорыв плотины. Если вода на одной стороне стоит в 1,5 раза дороже, но никакие устные запреты кассиров этот поток не удержат. Экономика всегда найдет щель.
1: Согласен, да. Но слушай, почему соседний рынок внезапно оказался в таком катастрофическом положении? Откуда этот дефицит взялся?
0: Корни в разрушенной инфраструктуре. Удары по их нефтеперерабатывающим заводам вывели из строя около 50% мощностей по производству бензина.
2: 50%? Половина всей переработки?
0: Да. И это бьет по самым уязвимым точкам. Например, в Крыму бензин уже продают по талонам.
2: Серьезно, по талонам? В 26-м году?
0: Абсолютно. Регион столкнулся с реальной транспортной блокадой. Цены на все растут, туризм парализован полностью.
2: Но подожди, я вот не понимаю. Заводы же можно починить, это же нефтянка. Там денег куры не клюют. Почему это не делается?
0: А тут надо понимать психологию так называемых нефтяных генералов.
2: В смысле?
0: Начинается тихий саботаж. Смотри, ремонтировать сложную установку крекинга – это дико дорого и долго из-за санкций на детали.
2: Ну да, запчасти фиг достанешь.
0: И какой смысл директору завода вкладывать миллиарды, рисковать своей карьерой, если через неделю в эту же новую установку снова может прилететь беспилотник?
2: А, то есть они просто боятся.
0: Им проще развести руками, сослаться на отсутствие деталей и просто ждать окончания боевых действий.
2: Ничего себе, типа мы не виноваты, это форс-мажор?
0: Да. Плюс на Санкт-Петербургской бирже рост цен ограничен административно. Поэтому крупным компаниям банально невыгодно поставлять туда топливо.
2: То есть они работают в убыток, получается?
0: Да, за Уралом из-за этого могут закрыться до 40% независимых АЗС, а в европейской части до 20%.
2: Слушай, ну если нормального бензина нет, чем они заправляются?
0: Тем, что есть, качество падает катастрофически. Сейчас от 20 до 30% бензина на их рынке – это так называемая «барматуха».
2: Барматуха. Это разбавленный, что ли?
0: Это примадонный бензин с кучей дешевых присадок. Заводы, у которых сгорели установки крекинга, ну, например, Ильский НПЗ, они пытаются выбросить на рынок хоть что-то.
2: И чем это грозит машине?
0: Смертью двигателя. Октановое число там низкое, воспламеняется он раньше времени, Porsche еще идет вверх.
2: А взрыв уже толкает его вниз.
0: Именно. Возникает детонация. И этот прямогонный суррогат просто крошит моторы.
2: Жесть. Ну, на этом фоне понятно, почему белорусская нефтепереработка стала для них спасательным кругом.
0: Да, произошел экстремальный скачок экспорта. В июне 26 года экспорт белорусского бензина туда достиг исторического максимума.
2: И сколько это в цифрах?
0: 141 тысяча тонн.
2: 141 тысяча звучит масштабно. Но с чем сравнить?
0: Это в 2,5 раза больше, чем в мае, и, внимание, в 141 раз больше, чем в июне 25 года.
2: Подожди, в 141 раз?
0: Да, тогда экспортировали всего 1000 тонн.
2: Обалдеть. А заводы вообще справляются с такой нагрузкой?
0: На пределе. Максимальная экспортная мощность Мазырского НПЗ и Нафтана в сумме это где-то 150, ну в пике 170 тысяч тонн.
2: То есть они сейчас работают на, ну процентов на 90 от максимума?
0: От 83 до 94% предела возможностей. Износ оборудования колоссальный.
2: Слушай, ну с другой стороны, продать 141 тысячу тонн, это же огромные деньги. Заводы должны просто лопаться от прибыли, золотой дождь.
0: Если бы. Вот тут начинается самое парадоксальное. Цены для поставок туда фиксированные.
2: В смысле? Не рыночные?
0: Нет. Межправительственные соглашения. Они привязаны к их внутреннему рынку, который, как мы помним, административно сдерживается.
2: А, то есть продают за копейки.
0: Да. Убытки белорусских НПЗ из-за этих поставок составляют от 15 до 22 миллионов долларов. И это ежемесячно.
2: Ого. Минус 20 миллионов каждый месяц?
0: И это еще не все. Из-за того, что все топливо уходит на восток, полностью рухнул транзит в Азию.
2: А Азия – это же премиальный рынок, да?
0: Да, там мировые спотовые цены. В мае туда шло 166 тысяч тонн, а в июне рухнуло до 24.
2: То есть мы, в Белоруссии просто отказались от премиальных рынков, чтобы продавать в убыток соседям.
0: Именно. И кто-то должен этот банкет оплачивать.
2: Ну да, чудес в экономике не бывает. И кто оплачивает?
0: Обычные люди внутри страны. Государство компенсирует эти убытки за счет потребителей. Белнефтехим повышает предельные цены на 1 копейку почти каждую неделю.
2: Слушай, ну 1 копейка – это же вообще смешно. Никто даже не замечает, когда бак заправляет.
0: Психологически – да. Но за 3 месяца бензин уже подорожал на 8-10 копеек.
2: Ну, все равно звучит не очень страшно.
0: Это как протекающая труба в доме. Капает понемногу, а в конце месяца ты получаешь огромный счет за воду. Смотри, при заправке 40 литров в неделю – это дополнительные 12-16 рублей в месяц из кармана водителя.
2: Ну да, за год набежит прилично.
0: К концу года это даст плюс 20-30 копеек к литру. И главное, ты же платишь не за свои дороги, ты спонсируешь чужой кризис.
2: Но это, конечно, сильно меняет перспективу. А что с сельским хозяйством?
0: Это главная угроза сейчас. Идет уборочная кампания. Комбайнам нужно топливо здесь и сейчас. Если бензовозы уходят на экспорт, а остатки выгребают перекупщики в канистры, сельхозтехника может просто встать в полях.
2: Слушай, ну если все так серьезно, почему власти молчат? Ну как они реагируют на эти драки у касс?
0: А официальная позиция – это глухое молчание.
2: Вообще ничего не говорят.
0: Только дежурные фразы про выполнение союзных обязательств. Нет публичного признания дефицита, нет официальных лимитов, нет никаких прозрачных механизмов компенсации.
2: Буду адвокатом дьявола. А может, молчание – это правильная тактика?
0: В каком смысле?
2: Ну, смотри. Если чиновники выступят с заявлением, официально признают дефицит, начнется же дикая паника. Все побегут скупать бензин, наливать в бочки, в гаражах прятать.
0: Тут работает другой эффект. Социологи называют это тревогой неопределенности.
2: Это как?
0: Когда люди видят километровые очереди, видят таблички «топлива нет», но власть делает вид, что все нормально, они готовятся к худшему.
2: А, то есть молчание пугает больше?
0: Да. Люди начинают заправляться впрок при любой возможности, просто на всякий случай, и это только усиливает физический дефицит.
2: Логично.
0: А вот официальные жесткие лимиты для иностранцев, наоборот, мгновенно бы сбили напряжение. Люди бы поняли: ага, ситуация под контролем, нам бензина хватит.
2: И к чему тогда все это приведет? Какие сценарии?
0: Базовый сценарий: цены продолжат ползти вверх по копейке, ограничения будут стихийными, зависеть от кассира, ну и очереди никуда не денутся.
2: А пессимистичный?
0: Официальный жесткий лимит на продажу в одни руки по всей стране. И введение талонной системы для фермеров и спецтранспорта уже этой осенью.
2: Талоны на бензин? Да, вернулись в прошлое. Но знаешь, что меня больше всего пугает во всей этой истории?
0: Что?
2: Долгосрочные последствия. Вот ты говоришь, транзит в Азию рухнул.
0: Да, почти в ноль.
2: Но рынок же не прощает пустоты. Эти премиальные азиатские покупатели, которым в июне не привезли сотни тысяч тонн топлива, они же не будут сидеть и ждать?
0: Абсолютно. Они прямо сейчас идут к поставщикам на Ближнем Востоке и заключают новые контракты.
2: И это контракты не на месяц, это долгосрочные договоры на годы. То есть, когда этот региональный кризис закончится, вернуться на эти рынки будет почти невозможно.
0: Да, место уже будет занято, а значит, экономика белорусских заводов будет подорвана на годы вперед. Мы сейчас жертвуем будущим ради того, чтобы закрыть чужую дыру сегодня. Вот такая складывается ситуация. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Начальник Главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Николай Лешек о ходе текущей уборочной кампании.
5: Что касаемо озимого рапса, уборка идет также с опережением. И если соотнести уровень убранных площадей, это порядка 177 на сегодня на утро было убрано, с аналогичной площадью убранного прошлого года, то мы уже практически прибавили 45 тысяч тонн к валу прошлого года. Я думаю, оставшиеся площади будут также продуктивны, и все заверения даны руководством и поручения, данные правительством главы государства в отношении рапса, будут выполнены.
3: Важный сигнал.
6: Бесплатная рабочая сила. В Беларуси бум студенческих отрядов. Почему детям не платят за эту работу? В Беларуси растет запрос среди молодежи на работу в студенческих отрядах, сообщил первый секретарь БРСМ Владимир Павловский. Он отметил, что только на начало июля в студотрядах было задействовано около 20 тысяч человек, которые не только трудились, но и занимались патриотическим воспитанием и своеобразной идеологической закалкой.
7: Если говорить про студенческий отряд, то вот в 2026 году у нас вот, если говорить про название, да, то есть имена Героев Советского Союза, значит, наши студенческие отряды, наши отряды, да, то есть и вот в 2026 году такой креатив, вновь созданные отряды, они носят звание именно Героев Женщин, да, то есть партизаны, которые вот в годы Великой Отечественной войны также вот внесли колоссальный вклад в то, чтобы мы сегодня могли и имели вот эту замечательную возможность трудиться под минным небом.
6: По словам Павловского, работа по привлечению молодежи в студотряды активно проводится, в том числе в социальных сетях. Цитирую. «У нас активно проходит информационная кампания, чтобы молодые люди знали про такую замечательную возможность. Не только заработка своих первых денег, но и для работы в коллективе. Правда, уже традиционно привлекательным все выглядит только на словах. Из разных уголков Беларуси поступают жалобы либо на недоплаты, либо и вовсе на отсутствие ЗП. Такие случаи не единичные, говорит юрист Андрей Рудой.
8: Исходя из количества обращений ко мне и моим коллегам по поводу невыплаты заработанных молодежью денег, могу сказать, что студенческие отряды БРСМ – одна из самых незащищенных категорий. Детей отправляют работать, ставят галочку и забывают о них. Их права никто не защищает, а поэтому работодатели часто пользуются таким положением дел. В Краснопольском районе студотряду из 20 человек, которые работали на госпредприятии, заплатили копейки. Подростки не получили даже минимальную заработную плату. К нам за разъяснениями обратились родители одного из несовершеннолетних. В результате дело дошло до прокуратуры. Общая сумма недоплаты – больше 5000 рублей.
6: Отмечу, с такой же ситуацией столкнулись учащиеся 8-9 классов, которые в составе студотряда трудились в Оршанском лесхозе. Школьников отправили на прополку питомника с молодыми елями, пообещав зарплату в 1000 рублей. В итоге подростки трудились на жаре, иногда без питьевой воды, потому что наниматель забывал, и за 3 недели заработали по 100-120 рублей. Кроме того, деньги студотряду выплатили с задержкой. Один из ребят, Павел, поделился историей в соцсетях и попросил помощи в решении ситуации.
9: «За свой тяжелый труд на жаре в плюс 27-30 градусов я получил всего 119 рублей. Это плевок в лицо подросткам, которые честно хотели и помочь, и заработать, а не сидеть все лето в телефонах. Мы шли работать, ожидая уважения к нашему труду, а получили абсолютную несправедливость и копеечную подачку. Хотелось бы услышать объяснение от руководства Оршанского лесхоза, на каком основании начислялась зарплата и почему условия труда не соответствовали элементарным санитарным нормам».
6: По словам Павла, он усвоил урок, как работает система в стране и как сильно порой отличается обещанное от реального. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Глава правительства Александр Турчин провел встречу с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым.
10: Взаимоотношения с Российской Федерацией сейчас находятся, считаю, на очень высоком уровне. И вот наши постоянные контакты с правительством Российской Федерации. Мы с Михаилом Владимировичем всегда чуть ли не в онлайн-режиме на связи. Ну и мы видим, что это на самом деле приносит результат. И вот взаимного товарооборота, да и не только товарооборота, самое главное, наши взаимоотношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Культурные связи, значит, экономика, взаимные проекты, взаимная кооперация. То есть, на самом деле, мне кажется, что вот результатами нашей работы можно, ну, если не гордиться, то точно назвать их успешными. Ну и, конечно, как вы правильно сказали, Центральный федеральный округ – это для нас в Российской Федерации основной партнер, да и роль в экономике России, я тоже все это изучил, конечно, очень, очень велика. И территориальная близость, и развитие экономическое, поэтому это важнейший экономический партнер Беларуси.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
12: Угу.
11: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
12: Но подожди.
11: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
12: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеримить всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
11: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
12: Какая еще ловушка?
11: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
13: Но это деньги на старт.
11: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
13: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
11: Роскошь сидеть без копейки.
13: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
11: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
13: Да почему съедает-то?
11: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1,5-2 месяца.
13: Ну не сгущай краски.
11: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
13: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
11: Ага, базовое.
13: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
11: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
13: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
11: Знаю.
13: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
11: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
13: Зато самые важные доли.
11: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
13: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
11: Нет, но...
13: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
11: Угу.
13: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
11: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
13: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
11: Ой, давай без этого.
13: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал» при рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
11: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
14: Бюджет не резиновый.
11: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми. И они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне $1400-$1500. Средняя зарплата 800.
13: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
11: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
12: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
11: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
12: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
11: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
12: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
11: И что с того?
12: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
11: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
12: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
11: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
12: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
11: Да ну?
12: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
11: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
12: Ну, это...
11: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
12: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
11: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самая страшная – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
12: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
11: Угу, работает.
12: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
11: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
13: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
11: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
12: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
11: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
12: До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Заместитель директора по экономической деятельности Национального агентства по туризму Денис Бежок о развитии туристической сферы в Беларуси.
14: Нам удалось получить больше конкретики, больше понимания по развитию туризма, выделению земельных участков, их, скажем так, наверное, оформление для дальнейшего строительства, более прозрачные правила игры становятся, и более простые. И Национальное агентство по туризму огромный вклад в это ввела, потому что как практики, как люди, которые работают в поле, постоянно общаются с бизнесом в этой сфере, как и с государством, так и с частным, что касается агротуризма, в санаториях, в гостинице и так далее. Поэтому, если так кратко срезюмировать, в программе «Туризм 2026-2030» более понятные, четкие правила игры будут, и мы надеемся на выполнение достигнутых задач перед агентством, вообще в целом перед туризмом и вкладом его в ВВП.
3: Важный сигнал.
6: Брошенные Россией солдаты из Беларуси. Киев назвал число пленных белорусов из подразделений российской армии.
15: По состоянию на июль 2026 года в местах содержания военнопленных в Украине находятся 22 гражданина Беларуси. Начиная с 2022 года, 7 белорусов, которые имели также и российское гражданство, обменяли на граждан Украины, находившихся в российском плену.
6: Об этом сообщили в Координационном штабе Украины по вопросам обращения с военнопленными. Если российского паспорта у солдата нет, а только белорусский, то речи об обмене вообще нет, рассказывает юрист Юлия Губаревич.
16: Украина не возражает против обмена иностранных граждан, которые воевали в рядах российской армии и попали в плен. Их включение в списки и возвращение в Россию зависит исключительно от российской стороны. Ясно, что там приоритет – собственные граждане. Желательно те, которых можно быстро вернуть на фронт. Также приоритет получают представители привилегированных подразделений, в том числе кадыровцы из подразделения «Ахмат».
6: Белорусские пленные массово записывают обращения к Александру Лукашенко, но президент их даже не комментирует, говорит эксперт.
16: У нас эта тема серая зона. То есть все и все понимают, но закрывают глаза. Нет списков пленных и убитых белорусов, а значит, нет проблемы.
6: Подтверждают эту информацию и белорусские военные, которые попали в плен, участвуя в российской СВО.
17: Как вы думаете, вас обменяют?
18: Нет. Ну, как обмен, просто как происходит обмен, меня не обменяют.
17: Почему вы так думаете?
18: Я не знаю ответа, но я знаю, что это так. Откуда я знаю это? Потому что есть люди, которые уже по 2 года сидят. Тот факт, что у тебя отсутствует российское гражданство, это все, это клеймо, что ты не уезжаешь на обмен. Те, которые отсутствуют гражданство, ни одного еще не уехало.
19: По подсчетам экспертов, на начало прошлого года в составе российской армии в спецоперации на Украине участвовали как минимум 742 гражданина Беларуси. Десятки из них сейчас в плену. Точное число погибших неизвестно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
20: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал. От первого лица.
4: Заместитель председателя Гродненского областного исполнительного комитета Андрей Жук о последствиях урагана, прошедшему по Вороновскому району.
1: Погода прошлась у нас по Вороновскому району, по части Вороновского района и по Щучинскому району. Конечно, ущерб нанесен значительный, но на настоящий момент ситуация уже не критичная. Соответствующие службы сработали очень оперативно. Вчера мы уже приступили к восстановительным работам. Были восстановлены в первую очередь линии электропередач 35 кВт, все линии 10 кВт. Сейчас завершаются работы по восстановлению линии электропередач 4 кВт. Это или отдельно стоящие дома, или небольшие улицы. Работают все оперативно. Дорожники произвели очистку всех дорог. Сейчас завершается очистка малозначительных с небольшим трафиком местных дорог. Работы также будут завершены сегодня. Социальная сфера сильно не пострадала. Есть небольшие нарушения, но они легко и быстро устранимы. Конечно, пострадал очень сильно частный жилищный фонд. Сегодня мы в том числе и вчера, и сегодня объезжали, проводили работу с населением, объясняли порядок их действий. И понятно, никто не будет обделен вниманием со стороны власти и со стороны соответствующих служб. Созданы дополнительные строительные бригады. Помогает нам Ивлевский район, помогает Лидский район. Соответствующие специалисты и строители уже прибыли, работают. Поэтому все будет сделано оперативно и быстро. Ну и, конечно же, нанесен огромный ущерб сельскому хозяйству. К сожалению, эти утери невосполнимы. Поэтому уже сейчас руководители сельхозпредприятий готовятся к следующему посеву озимых, и строительные организации приступили к восстановлению в первую очередь сельхозпредприятий. Это зернохранилище, там, где хранится уже собранное зерно. Его спасти и сохранить — наша первоочередная задача.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
21: Пир.
3: Вторник.
21: Мангаль.
3: Среда.
21: Будх.
3: Четверг.
21: Джумерат.
3: Пятница.
21: Джума.
3: Суббота.
21: Хафта.
3: Воскресенье.
21: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
19: Анекдот дня. Белстат улучшил свой же прогноз. По свежим данным, средняя зарплата в Беларуси 3100 рублей, а в Минске еще выше.
15: В июне номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси выросла до 3104 рублей. По сравнению с маем, показатель увеличился почти на 100 рублей.
19: Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Минске, подсчитал Белстат.
15: Это 4054 рубля. В Минской области средняя номинальная зарплата составила 3138 рублей.
19: Белорусы, комментируя новость, говорят, что видят такие цифры только в статистике, но не в своих кошельках. Даже в вышеупомянутой столице хорошую должность с достойной зарплатой днем с огнем не сыскать.
22: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю. Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то мало оплачиваемо. 1000, 1500, 2000 – это вообще что-то такое завысшее.
19: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
22: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3500? Алло. Еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Ну, это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет. За такие обязанности, что они выполняют, это нормально.
19: По словам экономистов, реальная зарплата в Беларуси значительно ниже средней. Половина работников не получает и 2000 рублей, даже до вычета налогов. А в самых низкооплачиваемых сферах зарплаты не дотягивают и до этих цифр. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Невероятно, но факт.
0: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
6: В Пружанском районе прокуроры пришли проверить семью. На пороге их встретила пьяная мать. Освидетельствование показало 2,8 промилля. В доме находились посторонние лица, распивающие спиртное с женщиной. Дети же были отправлены матерью к постороннему человеку для присмотра. При этом еда для детей отсутствовала, помещения захламлены, постельное белье было загрязнено и давно не менялось. Примечательно, что в мае 2026 года женщина была осуждена за совершение грабежа и в настоящее время отбывает наказание в виде исправительных работ. Отец одного из детей с семьей не проживает. Ребенком не интересуется. Отец второго самоустранился от своих обязанностей, хотя и проживает с ним. Прокуратура потребовала забрать детей из семьи и поместить в социально-педагогический центр. Пинском районе при попытке разобрать боеприпас погиб 28-летний житель агрогородка Парахонск. Сельчанин занимался поиском артефактов времен Второй мировой войны, проявляя особый интерес к взрывоопасным предметам. Найденное приносил к себе во двор. Вечером его соседи услышали звук ударов по металлу, после чего произошел взрыв. От полученных травм мужчина скончался. Прибывшие медики констатировали его смерть. В ходе осмотра территории, помимо осколков сработавшего боеприпаса, следователи обнаружили гильзы и компоненты мин. Для установления типа взрывного устройства и механизма срабатывания назначено экспертное исследование. В Мстиславском районе задержали браконьера с 17 раколовками. Всего мужчина наловил 740 особей краснокнижного широкопалого рака общим весом 24,5 килограммов. Вред окружающей среде оценили в 149 850 рублей. Правда, сотрудникам инспекции удалось спасти жизнь 411 особей. Их отпустили живыми в природу. Как пояснил задержанный, он знал, что раки краснокнижные и добывал с целью наживы. Использовал как живую валюту. Расплачивался ими с гражданами за различные оказываемые ему услуги. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит от химии до 6 лет колонии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищев о том, что спрос на программистов падает и какие профессии становятся более привлекательными.
2: Действительно, в последние годы мы видим рост таких заявок на инженерные специальности, на специальности педагогические, естественно, научного профиля. Говорить, что в IT стало сегодня сложнее, надо немного с другой стороны на этот вопрос посмотреть. Сегодня IT и цифровизация, она активно внедрена во всех отраслях экономики и социальной сферы. И поступая на инженерную специальность, мы тоже получаем цифровые компетенции. Где-то стирается вот эта грань, да, между айтишными специальностями и инженерными. И это подтверждается в том числе ростом конкурсов на наши специальности, востребованные экономикой, инженерные, педагогические. И где-то, да, видим стабилизацию как раз-таки вот и приема, и проходных баллов, конкурсов на наши айтишные специальности. Ряд функций уже выполняет тоже и искусственный интеллект. Поэтому молодежь, она тоже понимает, что обучение это важно, но важно и дальнейшее трудоустройство. Привлекают больше инженерные специальности. У нас в структуре приема каждая четвертая специальность нашего университета – это будущий инженер. Педагогические специальности – тоже практически каждое десятое место. Аграрные специальности – тоже.
3: Важный сигнал.
19: Русский след над Минском. Что на самом деле случилось на столичном заводе «Интеграл»? Спойлер, это связано с Орешником.
5: На чердачном помещении одноэтажного здания происходит возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте инцидента работает 16 единиц техники спасательного ведомства.
19: Так пожар на заводе «Интеграл» прокомментировали в Минобороны. Местные жители говорят, что сначала слышали взрыв, а уже после начался пожар. По их словам, на место инцидента оперативно приехали десятки автомобилей скорой помощи и МЧС. Причин пожара так никто и не назвал. Это предприятие имеет важное значение для российского военно-промышленного комплекса, поэтому случившееся выглядит крайне неоднозначно, говорит военный аналитик Сергей Левченко.
7: «Интеграл» — это не просто гражданское предприятие по производству электроники. По данным украинской разведки, завод выпускает микросхемы и электронные компоненты, которые используются российским ВПК.
19: В частности, детали минского предприятия обнаруживали в российских крылатых и баллистических ракетах, говорит эксперт.
7: «Интеграл» и входящее в его структуру предприятие «Транзистор» относится к крупнейшим производителям микроэлектроники в Беларуси. По данным украинской разведки, они поставляют компоненты для крылатых ракет X-101, Искандер-К, изделия 30 а также баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
19: По данным Службы внешней разведки Украины, по состоянию на середину 2024 года предприятие поставило в Россию более 6 миллионов микросхем на сумму $130 миллионов. А прибыль компании после начала российской спецоперации на Украине за год выросла более чем в 40 раз по сравнению с предыдущим годом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Премьер-министр Александр Турчин провел заседание Президиума Совета Министров.
8: Сегодня на

0: экономики нашего основного партнера Российской Федерации. На этой основе осуществлена разработка проекта бюджета и целевых показателей денежно-кредитной политики. Для правительства и Национального банка в качестве задач определены рост ВВП, увеличение реальных доходов населения, инвестиции в основной капитал, экспорта товаров и услуг, ограничение уровня инфляции. То есть перечень показателей сохраняется таким же, как и в этом году. На чем бы хотелось еще остановиться, это прежде всего показатели эффективности нашей работы, это инвестиции, показатели экспорта товаров и услуг. То есть мы должны понимать, что за каждым нашим действием должна стоять эффективность. Хотелось бы обратить внимание на сферу услуг, потому что, на наш взгляд, это та сфера, где мы сегодня можем прибавить.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк», и сегодня речь пойдет про главную невидимую тему Белоруссии – еду с радиацией. С детства людям твердят, что тихая охота – это национальный код и чистая польза природы. Но что, если эта привычка убивает через 10-15 лет? Предстоит обсудить разговоры с радиологами, заглянуть в карты загрязнения Говельщины и Могилевщины и ответить на главный вопрос. Как обычная тарелка грибного супа становится причиной страшных диагнозов?
3: Знаешь, вот с этой темой всегда есть одна базовая загвоздка. Ну, чисто логическая. С момента аварии на ЧАЭС прошло почти 40 лет.
2: Ага, почти 40.
3: И период полураспада цезия-137 – это же 30 лет. 30,1, если быть точной. То есть по всем законам физики фон должен был, ну, как минимум, вдвое упасть. Разве природа не очистилась за это время?
4: Слушай, ну, звучит логично, но это главная иллюзия. Физика, конечно, работает везде одинаково. Но тут вмешивается именно биология лесной среды. Радиация никуда не исчезла. Она просто, ну, она мигрировала.
3: В смысле мигрировала? Ушла глубоко в землю?
4: Если бы. Вот смотри, на обычном картофельном поле трактор каждый год перекапывает землю. Пласты смешиваются, плюс вносят чистые удобрения. А лес — это абсолютно закрытая статичная экосистема. Там нет тракторов.
3: Ну да, лес никто не пашет.
4: Именно. Весь этот радиоактивный пепел смывался дождями, перегнивал с листьями и в итоге осел буквально на глубине 3-5 сантиметров. Образовался такой плотный зараженный горизонт.
3: То есть в самой лесной подстилке мох, там листья прелые.
4: Да-да-да. И самое критичное — кто главный житель этого верхнего слоя? Грибница. Мицелий.
3: А грибница — это же огромная сеть под землей.
4: Точно. Это колоссальная биологическая губка. Мицелий работает как гигантский желудок леса. Он жадно впитывает влагу, минералы со всей округи, и вместе с полезными веществами он точно так же втягивает радионуклиды, направляя их прямо наверх, в сами грибы.
3: Звучит пугающе. Насколько сильно эта губка может впитать радиацию? Ну, есть же санитарные нормы какие-то.
4: Официальная санитарная норма для свежих дикорастущих грибов – 370 беккерелей на килограмм. А реальные пробы, которые приносят в лабораторию с Полесья или Могилевщины, иногда показывают значение до 12,5 тысяч беккерелей.
3: 12,5 тысяч? Жесть! Это же превышение в 30 с лишним раз. Один такой гриб – это просто концентрат яда. Но все ли грибы так фонят?
4: В этом и ловушка. Существуют так называемые грибы-гипераккумуляторы. Это такие, знаешь, безумные лесные пылесосы. Польский гриб, маслята, маховики, грузди. Собирать их под Чечерском или Брагиным – это прямой путь к тяжелейшим диагнозам.
3: Хорошо, с лесом механика ясна. Статичная экосистема, грибница, как насос. А что с рыбой? Ну, реки вроде Сожи или Днепра. Вода же проточная. Они должны были вымыть всю эту грязь за 40 лет и унести ее в море.
4: Дожди действительно постоянно смывают цезий в воду.

0: он не уплывает бесследно. Течение заносит его в закрытые старицы рек, в заливы, озера. Там изотоп оседает на дно и смешивается с илом. И вот тут запускается пищевая цепочка. Илом питаются микроскопические рачки. Этих рачков тысячами поедает мелкая рыба типа плотвы.
1: А плотву глотает крупный хищник. Щука, окунь.
0: Абсолютно верно. В экологии это называется эффектом биомагнификации. На каждом этапе пищевой цепи концентрация токсина многократно возрастает. В итоге условный речной окунь – это уже плавающий аккумулятор радиации.
1: То есть уха из такого окуня – это сопоставимо с чем? С походом в рентген-кабинет?
0: По уровню полученной дозы вполне, но разница критическая. Внешнее гамма-излучение в лесу или в кабинете рентгена – это как свет от фонарика. Вышел из зоны, и воздействие прекратилось.
1: А съеденный гриб или рыба?
0: Это уже инкорпорированный источник. Настоящий троянский конь внутри тела. Радиацию невозможно просто выключить, она работает изнутри.
1: Подожди, а почему организм вообще это впитывает? В теле же есть печень, почки, мощные фильтры. Тело должно просто отторгать яд.
0: Из-за гениальной биохимической подмены. Если открыть таблицу Менделеева, радиоактивный цезий-137 находится в одной группе со щелочными металлами, прямо под калием.
1: А, по химии помню.
0: И по химическим свойствам они практически близнецы. А калий – это критически важный элемент. Он нужен для сокращения мышц, для нервной системы, для сердца.
1: А, то есть организм видит цезий и думает типа: «О, отличный калий, берем для сердца».
0: Совершенно точно. Печень и кишечник не видят радиоактивного подвоха. Они радостно всасывают 80-90% поступившего изотопа прямо в кровь. И тело само разносит яд по тканям.
1: И раз калий больше всего нужен сердечной мышце, то удар приходится туда.
0: В первую очередь, да. Оказавшись внутри клетки миокарда, цезий начинает распадаться. Он испускает бета-частицы. Это не гамма-лучи. Бета-частицы – это высокоэнергетический электрон.
1: То есть он не пробивает насквозь?
0: Нет. Пробивная способность маленькая. Вся разрушительная энергия высвобождается на дистанции в несколько миллиметров, прямо внутри органа. Бета-частица летит на огромной скорости, как микроскопическая шрапнель.
1: Разрывая клетки изнутри?
0: Да, врезается в молекулы ДНК, разрывая цепочки. Клетка сердца погибает, а на ее месте образуется рубец, соединительная ткань. Возникает фиброз.
1: И это то, что называют чернобыльским сердцем?
0: Именно. Тяжелейшая аритмия, дистрофия миокарда в результате внезапные инфаркты у людей 35 или 50 лет, которые вообще не пили и вели здоровый образ жизни. Их сердце просто физически изношено бомбардировкой изнутри.
1: Слушай, тут надо включить скептика. Но люди живут в этих регионах поколениями, собирают ягоды. Есть куча проверенных народных рецептов. Бабушки всегда говорили: просто вымочи грибы в соленой воде пару суток, потом свари 3 раза.
0: И слей воду.
1: Да-да, или высуши на зиму. Ну или в конце концов выпей водки для нейтрализации радиации. Это что, все пустышка?
0: Это не просто пустышка. Это прям самые опасные мифы, которые только добивают статистику смертности. Смотри, вода действительно может вымыть часть изотопа. Но максимум, чего можно добиться долгой варкой, это убрать 40-50% цезия.
1: То есть половина дозы все равно намертво остается в структуре гриба.
0: Она встроена в сами волокна. Если гриб фонил на 10 тысяч беккерелей, он будет фонить на 5 тысяч. И это все еще смертельно опасно.
1: Жесть. Осушка.
0: Осушка – это вообще создание чистого концентрата яда. Вода испаряется, гриб теряет до 90% веса, масса становится меньше, а радиация-то остается. Концентрация цезия вырастает в 8-10 раз. Зимний суп из таких сушеных боровиков – это колоссальный радиационный удар.
1: Да. А что насчет алкоголя? Миф про водку вообще бессмертный.
0: Алкоголь никак не влияет на тяжелые изотопы. Он не связывает цезий, не выводит его. Единственное, что делает водка, наносит мощный удар по печени. А печень в этот момент и так пытается справиться с тяжелейшей токсической нагрузкой.
1: Человек просто добивает свой главный фильтр. Но возникает резонный вопрос: если все так опасно, если варка не стасает, зачем люди вообще идут в этот горячий лес? Зачем рисковать жизнью ради ведра лисичек?
0: Экономика выживания. Тотальная бедность в регионах. Для жителей многих полесских деревень сбор дикоросов – это тупо единственный способ получить живые деньги. За день на чернике можно заработать 80-100 рублей.
1: Ну да, для глухой деревни это огромные деньги.
0: Конечно. Это возможность купить детям одежду, заготовить дрова. Риск рака через 15 лет кажется абстрактным. А нищета и голод стоят прямо перед глазами сегодня. Люди идут в лес от безысходности.
1: Хорошо, допустим, собрали эту фонящую чернику. Но как она попадает на прилавки крупных городов? В Минск, областные центры? Есть же ветеринарный контроль, лаборатории.
0: Тут вступает в дело теневая индустрия. Технология так называемого блендинга, смешивания.
1: Это как работает?
0: Приезжает скупщик в полесскую деревню. Берет чернику, фон которой, скажем, 800 бекерелей. Везет на крупную оптовую базу, а там стоят огромные промышленные бункеры из нержавейки.
1: И он туда засыпает грязную ягоду.
0: Да, и добавляет тонны абсолютно чистой черники из безопасных северных районов. Например, из Витебской области, где фон всего 50 бекерелей. Все это тщательно перемешивается.
1: И загрязненный продукт просто растворяется в чистом?
0: Точно. В итоге средний показатель по бункеру падает до 170 бекерелей. Приезжает лаборант, берет пробу сверху, норма пройдена, партия легализована.
1: Слушай, это же просто циничная математика. Масса радиации никуда не исчезла, она просто размазалась по миллионам банок с вареньем, которые потом купят люди.
0: 100%. Дальше ягода уходит в заморозку, в джемы, сухие кисели. И отследить происхождение переваренной с сахаром ягоды уже невозможно. Плюс не забывай про стихийную торговлю станций метро и на обочинах.
1: Там вообще никакого контроля нет, чистая русская рулетка. Но если масштаб этих схем такой огромный, почему чиновники закрывают на это глаза? Не заметить это невозможно.
0: Потому что это важнейший социальный клапан. Если жестко запретить сбор дикоросов и перекрыть людям этот доход, нищие деревни просто начнут бунтовать. Гораздо проще делать вид, что все контролирует санстанция.
1: И проблемы же выходят за рамки бедных деревень. Радиация попадает и в премиум-сегмент. Что там с элитными ресторанами?
0: Дичь. Дикие животные, кабаны, косули, лоси питаются тем самым мхом и грибами. Они накапливают в мышцах запредельные дозы радиации. А потом это мясо подают в дорогих агроусадьбах под видом экологически чистого продукта.
1: И животные ведь не знают границ на карте. Радиоактивный кабан может уйти за сотни километров в чистый район, где на него купят легальную лицензию.
0: Именно. Он переносит изотопы внутри себя.
1: Слушай, ну на дворе век технологий. Сейчас любой желающий может купить портативный китайский дозиметр за пару десятков долларов в интернете. Пришел на рынок, проверил кусок мяса или банку ягоды и спи спокойно. Разве не так?
0: А вот это главная техническая иллюзия. Бытовые китайские дозиметры измеряют только гамма-фон воздуха. Они физически не способны увидеть бета-излучение цезия, которое заперто внутри продукта.
1: Подожди, то есть дозиметр будет лежать на куске зараженного мяса и показывать норму?
0: Да. Он покажет естественный фон комнаты. Бета-частицы просто не долетают до датчика. Для реальной проверки еды нужна тяжелая лабораторная аппаратура, специальные радиометры со свинцовой защитой, сосуды Маринелли.
1: Обалдеть! А как на это реагируют за рубежом? Огромная часть ягод идет на экспорт в Азию. Там этот блендинг пропускают?
0: Не пропускают. И из-за этого регулярно вспыхивают скандалы. Они периодически просто разворачивают целые фуры из Белоруссии из-за катастрофического превышения цезия.
1: Что, очевидно, уничтожает репутацию чистых производителей на международном рынке.
0: Конечно. Но возвращаясь к самому пугающему вопросу. Если столько еды заражено, почему нет массовой паники? Как так получается, что в медкартах никто не видит диагноза «лучевая болезнь» или «радиационное отравление»?
1: Да, как вообще можно скрыть такую статистику?
0: Секрет в отложенном эффекте. То, что происходит сейчас, это хроническое внутреннее облучение малыми дозами. Изотоп задерживается в теле на 70-150 дней. Но человек же ест грибы и ягоды не один раз в год.
1: Ну да, сезон с июня по октябрь, а потом сушеные запасы всю зиму.
0: И новые порции радиации поступают быстрее, чем выводятся старые. Организм облучается изнутри 365 дней в году. Удар приходится через 10-15 лет. Особенно уязвимы дети из-за быстрого обмена веществ.
1: Щитовидка страдает в первую очередь.
0: Щитовидная железа, узловой зоб, аутоиммунные болезни. Радиация методично убивает иммунитет. Врачи даже используют негласный термин «чернобыльский СПИД». Обычная простуда переходит в тяжелую пневмонию.
1: Жесть. Но врачи-то это видят. Видят инфаркты в 40 лет, разрушенный иммунитет. Почему это не пишут в карточках?
0: Бюрократический заслон. Медицина работает по системе МКБ – международной классификации болезней. Врач в поликлинике физически не имеет права написать про радиацию без специальной комиссии.
1: То есть рак желудка запишут как обычную аденокарциному?
0: Да, а инфаркт из-за разрушенного миокарда зафиксируют как банальную ишемическую болезнь сердца. Вся статистика Чернобыля элегантно растворяется в обычных болезнях стареющего населения.
1: Понятно. Доказать связь невозможно, а признать правду значит выплачивать гигантские компенсации, признавать земли непригодными.
0: Государству гораздо проще списывать высокую смертность на стрессы, курение и делать вид, что все контролируется.
1: Такие вот дела. На самом деле эта история, она же не столько про радиацию, сколько про отношение людей к себе и друг другу. Полесская деревня рискует здоровьем и тягает ящики из фонящего леса не от хорошей жизни, а потому что это тупо единственный способ выжить и одеть детей к школе. А в Минске или областных центрах люди покупают эти витаминчики на обочине, потому что искренне верят. Ну, 40 лет же прошло, все давно очистилось. Чернобыль никуда не ушел. Он просто перестал быть заголовком в новостях и стал обыденностью. И пока власти делают вид, что все под контролем, единственная защита – это личная осознанность. Опасно верить в сказки про «отварил в соленой воде и все выветрилось», «нельзя брать еду с рук у трассы» и «лучше дойти лишний раз до лаборатории на рынке». Жизнь одна, и она точно дороже ведра лисичек. Это был проект «Между строк». Важно фильтровать то, что попадает в тарелку, и беречь здоровье.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Бесценное СВО. 700 тысяч российских солдат погибли на Украине за 4 года спецоперации. Еще столько же ранены. Эти цифры прозвучали в эфире Fox News. Общие потери российской армии уже составили около 1 600 000 человек. Из них около 700 тысяч погибших. Об этом в эфире американского телеканала Fox News, который славится своей поддержкой Дональда Трампа, заявил Зеленский. По его словам, украинские потери – около 50 тысяч погибших. Напомню, Минобороны России с 2022 года закрыла статистику потерь на фронте. Эксперты говорят, в условиях продолжающихся боевых действий точное число погибших установить крайне сложно, поэтому настоящие масштабы потерь россияне узнают уже после окончания СВО. Косвенную информацию о больших потерях армии подтверждает и острая нехватка кадров на передовой. В стране идет активный рекрутинг, вербуют даже студентов, срочников и не вполне здоровых людей, а денежное вознаграждение за подписание контракта растет как на дрожжах, говорит экономист Владислав Жуковский.
4: То есть раньше просто платили там 500 тысяч рублей, потом 1 000 000 рублей подняли, люди шли все хуже, все меньше было желающих умирать, поднимали до 2-3 миллионов, 4 миллиона рублей. Значит, и идет срыв плана. И теперь не просто мы вам деньги платим, но если вы подписали контракт с 1 мая, то тем будет списываться до 10 миллионов рублей просрочки по банковским кредитам, по микрозаймам. А кто как будет списывать? Либо за счет денег государства, то есть денег налогоплательщиков, потому что у государства нет своих денег. То есть это опять-таки еще больше дыра в бюджете. Это еще наращивание дефицита бюджета, это еще большая необходимость дальнейшей эмиссии рубля, печатания денег.
3: Ни за какие деньги не готов идти воевать и Михаил из Москвы, который чудом не потерял на СВО своего друга и о ситуации на передовой знает не понаслышке.
5: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю: «Нет». Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги, и он не пошел по контракту сам, и его именно мобилизовали в 22-м году. Именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы, вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. И, собственно, он говорит, что типа, ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче. И я в это верю.
3: В то же время на рекрутинговых сайтах сотни новых вакансий по поиску экспертов по воинскому учету. Такое уже было в 2022 году во время активной мобилизации. Также выросло число запросов в Яндексе по слову «мобилизация». За последний месяц оно достигло рекордных 1 200 000. Вместе с тем растет и тревога простых граждан, которые пытаются понять, почему, когда страна активно готовится к мобилизации, власти ее не менее активно отрицают, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
6: Раз Медведев говорит, что нет мобилизации, раз Картополов в Государственной Думе говорит, что нет и не будет мобилизации, раз Песков говорит, что нет и не будет мобилизации, значит, скорее всего, она будет. Потому что их задача – погасить вот эту негативную волну. Если говорить про реальные шаги, то мы видим, что за деньги людей уже не хватает. А воевать надо. При том, что, конечно, мобилизацией это названо не будет. Но будет названо как-то по-другому. А если его по-другому назвать, то оно и восприниматься будет по-другому.
3: При этом в некоторых регионах активно идет скрытая мобилизация. Яркий тому пример – Пензенская область, откуда приходят сотни жалоб местных о том, что мужчин похищают просто на улицах. Они пропадают на несколько недель, а потом выходят на связь из учебки, когда контракт уже подписан и вернуться домой нет никакой возможности.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Это просто портал в ад. На границе Беларуси с Литвой нашли уже 10-й тоннель для нелегалов.
8: Между Белоруссией и Литвой обнаружили подземный тоннель. Иван, как? Да.
7: Уже 10-й по счету тоннель обнаружили литовские пограничники. Как отметил глава службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев, подземные ходы построены профессионально, а это значит, была серьезная подготовка. Недостроенный 11-метровый тоннель, как и все выявленные до этого, оперативно ликвидировали. Новый способ нелегально попасть из Белоруссии в ЕС. Делится подробностями военный аналитик Антон Привалов.
9: Это не какая-то нора, а настоящая шахта. Через такую можно провести не только нелегальных мигрантов, но и пару батальонов зеленых человечков. Ход удалось обнаружить с помощью специальной аппаратуры, фиксирующей подземные колебания. После этого к операции литовцев подключились польские специалисты со специальным оборудованием. Закончить тоннель не успели. Выход на территорию Литвы так и не был прорыт, поэтому воспользоваться проходом никто не смог. Этот тоннель засыпали, но начали расследование. И тут возникает логичный вопрос. Интересно, как в стране граница остается настолько дырявой, что какие-то неизвестные то запускают через нее дроны, то роют под ней тоннели в промышленном масштабе. Еще один вопрос. Кто двинет через такие проходы осенью, если Путин все-таки проведет мобилизацию?
7: По информации погранслужбы Литвы, тоннель был проложен под пограничной тропой и вел с территории Беларуси Варенский район к селу Пертакас. Рядом с нелегальным переходом обнаружили инструменты для раскопок и бревна для укрепления стен. Кроме этого, специалисты службы охраны госграницы Литвы сообщили о двух десятках мужчин в гражданской одежде, которые после обнаружения скрылись в лесу на белорусской стороне. Пока власти Беларуси никак не комментируют произошедшее, а в соцсетях люди активно делятся своими предположениями.
10: Это мигранты прокопали, которых Лукашенко зазывает к нам пахать, а они, увидев зарплаты, бегут в Европу. Ох, доиграемся мы, вернее, наше правительство. Итак, все это добрососедство с россиянами боком вылазит.
11: Слушайте, только за последние дни июля столько платов с сигаретами из Беларуси в Литву задержали. Опять же, метеозонды и даже дроны. Все с теми же сигаретами. Поэтому в том, что это все и тоннель из Беларуси было, и наши пограничники, а может и кто повыше о нем знали, у меня сомнений нет. А если не знали, так какого хуя средства из госбюджета выделяют на эту структуру, тем же военным? Если у них под носом такой беспредел.
12: Один белорусский путешественник во времена ковида сделал круг вдоль белорусской границы. Ему выписали штраф за нарушение правил пребывания в приграничной зоне, хоть он туда по ошибке попал. Так что без ведома властей вырыть туннель невозможно. Уверен, очередная провокация.
7: По факту обнаружения тоннеля Литва начала расследование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
7: Президент сглазил. Продажи бренда, созданного специально для Лукашенко, серьезно просели. Вскрылась одна необычная деталь. Речь идет о бренде бомберов «Лепши», который появился на белорусском рынке в 2022 году. Принадлежит он компании «Лучший бренд» Дмитрия Баскова, хоккеиста, который тренирует команду Александра Лукашенко. К слову, информация о том, что новый бренд был создан специально для президента, появилась после того, как Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки, так сказать, засветил в интервью журналистам куртку с этой латинской надписью.
13: Такая только у меня и у Майкла Джексона.
7: По итогам 3 лет работы фирма сильно просела и по выручке, и по прибыли. А складские запасы выросли более чем на 45%. Что случилось? Может, во всем виновато некорректное название? «Як вы лодку назовете, так и она и поплыве», делится своим мнением преподаватель белорусского языка Евгений.
14: Верогодно, стваральники бренда хотели выкарыстать прометник у найвышэйшай ступені параўнання, то бок назваць новы праўладны мерч найлепшым, самым лепшым з усіх магчымых. Але памыліліся і выкарысталі вышэйшую ступень параўнання, якая абазначае, што лепшы – гэта ўсяго толькі тавар, лепшы за нешта іншае, але зусім не выключны ў сваёй галіне.
7: Версия интересная, но есть и другие мнения, почему одежда бренда не пользуется популярностью среди белорусов. Дело не в дизайне и не в качестве, делится спортивный обозреватель из Бреста Николай.
15: Ничего примечательного в их одежде нет. Дизайн не оригинальный, а скопированный с американских фильмов про школьников-спортсменов. Качество тоже не высшего класса. Да и в целом, это просто очередной мерч нашего президента, им же ранее и продвигаемый. Сейчас единственный владелец фирмы – Басков. Очень интересная, но крайне сомнительная личность. Хоккеист из него посредственный, но тем не менее он тренировал команду самого Лукашенко и Федерацию хоккея Беларуси. Вот только Международная федерация хоккея в 2021 году его дисквалифицировала на 5 лет за, внимание, за угрозы и дискриминацию белорусских спортсменов в 2020 году. К слову, продавцам фирменного магазина «Лепший» обеспечивали теплое местечко Федерации хоккея.
7: Не бренд одежды, а подставная фирма для совсем других целей, делится своим взглядом экономист Валерий из Минска.
16: Отбросим то, что владелец фирмы – приближенное президенту лицо. Что он, из данных международных расследований, был причастен к зачисткам и рейдам по Минским дворам 5 лет назад. Оставим лишь его хоккейную карьеру. Так вот, после появления бренда информация о нем была размещена на сайте Федерации хоккея Беларуси с пометкой «Организация, представляющая белорусский хоккей с шайбой Республики Беларусь и за ее пределами». Правда, каким образом пошив и торговля одежды, в которой ходит Лукашенко, связана с задачами Федерации, непонятно. На мой взгляд, очевидно, что это так называемая фирма-прокладка для темных делишек и отмывания денег. Также в интернете вирусилось много роликов, где люди собирали луки с куртками бренда «Лепши» для посещения хоккейных матчей с участием команды президента с подписями «Смотри хоккей стильно», «Будь модным», «Оставь флиски на хоккейные матчи в прошлом» и так далее. Не исключаю, что видео были заказными.
7: Конечно, неприятности фирмы могут быть связаны с банальным «бомберы вышли из моды», а поэтому интерес к одежде бренда резко пошел на спад. Как говорится, это бизнес, ничего личного. А вы всегда можете поделиться личным мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну а о других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко рассказал, как спасал Беловежскую пущу.
18: Беловежскую пущу надо водить в порядок. Не только по дороге, где я проезжаю и подлетаю, а в Беловежской пуще в целом. Там очень-очень много поваленных деревьев, их как-то с ними
19: мы
18: надо...
19: Мы там сейчас большую площадку готовим, это тот поваленный лес.
18: Ну, это ты на всякий случай передай.
19: Сегодня мы встреча у нас с ним, там обсуждение многих вопросов.
18: Да, с Назаровым. Я недоволен, что это творится у Беловежской пущи. Надо в порядок наводить.
19: Сейчас есть понимание.
18: Я не могу там все деревья поваленные вырубить, на дрова порубить и так далее.
19: Ну, поваленное запрещает наука.
18: Я тебе разрешаю.
19: Все понял.
18: Наука. Я помню, стал президентом, еще сопливым был. Это спасло Беловежскую пушку. Сейчас бы я еще думал, но науку ориентируюсь. Короед. Ой, нельзя. Падают деревья, короед разводится, пуша уничтожается. А старики пришли, говорят, детка, надо вырубать это и убирать, ибо погибнет все. Наука и старики, я говорю, все, рубим. Спасли пушку. Капут бы было этой пушки. Вот тебе наука. Поэтому там, где нужно убирать. У нас же есть там заповедная территория, где нельзя ни рубить, ни косить, ни грибы собирать. Ну и хорошо. Пусть ездят и смотрят эти ученые. А у пушки надо наводить порядок.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Это крах системы. Выпускница медуниверситета рассказала, что стране не хватает 10 тысяч врачей.
20: Государство не меняет политику, с которой подходит к медицинскому образованию и к самой сфере. Медик больше не ценится как специалист. Мы видим, как власть реагирует закручиванием гаек вместо реальных реформ. Адекватная реакция на это – искать лучшие доли в других местах. И как молодые врачи, так и специалисты со стажем массово уходят из белорусской медицины и уезжают за границу, так как не видят перспективы в Беларуси. И имеют на это полное право.
7: Выпускница Белорусского государственного медицинского университета Алана поделилась своим мнением относительно завершившейся вступительной кампании в медвузы. Отмечу, тема недобора студентов в медуниверситеты, а также небывалое снижение проходного балла по некоторым специальностям стала вирусной в соцсетях. Белорусы обеспокоены возможным снижением уровня подготовки будущих специалистов и усугублением проблемы дефицита врачей.
21: Молодежь не хочет поступать в мед, потому что не хочет потом 5 лет вкалывать по распределению, как на каторге, без возможности сменить место работы. В доказательство – анализ баллов на зачисление в прошлом и в этом году. Конечно, смотря какая специальность, но в этом году проходной балл на 50-100 баллов меньше. Люди, это не потому, что поступающие глупее, чем в прошлые годы, а потому, что недоборы. А поэтому университеты понизили планку, чтобы закрыть пустые места.
0: Получили, что хотели. Забрали возможность учиться платно и не отрабатывать эти 5 лет. Получите отсутствие абитуриентов в медвузы. И то ли еще будет. На то, чтобы получить место с хорошей зарплатой в частном медцентре, уйдет 10-15 лет жизни. Потому что 6 лет в университете плюс 1 интернатура, уже 7. Потом 2-5 лет распределения, потом сдать на специальность, через 3-5 лет на категорию. Все это время молодые медики должны трудиться только в госструктурах.
1: Выживать на низкую зарплату, за которую на тебе будет лежать большая ответственность за жизни людей, тебя будут унижать, а о карьерном росте можешь забыть. Есть вопросы, почему студентов-медиков с каждым годом все меньше. Скоро вообще останемся без врачей.
7: Выпускница БГМУ Алана отмечает, молодым специалистам не только не оказывают поддержки, но и зачастую относятся как к третьему сорту. Цитата. «Молодым врачам нужна помощь, но их не уважают. Старшие коллеги зачастую не хотят делиться знаниями и что-то показывать». Кроме этого, девушка говорит, что многие не выдерживают морального давления и нагрузки.
20: «Во время учебы ты иногда не спишь несколько дней подряд, потому что объемы материала огромные. Иногда только на подготовку по одному предмету уходит от 5 до 7 часов. Но студенты-медики знали, куда поступают, хотя многие отчисляются, не выдержав. Но многие уходят уже после успешного окончания обучения. Вы представьте, что кроме лечить людей, на вас взваливают множество обязанностей перед профсоюзами, различными госинститутами, а еще идеологическое давление, как и на многих госдолжностях. Все это, конечно, большое давление на ментальную систему, а заканчивается оно тем, что выпускники уходят из медицины и даже вспоминать о ней не хотят. Я сейчас не работаю по специальности, как и многие мои коллеги, ведь в Беларуси молодому специалисту, мягко говоря, не перспективно и сложно пробиться в люди, не получая за это копейки.
7: По мнению девушки, молодые врачи не уверены в своем будущем, и пока это не изменится, медики будут уезжать из Беларуси. А белорусские выпускники найдут себя в различных медуниверситетах не только в Польше и Литве, но и в Германии и других странах Евросоюза. В итоге Беларусь столкнется с коллапсом медицинской системы. Недостаток составит не 3000 человек, а десятки тысяч, резюмирует молодой специалист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Глава правительства Александр Турчин провел встречу с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым.
22: Взаимоотношения с Российской Федерацией сейчас находятся, считаю, на очень высоком уровне. И вот наши постоянные контакты с правительством Российской Федерации. Мы с Михаилом Владимировичем всегда чуть ли не в онлайн-режиме на связи. Ну и мы видим, что это на самом деле приносит результат. И вот взаимного товарооборота, да и не только товарооборота, самое главное, наши взаимоотношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Культурные связи, значит, экономика, взаимные проекты, взаимная кооперация. То есть, на самом деле, мне кажется, что вот результатами нашей работы можно, ну, если не гордиться, то точно назвать их успешными. Ну и, конечно, как вы правильно сказали, Центральный федеральный округ – это для нас, в Российской Федерации, основной партнер. Да и роль в экономике России, я тоже все это изучил, конечно, очень, очень велика. И территориальная близость, и развитие экономическое, поэтому это важнейший экономический партнер Беларуси.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
23: Достали и туда. В Уфе горит один из крупнейших НПЗ страны. В других регионах полыхают нефтебазы и склады.
3: Ну, то есть невооруженным глазом видно, какой там большой, высокий огонь. Прикинь, там какой огонь, если вот даже на таком расстоянии хорошо прям... Ой, там вообще сильно прям горит.
23: Утром 1 августа под атакой беспилотников была Уфа. Местные жители сообщали о гуле летящих беспилотниках и сильных взрывах. Глава республики Забиров заявил об отражении атаки БПЛА на город и задымлении на территории промзоны из-за упавших обломков.
4: Близко!

0: После взрывов над нефтеперерабатывающим заводом «Башнефть-Уфа-Нефтехим» были зафиксированы сразу два огромных столба черного дыма. Это предприятие перерабатывает до 8 миллионов тонн нефти в год, а также выпускает моторное топливо, нефтяной кокс, сжиженные газы, серу и ароматические углеводороды. В районе, где видны столбы черного дыма, расположены сразу три крупных НПЗ – «Башнефть-Уфа-Нефтехим», «Башнефть-Навойл» и «Башнефть-УНПЗ». Они образуют уфимский нефтеперерабатывающий комплекс, один из крупнейших в России. Его совокупная мощность достигает 23,5 миллионов тонн сырья в год. Эта промзона расположена в 1500 от границы с Украиной.
1: Он еще дым, ну, не с завода, а за ним где-то вон там, за домом.
0: За последнюю неделю это не первый удар по НПЗ. Под удар попали сразу несколько заводов, два из которых остановили работу, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
2: 25 июля дроны ударили по Тюменскому НПЗ, пролетев более 2000 километров от Украины. Следом налет на Рязанский завод, тоже очень крупный. Через него проходит почти 5% сырой нефти, идущей на переработку. После атаки 15 мая завод уже приостанавливал работу. Теперь это произошло вновь, как и в случае с Тюменским НПЗ. Кроме того, 29 июля дроны ударили по Пермскому НПЗ. На заводе «Лукойла» пострадала установка АВТ-5. Теперь НПЗ продолжит работу на 75% мощности. Наконец, в пятницу, 31 июля, во время массированной атаки в Волгоградской области, под удар, помимо склада «Вайлдберрис», попал и местный НПЗ.
0: Удары по нефтеперерабатывающим заводам говорят о том, что ситуация с дефицитом топлива не изменится в ближайшее время, отмечает военный эксперт.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Бесплатная рабочая сила. В Беларуси бум студенческих отрядов. Почему детям не платят за эту работу? В Беларуси растет запрос среди молодежи на работу в студенческих отрядах, сообщил первый секретарь БРСМ Владимир Павловский. Он отметил, что только на начало июля в студотрядах было задействовано около 20 тысяч человек, которые не только трудились, но и занимались патриотическим воспитанием и своеобразной идеологической закалкой.
5: Если говорить про студенческий отряд, то вот в 2026 году у нас вот, если говорить про название, да, то есть имена героев Советского Союза, значит, наши студенческие отряды, наши отряды, да, то есть и вот в 2026 году такой креатив, вновь созданные отряды, они носят звание именно героев женщин, да, то есть партизаны, которые вот в годы Великой Отечественной войны также вот внесли колоссальный вклад в то, чтобы мы сегодня могли и имели вот эту замечательную возможность трудиться под минным небом.
4: По словам Павловского, работа по привлечению молодежи в студотряды активно проводится, в том числе в социальных сетях. Цитирую. «У нас активно проходит информационная кампания, чтобы молодые люди знали про такую замечательную возможность. Не только заработка своих первых денег, но и для работы в коллективе. Правда, уже традиционно привлекательным все выглядит только на словах. Из разных уголков Беларуси поступают жалобы либо на недоплаты, либо и вовсе на отсутствие ЗП. Такие случаи не единичные», — говорит юрист Андрей Рудой.
6: «Исходя из количества обращений ко мне и моим коллегам по поводу невыплаты заработанных молодежью денег, могу сказать, что студенческие отряды БРСМ — одна из самых незащищенных категорий. Детей отправляют работать, ставят галочку и забывают о них. Их права никто не защищает, а поэтому работодатели часто пользуются таким положением дел. В Краснопольском районе студотряду из 20 человек, которые работали на госпредприятии, заплатили копейки. Подростки не получили даже минимальную заработную плату. К нам за разъяснениями обратились родители одного из несовершеннолетних. В результате дело дошло до прокуратуры. Общая сумма недоплаты – больше 5000 рублей».
4: Отмечу, с такой же ситуацией столкнулись учащиеся 8-9 классов, которые в составе студотряда трудились в Оршанском лесхозе. Школьников отправили на прополку питомника с молодыми елями, пообещав зарплату в 1000 рублей. В итоге подростки трудились на жаре, иногда без питьевой воды, потому что наниматель забывал, и за 3 недели заработали по 100-120 рублей. Кроме того, деньги студотряду выплатили с задержкой. Один из ребят, Павел, поделился историей в соцсетях и попросил помощи в решении ситуации.
7: За свой тяжелый труд на жаре в плюс 27-30 градусов я получил всего 119 рублей. Это плевок в лицо подросткам, которые честно хотели и помочь, и заработать, а не сидеть все лето в телефонах. Мы шли работать, ожидая уважения к нашему труду, а получили абсолютную несправедливость и копеечную подачку. Хотелось бы услышать объяснение от руководства Оршанского лесхоза, на каком основании начислялась зарплата и почему условия труда не соответствовали элементарным санитарным нормам.
4: По словам Павла, он усвоил урок, как работает система в стране и как сильно порой отличается обещанное от реального. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
9: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
8: Дункин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. «Похоже, все идет к новой волне мобилизации», считает юрист Виктор Павлов.
10: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум 2 существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, так, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки наказаний за тех, кто выезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
8: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Хвадалацкий. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Хвадалацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
11: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения и то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
8: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах, например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители, а там силой и обманом заставляют подписать контракт.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
12: Учим пакистанский вместе.
13: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
14: Мосаме сарма.
13: Лето.
14: Мосаме гарма.
13: Весна.
14: Бахар.
13: Осень.
14: Хизан.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Русский след над Минском. Что на самом деле случилось на столичном заводе «Интеграл»? Спойлер, это связано с Орешником.
17: На чердачном помещении одноэтажного здания происходит возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте инцидента работает 16 единиц техники спасательного ведомства.
16: Так пожар на заводе «Интеграл» прокомментировали в Минобороны. Местные жители говорят, что сначала слышали взрыв, а уже после начался пожар. По их словам, на место инцидента оперативно приехали десятки автомобилей скорой помощи и МЧС. Причин пожара так никто и не назвал. Это предприятие имеет важное значение для российского военно-промышленного комплекса, поэтому случившееся выглядит крайне неоднозначно, говорит военный аналитик Сергей Левченко.
18: «Интеграл» — это не просто гражданское предприятие по производству электроники. По данным украинской разведки, завод выпускает микросхемы и электронные компоненты, которые используются российским ВПК.
16: В частности, детали минского предприятия обнаруживали в российских крылатых и баллистических ракетах, говорит эксперт.
18: «Интеграл» и входящее в его структуру предприятие «Транзистор» относится к крупнейшим производителям микроэлектроники в Беларуси. По данным украинской разведки, они поставляют компоненты для крылатых ракет Х-101, «Искандер-К», «Изделия 30», а также баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
16: По данным Службы внешней разведки Украины, по состоянию на середину 2024 года предприятие поставило в Россию более 6 миллионов микросхем на сумму 130 миллионов долларов. А прибыль компании после начала российской спецоперации на Украине за год выросла более чем в 40 раз по сравнению с предыдущим годом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко об исторической связи Беларуси и Калужской области.
20: Владислав Валерьевич, я с уважением и радостью принимаю вас и ваших коллег здесь, в Минске. Тем более, Минск для вас не чужой. Ваши родственники совсем не дальние. Здесь в войну сражались, поэтому... Знаю, что вот те усилия, которые вы предпринимаете по защите исторической памяти, как принято сейчас говорить, правды о Великой Отечественной войне, это связано с вашими внутренними чувствами и ощущениями. Ваш дед воевал в годы Великой Отечественной войны, защищая нашу большую родину. Поэтому считайте, что вы приехали на свою землю, она никогда для вас и не была чужой.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
21: Финансовая спецоперация. В регионах заговорили о принудительной конвертации вкладов россиян в военные облигации. Чиновники из правительств сразу нескольких субъектов федерации в анонимных беседах с журналистами заявили о том, что в регионах опасаются так называемой финансовой спецоперации. В ее рамках часть вкладов граждан в банках может быть принудительно конвертирована в военные облигации. Они будут бессрочными или с длинным сроком погашения, и, по слухам, могут быть конвертированы вклады выше определенного размера, например, 1,5–2 миллиона рублей. Однако, когда и этих денег не хватит, правительство может взяться и за меньшие вклады, считает экономист Игорь Липтиц.
22: А когда кончатся эти деньги, то начнут накладывать лапу на сбережения населения. Они не маленькие формально, там где-то около 6-7 триллионов рублей. И я думаю, что государство на них, конечно, взор обратит. Опять же, не потому, что я пытаюсь придумать какую-то страшилку. Прости, Господь. Все время об этих сбережениях идет речь. То сначала выступил, значит, министр финансов и сказал, что россияне, они вот деньги держат под подушкой, не вкладывают в экономику, неправильно себя ведут. Потом выступал, значит, вот господин Орешкин, тоже помощник президента, который сказал, что россияне вообще нехорошие люди, они держат деньги в банках. Поэтому надо заставить россиян переложить свои деньги в долгосрочные фонды беспроцентные, чтобы мы могли эти деньги инвестировать в экономику. Народ должен дать деньги на продолжение войны. Это же народная война. Все для фронта, все для победы.
21: Центробанк неоднократно опровергал слухи о якобы готовящейся заморозке вкладов, называя их абсурдом и бессмыслицей. Запрет на снятие депозитов будет иметь разрушительные последствия для финансовой системы и экономики, говорил зампред Центробанка Алексей Заботкин. Однако, как это всегда бывает в России, чем активнее власть что-то отрицает, тем больше в это верят простые люди, говорит финансовый аналитик Виталий Голубев.
23: Ну вот у нас как бы министр финансов заявлял, что у нас все прекрасно. В итоге россияне так, похоже, сильно испугались, что начали срочно вынимать деньги из банков. И вот за первые там 6 месяцев этого года из банков в наличную форму забрали порядка 3 триллионов рублей. Причем эти деньги обратно не возвращаются. Никакой инкассации нет. Все хотят жить с наличными, потому что все боятся за российские банки и боятся российских банков, что с ними будет беда и деньги потеряешь вообще. Но поэтому забирают деньги под подушку.
21: Хотя запрет свободно тратить деньги сулит экономический паралич, в истории России такие прецеденты уже были. Так, в 1947 году, после Великой Отечественной войны, состоялась конфискационная денежная реформа, в результате которой у населения было экспроприировано более 90% наличности и 16% вкладов в сберкассах. Еще ранее, в 30-е годы, активы изымались с помощью арестов, а кроме того, около 100 тонн золота было изъято через систему Торксина, где продукты продавались по ценам в разы выше государственных. Но и старшее поколение еще помнит потерю всех средств на сберкнижках во время распада СССР, хотя и в современной России

0: повторится.
1: Вопрос, похоже, риторический, и сейчас мало кто из экспертов берется прогнозировать ситуацию в условиях экономической турбулентности в воюющей вот уже пятый год стране.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко о планах развития и укрупнения Дрибинского района.
4: Во время посещения главы государства Дрибинского района мы показывали развитие мясного скота и направление Грифорды. И это на базе нашего племобъединения. И плюс показывали молочно-товарный комплекс и строительство профилакториев. Это тот проект, который нами отработан. Со всех сторон мы его уже посмотрели. Это то, что действительно нужно нам для Могилевской области. И в ходе посещения главой государства были даны определенные поручения. Это и развитие мясного скота, ряд других. Но самое главное – это развитие Дрибинского района, укрупнение и развитие. Мы сегодня отрабатываем это поручение. В принципе, наработки уже у нас есть. Укрупнение района будет за счет прилегающих, естественно. Это Могилевский, Шкловский районы, Горецкий. А мало того, мы не просто будем присоединять земли или укрупнять, но здесь мы смотрим на то, чтобы это были дополнительно действующие предприятия. Сегодня у нас 3 сельхозпредприятия в Дрибинском районе. В результате подходов реорганизации или укрупнения будет 6 сельхозпредприятий, которые будут работать на территории Дрибинского района. И он увеличится, если говорить уже чисто о гектарах, о площади, где-то порядка на 10 тысяч. Но это будет среднестатистический район Могилевской области. Поэтому такие подходы есть, наработки есть. Ну, там идет еще детализация некоторых вопросов по Шклову, по горкам или по иным. Но я думаю, мы вот к концу недели будем готовы докладывать это главе государства.
5: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
6: Дас.
5: 20.
6: Бис.
5: 30.
6: Тис.
5: 40.
6: Чалис.
5: 50.
6: Пачас.
5: 60.
6: Сат.
5: 70.
6: Саттар.
5: 80.
6: Асси.
5: 90.
6: Навве.
5: 100.
6: Эксо.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Привет! Вы слушаете «Между строк». Сегодня тема, которая касается буквально каждого, потому что у каждого есть телефон, приложение, и все мы хоть раз нажимали «заказать». Wildberries, Озон звучит привычно, почти по-домашнему. Но пока мы листаем карточки товаров и радуемся скидкам, что-то происходит с городами, магазинами и производителями. Тихо, без объявлений, без громких новостей. Вот об этом тихом сегодня.
8: Слушай, ну, если честно, когда вот так начинаешь вглядываться в масштаб этого тихого процесса, становится даже немного не по себе. Хотя, с другой стороны, разве это не триумф удобства? Ну, типа, телефон в руке, пара кликов, завтра забрал коробку прямо у дома.
7: Ага. Только вот это давно перестало быть просто удобным приложением для шопинга. Смотри, к 2026 году эти две платформы контролируют более 40% рынка электронной торговли в Беларуси. 40%. И этот сугубо цифровой контроль прямо сейчас физически перестраивают улицы городов.
8: Ну, физически это ты как-то громко сказала. Как именно?
7: Вспомни классические рынки. Ну, или региональные площадки в Гродно, в Бресте. Они же пустеют буквально на глазах.
8: Ну, давай смотреть правде в глаза. Кому вообще в выходной день хочется ехать на другой конец города, толкаться там в узких проходах между палатками? Мерить джинсы, стоя на картонке при минусовой температуре? Это абсолютно естественная эволюция торговли. Рынки из 90-х просто закономерно отмирают, потому что проиграли конкуренцию за

0: комфорт.
1: Если бы дело ограничивалось только картонками на рынках, это действительно можно было бы назвать просто эволюцией. Но факт в том, что выручка мелких ИПшников упала в 2-3 раза. И удар идет далеко не только по ним. Он бьет по крепкому среднему звену.
0: По торговым центрам, что ли?
1: Именно. Зайди сегодня в любой торговый центр в стране, который не входит в топовую тройку премиальных. Там огромная часть первых этажей просто заклеена белыми листами с надписью «Аренда». Торговые центры стремительно теряют арендаторов среднего ценового сегмента.
0: Логично. Потому что в интернете те же кроссовки или чайник стоят дешевле. И опять же, но это свободный рынок. Неужели крупные устоявшиеся сети тоже сдаются? У них же есть всякие программы лояльности, свои огромные склады.
1: Еще как сдаются. Классический белорусский ритейл, крупные сети электроники, косметики, той же бытовой химии, они оказались перед максимально жестким выбором. Либо отчаянно цепляться за сервис, ну то есть вливать огромные бюджеты в доставку день в день, держать гигантский штат обучения консультантов.
0: Либо что?
1: Либо им приходится самим идти на эти платформы. В этом кроется невероятная ирония. Крупный успешный белорусский бизнес вынужден становиться рядовым селлером на площадке, которая методично забирает его же долю рынка.
0: Ну, посмотри на это с точки зрения городской инфраструктуры. Зачем вообще ехать в этот самый торговый центр, если пункт выдачи заказов, вот этот пресловутый ПВЗ, теперь есть на первом этаже почти каждого жилого дома? В новых спальных районах их может быть вообще 2 или 3 в одном квартале. Это же идеальная логистика.
1: Вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. Дело в том, что ПВЗ — это вообще не инфраструктура. Это самая настоящая антиинфраструктура.
0: В смысле анти? Они выдают товары, люди их получают. Прямая функция выполняется же.
1: Функция логистического хаба, да, выполняется. Но давай разберем, как работает традиционный уличный ритейл. Обычный супермаркет на районе притягивает к себе жизнь. Вокруг него сразу формируется экосистема.
0: Ну, аптеки там всякие.
1: Да, открывается аптека, рядом появляется кофейня, химчистка, цветочный ларек. Владелец помещения сдает его в аренду, нанимаются местные жители, налоги идут в местный бюджет. Возникает синергия. Люди гуляют, общаются, тратят деньги внутри района.
0: А ПВЗ, получается, ничего к себе не притягивает?
1: Абсолютно ничего. Это просто маленькое помещение, где пахнет упаковочным картоном. ПВЗ генерирует исключительно поток людей с телефонами в руках, которые заходят, называют код, забирают коробку и молча уходят. Синергии просто ноль.
0: То есть район пустеет?
1: Да. Когда половина коммерческих помещений на первых этажах занята под выдачу посылок, район, как торговое и социальное пространство, просто умирает. Он превращается в транзитную зону для коробок.
0: Хорошо, звучит депрессивно, согласен. Но подожди, если эти пункты выдачи растут, как грибы после дождя, значит, экономическая модель работает, значит, это кому-то очень выгодно. Те же производители должны быть в огромном плюсе.
1: С чего бы это?
0: Ну, местная белорусская швейная фабрика, которая раньше зависела от парочки оптовиков, теперь получает прямой выход на миллионы покупателей. Разве это не золотая жила?
1: В теории звучит как бизнес-сказка, да. Но на практике правила игры на этой витрине совершенно разные для разных игроков. Чтобы просто легально продавать свою продукцию в Беларуси, местная швейная фабрика обязана пройти сложнейшую процедуру.
0: Ну, сертификаты всякие получать, это понятно?
1: Да. Получить сертификаты качества, соответствовать ГОСТам, заплатить экологические сборы, соблюсти строгие требования по маркировке. Это долгие месяцы бумажной работы и десятки тысяч рублей реальных затрат. А теперь давай посмотрим, что происходит на платформе. Рядом с этим качественным сертифицированным белорусским пальто в поиске висит китайская или вообще неизвестного происхождения куртка за 30 белорусских рублей.
0: И что в ней не так?
1: В составе честно или не очень написано 60% полиэстера и прочие волокна. И на эту куртку нет вообще никаких легальных документов. Никто ее не сертифицировал, никто не платил экосборы. А алгоритм ставит их рядом.
0: И обычный покупатель смотрит на итоговую цену, а не на наличие сертификата соответствия. Но слушай, есть же еще такое понятие, как репутация. Бренд белорусского качества выстраивался десятилетиями. Люди на маркетплейсах часто ищут именно местное, потому что банально доверяют пищевым продуктам или текстилю из страны.
1: И этим доверием уже вовсю пользуются. причем совершенно чужие люди. В апреле 26 года вообще разразился масштабный скандал. Было обнаружено более 25 артикулов товаров из России и Китая, которые нагло продавались под видом белорусских. Там использовалась государственная символика, флаги, надписи крупным шрифтом «Made in Belarus». И даже придумывались бренды со стереотипными названиями типа «Батькин резерв». Это касалось молочки, колбас, кондитерских изделий, текстиля.
0: Ничего себе!
1: Товар выглядел как белорусский, позиционировался так же, но ни грамма местного сырья или труда в нем не было. Это прямое паразитирование на репутацию, в которую настоящие производители вкладывали силы десятилетиями.
0: Хорошо, допустим. Слушай, ну если производители стунут от демпинга, продавцы плачут от штрафов и курсовых разниц, то кто-то же должен на этом пировать. Деньги не испаряются? Наверное, владельцы тех самых пунктов выдачи. Сидишь на стабильном потоке, выдаешь коробки, получаешь процент. Звучит как идеальный пассивный доход.
1: 3-4 года назад это действительно было так. Люди брали кредиты, вкладывали сбережения, открывали ПВЗ и отбивали их за несколько месяцев. А сегодня рынок физически перенасыщен. Платформы видят эту конкуренцию и планомерно снижают комиссии для владельцев пунктов.
0: Но это закон рынка. Конкуренция съедает сверхприбыль.
1: Если бы только конкуренция. Там внедрена просто гениальная по своей жестокости система коллективной ответственности. Представь реальную ситуацию. Человек заказывает дорогую вазу. Она выезжает со склада маркетплейса где-нибудь в Подмосковье уже с трещиной. Рейтинг автоматически падает у конкретного местного владельца ПВЗ в Гомеле, который эту коробку просто выдал. И за падением рейтинга следует автоматический денежный штраф, который списывается с его счета. Договор составлен так хитро, что крайним финансово всегда оказывается местный партнер на земле. Это регуляторный вакуум для одних и бетонные рамки для других.
0: Но ведь не скажешь, что регуляторы просто молчат. Вспомни, в мае 26 года Март официально внес эти маркетплейсы в реестр субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке. Государство признало монополию. Разве это не первый шаг к победе над ситуацией?
1: Включение в реестр доминантов – это важный шаг, безусловно. Но это просто диагноз. Болезнь задокументирована, но протоколы лечения пока не существуют. Проблема в том, что платформы давно переросли статус простого магазина. Они стали базовой инфраструктурой.
0: В плане складов?
1: Да. Например, Озон построил огромный логистический центр под Минском площадью 13 тысяч квадратных метров. Это бетон, рабочие места, логистика. Постановлением на бумаге бетонный хаб не остановишь и не перестроишь.
0: Но регуляторы же пытаются поддерживать своих на этих платформах. Создаются специальные разделы, выделенные категории, вроде «Сделано в Беларуси», где только настоящие верифицированные товары. Это же дает преимущество?
1: Да, такие спецразделы создаются. Но на практике многие классические заводы загоняют туда чуть ли не административным ресурсом. Крупные производители панически боятся маркетплейсов.
0: Почему?
1: Потому что бизнес-модель завода – это планирование, производство, подоптовый заказ и гарантированная оплата. А бизнес-модель маркетплейса – это когда покупатель заказал 3 размера, примерил, 2 вернул. У платформ гигантский процент возвратов и постоянные отсрочки выплат.
0: А завод не может платить зарплаты рабочим отложенными цифровыми обещаниями.
1: Вот именно. Поэтому эти спецразделы – это скорее имитация рыночной экспансии, красивая витрина, за которой скрывается нежелание реального сектора играть в эту рулетку.
0: Хорошо. Мы разобрали, что производители страдают, продавцы выживают, государство запаздывает. Но давай посмотрим на это с другой стороны баррикад. Какая вообще разница обывателю? Какие там законы, кто в каком реестре и сколько плачет завод, если человек может зайти в приложение перед сном и купить тормозные колодки на 30% дешевле, чем в автомагазине через дорогу? Для кошелька простого потребителя это чистый, неоспоримый плюс.
1: Этот чистый плюс работает ровно до того момента, пока эти дешевые тормозные колодки не расплавятся через 2 недели эксплуатации.
0: В смысле расплавятся? Ты утрируешь.
1: В самом прямом смысле. И это реальная проблема контрафакта автозапчастей. Состав фрикционного материала на этих дешевых колодках абсолютно не соответствует стандартам. При торможении они мгновенно перегреваются и теряют свойства. Человек едет в сервис, чудом избежав аварии, меняет их, а дальше начинается самое интересное. Он пытается вернуть свои деньги за этот опасный брак. Платформа официально отвечает, мол, мы не продавец, мы просто информационный агрегатор. Вся юридическая и финансовая ответственность лежит лежит на селлере.
0: И кто этот селлер?
1: Покупатель открывает реквизиты, а там индивидуальный предприниматель, зарегистрированный где-нибудь в Екатеринбурге. Или вообще физическое лицо из китайской провинции.
0: То есть судиться с ними из Беларуси?
1: Физически и юридически абсолютно нереально. Затраты на юристов превысят стоимость колодок в десятки раз. В итоге покупатель остается один на один со своей проблемой, без денег и с испорченной машиной. Это классическая ловушка дешевизны.
0: Если посмотреть на то, как люди это используют, возникает ощущение, что дело даже не в колодках или куртках. Замечается массовая привычка заказывать все подряд, просто чтобы заказать. Это похоже на какую-то технологическую зависимость от посылок.
1: Психологи уже ввели для этого термин «дофаминовая посылка». Механика приложения выстроена безупречно, как казино. Человек заказывает какую-то дешевую мелочь, чехол для телефона или кружку, просто листая ленту от скуки. Потом приходит пуш-уведомление.
0: Ваш заказ собран и отправлен, да?
1: Да. Происходит выброс дофамина, на следующий день статус «заказ в пути», еще одна микродоза радости. Наконец, готов к выдаче, человек идет в ПВЗ, вскрывает пластиковый пакет. Это цикл чистого импульсивного потребления, где сам процесс ожидания важнее товара.
0: Получается, средний чек одной покупки крошечный, но частота таких походов за дофамином просто огромная.
1: Именно. А физическим следствием этого цифрового дофамина становятся горы картона, километры пупырчатой пленки и тонны скотча. Достаточно заглянуть на любую мусорную площадку возле жилого комплекса в выходной день. Инфраструктура переработки страны просто не проектировалась под такой колоссальный объем упаковочного мусора от индивидуальных посылок. Значительная часть этого пластика едет прямиком на полигоны.
0: Слушай, если собрать все эти разрозненные факты воедино, убитый местный ритейл, серые схемы, штрафы, алгоритмы, мусор, возникает один фундаментальный, закономерный вопрос. Почему именно сейчас? Почему экспансия этих площадок на белорусский рынок стала такой агрессивной именно в последние 2-3 года? Это просто идеальная бизнес-модель или за этим стоит что-то еще?
1: Маркетплейсы просто бегут от экономического кризиса внутри самой России. То, что мы видим здесь, это трансляция их внутренних проблем на соседние, более стабильные в плане конкуренции рынки. Условия существования любого бизнеса в России сейчас стали экстремальными. Во-первых, давай посмотрим на ключевую ставку Центрального банка РФ. При таких ставках кредитования длинные спокойные инвестиции просто мертвы.
0: Ты не можешь взять кредит на 10 лет, чтобы не спеша строить склады.
1: Да. Деньгам нужен максимально быстрый оборот, чтобы отбивать эти сумасшедшие проценты. Агрессивная экспансия и захват новых рынков – это единственный математический выход для них.
0: Звучит логично. Если строить заводы и производство внутри страны слишком дорого из-за кредитов, нужно просто быстрее оборачивать и продавать чужие товары везде, куда можешь дотянуться.
1: Во-вторых, не забываем про дикий кадровый голод в России. Официальная безработица там упала до исторических минимумов – около 2,5%. Рабочих рук физически нет. Идет жесточайшая кровопролитная конкуренция за курьеров, водителей, складских рабочих. Их зарплаты растут в геометрической прогрессии. Соответственно, логистика внутри страны безумно дорожает.
0: И маркетплейсы не хотят оплачивать этот банкет из своей прибыли.
1: Конечно, не хотят. И куда перекладываются эти возросшие издержки? Правильно, они размазываются по всем участникам платформы, в том числе перекладываются на белорусских селлеров через постоянное повышение тарифов на хранение, логистику и комиссии.
0: С логистикой и кредитами понятно. А что происходит с самими товарами? Откуда на платформах берется этот бесконечный, неиссякаемый поток дешевого контрафакта, о котором мы говорили на примере курток и колодок?
1: Это прямое следствие санкций и платежного коллапса в расчетах с Китаем. Российские импортеры сейчас испытывают колоссальные проблемы. Прямые банковские транзакции в юанях висят по 30-45 дней, а потом просто отклоняются китайскими банками из-за страха вторичных санкций.
0: Как же они тогда закупают эти товары?
1: Бизнес всегда находит выход, но он уходит в тень. Используются сложные, запутанные схемы платежей через третьи страны, криптовалюты, бартерные сделки. Естественно, при таких схемах получить официальные документы, сертификаты качества или таможенные декларации на товар становится почти невыполнимой задачей. Это генерирует гигантские потоки так называемого серого импорта.
0: И весь этот серый импорт оседает именно на маркетплейсах?
1: Да, потому что классический магазин магазины просто не имеют права поставить его на полку без бумаг, алгоритму все равно.
0: Получается парадоксальная вещь. В условиях жесткой изоляции и финансовых ограничений эти цифровые площадки остаются чуть ли не единственным рабочим мостом для движения товаров.
1: Именно так. Маркетплейсы – это одна из немногих выживших технологических отраслей в условиях макроэкономического шока. Их алгоритмы, логистические цепочки и приложения были созданы еще до всех этих ограничений. И теперь они работают как огромный насос. Они втягивают в себя этот экономический хаос, серый импорт, сумасшедшие ставки и агрессивную логику выживания и напрямую транслируют все это на белорусский рынок.
0: Да уж, картина складывается действительно масштабная. Начинали мы с того, что дешевые тормозные колодки плавятся, а закончили тем, что за этим стоят глобальные ставки центробанков и кризис международных платежей.
1: Знаете, я не призываю перестать заказывать онлайн. Это было бы лицемерием, я и сама заказываю. Но мне кажется, важно понимать цену удобства. Не ту, что написано в карточке товара, а настоящую, которую платит швея в Бресте, владелец павильона, который закрылся прошлой осенью, и владелец ПВЗ в Гомеле, который работает на износ ради чужого рейтинга. Рынок меняется, это нормально. Но когда правила игры пишет кто-то другой на своей территории, в своих интересах, это уже не просто рынок, это политика. Спасибо, что были с нами, и до следующего раза.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Анекдот дня. Белстат улучшил свой же прогноз. По свежим данным, средняя зарплата в Беларуси 3100 рублей, а в Минске еще выше.
4: В июне номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси выросла до 3104 рублей. По сравнению с маем, показатель увеличился почти на 100 рублей.
3: Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Минске, подсчитал Белстат.
4: Это 4054 рубля. В Минской области средняя номинальная зарплата составила 3138 рублей.
3: Белорусы, комментируя новость, говорят, что видят такие цифры только в статистике, но не в своих кошельках. Даже в вышеупомянутой столице хорошую должность с достойной зарплатой днем с огнем не сыскать.
5: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю. Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то малооплачиваемые. 1000, 1500, 2000 – это вообще что-то такое завысшее.
3: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
5: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3500? Алло. Еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Но это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы там, допустим, получили получали по 5, по 4. Вопросов нет за такие обязанности, что они выполняют. Это нормально.
3: По словам экономистов, реальная зарплата в Беларуси значительно ниже средней. Половина работников не получает и 2000 рублей, даже до вычета налогов. А в самых низкооплачиваемых сферах зарплаты не дотягивают и до этих цифр. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
3: Детей кормят как свиней. Популярное в Беларуси детское питание теперь продается в жестяных банках. Санкции забрали стекло. Жестяные банки с детским питанием, которые больше напоминают консервы для животных, уже не раз вызывали вопросы у молодых мам. Женщины жалуются не только на внешний вид упаковки, но и на то, что современное детское питание уже не вызывает прежнего доверия.
6: Раньше белорусская молочная продукция и детское питание считались почти эталоном качества. За ними специально ездили, их везли родственникам за границу. А сейчас постоянно меняются упаковка, состав, производители и цены. Покупатель уже не понимает, за что платит, и действительно ли внутри осталось то самое качество. А ведь дети – самое ценное, что у нас есть. Наше будущее.
3: На этом фоне обнадеживающе прозвучала новость от Оршанского мясоконсервного завода, который сообщил, что решил отказаться от металлических банок.
7: «Мы переводим детское питание в стеклянную тару белорусского производства. Уверяем, что рецептуры сохранили, а новая упаковка даже безопаснее и экологичнее».
3: Но радоваться внезапной заботе производителей о белорусских детях пока не стоит, говорят эксперты. Дело в том, что главной причиной перехода на стекло стали санкции, зависимость от импортной упаковки и рост стоимости алюминия, объясняет технолог пищевого производства Алексей Миронов.
8: Алюминиевая банка была импортной, и после санкций завод оказался зависимым от внешних поставщиков и мировых цен на металл. Причем даже российские производители рассчитывали стоимость упаковки по котировкам лондонской биржи, без скидок даже для нас, союзного государства. В результате алюминиевая тара стала слишком дорогой, и предприятие было вынуждено перейти на белорусское стекло. То есть речь прежде всего идет об экономии и попытке сохранить производство.
3: По словам эксперта, санкции бьют по всей производственной цепочке. Дорожают упаковка, оборудование, комплектующие, перевозки и расчеты с иностранными поставщиками.
8: Сильнее всего ограничения затронули нефтепереработку, калийную отрасль, транспорт, финансы и предприятия, зависящие от западных технологий. Точную сумму ущерба власти не называют, но один из показателей – внешняя торговля. По итогам 2025 года Беларусь купила за рубежом почти на 7 миллиардов долларов больше товаров, чем продала.
3: Для обычных белорусов все это означает, что привычные товары будут все чаще менять упаковку, состав и цену. Не потому, что так удобнее покупателю, а потому, что производителю приходится выживать в новых условиях. И особенно тревожно, когда такие эксперименты касаются детского питания, где родители хотят видеть не импортозамещение, а понятное качество и безопасность. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: Солдат по принуждению. В Пензе новая волна охоты на мужчин. Людей похищают прямо средь бела дня. Жители поселка Бушмакова Пензенской области массово жалуются на облавы. По их словам, правоохранительные органы вместе с представителями военкомов приезжают прямо домой и под предлогом проверки задолженностей забирают мужчин на СВО.
10: Четыре незнакомых человека, лица вот. Хотели забрать человека. Улица Сверло, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь,
9: Жители поселка куда только не обращались. Местную власть они обвиняют в сговоре с военкоматами, а в других инстанциях людям попросту не отвечают. Поэтому они обратились к местному блогеру Станиславу Морозову с просьбой обнародовать записи облав.
11: Мы живем в селе Башмаково Пензенской области. Творится беспредел. Людей похищают, избивают и на СВО. Все это делает глава района Павлуткина, ТА, полиция и судебные приставы. Человек исправно платит алименты. Они деньги не переводят. Деньги исчезают. У человека образуется долг и отправляют на СВО. Организовали дружину. Курируют ночами поселок. Это доказательство того, что происходит. Помогите нам хотя бы советом. Писали во всей станции. Заявление зарегистрировано и тишина.
9: Не всегда жителям поселка удается отбить мужчин. В администрации же говорят, что все подписали контракт добровольно. Сам Станислав Морозов уже давно освещает облавы на мужчин в Пензе и области. Он взялся за это после того, как на СВО силой забрали его друга.
12: Сейчас стою на месте, где у меня моего хорошего знакомого. Учились вместе, гуляли раньше вместе. Похитили наглым образом. Он просто с пивом стоял еще где-то год, наверное, назад, может, чуть поменьше. Похитили мусора, я их по-другому назвать не могу. Заставили подписать контракт, сейчас он 200. И не нужно рассказывать сказки, что все это добровольно. Нет, людей бьют, людей душат. Кстати, парень жил здесь вот на Тепличном, чуть подальше. Другого моего знакомого там дальше в Кривозере также забрали. У него какие-то там спицы в ноге. Он, да, не то что бегать не может, ходить не может, отправили в штурму, заставили подписать контракт. Третьего там чуть подальше живет. Мужик уже, не знаю, там шестой десяток, а тоже заставили.
9: Сейчас, говорит пензенский блогер, выходить на улицы городу страшно, особенно в вечернее время. Многих ему знакомых мужчин прямо с улицы забрали на фронт. Блогер призывает людей самих организовываться в дружины и отбивать мужчин. Местный военкомат Морозов назвал пыточным лагерем. По его словам, терпение у народа заканчивается. Тем временем адвокаты рассказывают, что подобная ситуация с облавами происходит не только в Пензенской области, а и в других регионах страны.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
13: Министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов о важности Калужской области для экономики Беларуси.
14: Калужская область – это важный торгово-экономический партнер для нашей страны. По итогам 2025 года регион занял 14 место по объему товарооборота среди всех субъектов Российской Федерации и составил более 700 миллионов долларов. Наша ближайшая, конечно, общая стратегическая задача – задействовать весь потенциал, конечно, стремиться к миллиарду. Убежден, что эта планка станет для нас не просто цифрой, а прочным фундаментом для перехода на принципиально новый уровень экономической интеграции. Особой гордостью, конечно, для нас является это строительный сектор, та сфера, которую в том числе я курирую. Белорусские строители много лет успешно возводят в Калужской области не только жилые кварталы, но и социальные объекты, современные школы, детские сады. Мы искренне дорожим этим высочайшим уровнем доверия со стороны руководства и жителей региона. Белорусская сторона готова и далее принимать активное участие в возведении объектов различного назначения, гарантируя высокое качество и строгое соблюдение сроков.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Это просто портал в ад. На границе Беларуси с Литвой нашли уже 10-й тоннель для нелегалов.
16: Между Белоруссией и Литвой обнаружили подземный тоннель. Иван, как? Да.
15: Уже 10-й по счету тоннель обнаружили литовские пограничники. Как отметил глава службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев, подземные ходы построены профессионально, а это значит, была серьезная подготовка. Недостроенный 11-метровый тоннель, как и все выявленные до этого, оперативно ликвидировали. Новый способ нелегально попасть из Белоруссии в ЕС. Делится подробностями военный аналитик Антон Привалов.
17: Это не какая-то нора, а настоящая шахта. Через такую можно провести не только нелегальных мигрантов, но и пару батальонов зеленых человечков. Ход удалось обнаружить с помощью специальной аппаратуры, фиксирующей подземные колебания. После этого к операции литовцев подключились польские специалисты со специальным оборудованием. Закончить тоннель не успели. Выход на территорию Литвы так и не был прорыт, поэтому воспользоваться проходом никто не смог. Этот тоннель засыпали, но начали расследование. И тут возникает логичный вопрос. Интересно, как в стране граница остается настолько дырявой, что какие-то неизвестные то запускают через нее дроны, то роют под ней тоннели в промышленном масштабе. Еще один вопрос. Кто двинет через такие проходы осенью, если Путин все-таки проведет мобилизацию?
15: По информации погранслужбы Литвы, тоннель был проложен под пограничной тропой и вел с территории Беларуси Варинский район к селу Пертакас. Рядом с нелегальным переходом обнаружили инструменты для раскопок и бревна для укрепления стен. Кроме этого, специалисты службы охраны госграницы Литвы сообщили о двух десятках мужчин в гражданской одежде, которые после обнаружения скрылись в лесу на белорусской стороне. Пока власти Беларуси никак не комментируют произошедшее, а в соцсетях люди активно делятся своими предположениями.
7: Это мигранты прокопали, которых Лукашенко зазывает к нам пахать, а они, увидев зарплаты, бегут в Европу. Ох, доиграемся мы, вернее, наше правительство. Итак, все это добрососедство с россиянами боком вылазит.
18: Слушайте, только за последние дни июля столько платов с сигаретами из Беларуси в Литву задержали. Опять же, метеозонды и даже дроны. Все с теми же сигаретами. Поэтому в том, что это все и тоннель из Беларуси было, и наши пограничники, а может и кто повыше о нем знали, у меня сомнений нет. А если не знали, так какого хуя средства из госбюджета выделяют на эту структуру, тем же военным? Если у них под носом такой беспредел.
19: Один белорусский путешественник во времена ковида сделал круг вдоль белорусской границы. Ему выписали штраф за нарушение правил пребывания в приграничной зоне, хоть он туда по ошибке попал. Так что без ведома властей вырыть туннель невозможно. Уверен, очередная провокация.
15: По факту обнаружения тоннеля Литва начала расследование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
20: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
21: Мосаме сарма.
20: Лето.
21: Мосаме гарма.
20: Весна.
21: Бахар.
20: Осень.
21: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
13: Министр внутренних дел Иван Кубраков на коллегии УВД Гродненщины высказался о проблемах в сфере агропромышленного комплекса.
22: Что касается горячей поры, это уборочной компании, последняя рейдовая группа, которая отработали на территории Гродненской области, вот то, что показали за два дня, вы сами видите, что проблема есть, проблема остается. Да, где-то иногда председатели райисполкомов, руководители сельхозпредприятий пытаются показать красивую картинку, показывая один из сельхозпредприятий, где все хорошо. Но когда начинаем смотреть глубже, вот как ваш ролик, который вы сделали, проблема есть и проблема застарелая, но самое главное, что это проблема долгоиграющая. И люди уже, это их образ жизни, особенно вот там, где много канистр показывали и так далее. Пьяные приходят постоянно, когда задают вопрос, 2,5 промилле это много, отвечает работник, это для вас много, для меня это норма. Поэтому вот в этом плане, уважаемые коллеги, нужно работать ежедневно.
2: Новости регионов на радиосигнал.
15: Под Борисовом бабушке настолько не нравилась девушка-внука, что она пошла на преступление. деревне Кимия могла произойти настоящая трагедия. Там 79-летняя пенсионерка подожгла дом, где находился ее внук с подругой. Женщина разбила окно, облила горючей жидкостью помещение и подожгла. Пара не спала и быстро справилась с огнем. Как сообщили правоохранители, пенсионерка уже привлекалась за поджог ранее. Сейчас она задержана и не отрицает содеянного. Возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение имущества. Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы. Рабочий в Кобрине получил тяжелую травму. Сообщение об инциденте в милицию поступило из больницы. Медики рассказали, что к ним доставили мужчину с переломом голени. Травму кобринчанин получил в гараже во время ремонта грузового МАЗа. При подъеме коробки переключения передач многокилограммовый агрегат сорвался и упал ему на конечность. В результате ремонтник получил оскольчатый перелом большеберцовой кости и ушиб. Данное телесное повреждение квалифицированы как тяжелые. Проводится проверка, сообщили в ГКС. В Климовичском районе местный житель попался на незаконной ловле рыбы, а во время обыска у него дома нашли еще и патроны, которые он хранил незаконно. 47-летний мужчина с товарищем добыл почти 4 десятка рыб – карася серебряного, золотого и леня. И попали в поле зрения сотрудников местной инспекции охраны животного и растительного мира за незаконную добычу рыбы. Далее в домах фигурантов милиционеры и госинспекторы провели осмотры. И у 47-летнего мужчины обнаружили более полусотни патронов. Опасную находку направили в управление комитета судебных экспертиз. Баллистическая экспертиза установила, что патроны являются боеприпасами к нарезному огнестрельному спортивному и охотничьему оружию, пригодными для стрельбы. Мужчина признался, что патроны обнаружил в доме знакомого в Смоленской области России, присвоил их себе и привез домой. В отношении браконьера возбудили еще одно уголовное дело за незаконное хранение и перемещение боеприпасов через границу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
15: Это крах системы. Выпускница медуниверситета рассказала, что стране не хватает 10 тысяч врачей.
0: Государство не меняет политику, с которой подходит к медицинскому образованию и к самой сфере. Медик больше не ценится как специалист. Мы видим, как власть реагирует закручиванием гаек вместо реальных реформ. Адекватная реакция на это – искать лучшие доли в других местах. И как молодые врачи, так и специалисты со стажем массово уходят из белорусской медицины и уезжают за границу, так как не видят перспективы в Беларуси. И имеют на это полное право.
15: Выпускница Белорусского государственного медицинского университета Алана поделилась своим мнением относительно завершившейся вступительной кампании в медвузы. Отмечу, тема недобора студентов в медуниверситеты, а также небывалое снижение проходного балла по некоторым специальностям стала вирусной в соцсетях. Белорусы обеспокоены возможным снижением уровня подготовки будущих специалистов и усугублением проблемы дефицита врачей.
1: Молодежь не хочет поступать в мед, потому что не хочет потом 5 лет вкалывать по распределению, как на каторге, без возможности сменить место работы. В доказательство – анализ баллов на зачисление в прошлом и в этом году. Конечно, смотря какая специальность, но в этом году проходной балл на 50-100 баллов меньше. Люди – это не потому, что поступающие глупее, чем в прошлые годы, а потому что недоборы. А поэтому университеты понизили планку, чтобы закрыть пустые места.
4: Получили, что хотели. Забрали возможность учиться платно и не отрабатывать эти 5 лет. Получите отсутствие абитуриентов в медвузы. И то ли еще будет. На то, чтобы получить место с хорошей зарплатой в частном медцентре, уйдет 10-15 лет жизни. Потому что 6 лет в университете плюс 1 интернатура, уже 7. Потом 2-5 лет распределения, потом сдать на специальность, через 3-5 лет на категорию. Все это время молодые медики должны трудиться только в госструктурах.
5: Выживать на низкую зарплату, за которую на тебе будет лежать большая ответственность за жизни людей, тебя будут унижать, а о карьерном росте можешь забыть. Есть вопросы, почему студентов-медиков с каждым годом все меньше. Скоро вообще останемся без врачей.
15: Выпускница БГМУ Алана отмечает, молодым специалистам не только не оказывают поддержки, но и зачастую относятся как к третьему сорту. Цитата. «Молодым врачам нужна помощь, но их не уважают. Старшие коллеги зачастую не хотят делиться знаниями и что-то показывать». Кроме этого, девушка говорит, что многие не выдерживают морального давления и нагрузки.
6: «Во время учебы ты иногда не спишь несколько дней подряд, потому что объемы материала огромные. Иногда только на подготовку по одному предмету уходит от 5 до 7 часов. Но студенты-медики знали, куда поступают, хотя многие отчисляются, не выдержав. Но многие уходят уже после успешного окончания обучения. Вы представьте, что кроме лечить людей, на вас взваливают множество обязанностей перед профсоюзами, различными госинститутами, а еще идеологическое давление, как и на многих госдолжностях. Все это, конечно, большое давление на ментальную систему, а заканчивается оно тем, что выпускники уходят из медицины и даже вспоминать о ней не хотят. Я сейчас не работаю по специальности, как и многие мои коллеги, ведь в Беларуси молодому специалисту, мягко говоря, неперспективно и сложно пробиться в люди, не получая за это копейки.
15: По мнению девушки, молодые врачи не уверены в своем будущем, и пока это не изменится, медики будут уезжать из Беларуси. А белорусские выпускники найдут себя в различных медуниверситетах не только в Польше и Литве, но и в Германии и других странах Евросоюза. В итоге Беларусь столкнется с коллапсом медицинской системы. Недостаток составит не 3000 человек, а десятки тысяч, резюмирует молодой специалист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
8: Новости союзного государства.
23: Ракеты на Москву – это реально? Жителям Подмосковья массово рассылают оповещения о расположении бомбоубежищ.

0: Под угрозой ударов дронов почти вся территория России. Еще пару лет назад такое не мог представить никто. Однако удары по НПЗ и складам Wildberries показали совсем другую реальность. Теперь стала актуальной другая проблема – бомбоубежище. Жители Подмосковья стали получать сообщения о готовящихся ударах с ракетами по Москве и области. А в интернете появились карты с расположением укрытий на случай беспилотных или ракетных атак. Это в основном подвалы домов, подземные паркинги, которые либо закрыты, либо не обустроены как укрытие, пишут жители столицы. В целом информация вызвала шок, ведь все знают, Москва под усиленной защитой. Туда свезли панцири из других регионов. Но, как оказалось, это ненадежная защита, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
0: Паники среди населения добавила информация о том, что на Украине испытывают новую дальнобойную баллистическую ракету, которую начнут применять уже через месяц. Она способна долететь до Москвы и области. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Баранец.
2: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
3: друзья,
2: что не можем, на 100%.
3: Не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
2: Потому что это правда.
3: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
0: В укрытии чиновники рекомендуют брать с собой документы, лекарства и телефон с зарядным устройством. Тем, у кого поблизости нет укрытий, советуют в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Заместитель начальника Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси Андрей Кудрицкий о наказании за распространение наркотических веществ.
6: В нашей стране в настоящее время предусмотрена суровая ответственность за распространение наркотиков. Под распространением мы понимаем сбыт. Это часть 2, 3, 4 и 5 статьи 328. И здесь наказание предусматривает лишение свободы от 3 до 25 лет лишения свободы. Причем, как мы уже говорили, 95% наркосбытов происходит в сети интернет. А четвертая часть подразумевает распространение в составе организованной преступной группы, коими является интернет-магазин. Это организованная преступная группа. И все, кто участвует каким-либо образом, либо путем распространения, либо какой-то финансовой составляющей, либо вот рекламщиком в этом магазине, либо спортиком, он будет подлежать уголовной ответственности по четвертой части, где наказание предусмотрено от 10 до 20 лет лишения свободы. Уголовная ответственность наступает с 14 лет.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством?
7: Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Брошенные Россией солдаты из Беларуси. Киев назвал число пленных белорусов из подразделений российской армии.
9: По состоянию на июль 2026 года в местах содержания военнопленных в Украине находятся 22 гражданина Беларуси. Начиная с 2022 года, 7 белорусов, которые имели также и российское гражданство, обменяли на граждан Украины, находившихся в российском плену.
8: Об этом сообщили в Координационном штабе Украины по вопросам обращения с военнопленными. Если российского паспорта у солдата нет, а только белорусский, то речи об обмене вообще нет, рассказывает юрист Юлия Губаревич.
10: Украина не возражает против обмена иностранных граждан, которые воевали в рядах российской армии и попали в плен. Их включение в списки и возвращение в Россию зависит исключительно от российской стороны. Ясно, что там приоритет – собственные граждане. Желательно те, которых можно быстро вернуть на фронт. Также приоритет получают представители привилегированных подразделений, в том числе кадыровцы из подразделения «Ахмат».
8: Белорусские пленные массово записывают обращения к Александру Лукашенко, но президент их даже не комментирует, говорит эксперт.
10: У нас эта тема серая зона. То есть все и все понимают, но закрывают глаза. Нет списков пленных и убитых белорусов, а значит, нет проблемы.
8: Подтверждают эту информацию и белорусские военные, которые попали в плен, участвуя в российской СВО.
11: Как вы думаете, вас обменяют?
12: Нет. Ну, как обмен, просто вот как происходит обмен, меня не обменяют.
11: Почему вы так думаете?
12: Я не знаю ответа, но я знаю, что это так. Откуда я знаю это? Потому что есть люди, которые уже по 2 года сидят. Фактор, тот факт, что у тебя отсутствует российское гражданство, это все, это клеймо, что ты не уезжаешь на обмен. Те, которые отсутствуют гражданство, ни одного еще не уехало.
8: По подсчетам экспертов, на начало прошлого года в составе российской армии в спецоперации на Украине участвовали как минимум 742 гражданина Беларуси. Десятки из них сейчас в плену. Точное число погибших неизвестно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко рассказал, как спасал Беловежскую пущу.
13: Беловежскую пущу надо вводить в порядок. Не только по дороге, где я проезжаю и подлетаю, а в Беловежской пуще в целом. Там очень-очень много поваленных деревьев, и их как-то с ними
14: мы
13: надо...
14: Мы там сейчас большую площадку готовим, это тот поваленный лес.
13: Ну, это ты на всякий случай передай.
14: Сегодня мы встреча у нас с ним, там обсуждение многих
13: да,
14: вопросов.
13: Да, с Назаровым. Я недоволен, что это творится у Беловежской пуще. Надо в порядок приводить.
14: Сейчас есть понимание.
13: Я не могу там все деревья поваленные вырубить, на дрова порубить и так далее.
14: Ну, поваленные запрещает наука.
13: Я тебе разрешаю.
14: Все понял.
13: Наука. Я помню, стал президентом, еще сопливым был. Это спасло Беловежскую пушку. Сейчас бы я еще думал, на науку ориентируюсь. Короед. Ой, нельзя. Падают деревья, короед разводится, пуша уничтожается. А старики пришли, говорят, детка, Надо вырубать это и убирать, ибо погибнет все. Наука и старики, я говорю, все, рубим. Спасли Пушкин. Капут бы был этой пушки. Вот тебе наука. Поэтому там, где нужно убирать. У нас же есть там заповедная территория, где нельзя ни рубить, ни косить, ни грибы собирать. Ну и хорошо. Пусть ездят и смотрят эти ученые. А в Пушке надо наводить порядок.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Ракеты на Москву – это реально? Жителям Подмосковья массово рассылают оповещения о расположении бомбоубежищ.

0: Под угрозой ударов дронов почти вся территория России. Еще пару лет назад такое не мог представить никто. Однако удары по НПЗ и складам Wildberries показали совсем другую реальность. Теперь стала актуальной другая проблема – бомбоубежище. Жители Подмосковья стали получать сообщения о готовящихся ударах с ракетами по Москве и области. А в интернете появились карты с расположением укрытий на случай беспилотных или ракетных атак. Это в основном подвалы домов, подземные паркинги, которые либо закрыты, либо не обустроены как укрытие, пишут жители столицы. В целом информация вызвала шок, ведь все знают, Москва под усиленной защитой. Туда свезли панцири из других регионов. Но, как оказалось, это ненадежная защита, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
0: Паники среди населения добавила информация о том, что на Украине испытывают новую дальнобойную баллистическую ракету, которую начнут применять уже через месяц. Она способна долететь до Москвы и области. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Баранец.
2: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
3: друзья,
2: что не можем.
3: На 100% не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
2: Потому что это правда.
3: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
0: В укрытии чиновники рекомендуют брать с собой документы, лекарства и телефон с зарядным устройством. Тем, у кого поблизости нет укрытий, советуют в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон.

0: Settar.
1: 80.
0: Assi.
1: 90.
0: Nove.
1: 100.
0: Exo.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о ситуации с бензином. Вот сразу, без каких-то долгих предисловий, давай перенесемся на восток Беларуси.
5: Давай. Звучит интригующе.
4: Представь себя. Трасса М1 у деревни Редьки или там Р21 в районе Лиозна, Р43 возле Звенчатки. 8 утра.
5: Но обычное время, типа, все едут на работу?
4: Да, люди везут детей в школы и едут по делам. А на заправках просто километровые очереди из машин. И у всех российские номера.
5: Ого, прям километровые.
4: Абсолютно. Смоленск, Брянск, Псков. И люди стоят там от 1,5 до 3,5 часов.
5: 3 часа на заправке. Жесть.
4: И это еще не все. У касс периодически вспыхивают настоящие драки за место, а резервуары самих заправок время от времени остаются вообще пустыми.
5: Слушай, ну это звучит как какой-то постапокалипсис, честное слово. Неужели это прямо сейчас происходит?
4: Прямо сейчас, каждое утро.
5: Просто, ведь привычно как заехать на заправку, ну, потратить максимум минут 10. Залил бак, взял кофе и поехал. А тут 3,5 часа.
4: Да-да. И для местных фермеров, особенно сейчас, перед уборочной, или для дальнобойщиков это стал просто ежедневный кошмар.
5: Ну, логично, им же работать надо. А кто вообще эти люди в очередях? Почему так резко все сломалось?
4: Вот тут в дело вступает чистая математика дефицита. Это не обычные водители. Это перекупщики.
5: А, челноки, понятно.
4: Да. Типичный такой перекупщик – это водитель какого-нибудь старого минивэна. В багаже у него 4 канистры по 20 литров.
5: Так, это 80.
4: И плюс заводской бак машины, который вмещает литров 60. Итого за одну ходку вывозится 140 литров топлива.
5: Подожди, но неужели несколько предприимчивых ребят на старых минивэнах могут прямо высушить целые заправки? Но это же бред, объемы не те.
4: А вот давай считать маржу, и ты поймешь масштаб. Цена 95-го в Беларуси сейчас 2 рубля 68 копеек.
5: Это если перевести где-то 72 российских рубля, да.
4: Точно. А в приграничной соседней страны, буквально в паре десятков километров, цена на заправках уже 85, а то и 92 рубля.
5: То есть разница от 13 до 20 рублей с литра.
4: Именно. Умножаем на 140 литров. 3 такие ходки в день – это 6300 рублей чистого дохода.
5: Ничего себе.
4: А за месяц набегает почти 190 тысяч российских рублей.
5: Обалдеть. За такие деньги понятно, почему там драки идут. Это же огромная сверхприбыль.
4: Это уже не стихийная история, это организованный промысел. И самое интересное, российские пограничники пытаются это как-то останавливать, разворачивают машины с откровенно забитыми багажниками.
5: Ну да, с канистрами не пускают.
4: Но юридически придраться сложно. Полные заводские баки никто не запрещал. А у минивэнов они бывают и по 80, и по 90 литров. Они проезжают абсолютно спокойно.
5: А на белорусских АЗС с этим как-то борются? Ну, типа, не наливать больше определенного объема?
4: Пытаются. Ввели такое негласное устное правило не больше 20 литров в канистру сверхбака.
5: И как, работает?
4: Конечно, нет. Это вызывает только крики и скандалы у касс. Кассир говорит, мол, начальство запретило. А документа-то официального нет.
5: Ну да, человек отстоял 3 часа, ему эти устные запреты до фонаря.
4: Это, знаешь, как прорыв плотины. Если вода на одной стороне стоит в 1,5 раза дороже, но никакие устные запреты кассиров этот поток не удержат. Экономика всегда найдет щель.
5: Согласен, да. Но слушай, почему соседний рынок внезапно оказался в таком катастрофическом положении? Откуда этот дефицит взялся?
4: Корни в разрушенной инфраструктуре. Удары по их нефтеперерабатывающим заводам вывели из строя около 50% мощностей по производству.

0: у бензина.
1: 50%. Половина – все переработки.
0: Да. И это бьет по самым уязвимым точкам. Например, в Крыму бензин уже продают по талонам.
1: Серьезно, по талонам? В 26-м году?
0: Абсолютно. Регион столкнулся с реальной транспортной блокадой. Цены на все растут, туризм парализован полностью.
1: Но подожди, я вот не понимаю. Заводы же можно починить, это же нефтянка. Там денег куры не клюют. Почему это не делается?
0: А тут надо понимать психологию так называемых нефтяных генералов.
1: В смысле?
0: Начинается тихий саботаж. Смотри, ремонтировать сложную установку крекинга – это дико дорого и долго из-за санкций на детали.
1: Ну да, запчасти фиг достанешь.
0: И какой смысл директору завода вкладывать миллиарды, рисковать своей карьерой, если через неделю в эту же новую установку снова может прилететь беспилотник?
1: А, то есть они просто боятся.
0: Им проще развести руками, сослаться на отсутствие деталей и просто ждать окончания боевых действий.
1: Ничего себе, типа, мы не виноваты, это форс-мажор?
0: Да. Плюс на Санкт-Петербургской бирже рост цен ограничен административно. Поэтому крупным компаниям банально невыгодно поставлять туда топливо.
1: То есть они работают в убыток, получается?
0: Да, за Уралом из-за этого могут закрыться до 40% независимых АЗС, а в европейской части до 20%.
1: Слушай, ну если нормального бензина нет, чем они заправляются?
0: Тем, что есть, качество падает катастрофически. Сейчас от 20 до 30% бензина на их рынке – это так называемая «барматуха».
1: Барматуха. Это разбавленный, что ли?
0: Это примадонный бензин с кучей дешевых присадок. Заводы, у которых сгорели установки крекинга, ну, например, Ильский НПЗ, они пытаются выбросить на рынок хоть что-то.
1: И чем это грозит машине?
0: Смертью двигателя. Октановое число там низкое, воспламеняется он раньше времени, Porsche еще идет вверх.
1: А взрыв уже толкает его вниз.
0: Именно, возникает детонация. И этот прямогонный суррогат просто крошит моторы.
1: Жесть. Ну, на этом фоне понятно, почему белорусская нефтепереработка стала для них спасательным кругом.
0: Да, произошел экстремальный скачок экспорта. В июне 26 года экспорт белорусского бензина туда достиг исторического максимума.
1: И сколько это в цифрах?
0: 141 тысяча тонн.
1: 141 тысяча звучит масштабно, но с чем сравнить?
0: Это в 2,5 раза больше, чем в мае, и, внимание, в 141 раз больше, чем в июне 25 года.
1: Подожди. В 141 раз?
0: Да. Тогда экспортировали всего 1000 тонн.
1: Обалдеть. А заводы вообще справляются с такой нагрузкой?
0: На пределе. Максимальная экспортная мощность Мазырского НПЗ и Нафтана в сумме это где-то 150, ну в пике 170 тысяч тонн.
1: То есть они сейчас работают на, ну процентов на 90 от максимума?
0: От 83 до 94% предела возможностей. Износ оборудования колоссальный.
1: Слушай, ну с другой стороны, продать 141 тысячу тонн, это же огромные деньги. Заводы должны просто лопаться от прибыли, золотой дождь.
0: Если бы. Вот тут начинается самое парадоксальное. Цены для поставок туда фиксированные.
1: В смысле? Не рыночные?
0: Нет, межправительственные соглашения. Они привязаны к их внутреннему рынку, который, как мы помним, административно сдерживается.
1: А, то есть продают за копейки.
0: Да. Убытки белорусских НПЗ из-за этих поставок составляют от 15 до 22 миллионов долларов. И это ежемесячно.
1: Ого. Минус 20 миллионов каждый месяц?
0: И это еще не все. Из-за того, что все топливо уходит на восток, полностью рухнул транзит в Азию.
1: А Азия – это же премиальный рынок, да?
0: Да, там мировые спотовые цены. В мае туда шло 166 тысяч тонн, а в июне рухнуло до 24.
1: То есть мы, то есть в Белоруссии просто отказались от премиальных рынков, чтобы продавать в убыток соседям.
0: Именно. И кто-то должен этот банкет оплачивать.
1: Ну да, чудес в экономике не бывает. И кто оплачивает?
0: Обычные люди внутри страны. Государство компенсирует эти убытки за счет потребителей. Белнефтехим повышает предельные цены на 1 копейку почти каждую неделю.
1: Слушай, ну 1 копейка – это же вообще смешно. Никто даже не замечает, когда бак заправляет.
0: Психологически – да. Но за 3 месяца бензин уже подорожал на 8-10 копеек.
1: Ну, все равно звучит не очень страшно.
0: Это как протекающая труба в доме. Капает понемногу, а в конце месяца ты получаешь огромный счет за воду. Смотри, при заправке 40 литров в неделю – это дополнительные 12-16 рублей в месяц из кармана водителя.
1: Ну да, за год набежит прилично.
0: К концу года это даст плюс 20-30 копеек к литру. И главное, ты же платишь не за свои дороги, ты спонсируешь чужой кризис.
1: Но это, конечно, сильно меняет перспективу. А что с сельским хозяйством?
0: Это главная угроза сейчас. Идет уборочная кампания. Комбайнам нужно топливо здесь и сейчас. Если бензовозы уходят на экспорт, а остатки выгребают перекупщики в канистры, сельхозтехника может просто встать в полях.
1: Слушай, ну если все так серьезно, почему власти молчат? Ну как они реагируют на эти драки указ?
0: А официальная позиция – это глухое молчание.
1: Вообще ничего не говорят.
0: Только дежурные фразы про выполнение союзных обязательств. Нет публичного признания дефицита, нет официальных лимитов, нет никаких прозрачных механизмов компенсации.
1: Буду адвокатом дьявола. А может, молчание – это правильная тактика?
0: В каком смысле?
1: Ну, смотри. Если чиновники выступят с заявлением, официально признают дефицит, начнется же дикая паника. Все побегут скупать бензин, наливать в бочки, в гаражах прятать.
0: Тут работает другой эффект. Социологи называют это тревогой неопределенности.
1: Это как?
0: Когда люди видят километровые очереди, видят таблички «топлива нет», но власть делает вид, что все нормально, они готовятся к худшему.
1: А, то есть молчание пугает больше?
0: Да. Люди начинают заправляться впрок при любой возможности, просто на всякий случай, и это только усиливает физический дефицит.
1: Логично.
0: А вот официальные жесткие лимиты для иностранцев, наоборот, мгновенно бы сбили напряжение. Люди бы поняли, ага, ситуация под контролем, нам бензина хватит.
1: И к чему тогда все это приведет? Какие сценарии?
0: Базовый сценарий – цены продолжат ползти вверх по копейке, ограничения будут стихийными, зависеть от кассира, ну и очереди никуда не денутся.
1: А пессимистичный?
0: Официальный жесткий лимит на продажу в одни руки по всей стране. И введение талонной системы для фермеров и спецтранспорта уже этой осенью.
1: Талоны на бензин? Да, вернулись в прошлое. Но знаешь, что меня больше всего пугает во всей этой истории?
0: Что?
1: Долгосрочные последствия. Вот ты говоришь, транзит в Азию рухнул.
0: Да, почти в ноль.
1: Но рынок же не прощает пустоты. Эти премиальные азиатские покупатели, которым в июне не привезли сотни тысяч тонн топлива, они же не будут сидеть и ждать?
0: Абсолютно. Они прямо сейчас идут к поставщикам на Ближнем Востоке и заключают новые контракты.
1: И это контракты не на месяц, это долгосрочные договоры на годы. То есть, когда этот региональный кризис закончится, вернуться на эти рынки будет почти невозможно.
0: Да, место уже будет занято, а значит, экономика белорусских заводов будет подорвана на годы вперед. Мы сейчас жертвуем будущим ради того, чтобы закрыть чужую дыру сегодня. Вот такая складывается ситуация. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Начальник Главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Николай Лешек о ходе текущей уборочной кампании.
4: Что касаемо озимого рапса, уборка идет также с опережением. И если соотнести уровень убранных площадей, это порядка 170 семей на сегодня на утро было убрано, с аналогичной площадью убранного прошлого года, то мы уже практически прибавили 45 тысяч тонн к валу прошлого года. Я думаю, оставшиеся площади будут также продуктивны, и все заверения даны руководством и поручения, данные правительством главы государства в отношении рапса, будут выполнены.
2: Важный сигнал.
5: Бесплатная рабочая сила. В Беларуси бум студенческих отрядов. Почему детям не платят за эту работу? В Беларуси растет запрос среди молодежи на работу в студенческих отрядах, сообщил первый секретарь БРСМ Владимир Павловский. Он отметил, что только на начало июля в студотрядах было задействовано около 20 тысяч человек, которые не только трудились, но и занимались патриотическим воспитанием и своеобразной идеологической закалкой.
6: Если говорить про студенческий отряд, то вот в 2026 году у нас вот, если говорить про название, да, то есть имена Героев Советского Союза, то есть наши студенческие отряды, наши отряды, да, то есть и вот в 2026 году такой креатив, вновь созданные отряды, они носят звание именно Героев Женщин, да, то есть партизаны, которые вот в годы Великой Отечественной войны также вот внесли колоссальный вклад в то, чтобы мы сегодня могли и имели вот эту замечательную возможность трудиться под минным небом.
5: По словам Павловского, работа по привлечению молодежи в студотряды активно проводится, в том числе в социальных сетях. Цитирую. «У нас активно проходит информационная кампания, чтобы молодые люди знали про такую замечательную возможность. Не только заработка своих первых денег, но и для работы в коллективе. Правда, уже традиционно привлекательным все выглядит только на словах. Из разных уголков Беларуси поступают жалобы либо на недоплаты, либо и вовсе на отсутствие ЗП. Такие случаи не единичные», — говорит юрист Андрей Рудой.
7: «Исходя из количества обращений ко мне и моим коллегам по поводу невыплаты заработанных молодежью денег, могу сказать, что студенческие отряды БРСМ – одна из самых незащищенных категорий. Детей отправляют работать, ставят галочку и забывают о них. Их права никто не защищает, а поэтому работодатели часто пользуются таким положением дел. В Краснопольском районе студотряду из 20 человек, которые работали на госпредприятии, заплатили копейки. Подростки не получили даже минимальную заработную плату. К нам за разъяснениями обратились родители одного из несовершеннолетних. В результате дело дошло до прокуратуры. Общая сумма недоплаты – больше 5000 рублей».
5: Отмечу, с такой же ситуацией столкнулись учащиеся 8-9 классов, которые в составе студотряда трудились в Оршанском лесхозе. Школьников отправили на прополку питомника с молодыми елями, пообещав зарплату в 1000 рублей. В итоге подростки трудились на жаре, иногда без питьевой воды, потому что наниматель забывал, и за 3 недели заработали по 100-120 рублей. Кроме того, деньги студотряду выплатили с задержкой. Один из ребят, Павел, поделился историей в соцсетях и попросил помощи в решении ситуации.
8: «За свой тяжелый труд на жаре в плюс 27-30 градусов я получил всего 119 рублей. Это плевок в лицо подросткам, которые честно хотели и помочь, и заработать, а не сидеть все лето в телефонах. Мы шли работать, ожидая уважения к нашему труду, а получили абсолютную несправедливость и копеечную подачку. Хотелось бы услышать объяснение от руководства Оршанского лесхоза, на каком основании начислялась зарплата и почему условия труда не соответствовали элементарным санитарным нормам».
5: По словам Павла, он усвоил урок, как работает система в стране и как сильно порой отличается обещанное от реального. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава правительства Александр Турчин провел встречу с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым.
9: Взаимоотношения с Российской Федерацией сейчас находятся, считаю, на очень высоком уровне. И вот наши постоянные контакты с правительством Российской Федерации, мы с Михаилом Владимировичем всегда чуть ли не в онлайн-режиме на связи. Ну и мы видим, что это на самом деле приносит результат. И вот взаимного товарооборота, да и не только товарооборота, самое главное, наши взаимоотношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Культурные связи, значит, экономика, взаимные проекты, взаимная кооперация. То есть, на самом деле, мне кажется, что вот результатами нашей работы можно, ну, если не гордиться, то точно назвать их успешными. Ну и, конечно, как вы правильно сказали, Центральный федеральный округ – это для нас в Российской Федерации основной партнер, да и роль в экономике России, я тоже все это изучил, конечно, очень-очень велика. И территориальная близость, и развитие экономическое, поэтому это важнейший экономический партнер Беларуси.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
10: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
11: Угу.
10: Если сравнить с 94 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
11: Но подожди.
10: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
11: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеремить всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
10: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
11: Какая еще ловушка?
10: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Ну, давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
12: Но это деньги на старт.
10: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
12: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
10: Роскошь сидеть без копейки.
12: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
10: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчастую.
12: Да почему съедает-то?
10: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
12: Ну не сгущай краски.
10: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
11: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
10: Ага, базовое.
11: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
10: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
12: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
10: Знаю.
12: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
10: НПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
12: Зато самые важные доли.
10: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
12: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
10: Нет, но...
12: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
10: Угу.
12: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
10: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
12: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
10: Ой, давай без этого.
12: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
10: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход рождения третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
13: Бюджет не резиновый.
10: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость трех квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
13: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
10: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
12: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
10: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
12: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
10: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
11: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
10: И что с того?
11: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
10: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
11: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
10: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
11: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
10: Да ну?
11: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
10: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
11: Ну, это...
10: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
11: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
10: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
11: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
10: Угу, работает.
11: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
10: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
14: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор остаться с ребенком и платит пособие.
10: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
11: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
10: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
11: До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Заместитель директора по экономической деятельности Национального агентства по туризму Денис Бежок о развитии туристической сферы в Беларуси.
15: Нам удалось получить больше конкретики, больше понимания по развитию туризма, выделению земельных участков, их, скажем так, наверное, оформление для дальнейшего строительства, более прозрачные правила игры становятся, и более простые. И Национальное агентство по туризму огромный вклад в это ввела, потому что как практики, как люди, которые работают в поле, постоянно общаются с бизнесом в этой сфере, как и с государственным, так и с частным, что касается агротуризма, в санаториях, в гостинице и так далее. Поэтому, если так кратко срезюмировать, в программе «Туризм 2026-2030» более понятные, четкие правила игры будут, и мы надеемся на выполнение достигнутых задач перед агентством, вообще в целом перед туризмом и вкладом его в ВВП.
2: Важный сигнал.
16: Брошенные Россией солдаты из Беларуси. Киев назвал число пленных белорусов из подразделений российской армии.
17: По состоянию на июль 2026 года в местах содержания военнопленных в Украине находятся 22 гражданина Беларуси. Начиная с 2022 года, 7 белорусов, которые имели также и российское гражданство, обменяли на граждан Украины, находившихся в российском плену.
16: Об этом сообщили в Координационном штабе Украины по вопросам обращения с военнопленными. Если российского паспорта у солдата нет, а только белорусский, то речи об обмене вообще нет, рассказывает юрист Юлия Губаревич.
18: Украина не возражает против обмена иностранных граждан, которые воевали в рядах российской армии и попали в плен. Их включение в списки и возвращение в Россию зависит исключительно от российской стороны. Ясно, что там приоритет – собственные граждане. Желательно те, которых можно быстро вернуть на фронт. Также приоритет получают представители привилегированных подразделений, в том числе кадыровцы из подразделения «Ахмат».
16: Белорусские пленные массово записывают обращения к Александру Лукашенко, но президент их даже не комментирует, говорит эксперт.
18: У нас эта тема серая зона. То есть все и все понимают, но закрывают глаза. Нет списков пленных и убитых белорусов, а значит нет проблемы.
16: Подтверждают эту информацию и белорусские военные, которые попали в плен, участвуя в российской СВО.
19: Как вы думаете, вас обменяют?
20: Нет. Ну, как обмен, просто как происходит обмен, меня не обменяют.
19: Почему вы так думаете?
20: Я не знаю ответа, но я знаю, что это так. Откуда я знаю это? Потому что есть люди, которые уже по 2 года сидят. Тот факт, что у тебя отсутствует российское гражданство, это все, это клеймо, что ты не уезжаешь на обмен. Те, которые отсутствуют гражданство, ни одного еще не уехало.
16: По подсчетам экспертов, на начало прошлого года в составе российской армии в спецоперации на Украине участвовали как минимум 742 гражданина Беларуси. Десятки из них сейчас в плену. Точное число погибших неизвестно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
21: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
22: Заместитель председателя Гродненского областного исполнительного комитета Андрей Жук о последствиях урагана, прошедшему по Вороновскому району.
23: Погода прошлась у нас по Вороновскому району, по части Вороновского района и по Щучинскому району. Конечно, ущерб нанесен значительный, но на настоящий момент ситуация уже не критичная. Соответствующие службы сработали очень оперативно. Вчера мы уже приступили к восстановительным работам. Были восстановлены в первую очередь линии электропередач 35 кВт, все линии 10 кВт. Сейчас завершаются работы по восстановлению линии электропередач 4 кВт. Это или отдельно стоящие дома, или небольшие улицы. Работают все оперативно. Дорожники произвели очистку всех дорог. Сейчас завершается очистка малозначительных с небольшим трафиком местных дорог. Работы также будут завершены сегодня. Социальная сфера сильно не пострадала. Есть небольшие нарушения, но они легко и быстро устранимы. Конечно, пострадал очень сильно частный жилищный фонд. Сегодня мы в том числе и вчера, и сегодня объезжали, проводили работу с населением, объясняли порядок их действий. И понятно, никто не будет обделен вниманием со стороны власти и со стороны соответствующих служб. созданы дополнительные строительные бригады. Помогает нам Ивлевский район, помогает Ивлевский район. Соответствующие специалисты и строители уже прибыли, работают. Поэтому все будет сделано оперативно и быстро. Ну и, конечно же, нанесен огромный ущерб сельскому хозяйству. К сожалению, эти утери невосполнимы, поэтому уже сейчас руководители сельхозпредприятий готовятся к следующему посеву озимых. И строительные организации приступили к восстановлению, в первую очередь, сельхозпредприятий. Это зернохранилище, там, где хранится уже собранное зерно. Его спасти и сохранить – наша первоочередная задача.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
0: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
4: Пир.
0: Вторник.
4: Мангал.
0: Среда.
4: Будх.
0: Четверг.
4: Джумерат.
0: Пятница.
4: Джума.
0: Суббота.
4: Хафта.
0: Воскресенье.
4: Итвар.
21: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
16: Анекдот дня. Белстат улучшил свой же прогноз. По свежим данным, средняя зарплата в Беларуси 3100 рублей, а в Минске еще выше.
17: В июне номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси выросла до 3104 рублей. По сравнению с маем, показатель увеличился почти на 100 рублей.
16: Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Минске, подсчитал Белстат.
17: Это 4054 рубля. В Минской области средняя номинальная зарплата составила 3138 рублей.
16: Белорусы, комментируя новость, говорят, что видят такие цифры только в статистике, но не в своих кошельках. Даже в вышеупомянутой столице хорошую должность с достойной зарплатой днем с огнем не сыскать.
6: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю. Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то мало оплачиваемо. 1000, 1500, 2 – это вообще что-то такое завышенное.
16: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
6: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3500? Алло. Еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Ну, это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет. За такие обязанности, что они выполняют, это нормально.
16: По словам экономистов, реальная зарплата в Беларуси значительно ниже средней. Половина работников не получает и 2000 рублей, даже до вычета налогов. А в самых низкооплачиваемых сферах зарплаты не дотягивают и до этих цифр. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Невероятно, но факт.
7: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
5: Радиосигнал 666 АМ.
8: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
9: В Пружанском районе прокуроры пришли проверить семью. На пороге их встретила пьяная мать. Освидетельствование показало 2,8 промилля. В доме находились посторонние лица, распивающие спиртное с женщиной. Дети же были отправлены матерью к постороннему человеку для присмотра. При этом еда для детей отсутствовала, помещения захламлены, постельное белье было загрязнено и давно не менялось. Примечательно, что в мае 2026 года женщина была осуждена за совершение грабежа и в настоящее время отбывает наказание в виде исправительных работ. Отец одного из детей с семьей не проживает, ребенком не интересуется. Отец второго самоустранился от своих обязанностей, хотя и проживает с ним. Прокуратура потребовала забрать детей из семьи и поместить в социально-педагогический центр. В Пинском районе при попытке разобрать боеприпас погиб 28-летний житель агрогородка Парахонск. Сельчанин занимался поиском артефактов времен Второй мировой войны, проявляя особый интерес к взрывоопасным предметам. Найденное приносил к себе во двор. Вечером его соседи услышали звук ударов по металлу, после чего произошел взрыв. От полученных травм мужчина скончался. Прибывшие медики констатировали его смерть. В ходе осмотра территории, помимо осколков сработавшего боеприпаса, следователи обнаружили гильзы и компоненты мин. Для установления типа взрывного устройства и механизма срабатывания назначено экспертное исследование. В Мстиславском районе задержали браконьера с 17 раколовками. Всего мужчина наловил 740 особей краснокнижного широкопалого рака общим весом 24,5 килограммов. Вред окружающей среде оценили в 149 850 рублей. Правда, сотрудникам инспекции удалось спасти жизнь 411 особей. Их отпустили живыми в природу. Как пояснил задержанный, он знал, что раки краснокнижные. денежные и добывал с целью наживы. Использовал как живую валюту. Расплачивался ими с гражданами за различные оказываемые ему услуги. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит от химии до 6 лет колонии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Из первых уст.
3: Начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищев о том, что спрос на программистов падает и какие профессии становятся более привлекательными.
12: Действительно, в последние годы мы видим рост таких заявок на инженерные специальности, на специальности педагогические, естественно, научного профиля. Говорить, что в IT стало сегодня сложнее, надо немного с другой стороны на этот вопрос посмотреть. Сегодня IT и цифровизация, она активно внедрена во всех отраслях экономики и социальной сферы. И поступая на инженерную специальность, мы тоже получаем цифровые компетенции. Где-то стирается вот эта грань, да, между айтишными специальностями и инженерными. И это подтверждается в том числе ростом конкурсов на наши специальности, востребованные экономикой, инженерные, педагогические. И где-то, да, видим стабилизацию как раз-таки вот и приема, и проходных баллов, конкурсов на наши айтишные специальности. Ряд функций уже выполняет тоже и искусственный интеллект. Поэтому молодежь, она тоже понимает, что обучение это важно, но важно и дальнейшее трудоустройство. Привлекают больше инженерные специальности. У нас в структуре приема каждая четвертая специальность нашего университета – это будущий инженер. Педагогические специальности – тоже практически каждое десятое место. Аграрные специальности – тоже.
10: Важный сигнал.
16: Русский след над Минском. Что на самом деле случилось на столичном заводе «Интеграл»? Спойлер, это связано с «Орешником».
13: На чердачном помещении одноэтажного здания происходит возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте инцидента работает 16 единиц техники спасательного ведомства.
16: Так пожар на заводе «Интеграл» прокомментировали в Минобороны. Местные жители говорят, что сначала слышали взрыв, а уже после начался пожар. По их словам, на место инцидента оперативно приехали десятки автомобилей скорой помощи и МЧС. Причин пожара так никто и не назвал. Это предприятие имеет важное значение для российского военно-промышленного комплекса, поэтому случившееся выглядит крайне неоднозначно, говорит военный аналитик Сергей Левченко.
14: «Интеграл» – это не просто гражданское предприятие по производству электроники. По данным украинской разведки, завод выпускает микросхемы и электронные компоненты, которые используются российским ВПК.
16: В частности, детали минского предприятия обнаруживали в российских крылатых и баллистических ракетах, говорит эксперт.
14: «Интеграл» и входящее в его структуру предприятие «Транзистор» относится к крупнейшим производителям микроэлектроники в Беларуси. По данным украинской разведки, они поставляют компоненты для крылатых ракет Х-101, Искандер-К, Изделие-30, а также баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
16: По данным Службы внешней разведки Украины, по состоянию на середину 2024 года предприятие поставило в Россию более 6 миллионов микросхем на сумму $130 миллионов. А прибыль компании после начала российской спецоперации на Украине за год выросла более чем в 40 раз по сравнению с предыдущим годом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Премьер-министр Александр Турчин провел заседание Президиума Совета Министров.
24: Сегодня на заседании Президиума Совета Министров рассмотрим пакет прогнозных документов на 2027 год. Исходим из того, что прогноз социально-экономического развития должен быть нацелен на выполнение задач пятилетней программы и формировать условия для дальнейшего роста благосостояния населения. В представленных прогнозных документах определены важнейшие целевые параметры развития. Показатели весьма напряженные, учитывая сохраняющиеся внешние ограничения и ухудшение оценок по росту экономики нашего основного партнера Российской Федерации. На этой основе осуществлена разработка проекта бюджета и целевых показателей денежно-кредитной политики. Для правительства и Национального банка в качестве задач определены рост ВВП, увеличение реальных доходов населения, инвестиции в основной капитал, экспорта товаров и услуг, ограничение уровня инфляции. То есть перечень показателей сохраняется таким же, как

0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк», и сегодня речь пойдет про главную невидимую тему Белоруссии – еду с радиацией. С детства людям твердят, что тихая охота – это национальный код и чистая польза природы. Но что, если эта привычка убивает через 10-15 лет? Предстоит обсудить разговоры с радиологами, заглянуть в карты загрязнения Говельщины и Могилевщины и ответить на главный вопрос. Как обычная тарелка грибного супа становится причиной страшных диагнозов?
2: Знаешь, вот с этой темой всегда есть одна базовая загвоздка. Ну, чисто логическая. С момента аварии на ЧАЭС прошло почти 40 лет.
1: Ага, почти 40.
2: И период полураспада цезия-137 – это же 30 лет. 30,1, если быть точной. То есть по всем законам физики фон должен был, ну, как минимум, вдвое упасть. Разве природа не очистилась за это время?
3: Слушай, ну, звучит логично, но это главная иллюзия. Физика, конечно, работает везде одинаково. Но тут вмешивается именно биология лесной среды. Радиация никуда не исчезла. Она просто, ну, она мигрировала.
2: В смысле мигрировала? Ушла глубоко в землю?
3: Если бы. Вот смотри, на обычном картофельном поле трактор каждый год перекапывает землю. Пласты смешиваются, плюс вносят чистые удобрения. А лес — это абсолютно закрытая статичная экосистема. Там нет тракторов.
2: Ну да, лес никто не пашет.
3: Именно. Весь этот радиоактивный пепел смывался дождями, перегнивал с листьями и в итоге осел буквально на глубине 3-5 сантиметров. Образовался такой плотный зараженный горизонт.
2: То есть в самой лесной подстилке мох, там листья прелые.
3: Да-да-да. И самое критичное — кто главный житель этого верхнего слоя? Грибница. Мицелий.
2: А грибница — это же огромная сеть под землей.
3: Точно. Это колоссальная биологическая губка. Мицелий работает как гигантский желудок леса. Он жадно впитывает влагу, минералы со всей округи, и вместе с полезными веществами он точно так же втягивает радионуклиды, направляя их прямо наверх, в сами грибы.
2: Звучит пугающе. Насколько сильно эта губка может впитать радиацию? Ну, есть же санитарные нормы какие-то.
3: Официальная санитарная норма для свежих дикорастущих грибов – 370 беккерелей на килограмм. А реальные пробы, которые приносят в лабораторию с Полесья или Могилевщины, иногда показывают значение до 12,5 тысяч беккерелей.
2: 12,5 тысяч? Жесть! Это же превышение в 30 с лишним раз. Один такой гриб – это просто концентрат яда. Но все ли грибы так фонят?
3: В этом и ловушка. Существуют так называемые грибы-гипераккумуляторы. Это такие, знаешь, безумные лесные пылесосы. Польский гриб, маслята, маховики, грузди. Собирать их под Чечерском или Брагиным – это прямой путь к тяжелейшим диагнозам.
2: Хорошо, с лесом механика ясна. Статичная экосистема, грибница, как насос. А что с рыбой? Ну, реки вроде Сожи или Днепра. Вода же проточная. Они должны были вымыть всю эту грязь за 40 лет и унести ее в море.
3: Дожди действительно постоянно смывают цезий в воду. Но он не уплывает бесследно. Течение заносит его в закрытые старицы рек, в заливы, озера. Там изотоп оседает на дно и смешивается с илом.
2: Угу.
3: И вот тут запускается пищевая цепочка. Илом питаются микроскопические рачки. Этих рачков тысячами поедает мелкая рыба типа плотвы.
2: А плотву глотает крупный хищник. Щука, окунь.
3: Абсолютно верно. В экологии это называется эффектом биомагнификации. На каждом этапе пищевой цепи концентрация токсина многократно возрастает. В итоге условный речной окунь – это уже плавающий аккумулятор радиации.
2: То есть уха из такого окуня – это сопоставимо с чем? С походом в рентген-кабинет?
3: По уровню полученной дозы – вполне, но разница критическая. Внешняя гамма-излучение в лесу или в кабинете рентгена – это как свет от фонарика. Вышел из зоны, и воздействие прекратилось.
2: А съеденный гриб или рыба?
3: Это уже инкорпорированный источник. Настоящий троянский конь внутри тела. Радиацию

0: невозможно просто выключить, она работает изнутри.
1: Подожди, а почему организм вообще это впитывает? В теле же есть печень, почки, мощные фильтры. Тело должно просто отторгать яд.
0: Из-за гениальной биохимической подмены. Если открыть таблицу Менделеева, радиоактивный цезий-137 находится в одной группе со щелочными металлами, прямо под калием.
1: А, по химии помню.
0: И по химическим свойствам они практически близнецы. А калий – это критически важный элемент. Он нужен для сокращения мышц, для нервной системы, для сердца.
1: А, то есть организм видит цезий и думает типа: «О, отличный калий, берем для сердца».
0: Совершенно точно. Печень и кишечник не видят радиоактивного подвоха. Они радостно всасывают 80-90% поступившего изотопа прямо в кровь. И тело само разносит яд по тканям.
1: И раз калий больше всего нужен сердечной мышце, то удар приходится туда.
0: В первую очередь, да. Оказавшись внутри клетки миокарда, цезий начинает распадаться. Он испускает бета-частицы. Это не гамма-лучи. Бета-частицы – это высокоэнергетический электрон.
1: То есть он не пробивает насквозь?
0: Нет. Пробивная способность маленькая. Вся разрушительная энергия высвобождается на дистанции в несколько миллиметров, прямо внутри органа. Бета-частица летит на огромной скорости, как микроскопическая шрапнель.
1: Разрывая клетки изнутри?
0: Да. Врезается в молекулы ДНК. Разрывает цепочки. Клетка сердца погибает, а на ее месте образуется рубец, соединительная ткань. Возникает фиброз.
1: И это то, что называют чернобыльским сердцем?
0: Именно. Тяжелейшая аритмия, дистрофия миокарда в результате внезапные инфаркты у людей 35 или 50 лет, которые вообще не пили и вели здоровый образ жизни. Их сердце просто физически изношено бомбардировкой изнутри.
1: Слушай, тут надо включить скептика. Но люди живут в этих регионах поколениями, собирают ягоды. Есть куча проверенных народных рецептов. Бабушки всегда говорили: просто вымочи грибы в соленой воде пару суток, потом свари 3 раза.
0: И слей воду.
1: Да-да, или высуши на зиму. Ну или в конце концов выпей водки для нейтрализации радиации. Это что, все пустышка?
0: Это не просто пустышка. Это прям самые опасные мифы, которые только добивают статистику смертности. Смотри, вода действительно может вымыть часть изотопа. Но максимум, чего можно добиться долгой варкой, это убрать 40-50% цезия.
1: То есть половина дозы все равно намертво остается в структуре гриба.
0: Она встроена в сами волокна. Если гриб фонил на 10 тысяч беккерелей, он будет фонить на 5 тысяч. И это все еще смертельно опасно.
1: Жесть. Осушка.
0: Осушка – это вообще создание чистого концентрата яда. Вода испаряется, гриб теряет до 90% веса, масса становится меньше, а радиация-то остается. Концентрация цезия вырастает в 8-10 раз. Зимний суп из таких сушеных боровиков – это колоссальный радиационный удар.
1: Да. А что насчет алкоголя? Миф про водку вообще бессмертный.
0: Алкоголь никак не влияет на тяжелые изотопы. Он не связывает цезий, не выводит его. Единственное, что делает водка, наносит мощный удар по печени. А печень в этот момент и так пытается справиться с тяжелейшей токсической нагрузкой.
1: Человек просто добивает свой главный фильтр. Но возникает резонный вопрос: если все так опасно, если варка не стасает, зачем люди вообще идут в этот горячий лес? Зачем рисковать жизнью ради ведра лисичек?
0: Экономика выживания. Тотальная бедность в регионах. Для жителей многих полесских деревень сбор дикоросов – это тупо единственный способ получить живые деньги. За день на чернике можно заработать 80-100 рублей.
1: Ну да, для глухой деревни это огромные деньги.
0: Конечно. Это возможность купить детям одежду, заготовить дрова. Риск рака через 15 лет кажется абстрактным. А нищета и голод стоят прямо перед глазами сегодня. Люди идут в лес от безысходности.
1: Хорошо, допустим, собрали эту фонящую чернику. Но как она попадает на прилавки крупных городов? В Минск, областные центры? Есть же ветеринарный контроль, лаборатории.
0: Тут вступает в дело теневая индустрия. Технология так называемого блендинга, смешивания.
1: Это как работает?
0: Приезжает скупщик в полесскую деревню. Берет чернику, фон которой, скажем, 800 беккерелей. Везет на крупную оптовую базу, а там стоят огромные промышленные бункеры из нержавейки.
1: И он туда засыпает грязную ягоду.
0: Да, и добавляет тонны абсолютно чистой черники из безопасных северных районов. Например, из Витебской области, где фон всего 50 беккерелей. Все это тщательно перемешивается.
1: А, и загрязненный продукт просто растворяется в чистом?
0: Точно. В итоге средний показатель по бункеру падает до 170 бекерелей. Приезжает лаборант, берет пробу сверху, норма пройдена, партия легализована.
1: Слушай, это же просто циничная математика. Масса радиации никуда не исчезла, она просто размазалась по миллионам банок с вареньем, которые потом купят люди.
0: 100%. Дальше ягода уходит в заморозку, в джемы, сухие кисели. И отследить происхождение переваренной с сахаром ягоды уже невозможно. Плюс не забывай про стихийную торговлю станций метро и на обочинах.
1: Там вообще никакого контроля нет, чистая русская рулетка. Но если масштаб этих схем такой огромный, почему чиновники закрывают на это глаза? Не заметить это невозможно.
0: Потому что это важнейший социальный клапан. Если жестко запретить сбор дикоросов и перекрыть людям этот доход, нищие деревни просто начнут бунтовать. Гораздо проще делать вид, что все контролирует санстанция.
1: И проблемы же выходят за рамки бедных деревень. Радиация попадает и в премиум-сегмент. Что там с элитными ресторанами?
0: Дичь. Дикие животные, кабаны, косули, лоси питаются тем самым мхом и грибами. Они накапливают в мышцах запредельные дозы радиации. А потом это мясо подают в дорогих агроусадьбах под видом экологически чистого продукта.
1: И животные ведь не знают границ на карте. Радиоактивный кабан может уйти за сотни километров в чистый район, где на него купят легальную лицензию.
0: Именно. Он переносит изотопы внутри себя.
1: Слушай, ну на дворе век технологий. Сейчас любой желающий может купить портативный китайский дозиметр за пару десятков долларов в интернете. Пришел на рынок, проверил кусок мяса или банку ягоды и спи спокойно. Разве не так?
0: А вот это главная техническая иллюзия. Бытовые китайские дозиметры измеряют только гамма-фон воздуха. Они физически не способны увидеть бета-излучение цезия, которое заперто внутри продукта.
1: Подожди, то есть дозиметр будет лежать на куске зараженного мяса и показывать норму?
0: Да, он покажет естественный фон комнаты. Бета-частицы просто не долетают до датчика. Для реальной проверки еды нужна тяжелая лабораторная аппаратура, специальные радиометры со свинцовой защитой, сосуды Маринелли.
1: Обалдеть! А как на это реагируют за рубежом? Огромная часть ягод идет на экспорт в Азию. Там этот блендинг пропускают?
0: Не пропускают. И из-за этого регулярно вспыхивают скандалы. Они периодически просто разворачивают целые фуры из Белоруссии из-за катастрофического превышения цезия.
1: Что, очевидно, уничтожает репутацию чистых производителей на международном рынке.
0: Конечно. Но возвращаясь к самому пугающему вопросу. Если столько еды заражено, почему нет массовой паники? Как так получается, что в медкартах никто не видит диагноза «лучевая болезнь» или «радиационное отравление»?
1: Да, как вообще можно скрыть такую статистику?
0: Секрет в отложенном эффекте. То, что происходит сейчас, это хроническое внутреннее облучение малыми дозами. Изотоп задерживается в теле на 70-150 дней. Но человек же ест грибы и ягоды не один раз в год.
1: Ну да, сезон с июня по октябрь, а потом сушеные запасы всю зиму.
0: И новые порции радиации поступают быстрее, чем выводятся старые. Организм облучается изнутри 365 дней в году. Удар приходится через 10-15 лет. Особенно уязвимы дети из-за быстрого обмена веществ.
1: Щитовидка страдает в первую очередь.
2: Щитовидная железа, узловой зоб, аутоиммунные болезни. Радиация методично убивает иммунитет. Врачи даже используют негласный термин «чернобыльский СПИД». Обычная простуда переходит в тяжелую пневмонию.
1: Жесть. Но врачи-то это видят. Видят инфаркты в 40 лет, разрушенный иммунитет. Почему это не пишут в карточках?
0: Бюрократический заслон. Медицина работает по системе МКБ, международной классификации болезней. Врач в поликлинике физически не имеет права написать про радиацию без специальной комиссии.
1: То есть рак желудка запишут как обычную аденокарциному?
0: Да. А инфаркт из-за разрушенного миокарда зафиксируют как банальную ишемическую болезнь сердца. Вся статистика Чернобыля элегантно растворяется в обычных болезнях стареющего населения.
1: Понятно. Доказать связь невозможно, а признать правду значит выплачивать гигантские компенсации, признавать земли непригодными.
0: Государству гораздо проще списывать высокую смертность на стрессы, курение и делать вид, что все контролируется.
1: Такие вот дела. На самом деле эта история, она же не столько про радиацию, сколько про отношение людей к себе и друг другу. Полесская деревня рискует здоровьем и тягает ящики из фонящего леса не от хорошей жизни, а потому что это тупо единственный способ выжить и одеть детей к школе. А в Минске или областных центрах люди покупают эти витамины витаминчики на обочине, потому что искренне верят. Ну, 40 лет же прошло, все давно очистилось. Чернобыль никуда не ушел. Он просто перестал быть заголовком в новостях и стал обыденностью. И пока власти делают вид, что все под контролем, единственная защита – это личная осознанность. Опасно верить в сказки про «отварил в соленой воде и все выветрилось», «нельзя брать еду с рук у трассы» и «лучше дойти лишний раз до лаборатории на рынке». Жизнь одна, и она точно дороже ведра лисичек. Это был проект «Между строк». Важно фильтровать то, что попадает в тарелку, и беречь здоровье.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Бесценное СВО. 700 тысяч российских солдат погибли на Украине за 4 года спецоперации. Еще столько же ранены. Эти цифры прозвучали в эфире Fox News. Общие потери российской армии уже составили около 1 600 000 человек. Из них около 700 тысяч погибших. Об этом в эфире американского телеканала Fox News, который славится своей поддержкой Дональда Трампа, заявил Зеленский. По его словам, украинские потери около 50 тысяч погибшими. Напомню, Минобороны России с 2022 года закрыла статистику потерь на фронте. Эксперты говорят, в условиях продолжающихся боевых действий точное число погибших установить крайне сложно, поэтому настоящие масштабы потерь россияне узнают уже после окончания СВО. Косвенную информацию о больших потерях армии подтверждает и острая нехватка кадров на передовой. В стране идет активный рекрутинг, вербуют даже студентов, срочников и не вполне здоровых людей, а денежное вознаграждение за подписание контракта растет как на дрожжах, говорит экономист Владислав Жуковский.
5: То есть раньше просто платили там 500 тысяч рублей, потом 1 000 000 рублей подняли, люди шли все хуже, все меньше было желающих умирать, поднимали до 2-3 миллионов, 4 миллиона рублей, значит, и идет срыв плана. И теперь не просто мы вам деньги платим, но если вы подписали контракт с 1 мая, то тем будет списываться до 10 миллионов рублей просрочки по банковским кредитам, по микрозаймам. А кто как будет списывать? Либо за счет денег государства, то есть денег налогоплательщиков, потому что у государства нет своих денег. То есть это опять-таки еще больше дыра в бюджете, это еще наращивание дефицита бюджета, это еще большая необходимость дальнейшей эмиссии рубля, печатания денег.
4: Ни за какие деньги не готов идти воевать и Михаил из Москвы, который чудом не потерял на СВО своего друга и о ситуации на передовой знает не понаслышке.
6: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю, нет. Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги, и он не пошел по контракту сам. И его именно мобилизовали в 22-м году. Именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы, вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. И, собственно, он говорит, что типа, ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче. И я в это верю.
4: В то же время на рекрутинговых сайтах сотни новых вакансий по поиску экспертов по воинскому учету. Такое уже было в 2022 году во время активной мобилизации. Также выросло число запросов в Яндексе по слову «мобилизация». За последний месяц оно достигло рекордных 1 200 000. Вместе с тем растет и тревога простых граждан, которые пытаются понять, почему, когда страна активно готовится к мобилизации, власти ее не менее активно отрицают, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
7: Раз Медведев говорит, что нет мобилизации, раз Картополов в Государственной Думе говорит, что нет и не будет мобилизации, раз Песков говорит, что нет и не будет мобилизации, значит, скорее всего, она будет. Потому что их задача – погасить вот эту негативную волну. Если говорить про реальные шаги, то мы видим, что за деньги людей уже не хватает. А воевать надо. При том, что, конечно, мобилизацией это названо не будет. Но будет названо как-то по-другому. А если его по-другому назвать, то оно и восприниматься будет по-другому.
4: При этом в некоторых регионах активно идет скрытая мобилизация. Яркий тому пример – Пензенская область, откуда приходят сотни жалоб местных о том, что мужчин похищают просто на улицах. Они пропадают на несколько недель, а потом выходят на связь из учебки, когда контракт уже подписан и вернуться домой нет никакой возможности.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Это просто портал в ад. На границе Беларуси с Литвой нашли уже 10-й тоннель для нелегалов.
9: Между Белоруссией и Литвой обнаружили подземный тоннель. Иван, как? Да.
8: Уже 10-й по счету тоннель обнаружили литовские пограничники. Как отметил глава службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев, подземные ходы построены профессионально, а это значит, была серьезная подготовка. Недостроенный 11-метровый тоннель, как и все выявленные до этого, оперативно ликвидировали. Новый способ нелегально попасть из Белоруссии в ЕС. Делится подробностями военный аналитик Антон Привалов.
10: Это не какая-то нора, а настоящая шахта. Через такую можно провести не только нелегальных мигрантов, но и пару батальонов зеленых человечков. Ход удалось обнаружить с помощью специальной аппаратуры, фиксирующей подземные колебания. После этого к операции литовцев подключились польские специалисты со специальным оборудованием. Закончить тоннель не успели. Выход на территорию Литвы так и не был прорыт, поэтому воспользоваться проходом никто не смог. Этот тоннель засыпали, но начали расследование. И тут возникает логичный вопрос. Интересно, как в стране граница остается настолько дырявой, что какие-то неизвестные то запускают через нее дроны, то роют под ней тоннели в промышленном масштабе. Еще один вопрос. Кто двинет через такие проходы осенью, если Путин все-таки проведет мобилизацию?
8: По информации погранслужбы Литвы, тоннель был проложен под пограничной тропой и вел с территории Беларуси в Варенский район к селу Пертакас. Рядом с нелегальным переходом обнаружили инструменты для раскопок и бревна для укрепления стен. Кроме этого, специалисты службы охраны госграницы Литвы сообщили о двух десятках мужчин в гражданской одежде, которые после обнаружения скрылись в лесу на белорусской стороне. Пока власти Беларуси никак не комментируют произошедшее, а в соцсетях люди активно делятся своими предположениями.
11: Это мигранты прокопали, которых Лукашенко зазывает к нам пахать, а они, увидев зарплаты, бегут в Европу. Ох, доиграемся мы, вернее, наше правительство. Итак, все это добрососедство с россиянами боком вылазит.
12: Слушайте, только за последние дни июля столько платов с сигаретами из Беларуси в Литву задержали. Опять же, метеозонды и даже дроны. Все с теми же сигаретами. Поэтому в том, что это все и тоннель из Беларуси было, и наши пограничники, а может и кто повыше о нем знали, у меня сомнений нет. А если не знали, Так какого хуя средства из госбюджета выделяют на эту структуру, тем же военным? Если у них под носом такой беспредел.
13: Один белорусский путешественник во времена ковида сделал круг вдоль белорусской границы. Ему выписали штраф за нарушение правил пребывания в приграничной зоне, хоть он туда по ошибке попал. Так что без ведома властей вырыть туннель невозможно. Уверен, очередная провокация.
8: По факту обнаружения тоннеля Литва начала расследование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
8: Президент сглазил. Продажи бренда, созданного специально для Лукашенко, серьезно просели. Вскрылась одна необычная деталь. Речь идет о бренде бомберов «Лепши», который появился на белорусском рынке в 2022 году. Принадлежит он компании «Лучший бренд» Дмитрия Баскова, хоккеиста, который тренирует команду Александра Лукашенко. К слову, информация о том, что новый бренд был создан специально для президента, появилась после того, как Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки, так сказать, засветил в интервью журналистам куртку с этой латинской надписью.
14: Такая только у меня и у Майкла Джексона.
8: По итогам 3 лет работы фирма сильно просела и по выручке, и по прибыли. А складские запасы выросли более чем на 45%. Что случилось? Может, во всем виновато некорректное название? «Як вы лодку назовете, так и она и поплыве», делится своим мнением преподаватель белорусского языка Евгений.
15: Верагодна, стваральнікі бренда хацелі выкарыстаць прыметнік у найвышэйшай ступені параўнання, то бок назваць новы праўладны мерч найлепшым, самым лепшым з усіх магчымых. Але памыліліся і выкарысталі вышэйшую ступень параўнання, якая абазначае, што лепшы – гэта ўсяго толькі тавар, лепшы за нешта іншае, але зусім не выключны ў сваёй галіне.
8: Версия интересная, но есть и другие мнения, почему одежда бренда не пользуется популярностью среди белорусов. Дело не в дизайне и не в качестве, делится спортивный обозреватель из Бреста Николай.
16: Ничего примечательного в их одежде нет. Дизайн не оригинальный, а скопированный с американских фильмов про школьников-спортсменов. Качество тоже не высшего класса. Да и в целом, это просто очередной мерч нашего президента, им же ранее и продвигаемый. Сейчас единственный владелец фирмы – Басков. Очень интересная, но крайне сомнительная личность. Хоккеист из него посредственный, но тем не менее он тренировал команду самого Лукашенко и Федерацию хоккея Беларуси. Вот только Международная федерация хоккея в 2021 году его дисквалифицировала на 5 лет за, внимание, за угрозы и дискриминацию белорусских спортсменов в 2020 году. К слову, продавцам фирменного магазина «Лепший» обеспечивали теплое местечко Федерации хоккея.
8: Не бренд одежды, а подставная фирма для совсем других целей, делится своим взглядом экономист Валерий из Минска.
17: Отбросим то, что владелец фирмы – приближенное президенту лицо. Что он, из данных международных расследований, был причастен к зачисткам и рейдам по Минским дворам 5 лет назад, оставим лишь его хоккейную карьеру. Так вот, после появления бренда информация о нем была размещена на сайте Федерации хоккея Беларуси с пометкой «Организация, представляющая белорусский хоккей с шайбой Республики Беларусь и за ее пределами». Правда, каким образом пошив и торговля одежды, в которой ходит Лукашенко, связана с задачами Федерации, непонятно. На мой взгляд, очевидно, что это так называемая фирма-прокладка для темных делишек и отмывания денег. Также в интернете вирусилось много роликов, где люди собирали луки с куртками бренда «Лепши» для посещения хоккейных матчей с участием команды президента с подписями «Смотри хоккей стильно», «Будь модным», «Оставь флиски на хоккейные матчи в прошлом» и так далее. Не исключаю, что видео были заказными.
8: Конечно, неприятности фирмы могут быть связаны с банальным «бомберы вышли из моды». А поэтому и интерес к одежде бренда резко пошел на спад. Как говорится, это бизнес, ничего личного. А вы всегда можете поделиться личным мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну а о других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко рассказал, как спасал Беловежскую пущу.
19: Беловежскую пущу надо водить в порядок. Не только по дороге, где я проезжаю и подлетаю, а в Беловежской пуще в целом. Там очень-очень много поваленных деревьев, и их как-то с ними
20: мы
19: надо...
20: Мы там сейчас большую площадку готовим, это тот поваленный лес.
19: Ну, это ты на всякий случай передай.
20: Сегодня мы встреча у нас с ним, там обсуждение многих
19: да,
20: вопросов.
19: Да, с Назаровым. Я недоволен, что это творится у Беловежской пущи. Надо в порядок наводить.
20: Сейчас есть понимание.
19: Я не могу там все деревья поваленные вырубить, на дрова порубить и так далее.
20: Ну, поваленное запрещает наука.
19: Я тебе разрешаю.
20: Все понял.
19: Наука. Я помню, стал президентом, еще сопливым был. Это спасло Беловежскую пушку. Сейчас бы я еще думал, но науку ориентируюсь. Короед. Ой, нельзя. Падают деревья, короед разводится, пуша уничтожается. А старики пришли, говорят, детка, надо вырубать это и убирать, ибо погибнет все. Наука и старики, я говорю, все, рубим. Спасли пушку. Капут бы было этой пушки. Вот тебе наука. Поэтому там, где нужно убирать. У нас же есть там заповедная территория, где нельзя ни рубить, ни косить, ни грибы собирать. Ну и хорошо. Пусть ездят и смотрят эти ученые. А в пуще надо наводить порядок.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Это крах системы. Выпускница медуниверситета рассказала, что стране не хватает 10 тысяч врачей.
21: Государство не меняет политику, с которой подходит к медицинскому образованию и к самой сфере. Медик больше не ценится как специалист. Мы видим, как власть реагирует закручиванием гаек вместо реальных реформ. Адекватная реакция на это – искать лучшие доли в других местах. И как молодые врачи, так и специалисты со стажем массово уходят из белорусской медицины и уезжают за границу, так как не видят перспективы в Беларуси. И имеют на это полное право.
8: Выпускница Белорусского государственного медицинского университета Алана поделилась своим мнением относительно завершившейся вступительной кампании в медвузы. Отмечу, тема недобора студентов в медуниверситеты, а также небывалое снижение проходного балла по некоторым специальностям стала вирусной в соцсетях. Белорусы обеспокоены возможным снижением уровня подготовки будущих специалистов и усугублением проблемы дефицита врачей.
22: Молодежь не хочет поступать в мед, потому что не хочет потом 5 лет вкалывать по распределению, как на каторге, без возможности сменить место работы. В доказательство – анализ баллов на зачисление в прошлом и в этом году. Конечно, смотря какая специальность, но в этом году проходной балл на 50-100 баллов меньше. Люди – это не потому, что поступающие глупее, чем в прошлые годы, а потому что недоборы. А поэтому университеты понизили планку, чтобы закрыть пустые места.
23: Получили, что хотели. Забрали возможность учиться платно и не отрабатывать эти 5 лет. Получите отсутствие абитуриентов в медвузы. И то ли еще будет. На то, чтобы получить место с хорошей зарплатой в частном медцентре, уйдет 10-15 лет жизни. Потому что 6 лет в университете плюс 1 интернатура, уже 7. Потом 2-5 лет распределения, потом сдать на специальность, через 3-5 лет на категорию. Все это время молодые медики должны трудиться только в госструктурах.
24: Выживать на низкую зарплату, за которую на тебе будет лежать большая ответственность за жизни людей, тебя будут унижать, а о карьерном росте можешь забыть. Есть вопросы, почему студентов-медиков с каждым годом все меньше. Скоро вообще останемся без врачей.
8: Выпускница БГМУ Алана отмечает, молодым специалистам не только не оказывают поддержки, но и зачастую относятся как к третьему сорту. Цитата. «Молодым врачам нужна помощь, но их не уважают. Старшие коллеги зачастую не хотят делиться знаниями и что-то показывать». Кроме этого, девушка говорит, что многие не выдерживают морального давления и нагрузки.
21: Во время учебы ты иногда не спишь несколько дней подряд, потому что объемы материала огромные. Иногда только на подготовку по одному предмету уходит от 5 до 7 часов. Но студенты-медики знали, куда поступают, хотя многие отчисляются, не выдержав. Но многие уходят уже после успешного окончания обучения. Вы представьте, что кроме лечить людей, на вас взваливают множество обязанностей перед профсоюзами, различными госинститутами, а еще идеологическое давление, как и на многих госдолжностях. Все это, конечно, большое давление на ментальную систему, а заканчивается оно тем, что выпускники уходят из медицины и даже вспоминать о ней не хотят. Я сейчас не работаю по специальности, как и многие мои коллеги, ведь в Беларуси молодому специалисту, мягко говоря, не перспективно и сложно пробиться в люди, не получая за это копейки.
8: По мнению девушки, молодые врачи не уверены в своем будущем, и пока это не изменится, медики будут уезжать из Беларуси. А белорусские выпускники найдут себя в различных медуниверситетах не только в Польше и Литве, но и в Германии и других странах Евросоюза. В итоге Беларусь столкнется с коллапсом медицинской системы. Недостаток составит не 3000 человек, а десятки тысяч, резюмирует молодой специалист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Глава правительства Александр Турчин провел встречу с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым.
0: Взаимоотношения с Российской Федерацией сейчас находятся, считаю, на очень высоком уровне. И вот наши постоянные контакты с правительством Российской Федерации. Мы с Михаилом Владимировичем всегда чуть ли не в онлайн-режиме на связи. Ну и мы видим, что это на самом деле приносит результат. И вот взаимного товарооборота, да и не только товарооборота, самое главное, наши взаимоотношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Культурные связи, значит, экономика, взаимные проекты, взаимная кооперация. То есть, на самом деле, мне кажется, что вот результатами нашей работы можно, ну, если не гордиться, то точно назвать их успешными. Ну и, конечно, как вы правильно сказали, Центральный федеральный округ – это для нас, в Российской Федерации, основной партнер. Да и роль в экономике России, я тоже все это изучил, конечно, очень, очень велика. И территориальная близость, и развитие экономическое, поэтому это важнейший экономический партнер Беларуси.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Достали и туда. В Уфе горит один из крупнейших НПЗ страны. В других регионах полыхают нефтебазы и склады.
2: Ну, то есть невооруженным глазом видно, какой там большой, высокий огонь. Прикинь, там какой огонь. Если вот даже на таком расстоянии хорошо прям... Ой, там вообще сильно прям горит.
1: Утром 1 августа под атакой беспилотников была Уфа. Местные жители сообщали о гуле летящих беспилотниках и сильных взрывах. Глава республики Забиров заявил об отражении атаки БПЛА на город и задымлении на территории промзоны из-за упавших обломков.
5: Близко!

0: После взрывов над нефтеперерабатывающим заводом «Башнефть-Уфа-Нефтехим» были зафиксированы сразу два огромных столба черного дыма. Это предприятие перерабатывает до 8 миллионов тонн нефти в год, а также выпускает моторное топливо, нефтяной кокс, сжиженные газы, серу и ароматические углеводороды. В районе, где видны столбы черного дыма, расположено сразу три крупных НПЗ – «Башнефть-Уфа-Нефтехим», «Башнефть-Навойл» и «Башнефть-УНПЗ». Они образуют уфимский нефтеперерабатывающий комплекс, один из крупнейших в России. Его совокупная мощность достигает 23,5 миллионов тонн сырья в год. Эта промзона расположена в 1500 от границы с Украиной.
1: Вон еще дым, ну не с завода, а за ним где-то вон там, за домом.
0: За последнюю неделю это не первый удар по НПЗ. Под удар попали сразу несколько заводов, два из которых остановили работу, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
2: 25 июля дроны ударили по Тюменскому НПЗ, пролетев более 2000 километров от Украины. Следом налет на Рязанский завод, тоже очень крупный. Через него проходит почти 5% сырой нефти, идущей на переработку. После атаки 15 мая завод уже приостанавливал работу. Теперь это произошло вновь, как и в случае с Тюменским НПЗ. Кроме того, 29 июля дроны ударили по Пермскому НПЗ. На заводе «Лукойла» пострадала установка АВТ-5. Теперь НПЗ продолжит работу на 75% мощности. Наконец, в пятницу, 31 июля, во время массированной атаки в Волгоградской области, под удар, помимо складов «Вайлдберрис», попал и местный НПЗ.
0: Удары по нефтеперерабатывающим заводам говорят о том, что ситуация с дефицитом топлива не изменится в ближайшее время, отмечает военный эксперт.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Бесплатная рабочая сила. В Беларуси бум студенческих отрядов. Почему детям не платят за эту работу? В Беларуси растет запрос среди молодежи на работу в студенческих отрядах, сообщил первый секретарь БРСМ Владимир Павловский. Он отметил, что только на начало июля в студотрядах было задействовано около 20 тысяч человек, которые не только трудились, но и занимались патриотическим воспитанием и своеобразной идеологической закалкой.
5: Если говорить про студенческий отряд, то вот в 2026 году у нас вот, если говорить про название, да, то есть имена Героев Советского Союза, значит, наши студенческие отряды, наши отряды, да, то есть и вот в 2026 году такой креатив, вновь созданные отряды, они носят звание именно Героев Женщин, да, то есть партизаны, которые вот в годы Великой Отечественной войны также вот внесли колоссальный вклад в то, чтобы мы сегодня могли и имели вот эту замечательную возможность трудиться под минным небом.
4: По словам Павловского, работа по привлечению молодежи в студотряды активно проводится, в том числе в социальных сетях. Цитирую. «У нас активно проходит информационная кампания, чтобы молодые люди знали про такую замечательную возможность. Не только заработка своих первых денег, но и для работы в коллективе. Правда, уже традиционно привлекательным все выглядит только на словах. Из разных уголков Беларуси поступают жалобы либо на недоплаты, либо и вовсе на отсутствие ЗП. Такие случаи не единичные, говорит юрист Андрей Рудой.
6: Исходя из количества обращений ко мне и моим коллегам по поводу невыплаты заработанных молодежью денег, могу сказать, что студенческие отряды БРСМ – одна из самых незащищенных категорий. Детей отправляют работать, ставят галочку и забывают о них. Их права никто не защищает, а поэтому работодатели часто пользуются таким положением дел. В Краснопольском районе студотряду из 20 человек, которые работали на госпредприятии, заплатили копейки. Подростки не получили даже минимальную заработную плату. К нам за разъяснениями обратились родители одного из несовершеннолетних. В результате дело дошло до прокуратуры. Общая сумма недоплаты – больше 5000 рублей.
4: Отмечу, с такой же ситуацией столкнулись учащиеся 8-9 классов, которые в составе студотряда трудились в Варшанском лесхозе. Школьников отправили на прополку питомника с молодыми елями, пообещав зарплату в 1000 рублей. В итоге подростки трудились на жаре, иногда без питьевой воды, потому что наниматель забывал, и за 3 недели заработали по 100-120 рублей. Кроме того, деньги студотряду выплатили с задержкой. Один из ребят, Павел, поделился историей в соцсетях и попросил помощи в решении ситуации.
7: За свой тяжелый труд на жаре в плюс 27-30 градусов я получил всего 119 рублей. Это плевок в лицо подросткам, которые честно хотели и помочь, и заработать, а не сидеть все лето в телефонах. Мы шли работать, ожидая уважения к нашему труду, а получили абсолютную несправедливость и копеечную подачку. Хотелось бы услышать объяснение от руководства Аршанского лесхоза, на каком основании начислялась зарплата и почему условия труда не соответствовали элементарным санитарным нормам.
4: По словам Павла, он усвоил урок, как работает система в стране и как сильно порой отличается обещанное от реального. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
9: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
8: Дункин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. «Похоже, все идет к новой волне мобилизации», считает юрист Виктор Павлов.
10: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум 2 существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран, СНГ, Киргизии, там, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки наказаний за тех, кто уезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
8: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Хвадалацкий. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Хвадалацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
11: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
8: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах, например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители, а там силой и обманом заставляют подписать контракт.
3: Радиосигнал. Подробно. Важный сигнал.
4: Русский след над Минском. Что на самом деле случилось на столичном заводе «Интеграл»? Спойлер, это связано с Орешником.
12: На чердачном помещении одноэтажного здания происходит возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте инцидента работает 16 единиц техники спасательного ведомства.
4: Так пожар на заводе «Интеграл» прокомментировали в Минобороны. Местные жители говорят, что сначала слышали взрыв, а уже после начался пожар. По их словам, на место инцидента оперативно приехали десятки автомобилей скорой помощи и МЧС. Причин пожара так никто и не назвал. Это предприятие имеет важное значение для российского военно-промышленного комплекса, поэтому случившееся выглядит крайне неоднозначно, говорит военный аналитик Сергей Левченко.
13: «Интеграл» – это не просто гражданское предприятие по производству электроники. По данным украинской разведки, завод выпускает микросхемы и электронные компоненты, которые используются российским ВПК.
4: В частности, детали минского предприятия обнаруживали в российских крылатых и баллистических ракетах, говорит эксперт.
13: «Интеграл» и входящее в его структуру предприятие «Транзистор» относится к крупнейшим производителям микроэлектроники в Беларуси. По данным украинской разведки, они поставляют компоненты для крылатых ракет Х-101, Искандер-К, Изделие-30, а также баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
4: По данным Службы внешней разведки Украины, по состоянию на середину 2024 года предприятие поставило в Россию более 6 миллионов микросхем на сумму $130 миллионов. А прибыль компании после начала российской спецоперации на Украине за год выросла более чем в 40 раз по сравнению с предыдущим годом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко об исторической связи Беларуси и Калужской области.
15: Владислав Валерьевич, я с уважением и радостью принимаю вас и ваших коллег здесь, в Минске. Тем более, Минск для вас не чужой. Ваши родственники совсем не дальние. Здесь в войну сражались, поэтому... Знаю, что вот те усилия, которые вы предпринимаете по защите исторической памяти, как принято сейчас говорить, правды о Великой Отечественной войне, это связано с вашими внутренними чувствами и ощущениями. Ваш дед воевал в годы Великой Отечественной войны, защищая нашу большую родину. Поэтому считайте, что вы приехали на свою землю. Она никогда для вас и не была чужой.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
16: В
8: финансовая спецоперация. В регионах сговорили о принудительной конвертации вкладов россиян в военные облигации. Чиновники из правительств сразу нескольких субъектов федерации в анонимных беседах с журналистами заявили о том, что в регионах опасаются так называемой финансовой спецоперации. В ее рамках часть вкладов граждан в банках может быть принудительно конвертирована в военные облигации. Они будут бессрочными или с длинным сроком погашения, и, по слухам, могут быть конвертированы вклады выше определенного размера, например, 1,5–2 миллиона рублей. Однако, когда и этих денег не хватит, правительство может взяться и за меньшие вклады, считает экономист Игорь Липсец.
16: А когда кончатся эти деньги, то начнут накладывать лапу на сбережения населения. Они не маленькие формально, там где-то около 6-7 триллионов рублей. И я думаю, что государство на них, конечно, взор обратит. Опять же, не потому, что я пытаюсь придумать какую-то страшилку. Прости, Господь. Все время об этих сбережениях идет речь. То сначала выступил, значит, министр финансов и сказал, что россияне, они вот деньги держат под подушкой, не вкладывают в экономику, неправильно себя ведут. Потом выступал, значит, вот господин Орешкин, тоже помощник президента, который сказал, что россияне вообще нехорошие люди, они держат деньги в банках, поэтому надо заставить россиян переложить свои деньги в долгосрочные фонды беспроцентные, чтобы мы могли эти деньги инвестировать в экономику. Народ должен дать деньги на продолжение войны. Это же народная война. Все для фронта, все для победы.
8: Центробанк неоднократно опровергал слухи о якобы готовящейся заморозке вкладов, называя их абсурдом и бессмыслицей. Запрет на снятие депозитов будет иметь разрушительные последствия для финансовой системы и экономики, говорил зампред Центробанка Алексей Заботкин. Однако, как это всегда бывает в России, чем активнее власть что-то отрицает, тем больше в это верят простые люди, говорит финансовый аналитик Виталий Голубев.
17: Ну вот у нас как бы министр финансов заявлял, что у нас все прекрасно. В итоге россияне так, похоже, сильно испугались, что начали срочно вынимать деньги из банков. И вот за первые там 6 месяцев этого года из банков в наличную форму забрали порядка 3 триллионов рублей. Причем эти деньги обратно не возвращаются. Никакой инкассации нет. Все хотят жить с наличными, потому что все боятся за российские банки и боятся российских банков, что с ними будет беда и деньги потеряешь вообще. Но поэтому забирают деньги под подушку.
8: Хотя запрет свободно тратить деньги сулит экономический паралич, в истории России такие прецеденты уже были. Так, в 1947 году, после Великой Отечественной войны, состоялась конфискационная денежная реформа, в результате которой у населения было экспроприировано более 90% наличности и 16% вкладов в сберкассах. Еще ранее, в 30-е годы, активы изымались с помощью арестов, а кроме того, около 100 тонн золота было изъято через систему Торксина, где продукты продавались по ценам в разы выше государственных. Но и старшее поколение еще помнит потерю всех средств на сберкнижках во время распада СССР. Хотя и в современной России были хоть и не такие серьезные, но все же кризисы, говорит политолог Олег Максимов.
18: Вот ходят все эти панические слухи про заморозки вкладов, но при этом откуда вообще у людей доверие к российской банковской системе? Вы знаете, я вот в России все-таки прожил достаточно долго. Я помню довольно серьезное количество банковских кризисов, когда вроде бы у тебя есть депозиты, а потом выясняется, что ты их либо снять не можешь, либо можешь, но не все, либо проценты не можешь получить. А чем гарантируется вообще идея того, что сейчас это не повторится?
8: Вопрос, похоже, риторический, и сейчас мало кто из экспертов берется прогнозировать ситуацию в условиях экономической турбулентности в воюющей вот уже 5-й год стране.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко о планах развития и укрупнения Дрибинского района.
19: Во время посещения главы государства Дрибинского района мы показывали развитие мясного скота и направление Герефорды И это на базе нашего племобъединения. И плюс показывали молочно-товарный комплекс и строительство профилакториев. Это тот проект, который нами отработан. Со всех сторон мы его уже посмотрели. Это то, что действительно нужно нам для Могилевской области. И в ходе посещения главой государства были даны определенные поручения. Это и развитие мясного скота, ряд других. Но самое главное – это развитие Дрибинского района. Укрупнение и развитие. Мы сегодня отрабатываем это поручение. В принципе, наработки уже у нас есть. Укрупнение района будет за счет прилегающих, естественно. Это Могилевский, Шкловский районы, Горецкие. А мало того, мы не просто будем присоединять земли или укрупнять, но здесь мы смотрим на то, чтобы это были дополнительно действующие предприятия. Сегодня у нас 3 сельхозпредприятия в Дрибинском районе. В результате подхода реорганизации или укрупнения будет 6 сельхозпредприятий, которые будут работать на территории Дрибинского района. И он увеличится, если говорить уже чисто о гектарах, о площади, где-то порядка на 10 тысяч. Но это будет среднестатистический район Могилевской области. Поэтому такие подходы есть, наработки есть. Ну, там идет еще детализация некоторых вопросов по Шклову, по горкам или по иным. Но я думаю, мы вот к концу недели будем готовы докладывать это главе государства.

0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Привет! Вы слушаете «Между строк». Сегодня тема, которая касается буквально каждого, потому что у каждого есть телефон, приложение, и все мы хоть раз нажимали «заказать». Wildberries Ozon звучит привычно, почти по-домашнему. Но пока мы листаем карточки товаров и радуемся скидкам, что-то происходит с городами, магазинами и производителями. Тихо, без объявлений, без громких новостей. Вот об этом тихом сегодня.
2: Слушай, ну, если честно, когда вот так начинаешь вглядываться в масштаб этого тихого процесса, становится даже немного не по себе. Хотя, с другой стороны, разве это не триумф удобства? Ну, типа, телефон в руке, пара кликов, завтра забрал коробку прямо у дома.
1: Ага. Только вот это давно перестало быть просто удобным приложением для шопинга. Смотри, к 2026 году эти две платформы контролируют более 40% рынка электронной торговли в Беларуси. 40%! И этот сугубо цифровой контроль прямо сейчас физически перестраивают улицы городов.
2: Ну, физически это ты как-то громко сказала. Как именно?
1: Вспомни классические рынки, ну или региональные площадки в Гродно, в Бресте. Они же пустеют буквально на глазах.
2: Ну, давай смотреть правде в глаза. Кому вообще в выходной день хочется ехать на другой конец города, толкаться там в узких проходах между палатками? Мерить джинсы, стоя на картонке при минусовой температуре? Это абсолютно естественная эволюция торговли. Рынки из 90-х просто закономерно отмирают, потому что проиграли конкуренцию за комфорт.
1: Если бы дело ограничивалось только картонками на рынках, это действительно можно было бы назвать просто эволюцией. Но факт в том, что выручка мелких ИПшников упала в 2-3 раза. И удар идет далеко не только по ним. Он бьет по крепкому среднему звену.
2: По торговым центрам, что ли?
1: Именно. Зайди сегодня в любой торговый центр в стране, который не входит в топовую тройку премиальных. Там огромная часть первых этажей просто заклеена белыми листами с надписью «Аренда». Торговые центры стремительно теряют арендаторов среднего ценового сегмента.
2: Логично. Потому что в интернете те же кроссовки или чайник стоят дешевле. И опять же, но это свободный рынок. Неужели крупные устоявшиеся сети тоже сдаются? У них же есть всякие программы лояльности, свои огромные склады.
1: Еще как сдаются. Классический белорусский ритейл, крупные сети электроники, косметики, той же бытовой химии, они оказались перед максимально жестким выбором. Либо отчаянно цепляться за сервис, ну то есть вливать огромные бюджеты в доставку день в день, держать гигантский штат обычных консультантов.
2: Либо что?
1: Либо им приходится самим идти на эти платформы. В этом кроется невероятная ирония. Крупный успешный белорусский бизнес вынужден становиться рядовым селлером на площадке, которая методично забирает его же долю рынка.
2: Ну, посмотри на это с точки зрения городской инфраструктуры. Зачем вообще ехать в этот самый торговый центр, если пункт выдачи заказов, вот этот пресловутый ПВЗ, теперь есть на первом этаже почти каждого жилого дома? В новых спальных районах их может быть вообще 2 или 3 в одном квартале. Это же идеальная логистика.
1: Вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. Дело в том, что ПВЗ — это вообще не инфраструктура. Это самая настоящая антиинфраструктура.
2: В смысле анти? Они выдают товары, люди их получают. Прямая функция выполняется же.
1: Функция логистического хаба, да, выполняется. Но давай разберем, как работает традиционный уличный ритейл. Обычный супермаркет на районе притягивает к себе жизнь. Вокруг него сразу формируется экосистема.
2: Ну, аптеки там всякие.
1: Да, открывается аптека, рядом появляется кофейня, химчистка, цветочный ларек. Владелец помещения сдает его в аренду, нанимаются местные жители, налоги идут в местный бюджет. Возникает синергия. Люди гуляют, общаются, тратят деньги внутри района.
2: А ПВЗ, получается, ничего к себе не притягивает?
1: Абсолютно ничего. Это просто маленькое помещение, где пахнет упаковочным картоном. ПВЗ генерирует исключительно поток людей с телефонами в руках, которые заходят, называют код, забирают коробку и молча уходят. Синергии просто ноль.
2: То есть район пустеет?
1: Да. Когда половина коммерческих помещений на первых этажах занята под выдачу посылок, район, как торговое и социальное пространство, просто умирает. Он превращается в транзитную зону для коробок.
2: Хорошо, звучит депрессивно.

0: Согласен, но подожди, если эти пункты выдачи растут как грибы после дождя, значит, экономическая модель работает, значит, это кому-то очень выгодно. Те же производители должны быть в огромном плюсе.
1: С чего бы это?
0: Ну, местная белорусская швейная фабрика, которая раньше зависела от парочки оптовиков, теперь получает прямой выход на миллионы покупателей. Разве это не золотая жила?
1: В теории звучит как бизнес-сказка, да. Но на практике правила игры на этой витрине совершенно разные для разных игроков. Чтобы просто легально продавать свою продукцию в Беларуси, местная швейная фабрика обязана пройти сложнейшую процедуру.
0: Ну, сертификаты всякие получать, это понятно?
1: Да. Получить сертификаты качества, соответствовать ГОСТам, заплатить экологические сборы, соблюсти строгие требования по маркировке. Это долгие месяцы бумажной работы и десятки тысяч рублей реальных затрат. А теперь давай посмотрим, что происходит на платформе. Рядом с этим качественным сертифицированным белорусским пальто в поиске висит китайская или вообще неизвестного происхождения куртка за 30 белорусских рублей.
2: И что в ней не так?
1: В составе честно или не очень написано 60% полиэстера и прочие волокна. И на эту куртку нет вообще никаких легальных документов. Никто ее не сертифицировал, никто не платил экосборы. А алгоритм ставит их рядом.
2: И обычный покупатель смотрит на итоговую цену, а не на наличие сертификата соответствия. Но слушай, есть же еще такое понятие, как репутация. Бренд белорусского качества выстраивался десятилетиями. Люди на маркетплейсах часто ищут именно местное, потому что банально доверяют пищевым продуктам или текстилю из страны.
1: И этим доверием уже вовсю пользуются. Причем совершенно чужие люди. В апреле 26 года вообще разразился масштабный скандал. Было обнаружено более 25 артикулов товаров из России и Китая, которые нагло продавались под видом белорусских. Там использовалась государственная символика, флаги, надписи крупным шрифтом «Made in Belarus». И даже придумывались бренды со стереотипными названиями типа «Батькин резерв». Это касалось молочки, колбас, кондитерских изделий, текстиля.
2: Ничего себе.
1: Товар выглядел как белорусский, позиционировался так же, но ни грамма местного сырья или труда в нем не было. Это прямое паразитирование на репутацию, в которую настоящие производители вкладывали силы десятилетиями.
2: Хорошо, допустим. Слушай, ну если производители стунут от демпинга, продавцы плачут от штрафов и курсовых разниц, то кто-то же должен на этом пировать. Деньги не испаряются? Наверное, владельцы тех самых пунктов выдачи. Сидишь на стабильном потоке, выдаешь коробки, получаешь процент. Звучит как идеальный пассивный доход.
1: 3-4 года назад это действительно было так. Люди брали кредиты, вкладывали сбережения, открывали ПВЗ и отбивали их за несколько месяцев. А сегодня рынок физически перенасыщен. Платформа видит эту конкуренцию и планомерно снижают комиссии для владельцев пунктов.
2: Но это закон рынка. Конкуренция съедает сверхприбыль.
1: Если бы только конкуренция. Там внедрена просто гениальная по своей жестокости система коллективной ответственности. Представь реальную ситуацию. Человек заказывает дорогую вазу. Она выезжает со склада маркетплейса где-нибудь в Подмосковье уже с трещиной. Рейтинг автоматически падает у конкретного местного владельца ПВЗ в Гомеле, который эту коробку просто выдал. И за падением рейтинга следует автоматический денежный штраф, который списывается с его счета. Договор составлен так хитро, что крайним финансово всегда оказывается местный партнер на земле. Это регуляторный вакуум для одних и бетонные рамки для других.
2: Но ведь не скажешь, что регуляторы просто молчат. Вспомни, в мае 26 года Март официально внес эти маркетплейсы в реестр субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке. Государство признало монополию. Разве это не первый шаг к победе над ситуацией?
1: Включение в реестр доминантов – это важный шаг, безусловно. Но это просто диагноз. Болезнь задокументирована. Но протоколы лечения пока не существует. Проблема в том, что платформы давно переросли статус простого магазина. Они стали базовой инфраструктурой.
2: В плане складов?
1: Да. Например, Озон построил огромный логистический центр под Минском площадью 13 тысяч квадратных метров. Это бетон, рабочие места, логистика. Постановлением на бумаге бетонный хаб не остановишь и не перестроишь.
2: Но регуляторы же пытаются поддерживать своих на этих платформах. Создаются специальные разделы, выделенные категории, вроде «Сделано в Беларуси», где только настоящие верифицированные товары. Это же дает преимущество?
1: Да, такие спецразделы создаются. Но на практике многие классические заводы загоняют туда чуть ли не административным ресурсом. Крупные производители – панически боятся маркетплейсов.
2: Почему?
1: Потому что бизнес-модель завода – это планирование, производство, подоптовый заказ и гарантированная оплата. А бизнес-модель маркетплейса – это когда покупатель заказал 3 размера, примерил, 2 вернул. У платформ гигантский процент возвратов и постоянные отсрочки выплат.
2: А завод не может платить зарплаты рабочим отложенными цифровыми обещаниями.
1: Вот именно. Поэтому эти спецразделы – это скорее имитация рыночной экспансии, красивая витрина, за которой скрывается нежелание реального сектора играть в эту рулетку.
2: Хорошо. Мы разобрали, что производители страдают, продавцы выживают, государство запаздывает. Но давай посмотрим на это с другой стороны баррикад. Какая вообще разница обывателю? Какие там законы, кто в каком реестре и сколько плачет завод, если человек может зайти в приложение перед сном и купить тормозные колодки на 30% дешевле, чем в автомагазине через дорогу? Для кошелька простого потребителя это чистый, неоспоримый плюс.
1: Этот чистый плюс работает ровно до того момента, пока эти дешевые тормозные колодки не расплавится через 2 недели эксплуатации.
2: В смысле расплавится? Ты утрируешь.
1: В самом прямом смысле. И это реальная проблема контрафакта автозапчастей. Состав фрикционного материала на этих дешевых колодках абсолютно не соответствует стандартам. При торможении они мгновенно перегреваются и теряют свойства. Человек едет в сервис, чудом избежав аварии, меняет их, а дальше начинается самое интересное. Он пытается вернуть свои деньги за этот опасный брак. Платформа официально отвечает, мол, мы не продавец, мы просто информационный агрегатор. Вся юридическая и финансовая ответственность лежит на селлере.
2: И кто этот селлер?
1: Покупатель открывает реквизиты, а там индивидуальный предприниматель, зарегистрированный где-нибудь в Екатеринбурге. Или вообще физическое лицо из китайской провинции.
2: То есть судиться с ними из Беларуси?
1: Физически и юридически абсолютно нереально. Затраты на юристов превысят стоимость колодок в десятки раз. В итоге покупатель остается один на один со своей проблемой, без денег и с испорченной машиной. Это классическая ловушка дешевизны.
2: Если посмотреть на то, как люди это используют, возникает ощущение, что дело даже не в колодках или куртках. Замечается массовая привычка заказывать все подряд, просто чтобы заказать. Это похоже на какую-то технологическую зависимость от посылок.
1: Психологи уже ввели для этого термин – дофаминовая посылка. Механика приложения выстроена безупречно, как казино. Человек заказывает какую-то дешевую мелочь – чехол для телефона или кружку, просто листая ленту от скуки. Потом приходит пуш-уведомление.
2: Ваш заказ собран и отправлен, да?
1: Да. Происходит выброс дофамина, на следующий день статус «заказ в пути», еще одна микродоза радости. Наконец, готов к выдаче, человек идет в ПВЗ, вскрывает пластиковый пакет. Это цикл чистого импульсивного потребления, где сам процесс ожидания важнее товара.
2: Получается, средний чек одной покупки крошечный, но частота таких походов за дофамином просто огромная.
1: Именно. А физическим следствием этого цифрового дофамина становятся горы картона, километры пупырчатой пленки и тонны скотча. Достаточно заглянуть на любую мусорную площадку возле жилого комплекса в выходной день. Инфраструктура переработки страны просто не проектировалась под такой колоссальный объем упаковочного мусора от индивидуальных посылок. Значительная часть этого пластика едет прямиком на полигоны.
2: Слушай, если собрать все эти разрозненные факты воедино, убитый местный ритейл, серые схемы, штрафы, алгоритмы, мусор, возникает один фундаментальный, закономерный вопрос. Почему именно сейчас? Почему экспансия этих площадок на белорусский рынок стала такой агрессивной именно в последние 2-3 года? Это просто идеальная бизнес-модель или за этим стоит что-то еще?
1: Маркетплейсы просто бегут от экономического кризиса внутри самой России. То, что мы видим здесь, это трансляция их внутренних проблем на соседние, более стабильные в плане конкуренции рынки. Условия существования любого бизнеса в России сейчас стали экстремальными. Во-первых, давай посмотрим на ключевую ставку Центрального банка РФ. При таких ставках кредитования длинные спокойные инвестиции просто мертвы.
2: Ты не можешь взять кредит на 10 лет, чтобы не спеша строить склады.
1: Да. Деньгам нужен максимально быстрый оборот, чтобы отбивать эти сумасшедшие проценты. Агрессивная экспансия и захват новых рынков – это единственный математический выход для них.
2: Звучит логично. Если строить заводы и производство внутри страны слишком дорого из-за кредитов, нужно просто быстрее оборачивать и продавать чужие товары везде, куда можешь дотянуться.
1: Во-вторых, не забываем про дикий кадровый голод в России. Официальная безработица там упала до исторических минимумов – около 2,5%. Рабочих рук физически нет. Идет жесточайшая кровопролитная конкуренция за курьеров, водителей, складских рабочих. Их зарплаты растут в геометрической прогрессии. Соответственно, логистика внутри страны безумно дорожает.
2: И маркетплейсы не хотят оплачивать этот банкет из своей прибыли.
1: Конечно, не хотят. И куда перекладываются эти возросшие издержки? Правильно, они размазываются по всем участникам платформы, в том числе перекладываются на белорусских селлеров через постоянное повышение тарифов на хранение, логистику и комиссии.
2: С логистикой и кредитами понятно. А что происходит с самими товарами? Откуда на платформах берется этот бесконечный, неиссякаемый поток дешевого контрафакта, о котором мы говорили на примере курток и колодок?
1: Это прямое следствие санкций и платежного коллапса в расчетах с Китаем. Российские импортеры сейчас испытывают колоссальные проблемы. Прямые банковские транзакции в юанях висят по 30-45 дней, а потом просто отклоняются китайскими банками из-за страха вторичных санкций.
2: Как же они тогда закупают эти товары?
1: Бизнес всегда находит выход, но он уходит в тень. Используются сложные, запутанные схемы платежей через третьи страны, криптовалюты, бартерные сделки. Естественно, при таких схемах получить официальные документы, сертификаты качества или таможенные декларации на товар становится почти невыполнимой задачей. Это генерирует гигантские потоки так называемого серого импорта.
2: И весь этот серый импорт оседает именно на маркетплейсах?
1: Да, потому что классические магазины просто не имеют права поставить его на полку без бумаг, алгоритму все равно.
2: Получается парадоксальная вещь. В условиях жесткой изоляции и финансовых ограничений эти цифровые площадки остаются чуть ли не единственным рабочим мостом для движения товаров.
1: Именно так. Маркетплейсы – это одна из немногих выживших технологических отраслей в условиях макроэкономического шока. Их алгоритмы, логистические цепочки и приложения были созданы еще до всех этих ограничений. И теперь они работают как огромный насос. Они втягивают в себя этот экономический хаос, серый импорт, сумасшедшие ставки и агрессивную логику выживания и напрямую транслируют все это на белорусский рынок.
2: Да уж, картина складывается действительно масштабная. Начинали мы с того, что дешевые тормозные колодки плавятся, а закончили тем, что за этим стоят глобальные ставки центробанков и кризис международных платежей.
1: Знаете, я не призываю перестать заказывать онлайн. Это было бы лицемерием, я и сама заказываю. Но мне кажется, важно понимать цену удобства. Не ту, что написано в карточке товара, а настоящую, которую платит швея в Бресте, владелец павильона, который закрылся прошлой осенью, и владелец ПВЗ в Гомеле, который работает на износ ради чужого рейтинга. Рынок меняется, это нормально. Но когда правила игры пишет кто-то другой на своей территории, в своих интересах, это уже не просто рынок, это политика. Спасибо, что были с нами, и до следующего раза.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Анекдот дня. Белстат улучшил свой же прогноз. По свежим данным, средняя зарплата в Беларуси 3100 рублей, а в Минске еще выше.
5: В июне номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси выросла до 3104 рублей. По сравнению с маем, показатель увеличился почти на 100 рублей.
4: Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Минске, подсчитал Белстат.
5: Это 4054 рубля. В Минской области средняя номинальная зарплата составила 3138 рублей.
4: Белорусы, комментируя новость, говорят, что видят такие цифры только в статистике, но не в своих кошельках. Даже в вышеупомянутой столице хорошую должность с достойной зарплатой днем с огнем не сыскать.
6: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю. Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то малооплачиваемые. 1000, 1500, 2000 – это вообще что-то такое завысшее.
4: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
6: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3500? Алло, еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Ну, это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы, там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет за такие обязанности, что они выполняют. Это нормально.
4: По словам экономистов, реальная зарплата в Беларуси значительно ниже средней. Половина работников не получает и 2000 рублей, даже до вычета налогов. А в самых низкооплачиваемых сферах зарплаты не дотягивают и до этих цифр. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радио «Сигнал».
4: Детей кормят как свиней. Популярное в Беларуси детское питание теперь продается в жестяных банках. Санкции забрали стекло. Жестяные банки с детским питанием, которые больше напоминают консервы для животных, уже не раз вызывали вопросы у молодых мам. Женщины жалуются не только на внешний вид упаковки, но и на то, что современное детское питание уже не вызывает прежнего доверия.
7: Раньше белорусская молочная продукция и детское питание считались почти эталоном качества. За ними специально ездили, их везли родственникам за границу. А сейчас постоянно меняются упаковка, состав, производители и цены. Покупатель уже не понимает, за что платит, и действительно ли внутри осталось то самое качество. А ведь дети – самое ценное, что у нас есть. Наше будущее.
4: На этом фоне обнадеживающе прозвучала новость от Оршанского мясоконсервного завода, который сообщил, что решил отказаться от металлических банок.
5: «Мы переводим детское питание в стеклянную тару белорусского производства. Уверяем, что рецептуры сохранили, а новая упаковка даже безопаснее и экологичнее».
4: Но радоваться внезапной заботе производителей о белорусских детях пока не стоит, говорят эксперты. Дело в том, что главной причиной перехода на стекло стали санкции, зависимость от импортной упаковки и рост стоимости алюминия, объясняет технолог пищевого производства Алексей Миронов.
8: Алюминиевая банка была импортной, и после санкций завод оказался зависимым от внешних поставщиков и мировых цен на металл. Причем даже российские производители рассчитывали стоимость упаковки по котировкам лондонской биржи, без скидок даже для нас, союзного государства. В результате алюминиевая тара стала слишком дорогой, и предприятие было вынуждено перейти на белорусское стекло. То есть речь прежде всего идет об экономии и попытке сохранить производство.
4: По словам эксперта, санкции бьют по всей производственной цепочке. Дорожают упаковка, оборудование, комплектующие, перевозки и расчеты с иностранными поставщиками.
8: Сильнее всего ограничения затронули нефтепереработку, калийную отрасль, транспорт, финансы и предприятия, зависящие от западных технологий. Точную сумму ущерба власти не называют, но один из показателей – внешняя торговля. По итогам 2025 года Беларусь купила за рубежом почти на 7 миллиардов долларов больше товаров, чем продала.
4: Для обычных белорусов все это означает, что привычные товары будут все чаще менять упаковку, состав и цену. Не потому, что так удобнее покупателю, а потому, что производителю приходится выживать в новых условиях. И особенно тревожно, когда такие эксперименты касаются детского питания, где родители хотят видеть не импортозамещение, а понятное качество и безопасность. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
9: Солдат по принуждению. В Пензе новая волна охоты на мужчин. Людей похищают прямо среди бела дня. Жители поселка Бушмакова Пензенской области массово жалуются на облавы. По их словам, правоохранительные органы вместе с представителями военкомов приезжают прямо домой и под предлогом проверки задолженностей забирают мужчин на СВО.
10: Четыре незнакомых человека, лица вот. Хотели забрать человека. Улица Сверлова, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь, шеп?
9: Жители поселка куда только не обращались. Местную власть они обвиняют в сговоре с военкоматами, а в других инстанциях людям попросту не отвечают. Поэтому они обратились к местному блогеру Станиславу Морозову с просьбой обнародовать записи облав.
11: Мы живем в селе Башмаково Пензенской области. Творится беспредел. Людей похищают, избивают и на СВО. Все это делает глава района Павлуткина, ТА, полиция и судебные приставы. Человек исправно платит алименты. Они деньги не переводят. Деньги исчезают. У человека образуется долг и отправляют на СВО. Организовали дружину. Курируют ночами поселок. Это доказательство того, что происходит. Помогите нам хотя бы советом. Писали во всей станции. Заявление зарегистрировано и тишина.
9: Не всегда жителям поселка удается отбить мужчин. В администрации же говорят, что все подписали контракт добровольно. Сам Станислав Морозов уже давно освещает облавы на мужчин в Пензе и области. Он взялся за это после того, как на СВО силой забрали его друга.
12: Сейчас стою на месте, где у меня моего хорошего знакомого. Учились вместе, гуляли раньше вместе. Похитили наглым образом. Он просто с пивом стоял еще где-то год, наверное, назад, может, чуть поменьше. Похитили мусора, я их по-другому назвать не могу. Заставили подписать контракт, сейчас он 200. И не нужно рассказывать сказки, что все это добровольно. Нет, людей бьют, людей душат. Кстати, парень жил здесь вот на Тепличном, чуть подальше. Другого моего знакомого там дальше в Кривозере также забрали. У него какие-то там спицы в ноге. Он, да, не то что бегать не может, ходить не может, отправили в штурму, записали подписать контракт, заставили подписать контракт. Третьего там чуть подальше живет. Мужик уже, не знаю, там 6-й десяток, а тоже заставили.
9: Сейчас, говорит пензенский блогер, выходить на улицы городу страшно, особенно в вечернее время. Многих ему знакомых мужчин прямо с улицы забрали на фронт. Блогер призывает людей самих организовываться в дружины и отбивать мужчин. Местный военкомат Морозов назвал пыточным лагерем. По его словам, терпение у народа заканчивается. Тем временем адвокаты рассказывают, что подобная ситуация с облавами происходит не только в Пензенской области, а и в других регионах страны.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
13: Министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов о важности Калужской области для экономики Беларуси.
14: Калужская область – это важный торгово-экономический партнер для нашей страны. По итогам 2025 года регион занял 14 место по объему товарооборота среди всех субъектов Российской Федерации и составил более 700 миллионов долларов. Наша ближайшая, конечно, общая стратегическая задача – задействовать весь потенциал, конечно, стремиться к миллиарду. Убежден, что эта планка станет для нас не просто цифрой, а прочным фундаментом для перехода на принципиально новый уровень экономической интеграции. Особой гордостью, конечно, для нас является это строительный сектор, та сфера, которую в том числе я курирую. Белорусские строители много лет успешно возводят в Калужской области не только жилые кварталы, но и социальные объекты, современные школы, детские сады. Мы искренне дорожим этим высочайшим уровнем доверия со стороны руководства и жителей региона. Белорусская сторона готова и далее принимать активное участие в возведении объектов различного назначения, гарантируя высокое качество и строгое соблюдение сроков.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Это просто портал в ад. На границе Беларуси с Литвой нашли уже 10-й тоннель для нелегалов.
16: Между Белоруссией и Литвой обнаружили подземный тоннель. Иван, как? Да.
15: Уже 10-й по счету тоннель обнаружили литовские пограничники. Как отметил глава службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев, подземные ходы построены профессионально, а это значит, была серьезная подготовка. Недостроенный 11-метровый тоннель, как и все выявленные до этого, оперативно ликвидировали. Новый способ нелегально попасть из Беларуси в ЕС. Делится подробностями военный аналитик Антон Привалов.
17: Это не какая-то нора, а настоящая шахта. Через такую можно провести не только нелегальных мигрантов, но и пару батальонов зеленых человечков. Ход удалось обнаружить с помощью специальной аппаратуры, фиксирующей подземные колебания. После этого к операции литовцев подключились польские специалисты со специальным оборудованием. Закончить тоннель не успели. Выход на территорию Литвы так и не был прорыт, поэтому воспользоваться проходом никто не смог. Этот тоннель засыпали, но начали расследование. И тут возникает логичный вопрос. Интересно, как в стране граница остается настолько дырявой, что какие-то неизвестные то запускают через нее дроны, то роют под ней тоннели в промышленном масштабе. Еще один вопрос. Кто двинет через такие проходы осенью, если Путин все-таки проведет мобилизацию?
15: По информации погранслужбы Литвы, тоннель был проложен под пограничной тропой и вел с территории Беларуси Варинский район к селу Пертакас. Рядом с нелегальным переходом обнаружили инструменты для раскопок и бревна для укрепления стен. Кроме этого, специалисты службы охраны госграницы Литвы сообщили о двух десятках мужчин в гражданской одежде, которые после обнаружения скрылись в лесу на белорусской стороне. Пока власти Беларуси никак не комментируют произошедшее, а в соцсетях люди активно делятся своими предположениями.
18: Это мигранты прокопали, которых Лукашенко зазывает к нам пахать, а они, увидев зарплаты, бегут в Европу. Ох, доиграемся мы, вернее, наше правительство. Итак, все это добрососедство с россиянами боком вылазит.
19: Слушайте, только за последние дни июля столько платов с сигаретами из Беларуси в Литву задержали. Опять же, метеозонды и даже дроны. Все с теми же сигаретами. Поэтому в том, что это все и тоннель из Беларуси было, и наши пограничники, а может и кто повыше о нем знали, у меня сомнений нет. А если не знали, так какого хуя средства из госбюджета выделяют на эту структуру, тем же военным? Если у них под носом такой беспредел.
20: Один белорусский путешественник во времена ковида сделал круг вдоль белорусской границы. Ему выписали штраф за нарушение правил пребывания в приграничной зоне, хоть он туда по ошибке попал. Так что без ведома властей вырыть туннель невозможно. Уверен, очередная провокация.
15: По факту обнаружения тоннеля Литва начала расследование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе!
21: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
22: Мосаме сарма.
21: Лето.
22: Мосаме гарма.
21: Весна.
22: Бахар.
21: Осень.
22: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
13: Министр внутренних дел Иван Кубраков на коллегии УВД Гродненщины высказался о проблемах в сфере агропромышленного комплекса.
23: Что касается горячей поры, это уборочной кампании,
0: Последняя рейдовая группа, которую отработали на территории Гродненской области, вот то, что показали за два дня, вы сами видите, что проблема есть, проблема остается. Да, где-то иногда председатели райисполкомов, руководители сельхозпредприятий пытаются показать красивую картинку, показывая один из сельхозпредприятий, где все хорошо. Но когда начинаю смотреть глубже, вот как ваш ролик, который вы сделали, проблема есть и проблема застарелая, но самое главное, что это проблема долгоиграющая. И люди уже, это их образ жизни, особенно вот там, где много канистр показывали и так далее. Пьяные приходят постоянно, когда задают вопрос, 2,5 промилле это много, отвечает работник, это для вас много, для меня это норма. Поэтому вот в этом плане, уважаемые коллеги, нужно работать ежедневно.
3: Новости регионов на радио «Сигнал».
15: Под Борисовым бабушке настолько не нравилась девушка внука, что она пошла на преступление. В деревне Кимия могла произойти настоящая трагедия. Там 79-летняя пенсионерка подожгла дом, где находился ее внук с подругой. Женщина разбила окно, облила горючей жидкостью помещение и подожгла. Пара не спала и быстро справилась с огнем. Как сообщили правоохранители, пенсионерка уже привлекалась за поджог ранее. Сейчас она задержана и не отрицает содеянного. Возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение имущества. Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы. Рабочий в Кобрине получил тяжелую травму. Сообщение об инциденте в милицию поступило из больницы. Медики рассказали, что к ним доставили мужчину с переломом голени. Травму кобринчанин получил в гараже во время ремонта грузового МАЗа. При подъеме коробки переключения передач многокилограммовый агрегат сорвался и упал ему на конечность. В результате ремонтник получил оскольчатый перелом большеберцовой кости и ушиб. Данное телесное повреждение квалифицированы как тяжелые. Проводится проверка, сообщили в ГКС. В Климовичском районе местный житель попался на незаконной ловле рыбы, а во время обыска у него дома нашли еще и патроны, которые он хранил незаконно. 47-летний мужчина с товарищем добыл почти 4 десятка рыб – карася серебряного, золотого и леня. И попали в поле зрения сотрудников местной инспекции охраны животного и растительного мира за незаконную добычу рыбы. Далее в домах фигурантов милиционеры и госинспекторы провели осмотры. И у 47-летнего мужчины обнаружили более полусотни патронов. Опасную находку направили в управление комитета судебных экспертиз. Баллистическая экспертиза установила, что патроны являются боеприпасами к нарезному огнестрельному спортивному и охотничьему оружию, пригодными для стрельбы. Мужчина признался, что патроны обнаружил в доме знакомого в Смоленской области России, присвоил их себе и привез домой. В отношении браконьера возбудили еще одно уголовное дело за незаконное хранение и перемещение боеприпасов через границу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
15: Это крах системы. Выпускница медуниверситета рассказала, что стране не хватает 10 тысяч врачей.
1: Государство не меняет политику, с которой подходит к медицинскому образованию и к самой сфере. Медик больше не ценится как специалист. Мы видим, как власть реагирует закручиванием гаек вместо реальных реформ. Адекватная реакция на это – искать лучшие доли в других местах. И как молодые врачи, так и специалисты со стажем массово уходят из белорусской медицины и уезжают за границу, так как не видят перспективы в Беларуси. И имеют на это полное право.
15: Выпускница Белорусского государственного медицинского университета Алана поделилась своим мнением относительно завершившейся вступительной кампании в медвузы. Отмечу, тема недобора студентов в медуниверситеты, а также небывалое снижение проходного балла по некоторым специальностям стала вирусной в соцсетях. Белорусы обеспокоены возможным снижением уровня подготовки будущих специалистов и усугублением проблемы дефицита врачей.
2: Молодежь не хочет поступать в мед, потому что не хочет потом 5 лет вкалывать по распределению, как на каторге, без возможности сменить место работы. В доказательство – анализ баллов на зачисление в прошлом и в этом году. Конечно, смотря какая специальность, но в этом году проходной балл на 50-100 баллов меньше. Люди – это не потому, что поступающие глупее, чем в прошлые годы, а потому что недоборы. А поэтому университеты понизили планку, чтобы закрыть пустые места.
6: Получили, что хотели. Забрали возможность учиться платно и не отрабатывать эти 5 лет. Получите отсутствие абитуриентов в медвузы. И то ли еще будет. На то, чтобы получить место с хорошей зарплатой в частном медцентре, уйдет 10-15 лет жизни. Потому что 6 лет в университете плюс 1 интернатура, уже 7. Потом 2-5 лет распределения, потом сдать на специальность, через 3-5 лет на категорию. Все это время молодые медики должны трудиться только в госструктурах.
7: Выживать на низкую зарплату, за которую на тебе будет лежать большая ответственность за жизни людей, тебя будут унижать, а о карьерном росте можешь забыть. Есть вопросы, почему студентов-медиков с каждым годом все меньше. Скоро вообще останемся без врачей.
15: Выпускница БГМУ Алана отмечает, молодым специалистам не только не оказывают поддержки, но и зачастую относятся как к третьему сорту. Цитата. «Молодым врачам нужна помощь, но их не уважают. Старшие коллеги зачастую не хотят делиться знаниями и что-то показывать». Кроме этого, девушка говорит, что многие не выдерживают морального давления и нагрузки.
23: «Во время учебы ты иногда не спишь несколько дней подряд, потому что объемы материала огромные. Иногда только на подготовку по одному предмету уходит от 5 до 7 часов. Но студенты-медики знали, куда поступают, хотя многие отчисляются, не выдержав. Но многие уходят уже после успешного окончания обучения. Вы представьте, что кроме лечить людей, на вас взваливают множество обязанностей перед профсоюзами, различными госинститутами, а еще идеологическое давление, как и на многих госдолжностях». Все это, конечно, большое давление на ментальную систему. А заканчивается оно тем, что выпускники уходят из медицины и даже вспоминать о ней не хотят. Я сейчас не работаю по специальности, как и многие мои коллеги. Ведь в Беларуси молодому специалисту, мягко говоря, не перспективно и сложно пробиться в люди, не получая за это копейки.
15: По мнению девушки, молодые врачи не уверены в своем будущем, и пока это не изменится, медики будут уезжать из Беларуси. А белорусские выпускники найдут себя в различных медуниверситетах не только в Польше и Литве, но и в Германии и других странах Евросоюза. В итоге Беларусь столкнется с коллапсом медицинской системы. Недостаток составит не 3000 человек, а десятки тысяч, резюмирует молодой специалист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
24: Ракета на Москву – это реально? Жителям Подмосковья массово рассылают оповещения о расположении бомбоубежищ.

0: Под угрозой ударов дронов почти вся территория России. Еще пару лет назад такое не мог представить никто. Однако удары по НПЗ и складам Wildberries показали совсем другую реальность. Теперь стала актуальной другая проблема – бомбоубежище. Жители Подмосковья стали получать сообщения о готовящихся ударах с ракетами по Москве и области. А в интернете появились карты с расположением укрытий на случай беспилотных или ракетных атак. Это в основном подвалы домов, подземные паркинги, которые либо закрыты, либо не обустроены как укрытие, пишут жители столицы. В целом информация вызвала шок, ведь все знают, Москва под усиленной защитой. Туда свезли панцири из других регионов. Но, как оказалось, это ненадежная защита, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
0: Паники среди населения добавила информация о том, что на Украине испытывают новую дальнобойную баллистическую ракету, которую начнут применять уже через месяц. Она способна долететь до Москвы и области. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Баранец.
2: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
3: друзья,
2: что не можем.
3: Не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
2: Потому что это правда.
3: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
0: В укрытии чиновники рекомендуют брать с собой документы, лекарства и телефон с зарядным устройством. Тем, у кого поблизости нет укрытий, советуют в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Заместитель начальника Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси Андрей Кудрицкий о наказании за распространение наркотических веществ.
6: В нашей стране в настоящее время предусмотрена суровая ответственность за распространение наркотиков. Под распространением мы понимаем сбыты. Это часть 2, 3, 4 и 5 статьи 328. И здесь наказание предусматривает лишение свободы от 3 до 25 лет лишения свободы. Причем, как мы уже говорили, 95% наркосбытов происходит в сети интернет. А четвертая часть подразумевает распространение в составе организованной преступной группы, коими является интернет-магазин. Это организованная преступная группа. И все, кто участвует каким-либо образом, либо путем распространения, либо какой-то финансовой составляющей, либо вот рекламщиком в этом магазине, либо спортиком, он будет подлежать уголовной ответственности по четвертой части, где наказание предусмотрено от 10 до 20 лет лишения свободы. Уголовная ответственность наступает с 14 лет.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Брошенные Россией солдаты из Беларуси. Киев назвал число пленных белорусов из подразделений российской армии.
8: По состоянию на июль 2026 года в местах содержания военнопленных в Украине находятся 22 гражданина Беларуси. Начиная с 2022 года, 7 белорусов, которые имели также и российское гражданство, обменяли на граждан Украины, находившихся в российском плену.
7: Об этом сообщили в Координационном штабе Украины по вопросам обращения с военнопленными. Если российского паспорта у солдата нет, а только белорусский, то речи об обмене вообще нет, рассказывает юрист Юлия Губаревич.
9: Украина не возражает против обмена иностранных граждан, которые воевали в рядах российской армии и попали в плен. Их включение в списки и возвращение в Россию зависит исключительно от российской стороны. Ясно, что там приоритет – собственные граждане. Желательно те, которых можно быстро вернуть на фронт. Также приоритет получают представители привилегированных подразделений, в том числе кадыровцы из подразделения «Ахмат».
7: Белорусские пленные массово записывают обращения к Александру Лукашенко, но президент их даже не комментирует, говорит эксперт.
9: У нас эта тема серая зона. То есть все и все понимают, но закрывают глаза. Нет списков пленных и убитых белорусов, а значит, нет проблемы.
7: Подтверждают эту информацию и белорусские военные, которые попали в плен, участвуя в российской СВО.
10: Как вы думаете, вас обменяют?
11: Нет. Ну, как обмен, просто как происходит обмен, меня не обменяют.
10: Почему вы так думаете?
11: Я не знаю ответа, но я знаю, что это так. Откуда я знаю это? Потому что есть люди, которые уже по 2 года сидят. Тот факт, что у тебя отсутствует российское гражданство, это все, это клеймо, что ты не уезжаешь на обмен. Те, которые отсутствуют гражданство, ни одного еще не уехало.
7: По подсчетам экспертов, на начало прошлого года в составе российской армии в спецоперации на Украине участвовали как минимум 742 гражданина Беларуси. Десятки из них сейчас в плену. Точное число погибших неизвестно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко рассказал, как спасал Беловежскую пущу.
12: Беловежскую пущу надо наводить в порядок. Не только по дороге, где я проезжаю и подлетаю, а в Беловежской пущу в целом. Там очень-очень много поваленных деревьев, и их как-то с ними
13: мы
12: надо...
13: Мы там сейчас большую площадку готовим, это тот поваленный лес.
12: Ну, это ты
13: лес.
12: На всякий случай передай.
13: Сегодня мы встреча у нас с ним, там обсуждение многих
12: да,
13: вопросов.
12: Да, с Назаровым. Я недоволен, что это творится у Беловежской пущи. Надо в порядок наводить. Порядок.
13: Сейчас есть понимание.
12: Я не могу там все деревья поваленные вырубить, на дрова порубить и так далее.
13: Ну, поваленные запрещает наука.
12: Я тебе разрешаю.
13: Все понял.
12: Наука. Я помню, стал президентом, еще сопливым был. Это спасло Беловежскую пушку. Сейчас бы я еще думал, но науку ориентируюсь. Короед. Ой, нельзя. Падают деревья, короед разводится, пушка уничтожается. А старики пришли, говорят, детка, надо вырубать это и убирать, ибо погибнет все. Наука и старики, я говорю, все, рубим. Спасли пушку. Капут бы был этой пушки. Вот тебе наука. Поэтому там, где нужно, убирать. У нас же есть там заповедная территория, где нельзя ни рубить, ни косить, ни грибы собирать. Ну и хорошо, пусть ездят и смотрят эти ученые. А в Пуши надо наводить порядок.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Ракеты на Москву – это реально? Жителям Подмосковья массово рассылают оповещения о расположении бомбоубежищ.

0: Под угрозой ударов дронов почти вся территория России. Еще пару лет назад такое не мог представить никто. Однако удары по НПЗ и складам Wildberries показали совсем другую реальность. Теперь стала актуальной другая проблема – бомбоубежище. Жители Подмосковья стали получать сообщения о готовящихся ударах с ракетами по Москве и области. А в интернете появились карты с расположением укрытий на случай беспилотных или ракетных атак. Это в основном подвалы домов, подземные паркинги, которые либо закрыты, либо не обустроены как укрытие, пишут жители столицы. В целом информация вызвала шок, ведь все знают, Москва под усиленной защитой. Туда свезли панцири с других регионов. Но, как оказалось, это ненадежная защита, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
0: Паники среди населения добавила информация о том, что на Украине испытывают новую дальнобойную баллистическую ракету, которую начнут применять уже через месяц. Она способна долететь до Москвы и области. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Баранец.
2: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
3: друзья,
2: что не можем, на 100%.
3: Не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
2: Потому что это правда.
3: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
0: В укрытии чиновники рекомендуют брать с собой документы, лекарства и телефон с зарядным устройством. Тем, у кого поблизости нет укрытий, советуют в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
5: Дас.
4: 20.
5: Бис.
4: 30.
5: Тис.
4: 40.
5: Чалис.
4: 50.
5: Пачас.
4: 60.
5: Сат.
4: 70.
5: Саттар.
4: 80.
5: Асси.
4: 90.
5: Навве.
4: 100.
5: Эксо.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о ситуации с бензином. Вот сразу, без каких-то долгих предисловий, давай перенесемся на восток Беларуси.
8: Давай. Звучит интригующе.
7: Представь себя. Трасса М1 у деревни Редьки или там Р21 в районе Лиозна, Р43 возле Звенчатки. 8 утра.
8: Но обычное время, типа, все едут на работу?
7: Да, люди везут детей в школы и едут по делам. А на заправках просто километровые очереди из машин. И у всех российские номера.
8: Ого, прям километровые.
7: Абсолютно. Смоленск, Брянск, Псков. И люди стоят там от полутора до 3,5 часов.
8: 3 часа на заправке. Жесть.
7: И это еще не все. У КАЗ периодически вспыхивают настоящие драки за место, а резервуары самих заправок время от времени остаются вообще пустыми.
8: Слушай, ну это звучит как какой-то постапокалипсис, честное слово. Неужели это прямо сейчас происходит?
7: Прямо сейчас, каждое утро.
8: Просто... Ведь привычно как? Заехать на заправку, ну, потратить максимум минут 10. Залил бак, взял кофе и поехал. А тут 3,5 часа.
7: Да-да. И для местных фермеров, особенно сейчас, перед уборочной, или для дальнобойщиков это стал просто ежедневный кошмар.
8: Ну, логично, им же работать надо. А кто вообще эти люди в очередях? Почему так резко все сломалось?
7: Вот тут в дело вступает чистая математика дефицита. Это необычное

0: А вот давай считать маржу, и ты поймешь масштаб. Цена 95-го в Беларуси сейчас 2 рубля 68 копеек.
1: Это если перевести где-то 72 российских рубля, да.
0: Точно. А в приграничной соседней страны, буквально в паре десятков километров, цена на заправках уже 85, а то и 92 рубля.
1: То есть разница от 13 до 20 рублей с литра.
0: Именно. Умножаем на 140 литров. Три такие ходки в день – это 6300 рублей чистого дохода.
1: Ничего себе.
0: А за месяц набегает почти 190 тысяч российских рублей.
1: Обалдеть. За такие деньги понятно, почему там драки идут. Это же огромная сверхприбыль.
0: Это уже не стихийная история, это организованный промысел. И самое интересное, российские пограничники пытаются это как-то останавливать, разворачивают машины с откровенно забитыми багажниками.
1: Ну да, с канистрами не пускают.
0: Но юридически придраться сложно. Полные заводские баки никто не запрещал. А у минивэнов они бывают и по 80, и по 90 литров. Они проезжают абсолютно спокойно.
1: А на белорусских АЗС с этим как-то борются? Ну, типа, не наливать больше определенного объема?
0: Пытаются. Ввели такое негласное устное правило – не больше 20 литров в канистру сверхбака.
1: И как, работает?
0: Конечно, нет. Это вызывает только крики и скандалы указ. Кассир говорит, мол, начальство запретило. А документа-то официального нет.
1: Ну да, человек отстоял 3 часа, ему эти устные запреты до фонаря.
0: Это знаешь, как прорыв плотины. Если вода на одной стороне стоит в 1,5 раза дороже, но никакие устные запреты кассиров этот поток не удержат. Экономика всегда найдет щель.
1: Согласен, да. Но слушай, почему соседний рынок внезапно оказался в таком катастрофическом положении? Откуда этот дефицит взялся?
0: Корни в разрушенной инфраструктуре. Удары по их нефтеперерабатывающим заводам вывели из строя около 50% мощностей по производству бензина.
2: 50%? Половина всей переработки?
0: Да. И это бьет по самым уязвимым точкам. Например, в Крыму бензин уже продают по талонам.
2: Серьезно, по талонам? В 26-м году?
0: Абсолютно. Регион столкнулся с реальной транспортной блокадой. Цены на все растут, туризм парализован полностью.
2: Но подожди, я вот не понимаю. Заводы же можно починить, это же нефтянка. Там денег куры не клюют. Почему это не делается?
0: А тут надо понимать психологию так называемых нефтяных генералов.
2: В смысле?
0: Начинается тихий саботаж. Смотри, ремонтировать сложную установку крекинга – это дико дорого и долго из-за санкций на детали.
2: Ну да, запчасти фиг достанешь.
0: И какой смысл директору завода вкладывать миллиарды, рисковать своей карьерой, если через неделю в эту же новую установку снова может прилететь беспилотник?
2: А, то есть они просто боятся.
0: Им проще развести руками, сослаться на отсутствие деталей и просто ждать окончания боевых действий.
2: Ничего себе, типа мы не виноваты, это форс-мажор?
0: Да. Плюс на Санкт-Петербургской бирже рост цен ограничен административно. Поэтому крупным компаниям банально невыгодно поставлять туда топливо.
2: То есть они работают в убыток, получается?
0: Да, за Уралом из-за этого могут закрыться до 40% независимых АЗС, а в европейской части до 20%.
2: Слушай, ну если нормального бензина нет, чем они заправляются?
0: Тем, что есть, качество падает катастрофически. Сейчас от 20 до 30% бензина на их рынке – это так называемая «барматуха».
2: Барматуха. Это разбавленный, что ли?
0: Это прямодонный бензин с кучей дешевых присадок. Заводы, у которых сгорели установки крекинга, ну, например, Ильский НПЗ, они пытаются выбросить на рынок хоть что-то.
2: И чем это грозит машине?
0: Смертью двигателя. Октановое число там низкое, воспламеняется он раньше времени, Porsche еще идет вверх.
2: А взрыв уже толкает его вниз.
0: Именно. Возникает детонация. И этот прямогонный суррогат просто крошит моторы.
2: Жесть. Ну, на этом фоне понятно, почему белорусская нефтепереработка стала для них спасательным кругом.
0: Да, произошел экстремальный скачок экспорта. В июне 26 года экспорт белорусского бензина туда достиг исторического максимума.
2: И сколько это в цифрах?
0: 141 тысяча тонн.
2: 141 тысяча звучит масштабно. Но с чем сравнить?
0: Это в 2,5 раза больше, чем в мае, и, внимание, в 141 раз больше, чем в июне 25 года.
2: Подожди, в 141 раз?
0: Да, тогда экспортировали всего 1000 тонн.
2: Обалдеть. А заводы вообще справляются с такой нагрузкой?
0: На пределе. Максимальная экспортная мощность мазырского НПЗ и нафтана в сумме это где-то 150, ну, в пике 170 тысяч.

0: тонн.
1: То есть они сейчас работают на, ну, процентов на 90 от максимума.
0: От 83 до 94% предела возможностей. Износ оборудования колоссальный.
1: Слушай, ну, с другой стороны, продать 141 тысячу тонн – это же огромные деньги. Заводы должны просто лопаться от прибыли. Золотой дождь.
0: Если бы. Вот тут начинается самое парадоксальное. Цены для поставок туда фиксированные.
1: В смысле? Не рыночные?
0: Нет. Межправительственные соглашения. Они привязаны к их внутреннему рынку, который, как мы помним, административно сдерживается.
1: А, то есть продают за копейки.
0: Да. Убытки белорусских НПЗ из-за этих поставок составляют от 15 до 22 миллионов долларов. И это ежемесячно.
1: Ого. Минус 20 миллионов каждый месяц?
0: И это еще не все. Из-за того, что все топливо уходит на восток, полностью рухнул транзит в Азию.
1: А Азия – это же премиальный рынок, да?
0: Да, там мировые спотовые цены. В мае туда шло 166 тысяч тонн, а в июне рухнуло до 24.
1: То есть мы, в Белоруссии просто отказались от премиальных рынков, чтобы продавать в убыток соседям?
0: Именно. И кто-то должен этот банкет оплачивать.
1: Ну да, чудес в экономике не бывает. И кто оплачивает?
0: Обычные люди внутри страны. Государство компенсирует эти убытки за счет потребителей. Белнефтехим повышает предельные цены на 1 копейку почти каждую неделю.
1: Слушай, ну 1 копейка – это же вообще смешно. Никто даже не замечает, когда бак заправляет.
0: Психологически да, но за 3 месяца бензин уже подорожал на 8-10 копеек.
1: Ну, все равно звучит не очень страшно.
0: Это как протекающая труба в доме. Капает понемногу, а в конце месяца ты получаешь огромный счет за воду. Смотри, при заправке 40 литров в неделю – это дополнительные 12-16 рублей в месяц из кармана водителя.
1: Ну да, за год набежит прилично.
0: К концу года это даст плюс 20-30 копеек к литру. И главное, ты же платишь не за свои дороги, ты спонсируешь чужой кризис.
1: Но это, конечно, сильно меняет перспективу. А что с сельским хозяйством?
0: Это главная угроза сейчас. Идет уборочная кампания. Комбайнам нужно топливо здесь и сейчас. Если бензовозы уходят на экспорт, а остатки выгребают перекупщики в канистры, сельхозтехника может просто встать в полях.
1: Слушай, ну если все так серьезно, почему власти молчат? Ну как они реагируют на эти драки указ?
0: А официальная позиция – это глухое молчание.
1: Вообще ничего не говорят.
0: Только дежурные фразы про выполнение союзных обязательств. Нет публичного признания дефицита, нет официальных лимитов, нет никаких прозрачных механизмов компенсации.
1: Буду адвокатом дьявола. А может, молчание – это правильная тактика?
0: В каком смысле?
1: Ну, смотри. Если чиновники выступят с заявлением, официально признают дефицит, начнется же дикая паника. Все побегут скупать бензин, наливать в бочки, в гаражах прятать.
0: Тут работает другой эффект. Социологи называют это тревогой неопределенности.
1: Это как?
0: Когда люди видят километровые очереди, видят таблички «топлива нет», но власть делает вид, что все нормально, они готовятся к худшему.
1: А, то есть молчание пугает больше?
0: Да. Люди начинают заправляться впрок при любой возможности, просто на всякий случай, и это только усиливает физический дефицит.
1: Логично.
0: А вот официальные жесткие лимиты для иностранцев, наоборот, мгновенно бы сбили напряжение. Люди бы поняли, ага, ситуация под контролем, нам бензина хватит.
1: И к чему тогда все это приведет? Какие сценарии?
0: Базовый сценарий – цены продолжат ползти вверх по копейке, ограничения будут стихийными, зависеть от кассира, ну и очереди никуда не денутся.
1: А пессимистичный?
0: Официальный жесткий лимит на продажу в одни руки по всей стране. И введение талонной системы для фермеров и спецтранспорта уже этой осенью.
1: Талоны на бензин? Да, вернулись в прошлое. Но знаешь, что меня больше всего пугает во всей этой истории?
0: Что?
1: Долгосрочные последствия. Вот ты говоришь, транзит в Азию рухнул.
0: Да, почти в ноль.
1: Но рынок же не прощает пустоты. Эти премиальные азиатские покупатели, которым в июне не привезли сотни тысяч тонн топлива, они же не будут сидеть и ждать?
0: Абсолютно. Они прямо сейчас идут к поставщикам на Ближнем Востоке и заключают новые контракты.
1: И это контракты не на месяц, это долгосрочные договоры на годы. То есть, когда этот региональный кризис закончится, вернуться на эти рынки будет почти невозможно.
0: Да, место уже будет занято, а значит, экономика белорусских заводов будет подорвана на годы вперед. Мы сейчас жертвуем будущим ради того, чтобы закрыть чужую дыру сегодня. Вот такая складывается ситуация. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Начальник Главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Николай Лешек о ходе текущей уборочной кампании.
4: Что касаемо озимого рапса, уборка идет также с опережением. И если соотнести уровень убранных площадей, это порядка 177 на сегодня на утро было убрано, с аналогичной площадью убранного прошлого года, то мы уже практически прибавили 45 тысяч тонн к валу прошлого года. Я думаю, оставшиеся площади будут также продуктивны, и все заверения даны руководством и поручения, данные правительством главы государства в отношении рапса, будут выполнены.
2: Важный сигнал.
5: Бесплатная рабочая сила. В Беларуси бум студенческих отрядов. Почему детям не платят за эту работу? В Беларуси растет запрос среди молодежи на работу в студенческих отрядах, сообщил первый секретарь БРСМ Владимир Павловский. Он отметил, что только на начало июля в студотрядах было задействовано около 20 тысяч человек, которые не только трудились, но и занимались патриотическим воспитанием и своеобразной идеологической закалкой.
6: Если говорить про студенческий отряд, то вот в 2026 году у нас вот, если говорить про название, да, то есть имена Героев Советского Союза, значит, наши студенческие отряды, наши отряды, да, то есть и вот в 2026 году такой креатив, вновь созданные отряды, они носят звание именно Героев Женщин, да, то есть партизаны, которые вот в годы Великой Отечественной войны также вот внесли колоссальный вклад в то, чтобы мы сегодня могли и имели вот эту замечательную возможность трудиться под минным небом.
5: По словам Павловского, работа по привлечению молодежи в студотряды активно проводится, в том числе в социальных сетях. Цитирую. «У нас активно проходит информационная кампания, чтобы молодые люди знали про такую замечательную возможность. Не только заработка своих первых денег, но и для работы в коллективе. Правда, уже традиционно привлекательным все выглядит только на словах. Из разных уголков Беларуси поступают жалобы либо на недоплаты, либо и вовсе на отсутствие ЗП. Такие случаи не единичные», — говорит юрист Андрей Рудой.
7: «Исходя из количества обращений ко мне и моим коллегам по поводу невыплаты заработанных молодежью денег, могу сказать, что студенческие отряды БРСМ — одна из самых незащищенных категорий. Детей отправляют работать, ставят галочку и забывают о них. Их права никто не защищает, а поэтому работодатели часто пользуются таким положением дел. В Краснопольском районе студотряду из 20 человек, которые работали на госпредприятии, заплатили копейки. Подростки не получили даже минимальную заработную плату. К нам за разъяснениями обратились родители одного из несовершеннолетних. В результате дело дошло до прокуратуры. Общая сумма недоплаты – больше 5000 рублей».
5: Отмечу, с такой же ситуацией столкнулись учащиеся 8-9 классов, которые в составе студотряда трудились в Оршанском лесхозе. Школьников отправили на прополку питомника с молодыми елями, пообещав зарплату в 1000 рублей. В итоге подростки трудились на жаре, иногда без питьевой воды, потому что наниматель забывал, и за 3 недели заработали по 100-120 рублей. Кроме того, деньги студотряду выплатили с задержкой. Один из ребят, Павел, поделился историей в соцсетях и попросил помощи в решении ситуации.
8: «За свой тяжелый труд на жаре в плюс 27-30 градусов я получил всего 119 рублей. Это плевок в лицо подросткам, которые честно хотели и помочь, и заработать, а не сидеть все лето в телефонах. Мы шли работать, ожидая уважения к нашему труду, а получили абсолютную несправедливость и копеечную подачку. Хотелось бы услышать объяснение от руководства Аршанского лесхоза, на каком основании начислялась зарплата и почему условия труда не соответствовали элементарным санитарным нормам.
5: По словам Павла, он усвоил урок, как работает система в стране и как сильно порой отличается обещанное от реального. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава правительства Александр Турчин провел встречу с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым.
9: Взаимоотношения с Российской Федерацией сейчас находятся, считаю, на очень высоком уровне. И вот наши постоянные контакты с правительством Российской Федерации. Мы с Михаилом Владимировичем всегда чуть ли не в онлайн-режиме на связи. Ну и мы видим, что это на самом деле приносит результат. И вот взаимного товарооборота, да и не только товарооборота, самое главное, наши взаимоотношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Культурные связи, значит, экономика, взаимные проекты, взаимная кооперация. То есть, на самом деле, мне кажется, что вот результатами нашей работы можно, ну, если не гордиться, то точно назвать их успешными. Ну и, конечно, как вы правильно сказали, Центральный федеральный округ – это для нас в Российской Федерации основной партнер, да и роль в экономике России, я тоже все это изучил, конечно, очень, очень велика. И территориальная близость, и развитие экономическое, поэтому это важнейший экономический партнер Беларуси.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
10: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
11: Угу.
10: Если сравнить с 1994 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
11: Но подожди.
10: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
11: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеримить всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса. Ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
10: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
11: Какая еще ловушка?
10: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
12: Но это деньги на старт.
10: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
11: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
10: Роскошь сидеть без копейки.
11: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
10: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчастую.
11: Да почему съедает-то?
10: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1,5-2 месяца.
11: Ну не сгущай краски.
10: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
11: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
10: Ага, базовое.
11: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
10: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
11: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
10: Знаю.
11: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
10: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
11: Зато самые важные доли.
10: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
11: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
10: Нет, но...
11: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
10: Угу.
11: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
10: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
11: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
10: Ой, давай без этого.
11: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении 3-го ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
10: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
13: Бюджет не резиновый.
10: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
11: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
10: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
11: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
10: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
11: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
10: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
11: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
10: И что с того?
11: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
10: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
11: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
10: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
11: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
10: Да ну?
11: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
10: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
11: Ну, это...
10: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в 2 раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
11: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
10: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
11: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
10: Работает.
11: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
10: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
13: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
10: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
11: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
10: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
11: До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Заместитель директора по экономической деятельности Национального агентства по туризму Денис Бежок о развитии туристической сферы в Беларуси.
14: Нам удалось получить больше конкретики, больше понимания по развитию туризма, выделению земельных участков, их, скажем так, наверное, оформление для дальнейшего строительства, более прозрачные правила игры становятся, и более простые. И Национальное агентство по туризму огромный вклад в это ввело, потому что как практики, как люди, которые работают в поле, постоянно общаются с бизнесом в этой сфере, как и с государственным, так и с частным, что касается агротуризма, санаториев, гостиниц и так далее. Поэтому, если так кратко срезюмировать, в программе «Туризм 2026-2030» более понятные, четкие правила игры будут, и мы надеемся на выполнение достигнутых задач перед агентством, вообще в целом перед туризмом и вкладом его в ВВП.
2: Важный сигнал.
15: Брошенные Россией солдаты из Беларуси. Киев назвал число пленных белорусов из подразделений российской армии.
16: По состоянию на июль 2026 года в местах содержания военнопленных в Украине находятся 22 гражданина Беларуси. Начиная с 2022 года, 7 белорусов, которые имели также и российское гражданство, обменяли на граждан Украины, находившихся в российском плену.
15: Об этом сообщили в Координационном штабе Украины по вопросам обращения с военнопленными. Если российского паспорта у солдата нет, а только белорусский, то речи об обмене вообще нет, рассказывает юрист Юлия Губаревич.
17: Украина не возражает против обмена иностранных граждан, которые воевали в рядах российской армии и попали в плен. Их включение в списки и возвращение в Россию зависит исключительно от российской стороны. Ясно, что там приоритет – собственные граждане. Желательно те, которых можно быстро вернуть на фронт. Также приоритет получают представители привилегированных подразделений, в том числе кадыровцы из подразделения «Ахмат».
15: Белорусские пленные массово записывают обращения к Александру Лукашенко, но президент их даже не комментирует, говорит эксперт.
17: У нас эта тема «серая зона». То есть все и все понимают, но закрывают глаза. Нет списков пленных и убитых белорусов, а значит, нет проблемы.
15: Подтверждают эту информацию и белорусские военные, которые попали в плен, участвуя в российской СВО.
18: Как вы думаете, вас обменяют?
19: Нет. Ну, как обмен, просто вот как происходит обмен, меня не обменяют.
18: Почему вы так думаете?
19: Я не знаю ответа, но я знаю, что это так. Откуда я знаю это? Потому что есть люди, которые уже по 2 года сидят. Фактор, тот факт, что у тебя отсутствует российское гражданство, это все, это клеймо, что ты не уезжаешь на обмен. Те, которые отсутствуют гражданство, ни одного еще не уехало.
15: По подсчетам экспертов, на начало прошлого года в составе российской армии в спецоперации на Украине участвовали как минимум 742 гражданина Беларуси. Десятки из них сейчас в плену. Точное число погибших неизвестно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
20: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Радиосигнал от первого лица.
3: Заместитель председателя Гродненского областного исполнительного комитета Андрей Жук о последствиях урагана, прошедшему по Вороновскому району.
21: Погода прошлась у нас по Вороновскому району, по части Вороновского района и по Щучинскому району. Конечно, ущерб нанесен значительный, но на настоящий момент ситуация уже не критичная. Соответствующие службы сработали очень оперативно. Вчера мы уже приступили к восстановительным работам. Были восстановлены в первую очередь линии электропередач 35 кВт, все линии 10 кВт. Сейчас завершаются работы по восстановлению линии электропередач 4 кВт. Это или отдельно стоящие дома, или небольшие улицы. Работают все оперативно. Дорожники произвели очистку всех дорог. Сейчас завершается очистка малозначительных с небольшим трафиком местных дорог. Работы также будут завершены сегодня. Социальная сфера сильно не пострадала. Есть небольшие нарушения, но они легко и быстро устранимы. Конечно, пострадал очень сильно частный жилищный фонд. Сегодня мы в том числе и вчера, и сегодня объезжали, проводили работу с населением, объясняли порядок их действий. И понятно, никто не будет обделен вниманием со стороны власти и со стороны соответствующих служб. Созданы дополнительные строительные бригады, помогает нам Ивлевский район, помогает Лицкий район. Соответствующие специалисты и строители уже прибыли, работают, поэтому все будет сделано оперативно и быстро. Ну и, конечно же, нанесен огромный ущерб сельскому хозяйству. К сожалению, эти утери невосполнимы, поэтому уже сейчас руководители сельхозпредприятий готовятся к следующему посеву озимых. И строительные организации приступили к восстановлению, в первую очередь, сельхозпредприятий. Это зернохранилище, там, где хранится уже собранное зерно. Его спасти и сохранить – наша первоочередная задача.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
22: Пир.
2: Вторник.
22: Мангал.
2: Среда.
22: Будх.
2: Четверг.
22: Джумират.
2: Пятница.
22: Джума.
2: Суббота.
22: Хафта.
2: Воскресенье.
22: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
23: Важный сигнал.
24: Анекдот дня. Белстат улучшил свой же прогноз. По свежим данным, средняя зарплата в Беларуси 3100 рублей, а в Минске еще выше.
25: В июне номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси выросла до 3104 рублей. По сравнению с маем, показатель увеличился почти на 100 рублей.
24: Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Минске, подсчитал Белстат.
25: Это 4054 рубля. В Минской области средняя номинальная зарплата составила 3138 рублей.
24: Белорусы, комментируя новость, говорят, что видят такие цифры только в статистике, но не в своих кошельках. Даже в вышеупомянутой столице хорошую должность с достойной зарплатой днем с огнем не сыскать.
26: Что у нас происходит с работами? Я не понимаю. Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем.
0: Если они есть, то малооплачиваемые. 1000, 1500, 2000 – это вообще что-то такое завышенное.
24: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
0: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3500? Алло, еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Но это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет за такие обязанности, что они выполняют. Это нормально.
24: По словам экономистов, реальная зарплата в Беларуси значительно ниже средней. Половина работников не получает и 2000 рублей, даже до вычета налогов. А в самых низкооплачиваемых сферах зарплаты не дотягивают и до этих цифр. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
23: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Невероятно, но факт.
4: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
23: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
24: Про
5: Пружанском районе прокуроры пришли проверить семью. На пороге их встретила пьяная мать. Освидетельствование показало 2,8 промилля. В доме находились посторонние лица, распивающие спиртное с женщиной. Дети же были отправлены матерью к постороннему человеку для присмотра. При этом еда для детей отсутствовала, помещения захламлены, постельное белье было загрязнено и давно не менялось. Примечательно, что в мае 2026 года женщина была осуждена за совершение грабежа и в настоящее время отбывает наказание в виде исправительных работ. Отец одного из детей с семьей не проживает, ребенком не интересуется. Отец второго самоустранился от своих обязанностей, хотя и проживает с ним. Прокуратура потребовала забрать детей из семьи и поместить в социально-педагогический центр. В Пинском районе при попытке разобрать боеприпас погиб 28-летний житель агрогородка Парахонск. Сичанин занимался поиском артефактов времен Второй мировой войны, проявляя особый интерес к взрывоопасным предметам. Найденное приносил к себе во двор. Вечером его соседи услышали звук ударов по металлу, после чего произошел взрыв. От полученных травм мужчина скончался. Прибывшие медики констатировали его смерть. В ходе осмотра территории, помимо осколков сработавшего боеприпаса, следователи обнаружили гильзы и компоненты мин. Для установления типа взрывного устройства и механизма срабатывания назначено экспертное исследование. В Мстиславском районе задержали браконьера с 17 раколовками. Всего мужчина наловил 740 особей краснокнижного широкопалого рака общим весом 24,5 килограммов. Вред окружающей среде оценили в 149 850 рублей. Правда, сотрудникам инспекции удалось спасти жизнь 411 особей. Их отпустили живыми в природу. Как пояснил задержанный, он знал, что раки краснокнижные и добывал с целью наживы. Использовал как живую валюту. Расплачивался ими с гражданами за различные оказываемые ему услуги. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит от химии до 6 лет колонии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищев о том, что спрос на программистов падает и какие профессии становятся более привлекательными.
6: Действительно, в последние годы мы видим рост таких заявок на инженерные специальности, на специальности педагогические, естественно, научного профиля. Говорить, что в IT стало сегодня сложнее, надо немного с другой стороны на этот вопрос посмотреть. Сегодня IT и цифровизация, она активно внедрена во всех отраслях экономики и социальной сферы. И поступая на инженерную специальность, мы тоже получаем цифровые компетенции. Где-то стирается вот эта грань, да, между айтишными специальностями и инженерными. И это подтверждается в том числе ростом конкурсов на наши специальности, востребованные экономикой, инженерные, педагогические. И где-то, да, видим стабилизацию как раз-таки вот и приема, и проходных баллов, конкурсов на наши айтишные специальности. Ряд функций уже выполняет тоже и искусственный интеллект. Поэтому молодежь, она тоже понимает, что обучение это важно, но важно и дальнейшее трудоустройство, привлекают больше инженерные специальности. У нас в структуре приема каждая четвертая специальность в нашем университете – это будущий инженер. Педагогические специальности – тоже практически каждое десятое место. Аграрные специальности – тоже.
2: Важный сигнал.
24: Русский след над Минском. Что на самом деле случилось на столичном заводе «Интеграл»? Спойлер, это связано с Орешником.
7: На чердачном помещении одноэтажного здания происходит возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте инцидента работает 16 единиц техники спасательного ведомства.
24: Так пожар на заводе «Интеграл» прокомментировали в Минобороны. Местные жители говорят, что сначала слышали взрыв, а уже после начался пожар. По их словам, на место инцидента оперативно приехали десятки автомобилей скорой помощи и МЧС. Причин пожара так никто и не назвал. Это предприятие имеет важное значение для российского военно-промышленного комплекса. Поэтому случившееся выглядит крайне неоднозначно, говорит военный аналитик Сергей Левченко.
8: «Интеграл» — это не просто гражданское предприятие по производству электроники. По данным украинской разведки, завод выпускает микросхемы и электронные компоненты, которые используются российским ВПК.
24: В частности, детали минского предприятия обнаруживали в российских крылатых и баллистических ракетах, говорит эксперт.
8: «Интеграл» и входящее в его структуру предприятие «Транзистор» относится к крупнейшим производителям микроэлектроники в Беларуси. По данным украинской разведки, они поставляют компоненты для крылатых ракет Х-101, «Искандер-К», «Изделия 30», а также баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
24: По данным Службы внешней разведки Украины, по состоянию на середину 2024 года предприятие поставило в Россию более 6 миллионов микросхем на сумму $130 миллионов. А прибыль компании после начала российской спецоперации на Украине за год выросла более чем в 40 раз по сравнению с предыдущим годом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Премьер-министр Александр Турчин провел заседание Президиума Совета Министров.
9: Сегодня на заседании Президиума Совета Министров рассмотрим пакет прогнозных документов на 2027 год. Исходим из того, что прогноз социально-экономического развития должен быть нацелен на выполнение задач пятилетней программы и формировать условия для дальнейшего роста благосостояния населения. В представленных прогнозных документах определены важнейшие целевые параметры развития. Показатели весьма напряженные, учитывая сохраняющиеся внешние ограничения и ухудшение оценок по росту экономики нашего основного партнера Российской Федерации. На этой основе осуществлена разработка проекта бюджета и целевых показателей денежно-кредитной политики. Для правительства и Национального банка в качестве задач определены рост ВВП, увеличение реальных доходов населения, инвестиции в основной капитал, экспорта товаров и услуг, ограничение уровня инфляции. То есть перечень показателей сохраняется таким же, как и в этом году. На чем бы хотелось еще остановиться, это прежде всего показатели эффективности нашей работы, это инвестиции, показатели экспорта товаров и услуг. То есть мы должны понимать, что за каждым нашим действием должна стоять эффективность. Хотелось бы обратить внимание на сферу услуг, потому что, на наш взгляд, это та сфера, где мы сегодня можем прибавить.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк» и сегодня речь пойдет про главную невидимую тему Белоруссии – еду с радиацией. С детства людям твердят, что тихая охота – это национальный код и чистая польза природы. Но что, если эта привычка убивает через 10-15 лет? Предстоит обсудить разговоры с радиологами, заглянуть в карты загрязнения Говельщины и Могилевщины и ответить на главный вопрос. Как обычная тарелка грибного супа становится причиной страшных диагнозов?
11: Знаешь, вот с этой темой всегда есть одна базовая загвоздка. Ну, чисто логическая. С момента аварии на ЧАЭС прошло почти 40 лет.
10: Ага, почти 40.
11: И период полураспада цезия-137 – это же 30 лет. 30,1, если быть точной. То есть по всем законам физики фон должен был, ну, как минимум вдвое упасть. Разве природа не очистилась за это время?
10: Слушай, ну, звучит логично, но это главная иллюзия. Физика, конечно, работает везде одинаково. Но тут вмешивается именно биология лесной среды. Радиация никуда не исчезла. Она просто, ну, она мигрировала.
11: В смысле мигрировала? Ушла глубоко в землю?
10: Если бы. Вот смотри, на обычном картофельном поле трактор каждый год перекапывает землю. Пласты смешиваются, плюс вносят чистые удобрения. А лес — это абсолютно закрытая статичная экосистема. Там нет тракторов.
11: Ну да, лес никто не пашет.
10: Именно. Весь этот радиоактивный пепел смывался дождями, перегнивал с листьями и в итоге осел буквально на глубине 3-5 сантиметров. Образовался такой плотный зараженный горизонт.
11: То есть в самой лесной подстилке мох, там листья прелые.
10: Да-да.

0: Санитарная норма для свежих дикорастущих грибов – 370 беккерелей на килограмм. А реальные пробы, которые приносят в лабораторию с Полесья или Могилевщины, иногда показывают значение до 12,5 тысяч беккерелей.
1: 12,5 тысяч! Жесть! Это же превышение в 30 с лишним раз. Один такой гриб – это просто концентрат яда. Но все ли грибы так фонят?
0: В этом и ловушка. Существуют так называемые грибы-гипераккумуляторы. Это такие, знаешь, безумные лесные пылесосы. Польский гриб, маслята, маховики, грузди. Собирать их под Чечерском или Брагиным – это прямой путь к тяжелейшим диагнозам.
1: Хорошо, с лесом механика ясна. Статичная экосистема, грибница, как насос. А что с рыбой? Ну, реки вроде Сожи или Днепра. Вода же проточная. Они должны были вымыть всю эту грязь за 40 лет и унести ее в море.
0: Дожди действительно постоянно смывают цезий в воду. Но он не уплывает бесследно. Течение заносит его в закрытые старицы рек, в заливы, озера. Там изотоп оседает на дно и смешивается с илом.
1: Угу.
0: И вот тут запускается пищевая цепочка. Илом питаются микроскопические рачки. Этих рачков тысячами поедает мелкая рыба типа плотвы.
1: А плотву глотает крупный хищник. Щука, окунь.
0: Абсолютно верно. В экологии это называется эффектом биомагнификации. На каждом этапе пищевой цепи концентрация токсина многократно возрастает. В итоге условный речной окунь – это уже плавающий аккумулятор радиации.
1: То есть уха из такого окуня – это сопоставимо с чем? С походом в рентген-кабинет?
0: По уровню полученной дозы вполне, но разница критическая. Внешнее гамма-излучение в лесу или в кабинете рентгена – это как свет от фонарика. Вышел из зоны, и воздействие прекратилось.
1: А съеденный гриб или рыба?
0: Это уже инкорпорированный источник. Настоящий троянский конь внутри тела. Радиацию невозможно просто выключить, она работает изнутри.
1: Подожди, а почему организм вообще это впитывает? В теле же есть печень, почки, мощные фильтры. Тело должно просто отторгать яд.
0: Из-за гениальной биохимической подмены. Если открыть таблицу Менделеева, радиоактивный цезий-137 находится в одной группе со щелочными металлами, прямо под калием.
1: А, по химии помню.
0: И по химическим свойствам они практически близнецы. А калий – это критически важный элемент. Он нужен для сокращения мышц, для нервной системы, для сердца.
1: А, то есть организм видит цезий и думает типа: «О, отличный калий, берем для сердца».
0: Совершенно точно. Печень и кишечник не видят радиоактивного подвоха. Они радостно всасывают 80-90% поступившего изотопа прямо в кровь. И тело само разносит яд по тканям.
1: И раз калий больше всего нужен сердечной мышце, то удар приходится туда.
0: В первую очередь, да. Оказавшись внутри клетки миокарда, цезий начинает распадаться. Он испускает бета-частицы. Это не гамма-лучи, бета-частицы – это высокоэнергетический электрон.
1: То есть он не пробивает насквозь?
0: Нет. Пробивная способность маленькая. Вся разрушительная энергия высвобождается на дистанции в несколько миллиметров, прямо внутри органа. Бета-частица летит на огромной скорости, как микроскопическая шрапнель.
1: Разрывая клетки изнутри?
0: Да, врезается в молекулы ДНК. Разрывает цепочки. Клетка сердца погибает, а на ее месте образуется рубец, соединительная ткань. Возникает фиброз.
1: И это то, что называют чернобыльским сердцем.
0: Именно. Тяжелейшая аритмия, дистрофия миокарда в результате внезапные инфаркты у людей 35 или 50 лет, которые вообще не пили и вели здоровый образ жизни. Их сердце просто физически изношено бомбардировкой изнутри.
1: Слушай, тут надо включить скептика. Но люди живут в этих регионах поколениями, собирают ягоды. Есть куча проверенных народных рецептов. Бабушки всегда говорили: просто вымочи грибы в соленой воде пару суток, потом свари 3 раза.
0: И слей воду.
1: Да-да, или высуши на зиму. Ну или в конце концов выпей водки для нейтрализации радиации. Это что, все пустышка?
0: Это не просто пустышка. Это прям самые опасные мифы, которые только добивают статистику смертности. Смотри, вода действительно может вымыть часть изотопа. Но максимум, чего можно добиться долгой варкой, это убрать 40-50% цезия.
1: То есть половина дозы все равно намертво остается в структуре гриба.
0: Она встроена в сами волокна. Если гриб фонил на 10 тысяч беккерелей, он будет фонить на 5 тысяч. И это все еще смертельно опасно.
1: Жесть. Осушка.
0: Осушка – это вообще создание чистого концентрата яда. Вода испаряется, гриб теряет до 90%.

0: 10% веса, масса становится меньше, а радиация-то остается. Концентрация цезия вырастает в 8-10 раз. Зимний суп из таких сушеных боровиков – это колоссальный радиационный удар.
1: Да. А что насчет алкоголя? Миф про водку вообще бессмертный.
0: Алкоголь никак не влияет на тяжелые изотопы. Он не связывает цезий, не выводит его. Единственное, что делает водка, наносит мощный удар по печени. А печень в этот момент и так пытается справиться с тяжелейшей токсической нагрузкой.
1: Человек просто добивает свой главный фильтр. Но возникает резонный вопрос, если все так опасно, если варка не стасает, зачем люди вообще идут в этот горячий лес? Зачем рисковать жизнью ради ведра лисичек?
0: Экономика выживания. Тотальная бедность в регионах. Для жителей многих полесских деревень сбор дикоросов – это тупо единственный способ получить живые деньги. За день на чернике можно заработать 80-100 рублей.
1: Ну да, для глухой деревни это огромные деньги.
0: Конечно. Это возможность купить детям одежду, заготовить дрова. Риск рака через 15 лет кажется абстрактным. А нищета и голод стоят прямо перед глазами сегодня. Люди идут в лес от безысходности.
1: Хорошо, допустим, собрали эту фонящую чернику. Но как она попадает на прилавки крупных городов? В Минск, областные центры? Есть же ветеринарный контроль, лаборатории.
0: Тут вступает в дело теневая индустрия. Технология так называемого блендинга, смешивания.
1: Это как работает?
0: Приезжает скупщик в полесскую деревню. Берет чернику, фон которой, скажем, 800 бекерелей. Везет на крупную оптовую базу, а там стоят огромные промышленные бункеры из нержавейки.
1: И он туда засыпает грязную ягоду.
0: Да, и добавляет тонны абсолютно чистой черники из безопасных северных районов. Например, из Витебской области, где фон всего 50 бекерелей. Все это тщательно перемешивается.
1: И загрязненный продукт просто растворяется в чистом?
0: Точно. В итоге средний показатель по бункеру падает до 170 бекерелей. Приезжает лаборант, берет пробу сверху, норма пройдена, партия легализована.
1: Слушай, это же просто циничная математика. Масса радиации никуда не исчезла, она просто размазалась по миллионам банок с вареньем, которые потом купят люди.
0: 100%. Дальше ягода уходит в заморозку, в джемы, сухие кисели. И отследить происхождение переваренной с сахаром ягоды уже невозможно. Плюс не забывай про стихийную торговлю станций метро и на обочинах.
1: Там вообще никакого контроля нет, чистая русская рулетка. Но если масштаб этих схем такой огромный, почему чиновники закрывают на это глаза? Не заметить это невозможно.
0: Потому что это важнейший социальный клапан. Если жестко запретить сбор дикоросов и перекрыть людям этот доход, нищие деревни просто начнут бунтовать. Гораздо проще делать вид, что все контролирует санстанция.
1: И проблемы же выходят за рамки бедных деревень. Радиация попадает и в премиум-сегмент. Что там с элитными ресторанами?
0: Дичь. Дикие животные, кабаны, косули, лоси питаются тем самым мхом и грибами. Они накапливают в мышцах запредельные дозы радиации. А потом это мясо подают в дорогих агроусадьбах под видом экологически чистого продукта.
1: И животные ведь не знают границ на карте. Радиоактивный кабан может уйти за сотни километров в чистый район, где на него купят легальную лицензию.
0: Именно. Он переносит изотопы внутри себя.
1: Слушай, ну на дворе век технологий. Сейчас любой желающий может купить портативный китайский дозиметр за пару десятков долларов в интернете. Пришел на рынок, проверил кусок мяса или банку ягоды и спи спокойно. Разве не так?
0: А вот это главная техническая иллюзия. Бытовые китайские дозиметры измеряют только гамма-фон воздуха. Они физически не способны увидеть бета-излучение цезия, которое заперто внутри продукта.
1: Подожди, то есть дозиметр будет лежать на куске зараженного мяса и показывать норму?
0: Да. Он покажет естественный фон комнаты. Бета-частицы просто не долетают до датчика. Для реальной проверки еды нужна тяжелая лабораторная аппаратура, специальные радиометры со свинцовой защитой, сосуды Маринелли.
1: Обалдеть! А как на это реагируют за рубежом? Огромная часть ягод идет на экспорт в Азию. Там этот блендинг пропускают?
0: Не пропускают. И из-за этого регулярно вспыхивают скандалы. Они периодически просто разворачивают целые фуры из Белоруссии из-за катастрофического превышения цезия.
1: Что, очевидно, уничтожает репутацию чистых производителей на международном рынке.
0: Конечно. Но возвращаясь к самому пугающему вопросу. Если столько еды заражено, почему нет массовой паники? Как так получается, что в медкартах никто не видит диагноза «лучевая болезнь» или «радиационное отравление»?
1: Да, как вообще можно скрыть такую статистику?
0: Секрет в отложенном эффекте. То, что происходит сейчас, это хроническое внутреннее облучение малыми дозами. Изотоп задерживается в теле на 70-150 дней. Но человек же ест грибы и ягоды не один раз в год.
1: Ну да, сезон с июня по октябрь, а потом сушеные запасы всю зиму.
0: И новые порции радиации поступают быстрее, чем выводятся старые. Организм облучается изнутри 365 дней в году. Удар приходится через 10-15 лет. Особенно уязвимы дети из-за быстрого обмена веществ.
1: Щитовидка страдает в первую очередь.
2: Щитовидная железа, узловой зоб, аутоиммунные болезни. Радиация методично убивает иммунитет. Врачи даже используют негласный термин «чернобыльский СПИД». Обычная простуда переходит в тяжелую пневмонию.
1: Жесть. Но врачи-то это видят. Видят инфаркты в 40 лет, разрушенный иммунитет. Почему это не пишут в карточках?
0: Бюрократический заслон. Медицина работает по системе МКБ – Международной классификации болезней. Врач в поликлинике физически не имеет права написать про радиацию без специальной комиссии.
1: То есть рак желудка запишут как обычную аденокарциному?
0: Да. А инфаркт из-за разрушенного миокарда зафиксируют как банальную ишемическую болезнь сердца. Вся статистика Чернобыля элегантно растворяется в обычных болезнях стареющего населения.
1: Понятно. Доказать связь невозможно, а признать правду значит выплачивать гигантские компенсации, признавать земли непригодными.
0: Государству гораздо проще списывать высокую смертность на стрессы, курение и делать вид, что все контролируется.
1: Такие вот дела. На самом деле эта история, она же не столько про радиацию, сколько про отношение людей к себе и друг другу. Полесская деревня рискует здоровьем и тягает ящики из фонящего леса не от хорошей жизни, а потому что это тупо единственный способ выжить и одеть детей к школе. А в Минске или областных центрах люди покупают эти витаминчики на обочине, потому что искренне верят. Ну, 40 лет же прошло, все давно очистилось. Чернобыль никуда не ушел. Он просто перестал быть заголовком в новостях и стал обыденностью. И пока власти делают вид, что все под контролем, единственная защита – это личная осознанность. Опасно верить в сказки про «отварил в соленой воде» и «все выветрилось», «нельзя брать еду с рук у трассы» и «лучше дойти лишний раз до лаборатории на рынке». Жизнь одна, и она точно дороже ведра лисичек. Это был проект «Между строк». Важно фильтровать то, что попадает в тарелку, и беречь здоровье.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Бесценное СВО, 700 тысяч российских солдат погибли на Украине за 4 года спецоперации, еще столько же ранены. Эти цифры прозвучали в эфире Fox News. Общие потери российской армии уже составили около 1 600 000 человек, из них около 700 тысяч погибших. Об этом в эфире американского телеканала Fox News, который славится своей поддержкой Дональда Трампа, заявил Зеленский. По его словам, украинские потери – около 50 тысяч погибшими. Напомню, Минобороны России с 2022 года закрыла статистику потерь на фронте. Эксперты говорят, в условиях продолжающихся боевых действий точное число погибших установить крайне сложно, поэтому настоящие масштабы потерь россияне узнают уже после окончания СВО. Косвенную информацию о больших потерях армии подтверждает и острая нехватка кадров на передовой. В стране идет активный рекрутинг, вербуют даже студентов, срочников и не вполне здоровых людей, а денежное вознаграждение за подписание контракта растет как на дрожжах, говорит экономист Владислав Жуковский.
5: То есть раньше просто платили там 500 тысяч рублей, потом 1 000 000 рублей подняли, люди шли все хуже, все меньше было желающих умирать, поднимали до 2-3 миллионов, 4 миллиона рублей. Значит, и идет срыв плана. И теперь не просто мы вам деньги платим, но если вы подписали контракт с 1 мая, то тем будет списываться до 10 миллионов рублей просрочки по банковским кредитам, по микрозаймам. А кто как будет списывать? Либо за счет денег государства, то есть денег налогоплательщиков, потому что у государства нет своих денег. То есть это опять-таки еще большая дыра в бюджете, это еще наращивание дефицита бюджета, это еще большая необходимость дальнейшей эмиссии рубля, печатания денег.
4: Ни за какие деньги не готов идти воевать и Михаил из Москвы, который чудом не потерял на СВО своего друга и о ситуации на передовой знает не понаслышке.
6: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю: «Нет». Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги, и он не пошел по контракту сам. И его именно мобилизовали в 22-м году. Именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы, вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. И, собственно, он говорит, что типа, ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче. И я в это верю.
4: В то же время на рекрутинговых сайтах сотни новых вакансий по поиску экспертов по воинскому учету. Такое уже было в 2022 году во время активной мобилизации. Также выросло число запросов в Яндексе по слову «мобилизация». За последний месяц оно достигло рекордных 1 200 000. Вместе с тем растет и тревога простых граждан, которые пытаются понять, почему, когда страна активно готовится к мобилизации, власти ее не менее активно отрицают, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
7: Раз Медведев говорит, что нет мобилизации, раз Картополов в Государственной Думе говорит, что нет и не будет мобилизации, раз Песков говорит, что нет и не будет мобилизации, значит, скорее всего, она будет. Потому что их задача – погасить вот эту негативную волну. Если говорить про реальные шаги, то мы видим, что за деньги людей уже не хватает. А воевать надо. При том, что, конечно, мобилизацией это названо не будет. Но будет названо как-то по-другому. А если его по-другому назвать, то оно и восприниматься будет по-другому.
4: При этом в некоторых регионах активно идет скрытая мобилизация. Яркий тому пример – Пензенская область, откуда приходят сотни жалоб местных о том, что мужчин похищают просто на улицах. Они пропадают на несколько недель, а потом выходят на связь из учебки, когда контракт уже подписан и вернуться домой нет никакой возможности.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Это просто портал в ад. На границе Беларуси с Литвой нашли уже 10-й тоннель для нелегалов.
9: Между Белоруссией и Литвой обнаружили подземный тоннель. Иван, как? Да.
8: Уже 10-й по счету тоннель обнаружили литовские пограничники. Как отметил глава службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев, подземные ходы построены профессионально, а это значит, была серьезная подготовка. Недостроенный 11-метровый тоннель, как и все выявленные до этого, оперативно ликвидировали. Новый способ нелегально попасть из Беларуси в ЕС. Делится подробностями военный аналитик Антон Привалов.
10: это не какая-то нора, а настоящая шахта. Через такую можно провести не только нелегальных мигрантов, но и пару батальонов зеленых человечков. Ход удалось обнаружить с помощью специальной аппаратуры, фиксирующей подземные колебания. После этого к операции литовцев подключились польские специалисты со специальным оборудованием. Закончить тоннель не успели. Выход на территорию Литвы так и не был прорыт, поэтому воспользоваться проходом никто не смог. Этот тоннель засыпали, но начали расследование. И тут возникает логичный вопрос. Интересно, как в стране граница остается настолько дырявой, что какие-то неизвестные то запускают через нее дроны, то роют под ней тоннели в промышленном масштабе. Еще один вопрос. Кто двинет через такие проходы осенью, если Путин все-таки проведет мобилизацию?
8: По информации погранслужбы Литвы, тоннель был проложен под пограничной тропой и вел с территории Беларуси Варинский район к селу Пертакас. Рядом с нелегальным переходом обнаружили инструменты для раскопок и бревна для укрепления стен. Кроме этого, специалисты службы охраны госграницы Литвы сообщили о двух десятках мужчин в гражданской одежде, которые после обнаружения скрылись в лесу на белорусской стороне. Пока власти Беларуси никак не комментируют произошедшее, а в соцсетях люди активно делятся своими предположениями.
11: Это мигранты прокопали, которых Лукашенко зазывает к нам пахать, а они, увидев зарплаты, бегут в Европу. Ох, доиграемся мы. Вернее, наше правительство. Итак, все это добрососедство с россиянами боком вылазит.
12: Слушайте, только за последние дни июля столько платов с сигаретами из Беларуси в Литву задержали. Опять же, метеозонды и даже дроны. Все с теми же сигаретами. Поэтому в том, что это все и тоннель из Беларуси было, и наши пограничники, а может и кто повыше о нем знали, у меня сомнений нет. А если не знали, так какого хуя средства из госбюджета выделяют на эту структуру, тем же военным, если у них под носом такой беспредел?
13: Один белорусский путешественник во времена ковида сделал круг вдоль белорусской границы. Ему выписали штраф за нарушение правил пребывания в приграничной зоне, хоть он туда по ошибке попал. Так что без ведома властей вырыть туннель невозможно. Уверен, очередная провокация.
8: По факту обнаружения тоннеля Литва начала расследование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
8: Президент сглазил. Продажи бренда, созданного специально для Лукашенко, серьезно просели. Вскрылась одна необычная деталь. Речь идет о бренде бомберов «Лепши», который появился на белорусском рынке в 2022 году. Принадлежит он компании «Лучший бренд» Дмитрия Баскова, хоккеиста, который тренирует команду Александра Лукашенко. К слову, информация о том, что новый бренд был создан специально для президента, появилась после того, как Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки, так сказать, засветил в интервью журналистам куртку с этой латинской надписью.
14: Такая только у меня и у Майкла Джексона.
8: По итогам 3 лет работы фирма сильно просела и по выручке, и по прибыли. А складские запасы выросли более чем на 45%. Что случилось? Может, во всем виновато некорректное название? «Як вы лодку назовете, так и она и поплыве», делится своим мнением преподаватель белорусского языка Евгений.
15: Верогодно, створальники бренда хотели выкарыстать прометник у найвышэйшай ступені параўнання, то бок назваць новы праўладны мерч найлепшым, самым лепшым з усіх магчымых. Але памыліліся і выкарысталі вышэйшую ступень параўнання, якая абазначае, што лепшы – гэта ўсяго толькі тавар, лепшы за нешта іншае, але зусім не выключны ў сваёй галіне.
8: Версия интересная, но есть и другие мнения, почему одежда бренда не пользуется популярностью среди белорусов. Дело не в дизайне и не в качестве, делится спортивный обозреватель из Бреста Николай.
16: Ничего примечательного в их одежде нет. Дизайн не оригинальный, а скопированный с американских фильмов про школьников-спортсменов. Качество тоже не высшего класса. Да и в целом, Это просто очередной мерч нашего президента, им же ранее и продвигаемый. Сейчас единственный владелец фирмы – Басков. Очень интересная, но крайне сомнительная личность. Хоккеист из него посредственный, но тем не менее он тренировал команду самого Лукашенко и Федерацию хоккея Беларуси. Вот только Международная федерация хоккея в 2021 году его дисквалифицировала на 5 лет за, внимание, за угрозы и дискриминацию белорусских спортсменов в 2020 году. К слову, продавцам фирменного магазина «Лепший» обеспечивали теплое местечко Федерации хоккея.
8: Не бренд одежды, а подставная фирма для совсем других целей, делится своим взглядом экономист Валерий из Минска.
17: Отбросим то, что владелец фирмы – приближенное президенту лицо. Что он, из данных международных расследований, был причастен к зачисткам и рейдам по Минским дворам 5 лет назад. Оставим лишь его хоккейную карьеру. Так вот, после появления бренда информация о нем была размещена на сайте Федерации хоккея Беларуси с пометкой «Организация, представляющая белорусский хоккей с шайбой Республики Беларусь и за ее пределами». Правда, каким образом пошив и торговля одежды, в которой ходит Лукашенко, связана с задачами Федерации, непонятно. На мой взгляд, очевидно, что это так называемая фирма-прокладка для темных делишек и отмывания денег. Также в интернете вирусилось много роликов, где люди собирали луки с куртками бренда «Лепши» для посещения хоккейных матчей с участием команды президента с подписями «Смотри хоккей стильно», «Будь модным», «Оставь флиски на хоккейные матчи в прошлом» и так далее. Не исключаю, что видео были заказными.
8: Конечно, неприятности фирмы могут быть связаны с банальным «бомберы вышли из моды», а поэтому интерес к одежде бренда резко пошел на спад. Как говорится, это бизнес, ничего личного. А вы всегда можете поделиться личным мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну а о других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко рассказал, как спасал Беловежскую пущу.
19: Беловежскую пущу надо водить в порядок. Не только по дороге, где я проезжаю и подлетаю, а в Беловежской пуще в целом. Там очень-очень много поваленных деревьев, их как-то с ними
20: мы
19: надо...
20: Мы там сейчас большую площадку готовим, это тот поваленный лес.
19: Ну, это ты на всякий случай передай.
20: Сегодня мы встреча у нас с ним, там обсуждение многих
19: да,
20: вопросов.
19: Да, с Назаровым. Я недоволен, что это творится у Беловежской пущи. Надо в порядок наводить.
20: Сейчас есть понимание.
19: Я не могу там все деревья поваленные вырубить, на дрова порубить и так далее.
20: Ну, поваленные запрещает наука.
19: Я тебе разрешаю.
20: Все понял.
19: Наука. Я помню, стал президентом, еще сопливым был. Это спасло Беловежскую пушку. Сейчас бы я еще думал, но науку ориентируюсь. Короед. Ой, нельзя. Падают деревья, короед разводится, пуша уничтожается. А старики пришли, говорят, детка, надо вырубать это и убирать, ибо погибнет все. Наука и старики, я говорю, все, рубим. Спасли пушку. Капут бы было этой пушки. Вот тебе наука. Поэтому там, где нужно убирать. У нас же есть там заповедная территория, где нельзя ни рубить, ни косить, ни грибы собирать. Ну и хорошо. Пусть ездят и смотрят эти ученые. А у пуши надо наводить порядок.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Это крах системы. Выпускница медуниверситета рассказала, что стране не хватает 10 тысяч врачей.
21: Государство не меняет политику, с которой подходит к медицинскому образованию и к самой сфере. Медик больше не ценится как специалист. Мы видим, как власть реагирует закручиванием гаек вместо реальных реформ. Адекватная реакция на это – искать лучшие доли в других местах. И как молодые врачи, так и специалисты со стажем массово уходят из белорусской медицины и уезжают за границу, так как не видят перспективы в Беларуси. И имеют на это полное право.
8: Выпускница Белорусского государственного медицинского университета Алана поделилась своим мнением относительно завершившейся вступительной кампании в медвузы. Отмечу, тема недобора студентов в медуниверситеты, а также небывалое снижение проходного балла по некоторым специальностям стала вирусной в соцсетях. Белорусы обеспокоены возможным снижением уровня подготовки будущих специалистов и усугублением проблемы дефицита врачей.
0: Молодежь не хочет поступать в мед, потому что не хочет потом 5 лет вкалывать по распределению, как на каторге, без возможности сменить место работы. В доказательство – анализ баллов на зачисление в прошлом и в этом году. Конечно, смотря какая специальность, но в этом году проходной балл на 50-100 баллов меньше. Люди – это не потому, что поступающие глупее, чем в прошлые годы, а потому что недоборы. А поэтому университеты понизили планку, чтобы закрыть пустые места.
2: Получили, что хотели. Забрали возможность учиться платно и не отрабатывать эти 5 лет. Получите отсутствие абитуриентов в медвузы. И то ли еще будет. На то, чтобы получить место с хорошей зарплатой в частном медцентре, уйдет 10-15 лет жизни. Потому что 6 лет в университете плюс 1 интернатура, уже 7. Потом 2-5 лет распределения, потом сдать на специальность, через 3-5 лет на категорию. Все это время молодые медики должны трудиться только в госструктурах.
22: Выживать на низкую зарплату, за которую на тебе будет лежать большая ответственность за жизни людей, тебя будут унижать, а о карьерном росте можешь забыть. Есть вопросы, почему студентов-медиков с каждым годом все меньше. Скоро вообще останемся без врачей.
8: Выпускница БГМУ Алана отмечает, молодым специалистам не только не оказывают поддержки, но и зачастую относятся как к третьему сорту. Цитата. «Молодым врачам нужна помощь, но их не уважают. Старшие коллеги зачастую не хотят делиться знаниями и что-то показывать». Кроме этого, девушка говорит, что многие не выдерживают морального давления и нагрузки.
21: «Во время учебы ты иногда не спишь несколько дней подряд, потому что объемы материала огромные. Иногда только на подготовку по одному предмету уходит от 5 до 7 часов. Но студенты-медики знали, куда поступают, хотя многие отчисляются, не выдержав. Но многие уходят уже после успешного окончания обучения. Вы представьте, что кроме лечить людей, на вас взваливают множество обязанностей перед профсоюзами, различными госинститутами, а еще идеологическое давление, как и на многих госдолжностях». Все это, конечно, большое давление на ментальную систему. А заканчивается оно тем, что выпускники уходят из медицины и даже вспоминать о ней не хотят. Я сейчас не работаю по специальности, как и многие мои коллеги. Ведь в Беларуси молодому специалисту, мягко говоря, не перспективно и сложно пробиться в люди, не получая за это копейки.
8: По мнению девушки, молодые врачи не уверены в своем будущем, и пока это не изменится, медики будут уезжать из Беларуси. А белорусские выпускники найдут себя в различных медуниверситетах не только в Польше и Литве, но и в Германии и других странах Евросоюза. В итоге Беларусь столкнется с коллапсом медицинской системы. Недостаток составит не 3000 человек, а десятки тысяч, резюмирует молодой специалист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Глава правительства Александр Турчин провел встречу с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым.
23: Взаимоотношения с Российской Федерацией сейчас находятся, считаю, на очень высоком уровне. И вот наши постоянные контакты с правительством Российской Федерации. Мы с Михаилом Владимировичем всегда чуть ли не в онлайн-режиме на связи. Ну и мы видим, что это на самом деле приносит результат. И вот взаимного товарооборота, да и не только товарооборота, самое главное, наши взаимоотношения находятся на беспрецедентном. Президент на высоком уровне. Культурные связи, значит, экономика, взаимные проекты, взаимная кооперация. То есть, на самом деле, мне кажется, что вот результатами нашей работы можно, ну, если не гордиться, то точно назвать их успешными. Ну и, конечно, как вы правильно сказали, Центральный федеральный округ – это для нас в Российской Федерации основной партнер. Да и роль в экономике России, я тоже все это изучил, конечно, очень, очень велика. И территориальная близость, и развитие экономическое, поэтому это важнейший экономический партнер Беларуси.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Достали и туда. В Уфе горит один из крупнейших НПЗ страны. В других регионах полыхают нефтебазы и склады.
5: Ну, то есть невооруженным глазом видно, какой там большой, высокий огонь. Прикинь, там какой огонь. Если вот даже на таком расстоянии хорошо прям... Ой, там вообще сильно прям горит.
1: Утром 1 августа под атакой беспилотников была Уфа. Местные жители сообщали о гуле летящих беспилотниках и сильных взрывах. Глава республики Забиров заявил об отражении атаки БПЛА на город и задымлении на территории промзоны из-за упавших обломков.
6: Близко!

0: После взрывов над нефтеперерабатывающим заводом «Башнефть» «Уфанефтехим» были зафиксированы сразу два огромных столба черного дыма. Это предприятие перерабатывает до 8 миллионов тонн нефти в год, а также выпускает моторное топливо, нефтяной кокс, сжиженные газы, серу и ароматические углеводороды. В районе, где видны столбы черного дыма, расположены сразу три крупных НПЗ – «Башнефть» «Уфанефтехим», «Башнефть» «Навойл» и «Башнефть» УНПЗ. Они образуют уфимский нефтеперерабатывающий комплекс, один из крупнейших в России. Его совокупная мощность достигает 23,5 миллионов тонн сырья в год. Эта промзона расположена в 1500 от границы с Украиной.
1: Вон еще дым, ну не завода, а за ним где-то вон там, за домом.
0: За последнюю неделю это не первый удар по НПЗ. Под удар попали сразу несколько заводов, два из которых остановили работу, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
2: 25 июля дроны ударили по Тюменскому НПЗ, пролетев более 2000 километров от Украины. Следом налет на Рязанский завод, тоже очень крупный. Через него проходит почти 5% сырой нефти, идущей на переработку. После атаки 15 мая завод уже приостанавливал работу. Теперь это произошло вновь, как и в случае с Тюменским НПЗ. Кроме того, 29 июля дроны ударили по Пермскому НПЗ. На заводе «Лукойла» пострадала установка АВТ-5. Теперь НПЗ продолжит работу на 75% мощности. Наконец, в пятницу, 31 июля, во время массированной атаки в Волгоградской области, под удар, помимо складов «Вайлдберрис», попал и местный НПЗ.
0: Удары по нефтеперерабатывающим заводам говорят о том, что ситуация с дефицитом топлива не изменится в ближайшее время, отмечает военный эксперт.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Бесплатная рабочая сила. В Беларуси бум студенческих отрядов. Почему детям не платят за эту работу? В Беларуси растет запрос среди молодежи на работу в студенческих отрядах, сообщил первый секретарь БРСМ Владимир Павловский. Он отметил, что только на начало июля в студотрядах было задействовано около 20 тысяч человек, которые не только трудились, но и занимались патриотическим воспитанием и своеобразной идеологической закалкой.
5: Если говорить про студенческий отряд, то вот в 2026 году у нас вот, если говорить про название, да, то есть имена Героев Советского Союза, значит, наши студенческие отряды, наши отряды, да, то есть и вот в 26 году такой креатив, вновь созданные отряды, они носят звание именно Героев Женщин, да, то есть партизаны, которые вот в годы Великой Отечественной войны также вот внесли колоссальный вклад в то, чтобы мы сегодня могли и имели вот эту замечательную возможность трудиться под минным небом.
4: По словам Павловского, работа по привлечению молодежи в студотряды активно проводится, в том числе в социальных сетях. Цитирую. «У нас активно проходит информационная кампания, чтобы молодые люди знали про такую замечательную возможность. Не только заработка своих первых денег, но и для работы в коллективе. Правда, уже традиционно привлекательным все выглядит только на словах. Из разных уголков Беларуси поступают жалобы либо на недоплаты, либо и вовсе на отсутствие ЗП. Такие случаи не единичные, говорит юрист Андрей Рудой.
6: Исходя из количества обращений ко мне и моим коллегам по поводу невыплаты заработанных молодежью денег, могу сказать, что студенческие отряды БРСМ – одна из самых незащищенных категорий. Детей отправляют работать, ставят галочку и забывают о них. Их права никто не защищает, а поэтому работодатели часто пользуются таким положением дел. В Краснопольском районе студотряду из 20 человек, которые работали на госпредприятии, заплатили копейки. Подростки не получили даже минимальную заработную плату. К нам за разъяснениями обратились родители одного из несовершеннолетних. В результате дело дошло до прокуратуры. Общая сумма недоплаты – больше 5000 рублей.
4: Отмечу, с такой же ситуацией столкнулись учащиеся 8-9 классов, которые в составе студотряда трудились в Варшанском лесхозе. Школьников отправили на прополку питомника с молодыми елями, пообещав зарплату в 1000 рублей. В итоге подростки трудились на жаре, иногда без питьевой воды, потому что наниматель забывал, и за 3 недели заработали по 100-120 рублей. Кроме того, деньги студотряду выплатили с задержкой. Один из ребят, Павел, поделился историей в соцсетях и попросил помощи в решении ситуации.
7: За свой тяжелый труд на жаре в плюс 27-30 градусов я получил всего 119 рублей. Это плевок в лицо подросткам, которые честно хотели и помочь, и заработать, а не сидеть все лето в телефонах. Мы шли работать, ожидая уважения к нашему труду, а получили абсолютную несправедливость и копеечную подачку. Хотелось бы услышать объяснение от руководства Аршанского лесхоза, на каком основании начислялась зарплата и почему условия труда не соответствовали элементарным санитарным нормам.
4: По словам Павла, он усвоил урок, как работает система в стране и как сильно порой отличается обещанное от реального. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
8: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
9: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
8: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. «Похоже, все идет к новой волне мобилизации», считает юрист Виктор Павлов.
10: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум 2 существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, там, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки наказаний за тех, кто уезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отмова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
8: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Хвадалацкий. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Хвадалацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
11: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения, то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
8: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах, например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители, а там силой и обманом заставляют подписать контракт.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
12: Мосаме сарма.
3: Лето.
12: Мосаме гарма.
3: Весна.
12: Бахар.
3: Осень.
12: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
14: Русский след над Минском. Что на самом деле случилось на столичном заводе «Интеграл»? Спойлер, это связано с «Орешником».
15: На чердачном помещении одноэтажного здания происходит возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте инцидента работает 16 единиц техники спасательного ведомства.
14: Так пожар на заводе «Интеграл» прокомментировали в Минобороны. Местные жители говорят, что сначала слышали взрыв, а уже после начался пожар. По их словам, на место инцидента оперативно приехали десятки автомобилей скорой помощи и МЧС. Причин пожара так никто и не назвал. Это предприятие имеет важное значение для российского военно-промышленного комплекса, поэтому случившееся выглядит крайне неоднозначно, говорит военный аналитик Сергей Левченко.
16: «Интеграл» — это не просто гражданское предприятие по производству электроники. По данным украинской разведки, завод выпускает микросхемы и электронные компоненты, которые используются российским ВПК.
14: В частности, детали минского предприятия обнаруживали в российских крылатых и баллистических ракетах, говорит эксперт.
16: «Интеграл» и входящее в его структуру предприятие «Транзистор» относится к крупнейшим производителям микроэлектроники в Беларуси. По данным украинской разведки, они поставляют компоненты для крылатых ракет Х-101, «Искандер-К», «Изделие-30», а также баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
14: По данным Службы внешней разведки Украины, по состоянию на середину 2024 года предприятие поставило в Россию более 6 миллионов микросхем на сумму 130 миллионов долларов. А прибыль компании после начала российской спецоперации на Украине за год выросла более чем в 40 раз по сравнению с предыдущим годом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко об исторической связи Беларуси и Калужской области.
18: Владислав Валерьевич, я с уважением и радостью принимаю вас и ваших коллег здесь, в Минске. Тем более, Минск для вас не чужой. Ваши родственники совсем не дальние. Здесь в войну сражались, поэтому... Знаю, что вот те усилия, которые вы предпринимаете по защите исторической памяти, как принято сейчас говорить, правды о Великой Отечественной войне, это связано с вашими внутренними чувствами и ощущениями. Ваш дед воевал в годы Великой Отечественной войны, защищая нашу большую родину. Поэтому считайте, что вы приехали на свою землю, она никогда для вас и не была чужой.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Финансовая спецоперация. В регионах сговорили о принудительной конвертации вкладов россиян в военные облигации. Чиновники из правительств сразу нескольких субъектов федерации в анонимных беседах с журналистами заявили о том, что в регионах опасаются так называемой финансовой спецоперации. В ее рамках часть вкладов граждан в банках может быть принудительно конвертирована в военные облигации. Они будут бессрочными или с длинным сроком погашения, и, по слухам, могут быть конвертированы вклады выше определенного размера, например, 1,5–2 миллиона рублей. Однако, когда и этих денег не хватит, правительство может взяться и за меньшие вклады, считает экономист Игорь Липсец.
19: А когда кончатся эти деньги, то начнут накладывать лапу на сбережения населения. Они не маленькие формально, там где-то около 6-7 триллионов рублей. И я думаю, что государство на них, конечно, взор обратит. Опять же, не потому, что я пытаюсь придумать какую-то страшилку. Прости, Господь. Все время об этих сбережениях идет речь. То сначала выступил, значит, министр финансов и сказал, что россияне, они вот деньги держат под подушкой, не вкладывают в экономику, неправильно себя ведут. Потом выступал, значит, вот господин Орешкин, тоже помощник президента, который сказал, что россияне вообще нехорошие люди, они держат деньги в банках, поэтому надо заставить россиян переложить свои деньги в долгосрочные фонды беспроцентные, чтобы вы могли эти деньги инвестировать в экономику. Народ должен дать деньги на продолжение войны. Это же народная война. Все для фронта, все для победы.
8: Центробанк неоднократно опровергал слухи о якобы готовящейся заморозке вкладов, называя их абсурдом и бессмыслицей. Запрет на снятие депозитов будет иметь разрушительные последствия для финансовой системы и экономики, говорил зампред Центробанка Алексей Заботкин. Однако, как это всегда бывает в России, чем активнее власть что-то отрицает, тем больше в это верят простые люди, говорит финансовый аналитик Виталий Голубев.
20: Ну вот у нас как бы министр финансов заявлял, что у нас все прекрасно. В итоге россияне так, похоже, сильно испугались, что начали срочно вынимать деньги из банков. И вот за первые там 6 месяцев этого года из банков в наличную форму забрали порядка 3 триллионов рублей. Причем эти деньги обратно не возвращаются. Никакой инкассации нет. Все хотят жить с наличными, потому что все боятся за российские банки и боятся российских банков, что с ними будет беда и деньги потеряешь вообще. Но поэтому забирают деньги под подушку.
8: Хотя запрет свободно тратить деньги сулит экономический паралич, в истории России такие прецеденты уже были. Так, в 1947 году, после Великой Отечественной войны, состоялась конфискационная денежная реформа, в результате которой у населения было экспроприировано более 90% наличности и 16% вкладов в сберкассах. Еще ранее, в 30-е годы, активы изымались с помощью арестов, а кроме того, около 100 тонн золота было изъято через систему Торксина, где продукты продавались по ценам в разы выше государственных. Но и старшее поколение еще помнит потерю всех средств на сберкнижках во время распада СССР, хотя и в современной России были хоть и не такие серьезные, но все же кризисы, говорит политолог Олег Максимов.
1: Вот ходят все эти панические слухи про заморозки вкладов, но при этом откуда вообще у людей доверие к российской банковской системе? Вы знаете, я вот в России все-таки прожил достаточно долго. Я помню довольно серьезное количество банковских кризисов, когда вроде бы у тебя есть депозиты, а потом выясняется, что ты их либо снять не можешь, либо можешь, но не все, либо проценты не можешь получить. Чем гарантируется вообще идея того, что сейчас это не повторится?
8: Вопрос, похоже, риторический, и сейчас мало кто из экспертов берется прогнозировать ситуацию в условиях экономической турбулентности в воюющей вот уже 5-й год стране.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
17: Губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко о планах развития и укрупнения Дрибинского района.
21: Во время посещения главы государства Дрибинского района мы показывали развитие мясного скота и направление Грифорды. И это на базе нашего племобъединения. И плюс показывали молочно-товарный комплекс и строительство профилакториев. Это тот проект, который нами отработан. Со всех сторон мы его уже посмотрели. Это то, что действительно нужно нам для Могилевской области. И в ходе посещения главой государства были даны определенные поручения. Это и развитие мясного скота, ряд других. Но самое главное – это развитие Дрибинского района, укрупнение и развитие. Мы сегодня отрабатываем это поручение. В принципе, наработки уже у нас есть. Укрупнение района будет за счет прилегающих, естественно. Это Могилевский, Шкловский районы, Горецкие. А мало того, мы не просто будем присоединять земли или укрупнять, но здесь мы смотрим на то, чтобы это были дополнительно действующие предприятия. Сегодня у нас 3 сельхозпредприятия в Дрибинском районе. В результате подхода реорганизации или укрупнения будет 6 сельхозпредприятий, которые будут работать на территории Дрибинского района. И он увеличится, если говорить уже чисто о гектарах, о площади, где-то порядка на 10 тысяч. Но это будет среднестатистический район Могилевской области. Поэтому такие подходы есть, наработки есть. Ну, там идет еще детализация некоторых вопросов по Шклову, по горкам или по иным. Но я думаю, мы вот к концу недели будем готовы докладывать это главе государства.
3: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
12: Дас.
3: 20.
12: Бис.
3: 30.
12: Тис.
3: 40.
12: Чалис.
3: 50.
12: Пачас.
3: 60.
12: Сат.
3: 70.
12: Саттар.
3: 80.
12: Асси.
3: 90.
12: Навве.
3: 100.
12: Эксо.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовком.

0: становится даже немного не по себе. Хотя, с другой стороны, разве это не триумф удобства? Ну, типа, телефон в руке, пара кликов. Завтра забрал коробку прямо у дома.
1: Ага, только вот это давно перестало быть просто удобным приложением для шопинга. Смотри, к 2026 году эти две платформы контролируют более 40% рынка электронной торговли в Беларуси. 40%. И этот сугубо цифровой контроль прямо сейчас физически перестраивают улицы городов.
0: Ну, физически это ты как-то громко сказала. Как именно?
1: Вспомни классические рынки. Ну, или региональные площадки в Гродно, в Бресте. Они же пустеют буквально на глазах.
0: Ну, давай смотреть правде в глаза. Кому вообще в выходной день хочется ехать на другой конец города, толкаться там в узких проходах между палатками? Мерить джинсы, стоя на картонке при минусовой температуре? Это абсолютно естественная эволюция торговли. Рынки из 90-х просто закономерно отмирают, потому что проиграли конкуренцию за комфорт.
1: Если бы дело ограничивалось только картонками на рынках, это действительно можно было бы назвать просто эволюцией. Но факт в том, что выручка мелких ИПшников упала в 2-3 раза. И удар идет далеко не только по ним. Он бьет по крепкому среднему звену.
0: По торговым центрам, что ли?
1: Именно. Зайди сегодня в любой торговый центр в стране, который не входит в топовую тройку премиальных. Там огромная часть первых этажей просто заклеена белыми листами с надписью «Аренда». Торговые центры стремительно теряют арендаторов среднего ценового сегмента.
0: Логично. Потому что в интернете те же кроссовки или чайник стоят дешевле. И опять же, но это свободный рынок. Неужели крупные устоявшиеся сети тоже сдаются? У них же есть всякие программы лояльности, свои огромные склады.
1: Еще как сдаются. Классический белорусский ритейл, крупные сети электроники, косметики, той же бытовой химии, они оказались перед максимально жестким выбором. Либо отчаянно цепляться за сервис, ну то есть вливать огромные бюджеты в доставку день в день, держать гигантский штат обучения консультантов.
0: Либо что?
1: Либо им приходится самим идти на эти платформы. В этом кроется невероятная ирония. Крупный успешный белорусский бизнес вынужден становиться рядовым селлером на площадке, которая методично забирает его же долю рынка.
0: Ну, посмотри на это с точки зрения городской инфраструктуры. Зачем вообще ехать в этот самый торговый центр, если пункт выдачи заказов, вот этот пресловутый ПВЗ, теперь есть на первом этаже почти каждого жилого дома? В новых спальных районах их может быть вообще 2 или 3 в одном квартале. Это же идеальная логистика.
1: Вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. Дело в том, что ПВЗ — это вообще не инфраструктура. Это самая настоящая антиинфраструктура.
0: В смысле анти? Они выдают товары, люди их получают. Прямая функция выполняется же.
1: Функция логистического хаба, да, выполняется. Но давай разберем, как работает традиционный уличный ритейл. Обычный супермаркет на районе притягивает к себе жизнь. Вокруг него сразу формируется экосистема.
0: Ну, аптеки там всякие.
1: Да, открывается аптека, рядом появляется кофейня, химчистка, цветочный ларек. Владелец помещения сдает его в аренду, нанимаются местные жители, налоги идут в местный бюджет. Возникает синергия. Люди гуляют, общаются, тратят деньги внутри района.
0: А ПВЗ, получается, ничего к себе не притягивает?
1: Абсолютно ничего. Это просто маленькое помещение, где пахнет упаковочным картоном. ПВЗ генерирует исключительно поток людей с телефонами в руках, которые заходят, называют код, забирают коробку и молча уходят. Синергии просто ноль.
0: То есть район пустеет?
1: Да. Когда половина коммерческих помещений на первых этажах занята под выдачу посылок, район, как торговое и социальное пространство, просто умирает. Он превращается в транзитную зону для коробок.
0: Хорошо, звучит депрессивно, согласен. Но подожди, если эти пункты выдачи растут, как грибы после дождя, значит, экономическая модель работает, значит, это кому-то очень выгодно. Те же производители должны быть в огромном плюсе.
1: С чего бы это?
0: Ну, местная белорусская швейная фабрика, которая раньше зависела от парочки оптовиков, теперь получает прямой выход на миллионы покупателей. Разве это не золотая жила?
1: В теории звучит как бизнес-сказка, да. Но на практике правила игры на этой витрине совершенно разные для разных игроков. Чтобы просто легально продавать свою продукцию в Беларуси, местная швейная фабрика обязана пройти сложнейшую процедуру.
0: Ну, сертификаты всякие получать, это понятно?
1: Да. Получить сертификаты качества, соответствовать ГОСТам, заплатить экологические сборы, соблюсти строгие требования по маркировке. Это долгие месяцы бумажной работы и десятки тысяч рублей реальных затрат. А теперь давай посмотрим, что происходит на платформе. Рядом с этим качественным сертифицированным белорусским пальто в поиске висит китайское или вообще

0: Еще неизвестного происхождения куртка за 30 белорусских рублей.
1: И что в ней не так?
0: В составе честно или не очень написано 60% полиэстера и прочие волокна. И на эту куртку нет вообще никаких легальных документов. Никто ее не сертифицировал, никто не платил экосборы. А алгоритм ставит их рядом.
1: И обычный покупатель смотрит на итоговую цену, а не на наличие сертификата соответствия. Но слушай, есть же еще такое понятие, как репутация. Бренд белорусского качества выстраивался десятилетиями. Люди на маркетплейсе часто ищут именно местное, потому что банально доверяют пищевым продуктам или текстилю из страны.
0: И этим доверием уже вовсю пользуются, причем совершенно чужие люди. В апреле 26 года вообще разразился масштабный скандал. Было обнаружено более 25 артикулов товаров из России и Китая, которые нагло продавались под видом белорусских. Там использовалась государственная символика, флаги, надписи крупным шрифтом «Made in Belarus». И даже придумывались бренды со стереотипными названиями типа «Батькин резерв». Это касалось молочки, колбас, кондитерских изделий, текстиля.
1: Ничего себе.
0: Товар выглядел как белорусский, позиционировался так же, но ни грамма местного сырья или труда в нем не было. Это прямое паразитирование на репутацию, в которую настоящие производители вкладывали силы десятилетиями.
1: Хорошо, допустим. Слушай, ну если производители стунут от демпинга, продавцы плачут от штрафов и курсовых разниц, то кто-то же должен на этом пировать. Деньги не испаряются? Наверное, владельцы тех самых пунктов выдачи. Сидишь на стабильном потоке, выдаешь коробки, получаешь процент. Звучит как идеальный пассивный доход.
0: 3-4 года назад это действительно было так. Люди брали кредиты, вкладывали сбережения, открывали ПВЗ и отбивали их за несколько месяцев. А сегодня рынок физически перенасыщен. Платформы видят эту конкуренцию и планомерно снижают комиссии для владельцев пунктов.
1: Но это закон рынка. Конкуренция съедает сверхприбыль.
0: Если бы только конкуренция. Там внедрена просто гениальная по своей жестокости система коллективной ответственности. Представь реальную ситуацию. Человек заказывает дорогую вазу. Она выезжает со склада маркетплейса где-нибудь в Подмосковье уже с трещиной. Рейтинг автоматически падает у конкретного местного владельца ПВЗ в Гомеле, который эту коробку просто выдал. И за падением рейтинга следует автоматический денежный штраф, который списывается с его счета. Договор составлен так хитро, что крайним финансово всегда оказывается местный партнер на земле. Это регуляторный вакуум для одних и бетонные рамки для других.
1: Но ведь не скажешь, что регуляторы просто молчат. Вспомни, в мае 26 года Март официально внес эти маркетплейсы в реестр субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке. Государство признало монополию. Разве это не первый шаг к победе над ситуацией?
0: Включение в реестр доминантов – это важный шаг, безусловно. Но это просто диагноз. Болезнь задокументирована, но протоколы лечения пока не существует. Проблема в том, что платформы давно переросли статус простого магазина. Они стали базовой инфраструктурой.
1: В плане складов?
0: Да. Например, Озон построил огромный логистический центр под Минском площадью 13 тысяч квадратных метров. Это бетон, рабочие места, логистика. Постановлением на бумаге бетонный хаб не остановишь и не перестроишь.
1: Но регуляторы же пытаются поддерживать своих на этих платформах. Создаются специальные разделы, выделенные категории, вроде «Сделано в Беларуси», где только настоящие верифицированные товары. Это же дает преимущество?
0: Да, такие спецразделы создаются. Но на практике многие классические заводы загоняют туда чуть ли не административным ресурсом. Крупные производители панически боятся маркетплейсов.
1: Почему?
0: Потому что бизнес-модель завода – это планирование, производство, подоптовый заказ и гарантированная оплата. А бизнес-модель маркетплейса – это когда покупатель заказал 3 размера, примерил, 2 вернул. У платформ гигантский процент возвратов и постоянные отсрочки выплат.
1: А завод не может платить зарплаты рабочим отложенными цифровыми обещаниями.
0: Вот именно. Поэтому эти спецразделы – это скорее имитация рыночной экспансии, красивая витрина, за которой скрывается нежелание реального сектора играть в эту рулетку.
1: Хорошо. Мы разобрали, что производители страдают, продавцы выживают, государство запаздывает. Но давай посмотрим на это с другой стороны баррикад. Какая вообще разница обывателю? Какие там законы, кто в каком реестре и сколько плачет завод, если человек может зайти в приложение перед сном и купить тормозные колодки на 30% дешевле, чем в автомагазине через дорогу? Для кошелька простого потребителя это чистый, неоспоримый плюс.
0: Этот чистый плюс работает ровно до того момента, пока эти дешевые тормозные колодки не расплавится через 2 недели эксплуатации.
1: В смысле расплавится? Ты утрируешь.
0: самом прямом смысле. И это реальная проблема контрафакта автозапчастей. Состав фрикционного материала на этих дешевых колодках абсолютно не соответствует стандартам. При торможении они мгновенно перегреваются и теряют свойства. Человек едет в сервис, чудом избежав аварии, меняет их, а дальше начинается самое интересное. Он пытается вернуть свои деньги за этот опасный брак. Платформа официально отвечает, мол, мы не продавец, мы просто информационный агрегатор. Вся юридическая и финансовая ответственность лежит на селлере.
2: И кто этот селлер?
0: Покупатель открывает реквизиты, а там индивидуальный предприниматель, зарегистрированный где-нибудь в Екатеринбурге. Или вообще физическое лицо из китайской провинции.
2: То есть судиться с ними из Беларуси?
0: Физически и юридически абсолютно нереально. Затраты на юристов превысят стоимость колодок в десятки раз. В итоге покупатель остается один на один со своей проблемой, без денег и с испорченной машиной. Это классическая ловушка дешевизны.
2: Если посмотреть на то, как люди это используют, возникает ощущение, что дело даже не в колодках или куртках. Замечается массовая привычка заказывать все подряд, просто чтобы заказать. Это похоже на какую-то технологическую зависимость от посылок.
0: Психологи уже ввели для этого термин «дофаминовая посылка». Механика приложения выстроена безупречно, как казино. Человек заказывает какую-то дешевую мелочь, чехол для телефона или кружку, просто листая ленту от скуки. Потом приходит пуш-уведомление.
2: Ваш заказ собран и отправлен, да?
0: Да. Происходит выброс дофамина, на следующий день статус «заказ в пути», еще одна микродоза радости. Наконец, готов к выдаче, человек идет в ПВЗ, вскрывает пластиковый пакет. Это цикл чистого импульсивного потребления, где сам процесс ожидания важнее товара.
2: Получается, средний чек одной покупки крошечный, но частота таких походов за дофамином просто огромная.
0: Именно. А физическим следствием этого цифрового дофамина становятся горы картона, километры пупырчатой пленки и тонны скотча. Достаточно заглянуть на любую мусорную площадку возле жилого комплекса в выходной день. Инфраструктура переработки страны просто не проектировалась под такой колоссальный объем упаковочного мусора от индивидуальных посылок. Значительная часть этого пластика едет прямиком на полигоны.
2: Слушай, если собрать все эти разрозненные факты воедино, убитый местный ритейл, серые схемы, штрафы, алгоритмы, мусор, возникает один фундаментальный, закономерный вопрос. Почему именно сейчас? Почему экспансия этих площадок на белорусский рынок стала такой агрессивной именно в последние 2-3 года? Это просто идеальная бизнес-модель или за этим стоит что-то еще?
0: Маркетплейсы просто бегут от экономического кризиса внутри самой России. То, что мы видим здесь, это трансляция их внутренних проблем на соседние, более стабильные в плане конкуренции рынки. Условия существования любого бизнеса в России сейчас стали экстремальными. Во-первых, давай посмотрим на ключевую ставку Центрального банка РФ. При таких ставках кредитования длинные спокойные инвестиции просто мертвы.
2: Ты не можешь взять кредит на 10 лет, чтобы не спеша строить склады.
0: Да. Деньгам нужен максимально быстрый оборот, чтобы отбивать эти сумасшедшие проценты. Агрессивная экспансия и захват новых рынков – это единственный математический выход для них.
2: Звучит логично. Если строить заводы и производство внутри страны слишком дорого из-за кредитов, нужно просто быстрее оборачивать и продавать чужие товары везде, куда можешь дотянуться.
0: Во-вторых, не забываем про дикий кадровый голод в России. Официальная безработица там упала до исторических минимумов – около 2,5%. Рабочих рук физически нет. Идет жесточайшая кровопролитная конкуренция за курьеров, водителей, складских рабочих. Их зарплаты растут в геометрической прогрессии. Соответственно, логистика внутри страны безумно дорожает.
2: И маркетплейсы не хотят оплачивать этот банкет из своей прибыли.
0: Конечно, не хотят. И куда перекладываются эти возросшие издержки? Правильно, они размазываются по всем участникам платформы, в том числе перекладываются на белорусских селлеров через постоянное повышение тарифов на хранение, логистику и комиссии.
2: С логистикой и кредитами понятно. А что происходит с самими товарами? Откуда на платформах берется этот бесконечный, неиссякаемый поток дешевого контрафакта, о котором мы говорили на примере курток и колодок?
0: Это прямое следствие санкций и платежного коллапса в расчетах с Китаем. Российские импортеры сейчас испытывают колоссальные проблемы. Прямые банковские транзакции в юанях висят по 30-45 дней, а потом просто отклоняются китайскими банками из-за страха вторичных санкций.
2: Как же они тогда закупают эти товары?
0: Бизнес всегда находит выход, но он уходит в тень. Используются сложные, запутанные схемы платежей через третьи страны, криптовалюты, бартерные сделки. Естественно, при таких схемах получить официальные документы, сертификаты качества или таможенные декларации на товар становится почти невыполнимой задачей. Это генерирует гигантские потоки так называемого серого импорта.
2: И весь этот серый импорт оседает именно на маркетплейсах.
0: Да, потому что классические магазины просто не имеют права поставить его на полку без бумаг, алгоритму все равно.
2: Получается парадоксальная вещь. В условиях жесткой изоляции и финансовых ограничений эти цифровые площадки остаются чуть ли не единственным рабочим мостом для движения товаров.
0: Именно так. Маркетплейсы – это одна из немногих выживших технологических отраслей в условиях макроэкономического шока. Их алгоритмы, логистические цепочки и приложения были созданы еще до всех этих ограничений. И теперь они работают как огромный насос. Они втягивают в себя этот экономический хаос, серый импорт, сумасшедшие ставки и агрессивную логику выживания и напрямую транслируют все это на белорусский рынок.
2: Да уж, картина складывается действительно масштабная. Начинали мы с того, что дешевые тормозные колодки плавятся, а закончили тем, что за этим стоят глобальные ставки центробанков и кризис международных платежей.
0: Знаете, я не призываю перестать заказывать онлайн. Это было бы лицемерием, я и сама заказываю. Но мне кажется, важно понимать цену удобства. Не ту, что написано в карточке товара, а настоящую, которую платит швея в Бресте, владелец павильона, который закрылся прошлой осенью, и владелец ПВЗ в Гомеле, который работает на износ ради чужого рейтинга. Рынок меняется, это нормально. Но когда правила игры пишет кто-то другой на своей территории, в своих интересах, это уже не просто рынок, это политика. Спасибо, что были с нами, и до следующего раза.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Анекдот дня. Белстат улучшил свой же прогноз. По свежим данным, средняя зарплата в Беларуси 3100 рублей, а в Минске еще выше.
5: В июне номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси выросла до 3104 рублей. По сравнению с маем, показатель увеличился почти на 100 рублей.
4: Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Минске, подсчитал Белстат.
5: Это 4054 рубля. В Минской области средняя номинальная зарплата составила 3138 рублей.
4: Белорусы, комментируя новость, говорят, что видят такие цифры только в статистике, но не в своих кошельках. Даже в вышеупомянутой столице хорошую должность с достойной зарплатой днем с огнем не сыскать.
6: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю.
7: Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то малооплачиваемые. 1000, 1500, 2000 – это вообще что-то такое завысшее.
4: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
6: где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3,5 тысячи. Алло. Еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Ну, это раз за год было, что 3 тысячи могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет за такие обязанности, что они выполняют, это нормально.
4: По словам экономистов, реальная зарплата в Беларуси значительно ниже средней. Половина работников не получает и 2000 рублей, даже до вычета налогов. А в самых низкооплачиваемых сферах зарплаты не дотягивают и до этих цифр. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
4: Детей кормят как свиней. Популярное в Беларуси детское питание теперь продается в жестяных банках. Санкции забрали стекло. Жестяные банки с детским питанием, которые больше напоминают консервы для животных, уже не раз вызывали вопросы у молодых мам. Женщины жалуются не только на внешний вид упаковки, но и на то, что современное детское питание уже не вызывает прежнего доверия.
8: Раньше белорусская молочная продукция и детское питание считались почти эталоном качества. За ними специально ездили. Их везли родственникам за границу. А сейчас постоянно меняются упаковка, состав, производители и цены. Покупатель уже не понимает, за что платит, и действительно ли внутри осталось то самое качество. А ведь дети – самое ценное, что у нас есть. Наше будущее.
4: На этом фоне обнадеживающе прозвучала новость от Оршанского мясоконсервного завода, который сообщил, что решил отказаться от металлических банок.
9: «Мы переводим детское питание в стеклянную тару белорусского производства. Уверяем, что рецептуры сохранили, а новая упаковка даже безопаснее и экологичнее».
4: Но радоваться внезапной заботе производителей о белорусских детях пока не стоит, говорят эксперты. Дело в том, что главной причиной перехода на стекло стали санкции, зависимость от импортной упаковки и рост стоимости алюминия, объясняет технолог пищевого производства Алексей Миронов.
10: Алюминиевая банка была импортной, и после санкций завод оказался зависимым от внешних поставщиков и мировых цен на металл. Причем даже российские производители рассчитывали стоимость упаковки по котировкам лондонской биржи, без скидок для нас, союзного государства. В результате алюминиевая тара стала слишком дорогой, и предприятие было вынуждено перейти на белорусское стекло. То есть речь прежде всего идет об экономии и попытке сохранить производство.
4: По словам эксперта, санкции бьют по всей производственной цепочке. Дорожают упаковка, оборудование, комплектующие, перевозки и расчеты с иностранными поставщиками.
10: Сильнее всего ограничения затронули нефтепереработку, калийную отрасль, транспорт, финансы и предприятия, зависящие от западных технологий. Точную сумму ущерба власти не называют, но один из показателей – внешняя торговля. По итогам 2025 года Беларусь купила за рубежом почти на 7 миллиардов долларов больше товаров, чем продала.
4: Для обычных белорусов все это означает, что привычные товары будут все чаще менять упаковку, состав и цену. Не потому, что так удобнее покупателю, а потому, что производителю приходится выживать в новых условиях. И особенно тревожно, когда такие эксперименты касаются детского питания, где родители хотят видеть не импортозамещение, а понятное качество и безопасность. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Солдат по принуждению. В Пензе новая волна охоты на мужчин. Людей похищают прямо средь бела дня. Жители поселка Бушмакова Пензенской области массово жалуются на облавы. По их словам, правоохранительные органы вместе с представителями военкомов приезжают прямо домой и под предлогом проверки задолженностей забирают мужчин на СВО.
12: Четыре незнакомых человека, лица вот. Хотели забрать человека. Улица Сверло, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь, шеп?
11: Жители поселка куда только не обращались. Местную власть они обвиняют в сговоре с военкоматами, а в других инстанциях людям попросту не отвечают. Поэтому они обратились к местному блогеру Станиславу Морозову с просьбой обнародовать записи облав.
13: Мы живем в селе Башмаково Пензенской области. Творится беспредел. Людей похищают, избивают и на СВО. Все это делает глава района Павлуткина, ТА, полиция и судебные приставы. Человек исправно платит алименты. Они деньги не переводят. Деньги исчезают. У человека образуется долг и отправляют на СВО. Организовали дружину. Курируют ночами поселок. Это доказательство того, что происходит. Помогите нам хотя бы советом. Писали во всей станции. Заявление зарегистрировано и тишина.
11: Не всегда жителям поселка удается отбить мужчин. В администрации же говорят, что все подписали контракт добровольно. Сам Станислав Морозов уже давно освещает облавы на мужчин в Пензе и области. Он взялся за это после того, как на СВО силой забрали его друга.
14: Сейчас стою на месте, где у меня моего хорошего знакомого. Учились вместе, гуляли раньше вместе. Похитили наглым образом. Он просто с пивом стоял еще где-то год, наверное, назад, может, чуть поменьше. Похитили мусора, я их по-другому назвать не могу. Заставили подписать контракт, сейчас он 200. И не нужно рассказывать сказки, что все это добровольно. Нет, людей бьют, людей душат. Кстати, парень жил здесь, вот на Тепличном, чуть подальше. Другого моего знакомого там дальше, в Кривозере, также забрали. У него какие-то там спицы в ноге. Он, да, не то, что бегать не может, ходить не может. Отправили в штурму, записали подписать контракт, заставили подписать контракт. Третьего там чуть подальше живет. Мужик уже, не знаю, там шестой десяток, а тоже заставили.
11: Сейчас, говорит пензенский блогер, выходить на улицы городу страшно, особенно в вечернее время. Многих ему знакомых мужчин прямо с улицы забрали на фронт. Блогер призывает людей самих организовываться в дружины и отбивать мужчин. Местный военкомат Морозов назвал пыточным лагерем. По его словам, терпение у народа заканчивается. Тем временем адвокаты рассказывают, что подобная ситуация с облавами происходит не только в Пензенской области, а и в других регионах страны.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
15: Министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов о важности Калужской области для экономики Беларуси.
16: Калужская область – это важный торгово-экономический партнер для нашей страны. По итогам 2025 года регион занял 14 место по объему товарооборота среди всех субъектов Российской Федерации и составил более 700 миллионов долларов. Наша ближайшая, конечно, общая стратегическая задача – задействовать весь потенциал, конечно, стремиться к миллиарду. Убежден, что эта планка станет для нас не просто цифрой, а прочным фундаментом для перехода на принципиально новый уровень экономической интеграции. Особой гордостью, конечно, для нас является это строительный сектор, та сфера, которую в том числе я курирую. Белорусские строители много лет успешно возводят в Калужской области не только жилые кварталы, но и социальные объекты, современные школы, детские сады. Мы искренне дорожим этим высочайшим уровнем доверия со стороны руководства и жителей региона. Белорусская сторона готова и далее принимать активное участие в возведении объектов различного назначения, гарантируя высокое качество и строгое соблюдение сроков.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Это просто портал в ад. На границе Беларуси с Литвой нашли уже 10-й тоннель для нелегалов.
18: Между Белоруссией и Литвой обнаружили подземный тоннель.
19: Иван, как?
18: Да.
17: Уже 10-й по счету тоннель обнаружили литовские пограничники. Как отметил глава службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев, подземные ходы построены профессионально, а это значит, была серьезная подготовка. Недостроенный 11-метровый тоннель, как и все выявленные до этого, оперативно ликвидировали. Новый способ нелегально попасть из Белоруссии в ЕС. Делится подробностями военный аналитик Антон Привалов.
19: Это не какая-то нора, а настоящая шахта. Через такую можно провести не только нелегальных мигрантов, но и пару батальонов зеленых человечков. Ход удалось обнаружить с помощью специальной аппаратуры, фиксирующей подземные колебания. После этого к операции литовцев подключились польские специалисты со специальным оборудованием. Закончить тоннель не успели. Выход на территорию Литвы так и не был прорыт, поэтому воспользоваться проходом никто не смог. Этот тоннель засыпали, но начали расследование. И тут возникает логичный вопрос. Интересно, как в стране граница остается настолько дырявой, что какие-то неизвестные то запускают через нее дроны, то роют под ней тоннели в промышленном масштабе. Еще один вопрос. Кто двинет через такие проходы осенью, если Путин все-таки проведет мобилизацию?
17: По информации погранслужбы Литвы, тоннель был проложен под пограничной тропой и вел с территории Беларуси Варенский район к селу Пертакас. Рядом с нелегальным переходом обнаружили инструменты для раскопок и бревна для укрепления стен. Кроме этого, специалисты службы охраны госграницы Литвы сообщили о двух десятках мужчин в гражданской одежде, которые после обнаружения скрылись в лесу на белорусской стороне. Пока власти Беларуси никак не комментируют произошедшее, а в соцсетях люди активно делятся своими предположениями.
20: Это мигранты прокопали, которых Лукашенко зазывает к нам пахать, а они, увидев зарплаты, бегут в Европу. Ох, доиграемся мы, вернее, наше правительство. Итак, все это добрососедство с россиянами боком вылазит.
21: Слушайте, только за последние дни июля столько платов с сигаретами из Беларуси в Литву задержали. Опять же, метеозонды и даже дроны. Все с теми же сигаретами. Поэтому в том, что это все и тоннель из Беларуси было, и наши пограничники, а может и кто повыше о нем знали, у меня сомнений нет. А если не знали, так какого хуя средства из госбюджета выделяют на эту структуру, тем же военным? Если у них под носом такой беспредел.
22: Один белорусский путешественник во времена ковида сделал круг вдоль белорусской границы. Ему выписали штраф за нарушение правил пребывания в приграничной зоне, хоть он туда по ошибке попал. Так что без ведома властей вырыть туннель невозможно. Уверен, очередная провокация.
17: По факту обнаружения тоннеля Литва начала расследование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
23: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
24: Мосаме сарма.
23: Лето.
24: Мосаме гарма.
23: Весна.
24: Бахар.
23: Осень.
24: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
15: Министр внутренних дел Иван Кубраков на коллегии УВД Гродненщины высказался о проблемах в сфере агропромышленного комплекса.
25: Что касается горячей поры, это уборочной компании, последняя рейдовая группа, которая отработали на территории Гродненской области, вот то, что показали за два дня, вы сами видите, что проблема есть, проблема остается. Да, где-то иногда председатели райисполкомов, руководители сельхозпредприятий пытаются показать красивую картинку, показывая один из сельхозпредприятий, где все хорошо. Но когда начинаю смотреть глубже, вот как ваш ролик, который вы сделали, проблема есть и проблема застарелая, но самое главное, что это проблема долгоиграющая. И люди уже, это их образ жизни, особенно вот там, где много канистр показывали и так далее. Пьяные приходят постоянно, когда задают вопрос, 2,5 промилле это много, отвечает работник, это для вас много, для меня это норма. Поэтому Вот в этом плане, уважаемые коллеги, нужно работать ежедневно.
3: Новости регионов. На радио «Сигнал».
17: Под Борисовым бабушке настолько не нравилась девушка-внука, что она пошла на преступление. В деревне Кимия могла произойти настоящая трагедия. Там 79-летняя пенсионерка подожгла дом, где находился ее внук с подругой. Женщина разбила окно, облила горючей жидкостью помещение и подожгла. Пара не спала и быстро справилась с огнем. Как сообщили правоохранители, пенсионерка уже привлекалась за поджог ранее. Сейчас она задержана и не отрицает содеянного. Возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение имущества. Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы. Рабочий в Кобрине получил тяжелую травму. Сообщение об инциденте в милицию поступило из больницы. Медики рассказали, что к ним доставили мужчину с переломом голени. Травму кобринчанин получил в гараже во время ремонта грузового МАЗа. При подъеме коробки переключения передач многокилограммовый агрегат сорвался и упал ему на конечность. В результате ремонтник получил оскольчатый перелом большеберцовой кости и ушиб. Данное телесное повреждение квалифицированы как тяжелые. Проводится проверка, сообщили в ГКС. В Климовичском районе местный житель попался на незаконной ловле рыбы, а во время обыска у него дома нашли еще и патроны, которые он хранил незаконно. 47-летний мужчина с товарищем добыл почти 4 десятка рыб – карася серебряного, золотого и леня. И попали в поле зрения сотрудников местной инспекции охраны животного и растительного мира за незаконную добычу рыбы. Далее в домах фигурантов милиционеры и госинспекторы провели осмотры. И у 47-летнего мужчины обнаружили более полусотни патронов. Опасную находку направили в управление комитета судебных экспертиз. Баллистическая экспертиза установила, что патроны являются боеприпасами к нарезному огнестрельному спортивному и охотничьему оружию, пригодными для стрельбы. Мужчина признался, что патроны обнаружил в доме знакомого в Смоленской области России, присвоил их себе и привез домой. В отношении браконьера возбудили еще одно уголовное дело за незаконное хранение и перемещение боеприпасов через границу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
17: Это крах системы. Выпускница медуниверситета рассказала, что стране не хватает 10 тысяч врачей.
0: Государство не меняет политику, с которой подходит к медицинскому образованию и к самой сфере. Медик больше не ценится как специалист. Мы видим, как власть реагирует закручиванием гаек вместо реальных реформ. Адекватная реакция на это – искать лучшие доли в других местах. И как молодые врачи, так и специалисты со стажем массово уходят из белорусской медицины и уезжают за границу, так как не видят перспективы в Беларуси. И имеют на это полное право.
17: Выпускница Белорусского государственного медицинского университета Алана поделилась своим мнением относительно завершившейся вступительной кампании в медвузы. Отмечу, тема недобора студентов в медуниверситеты, а также небывалое снижение проходного балла по некоторым специальностям стала вирусной в соцсетях. Белорусы обеспокоены возможным снижением уровня подготовки будущих специалистов и усугублением проблемы дефицита врачей.
1: Молодежь не хочет поступать в мед, потому что не хочет потом 5 лет вкалывать по распределению, как на каторге, без возможности сменить место работы. В доказательство – анализ баллов на зачисление в прошлом и в этом году. Конечно, смотря какая специальность, но в этом году проходной балл на 50-100 баллов меньше. Люди – это не потому, что поступающие глупее, чем в прошлые годы, а потому что недоборы. А поэтому университеты понизили планку, чтобы закрыть пустые места.
2: Получили, что хотели. Забрали возможность учиться платно и не отрабатывать эти 5 лет. Получите отсутствие абитуриентов в медвузы. И то ли еще будет. На то, чтобы получить место с хорошей зарплатой в частном медцентре, уйдет 10-15 лет жизни. Потому что 6 лет в университете плюс 1 интернатура, уже 7. Потом 2-5 лет распределения, потом сдать на специальность, через 3-5 лет на категорию. Все это время молодые медики должны трудиться только в госструктурах.
5: Выживать на низкую зарплату, за которую на тебе будет лежать большая ответственность за жизни людей, тебя будут унижать, а о карьерном росте можешь забыть. Есть вопросы, почему студентов-медиков с каждым годом все меньше. Скоро вообще останемся без врачей.
17: Выпускница БГМУ Алана отмечает, молодым специалистам не только не оказывают поддержки, но и зачастую относятся как к третьему сорту. Цитата. «Молодым врачам нужна помощь, но их не уважают. Старшие коллеги зачастую не хотят делиться знаниями и что-то показывать». Кроме этого, девушка говорит, что многие не выдерживают морального давления и нагрузки.
0: «Во время учебы ты иногда не спишь несколько дней подряд, потому что объемы материала огромные. Иногда только на подготовку по одному предмету уходит от 5 до 7 часов. Но студенты-медики знали, куда поступают, хотя многие отчисляются, не выдержав. Но многие уходят уже после успешного окончания обучения. Вы представьте, что кроме лечить людей, на вас взваливают множество обязанностей перед профсоюзами, различными госинститутами, а еще идеологическое давление, как и на многих госдолжностях. Все это, конечно, большое давление на ментальную систему, а заканчивается оно тем, что выпускники уходят из медицины и даже вспоминать о ней не хотят. Я сейчас не работаю по специальности, как и многие мои коллеги, ведь в Беларуси молодому специалисту, мягко говоря, неперспективно и сложно пробиться в люди, не получая за это копейки.
17: По мнению девушки, молодые врачи не уверены в своем будущем, и пока это не изменится, медики будут уезжать из Беларуси. А белорусские выпускники найдут себя в различных медуниверситетах не только в Польше и Литве, но и в Германии и других странах Евросоюза. В итоге Беларусь столкнется с коллапсом медицинской системы. Недостаток составит не 3000 человек, а десятки тысяч, резюмирует молодой специалист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
6: Ракета на Москву – это реально? Жителям Подмосковья массово рассылают оповещения о расположении бомбоубежищ.

0: Под угрозой ударов дронов почти вся территория России. Еще пару лет назад такое не мог представить никто. Однако удары по НПЗ и складам Wildberries показали совсем другую реальность. Теперь стала актуальной другая проблема – бомбоубежище. Жители Подмосковья стали получать сообщения о готовящихся ударах с ракетами по Москве и области. А в интернете появились карты с расположением укрытий на случай беспилотных или ракетных атак. Это в основном подвалы домов, подземные паркинги, которые либо закрыты, либо не обустроены как укрытие, пишут жители столицы. В целом информация вызвала шок, ведь все знают, Москва под усиленной защитой. Туда свезли панцири из других регионов. Но, как оказалось, это ненадежная защита, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
0: Паники среди населения добавила информация о том, что на Украине испытывают новую дальнобойную баллистическую ракету, которую начнут применять уже через месяц. Она способна долететь до Москвы и области. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Баранец.
2: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
3: друзья,
2: что не можем.
3: Не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
2: Потому что это правда.
3: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
0: В укрытии чиновники рекомендуют брать с собой документы, лекарства и телефон с зарядным устройством. Тем, у кого поблизости нет укрытий, советуют в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси Андрей Кудрицкий о наказании за распространение наркотических веществ.
6: В нашей стране в настоящее время предусмотрена суровая ответственность за распространение наркотиков. Под распространением мы понимаем сбыты. Это часть 2, 3, 4 и 5 статьи 328. И здесь наказание предусматривает лишение свободы от 3 до 25 лет лишения свободы. Причем, как мы уже говорили, 95% наркосбытов происходит в сети интернет. А четвертая часть подразумевает распространение в составе организованной преступной группы. Коими является интернет-магазин? Это организованная преступная группа. И все, кто участвует каким-либо образом, либо путем распространения, либо какой-то финансовой составляющей, либо вот рекламщиком в этом магазине, либо спортиком, он будет подлежать уголовной ответственности по четвертой части, где наказание предусмотрено от 10 до 20 лет лишения свободы. Уголовная ответственность наступает с 14 лет.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Брошенные Россией солдаты из Беларуси. Киев назвал число пленных белорусов из подразделений российской армии.
8: По состоянию на июль 2026 года в местах содержания военнопленных в Украине находятся 22 гражданина Беларуси. Начиная с 2022 года, 7 белорусов, которые имели также и российское гражданство, обменяли на граждан Украины, находившихся в российском плену.
7: Об этом сообщили в Координационном штабе Украины по вопросам обращения с военнопленными. Если российского паспорта у солдата нет, а только белорусский, то речи об обмене вообще нет, рассказывает юрист Юлия Губаревич.
9: Украина не возражает против обмена иностранных граждан, которые воевали в рядах российской армии и попали в плен. Их включение в списки и возвращение в Россию зависит исключительно от российской стороны. Ясно, что там приоритет – собственные граждане. Желательно те, которых можно быстро вернуть на фронт. Также приоритет получают представители привилегированных подразделений, в том числе кадыровцы из подразделения «Ахмат».
7: Белорусские пленные массово записывают обращения к Александру Лукашенко, но президент их даже не комментирует, говорит эксперт.
9: У нас эта тема серая зона. То есть все и все понимают, но закрывают глаза. Нет списков пленных и убитых белорусов, а значит, нет проблемы.
7: Подтверждают эту информацию и белорусские военные, которые попали в плен, участвуя в российской СВО.
10: Как вы думаете, вас обменяют?
11: Нет. Ну, как обмен, просто как происходит обмен, меня не обменяют.
10: Почему вы так думаете?
11: Я не знаю ответа, но я знаю, что это так. Откуда я знаю это? Потому что есть люди, которые уже по 2 года сидят. Тот факт, что у тебя отсутствует российское гражданство, это все, это клеймо, что ты не уезжаешь на обмен. Те, которые отсутствуют гражданство, ни одного еще не уехало.
7: По подсчетам экспертов, на начало прошлого года в составе российской армии в спецоперации на Украине участвовали как минимум 742 гражданина Беларуси. Десятки из них сейчас в плену. Точное число погибших неизвестно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко рассказал, как спасал Беловежскую пущу.
12: Беловежскую пущу надо вводить в порядок не только по дороге, где я проезжаю и подлетаю, а в Беловежскую пущу в целом. Там очень-очень много поваленных деревьев, и их как-то с ними
13: мы
12: надо...
13: Мы там сейчас большую площадку готовим, это тот поваленный лес.
12: Ну, это ты на всякий случай передай.
13: Сегодня мы встреча у нас с ним, там обсуждение многих вопросов.
12: Да, с Назаровым. Я недоволен, что творится в Беловежской пуще. Надо в порядок наводить. Порядок.
13: Сейчас есть понимание.
12: Я не могу там все деревья поваленные вырубить, на дрова порубить и так далее.
13: Ну, поваленные запрещает наука.
12: Я тебе разрешаю.
13: Все понял.
12: Наука. Я помню, стал президентом, еще сопливым был. Это спасло Беловежскую пушку. Сейчас бы я еще думал, но науку ориентируюсь. Короед. Ой, нельзя. Падают деревья, короед разводится, пуша уничтожается. А старики пришли, говорят, детка, надо вырубать это и убирать, ибо погибнет все. Наука и старики, я говорю, все, рубим. Спасли пушку. Капут бы был этой пушки. Вот тебе наука. Поэтому там, где нужно, убирать. У нас же есть там заповедная территория, где нельзя ни рубить, ни косить, ни грибы собирать. Ну и хорошо, пусть ездят и смотрят эти ученые. А в Пуши надо наводить порядок.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Ракеты на Москву – это реально? Жителям Подмосковья массово рассылают оповещения о расположении бомбоубежищ.

0: Под угрозой ударов дронов почти вся территория России. Еще пару лет назад такое не мог представить никто. Однако удары по НПЗ и складам Wildberries показали совсем другую реальность. Теперь стала актуальной другая проблема – бомбоубежище. Жители Подмосковья стали получать сообщения о готовящихся ударах с ракетами по Москве и области. А в интернете появились карты с расположением укрытий на случай беспилотных или ракетных атак. Это в основном подвалы домов, подземные паркинги, которые либо закрыты, либо не обустроены как укрытие, пишут жители столицы. В целом информация вызвала шок, ведь все знают, Москва под усиленной защитой. Туда свезли панцири с других регионов. Но, как оказалось, это ненадежная защита, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
0: Паники среди населения добавила информация о том, что на Украине испытывают новую дальнобойную баллистическую ракету, которую начнут применять уже через месяц. Она способна долететь до Москвы и области. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Баранец.
2: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
3: друзья,
2: что не можем.
3: На 100% не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
2: Потому что это правда.
3: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
0: В укрытии чиновники рекомендуют брать с собой документы, лекарства и телефон с зарядным устройством. Тем, у кого поблизости нет укрытий, советуют в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
5: Дас.
4: 20.
5: Бис.
4: 30.
5: Тис.
4: 40.
5: Чалис.
4: 50.
5: Пачас.
4: 60.
5: Сат.
4: 70.
5: Саттар.
4: 80.
5: Асси.
4: 90.
5: Навве.
4: 100.
5: Эксо.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о ситуации с бензином. Вот сразу, без каких-то долгих предисловий, давай перенесемся на восток Беларуси.
8: Давай. Звучит интригующе.
7: Представь себя. Трасса М1 у деревни Редьки или там Р21 в районе Лиозна, Р43 возле Звенчатки. 8 утра.
8: Но обычное время, типа, все едут на работу?
7: Да, люди везут детей в школы и едут по делам. А на заправках просто километровые очереди из машин. И у всех российские номера.
8: Ого, прям километровые.
7: Абсолютно. Смоленск, Брянск, Псков. И люди стоят там от полутора до 3,5 часов.
8: 3 часа на заправке. Жесть.
7: И это еще не все. У КАЗ периодически вспыхивают настоящие драки за место, а резервуары самих заправок время от времени остаются вообще пустыми.
8: Слушай, ну это звучит как какой-то постапокалипсис, честное слово. Неужели это прямо сейчас происходит?
7: Прямо сейчас, каждое утро.
8: Просто... Ведь привычно как? Заехать на заправку, ну, потратить максимум минут 10. Залил бак, взял кофе и поехал. А тут 3,5 часа.
7: Да-да. И для местных фермеров, особенно сейчас, перед уборочной, или для дальнобойщиков это стал просто ежедневный кошмар.
8: Ну, логично, им же работать надо. А кто вообще эти люди в очередях? Почему так резко все сломалось?
7: Вот тут в дело вступает чистая математика дефицита. Это не обычные водители, это перекупщики.
8: А, челноки, понятно.
7: Да. Типичный такой перекупщик – это водитель какого-нибудь старого минивэна. В багаже у него 4 канистры по 20 литров.
8: Так, это 80.
7: И плюс заводской бак машины, который вмещает литров 60. Итого за одну ходку вывозится 140 литров топлива.
8: Подожди, но неужели несколько предприимчивых ребят на старых минивэнах могут прямо высушить целые заправки? Но это же бред, объемы не те.
7: А вот давай считать маржу, и ты поймешь масштаб. Цена 95-го в Беларуси сейчас 2 рубля 68 копеек.
8: Это если перевести где-то 72 российских рубля, да.
7: Точно. А в приграничной соседней страны, буквально в паре десятков километров, цена на заправках уже 85, а то и 92 рубля.
8: То есть разница от 13 до 20 рублей с литра.
7: Именно. Умножаем на 140 литров. 3 такие ходки в день – это 6300 рублей.

0: Меняют абсолютно спокойно.
1: А на белорусских АЗС с этим как-то борются? Ну, типа, не наливать больше определенного объема?
0: Пытаются. Ввели такое негласное устное правило не больше 20 литров в канистру сверхбака.
1: И как, работает?
0: Конечно, нет. Это вызывает только крики и скандалы у касс. Кассир говорит, мол, начальство запретило. А документа-то официального нет.
1: Ну да, человек отстоял 3 часа, ему эти устные запреты до фонаря.
0: Это, знаешь, как прорыв плотины. Если вода на одной стороне стоит в 1,5 раза дороже, но никакие устные запреты кассиров этот поток не удержат. Экономика всегда найдет щель.
1: Согласен, да. Но слушай, почему соседний рынок внезапно оказался в таком катастрофическом положении? Откуда этот дефицит взялся?
0: Корни в разрушенной инфраструктуре. Удары по их нефтеперерабатывающим заводам вывели из строя около 50% мощностей по производству бензина.
2: 50%? Половина всей переработки?
0: Да. И это бьет по самым уязвимым точкам. Например, в Крыму бензин уже продают по талонам.
2: Серьезно, по талонам? В 26-м году?
0: Абсолютно. Регион столкнулся с реальной транспортной блокадой. Цены на все растут, туризм парализован полностью.
2: Но подожди, я вот не понимаю. Заводы же можно починить, это же нефтянка. Там денег куры не клюют. Почему это не делается?
0: А тут надо понимать психологию так называемых нефтяных генералов.
2: В смысле?
0: Начинается тихий саботаж. Смотри, ремонтировать сложную установку крекинга – это дико дорого и долго из-за санкций на детали.
2: Ну да, запчасти фиг достанешь.
0: И какой смысл директору завода вкладывать миллиарды, рисковать своей карьерой, если через неделю в эту же новую установку снова может прилететь беспилотник?
2: А, то есть они просто боятся.
0: Им проще развести руками, сослаться на отсутствие деталей и просто ждать окончания боевых действий.
2: Ничего себе, типа, мы не виноваты, это форс-мажор?
0: Да. Плюс на Санкт-Петербургской бирже рост цен ограничен административно. Поэтому крупным компаниям банально невыгодно поставлять туда топливо.
2: То есть они работают в убыток, получается?
0: Да, за Уралом из-за этого могут закрыться до 40% независимых АЗС, а в европейской части до 20%.
2: Слушай, ну если нормального бензина нет, чем они заправляются?
0: Тем, что есть, качество падает катастрофически. Сейчас от 20 до 30% бензина на их рынке – это так называемая «барматуха».
2: Барматуха. Это разбавленный, что ли?
0: Это примадонный бензин с кучей дешевых присадок. Заводы, у которых сгорели установки крекинга, ну, например, Ильский НПЗ, они пытаются выбросить на рынок хоть что-то.
2: И чем это грозит машине?
0: Смертью двигателя. Октановое число там низкое, воспламеняется он раньше времени, Porsche еще идет вверх.
2: А взрыв уже толкает его вниз.
0: Именно, возникает детонация. И этот примагонный суррогат просто крошит моторы.
2: Жесть. Ну, на этом фоне понятно, почему белорусская нефтепереработка стала для них спасательным кругом.
0: Да, произошел экстремальный скачок экспорта. В июне 26 года экспорт белорусского бензина туда достиг исторического максимума.
2: И сколько это в цифрах?
0: 141 тысяча тонн.
2: 141 тысяча звучит масштабно, но с чем сравнить?
0: Это в 2,5 раза больше, чем в мае, и, внимание, в 141 раз больше, чем в июне 25 года.
2: Подожди. В 141 раз?
0: Да. Тогда экспортировали всего 1000 тонн.
2: Обалдеть. А заводы вообще справляются с такой нагрузкой?
0: На пределе. Максимальная экспортная мощность Мазырского НПЗ и Нафтана в сумме это где-то 150, ну в пике 170 тысяч тонн.
2: То есть они сейчас работают на, ну процентов на 90 от максимума?
0: От 83 до 94% предела возможностей. Износ оборудования колоссальный.
2: Слушай, ну с другой стороны, продать 141 тысячу тонн, это же огромные деньги. Заводы должны просто лопаться от прибыли, золотой дождь.
0: Если бы. Вот тут начинается самое парадоксальное. Цены для поставок туда фиксированные.
2: В смысле? Не рыночные?
0: Нет. Межправительственные соглашения. Они привязаны к их внутреннему рынку, который, как мы помним, административно сдерживается.
2: А, то есть продают за копейки.
0: Да. Убытки белорусских НПЗ из-за этих поставок составляют от 15 до 22 миллионов долларов. И это ежемесячно.
2: Ого. Минус 20 миллионов каждый месяц?
0: И это еще не все. Из-за того, что все топливо уходит на восток, полностью рухнул транзит в Азию.
2: А Азия – это же премиальный рынок, да?
0: Да, там мировые спотовые цены. В мае туда шло

0: 166 тысяч тонн, а в июне рухнуло до 24.
1: То есть мы, в Белоруссии просто отказались от премиальных рынков, чтобы продавать в убыток соседям.
0: Именно. И кто-то должен этот банкет оплачивать.
1: Ну да, чудес в экономике не бывает. И кто оплачивает?
0: Обычные люди внутри страны. Государство компенсирует эти убытки за счет потребителей. Белнефтехим повышает предельные цены на 1 копейку почти каждую неделю.
1: Слушай, ну 1 копейка – это же вообще смешно. Никто даже не замечает, когда бак заправляет.
0: Психологически – да. Но за 3 месяца бензин уже подорожал на 8-10 копеек.
1: Ну, все равно звучит не очень страшно.
0: Это как протекающая труба в доме. Капает понемногу, а в конце месяца ты получаешь огромный счет за воду. Смотри, при заправке 40 литров в неделю – это дополнительные 12-16 рублей в месяц из кармана водителя.
1: Ну да, за год набежит прилично.
0: К концу года это даст плюс 20-30 копеек к литру. И главное, ты же платишь не за свои дороги, ты спонсируешь чужой кризис.
1: Но это, конечно, сильно меняет перспективу. А что с сельским хозяйством?
0: Это главная угроза сейчас. Идет уборочная кампания. Комбайнам нужно топливо здесь и сейчас. Если бензовозы уходят на экспорт, а остатки выгребают перекупщики в канистры, сельхозтехника может просто встать в полях.
1: Слушай, ну если все так серьезно, почему власти молчат? Ну как они реагируют на эти драки указ?
0: А официальная позиция – это глухое молчание.
1: Вообще ничего не говорят.
0: Только дежурные фразы про выполнение союзных обязательств. Нет публичного признания дефицита, нет официальных лимитов, нет никаких прозрачных механизмов компенсации.
1: Буду адвокатом дьявола. А может, молчание – это правильная тактика?
0: В каком смысле?
1: Ну, смотри. Если чиновники выступят с заявлением, официально признают дефицит, начнется же дикая паника. Все побегут скупать бензин, наливать в бочки, в гаражах прятать.
0: Тут работает другой эффект. Социологи называют это тревогой неопределенности.
1: Это как?
0: Когда люди видят километровые очереди, видят таблички «топлива нет», но власть делает вид, что все нормально, они готовятся к худшему.
1: А, то есть молчание пугает больше?
0: Да. Люди начинают заправляться впрок при любой возможности, просто на всякий случай, и это только усиливает физический дефицит.
1: Логично.
0: А вот официальные жесткие лимиты для иностранцев, наоборот, мгновенно бы сбили напряжение. Люди бы поняли, ага, ситуация под контролем, нам бензина хватит.
1: И к чему тогда все это приведет? Какие сценарии?
0: Базовый сценарий – цены продолжат ползти вверх по копейке, ограничения будут стихийными, зависеть от кассира, ну и очереди никуда не денутся.
1: А пессимистичный?
0: Официальный жесткий лимит на продажу в одни руки по всей стране. И введение талонной системы для фермеров и спецтранспорта уже этой осенью.
1: Талоны на бензин? Да, вернулись в прошлое. Но знаешь, что меня больше всего пугает во всей этой истории?
0: Что?
1: Долгосрочные последствия. Вот ты говоришь, транзит в Азию рухнул.
0: Да, почти в ноль.
1: Но рынок же не прощает пустоты. Эти премиальные азиатские покупатели, которым в июне не привезли сотни тысяч тонн топлива, они же не будут сидеть и ждать?
0: Абсолютно. Они прямо сейчас идут к поставщикам на Ближнем Востоке и заключают новые контракты.
1: И это контракты не на месяц, это долгосрочные договоры на годы. То есть, когда этот региональный кризис закончится, вернуться на эти рынки будет почти невозможно.
0: Да, место уже будет занято, а значит, экономика белорусских заводов будет подорвана на годы вперед. Мы сейчас жертвуем будущим ради того, чтобы закрыть чужую дыру сегодня. Вот такая складывается ситуация. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Начальник Главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Николай Лешек о ходе текущей уборочной кампании.
4: Что касаемо озимого рапса, уборка идет также с опережением. И если соотнести уровень убранных площадей, это порядка 170 семей на сегодня на утро было убрано, с аналогичной площадью убранного прошлого года, то мы уже практически прибавили 45 тысяч тонн к валу прошлого года. Я думаю, оставшиеся площади будут также продуктивны, и все заверения даны руководством и поручения, данные правительством главы государства в отношении рапса, будут выполнены.
2: Важный сигнал.
5: Бесплатная рабочая сила. В Беларуси бум студенческих отрядов. Почему детям не платят за эту работу? В Беларуси растет запрос среди молодежи на работу в студенческих отрядах, сообщил первый секретарь БРСМ Владимир Павловский. Он отметил, что только на начало июля в студотрядах было задействовано около 20 тысяч человек, которые не только трудились, но и занимались патриотическим воспитанием и своеобразной идеологической закалкой.
6: Если говорить про студенческий отряд, то вот в 2026 году у нас вот, если говорить про название, да, то есть имена героев Советского Союза, то есть наши студенческие отряды, наши отряды, да, то есть и вот в 2026 году такой креатив, вновь созданные отряды, они носят звание именно героев женщин, да, то есть партизаны, которые вот в годы Великой Отечественной войны также вот внесли колоссальный вклад в то, чтобы мы сегодня могли и имели вот эту замечательную возможность трудиться под минным небом.
5: По словам Павловского, работа по привлечению молодежи в студотряды активно проводится, в том числе в социальных сетях. Цитирую. «У нас активно проходит информационная кампания, чтобы молодые люди знали про такую замечательную возможность. Не только заработка своих первых денег, но и для работы в коллективе. Правда, уже традиционно привлекательным все выглядит только на словах. Из разных уголков Беларуси поступают жалобы либо на недоплаты, либо и вовсе на отсутствие ЗП. Такие случаи не единичные», — говорит юрист Андрей Рудой.
7: «Исходя из количества обращений ко мне и моим коллегам по поводу невыплаты заработанных молодежью денег, могу сказать, что студенческие отряды БРСМ – одна из самых незащищенных категорий. Детей отправляют работать, ставят галочку и забывают о них. Их права никто не защищает, а поэтому работодатели часто пользуются таким положением дел. В Краснопольском районе студотряду из 20 человек, которые работали на госпредприятии, заплатили копейки. Подростки не получили даже минимальную заработную плату. К нам за разъяснениями обратились родители одного из несовершеннолетних. В результате дело дошло до прокуратуры. Общая сумма недоплаты – больше 5000 рублей».
5: Отмечу, с такой же ситуацией столкнулись учащиеся 8-9 классов, которые в составе студотряда трудились в Оршанском лесхозе. Школьников отправили на прополку питомника с молодыми елями, пообещав зарплату в 1000 рублей. В итоге подростки трудились на жаре, иногда без питьевой воды, потому что наниматель забывал, и за 3 недели заработали по 100-120 рублей. Кроме того, деньги студотряду выплатили с задержкой. Один из ребят, Павел, поделился историей в соцсетях и попросил помощи в решении ситуации.
8: «За свой тяжелый труд на жаре в плюс 27-30 градусов я получил всего 119 рублей. Это плевок в лицо подросткам, которые честно хотели и помочь, и заработать, а не сидеть все лето в телефонах. Мы шли работать, ожидая уважения к нашему труду, а получили абсолютную несправедливость и копеечную подачку. Хотелось бы услышать объяснение от руководства Оршанского лесхоза, на каком основании начислялась зарплата и почему условия труда не соответствовали элементарным санитарным нормам».
5: По словам Павла, он усвоил урок, как работает система в стране и как сильно порой отличается обещанное от реального. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава правительства Александр Турчин провел встречу с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым.
9: Взаимоотношения с Российской Федерацией сейчас находятся, считаю, на очень высоком уровне. И вот наши постоянные контакты с правительством Российской Федерации. Мы с Михаилом Владимировичем всегда чуть ли не в онлайн-режиме на связи. Ну и мы видим, что это на самом деле приносит результат. И вот взаимного товарооборота, да и не только товарооборота, самое главное, наши взаимоотношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Культурные связи, значит, экономика, взаимные проекты, взаимная кооперация. То есть, на самом деле, мне кажется, что вот результатами нашей работы можно, ну, если не гордиться, то точно назвать их успешными. Ну и, конечно, как вы правильно сказали, Центральный федеральный округ – это для нас в Российской Федерации основной партнер, да и роль в экономике России, я тоже все это изучил, конечно, очень, очень велика. И территориальная близость, и развитие экономическое, поэтому это важнейший экономический партнер Беларуси.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
10: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
11: Угу.
10: Если сравнить с 94 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
11: Но подожди.
10: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
11: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеливать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса. Ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
10: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
11: Какая еще ловушка?
10: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
12: Но это деньги на старт.
10: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
12: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
10: Роскошь сидеть без копейки.
12: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
10: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчастую.
12: Да почему съедает-то?
10: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1,5-2 месяца.
12: Ну не сгущай краски.
10: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
12: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
10: Ага, базовое.
12: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика — это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
10: Слушай, бесплатное ЭКО — это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
12: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
10: Знаю.
12: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
10: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
12: Зато самые важные доли.
10: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
12: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
10: Нет, но...
12: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
10: Угу.
12: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
10: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
12: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
10: Ой, давай без этого.
12: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
10: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
9: Бюджет не резиновый.
10: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне $1400-$1500. Средняя зарплата 800.
9: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
10: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
12: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
10: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
12: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
10: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
12: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
10: И что с того?
12: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
10: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
12: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
10: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
12: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
10: Да ну?
12: Да. Родители не сходят с ума об тревоге. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
10: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
12: Ну, это...
10: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
12: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
10: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
12: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
10: Угу, работает.
12: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
10: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
13: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
10: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
11: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
10: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
11: До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Заместитель директора по экономической деятельности Национального агентства по туризму Денис Бежок о развитии туристической сферы в Беларуси.
14: Нам удалось получить больше конкретики, больше понимания по развитию туризма, выделению земельных участков, их, скажем так, наверное, оформление для дальнейшего строительства, более прозрачные правила игры становятся, и более простые. И Национальное агентство по туризму огромный вклад в это ввело, потому что как практики, как люди, которые работают в поле, постоянно общаются с бизнесом в этой сфере, как и с государственным, так и с частным, что касается агротуризма, в санаториях, в гостиницах и так далее. Поэтому, если так кратко срезюмировать, в программе «Туризм 2026-2030» более понятные, четкие правила игры будут, и мы надеемся на выполнение достигнутых задач перед агентством, вообще в целом перед туризмом и вкладом его в ВВП.
2: Важный сигнал.
15: Брошенные Россией солдаты из Беларуси. Киев назвал число пленных белорусов из подразделений российской армии.
16: По состоянию на июль 2026 года в местах содержания военнопленных в Украине находятся 22 гражданина Беларуси. Начиная с 2022 года, 7 белорусов, которые имели также и российское гражданство, обменяли на граждан Украины, находившихся в российском плену.
15: Об этом сообщили в Координационном штабе Украины по вопросам обращения с военнопленными. Если российского паспорта у солдата нет, а только белорусский, то речи об обмене вообще нет, рассказывает юрист Юлия Губаревич.
17: Украина не возражает против обмена иностранных граждан, которые воевали в рядах российской армии и попали в плен. Их включение в списки и возвращение в Россию зависит исключительно от российской стороны. Ясно, что там приоритет – собственные граждане. Желательно те, которых можно быстро вернуть на фронт. Также приоритет получают представители привилегированных подразделений, в том числе кадыровцы из подразделения «Ахмат».
15: Белорусские пленные массово записывают обращения к Александру Лукашенко, но президент их даже не комментирует, говорит эксперт.
17: У нас эта тема серая зона. То есть все и все понимают, но закрывают глаза. Нет списков пленных и убитых белорусов, а значит нет проблемы.
15: Подтверждают эту информацию и белорусские военные, которые попали в плен, участвуя в российской СВО.
18: Как вы думаете, вас обменяют?
19: Нет. Ну, как обмен, просто вот как происходит обмен, меня не обменяют.
18: Почему вы так думаете?
19: Я не знаю ответа, но я знаю, что это так. Откуда я знаю это? Потому что есть люди, которые уже по 2 года сидят. Фактор, тот факт, что у тебя отсутствует российское гражданство, это все, это клеймо, что ты не уезжаешь на обмен. Те, которые отсутствуют гражданство, ни одного еще не уехало.
15: По подсчетам экспертов, на начало прошлого года в составе российской армии в спецоперации на Украине участвовали как минимум 742 гражданина Беларуси. Десятки из них сейчас в плену. Точное число погибших неизвестно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
20: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.
1: Радиосигнал. От первого лица.
3: Заместитель председателя Гродненского областного исполнительного комитета Андрей Жук о последствиях урагана, прошедшему по Вороновскому району.
21: Погода прошлась у нас по Вороновскому району, по части Вороновского района и по Щучинскому району. Конечно, ущерб нанесен значительный, но на настоящий момент ситуация уже не критичная. Соответствующие службы сработали очень оперативно. Вчера мы уже приступили к восстановительным работам. Были восстановлены в первую очередь линии электропередач 35 кВт, все линии 10 кВт. Сейчас завершаются работы по восстановлению линии электропередач 4 кВт. Это или отдельно стоящие дома, или небольшие улицы. Работают все оперативно. Дорожники произвели очистку всех дорог. Сейчас завершается очистка малозначительных с небольшим трафиком местных дорог. Работы также будут завершены сегодня. Социальная сфера сильно не пострадала. Есть небольшие нарушения, но они легко и быстро устранимы. Конечно, пострадал очень сильно частный жилищный фонд. Сегодня мы в том числе и вчера, и сегодня объезжали, проводили работу с населением, объясняли порядок их действий. И понятно, никто не будет обделен вниманием со стороны власти и со стороны соответствующих служб. Созданы дополнительные строительные бригады, помогает нам Ивлевский район, помогает Лидский район. Соответствующие специалисты и строители уже прибыли, работают, поэтому все будет сделано оперативно и быстро. Ну и, конечно же, нанесен огромный ущерб сельскому хозяйству. К сожалению, эти утери невосполнимы, поэтому уже сейчас руководители сельхозпредприятий готовятся к следующему посеву озимых, и строительные организации приступили к восстановлению, в первую очередь, сельхозпредприятий. Это зернохранилище, там, где хранится уже собранное зерно. Его спасти и сохранить – наша первоочередная задача.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
22: Пир.
1: Вторник.
22: Мангал.
1: Среда.
22: Будх.
1: Четверг.
22: Джумерат.
1: Пятница.
22: Джума.
1: Суббота.
22: Хафта.
1: Воскресенье.
22: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
23: Важный сигнал.
24: Анекдот дня. Белстат улучшил свой же прогноз. По свежим данным, средняя зарплата в Беларуси 3100 рублей, а в Минске еще выше.
25: В июне номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси выросла до 3104 рублей. По сравнению с маем, показатель увеличился почти на 100 рублей.
24: Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Минске, подсчитал Белстат.
25: Это 4054 рубля. В Минской области средняя номинальная зарплата составила 3138 рублей.
24: Белорусы, комментируя новость, говорят, что видят такие цифры только в статистике, но не в своих кошельках. Даже в вышеупомянутой столице хорошую должность с достойной зарплатой днем с огнем не сыскать.
26: Что у нас происходит с работами? Я не понимаю. Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то малооплачиваемые. 1000, 1500, 2000 – это вообще что-то такое завысшее.
24: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
26: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3500? Алло, еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Ну, это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет. За такие обязанности, что они выполняют, это нормально.
24: По словам экономистов, реальная зарплата в Беларуси значительно ниже средней. Половина работников не получает и 2000 рублей, даже до вычета налогов. А в самых низкооплачиваемых сферах зарплаты не дотягивают и до этих цифр. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Невероятно, но факт.
0: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
23: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
4: В Пружанском районе прокуроры пришли проверить семью. На пороге их встретила пьяная мать. Освидетельствование показало 2,8 промилля. В доме находились посторонние лица, распивающие спиртное с женщиной. Дети же были отправлены матерью к постороннему человеку для присмотра. При этом еда для детей отсутствовала, помещения захламлены, постельное белье было загрязнено и давно не менялось. Примечательно, что в мае 2026 года женщина была осуждена за совершение грабежа и в настоящее время отбывает наказание в виде исправительных работ. Отец одного из детей с семьей не проживает, ребенком не интересуется. Отец второго самоустранился от своих обязанностей, хотя и проживает с ним. Прокуратура потребовала забрать детей из семьи и поместить в социально-педагогический центр. Ступинском районе при попытке разобрать боеприпас погиб 28-летний житель агрогородка Парахонск. Сичанин занимался поиском артефактов времен Второй мировой войны, проявляя особый интерес к взрывоопасным предметам. Найденное приносил к себе во двор. Вечером его соседи услышали звук ударов по металлу, после чего произошел взрыв. От полученных травм мужчина скончался. Прибывшие медики констатировали его смерть. В ходе осмотра территории, помимо осколков сработавшего боеприпаса, следователи обнаружили гильзы и компоненты мин. Для установления типа взрывного устройства и механизма срабатывания назначено экспертное исследование. В Мстиславском районе задержали браконьера с 17 раколовками. Всего мужчина наловил 740 особей краснокнижного широкопалого рака общим весом 24,5 килограммов. Вред окружающей среде оценили в 149 850 рублей. Правда, сотрудникам инспекции удалось спасти жизнь 411 особей. Их отпустили живыми в природу. Как пояснил задержанный, он знал, что раки краснокнижные и добывал с целью наживы. Использовал как живую валюту. Расплачивался ими с гражданами за различные оказываемые ему услуги. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит от химии до 6 лет колонии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Из первых уст.
3: Начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищев о том, что спрос на программистов падает и какие профессии становятся более привлекательными.
6: Действительно, в последние годы мы видим рост таких заявок на инженерные специальности, на специальности педагогические, естественно, научного профиля. Говорить, что в IT стало сегодня сложнее, надо немного с другой стороны на этот вопрос посмотреть. Сегодня IT и цифровизация, она активно внедрена во всех отраслях экономики и социальной сферы. И поступая на инженерную специальность, мы тоже получаем цифровые компетенции. Где-то стирается вот эта грань, да, между айтишными специальностями и инженерными. И это подтверждается в том числе ростом конкурсов на наши специальности, востребованные экономикой, инженерные, педагогические. И где-то, да, видим стабилизацию как раз-таки вот и приема, и проходных баллов, конкурсов на наши айтишные специальности. Ряд функций уже выполняет тоже и искусственный интеллект. Поэтому молодежь, она тоже понимает, что обучение это важно, но важно и дальнейшее трудоустройство. Привлекают больше инженерные специальности. У нас в структуре приема каждая четвертая специальность нашего университета – это будущий инженер. Педагогические специальности – тоже практически каждое десятое место. Аграрные специальности – тоже.
5: Важный сигнал.
24: Русский след над Минском. Что на самом деле случилось на столичном заводе «Интеграл»? Спойлер, это связано с «Орешником».
7: На чердачном помещении одноэтажного здания происходит возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте инцидента работает 16 единиц техники спасательного ведомства.
24: Так пожар на заводе «Интеграл» прокомментировали в Минобороны. Местные жители говорят, что сначала слышали взрыв, а уже после начался пожар. По их словам, на место инцидента оперативно приехали десятки автомобилей скорой помощи и МЧС. Причин пожара так никто и не назвал. Это предприятие имеет важное значение для российского военно-промышленного комплекса, поэтому случившееся выглядит крайне неоднозначно, говорит военный аналитик Сергей Левченко.
8: «Интеграл» – это не просто гражданское предприятие по производству электроники. По данным украинской разведки, завод выпускает микросхемы и электронные компоненты, которые используются российским ВПК.
24: В частности, детали минского предприятия обнаруживали в российских крылатых и баллистических ракетах, говорит эксперт.
8: «Интеграл» и входящее в его структуру предприятие «Транзистор» относится к крупнейшим производителям микроэлектроники в Беларуси. По данным украинской разведки, они поставляют компоненты для крылатых ракет Х-101, Искандер-К, изделия 30 а также баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
24: По данным Службы внешней разведки Украины, по состоянию на середину 2024 года предприятие поставило в Россию более 6 миллионов микросхем на сумму $130 миллионов. А прибыль компании после начала российской спецоперации на Украине за год выросла более чем в 40 раз по сравнению с предыдущим годом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Премьер-министр Александр Турчин провел заседание Президиума Совета Министров.
9: Сегодня на заседании Президиума Совета Министров рассмотрим пакет прогнозных документов на 2027 год. Исходим из того, что прогноз социально-экономического развития должен быть нацелен на выполнение задач пятилетней программы и формировать условия для дальнейшего роста благосостояния населения. В представленных прогнозных документах определены важнейшие целевые параметры развития. Показатели весьма напряженные, учитывая сохраняющиеся внешние ограничения и ухудшение оценок по росту экономики нашего основного партнера Российской Федерации. На этой основе осуществлена разработка проекта бюджета и целевых показателей денежно-кредитной политики. Для правительства и Национального банка в качестве задач определены рост ВВП, увеличение реальных доходов населения, инвестиции в основной капитал, экспорта товаров и услуг, ограничение уровня инфляции. То есть перечень показателей сохраняется таким же, как и в этом году. На чем бы хотелось еще остановиться, это прежде всего показатели эффективности нашей работы, это инвестиции, показатели экспорта товаров и услуг. То есть мы должны понимать, что за каждым нашим действием должна стоять эффективность. Хотелось бы обратить внимание на сферу услуг, потому что, на наш взгляд, это та сфера, где мы сегодня можем прибавить.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк» и сегодня речь пойдет про главную невидимую тему Белоруссии – еду с радиацией. С детства людям твердят, что тихая охота – это национальный код и чистая польза природы. Но что, если эта привычка убивает через 10-15 лет? Предстоит обсудить разговоры с радиологами, заглянуть в карты загрязнения Говельщины и Могилевщины и ответить на главный вопрос. Как обычная тарелка грибного супа становится причиной страшных диагнозов?
11: Знаешь, вот с этой темой всегда есть одна базовая загвоздка. Ну, чисто логическая. С момента аварии на ЧАЭС прошло почти 40 лет.
10: Ага, почти 40.
11: И период полураспада цезия-137 – это же 30 лет. 30,1, если быть точной. То есть по всем законам физики фон должен был, ну, как минимум, вдвое упасть. Разве природа не очистилась за это время?
12: Слушай, ну, звучит логично, но это главная иллюзия. Физика, конечно, работает везде одинаково. Но тут вмешивается именно биология лесной среды. Радиация никуда не исчезла. Она просто, ну, она мигрировала.
11: В смысле мигрировала? Ушла глубоко в землю?
12: Если бы. Вот смотри, на обычном картофельном поле трактор каждый год перекапывает землю. Пласты смешиваются, плюс вносят чистые удобрения. А лес – это абсолютно закрытая статичная экосистема. Там нет тракторов.
11: Ну да, лес никто не пашет.
12: Именно. Весь этот радиоактивный пепел смывался дождями, перегнивал с листьями и в итоге осел буквально на глубине 3-5 сантиметров. Образовался такой плотный зараженный горизонт.
11: То есть в самой лесной подстилке мох, там листья прелые.
10: Да-да-да. И самое критичное, кто главный житель этого верхнего слоя? Грибница, мицелий.
11: А грибница – это же огромная сеть под землей.
10: Точно. Это колоссальная биологическая губка. Мицелий работает как гигантский желудок леса. Он жадно впитывает влагу, минералы со всей округи, и вместе с полезными веществами он точно так же втягивает радионуклиды, направляя их прямо наверх, в сами грибы.
11: Звучит пугающе. Насколько сильно эта губка может впитать радиацию? Ну, есть же санитарные нормы какие-то?
10: Официальная санитарная норма для свежих дикорастущих грибов – 370 беккерелей на килограмм. А реальные пробы, которые приносят в лабораторию с Полесья или Могилевщины, иногда показывают значение до 12,5 тысяч беккерелей.
11: 12,5 тысяч? Жесть! Это же превышение в 30 с лишним раз. Один такой гриб – это просто концентрат яда. Но все ли грибы так фонят?
10: В этом и ловушка. Существуют так называемые грибы-гипераккумуляторы. Это такие

0: заливы, озера. Там изотоп оседает на дно и смешивается с илом. И вот тут запускается пищевая цепочка. Илом питаются микроскопические рачки. Этих рачков тысячами поедает мелкая рыба типа плотвы.
1: А плотву глотает крупный хищник. Щука, окунь.
0: Абсолютно верно. В экологии это называется эффектом биомагнификации. На каждом этапе пищевой цепи концентрация токсина многократно возрастает. В итоге условный речной окунь – это уже плавающий аккумулятор радиации.
1: То есть уха из такого окуня – это сопоставимо с чем? С походом в рентген-кабинет?
0: По уровню полученной дозы вполне, но разница критическая. Внешнее гамма-излучение в лесу или в кабинете рентгена – это как свет от фонарика. Вышел из зоны, и воздействие прекратилось.
1: А съеденный гриб или рыба?
0: Это уже инкорпорированный источник. Настоящий троянский конь внутри тела. Радиацию невозможно просто выключить, она работает изнутри.
1: Подожди, а почему организм вообще это впитывает? В теле же есть печень, почки, мощные фильтры. Тело должно просто отторгать яд.
0: Из-за гениальной биохимической подмены. Если открыть таблицу Менделеева, радиоактивный цезий-137 находится в одной группе со щелочными металлами, прямо под калием.
1: А-а-а, по химии помню!
0: И по химическим свойствам они практически близнецы. А калий – это критически важный элемент. Он нужен для сокращения мышц, для нервной системы, для сердца.
1: То есть организм видит цезий и думает типа: «О, отличный калий, берем для сердца».
0: Совершенно точно. Печень и кишечник не видят радиоактивного подвоха. Они радостно всасывают 80-90% поступившего изотопа прямо в кровь. И тело само разносит яд по тканям.
1: И раз калий больше всего нужен сердечной мышце, то удар приходится туда.
0: В первую очередь, да. Оказавшись внутри клетки миокарда, цезий начинает распадаться. Он испускает бета-частицы. Это не гамма-лучи. Бета-частицы – это высокоэнергетический электрон.
1: То есть он не пробивает насквозь?
0: Нет. Пробивная способность маленькая. Вся разрушительная энергия высвобождается на дистанции в несколько миллиметров, прямо внутри органа. Бета-частица летит на огромной скорости, как микроскопическая шрапнель.
1: Разрывая клетки изнутри?
0: Да. Врезается в молекулы ДНК. Разрывает цепочки. Клетка сердца погибает, а на ее месте образуется рубец, соединительная ткань. Возникает фиброз.
1: И это то, что называют чернобыльским сердцем?
0: Именно. Тяжелейшая аритмия, дистрофия миокарда в результате внезапные инфаркты у людей 35 или 50 лет, которые вообще не пили и вели здоровый образ жизни. Их сердце просто физически изношено бомбардировкой изнутри.
1: Слушай, тут надо включить скептика. Но люди живут в этих регионах поколениями, собирают ягоды. Есть куча проверенных народных рецептов. Бабушки всегда говорили: просто вымочи грибы в соленой воде пару суток, потом свари 3 раза.
0: И слей воду.
1: Да-да, или высуши на зиму. Ну или в конце концов выпей водки для нейтрализации радиации. Это что, все пустышка?
0: Это не просто пустышка. Это прям самые опасные мифы, которые только добивают статистику смертности. Смотри, вода действительно может вымыть часть изотопа. Но максимум, чего можно добиться долгой варкой, это убрать 40-50% цезия.
1: То есть половина дозы все равно намертво остается в структуре гриба.
0: Она встроена в сами волокна. Если гриб фонил на 10 тысяч беккерелей, он будет фонить на 5 тысяч. И это все еще смертельно опасно.
1: Жесть. Осушка.
0: Осушка – это вообще создание чистого концентрата яда. Вода испаряется, гриб теряет до 90% веса, масса становится меньше, а радиация-то остается. Концентрация цезия вырастает в 8-10 раз. Зимний суп из таких сушеных боровиков – это колоссальный радиационный удар.
1: Да. А что насчет алкоголя? Миф про водку вообще бессмертный.
0: Алкоголь никак не влияет на тяжелые изотопы. Он не связывает цезий, не выводит его. Единственное, что делает водка, наносит мощный удар по печени. А печень в этот момент и так пытается справиться с тяжелейшей токсической нагрузкой.
1: Человек просто добивает свой главный фильтр. Но возникает резонный вопрос: если все так опасно, если варка не стасает, зачем люди вообще идут в этот горячий лес? Зачем рисковать жизнью ради ведра лисичек?
0: Экономика выживания. Тотальная бедность в регионах. Для жителей многих полесских деревень сбор дикоросов – это тупо единственный способ получить живые деньги. За день на чернике можно заработать 80-100 рублей.
1: Ну да, для глухой деревни это огромные деньги.
0: Конечно. Это возможность купить детям одежду, заготовить дрова. Риск рака через 15 лет кажется абстрактным.

0: а нищета и голод стоят прямо перед глазами сегодня. Люди идут в лес от безысходности.
1: Хорошо, допустим, собрали эту фонящую чернику. Но как она попадает на прилавки крупных городов? В Минск, областные центры? Есть же ветеринарный контроль, лаборатории.
0: Тут вступает в дело теневая индустрия. Технология так называемого блендинга, смешивания.
1: Это как работает?
0: Приезжает скупщик в Полесскую деревню. Берет чернику, фон которой, скажем, 800 бекерелей. Везет на крупную оптовую базу, а там стоят огромные промышленные бункеры из нержавейки.
1: И он туда засыпает грязную ягоду.
0: Да, и добавляет тонны абсолютно чистой черники из безопасных северных районов. Например, из Витебской области, где фон всего 50 бекерелей. Все это тщательно перемешивается.
1: И загрязненный продукт просто растворяется в чистом?
0: Точно. В итоге средний показатель по бункеру падает до 170 бекерелей. Приезжает лаборант, берет пробу сверху, норма пройдена, партия легализована.
1: Слушай, это же просто циничная математика. Масса радиации никуда не исчезла, она просто размазалась по миллионам банок с вареньем, которые потом купят люди.
0: 100%. Дальше ягода уходит в заморозку, в джемы, сухие кисели. И отследить происхождение переваренной с сахаром ягоды уже невозможно. Плюс не забывай про стихийную торговлю станций метро и на обочинах.
1: Там вообще никакого контроля нет, чистая русская рулетка. Но если масштаб этих схем такой огромный, почему чиновники закрывают на это глаза? Не заметить это невозможно.
0: Потому что это важнейший социальный клапан. Если жестко запретить сбор дикоросов и перекрыть людям этот доход, нищие деревни просто начнут бунтовать. Гораздо проще делать вид, что все контролирует санстанция.
1: И проблемы же выходят за рамки бедных деревень. Радиация попадает и в премиум-сегмент. Что там с элитными ресторанами?
0: Дичь. Дикие животные, кабаны, косули, лоси питаются тем самым мхом и грибами. Они накапливают в мышцах запредельные дозы радиации. А потом это мясо подают в дорогих агроусадьбах под видом экологически чистого продукта.
1: И животные ведь не знают границ на карте. Радиоактивный кабан может уйти за сотни километров в чистый район, где на него купят легальную лицензию.
0: Именно. Он переносит изотопы внутри себя.
1: Слушай, ну на дворе век технологий. Сейчас любой желающий может купить портативный китайский дозиметр за пару десятков долларов в интернете. Пришел на рынок, проверил кусок мяса или банку ягоды и спи спокойно. Разве не так?
0: А вот это главная техническая иллюзия. Бытовые китайские дозиметры измеряют только гамма-фон воздуха. Они физически не способны увидеть бета-излучение цезия, которое заперто внутри продукта.
1: Подожди, то есть дозиметр будет лежать на куске зараженного мяса и показывать норму?
0: Да, он покажет естественный фон комнаты. Бета-частицы просто не долетают до датчика. Для реальной проверки еды нужна тяжелая лабораторная аппаратура, специальные радиометры со свинцовой защитой, сосуды Маринелли.
1: Обалдеть! А как на это реагируют за рубежом? Огромная часть ягод идет на экспорт в Азию. Там этот блендинг пропускают?
0: Не пропускают. И из-за этого регулярно вспыхивают скандалы. Они периодически просто разворачивают целые фуры из Белоруссии из-за катастрофического превышения цезия.
1: Что, очевидно, уничтожает репутацию чистых производителей на международном рынке.
0: Конечно. Но возвращаясь к самому пугающему вопросу. Если столько еды заражено, почему нет массовой паники? Как так получается, что в медкартах никто не видит диагноза «лучевая болезнь» или «радиационное отравление»?
1: Да, как вообще можно скрыть такую статистику?
0: Секрет в отложенном эффекте. То, что происходит сейчас, это хроническое внутреннее облучение малыми дозами. Изотоп задерживается в теле на 70-150 дней. Но человек же ест грибы и ягоды не один раз в год.
1: Ну да, сезон с июня по октябрь, а потом сушеные запасы всю зиму.
0: И новые порции радиации поступают быстрее, чем выводятся старые. Организм облучается изнутри 365 дней в году. Удар приходится через 10-15 лет. Особенно уязвимы дети из-за быстрого обмена веществ.
1: Щитовидка страдает в первую очередь.
2: Щитовидная железа, узловой зоб, аутоиммунные болезни. Радиация методично убивает иммунитет. Врачи даже используют негласный термин «чернобыльский СПИД». Обычная простуда переходит в тяжелую пневмонию.
1: Жесть. Но врачи-то это видят. Видят инфаркты в 40 лет, разрушенный иммунитет. Почему это не пишут в карточках?
2: Бюрократический заслон. Медицина работает по системе МКБ, международной классификации болезней. Врач в поликлинике физически не имеет права написать про радиацию без специальной комиссии.
1: То есть рак желудка запишут как обычную аденокарциному?
0: Да, а инфаркт из-за разрушенного миокарда зафиксируют как банальную ишемическую болезнь сердца. Вся статистика Чернобыля элегантно растворяется в обычных болезнях стареющего населения.
1: Понятно. Доказать связь невозможно, а признать правду значит выплачивать гигантские компенсации, признавать земли непригодными.
0: Государству гораздо проще списывать высокую смертность на стрессы, курение и делать вид, что все контролируется.
1: Такие вот дела. На самом деле эта история, она же не столько про радиацию, сколько про отношение людей к себе и друг другу. Полесская деревня рискует здоровьем и тягает ящики из фонящего леса не от хорошей жизни, а потому что это тупо единственный способ выжить и одеть детей к школе. А в Минске или областных центрах люди покупают эти витаминчики на обочине, потому что искренне верят. Ну, 40 лет же прошло, все давно очистилось, Чернобыль никуда не ушел. Он просто перестал быть заголовком в новостях и стал обыденностью. И пока власти делают вид, что все под контролем, единственная защита – это личная осознанность. Опасно верить в сказки про «отварил в соленой воде, и все выветрилось», «нельзя брать еду с рук у трассы, и лучше дойти лишний раз до лаборатории на рынке». Жизнь одна, и она точно дороже ведра лисичек. Это был проект «Между строк». Важно фильтровать то, что попадает в тарелку, и беречь здоровье.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Бесценное СВО. 700 тысяч российских солдат погибли на Украине за 4 года спецоперации. Еще столько же ранены. Эти цифры прозвучали в эфире Fox News. Общие потери российской армии уже составили около 1 600 000 человек. Из них около 700 тысяч погибших. Об этом в эфире американского телеканала Fox News, который славится своей поддержкой Дональда Трампа, заявил Зеленский. По его словам, украинские потери около 50 тысяч погибшими. Напомню, Минобороны России с 2022 года закрыла статистику потерь на фронте. Эксперты говорят, в условиях продолжающихся боевых действий точное число погибших установить крайне сложно, поэтому настоящие масштабы потерь россияне узнают уже после окончания СВО. Косвенную информацию о больших потерях армии подтверждает и острая нехватка кадров на передовой. В стране идет активный рекрутинг, вербуют даже студентов, срочников и не вполне здоровых людей, а денежное вознаграждение за подписание контракта растет как на дрожжах, говорит экономист Владислав Жуковский.
5: То есть раньше просто платили там 500 тысяч рублей, потом 1 000 000 рублей подняли, люди шли все хуже, все меньше было желающих умирать, поднимали до 2-3 миллионов, 4 миллиона рублей, значит, и идет срыв плана. И теперь не просто мы вам деньги платим, но если вы подписали контракт с 1 мая, то тем будет списываться до 10 миллионов рублей просрочки по банковским кредитам, по микрозаймам. А кто как будет списывать? Либо за счет денег государства, то есть денег налогоплательщиков, потому что у государства нет своих денег. То есть это опять-таки еще больше дыра в бюджете, это еще наращивание дефицита бюджета, это еще большая необходимость дальнейшей эмиссии рубля, печатания денег.
4: Ни за какие деньги не готов идти воевать и Михаил из Москвы, который чудом не потерял на СВО своего друга и о ситуации на передовой знает не понаслышке.
6: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю: «Нет». Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги, и он не пошел по контракту сам, его именно мобилизовали в 22-м году. Именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы, вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. И, собственно, он говорит, что типа, ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче. И я в это верю.
4: то же время на рекрутинговых сайтах сотни новых вакансий по поиску экспертов по воинскому учету. Такое уже было в 2022 году во время активной мобилизации. Также выросло число запросов в Яндексе по слову «мобилизация». За последний месяц оно достигло рекордных 1 200 000. Вместе с тем растет и тревога простых граждан, которые пытаются понять, почему, когда страна активно готовится к мобилизации, власти ее не менее активно отрицают, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
7: Раз Медведев говорит, что нет мобилизации, раз Картополов в Государственной Думе говорит, что нет и не будет мобилизации, раз Песков говорит, что нет и не будет мобилизации, значит, скорее всего, она будет. Потому что их задача – погасить вот эту негативную волну. Если говорить про реальные шаги, то мы видим, что за деньги людей уже не хватает. А воевать надо. При том, что, конечно, мобилизацией это названо не будет. Но будет названо как-то по-другому. А если его по-другому назвать, то оно и восприниматься будет по-другому.
4: При этом в некоторых регионах активно идет скрытая мобилизация. Яркий тому пример – Пензенская область, откуда приходят сотни жалоб местных о том, что мужчин похищают просто на улицах. Они пропадают на несколько недель, а потом выходят на связь из учебки, когда контракт уже подписан и вернуться домой нет никакой возможности.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Это просто портал в ад. На границе Беларуси с Литвой нашли уже 10-й тоннель для нелегалов.
9: Между Белоруссией и Литвой обнаружили подземный тоннель. Иван, как? Да.
8: Уже 10-й по счету тоннель обнаружили литовские пограничники. Как отметил глава службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев, подземные ходы построены профессионально, а это значит, была серьезная подготовка. Недостроенный 11-метровый тоннель, как и все выявленные до этого, оперативно ликвидировали. Новый способ нелегально попасть из Беларуси в ЕС. Делится подробностями военный аналитик Антон Привалов.
10: Это не какая-то нора, а настоящая шахта. Через такую можно провести не только нелегальных мигрантов, но и пару батальонов зеленых человечков. Ход удалось обнаружить с помощью специальной аппаратуры, фиксирующей подземные колебания. После этого к операции литовцев подключились польские специалисты со специальным оборудованием. Закончить тоннель не успели. Выход на территорию Литвы так и не был прорыт, поэтому воспользоваться проходом никто не смог. Этот тоннель засыпали, но начали расследование. И тут возникает логичный вопрос. Интересно, как в стране граница остается настолько дырявой, что какие-то неизвестные то запускают через нее дроны, то роют под ней тоннели в промышленном масштабе. Еще один вопрос. Кто двинет через такие проходы осенью, если Путин все-таки проведет мобилизацию?
8: По информации погранслужбы Литвы, тоннель был проложен под пограничной тропой и вел с территории Беларуси в Варенский район к селу Пертакас. Рядом с нелегальным переходом обнаружили инструменты для раскопок и бревна для укрепления стен. Кроме этого, специалисты службы охраны госграницы Литвы сообщили о двух десятках мужчин в гражданской одежде, которые после обнаружения скрылись в лесу на белорусской стороне. Пока власти Беларуси никак не комментируют произошедшее, а в соцсетях люди активно делятся своими предположениями.
11: Это мигранты прокопали, которых Лукашенко зазывает к нам пахать, а они, увидев зарплаты, бегут в Европу. Ох, доиграемся мы, вернее, наше правительство. Итак, все это добрососедство с россиянами боком вылазит.
12: Слушайте, только за последние дни июля столько платов с сигаретами из Беларуси в Литву задержали. Опять же, метеозонды и даже дроны. Все с теми же сигаретами. Поэтому в том, что это все и тоннель из Беларуси было, и наши пограничники, а может и кто повыше о нем знали, у меня сомнений нет. А если не знали, так какого хуя средства из госбюджета выделяют на эту структуру, тем же военным? Если у них под носом такой беспредел.
13: Один белорусский путешественник во времена ковида сделал круг вдоль белорусской границы. Ему выписали штраф за нарушение правил пребывания в приграничной зоне, хоть он туда по ошибке попал. Так что без ведома властей вырыть туннель невозможно. Уверен, очередная провокация.
8: По факту обнаружения тоннеля Литва начала расследование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
8: Президент сглазил. Продажи бренда, созданного специально для Лукашенко, серьезно просели. Вскрылась одна необычная деталь. Речь идет о бренде бомберов «Лепши», который появился на белорусском рынке в 2022 году. Принадлежит он компании «Лучший бренд» Дмитрия Баскова, хоккеиста, который тренирует команду Александра Лукашенко. К слову, информация о том, что новый бренд был создан специально для президента, появилась после того, как Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки, так сказать, засветил в интервью журналистам куртку с этой латинской надписью.
14: Такая только у меня и у Майкла Джексона.
8: По итогам 3 лет работы фирма сильно просела и по выручке, и по прибыли. А складские запасы выросли более чем на 45%. Что случилось? Может, во всем виновато некорректное название? «Як вы лодку назовете, так и она и поплыве», делится своим мнением преподаватель белорусского языка Евгений.
15: Верагодна, стваральнікі бренда хацелі выкарыстаць прыметнік у найвышэйшай ступені параўнання, то бок назваць новы праўладны мерч найлепшым, самым лепшым з усіх магчымых. Але памыліліся і выкарысталі вышэйшую ступень параўнання, якая абазначае, што лепшы – гэта ўсяго толькі тавар, лепшы за нешта іншае, але зусім не выключны ў сваёй галіне.
8: Версия интересная, но есть и другие мнения, почему одежда бренда не пользуется популярностью среди белорусов. Дело не в дизайне и не в качестве, делится спортивный обозреватель из Бреста Николай.
16: Ничего примечательного в их одежде нет. Дизайн не оригинальный, а скопированный с американских фильмов про школьников-спортсменов. Качество тоже не высшего класса. Да и в целом, это просто очередной мерч нашего президента, им же ранее продвигаемый. Сейчас единственный владелец фирмы – Басков. Очень интересная, но крайне сомнительная личность. Хоккеист из него посредственный, но тем не менее он тренировал команду самого Лукашенко и Федерацию хоккея Беларуси. Вот только Международная федерация хоккея в 2021 году его дисквалифицировала на 5 лет за, внимание, за угрозы и дискриминацию белорусских спортсменов в 2020 году. К слову, продавцам фирменного магазина «Лепший» обеспечивали теплое местечко Федерации хоккея.
8: Не бренд одежды, а подставная фирма для совсем других целей, делится своим взглядом экономист Валерий из Минска.
17: Отбросим то, что владелец фирмы – приближенное президенту лицо. Что он, из данных международных расследований, был причастен к зачисткам и рейдам по Минским дворам 5 лет назад, оставим лишь его хоккейную карьеру. Так вот, после появления бренда информация о нем была размещена на сайте Федерации хоккея Беларуси с пометкой «Организация, представляющая белорусский хоккей с шайбой Республики Беларусь и за ее пределами». Правда, каким образом пошив и торговля одежды, в которой ходит Лукашенко, связана с задачами Федерации, непонятно. На мой взгляд, очевидно, что это так называемая фирма-прокладка для темных делишек и отмывания денег. Также в интернете вирусилось много роликов, где люди собирали луки с куртками бренда «Лепши» для посещения хоккейных матчей с участием команды президента с подписями «Смотри хоккей стильно», «Будь модным», «Оставь флиски на хоккейные матчи в прошлом» и так далее. Не исключаю, что видео были заказными.
8: Конечно, неприятности фирмы могут быть связаны с банальным «бомберы вышли из моды», а поэтому и интерес к одежде бренда резко пошел на спад. Как говорится, это бизнес, ничего личного. А вы всегда можете поделиться личным мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну а о других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко рассказал, как спасал Беловежскую пущу.
19: Беловежскую пущу надо наводить в порядок не только по дороге, где я проезжаю и подлетаю, а в Беловежской пуще в целом. Там очень-очень много поваленных деревьев, их как-то с ними
20: мы
19: на
20: дорогу. Мы там сейчас большую площадку готовим, это тот поваленный лес.
19: Ну, это ты на всякий случай передай.
20: Сегодня мы встреча у нас с ним, там обсуждение многих
19: да,
20: вопросов.
19: Да, с Назаровым. Я недоволен, что это творится у Беловежской пущи. Надо в порядок наводить.
20: Сейчас есть понимание.
19: Я не могу там все деревья поваленные вырубить, на дрова порубить и так далее.
20: Ну, поваленное запрещает наука.
19: Я тебе разрешаю.
20: Все понял.
19: Наука. Я помню, стал президентом, еще сопливым был. Это спасло Беловежскую пушку. Сейчас бы я еще думал, но науку ориентируюсь. Короед. Ой, нельзя. Падают деревья, короед разводится, пуша уничтожается. А старики пришли, говорят, детка, надо вырубать это и убирать, ибо погибнет все. Наука и старики, я говорю, все, рубим. Спасли пушку. Капут бы было этой пушки. Вот тебе наука. Поэтому там, где нужно убирать. У нас же есть там заповедная территория, где нельзя ни рубить, ни косить, ни грибы собирать. Ну и хорошо. Пусть ездят и смотрят эти ученые. А у пушки надо наводить порядок.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Это крах системы. Выпускница медуниверситета рассказала, что стране не хватает 10 тысяч врачей.
21: Государство не меняет политику, с которой подходит к медицинскому образованию и к самой сфере. Медик больше не ценится как специалист. Мы видим, как власть реагирует закручиванием гаек вместо реальных реформ. Адекватная реакция на это – искать лучшие доли в других местах. И как молодые врачи, так и специалисты со стажем массово уходят из белорусской медицины и уезжают за границу, так как не видят перспективы в Беларуси. И имеют на это полное право.
8: Выпускница Белорусского государственного медицинского университета Алана поделилась своим мнением относительно завершившейся вступительной кампании в медвузы. Отмечу, тема недобора студентов в медуниверситеты, а также небывалое снижение проходного балла по некоторым специальностям стала вирусной в соцсетях. Белорусы обеспокоены возможным снижением уровня подготовки будущих специалистов и усугублением проблемы дефицита врачей.
22: Молодежь не хочет поступать в мед, потому что не хочет потом 5 лет вкалывать по распределению, как на каторге, без возможности сменить место работы. В доказательство – анализ баллов на зачисление в прошлом и в этом году. Конечно, смотря какая специальность, но в этом году проходной балл на 50-100 баллов меньше. Люди, это не потому, что поступающие глупее, чем в прошлые годы, а потому, что недоборы. А поэтому университеты понизили планку, чтобы закрыть пустые места.
0: Получили, что хотели. Забрали возможность учиться платно и не отрабатывать эти 5 лет. Получите отсутствие абитуриентов в медвузы. И то ли еще будет. На то, чтобы получить место с хорошей зарплатой в частном медцентре, уйдет 10-15 лет жизни. Потому что 6 лет в университете плюс 1 интернатура, уже 7. Потом 2-5 лет распределения, потом сдать на специальность, через 3-5 лет на категорию. Все это время молодые медики должны трудиться только в госструктурах.
1: Выживать на низкую зарплату, за которую на тебе будет лежать большая ответственность за жизни людей, тебя будут унижать, а о карьерном росте можешь забыть. Есть вопросы, почему студентов-медиков с каждым годом все меньше. Скоро вообще останемся без врачей.
8: Выпускница БГМУ Алана отмечает, молодым специалистам не только не оказывают поддержки, но и зачастую относятся как к третьему сорту. Цитата. «Молодым врачам нужна помощь, но их не уважают. Старшие коллеги зачастую не хотят делиться знаниями и что-то показывать». Кроме этого, девушка говорит, что многие не выдерживают морального давления и нагрузки.
2: «Во время учебы ты иногда не спишь несколько дней подряд, потому что объемы материала огромные. Иногда только на подготовку по одному предмету уходит от 5 до 7 часов. Но студенты-медики знали, куда поступают, хотя многие отчисляются, не выдержав. Но многие уходят уже после успешного окончания обучения. Вы представьте, что кроме лечить людей, на вас взваливают множество обязанностей перед профсоюзами, различными госинститутами, а еще идеологическое давление, как и на многих госдолжностях. Все это, конечно, большое давление на ментальную систему, а заканчивается оно тем, что выпускники уходят из медицины и даже вспоминать о ней не хотят. Я сейчас не работаю по специальности, как и многие мои коллеги, ведь в Беларуси молодому специалисту, мягко говоря, неперспективно и сложно пробиться в люди, не получая за это копейки.
8: По мнению девушки, молодые врачи не уверены в своем будущем, и пока это не изменится, медики будут уезжать из Беларуси. А белорусские выпускники найдут себя в различных медуниверситетах не только в Польше и Литве, но и в Германии и других странах Евросоюза. В итоге Беларусь столкнется с коллапсом медицинской системы. Недостаток составит не 3000 человек, а десятки тысяч, резюмирует молодой специалист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
18: Глава правительства Александр Турчин провел встречу с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым.
23: Взаимоотношения с Российской Федерацией сейчас находятся, считаю, на очень высоком уровне. И вот наши постоянные контакты с правительством Российской Федерации. Мы с Михаилом Владимировичем всегда чуть ли не в онлайн-режиме на связи. Ну и мы видим, что это на самом деле приносит результат. И вот взаимного товарооборота, да и не только товарооборота, самое главное, наши взаимоотношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Культурные связи, значит, экономика, взаимные проекты, взаимная кооперация. То есть, на самом деле, мне кажется, что вот результатами нашей работы можно, ну, если не гордиться, то точно назвать их успешными. Ну и, конечно, как вы правильно сказали, Центральный федеральный округ – это для нас в Российской Федерации основной партнер, да и роль в экономике России, я тоже все это изучил, конечно, очень, очень велика. И территориальная близость, и развитие экономическое, поэтому это важнейший экономический партнер Беларуси.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
24: Достали и туда. В Уфе горит один из крупнейших НПЗ страны. В других регионах полыхают нефтебазы и склады.
4: Ну, то есть невооруженным глазом видно, какой там большой, высокий огонь. Прикинь, там какой огонь, если вот даже на таком расстоянии хорошо прям... Ой, там вообще сильно прям горит.
24: Утром 1 августа под атакой беспилотников была Уфа. Местные жители сообщали о гуле летящих беспилотниках и сильных взрывах. Глава республики Забиров заявил об отражении атаки БПЛА на город и задымлении на территории промзоны из-за упавших обломков.
5: Близко!

0: После взрывов над нефтеперерабатывающим заводом «Башнефть» «Уфанефтехим» были зафиксированы сразу два огромных столба черного дыма. Это предприятие перерабатывает до 8 миллионов тонн нефти в год, а также выпускает моторное топливо, нефтяной кокс, сжиженные газы, серу и ароматические углеводороды. В районе, где видны столбы черного дыма, расположено сразу три крупных НПЗ – «Башнефть» «Уфанефтехим», «Башнефть» «Навойл» и «Башнефть» УНПЗ. Они образуют уфимский нефтеперерабатывающий комплекс, один из крупнейших в России. Его совокупная мощность достигает 23,5 миллионов тонн сырья в год. Эта промзона расположена в 1500 от границы с Украиной.
1: Вон еще дым, ну не с завода, а за ним где-то вон там, за домом.
0: За последнюю неделю это не первый удар по НПЗ. Под удар попали сразу несколько заводов, два из которых остановили работу, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
2: 25 июля дроны ударили по Тюменскому НПЗ, пролетев более 2000 километров от Украины. Следом налет на Рязанский завод, тоже очень крупный. Через него проходит почти 5% сырой нефти, идущей на переработку. После атаки 15 мая завод уже приостанавливал работу. Теперь это произошло вновь, как и в случае с Тюменским НПЗ. Кроме того, 29 июля дроны ударили по Пермскому НПЗ. На заводе «Лукойла» пострадала установка АВТ-5. Теперь НПЗ продолжит работу на 75% мощности. Наконец, в пятницу, 31 июля, во время массированной атаки в Волгоградской области, под удар, помимо склада «Вайлдберрис», попал и местный НПЗ.
0: Удары по нефтеперерабатывающим заводам говорят о том, что ситуация с дефицитом топлива не изменится в ближайшее время, отмечает военный эксперт.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Бесплатная рабочая сила. В Беларуси бум студенческих отрядов. Почему детям не платят за эту работу? В Беларуси растет запрос среди молодежи на работу в студенческих отрядах, сообщил первый секретарь БРСМ Владимир Павловский. Он отметил, что только на начало июля в студотрядах было задействовано около 20 тысяч человек, которые не только трудились, но и занимались патриотическим воспитанием и своеобразной идеологической закалкой.
5: Если говорить про студенческий отряд, то вот в 2026 году у нас вот, если говорить про название, да, то есть имена Героев Советского Союза, значит, наши студенческие отряды, наши отряды, да, то есть и вот в 26 году такой креатив, вновь созданные отряды, они носят звание именно Героев Женщин, да, то есть партизаны, которые вот в годы Великой Отечественной войны также вот внесли колоссальный вклад в то, чтобы мы сегодня могли и имели вот эту замечательную возможность трудиться под минным небом.
4: По словам Павловского, работа по привлечению молодежи в студотряды активно проводится, в том числе в социальных сетях. Цитирую. «У нас активно проходит информационная кампания, чтобы молодые люди знали про такую замечательную возможность. Не только заработка своих первых денег, но и для работы в коллективе. Правда, уже традиционно привлекательным все выглядит только на словах. Из разных уголков Беларуси поступают жалобы либо на недоплаты, либо и вовсе на отсутствие ЗП. Такие случаи не единичные, говорит юрист Андрей Рудой.
6: Исходя из количества обращений ко мне и моим коллегам по поводу невыплаты заработанных молодежью денег, могу сказать, что студенческие отряды БРСМ – одна из самых незащищенных категорий. Детей отправляют работать, ставят галочку и забывают о них. Их права никто не защищает, а поэтому работодатели часто пользуются таким положением дел. В Краснопольском районе студотряду из 20 человек, которые работали на госпредприятии, заплатили копейки. Подростки не получили даже минимальную заработную плату. К нам за разъяснениями обратились родители одного из несовершеннолетних. В результате дело дошло до прокуратуры. Общая сумма недоплаты – больше 5000 рублей.
4: Отмечу, с такой же ситуацией столкнулись учащиеся 8-9 классов, которые в составе студотряда трудились в Оршанском лесхозе. Школьников отправили на прополку питомника с молодыми елями, пообещав зарплату в 1000 рублей. В итоге подростки трудились на жаре, иногда без питьевой воды, потому что наниматель забывал, и за 3 недели заработали по 100-120 рублей. Кроме того, деньги студотряду выплатили с задержкой. Один из ребят, Павел, поделился историей в соцсетях и попросил помощи в решении ситуации.
7: За свой тяжелый труд на жаре в плюс 27-30 градусов я получил всего 119 рублей. Это плевок в лицо подросткам, которые честно хотели и помочь, и заработать, а не сидеть все лето в телефонах. Мы шли работать, ожидая уважения к нашему труду, а получили абсолютную несправедливость и копеечную подачку. Хотелось бы услышать объяснение от руководства Оршанского лесхоза, на каком основании начислялась зарплата и почему условия труда не соответствовали элементарным санитарным нормам.
4: По словам Павла, он усвоил урок, как работает система в стране и как сильно порой отличается обещанное от реального. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
8: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
9: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
8: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. «Похоже, все идет к новой волне мобилизации», считает юрист Виктор Павлов.
10: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум 2 существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран, СНГ, Киргизии, так, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки наказаний за тех, кто уезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь — это система учета. Оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
8: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Хвадалацкий. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Хвадалацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
11: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения, то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
8: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах, например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители, а там силой и обманом заставляют подписать контракт.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
12: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
13: Мосаме сарма.
12: Лето.
13: Мосаме гарма.
12: Весна.
13: Бахар.
12: Осень.
13: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
14: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
15: Шпионка прогорела. Что известно о белоруске, которая 10 лет шпионила в Киеве для России? И куда ее хотят передать после задержания?
16: Инну Кардаш задержали в этом году 21 января и предъявили ей подозрения в шпионаже в пользу Комитета государственной безопасности Беларуси. На момент задержания она работала в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
15: Это официальное сообщение Службы безопасности Украины. По данным следствия, Кардаш контактировала с КГБ через гражданина Беларуси, который, в свою очередь, сотрудничал со спецслужбами Беларуси. Также опубликованы разговоры девушки с куратором и видео, на котором она хвастается, что имеет 10-летний опыт работы в спецслужбах.
17: Мне просто больше подходит роль разведчика под прикрытием журналиста. Вот это правда. Я правда добывать умею очень хорошую информацию.
15: Подробнее о прошлом Кардаш и заданиях, которые она выполняла, рассказывает эксперт-международник по работе спецслужб Максим Руденко.
18: Попу женщина работала с КГБ с 2015 года. Какое-то время она была корреспондентом телеканала «Кума» Путина Виктора Медведчука 112. В 2020-м белорусские спецслужбы направили ее работать в Украину. Куратор убеждал Инну, что решение о сотрудничестве принимал лично Лукашенко. Журналистку-разведчицу проинструктировали собирать данные о белорусах-россиянах, которые сражаются на стороне Украины. Также она получила задание установить контакты с сотрудниками посольства Китая, чтобы собирать информацию о деятельности китайских дипломатов в Украине.
15: Кардаш даже попыталась устроиться в одно из штабных подразделений военной разведки Украины, где и попала в поле интереса службы безопасности ГУР, говорит эксперт.
18: Украинские спецслужбы начали оперативную игру, в ходе которой через Инну предоставляли белорусскому КГБ дезинформацию.
15: Сейчас Инна Кардаш в киевском СИЗО, заявил руководитель секретариата Координационного штаба Украины по вопросам обращения с военнопленными.
19: Мы открыты к обсуждению любых способов возвращения украинских граждан, лишенных свободы. В том числе готовы к передаче России и Беларуси их граждан, обвиняемых в Украине в шпионаже, или которые уже отбывают наказание по соответствующим статьям Уголовного кодекса страны. И российская власть, и власть Беларуси проинформированы о возможности и готовности Украины к такому процессу. Но ни первые, ни вторые не спешат забирать своих проваленных агентов.
15: По словам Охрименко, ему известно и о других задержанных шпионах. Большинство из них ждут обмена по 6-8 месяцев, а в некоторых случаях и по 2 года. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Грибы с цезием. Санитарные службы нашли радиоактивные ягоды и грибы сразу в 2 регионах Беларуси. За последние 2 года правительство исключило из списка радиационно опасных земель более 1300 гектаров земли. Это территории Брагинского, Ветковского, Жлобинского, Калинковичского, Кармянского, Лельчицкого, Лоевского, Мозырского, Речицкого и Чечерского района Гомельской области.
20: Ну, не буду говорить, победили Чернобыль, но мы по мордасам ему надавали сильно.
4: Около 950 гектаров этих земель полноценно используются в сельском хозяйстве. Оставшиеся имеют незначительные ограничения. По словам чиновников, в стране делается все возможное, чтобы вернуть бывшие чернобыльские территории в экономический оборот, активно использовать их для сельхозпредприятий, обеспечивать госзаказ и финансовую прибыль. О том, насколько безопасны такие решения, особенно с учетом того, что в стране ежегодно выявляют радиоактивные грибы и ягоды, рассказывает специалист Могилевского центра гигиены и эпидемиологии Ирина Барсук.
21: Не было проведено ни исследований, ни анализов, которые подтвердили бы, что эти земли безопасны и их можно использовать под посевные или выращивание сельскохозяйственных культур. Использование же загрязненных земель несет 2 основных типа рисков. Первый – медицинские, то есть непосредственно через продукты и воду с этих территорий. Второй – экологические, то есть накопление радиации в организме со временем. Свидетельствует о том, что эти земли нечистые и обнаружены в местных грибах и ягодах цезий 137. Больше всего загрязненных даров леса по-прежнему выявляют в Гомельской области, а именно Ветковском, Наравлянском, Кармянском, Гомельском, Брагинском, Добружском, Ельском и Мозырском районах. Также превышение содержания радиоактивных изотопов часто выявляют в грибах и ягодах лесничеств Гродненской и Могилевской областей.
4: Отмечу, с начала сезона санитарные службы проверили более 5000 проб различных продуктов из разных регионов Беларуси. В 48 случаях зафиксировано превышение содержания цезия-137. Из них радионуклид обнаружен в 39 пробах грибов, 7 пробах ягод и 2 пробах рыбы. Все они собраны и добыты на Гомельщине и Могилевщине. Минздраве рекомендует не покупать такую продукцию на обочинах дорог и в местах стихийной уличной торговли. Но как быть с тем, что будут законно выращивать на землях, исключенных из списка радиационно опасных, и поставлять в магазины? Заставить белорусов забыть о Чернобыле – новая стратегия, говорит экономист Олеся Селейко.
1: На 40-ю годовину Чернобыльской катастрофы Лукашенко не сгадал эту трагедию. Чому? Льготы потерпелым ликвидованы. Забрудженные земли вертаются у сельскохозяйственный оборот. Лясы признаются чистыми, придатными для коммерческой вырубки. Продукция с этих территорий идет на экспорт. После 2020 года заблоковал навод поездки детей Чернобыля на оздоровление Украины Евразвяза. Лукашенко робит выгляд, что проблема не існує. Гэтак же он поводил себе под час пандемии коронавируса. Коли вы не бачите вирус, то его нема, и життё протягивается, как раней. С Чернобылем у него та ж логика. Замолчать проблему для Лукашенко означает ее вырешить.
4: Напомню, больше всего цезия-137 накапливают черника, голубика, брусника, клюква, польские грибы, маслята, маховики, свинушки и горькушки. Термическая обработка, сушка, маринование не способны полностью удалить радионуклид из продукта. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
15: Брошенные Россией солдаты из Беларуси. Киев назвал число пленных белорусов из подразделений российской армии.
19: По состоянию на июль 2026 года в местах содержания военнопленных в Украине находятся 22 гражданина Беларуси. Начиная с 2022 года, 7 белорусов, которые имели также и российское гражданство, обменяли на граждан Украины, находившихся в российском плену.
15: Об этом сообщили в Координационном штабе Украины по вопросам обращения с военнопленными. Если российского паспорта у солдата нет, а только белорусский, то речи об обмене вообще нет, рассказывает юрист Юлия Губаревич.
2: Украина не возражает против обмена иностранных граждан, которые воевали в рядах российской армии и попали в плен. Их включение в списки и возвращение в Россию зависит исключительно от российской стороны. Ясно, что там приоритет – собственные граждане. Желательно те, которых можно быстро вернуть на фронт. Также приоритет получают представители привилегированных подразделений, в том числе кадыровцы из подразделения «Ахмат».
15: Белорусские пленные массово записывают обращения к Александру Лукашенко, но президент их даже не комментирует, говорит эксперт.
2: У нас эта тема серая зона. То есть все и все понимают, но закрывают глаза. Нет списков пленных и убитых белорусов, а значит нет проблемы.
15: Подтверждают эту информацию и белорусские военные, которые попали в плен, участвуя в российской СВО.
22: Как вы думаете, вас обменяют?
23: Нет. Ну, как обмен, просто вот как происходит обмен, меня не обменяют.
22: Почему вы так думаете?
23: Я не знаю ответа, но я знаю, что это так. Откуда я знаю это? Потому что есть люди, которые уже по 2 года сидят. Тот факт, что у тебя отсутствует российское гражданство, это все, это клеймо, что ты не уезжаешь на обмен. Те, которые отсутствуют гражданство, ни одного еще не уехало.
15: По подсчетам экспертов, на начало прошлого года в составе российской армии в спецоперации на Украине участвовали как минимум 742 гражданина Беларуси. Десятки из них сейчас в плену. Точное число погибших неизвестно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Контроль качества на радиосигнал.
15: Боярышником травят. Сразу в 10 видах пива российского производства нашли то, от чего можно умереть.
19: Госстандарт запретил ввоз и продажу в Беларуси 10 видов российского пива из-за выявленных нарушений. В большинстве напитков обнаружили недопустимые консерванты и синтетические красители, которые при даже малом употреблении могут вызвать серьезное отравление. Ранее под запрет попадали российская медовуха «Мистер Икс» и сразу несколько пивных напитков производителя «Свои». В этих напитках также присутствовали недопустимые добавки и несоответствие заявленному составу.
15: Эксперты напоминают, что отравление алкоголем собственного производства регулярно происходит и внутри самой России. Один из самых трагических случаев произошел в 2023 году с напитком «Мистер Сидр», выпив который, умерли 36 человек. Экспертиза обнаружила в сидре примеси метанола и этилбутирата. Было изъято 70 тысяч литров суррогатного алкоголя в 17 регионах Российской Федерации. Говорила тогда спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.
0: Травят людей. И мы, как государство, не можем навести здесь порядок. Но это нонсенс. Надо завершать эту историю, установить жесточайший контроль за оборотом метилового спирта, чтобы он не был недоступен.

0: дал бы при алкогольной интоксикации. Но есть и излюбленные органы мишени для него. Это головной мозг и печень.
1: По данным Минздрава, за первое полугодие 2026-го от случайных отравлений алкоголем умерли 1497 человек. Только на прошлой неделе в Могилевской области от метанола скончались 3 человека. Экспертиза показала, что концентрация вещества в крови погибших в несколько раз превышала смертельный уровень. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Беларусь вырвалась из СССР. 36 лет назад была принята декларация о суверенитете.
4: Кто поважает суверенность Беларуси, то и с повагой ставится до этой даты, 27 липня, со святом.
3: Да, беларусы не всегда праздновали День независимости 3 июля. До 1996-го на государственном уровне важной датой в истории страны было 27 июля. Решение о переносе праздника приняли с приходом на пост президента Александра Лукашенко на республиканском референдуме. Однако историки именно дату 27 июля считают началом суверенной Беларуси. В тот день, 36 лет назад, страна вышла из-под тотального контроля СССР. Говорит историк Алексей Лихович.
5: После принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990-го Верховный Совет Беларуси, тогда БССР, решил подготовить декларацию о государственном суверенитете нашей страны. 23 июля ее проект был представлен, а 27-го прошло голосование, на котором 229 депутатов из 232 поддержали декларацию. Она объявила о полном суверенитете Республики Беларусь, включая верховенство власти, самостоятельность в принятии законов и независимость во внешней политике.
3: По словам историка Николая Купавина, само принятие декларации не изменило реального положения белорусских земель как части СССР. Но этот шаг стал решающим в желании местного населения не просто заявить о независимости, но и придать этому понятию официальный статус.
6: Принятие декларации об суверенитете Беларуси – это вельми важный после 25 сакавіка акт, які сцвярджае імкненне народа да свабоды, незалежнасці і самаразвіцця.
3: Как следствие, уже через год, в августе 91-го, декларация получила статус конституционного закона. С этого момента на протяжении 6 лет День независимости ежегодно отмечался именно 27 июля. Торжественное шествие, митинги, парады работников различных организаций и предприятий. Все это было в этот день.
7: 3 июля – это день освобождения Минска от гитлеровской армии. Да, большой праздник, но он не отражает всей сути того, что вложено в понятие «свобода» и «независимость» в масштабах всей Беларуси. 27 июля – дата утверждения официального документа, который подтверждал право нашей страны на свободу и самостоятельность. По моему мнению, 3 июля – это удобная дата из советской истории, призванная помочь белорусам забыть историю независимой Беларуси.
8: А помните, что когда-то 27 июля было выходным днем в честь важнейшего государственного праздника? Помню, как мои родители, наши соседи по общежитию, с волнением и трепетом ждали этот день. С какой радостью они сами шли на митинги, гордо неся плакат с надписью «С днем независимости». Сегодня людей заставляют приходить, а праздник утратил смысл, превратившись в гастрогуляние и способ заработать денег на концертах для чужих артистов.
3: Отмечу, несмотря на перенос Дня независимости на 3 июля, белорусы еще долго продолжали праздновать 27 июля мирными демонстрациями в Минске и областных центрах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Новости регионов на радиосигнал.
3: Смертельная авария с участием микроавтобуса и легкового автомобиля произошла 26 июля в Шуме.

0: В Милинском районе Витебской области. Происшествие случилось днем на 6-м километре трассы Н-3950 Оболь-Полоцк. По предварительным данным, 35-летний водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Renault, который двигался навстречу. В результате ДТП 57-летняя пассажирка легковушки погибла на месте. Водитель получил травмы. Также пострадали трое пассажиров маршрутки в возрасте от 32 до 38 лет. Предварительно установлено, что в салоне микроавтобуса находился 21 человек. Точное число пассажиров выясняется. Возбуждено уголовное дело. Роман с камнем. В милицию обратилась минчанка и сообщила, что случайно оставила в уборной одного из столичных ресторанов драгоценное кольцо. По подозрению в краже задержали 30-летнюю сотрудницу заведения. Как выяснили правоохранители, после окончания рабочей смены женщина зашла в уборную, заметила аксессуар на столике и решила его забрать. Чтобы незаметно вынести чужую вещь из ресторана, она спрятала ее в белье под одеждой. По словам задержанной, она давно мечтала о таком украшении и захотела оставить его себе. Милиционеры нашли кольцо в ее сумочке и вскоре вернут его владелице. Возбуждено уголовное дело. Троих закладчиков задержали с поличным на Брещине. Сотрудники наркоконтроля Брестской области вышли на след группы молодых людей, которые работали закладчиками интернет-наркошопа по Барановичам. В ее составе были 17-летние жители райцентра, а также двое граждан 19 и 24 лет из России. По заданию куратора они забирали оптовые партии товара, фасовали, а затем распространяли через закладки. Подельников задержали при выполнении очередного задания. Информация заместителя начальника Барановичского ГУВД Геннадия Валуя: при задержанных и в тайниках обнаружено и изъято около 500 граммов особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Преступная карьера молодых людей в наркомаркете продлилась менее месяца. Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Анекдот дня. Белстат улучшил свой же прогноз. По свежим данным, средняя зарплата в Беларуси 3100 рублей, а в Минске еще выше.
3: В июне номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси выросла до 3104 рублей. По сравнению с маем, показатель увеличился почти на 100 рублей.
2: Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Минске, подсчитал Белстат.
3: Это 4054 рубля. В Минской области средняя номинальная зарплата составила 3138 рублей.
2: Белорусы, комментируя новость, говорят, что видят такие цифры только в статистике, но не в своих кошельках. Даже в вышеупомянутой столице хорошую должность с достойной зарплатой днем с огнем не сыскать.
4: Что у нас происходит с работами? Я не понимаю.
5: Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то малооплачиваемые. 1000, 1500, 2 – это вообще что-то такое завышенное.
2: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
4: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3500? Алло, еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Но это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы, там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет за такие обязанности, что они выполняют. Это нормально.
2: По словам экономистов, реальная зарплата в Беларуси значительно ниже средней. Половина работников не получает и 2000 рублей, даже до вычета налогов. А в самых низкооплачиваемых сферах зарплаты не дотягивают и до этих цифр. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
2: Анекдот дня. Белстат улучшил свой же прогноз. По свежим данным, средняя зарплата в Беларуси 3100 рублей, а в Минске еще выше.
3: В июне номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси выросла до 3104 рублей. По сравнению с маем, показатель увеличился почти на 100 рублей.
2: Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Минске, подсчитал Белстат.
3: Это 4054 рубля. В Минской области средняя номинальная зарплата составила 3138 рублей.
2: Белорусы, комментируя новость, говорят, что видят такие цифры только в статистике, но не в своих кошельках. Даже в вышеупомянутой столице хорошую должность с достойной зарплатой днем с огнем не сыскать.
5: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю. Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то малооплачиваемые. 1000, 1500, 2 – это вообще что-то такое завысшее.
2: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
4: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3500? Алло.
5: Еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила. Когда как? Ну, это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее. 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы, там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет. За такие обязанности, что они выполняют, это нормально.
2: По словам экономистов, реальная зарплата в Беларуси значительно ниже средней. Половина работников не получает и 2000 рублей, даже до вычета налогов. А в самых низкооплачиваемых сферах зарплаты не дотягивают и до этих цифр. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
6: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси заработала новая система выхода на пенсию. Для большинства жителей страны эта новость прошла незамеченной. Ее не показывали в вечерних новостях, они не писали заголовками на первых полосах. Зато на проходных заводах, раздевалках шахт, в столовых горно-обогатительных комбинатов и литейных цехов, там, где люди каждый день выходят на смену с расчетом «Еще столько-то лет, и я свободен». Это постановление ударило очень больно. Речь о реестре должностей, которые давали белорусским рабочим право уйти на пенсию раньше общеустановленного возраста. Что изменилось и кому нужно попрощаться с планами выйти на пенсию раньше, об этом сегодня и поговорим.
8: И начать тут стоит с того, что десятилетиями казалось вообще нерушимым, с этих самых списков, про которые любой рабочий человек знает.
7: Да, список номер один и список номер два.
8: Угу.
7: Значит, список номер один – это особо вредные условия труда. Он всегда давал право уйти на отдых на 10 лет раньше. То есть для мужчин это 53 года, а для женщин вообще 48.
8: Колоссальная разница с обычным возрастом.
7: Да, а в список номер два это просто вредные условия. Там минус 5 лет от общего пенсионного возраста. И вот появляется это самое постановление, номер 175.
8: Которое все меняет.
7: Оно просто, наш берет и понижает в классе сразу 15 тяжелейших профессий.
8: Подожди, то есть их просто вычеркивают?
7: Их переводят из первого списка во второй. Ну, например, бандажника на горячих работах металлургии. Или выпарщика щелуков на целлюлозном производстве.
8: Ага, то есть одним росчерком пера люди теряют 5 лет своей будущей пенсии.
7: 5 лет жизни на отдыхе, да, автоматически.
8: Слушай, ну, если попытаться найти в этом логику. Сейчас 2026 год.
7: Угу. На производствах идет модернизация. Новые технологии, станки меняются. Вот, например, кабельщики, спайщики. Раньше они руками со свинцом работали, дышали этим. Сейчас все автоматизировано. Разве не логично, что условия стали безопаснее?
8: Звучит-то логично. На бумаге этот аргумент про модернизацию выглядит вообще железобетонно.
7: Ну да. Нет риска, нет льготы.
8: Да.
7: Но вся эта красивая картинка рушится, как только начинаешь смотреть, как в Беларуси работает механизм аттестации рабочих мест.
8: Так, а что не так с аттестацией? Это же просто аудит, замеры.
7: Да, это аудит, но фокус в том, кто его оплачивает. Услуги компаний, которые делают эти санитарные замеры, оплачивает сам работодатель. Завод нанимает проверяющего.
8: Ну, справедливости ради, это стандартная практика. Аудиторам всегда платит заказчик. Вопрос в том, зачем заводу скрывать вредность?
7: А стимулы там просто гигантские. Смотри, за каждого работника по списку номер один завод обязан платить дополнительно 9% в фонд социальной защиты населения.
8: 9%? Поверх стандартных налогов?
7: Да, поверх тех 34%, что и так платятся. А за список номер два доплата 6%.
8: Ого.
7: Вот представь завод в регионе. Там, ну, допустим, 500 человек работают на вредном производстве.
8: Так.
7: Если комиссия признает эти рабочие места чистыми, экономия для завода превышает 1 000 000 рублей в год.
8: Миллион?
7: Да. И для какого-нибудь регионального предприятия, которое еле концы с концами сводит, этот миллион – это вопрос выживания. У директора, ну, прямой финансовый мотив – сделать так, чтобы результаты аудита были идеальными.
8: То есть иметь вредные места заводу банально невыгодно.
7: Абсолютно. И знаешь, как это работает на практике? Это просто театр. В день, когда приезжает комиссия с приборами, в цехах вдруг врубают вентиляцию на полную мощность.
8: Которую до этого не включали ради экономии электричества.
7: В точку. А самые пыльные и токсичные работы, ну, просто откладывают на другую смену, когда проверяющие уже уедут.
8: Потрясающе.
7: Замеры показывают чистый воздух, нормальный уровень шума, рабочее место торжественно признается допустимым.
8: А на следующий день?
7: А на следующий день вентиляцию приглушают, и человек идет дышать угольной пылью и махать кувалдой у печи, как и 20 лет назад. Физически не изменилось ничего.
8: Изменилась только бумажка.
7: Да. И именно эта фиктивная бумажка становится основанием для отмены досрочной пенсии. И новое постановление просто узаконило это массовое вычеркивание людей из списков.
8: Картина, конечно, вырисовывается мрачная. Но там же есть этот механизм, как его? Правило половины стажа.
7: О да, правило половины стажа.
8: Это же преподносится как компромисс? Типа, если человек уже давно работает, государство сохраняет за ним льготу.
7: Ну, давай разберем, что это за компромисс такой. Если до 1 июля 2026 года работник успел накопить ровно половину специального стажа, льгота остается.
8: То есть, если мужику надо 12,5 лет вредного стажа?
7: Половина – это 6 лет и 3 месяца.
8: Вот. Если на 1 июля у него есть эти 6 лет и 3 месяца, он спокойно идет на пенсию в 53.
7: Верно. А теперь представим реальную ситуацию. У человека задокументировано 6 лет и 2 месяца.
8: Не хватает одного месяца?
7: Да, всего одного месяца. Как думаешь, что будет?
8: Ну, наверное, пропорционально как-то высчитывают?
7: Нет. Льгота сгорает полностью. Разница в 30 дней обнуляет право на досрочную пенсию целиком. Этот человек будет работать не до 53, а до 63 лет.
8: Да ладно. Из-за одного месяца теряешь 10 лет пенсии.
7: Именно так. Это не компромисс, это просто математическая гильотина. И знаешь, что самое страшное?
8: Что?
7: Этот недостающий месяц часто теряется даже не по вине человека. Вот где, по-твоему, хранятся данные о вредном стаже?
8: Ну, в трудовой книжке где же еще? Печать, подпись?
7: А вот и нет. С 2009 года трудовая книжка в этом вопросе – это просто бумажка на память. Все реальные данные лежат в цифровой системе Фонда социальной защиты.
8: В базе ФСЗН?
7: Угу. Каждый квартал бухгалтерия отправляет туда форму ПУ-6. Там прописываются так называемые коды вредности.
8: То есть все зависит от того, какую цифру вобьет бухгалтер?
7: Да. Если уставший бухгалтер ошибся в одной цифре или система дала сбой, стаж просто исчезает. И никаких уведомлений об этом не приходит.
8: Подожди, то есть человек может каждый день вкалывать в горящем цеху, быть уверенным, что у него идет стаж.
7: А в цифровой базе государства этого стажа не существует.
8: Жесть.
7: Вот яркий пример. Аппаратчица химического производства из Нового Полоцка, Вера, 47 лет. Работа страшно токсичная. Она была абсолютно уверена, что все нормально. Начали проверять перед реформой, а в 2019 году наниматель отправил неверный код.
8: Ошибка 5-летней давности.
7: Да. И из-за этой ошибки ей не хватило ровно 1,5 месяца до той самой половины стажа.
8: 1,5 месяца?
7: И теперь вместо 53 лет она пойдет на пенсию в 58.
8: Ей дышать химикатами лишние 5 лет. Слушай, ну ошибка бухгалтера – это трагедия для одного человека. Но если смотреть на систему в целом, зачем вообще понадобилось так жестко переписывать эти списки именно сейчас?
7: Все упирается в макроэкономику, в жесткую демографию. Население в стране стареет, работающих, тех, кто платит налоги, становится все меньше, а пенсионеров больше.
8: Дыра в бюджете ФСЗН растет.
7: И она просто астрономическая. На 26-й год дотации из бюджета в этот фонд запланированы на уровне больше 2 100 000 000 рублей.
8: 2,1 миллиарда. Огромная сумма.
7: Системе просто нужны деньги, чтобы не схлопнуться. До реформы досрочные пенсии получали где-то 160 тысяч человек.
8: Но неужели отмена льгот для какой-то части рабочих может залатать такую дыру?
7: А давай посчитаем. Ожидается, что после этой чистки списков льготы потеряют от 35 до 45 тысяч человек.
8: Ну давай возьмем по минимуму 35 тысяч.
7: Значит, эти 35 тысяч человек не выходят на пенсию на 5 лет раньше. Средняя пенсия, ну скажем, около 700 рублей.
8: Так.
7: Государство экономит на каждом 42 тысячи рублей за эти 5 лет. Умножаем 42 тысячи на 35 тысяч человек.
8: Это где-то 1,5 миллиарда рублей получается.
7: 1,5 миллиарда. Чистой экономии. И это, заметь, только прямая экономия на том, что им не платят.
8: А ведь они еще и работать продолжают.
7: Вот. Они остаются на заводах еще на 5 лет. И каждый месяц они и их работодатели продолжают платить взносы в этот же самый бюджет.
8: Двойная выгода. Пенсию не платишь, налоги собираешь.
7: Да, финансовое решение невероятно эффективное, но цена этого решения полностью оплачивается здоровьем конкретных людей.
8: Тут, знаешь, когда говоришь про миллиарды, легко забыть про людей. Но если подумать о регионах, в Минске, допустим, ну, потерял ты льготу, пошел, переучился, устроился в теплый офис. А в регионах?
7: А в регионах безысходность. Возьми тот же Жлобин или Солигорск. Градообразующее предприятие – это часто единственный выбор вообще.
8: Да, весь город работает на одном комбинате.
7: Уйти банально некуда. И надо понимать, в 55 лет здоровье металлурга или шахтера – это не здоровье офисного клерка. Десятилетия работы в пыли, в жаре.
8: Это стертые суставы, легкие посаженные.
7: Абсолютно. Вот история 51-летнего Николая из Жлобина. Всю жизнь проработал у раскаленной печи. Для него пенсия в 53 года была, ну, просто светом в конце тоннеля. Потому что суставы уже все.
8: Его профессию перевели во второй список.
7: Да. Ему накинули еще 5 лет у печи. С его диагнозами и постоянной болью это звучит как приговор. Для таких людей досрочная пенсия была не бонусом каким-то. Это грань между нормальной жизнью и тяжелым доживанием.
8: Слушай, ну возникает логичный вопрос. Если условия адские, если все понимают, что аттестация фальшивая, почему они не идут в суд?
7: Ага, в суд.
8: Ну а что? Есть же законы, профсоюзы.
7: Механизм обжалования есть, но только на бумаге. В реальности это просто лабиринт, из которого не выйти.
8: Почему?
7: ты не можешь сразу пойти в суд. Сначала ты обязан пройти государственную экспертизу условий труда.
6: То есть ведомственную комиссию?
7: Да. И эта комиссия смотрит не на реальный воздух в цеху, а на те самые идеально оформленные протоколы аудиторов.
6: По бумагам там все стерильно?
7: Конечно. Экспертиза говорит, нарушений нет. И только потом ты идешь в суд. А суды в 98% случаев становятся на сторону нанимателя и Минтруда.
6: 98% поражений.
7: Да. Система замкнута. Суд смотрит на госэкспертизу, госэкспертиза на бумаге аудитора. Аудитору заплатил завод. Никто с независимым газоанализатором в цех не спускается.
6: А профсоюзы? Они же должны защищать работников.
7: Профсоюзы. В закрытых промышленных городах профкомы полностью зависят от администрации завода. Кабинеты, бюджеты, премии – все через директора. Чтобы местный профсоюз пошел судиться с градообразующим заводом – это фантастика.
6: То есть люди остаются один на один с этой машиной?
7: Да. И они понимают, начнешь качать права, станешь изгоем, потеряешь работу прямо сейчас. А другой работы в городе нет, поэтому терпят.
6: Знаешь, если собрать все это вместе, аттестации, ловушку с половиной стажа, суды, это ведь не случайность.
7: Нет, конечно.
6: Это четкий системный тренд. Это ж продолжение того, что началось еще в 2017 году.
7: Когда начали поэтапно повышать общий пенсионный возраст.
6: Именно. Подняли до 63 для мужчин и до 58 для женщин. Тогда говорили, мол, тяжелых производств это не коснется.
7: Угу.
6: Но бюрократическая машина так работает. Сначала подняли общую планку, а теперь начали сужать круг льготников.
7: И этот процесс уже не остановить. Старые аттестации действуют 5 лет. Как только срок выйдет, заводы проведут новые проверки.
6: И по новым, еще более жестким правилам, рабочих мест с вредностью станет еще меньше.
7: Их будут вычищать, как пылесосом. Пока досрочная пенсия не станет какой-то редкой аномалией. Удобно же. Прикрываешься словом «модернизация» и сокращаешь социальные обязательства.
6: Ну что тогда делать самим рабочим вот прямо сейчас? Понятно, что гарантий нет, но какие-то шаги можно предпринять?
7: Да, есть конкретный план действий. 4 шага, которые нужно сделать как можно быстрее.
6: Давай по порядку.
7: Шаг 1. Немедленно зайти в свой личный кабинет на сайте Фонда социальной защиты населения.
6: И искать там форму ПУ-6?
7: Да. Надо прямо своими глазами проверить, какие коды вредности наниматель отправлял за каждый квартал с 2009 года.
6: Ошибки надо исправлять сейчас.
7: Абсолютно. Шаг 2. Взять калькулятор и с точностью до 1 дня высчитать свой специальный стаж на 1 июля 2026 года.
6: Чтобы понимать, пройдена ли эта черта в половину нормы.
7: Да. Хватает ли стажа для сохранения льготы? 3. Пойти в отдел кадров и запросить бумажные справки.
6: Письменные подтверждения работы во вредных условиях. С печатями.
7: Да. И за все годы. Потому что если электронная база даст сбой или цифры не сойдутся, эта бумажка может стать последним аргументом в спорах с ведомствами.
6: Согласен, бумаги лишними не бывают. А 4?
7: 4. Нужно узнать точный график следующих аттестаций в своем цеху.
6: Чтобы быть в курсе, когда приедут аудиторы.
7: Чтобы не пропустить момент, когда вентиляцию вдруг включат на полную мощность. Нужно требовать ознакомления с методиками замеров, присутствовать при них.
6: Звучит сложно. И система явно настроена против работника. Но сидеть сложа руки – это значит просто отдать годы своей жизни без боя.
7: Это единственный шанс попытаться себя защитить. Потому что государство, как видно, тихо и без лишнего шума обменяло свои старые социальные гарантии на экономию бюджета.
6: Решили демографическую проблему за счет тех, кто пашет на самых тяжелых производствах.
7: Да. И тут есть над чем задуматься. Если сегодня так легко переписали правила для тех, кто теряет здоровье у печей и в шахтах,
6: угу.
7: Что мешает завтра применить ту же логику бумажной оптимизации к учителям, к врачам или программистам, чья профессия будет следующей на очереди?
6: Вопрос открытый.
7: Вот такие неутешительные реформы происходят в стране. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
1: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Это вам не Европа. Скандал откуда не ждали. «Беларуснефть» раскритиковали за прокладки и общение с клиентками. Что это было?
9: «Беларуснефть. Почему на ваших заправках есть все, что угодно, кроме средств женской гигиены?»
2: Такой, казалось бы, безобидный вопрос популярной соцсети спровоцировал самый настоящий скандал. Вместо привычного ответа о том, что компания проверит ассортимент, представитель предприятия заявил, такая категория продукции не является обязательной для реализации и предлагается в зависимости от количества полок и спроса. Клиентка ответила на это, что пиву и чипсам место нашлось, а средствам женской гигиены нет, на что получила уже более грубый ответ.
3: Во-первых, при формировании ассортимента компания опирается на опыт продаж. Это никогда не происходит случайным образом. Во-вторых, ваш тон ясно показывает, что вам нужен скандал, а не цивилизованный разговор. Поэтому мы не видим смысла продолжать беседу.
2: Тут уже возмутились и остальные пользователи соцсети. Причем не только отсутствием средств гигиены, но и тем, как государственная компания разговаривает с клиентами, комментирует эксперт по коммуникации Ирина Сидорская.
10: «Беларуснефть» – государственная компания, и, подозревая слово «государственное», все и определяет. Она действует не столько в коммерческой, сколько в административной логике, где признание ошибки считается не частью нормального рабочего процесса, а проявлением слабости и угрозой авторитету. Поэтому замечание клиента воспринимается не как бесплатная подсказка, способная улучшить работу, а как вызов.
2: По словам эксперта, в нормальной коммерческой компании клиенту достаточно было бы ответить «спасибо за замечание, проверим наличие товара». Но «Беларуснефть» начала объяснять женщине, что компания ничего ей не должна.
10: Защищается не качество сервиса, а право организации определять, существует ли проблема. У такой коммуникации нет задачи построить или восстановить доверие. Ее цель – сохранить иерархию, в которой компания, а значит государство, лучше знает, что нужно гражданам и гражданкам.
2: Однако после того, как истории заинтересовали журналисты, тон «Беларуснефти» неожиданно изменился. Компания сообщила, что поставила средства женской гигиены на большинство своих заправок и продолжит это делать. Эксперт считает, что это случилось только из-за того, что частная жалоба превратилась в публичный репутационный скандал, который могли заметить руководство и чиновники. И помните, если у вас есть жалобы на сервис, качество товара, рост цен, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: «Мамы говорят» на «Радио Сигнал».
0: Вместо денег – кормежка и $200 за полгода. Гомельчанка шокировала арабскими условиями труда на ферме. Оказывается, работа за еду в Беларуси – не миф, а реальность. Историю, которой поделилась гомельчанка Галина, рабством не назовешь. Но и адекватным трудоустройством, похоже, тоже. Тяжелые рабочие дни на ферме, а вместо 600 рублей за каждый месяц – около $200 за полгода.
11: Район засели, в колхозе кормила поросят. Баранин еще у нас есть, и козы. Поросята поумирали, чума какая-то болезнь. Они их уничтожили, спалили. Ну, со мной расплатились деньгами 600 рублей, больше нет. За 5 месяцев обманули, кормили, дом частный, обеспечивал продуктами. Но это, наверное, все высчитывал. Но, как он обещал, каждый месяц по 600 рублей. Это его слово было, хозяина этого.
0: Галина отметила, что больше на такую работу не ногой. Ведь сезон ягод и грибов 600 рублей она легко может заработать за неделю. В комментариях под видео гомельчанки пользователи недоумевают, цитирую: «Если тебе не заплатили за первый месяц, зачем работать еще 4?» Одни пытались оправдать нанимателя, мол, поросята же погибли, прибыли нет, радуйтесь, что хоть столько заплатили. Другие, как Кирилл из Орши, давали дельные советы.
12: А чего вы ждали? В Беларуси только с узбекским паспортом предлагают деньги хорошие за работу. Правда, без скандала. Тоже 3 копейки платят. Вместо обещанных 1000. Если ищете работу, то можете по интернету связаться с польскими агенциями по трудоустройству и устроиться на ферму по выращиванию индюков или других зверей. 6-7 тысяч злотых зарплата в месяц – это 1500 долларов. Проживание и питание включено. Никто деньги на эти расходы из зарплаты не высчитывает.
0: Пользователи вспомнили и историю Татьяны из Ивацевичского района, которая устроилась на расчистку полей госпредприятия от камней и заработала за 8 часов 40 рублей, то есть 5 рублей за час. Аналогичной ситуацией поделилась и Елена из Гродненской области.
13: Я живу в Свислочи, но чтобы оформиться на такую подработку, нужно было ехать обязательно в Гродно. Встала в 4:30 утра, управилась по хозяйству, к 7 часам была уже в городе, 2 часа в центре занятости, оформляли договор. На поле привезли к часам 10, конечно, никто за время ожидания не платит. Хотя 2 часа оформлять договор – это как еще постараться нужно. С поля забрали в 6 вечера, но заплатили мне 30 рублей. То есть не за 8, а только 6 рабочих часов посчитали. Пока добралась домой, пока управилась по хозяйству с тем, с чем муж не может. Вот такой вот заработок. Кто пишет: «Вы себя не цените, за такие деньги вкалывать». А что делать, если я учитель начальных классов в Свислочи, муж сантехник, а вместе наш семейный бюджет не больше 1800 в месяц?
0: Есть ли в вашем населенном пункте варианты сезонной подработки и во сколько наниматели оценивают чужой труд? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Русский след над Минском. Что на самом деле случилось на столичном заводе «Интеграл»? Спойлер, это связано с Орешником.
3: На чердачном помещении одноэтажного здания происходит возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте инцидента работает 16 единиц техники спасательного ведомства.
2: Так пожар на заводе «Интеграл» прокомментировали в Минобороны. Местные жители говорят, что сначала слышали взрыв, а уже после начался пожар. По их словам, на место инцидента оперативно приехали десятки автомобилей скорой помощи и МЧС. Причин пожара так никто и не назвал. Это предприятие имеет важное значение для российского военно-промышленного комплекса, поэтому случившееся выглядит крайне неоднозначно, говорит военный аналитик Сергей Левченко.
14: «Интеграл» – это не просто гражданское предприятие по производству электроники. По данным украинской разведки, завод выпускает микросхемы и электронные компоненты, которые используются российским ВПК.
2: В частности, детали минского предприятия обнаруживали в российских крылатых и баллистических ракетах, говорит эксперт.
14: «Интеграл» и входящее в его структуру предприятие «Транзистор» относится к крупнейшим производителям микроэлектроники в Беларуси. По данным украинской разведки, они поставляют компоненты для крылатых ракет Х-101, Искандер-К, изделия 30, а также баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
2: По данным службы внешней разведки Украины, по состоянию на середину 2024 года предприятие поставило в Россию более 6 миллионов микросхем на сумму 130 миллионов долларов. А прибыль компании после начала российской спецоперации на Украине за год выросла более чем в 40 раз по сравнению с предыдущим годом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Это все русские виноваты. Жители украинского села на границе с Беларусью рассказали журналистам, что белорусы – это не россияне.
15: Мы всегда жили на стыке границ. Монумент дружбы стоял. И ездили друг к другу, женились. У кого-то в Беларуси мама, у кого-то дети, сваты, друзья. Нет у нас ненависти к белорусам, потому что родные все, перемешанные. К России есть, с родственниками оттуда не общаемся».
0: С печалью в глазах вспоминает прошлое Надежда, жительница города Сновска Черниговской области. Северная часть украинского региона вот уже несколько лет официально признана зоной активных боевых действий. Сам же населенный пункт находится в 30 километрах от границы с Россией и примерно в 40 с Белоруссией. Сновск день и ночь живет в режиме повышенной готовности из-за ежедневных атак беспилотников, рассказывает военный аналитик Дмитрий Тарасов.
16: Сновск еще держится, в то время как большинство приграничных с Россией украинских городов и деревень сегодня полностью уничтожены или опустели из-за постоянных угроз для жизни местного населения. В городе, который был важным и известным железнодорожным узлом, сейчас проживает примерно 11 тысяч человек. К сожалению, с начала текущего года Сновск целенаправленно уничтожают. Беспилотники бьют не только по предприятиям, но и по жилым домам, объектам культуры, историческим памятникам. Весной дрон ударил по Дому культуры, где в тот вечер находились дети и их родители. Здание выгорело полностью. Пострадали люди, в том числе дети. Это был центр досуга, куда приезжали даже из близлежащих населенных пунктов, потому что учреждение недавно закупило новейшие компьютеры, настольные игры, спортивный инвентарь.
0: Уничтожены не просто здания, а часть местной культуры, традиций, говорит аналитик. Отмечу, что несмотря на постоянную угрозу, в Сновске работают магазины, рынок, столовые, музыкальные и спортивные школы, административные учреждения. Местное население под постоянные сирены воздушной тревоги старается жить обычной жизнью, поддерживая чистоту и порядок в городе. Да, люди помоложе, у кого была возможность, переехали в города подальше от границы с РФ. Пожилые жители физически или морально не в состоянии покинуть родные дома. Как и в мирное время, они продолжают заниматься садами и огородами, благоустраивать городские клумбы, ходить в лес за грибами и ягодами. Поскольку Сновск буквально соседствует с белорусскими селами, местные жители часто заводят разговоры о Беларуси.
17: «У меня две дочери в Беларуси. Душой они с нами. Знают все, что здесь происходит. Одна беда. Не видела я их с января 2024-го, когда последний раз приезжали. Скучаю по ним и внукам. Мы к ним с дедом не доедем. Мне 79, ему 84. Не знаю, когда и увидимся. Может, после войны. Переживаю. Лишь бы только Беларусь на нас не пошла войной. А то дочери не приедут».
18: «Да какая проблема? Белорусы, как и мы, долгое время находятся под российским гнетом. У меня и моей семьи нет неприязни к простым белорусам. Люди из Беларуси летят в Турцию, оттуда в Польшу, а оттуда едут в Украину к родственникам. Мои соседи уже дважды так за войну в Сновске были. Беларусь сейчас для нас не равно белорусы. Думаю, вы понимаете, о чем я».
19: «Я моложе большинства своих соседей, активно пользуюсь соцсетями. Вечером на лавочке часто им что-то читаю, обсуждаем вместе. Очень пожилых людей, да и меня, если честно, огорчают вбросы российских ботов или комментаторы, которые пытаются посеять неприязнь между украинцами и белорусами. Мы всегда жили в мире, пешком через границу ходили в гости друг к другу. Никогда для нашего народа Беларусь не была равна России. Никогда белорусов мы не приравнивали к россиянам. Мы видим от простых белорусов сопереживание, сочувствие, а не злорадство и издевки. Мы видим, что простые люди против всего, что происходит, и мы хотим для белорусов, как для себя, свободы и мира».
0: Отмечу, несмотря на постоянные угрозы атаки БПЛА, Сновск продолжает жить. Смогут ли местные жители воссоединиться с родными в Беларуси, и как скоро это произойдет, не знает никто. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Контроль качества на радио «Сигнал».
2: Метро не будет. Что вместо новой станции предложили власти жителям одного из крупнейших жилых комплексов Минска?
20: В ближайшие годы центральный район Минска ждет масштабное развитие. Продолжится строительство жилья, реконструкция крупных магистралей и путепроводов, музей и центр экстремальных видов спорта. При этом в жилой комплекс «Северный берег» метро проводить не планируют.
2: Об этом рассказал глава администрации района Валерий Вороницкий. При этом, по его же прогнозам, планируется построить около 4 миллионов квадратных метров жилья, а население района увеличится примерно на 100 тысяч человек. Без метро такой масштаб означает глобальный транспортный коллапс, предупреждает урбанист и транспортный эксперт Андрей Савицкий.
4: 4 миллиона квадратных метров жилья – это десятки тысяч новых автомобилей и огромный пассажиропоток каждый день. Автобусы здесь проблему не решат, особенно в часы пик. Без метро Северный берег быстро окажется отрезанным от остального Минска пробками, а нагрузка ляжет на уже перегруженные улицы и проспекты. Более того, метро в таком районе должно строиться не после заселения, а одновременно с жильем. А тут его даже не обещают. Нонсенс.
2: В общих планах развития столичного метрополитена тоже регулярно происходят существенные изменения. Из последнего – четвертая линия, которая должна стать кольцевой, осталась без двух станций, говорит инженер-проектировщик Виталий Ус.
21: Первоначально на будущей четвертой линии Минского метрополитена планировали построить 17 станций, 6 из которых должны были стать пересадочными. Сейчас в новой схеме их уже 15. Из проекта четвертой линии исчезли станции Киевский сквер и Политехническая. Публично об этом, конечно же, никто не сообщал.
2: А ведь когда-то Минский метрополитен был визитной карточкой столицы и подавал большие надежды, рассказывает эксперт.
21: Минский метрополитен открылся 29 июня 1984 года. Наша гордость. 9-й по счету метрополитен в Советском Союзе. Первая линия соединила Институт культуры и Московскую. Как сейчас помню, как мы радовались и даже гордились. Но годы идут, все изнашивается и требует капитального ремонта. Сделать его в ограниченном бюджете и под давлением санкций нереально. Наши латают бреши, но постоянно появляются новые.
2: Ранее стало известно об отмене станции «Профсоюзная». Тогда городские власти объяснили это пересмотром целесообразности. Мало того, проект обновленного метрополитена может измениться еще много раз, предупреждают эксперты. А когда стартуют реновации метро, пока и вовсе не сообщаются. Но помните, если у вас есть жалобы на транспорт, образование, рост цен, качество продуктов и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: Черная дыра в Европу. На границе с Беларусью обнаружили подземный тоннель для нелегальных мигрантов.
3: Ход глубиной около 1,5 метра и диаметром примерно метр был прорыт со стороны Беларуси и уходил на 5 метров в сторону Литвы. Выход на литовской территории завершить не успели, поэтому воспользоваться тоннелем никто не смог.
2: После осмотра подкоп засыпали землей, а литовская полиция начала расследование. Это уже не первая попытка провести мигрантов в Евросоюз под землей через Беларусь, напоминает политолог Николай Третьяк.
22: Я уже не помню, декабрь прошлого года или январь этого, на границе с Польшей обнаружили тоннель длиной несколько десятков метров, а через него на польскую территорию из Беларуси проникли больше 180 мигрантов, более 130 человек задержали почти сразу, остальных искали военные, полиция и кинологи. Среди нелегалов были граждане Афганистана, Пакистана, Индии, Непала и Бангладеш. Вход в тоннель был спрятан в лесу на белорусской стороне, примерно в 50 метрах от границы. Выход находился уже за польским заграждением. По данным польских пограничников, это был 4-й подобный тоннель, обнаруженный ими за полгода.
2: Напомним, что Литва, Латвия и Польша систематически обвиняют Беларусь в том, что она завозит мигрантов, а затем помогает им двигаться к границам Евросоюза. Александр Лукашенко обвинение отрицает и утверждает, что Беларусь и не обязана защищать европейские границы.
5: Мы фактически своей политикой по миграции защищали их от этих набегов. Они ввели против нас абсолютно необоснованные незаконные санкции. И я честно сказал, с петлей на шее я вас защищать больше не буду. Тем более вы разорвали все отношения с нами по миграционной политике. Ешьте, видно, кушают слабо. Но это не наша вина.
2: Но ситуация давно перестала быть стихийными попытками отдельных мигрантов попасть в Европу, говорит политолог Николай Третьяк.
22: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически выступает транзитной территорией и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
2: Эксперт предупреждает, что новые подкопы могут привести к еще большему усилению границы со стороны соседних стран. Литва и Польша уже используют электронные системы наблюдения, патрули, военных и служебных собак. Если попытки продолжатся, европейские страны могут окончательно закрыть пограничные переходы с Беларусью. И расплачиваться за эту политическую игру в итоге придется не чиновникам, а обычным гражданам, особенно жителям приграничных районов, предупреждает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Это крах системы. Выпускница медуниверситета рассказала, что стране не хватает 10 тысяч врачей.
6: Государство не меняет политику, с которой подходит к медицинскому образованию и к самой сфере. Медик больше не ценится как специалист. Мы видим, как власть реагирует закручиванием гаек вместо реальных реформ. Адекватная реакция на это – искать лучшие доли в других местах. И как молодые врачи, так и специалисты со стажем массово уходят из белорусской медицины и уезжают за границу, так как не видят перспективы в Беларуси. И имеют на это полное право.
0: Выпускница Белорусского государственного медицинского университета Алана поделилась своим мнением относительно завершившейся вступительной кампании в медвузы. Отмечу, тема недобора студентов в медуниверситеты, а также небывалое снижение проходного балла по некоторым специальностям стала вирусной в соцсетях. Белорусы обеспокоены возможным снижением уровня подготовки будущих специалистов и усугублением проблемы дефицита врачей.
8: Молодежь не хочет поступать в мед, потому что не хочет потом 5 лет вкалывать по распределению, как на каторге, без возможности сменить место работы. В доказательство – анализ баллов на зачисление в прошлом и в этом году. Конечно, смотря какая специальность, но в этом году проходной балл на 50-100 баллов меньше. Люди – это не потому, что поступающие глупее, чем в прошлые годы, а потому что недоборы. А поэтому университеты понизили планку, чтобы закрыть пустые места.
23: Получили, что хотели. Забрали возможность учиться платно и не отрабатывать эти 5 лет. Получите отсутствие абитуриентов в медвузы. И то ли еще будет. На то, чтобы получить место с хорошей зарплатой в частном медцентре, уйдет 10-15 лет жизни. Потому что 6 лет в университете плюс 1 интернатура, уже 7. Потом 2-5 лет распределения, потом сдать на специальность, через 3-5 лет на категорию. Все это время молодые медики должны трудиться только в госструктурах.
24: Выживать на низкую зарплату, за которую на тебе будет лежать большая ответственность за жизни людей, тебя будут унижать, а о карьерном росте можешь забыть. Есть вопросы, почему студентов-медиков с каждым годом все меньше. Скоро вообще останемся без врачей.
0: Выпускница БГМУ Алана отмечает, молодым специалистам не только не оказывают поддержки, но и зачастую относятся как к третьему сорту. Цитата. «Молодым врачам нужна помощь, но их не уважают. Старшие коллеги зачастую не хотят делиться знаниями и что-то показывать». Кроме этого, девушка говорит, что многие не выдерживают морального давления и нагрузки.
6: «Во время учебы ты иногда не спишь несколько дней подряд, потому что объемы материала огромные. Иногда только на подготовку по одному предмету уходит от 5 до 7 часов. Но студенты-медики знали, куда поступают, хотя многие отчисляются, не выдержав. Но многие уходят уже после успешного окончания обучения. Вы представьте, что кроме лечить людей, на вас взваливают множество обязанностей перед профсоюзами, различными госинститутами, а еще идеологическое давление, как и на многих госдолжностях. Все это, конечно, большое давление на ментальную систему, а заканчивается оно тем, что выпускники уходят из медицины и даже вспоминать о ней не хотят. Я сейчас не работаю по специальности, как и многие мои коллеги, ведь в Беларуси молодому специалисту, мягко говоря, не перспективно и сложно пробиться в люди, не получая за это копейки.
0: По мнению девушки, молодые врачи не уверены в своем будущем, и пока это не изменится, медики будут уезжать из Беларуси. А белорусские выпускники найдут себя в различных медуниверситетах не только в Польше и Литве, но и в Германии и других странах Евросоюза. В итоге Беларусь столкнется с коллапсом медицинской системы. Недостаток составит не 3000 человек, а десятки тысяч, резюмирует молодой специалист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Голубь мира из Минска. Какое послание передал Александр Лукашенко Трампу?
3: Буквально несколько дней назад были сформулированы очередные определенные предложения США в наш адрес. С этой информацией президент ознакомился, дал соответствующие поручения тем структурам, которые должны заниматься реализацией этих предложений.
2: Об этом журналистам заявил постпред Беларуси в ООН Валентин Рыбаков по итогам доклада главе государства. Он также отметил, что уже через несколько дней планирует вернуться в Нью-Йорк и встретиться со спецпосланником США Джоном Коулом.
3: Послание президента Лукашенко будет ему передано. Будем ждать результатов.
2: Александр Лукашенко во время разговора с Рыбаковым подчеркнул, что белорусско-американские отношения его сейчас интересуют очень сильно.
7: На твою голову выпала и честь, и большая работа по налаживанию отношений между США и Белоруссией. Я все документы, дословно до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки, их пожеланий.
2: Также Лукашенко заявил, что умеет читать американские пожелания между строк.
7: Я умею читать между строк, и дело не в строчках здесь, потому что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство Соединенных Штатов Америки. Поэтому если даже Джон пытается там что-то проукрасить, это делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле. Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили там и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. Поэтому мы этого курса будем придерживаться дальше.
2: Политологи считают, что интерес Александра Лукашенко к переговорам с Вашингтоном выглядит вполне логично. Мол, пока Россия занята спецоперацией на Украине и не в силах защитить собственных союзников, Минск пытается напрямую договориться с администрацией Трампа и не оказаться следующим объектом американского давления, объясняет военный корреспондент Никита Третьяков.
9: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро. Не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого, душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять.
2: Зет-блогеры пишут, что Лукашенко явно торопится показать Вашингтону, что готов к диалогу и может быть полезен отдельно от Москвы. По их мнению, то же самое белорусский президент делал в Пекине во время своей спешной поездки к Си Цзиньпину. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. Мамы говорят на радиосигнал.
0: Бульбаландия. Зачем туристки из Москвы кривляли и издевались над жителями Минска и Бреста? Очередное проявление неуважения и демонстрация псевдопревосходства. Так прокомментировали белорусы ролик москвичек, которые приехали отдохнуть в Беларусь.

0: образование. Неизвестно, на какую реакцию от белорусов после такого перформанса рассчитывала гостья из Москвы, но в комментариях ее не оценили. «Аж тошнит, как коверкают мову», – написала брещанка Олеся.
1: «Что ж вы так мешко себя ведете-то? Что вы этим хотели показать? Чего добиться? Вот она, ваша суть имперская. До сих пор будьте уверенными, что белорусы – это зачуханцы в лаптях, которые живут на болоте и питаются крапивой да корешками. Не нужно никаких вбросов, чтобы белорусы стали неприязненно относиться к россиянам, потому что россияне, что ни день, то сами новый кринж выдают. Так невежественно. Хотела унизить Беларусь, а показала только свое невежество, необразованность. Смешно и грустно».
0: Не осталось незамеченным и новое словечко, которым москвичка назвала Беларусь. «Бульбаландия? Так пошло целой стране», отметил минчанин Сергей.
2: «Вы серьезно? То Белоруссия, то теперь вот это, что дальше? Назовете Беларусь российским регионом? А, простите, уже такое вы писали. Россияне в комментариях. Те, кто пишет о разжигании вражды. Вот просто чтобы знали. Это не разжигание. Это право граждан на уважение к своей стране, мове и культуре. Не вылезла бы эта блогерша, не писали бы комментарии. Но вы даже под ее оскорбительным видео с кривляниями за нее заступаетесь и пытаетесь белорусов обвинить, что они неадекватные. От себя совет гостям из Москвы. Вы много драников со сметаной не ешьте. А то ваш Россельхознадзор блокирует нашу сметану и масло. Говорит, что там антибиотики и кишечная палочка. Вот лучше не ешьте в Беларуси ничего, а то, не дай бог, сметанка боком вылезет».
0: Перед своими прежде всего хотела понтануться, мол, смотрите, как могу на чужой земле чужой народ унижать, поделился мнением Стас из Гродно.
3: «У них с этим большая проблема. Что касается отношения к белорусам, рассказывал Лукашенко о том, что мы младшие братья, что мы маленькие, мы отрывок там, или кусок оторванной большой империи. Это все сказывается. Многие приезжают и требуют рассчитаться российскими рублями. Из этого складывается одна большая понятная картина, что для тех, кто съеден пропагандой, они приезжают в Беларусь и считают, что они здесь хозяева, а мы, в общем, младшие братья, поэтому запаркуюсь, где хочу. Плохо, вот она себя ведет, и так себя вести неприемлемо. И вообще, если бы что-то подобное сделал белорус, и в России бы такой завирусился ролик, там бы совсем другая картина была. С Андралем, с говном».
0: Если и вам есть что сказать, пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
0: Бесплатная рабочая сила. В Беларуси бум студенческих отрядов. Почему детям не платят за эту работу? В Беларуси растет запрос среди молодежи на работу в студенческих отрядах, сообщил первый секретарь БРСМ Владимир Павловский. Он отметил, что только на начало июля в студотрядах было задействовано около 20 тысяч человек, которые не только трудились, но и занимались патриотическим воспитанием и своеобразной идеологической закалкой.
5: Если говорить про студенческий отряд, то вот в 2026 году у нас, вот, если говорить про название, да, то есть имена героев Советского Союза, значит, наши студенческие отряды, наши отряды, да, то есть и вот в 2026 году такой креатив, вновь созданные отряды, они носят звание именно героев женщин, да, то есть партизаны, которые вот в годы Великой Отечественной войны также вот внесли колоссальный вклад в то, чтобы мы сегодня могли и имели вот эту замечательную возможность трудиться под минным небом.
0: По словам Павловского, работа по привлечению молодежи в студотряды активно проводится, в том числе в социальных сетях. Цитирую. «У нас активно проходит информационная кампания, чтобы молодые люди знали про такую замечательную возможность. Не только заработка своих первых денег, но и для работы в коллективе. Правда, уже традиционно привлекательным все выглядит только на словах. Из разных уголков Беларуси поступают жалобы либо на недоплаты, либо и вовсе на отсутствие ЗП. Такие случаи не единичные», — говорит юрист Андрей Рудой.
6: «Исходя из количества обращений ко мне и моим коллегам по поводу невыплаты заработанных молодежью денег, могу сказать, что студенческие отряды БРСМ – одна из самых незащищенных категорий. Детей отправляют работать, ставят галочку и забывают

0: них. Их права никто не защищает, а поэтому работодатели часто пользуются таким положением дел. В Краснопольском районе студотряду из 20 человек, которые работали на госпредприятии, заплатили копейки. Подростки не получили даже минимальную заработную плату. К нам за разъяснениями обратились родители одного из несовершеннолетних. В результате дело дошло до прокуратуры. Общая сумма недоплаты – больше 5000 рублей.
1: Отмечу, с такой же ситуацией столкнулись учащиеся 8-9 классов, которые в составе студотряда трудились в Оршанском лесхозе. Школьников отправили на прополку питомника с молодыми елями, пообещав зарплату в 1000 рублей. В итоге подростки трудились на жаре, иногда без питьевой воды, потому что наниматель забывал, и за 3 недели заработали по 100-120 рублей. Кроме того, деньги студотряду выплатили с задержкой. Один из ребят, Павел, поделился историей в соцсетях и попросил помощи в решении ситуации.
2: «За свой тяжелый труд на жаре в плюс 27-30 градусов я получил всего 119 рублей. Это плевок в лицо подросткам, которые честно хотели и помочь, и заработать, а не сидеть все лето в телефонах. Мы шли работать, ожидая уважения к нашему труду, а получили абсолютную несправедливость и копеечную подачку. Хотелось бы услышать объяснение от руководства Оршанского лесхоза, на каком основании начислялась зарплата и почему условия труда не соответствовали элементарным санитарным нормам».
1: По словам Павла, он усвоил урок, как работает система в стране и как сильно порой отличается обещанное от реального. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
4: Хуже бараков и трущоб. Жителям Борисова снова отказали в ремонте коммунальных сетей. И это еще не зима.
5: Город Борисов, 30 лет в ЛКСМ, 29. Посмотрите, какие дороги. Все разбитое.
4: Житель Борисова показал, как выглядит его дом. По словам мужчины, жильцы систематически просят обратить на него внимание местных чиновников и коммунальщиков. Но в ответ люди получают формальные отписки и полное безразличие к проблеме.
5: Посмотрите, какие окна у людей, в каких условиях они живут. Посмотрите. И вот это все называется центр города.
4: Бесхозяйственность, разруха и безразличие захватили не только эту улицу, но и весь Борисов, говорит мужчина.
5: Вот. Вот какие окна. Посмотрите, в каком состоянии люди живут. Вот подъезд. Вот, видите? Это, получается, 21 век. И вот такой вот дом. Ужасно. В ужасном состоянии. И как здесь люди живут, непонятно.
4: Коммунальная инфраструктура по всей Беларуси стареет быстрее, чем власти успевают ее ремонтировать, комментирует эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Котов.
6: Сейчас ремонтируют отдельные участки сетей, отдельные дома, но общую проблему это не решает. После последнего отопительного сезона даже официально признали рост аварий на теплоснабжении и водопроводах. А главной причиной назвали износ коммуникаций. На 2026 год обещают заменить больше 200 километров теплосетей и почти 500 километров водопровода и канализации. Но для всей страны это очень скромная объемы. Пока одну трубу меняют, рядом успевают проржаветь еще несколько.
4: При этом коммунальные услуги для населения продолжают дорожать. В 2026 году власти увеличили платежи за типовую квартиру на 22,5 рубля, а тарифы на отопление, горячую воду и часть других услуг повышали в несколько этапов, напоминает эксперт.
6: Люди каждый месяц платят за техническое обслуживание и капитальный ремонт, но годами продолжают жить с разбитыми подъездами, старыми окнами, текущими крышами и аварийными трубами. Поэтому у жильцов возникает справедливый вопрос: куда уходят деньги из жировок?
4: По словам эксперта, в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится. Старые дома и коммунальные сети будут продолжать дряхлеть, количество аварий расти, а жильцы будут получать все более дорогие жировки и все те же ответы о том, что денег на капитальный ремонт пока нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
1: В Логойске расследуют трагедию, которая произошла после совместного застолья. В жилом доме обнаружили погибшими 44-летнего мужчину и двух женщин 40 и 42 лет. Еще одного пострадавшего, 54-летнего мужчину, супруга одной из погибших, доставили в реанимационное отделение. По предварительным данным, у него диагностировали острое отравление. По информации правоохранителей, накануне трагедии компания из 9 человек вместе употребляла алкоголь. Какая именно жидкость была выпита и могла ли она стать причиной случившегося, сейчас устанавливают эксперты. Для установления причин смерти назначены судебно-медицинские и химико-токсикологические экспертизы. Следователи рассматривают разные версии произошедшего, в том числе отравление суррогатным алкоголем или наркотическими веществами. Возбуждено уголовное дело. В Лепельском районе зафиксировано жестокое обращение с животными. Проверяя одно из пастбищ местного агропредприятия, прокуроры обнаружили суточного теленка, передние конечности которого были туго связаны веревкой. Обездвиженный малыш находился на значительном удалении от основного стада, на солнцепеке, без какого-либо доступа к питьевой воде. В ходе проверки установлено, что таким жестоким способом доступ к передвижению молодняку ограничил местный животновод. Свои действия работник объяснил стремлением удержать теленка на пастбище до момента его перевода в индивидуальный домик. Прокурор вынес предписание директору агропредприятия, а на животновода составили административный протокол. В итоге телят поместили в индивидуальные домики-клетки. Животновода оштрафовали. Житель Полоцка не один месяц бил сожительницу. Так, в декабре 2025-го на фоне ревности и вместе выпитого спиртного сломал женщине нос и скулу. Она обратилась в милицию, но впоследствии отказалась привлекать сожителя к ответственности. Мужчина по месту жительства характеризуется исключительно с отрицательной стороны, отметили в прокуратуре. Ранее неоднократно судим, в основном за имущественное преступление. По словам соседей, в этой семье регулярно происходили бурные бытовые конфликты с рукоприкладством со стороны мужчины. В начале текущего года снова на фоне ревности и спиртного палачанин опять избил партнершу, в том числе ногами. Полученные травмы привели к тому, что женщина впала в кому и впоследствии скончалась. Суд признал мужчину виновным и назначил 11 лет и 7 месяцев колонии строгого режима. В наказание вошел и неотбытый срок по предыдущему приговору. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
1: Чернобылю никакие деньги не помогли. Район, где расположена Белая АЭС, по уровню зарплат обошел даже Минск. Как это понимать? Достойная оплата за тяжелый труд или компенсация за вред здоровью. Островецкий район, существенным разрывом потеснив Минск, вышел на лидирующую позицию в топ-15 белорусских регионов по уровню средней заработной платы. Выбиться в лидеры ему помогли зарплаты работников БелАЭС, говорит экономист Андрей Скуропатов.
7: По итогам июня Островец занял первое место среди самых богатых регионов Беларуси. Ранее пальму первенства стабильно удерживал Минск и область, так как там сосредоточены крупные предприятия и бизнес, да и в целом вариантов профессиональной деятельности больше. Но свежая статистика такова, что в Островецком районе средняя зарплата за июнь составила без малого 4730 рублей, а в Минском – только 3835 рублей. Данные аналитики показывают, что существенный вклад в показатель средней зарплаты в Островце внесли доходы работников местной атомной станции. Нужно учитывать, что оплата труда этих специалистов выше, так как предусмотрены различные доплаты за работу на вредном производстве, риски для здоровья.
1: Однако, по мнению эксперта, это связано еще и с тем, что на атомной станции уже длительное время наблюдается нехватка кадров. По словам экономиста, многие белорусские предприятия, страдающие от дефицита рабочих рук, экономически необоснованно поднимают зарплаты действующим сотрудникам, а также пытаются завлечь новых специалистов высоким уровнем дохода. Отсюда и такие цифры средней ЗП. Какие вакансии и оплату труда предлагает БелАЭС, рассказывает местный спецкор Ирина Потапчик.
8: На БелАЭС ищут более 160 сотрудников. Самую высокую зарплату обещают заместители главного инженера – от 7900 до 10300 рублей. Также ему готовы предоставить квартиру. Начальнику производственной лаборатории предлагают от 5900 до 7600 рублей и жилье. Начальнику управления сверхбезопасности – от 4300 до 6700 рублей и комнату общежитий. Есть и вакансии с более скромной оплатой. Инженеры производственной лаборатории готовы платить от 2400 до 3100 рублей, лаборанту – от 2100 до 2800, а психологу – от 2700 рублей.
1: К слову, простым рабочим на БелАЭС предлагают еще более скромную ЗП. Так, дезактиваторщику третьего разряда готовы платить 1016-1737 рублей, слесарю – 1430, лаборанту химанализа – до 1843 рублей. Отмечу, что суммы в предлагаемых вакансиях указаны без вычета налогов. Как отмечает экономист Куропатов, для пролетариев зарплата одинакова, что на вредном для здоровья производстве, что на любом другом предприятии Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но еще больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
9: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На радиосигнал.
4: Детей кормят как свиней. Популярное в Беларуси детское питание теперь продается в жестяных банках. Санкции забрали стекло. Жестяные банки с детским питанием, которые больше напоминают консервы для животных, уже не раз вызывали вопросы у молодых мам. Женщины жалуются не только на внешний вид упаковки, но и на то, что современное детское питание уже не вызывает прежнего доверия.
10: Раньше белорусская молочная продукция и детское питание считались почти эталоном качества. За ними специально ездили. Их везли родственникам за границу. А сейчас постоянно меняются упаковка, состав, производители и цены. Покупатель уже не понимает, за что платит, и действительно ли внутри осталось то самое качество. А ведь дети – самое ценное, что у нас есть. Наше будущее.
4: На этом фоне обнадеживающе прозвучала новость от Оршанского мясоконсервного завода, который сообщил, что решил отказаться от металлических банок.
11: «Мы переводим детское питание в стеклянную тару белорусского производства. Уверяем, что рецептуры сохранили, а новая упаковка даже безопаснее и экологичнее».
4: Но радоваться внезапной заботе производителей о белорусских детях пока не стоит, говорят эксперты. Дело в том, что главной причиной перехода на стекло стали санкции, зависимость от импортной упаковки и рост стоимости алюминия, объясняет технолог пищевого производства Алексей Миронов.
12: Алюминиевая банка была импортной, и после санкций завод оказался зависимым от внешних поставщиков и мировых цен на металл. Причем даже российские производители рассчитывали стоимость упаковки по котировкам лондонской биржи, без скидок даже для нас, союзного государства. В результате алюминиевая тара стала слишком дорогой, и предприятие было вынуждено перейти на белорусское стекло. То есть речь прежде всего идет об экономии и попытке сохранить производство.
4: По словам эксперта, санкции бьют по всей производственной цепочке. Дорожают упаковка, оборудование, комплектующие, перевозки и расчеты с иностранными поставщиками.
12: Сильнее всего ограничения затронули нефтепереработку, колейную отрасль, транспорт, финансы и предприятия, зависящие от западных технологий. Точную сумму ущерба власти не называют, но один из показателей – внешняя торговля. По итогам 2025 года Беларусь купила за рубежом почти на 7 миллиардов долларов больше товаров, чем продала.
4: Для обычных белорусов все это означает, что привычные товары будут все чаще менять упаковку, состав и цену. Не потому, что так удобнее покупателю, а потому, что производителю приходится выживать в новых условиях. И особенно тревожно, когда такие эксперименты касаются детского питания, где родители хотят видеть не импортозамещение, а понятное качество и безопасность. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
4: Войны за парковки. Сколько стоит платное паркоместо и кто их себе может позволить?
9: Я должна 185 рублей за парковку, на которой я не была припаркована.
4: Так начинается история минчанки, о которой она рассказала в ТикТок. Девушки выставили счет за парковку, как будто машина стояла целую неделю.
9: Я когда езжу на танцы, я становлюсь на платной парковке на Якуба Колоса, но там нет паркомата. То есть я все время плачу через смс-ку, это государственная парковка. И вот в прошлые выходные я приехала на танцы, заехала на эту парковку, на ней не было мест. И я решила поехать на вторую, там есть еще одна с другой стороны. Уже на этой парковке есть паркомат. И я решила, ну раз есть паркомат, я тогда не буду отправлять смс-ки, я плачу карточкой. Платежка у меня есть, шлагбаум мне открылся, значит с платежом все было в порядке. А тут мне выставлена сумма, как будто моя машина целую неделю стояла на платной парковке. Хотя ее там физически не было, ну я бы просто не могла оттуда выехать, если бы я ее не оплатила.
4: В комментариях к видео белорусы поделились своими историями о парковке.
13: О, это мелочи. У меня такая ситуация на Дружной была, но сумма к оплате 2000 рублей. К счастью, там были номера на выезде. Диспетчер сказала: «Видимо, вы выехали за кем-то быстро, и ваши номера на выезд не считались».
10: «У меня та же ситуация». Отправила СМС. Шлагбаум открылся, а потом пришло сообщение о задолженности в 130 рублей. Но указан номер машины не мой. Там были другие буквы, только цифры совпадали. Подумала, глюк. Зашла через сайт посмотреть задолженность. Нет, даже не стала разбираться. Пусть сами свои глюки оплачивают.
14: Я не знаю, как вам вообще денег не жалко? И хватает еще и на платной парковке. Мне уже и так автомобиль выходит очень дорого. Заправься, обслужи, масло купи, постоянно что-то нужно.
4: Белорусские автолюбители подтверждают, что даже без технических сбоев парковка в Минске становится заметной статьей расходов. В зеленой зоне час стоит 1 рубль, в желтой – 2, а в верхнем городе первый час обойдется в 7 рублей, каждый следующий – еще в 3. Месячный абонемент – от 100 до 200 рублей. Эксперты подсчитали, что за возможность каждый день оставлять автомобиль возле работы минчанину приходится отдавать до 10-й части своей зарплаты, а иногда и больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! Сегодня мы разбираем сложную тему.
16: Да, тема действительно непростая, но очень важная.
15: Абсолютно. И для начала давай мысленно перенесемся в конец 2024 года в Киев.
16: Так, давай.
15: Представь себе заполненный зал для пресс-конференций. Ну, знаешь, вспышки камер, очень серьезные лица экспертов вокруг.
16: Угу.
15: И на экранах, и прямо на столах разложены слайды, фотографии какого-то скрученного металла.
16: Обломки.
15: Да, куски оплавленных плат, какие-то микросхемы и везде маркировки на кириллице. Это была не просто дежурная сводка, это была детальная, прям скрупулезная техническая экспертиза обломков российской баллистической ракеты «Орешник». Ее же очень долго презентовали как такой абсолютный триумф импортозамещения. Мол, оружие нового поколения полностью независимое от внешнего мира. Инженеры буквально препарировали эти обломки, разложили их на столе и насчитали внутри более 1100 компонентов.
16: Так.
15: Около 1000 деталей действительно оказались произведены в России. Но дальше математика складывается очень интересно.
16: Что там не так?
15: Около 100 элементов из этой самой ракеты оказались произведены на предприятиях Республики Беларусь. Даты производства этих компонентов – 2023, 2024 и даже начало 2025 года.
16: Ого! То есть это вообще не пыльные коробки со складов?
15: Абсолютно нет. И это доказывает, что где-то прямо сейчас работает непрерывный конвейер. И готовая продукция свежими регулярными партиями уходит заказчику. Понимаешь, это полностью рушит миф о локальном российском импортозамещении. И показывает, что белорусская микроэлектроника системно, прям глубоко встроена в этот военный процесс.
16: Давай разберемся с анатомией этих поставок. Кто конкретно это все производит?
15: Давай.
16: Просто исторически ведь многие заводы в Беларуси работали на совершенно другие гражданские рынки.
15: Ну, это правда. И давай начнем с Интеграла. Да, это не просто завод, это реально промышленный флагман. Еще совсем недавно их микросхемы и транзисторные матрицы массово шли на экспорт. Именно в мирных целях. Их ставили в японские телевизоры, в европейские промышленные системы контроля, даже в индийские аппараты для медицинской диагностики.
16: Понимаешь, производитель чипов далеко не всегда знает своего конечного потребителя. Существует же гигантский серый рынок. Подставные фирмы массово скупают гражданскую электронику, а потом в обход всех правил перепродают ее военным заводам. Разве это не может быть обычной контрабандой?
15: Если бы в обломках нашли только транзисторы Интеграла, ну, одну какую-то позицию. Эту версию можно было бы серьезно рассматривать.
16: А там что-то еще?
15: Проблема в том, что там задействована целая технологическая экосистема. Помимо базовых чипов, там обнаружены следы работы витебского завода «Дисплей».
16: А они что делают?
15: Они специализируются на сложных контроллерах. И что самое важное, в этой цепочке присутствует Планар.
16: Подожди, Планар? Но они же вроде не делают сами чипы, они производят оборудование.
15: Вот. Оптико-механическое оборудование. Это уже, знаешь, такой метауровень технологической цепочки.
16: Угу.
15: Представь себе разницу между тем, чтобы просто испечь буханку хлеба и тем, чтобы построить сложную промышленную печь для огромного хлебозавода.
16: То есть это оборудование для производства?
15: Да. Планар создает станки для фотолитографии. Это огромные установки, которые с помощью сложнейшей системы линз и лазеров проецируют чертеж микросхемы на кремниевую пластину.
16: Получается, речь идет вообще не о случайной закупке партии деталей через какие-то там фирмы-однодневки?
15: Абсолютно.
16: Потому что литографический станок в чемодане не спрячешь.
15: Точно. Отдельного внимания в этой схеме заслуживает пелинг.
16: Оптика.
15: Да, это оптика. По сути, глаза всей этой технологической системы. Десятилетиями они делали геодезические приборы, ту же медицинскую аппаратуру, сложнейшие линзы для метеорологических спутников.
16: А теперь?
15: А в ракете обнаружены элементы их оптико-электронных систем наведения и датчики пространственной ориентации.
16: Да, но это классическая проблема технологии двойного назначения.
15: Да, физика процессов абсолютно идентична. Законы преломления света, та же математика, которые нужны для создания высокоточной оптики, смотрящей на облака с орбиты.
16: Ничем не отличаются от тех, что нужны для наведения ракеты на цель.
15: Вообще ничем. Инженерия одна и та же. Разница лишь в конечной задаче.
16: Да. И эту задачу, очевидно, определяют не те инженеры, которые сидят за мониторами в Минске и рассчитывают кривизну линзы. Но последствия ложатся на всех.
15: На весь завод, да. Именно поэтому логично перейти к экономике этого процесса.
16: Давай.
15: Почему предприятия, которые реально способны делать конкурентную мирную продукцию, оказались в такой ситуации? С точки зрения макроэкономики, это классическая ловушка монопсонии.
16: Монопсония – это, если я правильно помню, ситуация, когда на рынке остается только один покупатель.
15: Да, один покупатель, который диктует абсолютно все условия.
16: То есть полная противоположность монополии.
15: Верно. Смотри, после санкций 2020 года белорусская электроника начала стремительно терять рынки сбыта. Азиатские партнеры, страны Латинской Америки, Ближний Восток – они все стали разрывать контракты из-за юридических рисков.
16: Угу, токсичность появилась.
15: Да. Образовался огромный вакуум спроса. Продукцию просто некому было продавать. И в этот вакуум пришел единственный крупный платежеспособный военный заказчик.
16: Из России?
15: Да. И заводы оказались в тотальной зависимости от одного канала сбыта.
16: Слушай, ну я выступлю здесь в роли эдакого адвоката дьявола. Ты называешь это ловушкой. Но давай посмотрим на ситуацию вот прямо сейчас, в моменте. Это же невероятно выгодно. Заводы загружены под завязку, конвейеры работают в три смены, нет проблем со сбытом.
15: Деньги идут.
16: Да, рабочие стабильно получают зарплаты, огромные премии. Идет огромный поток денег. То есть в краткосрочной перспективе для экономики предприятия это звучит как абсолютный успех.
15: В краткосрочные, возможно, но экономисты используют для этого явления очень точный термин «токсичные деньги».
16: Почему токсичные?
15: Потому что нужно понимать фундаментальную природу этих финансов. Военные бюджеты не обусловлены рыночным спросом. Они не зависят от конкуренции или инноваций.
16: Ну да, это госзаказ.
15: И самое главное, они конечны. Как только геополитический конфликт завершится, этот гигантский финансовый кран будет резко перекрыт.
16: А, то есть в один день все остановится?
15: Да.
16: И предприятия останутся один на один с огромными производственными линиями, которые заточены исключительно под специфические военные нужды.
15: Именно. И хуже того, за это время происходит полная деградация гражданских компетенций.
16: Теряется навык делать мирные вещи.
15: Ну, конечно. Чтобы создать новый медицинский прибор или современную систему связи, нужны годы исследований, разработок, тестов. А конструкторские бюро на заводах сейчас заняты совсем другим.
16: Штампуют детали для ракет.
15: Да. И если через 10 лет этот завод попытается вернуться на рынок мирных технологий, это будет физически невозможно.
16: Потому что глобальный рынок не стоит на месте.
15: Вот. Эти ниши уже будут плотно заняты конкурентами из Тайваня, из Южной Кореи, из Чехии.
16: Слушай, ну перестроить завод обратно на гражданские рельсы – это же реально колоссальные инвестиции.
15: Которых просто не будет.
16: Да. К тому же есть еще фактор репутации. Бренд Made in Belarus выстраивался не один десяток лет. Он же всегда ассоциировался с созиданием. Ну, вспомни, тракторы МТЗ пашут землю по всему миру. Это образ тяжелой, но мирной и очень надежной работы.
15: А теперь к этому бренду намертво приклеивается ассоциация с ракетными ударами.
16: Да, разрушение репутации происходит просто мгновенно.
15: Десятилетия работы тысяч людей перечеркиваются новостными заголовками об орешнике и найденных там деталях.
16: Причем эта экономическая ловушка, она же усугубляется еще и юридической. Работа на единственного военного заказчика запускает мощнейшую цепную реакцию.
15: Совершенно верно. И здесь мы сталкиваемся с такой невидимой, но бетонной стеной вторичных санкций. Потому что обычные санкции просто запрещают торговлю между двумя конкретными странами, а вторичные санкции наказывают любую третью сторону за то, что она вообще взаимодействует с подсанкционным объектом.
16: Ну, в первую очередь мы тут говорим про список SDN от Министерства финансов США, правильно?
15: Да, список Specially Designated Nationals. Логика простая. Если компоненты белорусского завода обнаруживают в ракете, этот завод автоматически становится кандидатом на попадание в этот черный список.
16: Угу.
15: И с этого момента любой банк или компания в мире, которые проведут хотя бы одну транзакцию с этим заводом, рискуют сами оказаться под жесткими ограничениями.
16: Слушай, ну мировая экономика огромна.
15: Так.
16: Разве нельзя выстроить какие-то хитрые схемы через страны, которые формально не присоединились к западным санкциям? Ну, не знаю, через финансовые центры в Китае, там, ОАЭ или Турции.
15: В теории это кажется возможным, и многие так пытаются делать. Но на практике в дело вступает механизм корреспондентских счетов.
16: А, долларовых.
15: Да. Чтобы условный крупный китайский банк мог проводить международные операции, у него должен быть долларовый счет в американском банке.
16: Логично.
15: И если Минфин США видит, что этот китайский банк обслуживает подсанкционный завод...
16: Он просто замораживает этот счет.
15: Именно. Он отрезает банк от системы SWIFT.
16: То есть для китайского банкира выбор стоит примерно так. Либо заработать небольшую комиссию на одном контракте с белорусским заводом микроэлектроники...
15: Либо потерять доступ ко всей мировой долларовой системе.
16: И выбор тут, в общем-то, очевиден.
15: Абсолютно. Риск вторичных санкций настолько велик, что банки в ОАЭ, в Китае, в Турции просто включают максимальный комплайнс и превентивно блокируют платежи.
16: Получается, логистика превращается в какой-то бесконечный поиск лазеек.
15: Да, а любая финансовая операция в лотерею, где твой платеж может зависнуть на месяцы, и ты не будешь знать, где деньги.
16: И в долгосрочной перспективе это ведет просто к технологической смерти отрасли.
15: Да, но знаешь, за всей этой макроэкономикой, санкциями и схемами поставок стоят судьбы конкретных людей.
16: Да, люди. Те самые инженеры, операторы станков с ЧПУ, тестировщики качества.
15: Да.
16: И знаешь, здесь возникает очень жесткий вопрос.
15: Какой?
16: Ну вот люди, работающие на этих предприятиях, это же взрослые, высокообразованные специалисты.
15: Угу.
16: Они прекрасно умеют читать чертежи и спецификации. Разве они не понимают конечным звеном, чего они являются?
15: Конечно, понимают.
16: Ну так если человек осознает, что делает детали для оружия, почему он не может просто положить заявление на стол, уволиться и отказаться в этом участвовать?
15: Вопрос звучит очень логично, когда смотришь со стороны, но он полностью разбивается о суровую реальность на местах.
16: Почему?
15: Социологи описывают такое положение, как навязанный выбор. Понимаешь, во многих регионах Беларуси такие крупные промышленные предприятия являются градообразующими, или они просто единственные работодатели в этой узкой, высокотехнологичной сфере.
16: А, то есть уволиться с завода значит фактически обнулить свою профессию?
15: Да. Уйти значит мгновенно потерять средства к существованию, потерять социальный статус в условиях, когда другой работы по твоей специальности в городе или даже в стране просто не существует.
16: Идти работать курьером после инженера оптика?
15: Вот именно. А остаться значит стать таким, знаешь, молчаливым соучастником по умолчанию. И это огромная трагедия, особенно для молодых специалистов.
16: Представляю, человек заканчивает технический университет, приходит на распределение, и его карьера сразу оказывается заперта в таком бункере.
15: Да, молодые инженеры автоматически подписываются под полной профессиональной изоляцией.
16: Никаких командировок.
15: У них не будет поездок на международные симпозиумы, не будет стажировок в мировых технологических центрах, не будет доступа к передовым базам знаний.
16: Горизонт искусственно сужается до размеров одного цеха.
15: Да, до размеров одного закрытого предприятия.
16: Слушай, если посмотреть на это через призму истории, вырисовывается страшный диссонанс. Ну, давай вспомним последствия Второй мировой войны. В Беларуси тогда погиб каждый третий житель.
15: Да, это страшная цифра.
16: Эта травма передается из поколения в поколение. Она буквально вшита в культурный код. Идентичность мирных людей – это глубочайшая, подлинная национальная ценность.
15: Согласна.
16: И когда промышленный потенциал страны вовлекается в производство компонентов для оружия…
15: Да, образ страны-созидателя просто стирается. Люди, которые десятилетиями гордились тем, что их труд помогает спасать жизни в больницах с помощью их приборов.
16: Или собирать урожай.
15: Да, теперь они видят результаты своей работы в сводках разрушений. Вот такая получилась картина. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
3: Важный сигнал.
1: Молочка окончательно загнулась. В России снова претензии к продукции популярного белорусского завода. Предприятие и дома раскритиковали за расхлябанность. Некогда известный, без лишней скромности, белорусский молочный бренд «Белак» в 2025 году ушел в серьезный минус. Несмотря на то, что объемы производства выросли, чистый убыток превысил 12 миллионов рублей. Для сравнения, в 2024 чистая прибыль предприятия составила 30,5 миллионов рублей. На 5,5% сократилась и выручка от реализации продукции, отмечает экономист Игорь Боровик.
17: Кроме этого, в прошлом году выросли управленческие расходы, затраты на продажу продукции, а также ощутимо выросли и себестоимость продукции «Белакт» и финансовые расходы. На экспорт поставлялось всего 42% продукции, что ничтожно мало в сравнении с цифрами тех же 2020-2021 годов. Сами же доходы от экспорта упали на 16,5%. А запасы продукции на складах только на начало года превышали сумму в 125 миллионов рублей, что составляет около 240% от среднемесячного объема производства.
1: Напомню, государству принадлежит доля «Белакта» почти в 60%. Проблему на предприятии подтвердил и сам председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев, посетивший производство в июне. Правда, чиновник видит причину в безответственности работников и руководителей. Цитирую. «Должны быть четкие планы и пути их реализации. У вас производственный процесс не оптимальный, не напряженный. Вижу определенные недоработки и расхлябанность. Отсюда упущенные возможности». Экономист Боровик называет и другие аспекты складывающейся негативной тенденции.
17: Во-первых, в 2025 году к «Белакт» присоединили убыточный Гродненский консервный завод, чьи финансовые проблемы предприятие пыталось решить на протяжении нескольких лет до присоединения. То есть, вместо того, чтобы устранить убыточное предприятие, его мертвым грузом повесили на Белакт, который также находится не в лучшей экономической ситуации. Во-вторых, продукция Белакт поставлялась в более чем 20 стран мира. Спрос и прибыль были колоссальными. И пусть продукция бренда не находится под прямыми масштабными санкциями Евросоюза, однако предприятие постоянно сталкивается с торговыми ограничениями и проблемами при пересечении границ. Например, Россия – главный рынок сбыта сегодня, на который отправляется большая часть молочной продукции с завидной регулярностью, блокирует поставки то творога, то детских смесей и так далее.
1: К слову, о блокировках. Россельхознадзор снова ввел усиленный лабораторный контроль и ограничил ввоз на территорию РФ продукции «Белакт». На этот раз претензии у российского ведомства возникли к сметане белорусского бренда, в которой якобы обнаружили противопаразитарный препарат альбендазол сульфоксид. Запрет обещают снять после того, как белорусская сторона проведет расследование, предоставит результаты и развернутый отчет о проделанной работе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Мамы говорят на радиосигнал.
1: Президент сглазил. Продажи бренда, созданного специально для Лукашенко, серьезно просели. Вскрылась одна необычная деталь. Речь идет о бренде бомберов «Лепши», который появился на белорусском рынке в 2022 году. Принадлежит он компании «Лучший бренд» Дмитрия Баскова, хоккеиста, который тренирует команду Александра Лукашенко. К слову, информация о том, что новый бренд был создан специально для президента, появилась после того, как Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки, так сказать, засветил в интервью журналистам куртку с этой латинской надписью.
18: Такая только у меня и у Майкла Джексона.
1: По итогам 3 лет работы фирма сильно просела и по выручке, и по прибыли. А складские запасы выросли более чем на 45%. Что случилось? Может, во всем виновато некорректное название? «Як вы лодку назовете, так и она и поплыве», делится своим мнением преподаватель белорусского языка Евгений.
19: Верагодна, стваральнікі бренда хацелі выкарыстаць прыметнік у найвышэйшай ступені параўнання, то бок назваць новы праўладны мерч найлепшым, самым лепшым з усіх магчымых. Але памыліліся і выкарысталі вышэйшую ступень параўнання, якая абазначае, што лепшы – гэта ўсяго толькі тавар, лепшы за нешта іншае, але зусім не выключны ў сваёй галіне.
1: Версия интересная, но есть и другие мнения, почему одежда бренда не пользуется популярностью среди белорусов. Дело не в дизайне и не в качестве, делится спортивный обозреватель из Бреста Николай.
20: Ничего примечательного в их одежде нет. Дизайн не оригинальный, а скопированный с американских фильмов про школьников-спортсменов. Качество тоже не высшего класса. Да и в целом, это просто очередной мерч нашего президента, им же ранее и продвигаемый. Сейчас единственный владелец фирмы – Басков. Очень интересная, но крайне сомнительная личность. Хоккеист из него посредственный, но тем не менее он тренировал команду самого Лукашенко и Федерацию хоккея Беларуси. Вот только Международная федерация хоккея в 2021 году его дисквалифицировала на 5 лет за, внимание, за угрозы и дискриминацию белорусских спортсменов в 2020 году. К слову, продавцам фирменного магазина «Лепший» обеспечивали теплое местечко Федерации хоккея.
1: Не бренд одежды, а подставная фирма для совсем других целей, делится своим взглядом экономист Валерий из Минска.
21: Отбросим то, что владелец фирмы – приближенное президенту лицо. Что он, из данных международных расследований, был причастен к зачисткам и рейдам по Минским дворам 5 лет назад, оставим лишь его хоккейную карьеру. Так вот, после появления бренда информация о нем была размещена на сайте Федерации хоккея Беларуси с пометкой «Организация, представляющая белорусский хоккей с шайбой Республики Беларусь и за ее пределами». Правда, каким образом пошив и торговля одежды, в которой ходит Лукашенко, связана с задачами Федерации, непонятно. На мой взгляд, очевидно, что это так называемая фирма-прокладка для темных делишек и отмывания денег. Также в интернете вирусилось много роликов, где люди собирали луки с куртками бренда «Лепши» для посещения хоккейных матчей с участием команды президента с подписями «Смотри хоккей стильно», «Будь модным», «Оставь флиски на хоккейные матчи в прошлом» и так далее. Не исключаю, что видео были заказными.
1: Конечно, неприятности фирмы могут быть связаны с банальным «бомберы вышли из моды», а поэтому и интерес к одежде бренда резко пошел на спад. Как говорится, это бизнес, ничего личного. А вы всегда можете поделиться личным мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну а о других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
4: Локоть в крови. В ракете «Орешник» нашли десятки компонентов белорусского производства.
0: Орешник, який біла церква, травень місяць. Багато часу зайняло розслідувати. Чому? Тому що в ньому, от одному орешнику, більше ніж 1100 компонентів.
4: Это официальное заявление Киева. Уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк сообщил, что 10% всех компонентов были произведены в Беларуси.
0: Тысячи из них – это Россия. Решта – Беларусь. Основная часть всего выготовлена 23-24 год. Я 25-й. Это изображение как...
4: Военные аналитики отмечают, что несколько дней назад произошел пожар на Минском заводе «Интеграл». Местные жители рассказали, что сначала слышали взрыв, а уже после началось возгорание. Учитывая, что завод в том числе изготавливает компоненты для «Орешника», ЧП выглядит крайне неоднозначно, говорит военный аналитик Сергей Левченко.
2: «Интеграл» – это не просто гражданское предприятие по производству электроники. По данным украинской разведки, завод выпускает микросхемы и электронные компоненты, которые используются российским ВПК. «Интеграл» и входящее в его структуру предприятие «Транзистор» они поставляют компоненты для крылатых ракет Х-101, «Искандер-К», «Изделие-30», а также баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
4: Уполномоченный президента Зеленского по санкционной политике Власюк подчеркнул, что «Орешник» – оружие опасное. По его словам, ракета отличается высокой точностью, несет 36 кинетических поражающих элементов, предположительно из вольфрама, и летит по баллистической траектории, оставляя системе ПВО лишь считанные секунды на реакцию.
0: Коли вона має свою траекторію, ця швидкість руху дозволяє там піддавати відповідні засіб ураження часу взаємодії РЕБу, там декілька секунд, цього недостатньо. Навіть якби воно було там можливо з точки зору впливу на якісь окремі компоненти, але часу недостатньо. Декілька секунд і все. І ви не можете.
4: Получается, белорусские заводы уже не просто помогают российской военной промышленности, а напрямую участвуют в создании оружия, которым бьют по украинским городам. И чем больше таких компонентов находят в российских ракетах, тем труднее Минску делать вид, что Беларусь не участвует в спецоперации, говорит уполномоченный президента Украины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
1: Золотые метры. Цены на квартиры в Минске выросли на треть. Сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить жилье в столице? Прогнозы сбываются, а специалисты по недвижимости в один голос твердят. А мы же говорили. Цены на квартиры в Минске уверенно растут на фоне стабильного снижения спроса. Национальное кадастровое агентство опубликовало итоги работы рынка недвижимости в столице за первое полугодие. Делится подробностями риэлтор Алена Радкович.
5: За полгода число реальных сделок на рынке недвижимости в Минске упало на 17%, или минус 1200 сделок в сравнении с январем-июнем 2025 года. Это в натуральном выражении, а вот стоимостном объем сделок вырос на 5%. Всего же за первое полугодие в столице продали 325 тысяч квадратных метров жилья. Общая сумма сделок составила примерно 689 миллионов долларов. При этом сокращается не только спрос на покупку квартир, но и количество предложений на рынке. И вот как раз-таки из-за того, что объектов продажи становится все меньше, продавцы не просто не снижают, но и поднимают цены. Да, спрос падает, но те, кто все же хочет купить квартиру, загнаны в тупик и вынуждены платить больше из-за ограниченного выбора.
1: Отмечу, что средняя стоимость метра квадратного на вторичном рынке всего за год увеличилась на 27%, что в денежном эквиваленте равно 420-470 долларов. Заметнее всего на рост цен повлияло сокращение предложений на рынке недвижимости. Так, за прошлый год количество вторичек уменьшилось почти с 7 тысяч до 4,5 тысяч. Охотнее всего покупали однушки – 45% в структуре сделок. На втором месте двухкомнатные квартиры – 35% и трешки 18%. Спрос на новое жилье также заметно упал, говорит риэлтор.
5: По данным Национального кадастрового агентства, интерес к жилью в современных домах, построенных 2020 года, снизился с 35% до 25%. Там же, на первичном рынке, 77% сделок было заключено на однокомнатные квартиры. А вот само количество однушек на первичном рынке снизилось на 10%. Кроме этого, в Минске было продано 13 квартир, стоимость которых превысила 1 000 000 рублей. Это апартаменты на улицах Цвирки, Грибоедова, Кирова, Киселева, Новеленской, Ратомской, Смолячкова и Сторожевской. По данным риэлторских агентств, в большинстве случаев новыми владельцами жилья стали граждане Российской Федерации.
1: По прогнозам аналитиков рынка недвижимости, цены на квартиры в ближайший месяц еще уйдут вверх, но незначительно. Этому способствует несколько факторов. Увеличение доходов населения. По данным госстатистики, рост составил 7,9%. Доступность кредитов после снижения ставки рефинансирования, а также снижение спроса среди местного населения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Все пойдут служить. Лукашенко снова пригрозил армии тем, кто не хочет нормально работать на предприятиях.
6: Я ждал большего, честно говоря. В общем, неплохо, но восторга нет.
4: С таких слов Александр Лукашенко начал свою рабочую поездку в Брест. В фокусе командировки – местное предприятие, экономическая деятельность и дальнейшие планы. Также президент обозначил самую большую проблему Беларуси.
6: Это отсутствие технологической дисциплины. Все мы умеем делать, если есть дисциплина. Надо наш народ приучать к ней. Хотя это и не популярно из моих уст.
4: Тех, кто, по его мнению, плохо работает, Лукашенко грозится отправить в армию.
6: Те, кто не захочет проявить себя на работе, тот сможет проявить себя в армии.
4: Напомню, что на прошлой неделе президент уже давал распоряжение отправлять в армию тех, кто откажется работать во время уборочной кампании.
22: Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. неделя подготовки, гранатомет, пулемет, и туда, в распоряжение сил специальных операций, в хозяйство, на трактор, вертолет, самолет, на комбайн. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
7: Есть.
22: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры. Пускай там служит. Пускай период уборки там послужит. Есть. И чиновник, и тот, кто не хочет работать.
4: Белорусы пишут в комментариях, мол, складывается впечатление, что этой осенью армия ждет буквально всех, а не только обычных призывников. На фоне слухов о том, что в России сразу после выборов запланирована мобилизация на СВО, такие заявления, по мнению белорусов, звучат неоднозначно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Контроль качества на радио «Сигнал».
4: Новый запрет из Москвы. На этот раз Россельхознадзор запретил мясо популярного белорусского предприятия.
14: Вводятся ограничения на ввоз и транзит всех видов мясной продукции белорусского предприятия «Велесмит». В ряде продуктов данного производителя выявлялись нарушения по показателям качества и безопасности. Обнаружены остатки лекарственных препаратов, в том числе антибиотиков, несоответствие по микробиологическим показателям, листерии и бактерии группы кишечной палочки.
4: Об этом заявили в Россельхознадзоре. Ранее продукция «Велесмит» попала под усиленный лабораторный контроль после того, как в консервах из говядины нашли следы ветеринарных препаратов, сообщил российский регулятор. До этого под полный запрет попали Скидельская птицефабрика, колбасный цех «Данаприс» и Туровский молочный комбинат. Под усиленным контролем российских ревизоров также оказались «Акдимол», «Ваховяк Плюс» и гродненская площадка «Дзержинский». Один только «Акдимол» за последний месяц разворачивали на границе 4 раза, рассказывает юрист в сфере международной торговли Игорь Карась.
8: Тут в мясной продукции якобы тоже зафиксировали кишечную палочку. Все продукты были высокого качества, очень популярные в России. Никаких жалоб, а тут прямо нарушение за нарушением.
4: Белорусские предприниматели давно отмечали, что граница союзного государства постепенно становится для них неприступной крепостью. А теперь еще и импортеры обязаны предварительно получить специальный QR-код, который перевозчик предъявляет на границе. Если поставляемые товары не будут совпадать с ним, то их не пропустят, объяснил Александр Лукашенко.
11: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала туда.
4: Финансовые аналитики объясняют, что Беларусь в этой ситуации оказалась в самой, что называется, настоящей экономической ловушке. После санкций европейский рынок фактически закрыт, и Россия остается главным крупным направлением для сбыта белорусских товаров. Поэтому Минск вынужден соглашаться даже на те правила, которые сам Лукашенко публично критикует. При этом с тем же Китаем Москва ведет себя куда осторожнее. Там уже Пекин диктует условия, требует скидки и сам решает, какие правила торговли ему выгодны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Поели и на выход. Городские власти объяснили, когда рестораны могут ограничивать время клиентов за столиком. В конце мая в Минске разгорелся настоящий скандал. Тогда некоторые столичные рестораны начали ограничивать время ужина за столом парой часов. Когда минчанка хотела забронировать столик в ресторанах белорусской кухни «Литвины» и «Бульбаши», ее предупредили. Без предварительного заказа пользоваться столиком можно только ограниченное время.
10: Оба заведения дают максимум 2 часа на то, чтобы поесть. То есть в 18:30 пришли, в 20:30 уходите. И это без предзаказа. Время ожидания блюд от 30 минут и больше. И у меня вопрос. Я прихожу в заведение, где порция драников с колбасками стоит, на секундочку, 70 рублей. Заказываю у них кучу всего на высокий чек и должна потом, как в армии, быстро все сожрать и топать? Я прихожу не только поесть, а еще и пообщаться и хорошо провести время в компании людей, которых давно не видела. Почему я должна нервничать и постоянно смотреть на часы, чтобы уложиться в лимит?
4: В комментариях одни люди рассказывали, что сталкивались с подобной практикой и в других заведениях. Другие считали ограничения оправданными для популярных ресторанов с высокой загрузкой.

0: сообщили представители ресторана. Вот только в отделе торговли и услуг администрации Центрального района заявили, что на законодательном уровне таких ограничений по времени пребывания посетителей в объектах общественного питания быть не должно.
1: Конечно, если на столик оформлено предварительное бронирование, то администрация заведения сразу же обязана проинформировать посетителя о том, что время пользования данным столиком может быть ограничено. Никогда человек заказал и ждет, а еще до посадки. При этом забронированный столик должен быть обозначен соответствующей информационной табличкой.
0: Белорусы пишут, что поход в ресторан для многих и так уже стал редким и дорогим удовольствием. А когда человек все же платит немалые деньги за ужин, меньше всего он ожидает, что его будут торопить, считать минуты и фактически просить освободить стол. Но помните, если у вас есть жалобы на качество обслуживания, транспорт, образование, рост цен и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
3: Отдых как часть войны. Беларусь ждет детей российских военных на оздоровление. Чужих детей не бывает, но есть нюанс. Беларусь не первый год принимает на отдых детей участников российской СВО на Украине. В этом году в белорусских летних лагерях уже отдохнули почти 2000 подростков из Тульской области. До конца каникул на оздоровление прибудут еще около 4200 детей, рассказывает замдиректора центра «Светанок» Ольга Будгусаим.
4: Наш центр наполнился детским смехом ребят из Тульской области. Мы приготовили для них не только очень прекрасные процедуры, чистый воздух, но и очень разноплановую программу. Поэтому мы очень надеемся, что смена принесет им, побудут здесь они с пользой, поправят свое здоровье, подышат нашим прекрасным белорусским чистым воздухом.
3: Кроме «Светанка», детей из семей участников СВО принимают лагеря «Случ», «Колос», «Ждановичи» и «Жемчужина». Для них организованы экскурсии и культурные мероприятия. На фоне этих новостей белорусы задались такими вопросами.
5: А для наших белорусских детей, находящихся в лагере, почему нет оздоровительных процедур, чтобы укрепить здоровье? Если есть показания, что детям необходимы те или иные процедуры, говорят, за дополнительную плату. А то и вовсе. У нас все расписано, вон сколько детей из России нужно подлечить. Я ничего не имею против этих детей. Но почему забили болт на белорусских детей?
6: Раньше в «Светанке» оздоравливались детки из Беларуси, кто имел заболевание. Теперь, видимо, правила изменились. С заболеваниями единицы, остальные – кто заплатил, тот и едет. Новый корпус говорили, что для деток особенных вместе с родителями будет. Они хоть в этом году получат там оздоровление? Очевидно, что нет.
7: А для своих ребят мест нет. Как так? Нашим белорусским детям куда ехать? У нас тоже есть дети в чернобыльских регионах. Но наше государство лишило их возможности ездить на отдых и оздоровление в Италию, Германию и так далее. При этом в белорусские лагеря им путевки не дают, только за полную стоимость, и то говорят, что нет мест. Так может, сначала о своем народе, о своем будущем нужно подумать, а потом уже о детях россиян, которые осознанно ушли на войну. И почему же нет никаких безопасных, защищенных вариантов отдыха и оздоровления для украинских детей, которые каждый день живут в тревоге и страхе?
3: Стоит отметить, что многих родителей тревожит и то, что дети, прибывшие из России, делятся с их детьми неприятными, а иногда и жестокими историями о войне на Украине. Белорусы обеспокоены, что детская психика еще не сформирована, а рассказы о смертях на поле боя могут нанести не только психологические травмы, но и сформировать сомнительные ценности и моральные нормы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
3: Месяц до 1 сентября. Родители первоклассников проверяют на прочность школьную форму. В Беллегпроме им ответили.
8: Как проверяют школьную форму на прочность? Сын очень активно идет в первый класс, не представляю, как выдержат ли брюки его активности.
3: Такой актуальный для каждого родителя школьника вопрос задал на своей странице в соцсетях Станислав из

0: Молодечно. Мужчина пояснил, что старший ребенок уже оканчивает школу и как-то забылось со временем, где покупали для него проверенную школьную одежду, которая не только не теряет внешний вид после первой стирки, но и не рвется после первой же активной переменки. Ирина из Гомеля рассказала, что она крайне разочарована тем, что в этом году предлагают детям белорусские производители.
1: Ни качества, ничего нет. И мы вообще в шоке все. Я не знаю, как остальные. За себя скажу, и вот еще слышала несколько, что все в шоке от того, формы школьной. Ширпотреб какой-то непонятный. Еще и цену подняли вообще.
0: Отмечу, что без критики школьной формы еще не обошлась ни одна подготовка к новому учебному году. Родители жалуются на низкое качество изделий, на большое количество синтетики в составе, на неоправданно высокую цену, неудобства для детей и быстрый износ. В одежде много искусственных тканей, полиэстера, из-за чего дети то потеют, то мерзнут, то чешутся, говорит многодетная мама Кристина из Несвежа.
2: Это одежда бюджетная. И кроме синтетики, тут еще встречаются и жесткие швы, кривой крой, который доставляет дискомфорт при носке. После стирки такая форма теряет опрятный внешний вид. А большое количество синтетики у многих детей вызывает аллергию, провоцирует кожные высыпания. Есть, конечно, и качественная форма, но это слишком дорогой сегмент. У нас трое детей школьного возраста. К сожалению, зарплаты в Несвеже небольшие, поэтому большинство семей просто не могут позволить купить своим детям даже один качественный школьный комплект, уже не говорю о сменном.
0: Что касается проверки на прочность, зампредседателя Беллекпрома Наталья Мороз разъяснила, кто и каким образом этим занимается.
3: Технически как это делается? Есть специальные лаборатории аккредитованные, где есть специализированное оборудование, разрывная машина. Вот, значит, поставляется туда продукция, оплатится денежка, вот, и, значит, специалист проводит испытания на этой машине.
0: Зампред концерна отметила, что это касается не только проверки на разрывы, но и на соблюдение других технических регламентов таможенного союза, например, качества и безопасности. По ее словам, за первое полугодие специалисты выявили около 3000 наименований школьного ассортимента, реализуемых в Беларуси, которые не соответствуют тем или иным требованиям. Отмечу, что искать проверенных производителей можно в специальном реестре белорусских изготовителей школьной одежды. Правда, по состоянию на 28 июля там числится лишь Пинское Полесье. Это все на сегодня. Делитесь своими историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Осторожно, пьяный за рулем. В Бобруйске прямо во время рейса задержали водителя с кучей алкоголя в крови. Как его допустили на маршрут?
5: Это ваши документы.
6: Ну, пойдемте, будем проверять.
7: Ничего не употребляли?
0: Госавтоинспекция Бобруйска остановила городской автобус для обычной проверки документов у водителя. Однако состояние 41-летнего мужчины вызвало у них подозрение. Сотрудники ГАИ сняли автобус с пассажирами с маршрута и предложили водителю пройти медосвидетельствование.
8: Где и кем работаете? Водителем автобуса. Когда вы выпивали?
9: Выпивал вечером, пиво попили.
0: Подозрения оказались не напрасными. Экспертиза подтвердила факт опьянения. В выдыхаемом воздухе мужчины было 1,15 промилле этилового спирта. Теперь водителю грозит штраф в 9000 рублей и лишение водительских прав сроком на 5 лет. История очень быстро набрала резонанс в социальных сетях. Мнения людей разделились. Отмечу, никто не оправдывал водителя за то, что он вышел на смену в нетрезвом виде. Однако белорусы считают, что наказание должен понести не только он.
10: Вангую, что водителя могли вызвать на смену в выходной, так как в городе жесткие проблемы с общественным транспортом. Водителей автопарки раз-два и обчелся. А тут лето, сезон отпусков. А если еще кто-то заболел? И вот удивительно, конечно, по какой причине остановили этот автобус прямо на маршруте? Может, от работника таким образом хотели избавиться, но не угодил чем-то и настучали.
7: Меня в этой истории волнует еще и то, кто и как проводил предрейсовый осмотр. И какое наказание? Сколько получит штрафа человек, выпустивший на линию нетрезвого водителя? Что на стройках, что на транспорте, да и поголовно на госпредприятиях класть руководители хотели на этот медосмотр. А потом пьяные на работе, умерли на работе, потому что давление, сердце и так далее. На людей плевать, потому что работать некому.
9: И вот этот кричащий заголовок в новостях. ГАИ предотвратила трагедию. Даска, если бы по правилам проводили предрейсовый осмотр, не допустили водителя на линию, тогда бы и ничего предотвращать не пришлось. Или теперь так работают доктора и механики по проведении предрейсового осмотра водителя? Водитель виноват, но не нужно снимать ответственность и вину с ответственных лиц.
0: Отмечу, конкретных цифр, сколько именно водителей общественного транспорта не хватает в Беларуси, госстатистика не публикует. А вот в Общереспубликанском банке вакансий открыто около 11 тысяч таких предложений. Дефицит кадров сохраняется из-за низкой конкуренции зарплат с соседними странами и постоянного оттока специалистов, что приводит к сбоям в расписании автобусов, троллейбусов и трамваев на городских маршрутах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Новости регионов на радиосигнал.
0: В Беларуси случился всплеск смертельных аварий. За прошедшую неделю погибли 12 человек. Основные причины – выезд на встречку, нарушение скоростного режима и правил обгона, наезды на пешеходов и препятствия. Негативно на ситуацию влияет жаркая погода с перепадами давления и осадками. Только в период с 24 по 26 июля в стране произошло 29 ДТП, в которых 10 человек погибли и еще 46 получили травмы различной степени тяжести. Для стабилизации обстановки госавтоинспекция усиливает контроль на дорогах. Под особым контролем водители маршрутных такси и мотоциклисты. Как сообщается, к нарушителям будут применяться самые жесткие меры административного воздействия. В Пинске после публикации в ТикТок видео с распитием алкоголя и годовалым ребенком милиция начала проверку. Как рассказали выводы Брестского облсполкома, ролик обнаружили во время мониторинга соцсетей. На нем молодые люди, находясь в общественном месте, распивают алкогольные напитки. При этом неравнодушного свидетеля сильно возмутило то, что девушка не уделяла внимания малышу. Кормила явно голодного ребенка водой, кричала на него, а сама коляска чуть не укатилась по склону в реку, рассказали в милиции. Личности участников видео установили. Ими оказались местные жители. 26-летние и 24-летние пинчане. Последние находятся в декретном отпуске. В отношении них проводится проверка по статье, предусматривающей штраф, общественные работы либо административный арест. Кроме того, решается вопрос о направлении материалов в отношении молодой матери в комиссию по делам несовершеннолетних. Безработный житель Барановичей набрал долгов и не возвращал. Жертвами 26-летнего мужчины стали 9 знакомых. С апреля 2023 года по август 24-го он уговорил передать ему более 250 тысяч рублей. В это время молодой человек нигде не работал, брал в долг деньги в белорусских рублях и валюте, но возвращать ничего не собирался. Фигурант озвучил самые разные предлоги – наличные расходы, развитие бизнеса, приобретение машины, покупку компьютерной техники за рубежом на погашение кредита. Суд признал мужчину виновным и назначил 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в условиях строгого режима. Ему придется выплатить 80 базовых величин штрафа. Помимо этого, фигуранту надо возместить 8 потерпевшим причиненный ущерб на сумму более 200 тысяч рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
11: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
12: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
11: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1850. А местами, ну, доходит и до 2200.
12: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
11: Со свежим ремонтом, да?
12: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
11: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
12: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
11: Ого, это треть рынка просто испарилась.
12: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
11: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
12: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
11: Ну, логично, да.
12: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
11: Типа, куда эти деньги девать?
12: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
11: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
12: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
11: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
12: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
11: Точно.
12: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
11: И цены там тоже скакнули.
12: Взлетели на 15-23% всего забот.
11: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
12: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
11: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
12: Бывало, да.
11: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
12: Давай посчитаем.
11: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
12: Никакой же.
11: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
12: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
11: Ага.
12: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
13: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
12: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы со заемщиков. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
13: Ого, всей семьей впрягаются.
12: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
13: Это когда сначала гасишь только проценты?
12: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
13: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. М-да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
12: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
13: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
12: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
13: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
12: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
13: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
12: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
13: И это не блеф, да.
12: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
13: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
12: О, это извечный спор.
13: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
12: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
13: Почему?
12: Если не учитывать полную стоимость владения.
13: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до 450-650 долларов на каждый квадратный метр.
12: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев. И все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
13: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
12: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
13: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
12: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
13: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
12: Ну да.
13: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах 900-1200 долларов. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
12: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
13: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
12: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
13: Логистика.
12: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
13: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
12: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
13: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
12: Немало.
13: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
12: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
13: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
12: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
13: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент, там арматура.
12: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
13: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
12: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
13: А остальные 65% – это подушка безопасности?
12: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
13: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
12: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
13: Неузаконенные перепланировки.
12: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
13: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
12: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
13: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
12: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
13: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупатели снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
4: Важный сигнал.
0: Это не копье, а хорошие деньги. Глава Витебщины раскритиковал жалобы мигрантов из Узбекистана на низкие зарплаты в Беларуси.
14: Вопросы есть?
15: Вопросов нет.
14: Ну и прекрасно.
0: Председатель Витебского облисполкома Александр Рогожник отчитался президенту о ситуации с мигрантами из Узбекистана. По словам главы региона, прибывшие для работы в сельском хозяйстве иностранные граждане обеспечены не только рабочими местами, но и доступом к сфере медицины. Комментируя недавние жалобы узбекистанцев на неудовлетворительные условия труда и жизни, а также несоответствие реальной зарплаты обещанному уровню дохода, Рогожник отметил, цитирую, «С узбекской стороны нет претензий по тому приему, который был оказан в Беларуси. Все получают тот уровень заработной платы, который был изначально оговорен. Он неплохой».
16: По узбекам помню одно. Молоко и мясо – это прежде всего. Зарплата, их зарплата – это третий вопрос.
0: Рогожник подчеркнул, что от приезда мигрантов Витебщина ничего не теряет, а лишь приобретает. Поэтому в регионе с нетерпением ждут новых работников из Узбекистана. Напомню, привлечение рабочих мигрантов – это часть масштабной программы по борьбе с дефицитом кадров. Инициатива исходит напрямую от Александра Лукашенко, который предложил гражданам Узбекистана переезжать в республику, в том числе целыми семьями. Узбекистанцы приехали, но условиями оказались настолько недовольны, что им пришлось поднять зарплату, комментирует ситуацию аналитик Лев Львовский.
17: Их реакция меня скорее порадовала, за узбекский народ порадовался. То есть, да, нам нужно привозить людей. Но только Александр Лукашенко, он привык вот, воспринимать людей как какой-то такой ресурс, который можно завести в вагоне. Вот 150 тысяч пакистанцев или 50 тысяч граждан Узбекистана. Подвозишь этот вагон к заводу, они все в одинаковой форме выбегают. И начинают срочно на заводе работать. Не надо никаких условий для этого делать. Не надо создавать какое-то, чтобы акклиматизация происходила. Не надо создавать условия, чтобы люди переезжали с семьями. И у нас постоянно вот эта попытка завести людей, ну, не хочу говорить, но вот буквально там иногда отношение как к скоту, что вот мы привезем всех этих людей, и они сразу будут работать, никаких условий для них создавать не надо. А когда они вдруг начинают жаловаться жаловаться, что плохие условия в этом общежитии, то мы начинаем удивляться, как это так, как они смеют жаловаться, мы же их так облагодетельствовали, привезли их вот в цивилизацию, в первый мир, или как-то так, видимо, предполагает себе Александр Лукашенко.
0: К слову, Александр Лукашенко заявил, что работников из Узбекистана планирует и дальше привлекать в Беларусь в основном для работы в сельском хозяйстве. Он также предупредил, что тем, кто рассчитывает на большущие деньги, лучше искать работу в России, а не в Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
15: Дело пахнет жареным. Зачем Кубраков поручил следить за чатами и составить списки дружинников?
18: Сотрудники милиции должны следить за настроениями на предприятиях, контролировать чаты и составить списки ветеранов и дружинников на случай осложнения обстановки.
15: Об этом заявил глава МВД Иван Кубраков во время комплексных командно-штабных учений в Гродненской области. По словам министра, это вопросы информационной безопасности, и они сейчас актуальны как никогда. Эксперты предполагают, что власти заранее готовятся к возможному внутреннему кризису и поэтому выстраивают систему контроля над гражданами, как говорится, на опережение, считает политолог Николай Третьяк.
19: После 2020 года предприятия для власти стали одним из главных источников угрозы. Именно рабочие крупных заводов тогда выходили на забастовки, создавали чаты и публично требовали перемен. Поэтому теперь милиции поручают не ждать протестов, а заранее следить за настроениями в коллективах, выявлять недовольных и контролировать, о чем люди разговаривают между собой. Это уже не профилактика преступлений, а политический надзор непосредственно на рабочем месте.
15: Отдельные вопросы вызывает поручение составить списки ветеранов и дружинников, говорит эксперт.
19: Добровольческие отряды МВД в Беларуси создают и тренируют уже не первый год. Власть фактически формирует дополнительный резерв на случай массовых выступлений или другой чрезвычайной ситуации. Если обычных сил милиции окажется недостаточно, к охране предприятий, улиц и административных зданий смогут привлечь ветеранов силовых структур и заранее отобранных дружинников. Это люди, которые формально не входят в постоянный состав МВД, но в нужный момент должны помочь властям удерживать ситуацию под контролем.
15: Получается, Кубраков готовит не только милицию, но и предприятия вместе с их работниками к некоему осложнению обстановки. Однако, что это может быть, неизвестно на фоне бесконечных военных учений с Россией и проблем соседней страны с мобилизацией. Можно ожидать чего угодно, предполагают военные эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
15: Сеть с душком. Проверка «Март» выявила нарушения во всех магазинах «Светофор». Почему российский магазин не следит за качеством?
20: В Иваново сняли с продажи почти 100 килограммов мясной продукции на сумму более 760 рублей. В Гомеле нашли кондитерские изделия и фарш без указания сроков годности, а в Минске – сыры с такими же нарушениями.
15: Поводом для проверки стали многочисленные жалобы покупателей, заявили контролеры «Март».
21: Это что такое? Все вздутое.
22: Вонючая, грязная, просроченная рыба.
23: Вот она рыбка, вот он тухляк вокруг нее.
21: Просрочено, просрочено, просрочено, просрочено, просрочено, просрочено. Не знаю, брать или нет, на барсике проверим.
23: Вы видели сыр, который только что выкатился? Якобы он только что порезан. Вот его предыдущие этикетки. Сыр переупаковывают, фальсифицируют срок годности. После того, как сыр был нарезан, у него срок годности только 72 часа. Вот это все воняет так, что меня, видимо, сегодня домой не пустят. Говорят, ну и что? Ну, там просрочка лежала. Ну, тут много где просрочка лежала. Я так понимаю, в соседних морозилках, холодильниках тоже, судя по внешнему виду вот этой курицы, кроме как просрочка, это никак не называть фоть. Это тоже воняет. Все лежит в грязи, с лужами, и все отвратительно.
15: Сеть «Светофор», напомню, работает в формате жесткого дискаунтера. Первые магазины появились в Красноярске, а оттуда уже по всей России, а затем и по Беларуси. «Светофор» славится своими низкими ценами, которые достигаются за счет дешевой аренды, минимального количества персонала, простого оформления магазинов и экономии практически на всем, объясняет экономист Игорь Боровик.
1: Проблема начинается тогда, когда экономия касается и контроля за товаром. Чем меньше сотрудников и быстрее оборот продукции, тем выше риск, что никто вовремя не проверит срок годности, маркировку или условия хранения. Но низкая цена не освобождает магазин от обязанности продавать безопасную продукцию. И это уже не первый скандал вокруг сети.
15: В прошлом году после проверки светофора в Беларуси из оборота изъяли больше 14,5 тонн небезопасной продукции. Работу 31 магазина временно приостановили, а почти каждый десятый исследованный образец признали потенциально опасным. Если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
0: Товар для взрослых теть. В соцсетях скандал, зачем женщины показывают своих сыновей-подростков в нарочито сексуальных роликах. Тренд или тревожная тенденция? Социальные сети сейчас стали не просто пространством для обмена информацией, публикации фото важных жизненных моментов, видео из путешествий, но и площадкой для заработка, поиска бизнес-идей и обретения популярности. Однако не весь контент в интернете полезен и безопасен. В соцсетях набирает популярность крайне сомнительный тренд «Время бить тревогу», пишет психиатр Елена Рудая.
2: Соцсети буквально переполнены видеороликами, на которых матери хвалятся своими сыновьями-подростками в некорректной форме. Женщины публикуют фото и видео несовершеннолетних сыновей с обнаженным торсом или в трусах, сопровождая их подписями с откровенным сексуальным подтекстом. Например, «Тете, готовьте, скоро мой 2011 год выйдет на пляж». «Мужчины, держите крепче своих жен. Мой сыночек возмужал». И так далее. То есть матери буквально демонстрируют своего ребенка как сексуальный объект, призывая других женщин оценить привлекательность подростков. Есть еще ролики, где матери заставляют своих 13-16-летних сыновей целовать их губы. И я сейчас говорю не о простой буське. Или с разгона запрыгивают на них и, обхватив ногами за бедра, прыгают, как на лошади. При этом дети удерживают их за ягодицы. Мамы, женщины, одумайтесь, это уже не просто про эксплуатацию несовершеннолетних для контента и хайпа. Это уже про психологические травмы ребенку и пропаганду сексуальных действий в отношении несовершеннолетних.
0: Этот пост психиатра менее чем за сутки набрал более 1000 лайков и столько же комментариев. В обсуждении под постом собрались представители различных профессий, которые делились своим отношением к такой тенденции. «Я сама блогер, знаю, как непросто заработать деньги в интернете, но это уже край», пишет Виолетта из Витебска.
3: Никого не удивишь уже, что и обычные люди, а тем более блогеры, выставляют на всеобщее обозрение интимные стороны своей жизни. Цель последних – монетизация своего блога. И многие из моих коллег, к моему ужасу, не ищут путей, которые требуют интеллекта, творческого подхода, креатива, а зарабатывают себе просмотры трэш-видео. Вам любой психолог скажет, что мозг человека быстрее всего реагирует на базовые раздражители. Возмущение, страх, гнев. И это просто ужасно, что в погоне за деньгами или просмотрами женщины бездумно повторяют такие ролики со своими сыновьями. Что вижу я? Сексуализацию детей матерями, демонстрацию их как товара для эротических утех. Вот прям фу.
0: Психотерапевт Динаида считает, что за подобными видео стоит не только желание заработать на контенте, но и серьезная личностная деформация самой матери.
3: Женщины используют то, что вообще не должно становиться инструментом хайпа, а именно детей и их приватность. В основе такого поведения часто лежит психологический феномен нарциссического расширения, когда мать путает свои личные границы с границами собственного сына. То есть мать не воспринимает своего ребенка как отдельную личность со своими потребностями, ценностями, желаниями и интересами. Ребенок становится продолжением самой себя. Границы между «я» и «мой ребенок» полностью размыты. В общем, мать реализуется через своего ребенка. Он – объект, проект расширения и возвеличивания собственного «я». Такие женщины откровенно сексуализированно продают тело сына для раскручивания аккаунта.
0: «Подумайте о своих детях, что с ними может быть через несколько лет», делится мнением многодетная мама Полина.
5: Если такие видео начнут выставлять отцы со своими дочерями, их обвинят в педофилии и заплюют. Женщины, вы ничем не лучше и делаете то же самое. Почему вы решили, что для мальчика как будущего мужчины якобы приемлемо и желаемо внимание со стороны девушек и даже взрослых женщин а-ля образ мамы Стифлера? Почему вы решили, что это что-то даже повышающее статус? Вы ломаете психику своим сыновьям, мешаете понимать ими свои нормы и нормы морали. Вы, которые должны гарантировать безопасность и неприкосновенность, сами превращаете тело ребенка в товар для привлечения взрослых. У детей должно формироваться убеждение и понимание, что его тело – только его, и никто не имеет права распоряжаться им. И потом такие дети терпят, когда над ними издеваются, эксплуатируют, молчат, потому что вы сами им показали своему ребенку, что с ним так можно поступать».
0: Выставление личной жизни детей на показ самими родителями и коммерциализация их образов в интернете – это норма или ситуация давно вышла за рамки разумного? Делитесь мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
15: Шпионка прогорела. Что известно о белоруске, которая 10 лет шпионила в Киеве для России? И куда ее хотят передать после задержания?
20: Инну Кардаш задержали в этом году 21 января и предъявили ей подозрения в шпионаже в пользу Комитета государственной безопасности Беларуси. На момент задержания она работала в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
15: Это официальное сообщение Службы безопасности Украины. По данным следствия, Кардаш контактировала с КГБ через гражданина Беларуси, который, в свою очередь, сотрудничал со спецслужбами Беларуси. Также опубликованы разговоры девушки с куратором и видео, на котором она хвастается, что имеет 10-летний опыт работы в спецслужбах.
6: Мне просто больше подходит роль разведчика под прикрытием журналиста. Вот это правда. Я правда добывать умею очень хорошую информацию.
15: Подробнее о прошлом Кардаш и заданиях, которые она выполняла, рассказывает эксперт-международник по работе спецслужб Максим Руденко.
8: Женщина работала с КГБ с 2015 года. Какое-то время она была корреспондентом телеканала «Кума» Путина Виктора Медведчука 112. В 2020-м белорусские спецслужбы направили ее работать в Украину. Куратор убеждал Инну, что решение о сотрудничестве принимал лично Лукашенко. Журналистку-разведчицу проинструктировали собирать данные о белорусах и россиянах, которые сражаются на стороне Украины. Также она получила задание установить контакты с сотрудниками посольства Китая, чтобы собирать информацию о деятельности китайских дипломатов в Украине.
15: Кардаш даже попыталась устроиться в одно из штабных подразделений военной разведки Украины, где и попала в поле интереса службы безопасности ГУР, говорит эксперт.
8: Украинские спецслужбы начали оперативную игру, в ходе которой через Ину предоставляли белорусскому КГБ дезинформацию.
15: Сейчас Инна Кардаш в киевском СИЗО, заявил руководитель секретариата Координационного штаба Украины по вопросам обращения с военнопленными.
20: «Мы открыты к обсуждению любых способов возвращения украинских граждан, лишенных свободы. В том числе готовы к передаче России и Беларуси их граждан, обвиняемых в Украине в шпионаже, или которые уже отбывают наказание по соответствующим статьям Уголовного кодекса страны. И российская власть, и власть Беларуси проинформированы о возможности и готовности Украины к такому процессу. Но ни первые, ни вторые не спешат забирать своих проваленных агентов».
15: По словам Охрименко, ему известно и о других задержанных шпионах. Большинство из них ждут обмена по 6-8 месяцев, а в некоторых случаях и по 2 года. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
0: Грибы с цезием. Санитарные службы нашли радиоактивные ягоды и грибы сразу в 2 регионах Беларуси. За последние 2 года правительство исключило из списка радиационно опасных земель более 1300 гектаров земли. Это территории Брагинского, Ветковского, Жлобинского, Калинковичского, Кармянского, Лельчицкого, Лоевского, Мозырского, Речицкого и Чечерского района Гомельской области.
7: Ну, не буду говорить, победили Чернобыль, но мы по мордасам ему надавали сильно.
0: Около 950 гектаров этих земель полноценно используются в сельском хозяйстве. Оставшиеся имеют незначительные ограничения. По словам чиновников, в стране делается все возможное, чтобы вернуть бывшие чернобыльские территории в экономический оборот, активно использовать их для сельхозпредприятий, обеспечивать госзаказ и финансовую прибыль. О том, насколько безопасны такие решения, особенно с учетом того, что в стране ежегодно выявляют радиоактивные грибы и ягоды, рассказывает специалист Могилевского центра гигиены и эпидемиологии Ирина Барсук.
9: Не было проведено ни исследований, ни анализов, которые подтвердили бы, что эти земли безопасны и их можно использовать под посевные или выращивание сельскохозяйственных культур. Использование же загрязненных земель несет 2 основных типа рисков. Первый – медицинские, то есть непосредственно через продукты и воду с этих территорий. Второй – экологические, то есть накопление радиации в организме со временем. Свидетельствует о том, что эти земли нечистые и обнаружены в местных грибах и ягодах цезий 137. Больше всего загрязненных даров леса по-прежнему выявляют в Гомельской области, а именно Ветковском, Наравлянском, Кармянском, Гомельском, Брагинском, Добружском, Ельском и Мозырском районах. Также превышение содержания радиоактивных изотопов часто выявляют в грибах и ягодах лесничеств Гродненской и Могилевской областей.
0: Отмечу, с начала сезона санитарные службы проверили более 5000 проб различных продуктов из разных регионов Беларуси. В 48 случаях зафиксировано превышение содержания цезия 137. Из них радионуклид обнаружен в 39 пробах грибов, 7 пробах ягод и 2 пробах рыбы. Все они собраны и добыты на Гомельщине и Могилевщине. Минздраве рекомендует не покупать такую продукцию на обочинах дорог и в местах стихийной уличной торговли. Но как быть с тем, что будут законно выращивать на землях, исключенных из списка радиационно опасных, и поставлять в магазины? Заставить белорусов забыть о Чернобыле – новая стратегия, говорит экономист Олеся Селейко.
10: На 40-ю годовину Чернобыльской катастрофы Лукашенко не сгадал эту трагедию. Чому? Льготы потерпелым ликвидованы. Забрудженные земли вертаются у сельско-господарчий оборот. Лясы признаются чистыми. непрыдатнымі для камерцыйнай вырубкі. Прадукцыя з гэтых тэрыторый ідзе на экспарт. Пасля 2020 года заблякаваў нават паездкі дзяцей Чарнобыля на аздараўленне Украіны еўразвяза. Лукашэнка робіць выгляд, што праблема не існуе. Гэтак жа ён паводзіў сябе падчас пандэміі каранавірусу. Калі вы не бачыце вірус, то яго няма, і жыццё працягваецца як раней. З Чарнобылем у яго тая ж логіка. Замаўчаць праблему для Лукашэнкі азначае яе вырашыць.
0: Напомню, больше всего цезия 137 накапливают. Черника, голубика, брусника, клюква, польские грибы, маслята, маховики, свинушки и горькушки. Термическая обработка, сушка, маринование не способны полностью удалить радионуклид из продукта. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
15: Брошенные Россией солдаты из Беларуси. Киев назвал число пленных белорусов из подразделений российской армии.
20: По состоянию на июль 2026 года в местах содержания военнопленных в Украине находятся 22 гражданина Беларуси. Начиная с 2022 года, 7 белорусов, которые имели также и российское гражданство, обменяли на граждан Украины, находившихся в российском плену.
15: Об этом сообщили в Координационном штабе Украины по вопросам обращения с военнопленными. Если российского паспорта у солдата нет, а только белорусский, то речи об обмене вообще нет, рассказывает юрист Юлия Губаревич.
11: Украина не возражает против обмена иностранных граждан, которые воевали в рядах российской армии и попали в плен. Их включение в списки и возвращение в Россию зависит исключительно от российской стороны. Ясно, что там приоритет – собственные граждане. Желательно те, которых можно быстро вернуть на фронт. Также приоритет получают представители привилегированных подразделений, в том числе кадыровцы из подразделения «Ахмат».
15: Белорусские пленные массово записывают обращения к Александру Лукашенко, но президент их даже не комментирует, говорит эксперт.
11: У нас эта тема серая зона. То есть все и все понимают, но закрывают глаза. Нет списков пленных и убитых белорусов, а значит нет проблемы.
15: Подтверждают эту информацию и белорусские военные, которые попали в плен, участвуя в российской СВО.
12: Как вы думаете, вас обменяют?
13: Нет. Ну, как обмен, просто как происходит обмен, меня не обменяют.
12: Почему вы так думаете?
13: Я не знаю ответа, но я знаю, что это так. Откуда я знаю это? Потому что есть люди, которые уже по 2 года сидят. Фактор, тот факт, что у тебя отсутствует российское гражданство, это все, это клеймо, что ты не уезжаешь на обмен. Те, которые отсутствуют гражданство, ни одного еще не уехало.
15: По подсчетам экспертов, на начало прошлого года в составе российской армии в спецоперации на Украине участвовали как минимум 742 гражданина Беларуси. Десятки из них сейчас в плену. Точное число погибших неизвестно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Контроль качества на радио «Сигнал».
15: Боярышником травят. Сразу в 10 видах пива российского производства нашли то, от чего можно умереть.
20: Госстандарт запретил ввоз и продажу в Беларуси 10 видов российского пива из-за выявленных нарушений. В большинстве напитков обнаружили недопустимые консерванты и синтетические красители, которые при даже малом употреблении могут вызвать серьезное отравление. Ранее под запрет попадали российская медовуха «Мистер Икс» и сразу несколько пивных напитков производителя «Свои». В этих напитках также присутствовали недопустимые добавки и несоответствие заявленному составу.
15: Эксперты напоминают, что отравление алкоголем собственного производства регулярно происходит и внутри самой России. Один из самых трагических случаев произошел в 2023 году с напитком «Мистер Сидр», выпив который умерли 36 человек. Экспертиза обнаружила в сидре примеси метанола и этилбутирата. Было изъято 70 тысяч литров суррогатного алкоголя в 17 регионах Российской Федерации. Говорила тогда спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.
14: Травят людей, и мы, как государство, не можем навести здесь порядок. Но это нонсенс. Надо завершать эту историю, установить жесточайший контроль за оборотом метилового спирта, чтобы он не был недоступен.
15: Но проблему суррогата с тех пор не только не решили, но и расширили на территорию Белоруссии, куда регулярно завозят российский алкоголь сомнительного качества, говорят эксперты. Отдельной проблемой они называют отсутствие денег у населения. Мол, это толкает белорусов экономить и покупать некачественные напитки, уверен врач-нарколог Василий Шуров.
16: Общим словом здесь будет деградация. Деградация социальная, деградация психическая, физическая, тело, внешность. Алкоголь проникает во все органы и ткани. Нет ни одного органа в нашем организме, который не страдал бы при алкогольной интоксикации. Но есть и излюбленные органы, мишени для него. Это головной мозг и печень.
15: По данным Минздрава, за первое полугодие 2026-го от случайных отравлений алкоголем умерли 1497 человек. Только на прошлой неделе в Могилевской области от метанола скончались 3 человека. Экспертиза показала, что концентрация вещества в крови погибших в несколько раз превышала смертельный уровень. А другие

0: даты 27 липеня со святом.
1: Да, белорусы не всегда праздновали День независимости 3 июля. До 1996-го на государственном уровне важной датой в истории страны было 27 июля. Решение о переносе праздника приняли с приходом на пост президента Александра Лукашенко на республиканском референдуме. Однако историки именно дату 27 июля считают началом суверенной Беларуси. В тот день, 36 лет назад, страна вышла из-под тотального контроля СССР. Говорит историк Алексей Лихович.
2: После принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990-го Верховный Совет Белоруссии, тогда БССР, решил подготовить декларацию о государственном суверенитете нашей страны. 23 июля ее проект был представлен, а 27-го прошло голосование, на котором 229 депутатов из 232 поддержали декларацию. Она объявила о полном суверенитете Республики Беларусь, включая верховенство власти, самостоятельность в принятии законов и независимость во внешней политике.
1: По словам историка Николая Купавина, само принятие декларации не изменило реального положения белорусских земель как части СССР. Но этот шаг стал решающим в желании местного населения не просто заявить о независимости, но и придать этому понятию официальный статус.
3: Принятие декларации об суверенитете Беларуси – это вельми важный после 25 сакавіка акт, які сцвярджае імкненне народа да свабоды, незалежнасці і самаразвіцця.
1: Как следствие, уже через год, в августе 91-го, декларация получила статус конституционного закона. С этого момента на протяжении 6 лет День независимости ежегодно отмечался именно 27 июля. Торжественное шествие, митинги, парады работников различных организаций и предприятий. Все это было в этот день.
4: 3 июля – это день освобождения Минска от гитлеровской армии. Да, большой праздник, но он не отражает всей сути того, что вложено в понятие «свобода» и «независимость» в масштабах всей Беларуси. 27 июля – дата утверждения официального документа, который подтверждал право нашей страны на свободу и самостоятельность. По моему мнению, 3 июля – это удобная дата из советской истории, призванная помочь белорусам забыть историю независимой Беларуси.
5: А помните, что когда-то 27 июля было выходным днем в честь важнейшего государственного праздника? Помню, как мои родители, наши соседи по общежитию, с волнением и трепетом ждали этот день. С какой радостью они сами шли на митинги, гордо неся плакат с надписью «С днем независимости». Сегодня людей заставляют приходить, а праздник утратил смысл, превратившись в гастрогуляние и способ заработать денег на концертах для чужих артистов.
1: Отмечу, несмотря на перенос Дня независимости на 3 июля, белорусы еще долго продолжали праздновать 27 июля мирными демонстрациями в Минске и областных центрах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Новости регионов на радиосигнал.
1: Смертельная авария с участием микроавтобуса и легкового автомобиля произошла 26 июля в Шумилинском районе Витебской области. Происшествие случилось днем на 6-м километре трассы Н-3950 Оболь-Полоцк. По предварительным данным, 35-летний водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Renault, который двигался навстречу. В результате ДТП 57-летняя пассажирка легковушки погибла на месте. Водитель получил травмы. Также пострадали трое пассажиров маршрутки в возрасте от 32 до 38 лет. Предварительно установлено, что в салоне микроавтобуса находился 21 человек. Точное число пассажиров выясняется. Возбуждено уголовное дело. Роман с камнем. В милицию обратилась минчанка и сообщила, что случайно оставила в уборной одного из столичных ресторанов драгоценное кольцо. По подозрению в краже задержали 30-летнюю сотрудницу заведения. Как выяснили правоохранители, после окончания рабочей смены женщина зашла в уборную. Заметила аксессуар на столике и решила его забрать. Чтобы незаметно вынести чужую вещь из ресторана, она спрятала ее в белье под одеждой.

0: По словам задержанной, она давно мечтала о таком украшении и захотела оставить его себе. Милиционеры нашли кольцо в ее сумочке и вскоре вернут его владелице. Возбуждено уголовное дело. Троих закладчиков задержали с поличным на Брещине. Сотрудники наркоконтроля Брестской области вышли на след группы молодых людей, которые работали закладчиками интернет-наркошопа по Барановичам. В ее составе были 17-летние жители райцентра, а также двое граждан 19 и 24 лет из России. По заданию куратора они забирали оптовые партии товара, фасовали, а затем распространяли через закладки. Подельников задержали при выполнении очередного задания. По информации заместителя начальника Барановичского ГУВД Геннадия Валуя, при задержанных и в тайниках обнаружено и изъято около 500 граммов особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Преступная карьера молодых людей в наркомаркете продлилась менее месяца. Возбуждено уголовное дело, задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Анекдот дня. Белстат улучшил свой же прогноз. По свежим данным, средняя зарплата в Беларуси 3100 рублей, а в Минске еще выше.
3: В июне номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси выросла до 3104 рублей. По сравнению с маем, показатель увеличился почти на 100 рублей.
2: Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Минске, подсчитал Белстат.
3: Это 4054 рубля. В Минской области средняя номинальная зарплата составила 3138 рублей.
2: Белорусы, комментируя новость, говорят, что видят такие цифры только в статистике, но не в своих кошельках. Даже в вышеупомянутой столице хорошую должность с достойной зарплатой днем с огнем не сыскать.
4: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю.
5: Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то малооплачиваемо. 1000, 1500, 2 – это вообще что-то такое завысшее.
2: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
4: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3500? Алло. Еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Но это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет. За такие обязанности, что они выполняют, это нормально.
2: По словам экономистов, реальная зарплата в Беларуси значительно ниже средней. Половина работников не получает и 2000 рублей, даже до вычета налогов. А в самых низкооплачиваемых сферах зарплаты не дотягивают и до этих цифр. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
2: Анекдот дня. Белстат улучшил свой же прогноз. По свежим данным, средняя зарплата в Беларуси 3100 рублей, а в Минске еще выше.
3: В июне номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси выросла до 3104 рублей. По сравнению с маем, показатель увеличился почти на 100 рублей.
2: Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Минске, подсчитал Белстат.
3: Это 4054 рубля. В Минской области средняя номинальная зарплата составила 3138 рублей.
2: Белорусы, комментируя новость, говорят, что видят такие цифры только в статистике, но не в своих кошельках. Даже в вышеупомянутой столице хорошую должность с достойной зарплатой днем с огнем не сыскать.
4: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю.
5: Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то мало оплачиваемые. 1000, 1500, 2000 – это вообще что-то такое завышенное.
2: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
4: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3500? Алло.
5: Еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Но это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет за такие обязанности, что они выполняют. Это нормально.
2: По словам экономистов, реальная зарплата в Беларуси значительно ниже средней. Половина работников не получает и 2000 рублей, даже до вычета налогов. А в самых низкооплачиваемых сферах зарплаты не дотягивают и до этих цифр. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
6: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси заработала новая система выхода на пенсию. Для большинства жителей страны эта новость прошла незамеченной. Ее не показывали в вечерних новостях, они не писали заголовками на первых полосах. Зато на проходных заводах, раздевалках шахт, в столовых горно-обогатительных комбинатов и литейных цехов, там, где люди каждый день выходят на смену с расчетом «Еще столько-то лет, и я свободен». Это постановление ударило очень больно. Речь о реестре должностей, которые давали белорусским рабочим право уйти на пенсию раньше общеустановленного возраста. Что изменилось и кому нужно попрощаться с планами выйти на пенсию раньше, об этом сегодня и поговорим.
8: И начать тут стоит с того, что десятилетиями казалось вообще нерушимым, с этих самых списков, про которые любой рабочий человек знает.
7: Да, список номер 1 и список номер 2. Значит, список номер 1 – это особо вредные условия труда. Он всегда давал право уйти на отдых на 10 лет раньше. То есть для мужчин это 53 года, а для женщин вообще 48.
8: Колоссальная разница с обычным возрастом.
7: Да, а в список номер 2 это просто вредные условия. Там минус 5 лет от общего пенсионного возраста. И вот появляется это самое постановление, номер 175.
8: Которое все меняет.
7: Оно просто, знаешь, берет и понижает в классе сразу 15 тяжелейших профессий.
8: Подожди, то есть их просто вычеркивают?
7: Их переводят из первого списка во второй. Ну, например, бандажника на горячих работах металлургии. Или выпарщика щелуков на целлюлозном производстве.
8: Ага, то есть одним росчерком пера люди теряют 5 лет своей будущей пенсии.
7: 5 лет жизни на отдыхе, да, автоматически.
8: Слушай, ну, если попытаться найти в этом логику. Сейчас 2026 год.
7: Угу. На производствах идет модернизация. Новые технологии, станки меняются. Вот, например, кабельщики, спайщики. Раньше они руками со свинцом работали, дышали этим. Сейчас все автоматизировано. Разве не логично, что условия стали безопаснее?
8: Звучит-то логично. На бумаге этот аргумент про модернизацию выглядит вообще железобетонно.
7: Ну да. Нет риска, нет льготы.
8: Да.
7: Но вся эта красивая картинка рушится, как только начинаешь смотреть, как в Беларуси работает механизм аттестации рабочих мест.
8: Так, а что не так с аттестацией? Это же просто аудит, замеры.
7: Да, это аудит, но фокус в том, кто его оплачивает. Услуги компаний, которые делают эти санитарные замеры, оплачивает сам работодатель. Завод нанимает проверяющего.
8: Ну, справедливости ради, это стандартная практика. Аудиторам всегда платит заказчик. Вопрос в том, зачем заводу скрывать вредность?
7: А стимулы там просто гигантские. Смотри, за каждого работника по списку номер один завод обязан платить дополнительно 9% в фонд социальной защиты населения.
8: 9%? Поверх стандартных налогов?
7: Да, поверх тех 34%, что и так платятся. А за список номер два доплата 6%.
8: Ого.
7: Вот представь завод в регионе. Там, ну, допустим, 500 человек работают на вредном производстве.
8: Так.
7: Если комиссия признает эти рабочие места чистыми, экономия для завода превышает 1 000 000 рублей в год.
8: Миллион?
7: Да. И для какого-нибудь регионального предприятия, которое еле концы с концами сводит, этот миллион – это вопрос выживания. У директора, ну, прямой финансовый мотив – сделать так, чтобы результаты аудита были идеальными.
8: То есть иметь вредные места заводу банально невыгодно.
7: Абсолютно. И знаешь, как это работает на практике? Это просто театр. В день, когда приезжает комиссия с приборами, в цехах вдруг врубают вентиляцию на полную мощность.
8: Которую до этого не включали ради экономии электричества.
7: В точку. А самые пыльные и токсичные работы, ну, просто откладывают на другую смену, когда проверяющие уже уедут.
8: Потрясающе.
7: Замеры показывают чистый воздух, нормальный уровень шума, рабочее место торжественно признается допустимым.
8: А на следующий день?
7: А на следующий день вентиляцию приглушают, и человек идет дышать угольной пылью и махать кувалдой у печи, как и 20 лет назад. Физически не изменилось ничего.
8: Изменилась только бумажка.
7: Да. И именно эта фиктивная бумажка становится основанием для отмены досрочной пенсии. И новое постановление просто узаконило это массовое вычеркивание людей из списков.
8: Картина, конечно, вырисовывается мрачная. Но там же есть этот механизм, как его? Правило половины стажа.
7: О да, правило половины стажа.
8: Это же преподносится как компромисс? Типа, если человек уже давно работает, государство сохраняет за ним льготу.
7: Ну, давай разберем, что это за компромисс такой. Если до 1 июля 2026 года работник успел накопить ровно половину специального стажа, льгота остается.
8: То есть, если мужику надо 12,5 лет вредного стажа?
7: Половина – это 6 лет и 3 месяца.
8: Вот. Если на 1 июля у него есть эти 6 лет и 3 месяца, он спокойно идет на пенсию в 53.
7: Верно. А теперь представим реальную ситуацию. У человека задокументировано 6 лет и 2 месяца.
8: Не хватает одного месяца?
7: Да, всего одного месяца. Как думаешь, что будет?
8: Ну, наверное, пропорционально как-то высчитывают?
7: Нет. Льгота сгорает полностью. Разница в 30 дней обнуляет право на досрочную пенсию целиком. Этот человек будет работать не до 53, а до 63 лет.
8: Да ладно. Из-за одного месяца теряешь 10 лет пенсии.
7: Именно так. Это не компромисс, это просто математическая гильотина. И знаешь, что самое страшное?
8: Что?
7: Этот недостающий месяц часто теряется даже не по вине человека. Вот где, по-твоему, хранятся данные о вредном стаже?
8: Ну, в трудовой книжке где же еще? Печать, подпись?
7: А вот и нет. С 2009 года трудовая книжка в этом вопросе – это просто бумажка на память. Все реальные данные лежат в цифровой системе Фонда социальной защиты.
8: В базе ФСЗН?
7: Угу. Каждый квартал бухгалтерия отправляет туда форму ПУ-6. Там прописываются так называемые коды вредности.
8: То есть все зависит от того, какую цифру вобьет бухгалтер?
7: Да. Если уставший бухгалтер ошибся в одной цифре или система дала сбой, стаж просто исчезает. И никаких уведомлений об этом не приходит.
8: Подожди, то есть человек может каждый день вкалывать в горящем цеху, быть уверенным, что у него идет стаж.
7: А в цифровой базе государства этого стажа не существует.
8: Жесть.
7: Вот яркий пример. Аппаратчица химического производства из Нового Полоцка, Вера, 47 лет. Работа страшно токсичная. Она была абсолютно уверена, что все нормально. Начали проверять перед реформой, а в 2019 году наниматель отправил неверный код.
8: Ошибка 5-летней давности.
7: Да. И из-за этой ошибки ей не хватило ровно полутора месяцев до той самой половины стажа.
8: Полутора месяцев?
7: И теперь вместо 53 лет она пойдет на пенсию в 58.
8: Ей дышать химикатами лишние 5 лет. Слушай, ну ошибка бухгалтера – это трагедия для одного человека. Но если смотреть на систему в целом, зачем вообще понадобилось так жестко переписывать эти списки именно сейчас?
7: Все упирается в макроэкономику, в жесткую демографию. Население в стране стареет, работающих, тех, кто платит налоги, становится все меньше, а пенсионеров больше.
8: Дыра в бюджете ФСЗН растет.
7: И она просто астрономическая. На 26-й год дотации из бюджета в этот фонд запланированы на уровне больше 2 миллиардов 100 миллионов рублей.
8: 2,1 миллиарда. Огромная сумма.
7: Системе просто нужны деньги, чтобы не схлопнуться. До реформы досрочные пенсии получали где-то 160 тысяч человек.
8: Но неужели отмена льгот для какой-то части рабочих может залатать такую дыру?
7: А давай посчитаем. Ожидается, что после этой чистки списков льготы потеряют от 35 до 45 тысяч человек.
8: Ну, давай возьмем по минимуму 35 тысяч.
7: Значит, эти 35 тысяч человек не выходят на пенсию на 5 лет раньше. Средняя пенсия, ну, скажем, около 700 рублей.
8: Так.
7: Государство экономит на каждом 42 тысячи рублей за эти 5 лет. Умножаем 42 тысячи на 35 тысяч человек.
8: Это где-то 1,5 миллиарда рублей получается.
7: 1,5 миллиарда. Чистой экономии. И это, заметь, только прямая экономия на том, что им не платят.
8: А ведь они еще и работать продолжают.
7: Вот. Они остаются на заводах еще на 5 лет. И каждый месяц они и их работодатели продолжают платить взносы в этот же самый бюджет.
8: Двойная выгода. Пенсию не платишь, налоги собираешь.
7: Да, финансовое решение невероятно эффективное, но цена этого решения полностью оплачивается здоровьем конкретных людей.
8: Тут, знаешь, когда говоришь про миллиарды, легко забыть про людей. Но если подумать о регионах, в Минске, допустим, ну, потерял ты льготу, пошел, переучился, устроился в теплый офис. А в регионах?
7: А в регионах безысходность. Возьми тот же Жлобин или Солигорск. Градообразующее предприятие – это часто единственный выбор вообще.
8: Да, весь город работает на одном комбинате.
7: Уйти банально некуда. И надо понимать, в 55 лет здоровье металлурга или шахтера – это не здоровье офисного клерка. Десятилетия работы в пыли, в жаре.
8: Это стертые суставы, легкие посаженные.
7: Абсолютно. Вот история 51-летнего Николая из Жлобина. Всю жизнь проработал у раскаленной печи. Для него пенсия в 53 года была, ну, просто светом в конце тоннеля. Потому что суставы уже все.
8: Его профессию перевели во второй список.
7: Да. Ему накинули еще 5 лет у печи. С его диагнозами и постоянной болью это звучит как приговор. Для таких людей досрочная пенсия была не бонусом каким-то. Это грань между нормальной жизнью и тяжелым доживанием.
8: Слушай, ну возникает логичный вопрос. Если условия адские, если все понимают, что аттестация фальшивая, почему они не идут в суд?
7: Ага, в суд.
8: Ну а что? Есть же законы, профсоюзы.
7: Механизм обжалования есть, но только на бумаге. В реальности это просто лабиринт, из которого не выйти.
8: Почему?
7: Ты не можешь сразу пойти в суд. Сначала ты обязан пройти государственную экспертизу условий труда.
8: То есть ведомственную комиссию?
7: Да. И эта комиссия смотрит не на реальный воздух в цеху, а на те самые идеально оформленные протоколы аудиторов.
8: По бумагам там все стерильно?
7: Конечно. Экспертиза говорит, нарушений нет. И только потом ты идешь в суд. А суды в 98% случаев становятся на сторону нанимателя и Минтруда.
8: 98% поражений.
7: Да. Система замкнута. Суд смотрит на госэкспертизу. Госэкспертиза на бумаге аудитора. Аудитору заплатил завод. Никто с независимым газоанализатором в цех не спускается.
8: А профсоюзы? Они же должны защищать работников.
7: Профсоюзы. В закрытых промышленных городах правкомы полностью зависят от администрации завода. Кабинеты, бюджеты, премии – все через директора. Чтобы местный профсоюз пошел судиться с градообразующим заводом – это фантастика.
8: То есть люди остаются один на один с этой машиной?
7: Да, и они понимают – начнешь качать права – станешь изгоем, потеряешь работу прямо сейчас. А другой работы в городе нет, поэтому терпят.
8: Знаешь, если собрать все это вместе, аттестации, ловушку с половиной стажа, суды, это ведь не случайность.
7: Нет, конечно.
8: Это четкий системный тренд. Это ж продолжение того, что началось еще в 2017 году.
7: Когда начали поэтапно повышать общий пенсионный возраст.
8: Именно. Подняли до 63 для мужчин и до 58 для женщин. Тогда говорили, мол, тяжелых производств это не коснется.
7: Угу.
8: Но бюрократическая машина так работает. Сначала подняли общую планку, а теперь начали сужать круг льготников.
7: И этот процесс уже не остановить. Старые аттестации действуют 5 лет. Как только срок выйдет, заводы проведут новые проверки.
8: И по новым, еще более жестким правилам, рабочих мест с вредностью станет еще меньше.
7: Их будут вычищать как пылесосом, пока досрочная пенсия не станет какой-то редкой аномалией. Удобно же, прикрываешься словом «модернизация» и сокращаешь социальные обязательства.
8: Ну что тогда делать самим рабочим, вот прямо сейчас? Понятно, что гарантий нет, но какие-то шаги можно предпринять?
7: Да, есть конкретный план действий. 4 шага, которые нужно сделать как можно быстрее.
8: Давай по порядку.
7: Шаг 1. Немедленно зайти в свой личный кабинет на сайте Фонда социальной защиты населения.
8: И искать там форму ПУ-6?
7: Да, надо прямо своими глазами проверить, какие коды вредности наниматель отправлял за каждый квартал с 2009 года.
8: Ошибки надо исправлять сейчас.
7: Абсолютно. Шаг 2. Взять калькулятор и с точностью до 1 дня высчитать свой специальный стаж на 1 июля 2026 года.
8: Чтобы понимать, пройдена ли эта черта в половину нормы.
7: Да. Хватает ли стажа для сохранения льготы? 3. Пойти в отдел кадров и запросить бумажные справки.
8: Письменные подтверждения работы во вредных условиях. С печатями.
7: Да. И за все годы. Потому что если электронная база даст сбой или цифры не сойдутся, эта бумажка может стать последним аргументом в спорах с ведомствами.
8: Согласен, бумаги лишними не бывают. А 4?
7: 4. Нужно узнать точный график следующих аттестаций в своем цеху.
8: Чтобы быть в курсе, когда приедут аудиторы.
7: Чтобы не пропустить момент, когда вентиляцию вдруг включат на полную мощность. Нужно требовать ознакомления с методиками замеров, присутствовать при них.
8: Звучит сложно. И система явно настроена против работника. Но сидеть сложа руки – это значит просто отдать годы своей жизни без боя.
7: Это единственный шанс попытаться себя защитить. Потому что государство, как видно, тихо и без лишнего шума обменяло свои старые социальные гарантии на экономию бюджета.
8: Решили демографическую проблему за счет тех, кто пашет на самых тяжелых производствах.
7: Да. И тут есть над чем задуматься. Если сегодня так легко переписали правила для тех, кто теряет здоровье у печей и в шахтах,
8: угу.
7: Что мешает завтра применить ту же логику бумажной оптимизации к учителям, к врачам или программистам, чья профессия будет следующей на очереди?
8: Вопрос открытый.
7: Вот такие неутешительные реформы происходят в стране. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
1: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Это вам не Европа. Скандал откуда не ждали. Беларуснефть раскритиковали за прокладки и общение с клиентками. Что это было?
6: Беларуснефть. Почему на ваших заправках есть все, что угодно, кроме средств женской гигиены?
2: Такой, казалось бы, безобидный вопрос популярной соцсети спровоцировал самый настоящий скандал. Вместо привычного ответа о том, что компания проверит ассортимент, представитель предприятия заявил, такая категория продукции не является обязательной для реализации и предлагается в зависимости от количества полок и спроса. Клиентка ответила на это, что пиву и чипсам место нашлось, а средствам женской гигиены нет, на что получила уже более грубый ответ.
9: Во-первых, при формировании ассортимента компания опирается на опыт продаж. Это никогда не происходит случайным образом. Во-вторых, ваш тон ясно показывает, что вам нужен скандал, а не цивилизованный разговор. Поэтому мы не видим смысла продолжать беседу.
2: Тут уже возмутились и остальные пользователи соцсети. Причем не только отсутствием средств гигиены, но и тем, как государственная компания разговаривает с клиентами, комментирует эксперт по коммуникации Ирина Сидорская.
10: Беларуснефть – государственная компания, и, подозревая слово «государственное», все и определяет. Она действует не столько в коммерческой, сколько в административной логике, где признание ошибки считается не частью нормального рабочего процесса, а проявлением слабости и угрозой авторитету. Поэтому замечание клиента воспринимается не как бесплатная подсказка, способная улучшить работу, а как вызов.
2: По словам эксперта, в нормальной коммерческой компании клиенту достаточно было бы ответить «спасибо за замечание, проверим наличие товара». Но «Беларуснефть» начала объяснять женщине, что компания ничего ей не должна.
10: Защищается не качество сервиса, а право организации определять, существует ли проблема. У такой коммуникации нет задачи построить или восстановить доверие. Ее цель – сохранить иерархию, в которой компания, а значит государство, лучше знает, что нужно гражданам и гражданкам.
2: Однако после того, как истории заинтересовали журналисты, тон «Беларуснефти» неожиданно изменился. Компания сообщила, что поставила средства женской гигиены на большинство своих заправок и продолжит это делать. Эксперт считает, что это случилось только из-за того, что частная жалоба превратилась в публичный репутационный скандал, который могли заметить руководство и чиновники. И помните, если у вас есть жалобы на сервис, качество товара, рост цен, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
0: Вместо денег – кормежка и $200 за полгода. Гамильчанка шокировала арабскими условиями труда на ферме. Оказывается, работа за еду в Беларуси не миф, а реальность. Историю, которой поделилась гамильчанка Галина, рабством не назовешь. Но и адекватным трудоустройством, похоже, тоже. Тяжелые рабочие дни на ферме, а вместо 600 рублей за каждый месяц – около $200 за полгода.
11: Район засели, в колхозе кормила поросят. Баранин еще у нас есть, и козы. Поросята поумирали, чума какая-то болезнь. Они их уничтожили, спалили. Ну, со мной расплатились деньгами 600 рублей, больше нет. За 5 месяцев обманули, кормили, дом частный, обеспечивал продуктами. Но это, наверное, все высчитывал. Но, как он обещал, каждый месяц по 600 рублей. Это его слово было, хозяина этого.
0: Галина отметила, что больше на такую работу не ногой. Ведь сезон ягод и грибов 600 рублей она легко может заработать за неделю. В комментариях под видео гамильчанки пользователи недоумевают, цитирую. «Если тебе не заплатили за первый месяц, зачем работать еще 4?» Одни пытались оправдать нанимателя, мол, поросята же погибли, прибыли нет, радуйтесь, что хоть столько заплатили. Другие, как Кирилл из Орши, давали дельные советы.
12: А чего вы ждали? В Беларуси только с узбекским паспортом предлагают деньги хорошие за работу. Правда, без скандала. Тоже 3 копейки платят вместо обещанных 1000. Если ищете работу, то можете по интернету связаться с польскими агенциями по трудоустройству и устроиться на ферму по выращиванию индюков или других зверей. 6-7 тысяч злотых зарплата в месяц – это $1500. Проживание и питание включено. Никто деньги на эти расходы из зарплаты не высчитывает.
0: Пользователи вспомнили и историю Татьяны из Ивацевичского района, которая устроилась на расчистку полей госпредприятия от камней и заработала за 8 часов 40 рублей, то есть 5 рублей за час. Аналогичной ситуацией поделилась и Елена из Гродненской области.
13: Я живу в Свислочи, но чтобы оформиться на такую подработку, нужно было ехать обязательно в Гродно. Встала в 4:30 утра, управилась по хозяйству, к 7 часам была уже в городе, 2 часа в центре занятости, оформляли договор. На поле привезли к часам 10, конечно, никто за время ожидания не платит. Хотя 2 часа оформлять договор – это как еще постараться нужно. С поля забрали в 6 вечера, но заплатили мне 30 рублей. То есть не за 8, а только 6 рабочих часов посчитали. Пока добралась домой, пока управилась по хозяйству с тем, с чем муж не может. Вот такой вот заработок. Кто пишет: «Вы себя не цените, за такие деньги вкалывать». А что делать, если я учитель начальных классов в Свислочи? Муж сантехник, а вместе наш семейный бюджет не больше 1800 в месяц.
0: Есть ли в вашем населенном пункте варианты сезонной подработки и во сколько наниматели оценивают чужой труд? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Русский след над Минском. Что на самом деле случилось на столичном заводе «Интеграл»? Спойлер, это связано с «Орешником».
3: На чердачном помещении одноэтажного здания происходит возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте инцидента работает 16 единиц техники спасательного ведомства.
2: Так пожар на заводе «Интеграл» прокомментировали в Минобороны. Местные жители говорят, что сначала слышали взрыв, а уже после начался пожар. По их словам, на место инцидента оперативно приехали десятки автомобилей скорой помощи и МЧС. Причин пожара так никто и не назвал. Это предприятие имеет важное значение для российского военно-промышленного комплекса, поэтому случившееся выглядит крайне неоднозначно, говорит военный аналитик Сергей Левченко.
14: «Интеграл» — это не просто гражданское предприятие по производству электроники. По данным украинской разведки, завод выпускает микросхемы и электронные компоненты, которые используются российским ВПК.
2: В частности, детали минского предприятия обнаруживали в российских крылатых и баллистических ракетах, говорит эксперт.
14: «Интеграл» и входящее в его структуру предприятие «Транзистор» относится к крупнейшим производителям микроэлектроники в Беларуси. По данным украинской разведки, они поставляют компоненты для крылатых ракет Х-101, Искандер-К, изделия 30, а также баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
2: По данным службы внешней разведки Украины, по состоянию на середину 2024 года предприятие поставило в Россию более 6 миллионов микросхем на сумму $130 миллионов. А прибыль компании после начала российской спецоперации на Украине за год выросла более чем в 40 раз по сравнению с предыдущим годом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Это все русские виноваты. Жители украинского села на границе с Беларусью рассказали журналистам, что белорусы – это не россияне.
15: Мы всегда жили на стыке границ. Монумент дружбы стоял. И ездили друг к другу, женились. У кого-то в Беларуси мама, у кого-то дети, сваты, друзья. Нет у нас ненависти к белорусам, потому что родные все, перемешанные. К России есть, с родственниками оттуда не общаемся.
0: С печалью в глазах вспоминает прошлое Надежда, жительница города Сновска Черниговской области. Северная часть украинского региона вот уже несколько лет официально признана зоной активных боевых действий. Сам же населенный пункт находится в 30 километрах от границы с Россией и примерно в 40 с Белоруссией. Сновск день и ночь живет в режиме повышенной готовности из-за ежедневных атак беспилотников, рассказывает военный аналитик Дмитрий Тарасов.
16: Сновск еще держится, в то время как большинство приграничных с Россией украинских городов и деревень сегодня полностью уничтожены или опустели из-за постоянных угроз для жизни местного населения. В городе, который был важным и известным железнодорожным узлом, сейчас проживает примерно 11 тысяч человек. К сожалению, с начала текущего года Сновск целенаправленно уничтожают. Беспилотники бьют не только по предприятиям, но и по жилым домам, объектам культуры, историческим памятникам. Весной дрон ударил по Дому культуры, где в тот вечер находились дети и их родители. Здание выгорело полностью, пострадали люди, в том числе дети. Это был центр досуга, куда приезжали даже из близлежащих населенных пунктов, потому что учреждение недавно закупило новейшие компьютеры, настольные игры, спортивный инвентарь.
0: Уничтожено не просто здание, а часть местной культуры, традиций, говорит аналитик. Отмечу, что несмотря на постоянную угрозу, в Сновске работают магазины, рынок, столовые, музыкальные и спортивные школы, административные учреждения. Местное население под постоянные сирены воздушной тревоги старается жить обычной жизнью, поддерживая чистоту и порядок в городе. Да, люди помоложе, у кого была возможность, переехали в города подальше от границы с РФ. Пожилые жители физически или морально не в состоянии покинуть родные дома. Как и в мирное время, они продолжают заниматься садами и огородами, благоустраивать городские клумбы, ходить в лес за грибами и ягодами. Поскольку Сновск буквально соседствует с белорусскими селами, местные жители часто заводят разговоры о Беларуси.
17: «У меня две дочери в Беларуси. Душой они с нами. Знают все, что здесь происходит. Одна беда. Не видела я их с января 2024-го, когда последний раз приезжали. Скучаю по ним и внукам. Мы к ним с дедом не доедем. Мне 79, ему 84. Не знаю, когда и увидимся. Может, после войны. Переживаю. Лишь бы только Беларусь на нас не пошла войной. А то дочери не приедут».
18: «Да какая проблема? Белорусы, как и мы, долгое время находятся под российским гнетом. У меня и моей семьи нет неприязни к простым белорусам. Люди из Беларуси летят в Турцию, оттуда в Польшу, а оттуда едут в Украину к родственникам. Мои соседи уже дважды так за войну в Сновске были. Беларусь сейчас для нас не равно белорусы. Думаю, вы понимаете, о чем я».
19: «Я моложе большинства своих соседей, активно пользуюсь соцсетями. Вечером на лавочке часто им что-то читаю, обсуждаем вместе. Очень пожилых людей, да и меня, если честно, огорчают вбросы российских ботов или комментаторы, которые пытаются посеять неприязнь между украинцами и белорусами. Мы всегда жили в мире, пешком через границу ходили в гости друг к другу. Никогда для нашего народа Беларусь не была равна России. Никогда белорусов мы не приравнивали к россиянам. Мы видим от простых белорусов сопереживание, сочувствие, а не злорадство и издевки. Мы видим, что простые люди против всего, что происходит, и мы хотим для белорусов, как для себя, свободы и мира».
0: Отмечу, несмотря на постоянные угрозы атаки БПЛА, Сновск продолжает жить. Смогут ли местные жители воссоединиться с родными в Беларуси, и как скоро это произойдет, не знает никто. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Контроль качества на радио «Сигнал».
2: Метро не будет. Что вместо новой станции предложили власти жителям одного из крупнейших жилых комплексов Минска?
20: В ближайшие годы центральный район Минска ждет масштабное развитие. Продолжится строительство жилья, реконструкция крупных магистралей и путепроводов, музей и центр экстремальных видов спорта. При этом в жилой комплекс «Северный берег» метро проводить не планируют.
2: Об этом рассказал глава администрации района Валерий Вороницкий. При этом, по его же прогнозам, планируется построить около 4 миллионов квадратных метров жилья, а население района увеличится примерно на 100 тысяч человек. Без метро такой масштаб означает глобальный транспортный коллапс, предупреждает урбанист и транспортный эксперт Андрей Савицкий.
21: 4 миллиона квадратных метров жилья – это десятки тысяч новых автомобилей и огромный пассажиропоток каждый день. Автобусы здесь проблему не решат, особенно в часы пик. Без метро Северный берег быстро окажется отрезанным от остального Минска пробками, а нагрузка ляжет на уже перегруженные улицы и проспекты. Более того, метро в таком районе должно строиться не после заселения, а одновременно с жильем. А тут его даже не обещают. Нонсенс.
2: В общих планах развития столичного метрополитена тоже регулярно происходят существенные изменения. Из последнего – четвертая линия, которая должна стать кольцевой, осталась без двух станций, говорит инженер-проектировщик Виталий Ус.
22: Первоначально на будущей четвертой линии Минского метрополитена планировали построить 17 станций, 6 из которых должны были стать пересадочными. Сейчас в новой схеме их уже 15. Из проекта четвертой линии исчезли станции «Киевский сквер» и «Политехническая». Публично об этом, конечно же, никто не сообщал.
2: А ведь когда-то Минский метрополитен был визитной карточкой столицы и подавал большие надежды, рассказывает эксперт.
22: Минский метрополитен открылся 29 июня 1984 года. Наша гордость. 9-й по счету метрополитен в Советском Союзе. Первая линия соединила Институт культуры и Московскую. Как сейчас помню, как мы радовались и даже гордились. Но годы идут, все изнашивается и требует капитального ремонта. Сделать его в ограниченном бюджете и под давлением санкций нереально. Наши латают бреши, но постоянно появляются новые.
2: Ранее стало известно об отмене станции «Профсоюзная». Тогда городские власти объяснили это пересмотром целесообразности. Мало того, проект обновленного метрополитена может измениться еще много раз, предупреждают эксперты. А когда стартуют реновации метро, пока и вовсе не сообщаются. Но помните, если у вас есть жалобы на транспорт, образование, рост цен, качество продуктов и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
4: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: Черная дыра в Европу. На границе с Беларусью обнаружили подземный тоннель для нелегальных мигрантов.
5: Ход глубиной около 1,5 метра и диаметром примерно метр был прорыт со стороны Беларуси и уходил на 5 метров в сторону Литвы. Выход на литовской территории завершить не успели, поэтому воспользоваться тоннелем никто не смог.
2: После осмотра подкоп засыпали землей, а литовская полиция начала расследование. Это уже не первая попытка провести мигрантов в Евросоюз под землей через Беларусь, напоминает политолог Николай Третьяк.
8: Я уже не помню, декабрь прошлого года или январь этого, на границе с Польшей обнаружили тоннель длиной несколько десятков метров, а через него на польскую территорию из Беларуси проникли больше 180 мигрантов, более 130 человек задержали почти сразу, остальных искали военные, полиция и кинологи. Среди нелегалов были граждане Афганистана, Пакистана, Индии, Непала и Бангладеш. Вход в тоннель был спрятан в лесу на белорусской стороне, примерно в 50 метрах от границы. Выход находился уже за польским заграждением. По данным польских пограничников, это был 4-й подобный тоннель, обнаруженный ими за полгода.
2: Напомним, что Литва, Латвия и Польша систематически обвиняют Беларусь в том, что она завозит мигрантов, а затем помогает им двигаться к границам Евросоюза. Александр Лукашенко обвинение отрицает и утверждает, что Беларусь и не обязана защищать европейские границы.
23: Мы фактически своей политикой по миграции защищали их от этих набегов. Они ввели против нас абсолютно необоснованные незаконные санкции. И я честно сказал, с петлей на шее я вас защищать больше не буду. Тем более вы разорвали все отношения с нами по миграционной политике. Ешьте, видно, кушают слабо. Но это не наша вина.
2: Но ситуация давно перестала быть стихийными попытками отдельных мигрантов попасть в Европу, говорит политолог Николай Третьяк.
8: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически уступает транзитной территории и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
2: Эксперт предупреждает, что новые подкопы могут привести к еще большему усилению границы со стороны соседних стран. Литва и Польша уже используют электронные системы наблюдения, патрули, военных и служебных собак. Если попытки продолжатся, европейские страны могут окончательно закрыть пограничные переходы с Белоруссией. И расплачиваться за эту политическую игру в итоге придется не чиновникам, а обычным гражданам, особенно жителям приграничных районов, предупреждает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Это крах системы. Выпускница медуниверситета рассказала, что стране не хватает 10 тысяч врачей.
4: Государство не меняет политику, с которой подходит к медицинскому образованию и к самой сфере. Медик больше не ценится как специалист. Мы видим, как власть реагирует закручиванием гаек вместо реальных реформ. Адекватная реакция на это – искать лучшие доли в других местах. И как молодые врачи, так и специалисты со стажем массово уходят из белорусской медицины и уезжают за границу, так как не видят перспективы в Беларуси. И имеют на это полное право.
0: Выпускница Белорусского государственного медицинского университета Алана поделилась своим мнением относительно завершившейся вступительной кампании в медвузы. Отмечу, тема недобора студентов в медуниверситеты, а также небывалое снижение проходного балла по некоторым специальностям стала вирусной в соцсетях. Белорусы обеспокоены возможным снижением уровня подготовки будущих специалистов и усугублением проблемы дефицита врачей.
6: Молодежь не хочет поступать в мед, потому что не хочет потом 5 лет вкалывать по распределению, как на каторге, без возможности сменить место работы. В доказательство – анализ баллов на зачисление в прошлом и в этом году. Конечно, смотря какая специальность, но в этом году проходной балл на 50-100 баллов меньше. Люди – это не потому, что поступающие глупее, чем в прошлые годы, а потому что недоборы. А поэтому университеты понизили планку, чтобы закрыть пустые места.
7: Получили, что хотели. Забрали возможность учиться платно и не отрабатывать эти 5 лет. Получите отсутствие абитуриентов в медвузы. И то ли еще будет. На то, чтобы получить место с хорошей зарплатой в частном медцентре, уйдет 10-15 лет жизни. Потому что 6 лет в университете плюс 1 интернатура, уже 7. Потом 2-5 лет распределения, потом сдать на специальность, через 3-5 лет на категорию. Все это время молодые медики должны трудиться только в госструктурах.
9: Выживать на низкую зарплату, за которую на тебе будет лежать большая ответственность за жизни людей, тебя будут унижать, а о карьерном росте можешь забыть. Есть вопросы, почему студентов-медиков с каждым годом все меньше. Скоро вообще останемся без врачей.
0: Выпускница БГМУ Алана отмечает, молодым специалистам не только не оказывают поддержки, но и зачастую относятся как к третьему сорту. Цитата. «Молодым врачам нужна помощь, но их не уважают. Старшие коллеги зачастую не хотят делиться знаниями и что-то показывать». Кроме этого, девушка говорит, что многие не выдерживают морального давления и нагрузки.
4: «Во время учебы ты иногда не спишь несколько дней подряд, потому что объемы материала огромные. Иногда только на подготовку по одному предмету уходит от 5 до 7 часов. Но студенты-медики знали, куда поступают, хотя многие отчисляются, не выдержав. Но многие уходят уже после успешного окончания обучения. Вы представьте, что кроме лечить людей, на вас взваливают множество обязанностей перед профсоюзами, различными госинститутами, а еще идеологическое давление, как и на многих госдолжностях». Все это, конечно, большое давление на ментальную систему, а заканчивается оно тем, что выпускники уходят из медицины и даже вспоминать о ней не хотят. Я сейчас не работаю по специальности, как и многие мои коллеги, ведь в Беларуси молодому специалисту, мягко говоря, не перспективно и сложно пробиться в люди, не получая за это копейки.
0: По мнению девушки, молодые врачи не уверены в своем будущем, и пока это не изменится, медики будут уезжать из Беларуси. А белорусские выпускники найдут себя в различных медуниверситетах не только в Польше и Литве, но и в Германии и других странах Евросоюза. В итоге Беларусь столкнется с коллапсом медицинской системы. Недостаток составит не 3000 человек, а десятки тысяч, резюмирует молодой специалист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Голубь мира из Минска. Какое послание передал Александр Лукашенко Трампу?
3: Буквально несколько дней назад были сформулированы очередные определенные предложения США в наш адрес. С этой информацией президент ознакомился, дал соответствующие поручения тем структурам, которые должны заниматься реализацией этих предложений.
2: Об этом журналистам заявил постпред Беларуси в ООН Валентин Рыбаков по итогам доклада главе государства. Он также отметил, что уже через несколько дней планирует вернуться в Нью-Йорк и встретиться со спецпосланником США Джоном Коулом.
3: Послание президента Лукашенко будет ему передано. Будем ждать результатов.
2: Александр Лукашенко во время разговора с Рыбаковым подчеркнул, что белорусско-американские отношения его сейчас интересуют очень сильно.
10: На твою голову выпала и честь, и большая работа по налаживанию отношений между США и Белоруссией. Я все документы, дословно до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки, их пожеланий.
2: Также Лукашенко заявил, что умеет читать американские пожелания между строк.
10: Я умею читать между строк, и дело не в строчках здесь, потому что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство Соединенных Штатов Америки. Поэтому если даже Джон пытается там что-то приукрасить, это делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле. Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили там и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. Поэтому мы этого курса будем придерживаться дальше.
2: Политологи считают, что интерес Александра Лукашенко к переговорам с Вашингтоном выглядит вполне логично. Мол, пока Россия занята спецоперацией на Украине и не в силах защитить собственных союзников, Минск пытается напрямую договориться с администрацией Трампа и не оказаться следующим объектом американского давления, объясняет военный корреспондент Никита Третьяков.
11: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро. Не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого, душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять.
2: Z-блогеры пишут, что Лукашенко явно торопится показать Вашингтону, что готов к диалогу и может быть полезен отдельно от Москвы. По их мнению, то же самое белорусский президент делал в Пекине во время своей спешной поездки к Си Цзиньпину. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале Signal666.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Мамы говорят на радиосигнал.
0: Бульбаландия. Зачем туристки из Москвы кривляли и издевались над жителями Минска и Бреста? Очередное проявление неуважения и демонстрация псевдопревосходства. Так прокомментировали белорусы ролик москвичек, которые приехали отдохнуть в Беларусь. Одна из девушек коверкала слова, пытаясь имитировать белорусский язык, и откровенно насмехалась над местным населением.
12: Шо вы, хлопцы, хо-хо да не хо-хо. Я в столице Бульбаландии. Маршрут Москва-Минск окончен. Завтра поедем в Брест. Сейчас пойдем обедать драниками со сметанкой. Ой-ой-ой, из свежей белорусской бульбочки. Да.
0: Под видео пользователи отметили, цитирую, «Никакая это не москвичка, похожа на Урюпинск. Наши, как эти дамы сказали, колхозники, на ее фоне выглядят намного образованнее». Неизвестно, на какую реакцию от белорусов после такого перформанса рассчитывала гостья из Москвы, но в комментариях ее не оценили. «Аж тошнит, как коверкают мову», – написала брещанка Олеся.
13: «Что ж вы так мешко себя ведете-то? Что вы этим хотели показать? Чего добиться?» Вот она ваша суть имперская. До сих пор будь уверенными, что белорусы – это зачуханцы в лаптях, которые живут на болоте и питаются крапивой да корешками. Не нужно никаких

0: Я не в комментариях. Те, кто пишет о разжигании вражды. Вот просто чтобы знали. Это не разжигание. Это право граждан на уважение к своей стране, мове и культуре. Не вылезла бы эта блогерша, не писали бы комментарии. Но вы даже под ее оскорбительным видео с кривляниями за нее заступаетесь и пытаетесь белорусов обвинить, что они неадекватные. От себя совет гостям из Москвы. Вы много драников со сметаной не ешьте. А то ваш Россельхознадзор блокирует нашу сметану и масло. Говорит, что там антибиотики и кишечная палочка. Вот лучше не ешьте в Беларуси ничего, а то, не дай бог, сметанка боком вылезет.
1: Перед своими прежде всего хотела понтануться, мол, смотрите, как могу на чужой земле чужой народ унижать, поделился мнением Стас из Гродно.
2: У них с этим большая проблема. Что касается отношения к белорусам, рассказывал Лукашенко о том, что мы младшие братья, что мы маленькие, мы отрывок там, или кусок оторванной большой империи. Это все сказывается. Многие приезжают и требуют рассчитаться российскими рублями. Из этого складывается одна большая понятная картина, что для тех, кто съеден пропагандой, они приезжают в Беларусь и считают, что они здесь хозяева, а мы, в общем, младшие братья, поэтому запаркуюсь, где хочу. Плохо, вот она себя ведет, и так себя вести неприемлемо. И вообще, если бы что-то подобное сделал белорус, и в России бы такой завирусился ролик, там бы совсем другая картина была. С Андралем, с говном.
1: Если и вам есть что сказать, пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дней сегодняшним читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
1: Бесплатная рабочая сила. В Беларуси бум студенческих отрядов. Почему детям не платят за эту работу? В Беларуси растет запрос среди молодежи на работу в студенческих отрядах, сообщил первый секретарь БРСМ Владимир Павловский. Он отметил, что только на начало июля в студотрядах было задействовано около 20 тысяч человек, которые не только трудились, но и занимались патриотическим воспитанием и своеобразной идеологической закалкой.
4: Если говорить про студенческий отряд, то вот в 2026 году у нас вот, если говорить про название, да, то есть имена Героев Советского Союза, значит, наши студенческие отряды, наши отряды, да, то есть и вот в 26 году такой креатив, вновь созданные отряды, они носят звание именно Героев Женщин, да, то есть партизаны, которые вот в годы Великой Отечественной войны также вот внесли колоссальный вклад в то, чтобы мы сегодня могли и имели вот эту замечательную возможность трудиться под минным небом.
1: По словам Павловского, работа по привлечению молодежи в студотряды активно проводится, в том числе в социальных сетях. Цитирую. «У нас активно проходит информационная кампания, чтобы молодые люди знали про такую замечательную возможность. Не только заработка своих первых денег, но и для работы в коллективе. Правда, уже традиционно привлекательным все выглядит только на словах. Из разных уголков Беларуси поступают жалобы либо на недоплаты, либо и вовсе на отсутствие ЗП. Такие случаи не единичное, говорит юрист Андрей Рудой.
5: Исходя из количества обращений ко мне и моим коллегам по поводу невыплаты заработанных молодежью денег, могу сказать, что студенческие отряды БРСМ – одна из самых незащищенных категорий. Детей отправляют работать, ставят галочку и забывают о них. Их права никто не защищает, а поэтому работодатели часто пользуются таким положением дел. В Краснопольском районе студотряду из 20 человек, которые работали на госпредприятии, заплатили копейки. Подростки не получили даже минимальную заработную плату. К нам за разъяснениями обратились родители одного из несовершеннолетних. В результате дело дошло до прокуратуры. Общая сумма недоплаты – больше 5000 рублей.
1: Отмечу, с такой же ситуацией столкнулись учащиеся 8-9 классов, которые в составе студотряда трудились в Оршанском лесхозе. Школьников отправили на прополку питомника с молодыми елями, пообещав зарплату в 1000 рублей. В итоге подростки трудились на жаре, иногда без питьевой воды, потому что наниматель забывал, и за 3 недели заработали по 100-120 рублей. Кроме того, деньги студотряду выплатили с задержкой. Один из ребят, Павел, поделился историей в соцсетях и попросил помощи в решении ситуации.
6: За свой тяжелый труд на жаре в плюс 27-30 градусов

0: Баксов я получил всего 119 рублей. Это плевок в лицо подросткам, которые честно хотели и помочь, и заработать, а не сидеть все лето в телефонах. Мы шли работать, ожидая уважения к нашему труду, а получили абсолютную несправедливость и копеечную подачку. Хотелось бы услышать объяснение от руководства Оршанского лесхоза, на каком основании начислялась зарплата и почему условия труда не соответствовали элементарным санитарным нормам.
1: По словам Павла, он усвоил урок, как работает система в стране и как сильно порой отличается обещанное от реального. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Хуже бараков и трущоб. Жителям Борисова снова отказали в ремонте коммунальных сетей. И это еще не зима.
4: Город Борисов, 30 лет в ЛКСМ, 29. Посмотрите, какие дороги. Все разбитое.
3: Житель Борисова показал, как выглядит его дом. По словам мужчины, жильцы систематически просят обратить на него внимание местных чиновников и коммунальщиков. Но в ответ люди получают формальные отписки и полное безразличие к проблеме.
4: Посмотрите, какие окна у людей, в каких условиях они живут. Посмотрите. И вот это все называется центр города.
3: Бесхозяйственность, разруха и безразличие захватили не только эту улицу, но и весь Борисов, говорит мужчина.
4: Вот. Вот какие окна. Посмотрите, в каком состоянии люди живут. Вот подъезд. Вот, видите? Это получается 21 век. 21 век. И вот такой вот дом. Ужасно. В ужасном состоянии. И как здесь люди живут, непонятно.
3: Коммунальная инфраструктура по всей Беларуси стареет быстрее, чем власти успевают ее ремонтировать, комментирует эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Котов.
5: Сейчас ремонтируют отдельные участки сетей, отдельные дома, но общую проблему это не решает. После последнего отопительного сезона даже официально признали рост аварий на теплоснабжении и водопроводах. А главной причиной назвали износ коммуникаций. На 2026 год обещают заменить больше 200 километров теплосетей и почти 500 километров водопровода и канализации. Но для всей страны это очень скромная объемы. Пока одну трубу меняют, рядом успевают проржаветь еще несколько.
3: При этом коммунальные услуги для населения продолжают дорожать. В 2026 году власти увеличили платежи за типовую квартиру на 22,5 рубля, а тарифы на отопление, горячую воду и часть других услуг повышали в несколько этапов, напоминает эксперт.
5: Люди каждый месяц платят за техническое обслуживание и капитальный ремонт, но годами продолжают жить с разбитыми подъездами, старыми окнами, текущими крышами и аварийными трубами. Поэтому у жильцов возникает справедливый вопрос – куда уходят деньги из жировок?
3: По словам экспертов, в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится. Старые дома и коммунальные сети будут продолжать дряхлеть, количество аварий расти, а жильцы будут получать все более дорогие жировки и все те же ответы о том, что денег на капитальный ремонт пока нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
1: Вологодске расследуют трагедию, которая произошла после совместного застолья. В жилом доме обнаружили погибшими 44-летнего мужчину и двух женщин 40 и 42 лет. Еще одного пострадавшего, 54-летнего мужчину, супруга одной из погибших, доставили в реанимационное отделение. По предварительным данным, у него диагностировали острое отравление. По информации правоохранителей, накануне трагедии компания из 9 человек вместе употребляла алкоголь. Какая именно жидкость была выпита и могла ли она стать причиной случившегося, сейчас устанавливают эксперты. Для установления причин смерти назначены судебно-медицинские и химико-токсикологические экспертизы. Следователи рассматривают разные версии произошедшего, в том числе отравление суррогатным алкоголем или наркотическими веществами. Возбуждено уголовное дело. В Лепельском районе зафиксировано жестокое обращение с животными. Проверяя одно из пастбищ местного агропредприятия, прокуроры обнаружили суточного теленка, передние конечности которого были туго связаны веревкой. Обездвиженный малыш находился на значительном удалении от основного стада, на солнцепеке, без какого-либо доступа к питьевой воде. В ходе проверки установлено, что таким жестоким способом доступ к передвижению молодняку ограничил местный животновод. Свои действия работник объяснил стремлением удержать теленка на пастбище до момента его перевода в индивидуальный домик. Прокурор вынес предписание директору агропредприятия, а на животновода составили административный протокол. В итоге телят поместили в индивидуальные домики-клетки. Животновода оштрафовали. Житель Полоцка не один месяц бил сожительницу. Так, в декабре 2025-го на фоне ревности и вместе выпитого спиртного сломал женщине нос и скулу. Она обратилась в милицию, но впоследствии отказалась привлекать сожителя к ответственности. Мужчина по месту жительства характеризуется исключительно с отрицательной стороны, отметили в прокуратуре. Ранее неоднократно судим, в основном за имущественное преступление. По словам соседей, в этой семье регулярно происходили бурные бытовые конфликты с рукоприкладством со стороны мужчины. В начале текущего года снова на фоне ревности и спиртного палачанин опять избил партнершу, в том числе ногами. Полученные травмы привели к тому, что женщина впала в кому и впоследствии скончалась. Суд признал мужчину виновным и назначил 11 лет и 7 месяцев колонии строгого режима. В наказание вошел и неотбытый срок по предыдущему приговору. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Чернобылю никакие деньги не помогли. Район, где расположена Белая АЭС, по уровню зарплат обошел даже Минск. Как это понимать? Достойная оплата за тяжелый труд или компенсация за вред здоровью. Островецкий район, существенным разрывом потеснив Минск, вышел на лидирующую позицию в топ-15 белорусских регионов по уровню средней заработной платы. Выбиться в лидеры ему помогли зарплаты работников БелАЭС, говорит экономист Андрей Скуропатов.
6: По итогам июня Островец занял первое место среди самых богатых регионов Беларуси. Ранее пальму первенства стабильно удерживал Минск и область, так как там сосредоточены крупные предприятия и бизнес. Да и в целом вариантов профессиональной деятельности больше. Но свежая статистика такова, что в Островецком районе средняя зарплата за июнь составила без малого 4730 рублей, а в Минском – только 3835 рублей. Данные аналитики показывают, что существенный вклад в показатель средней зарплаты в Островце внесли доходы работников местной атомной станции. Нужно учитывать, что оплата труда этих специалистов выше, так как предусмотрены различные доплаты за работу на вредном производстве, риски для здоровья.
1: Однако, по мнению эксперта, это связано еще и с тем, что на атомной станции уже длительное время наблюдается нехватка кадров. По словам экономиста, многие белорусские предприятия, страдающие от дефицита рабочих рук, экономически необоснованно поднимают зарплаты действующим сотрудникам, а также пытаются завлечь новых специалистов высоким уровнем дохода. Отсюда и такие цифры средней ЗП. Какие вакансии и оплату труда предлагает БелАЭС, рассказывает местный спецкор Ирина Потапчик.
7: На БелАЭС ищут более 160 сотрудников. Самую высокую зарплату обещают заместители главного инженера – от 7 900 до 10 300 рублей. Также ему готовы предоставить квартиру. Начальнику производственной лаборатории предлагают от 5 900 до 7 600 рублей и жилье. Начальнику управления сверхбезопасности от 4 300 до 6 700 рублей и комнату в общежитии. Есть и вакансии с более скромной оплатой. Инженеру производственной лаборатории готовы платить от 2 400 до 3 100 рублей, лаборанту от 2 100 до 2 800, а психологу от 2 700 рублей.
1: К слову, простым рабочим на БелАЭС предлагают еще более скромную ЗП. Так, дезактиваторщику третьего разряда готовы платить 1016 737 рублей, слесарю 1430, лаборанту химанализа до 1843 рублей. Отмечу, что суммы в предлагаемых вакансиях указаны без вычета налогов. Как отмечает экономист Куропатов, для пролетариев зарплата одинакова, что на вредном для здоровья производстве, что на любом другом предприятии Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но еще больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
8: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На радиосигнал.
3: Детей кормят как свиней. Популярное в Беларуси детское питание теперь продается в жестяных банках. Санкции забрали стекло. Жестяные банки с детским питанием, которые больше напоминают консервы для животных, уже не раз вызывали вопросы у молодых мам. Женщины жалуются не только на внешний вид упаковки, но и на то, что современное детское питание уже не вызывает прежнего доверия.
9: Раньше белорусская молочная продукция и детское питание считались почти эталоном качества. За ними специально ездили. Их везли родственникам за границу. А сейчас постоянно меняются упаковка, состав, производители и цены. Покупатель уже не понимает, за что платит, и действительно ли внутри осталось то самое качество. А ведь дети – самое ценное, что у нас есть. Наше будущее.
3: На этом фоне обнадеживающе прозвучала новость от Оршанского мясоконсервного завода, который сообщил, что решил отказаться от металлических банок.
10: «Мы переводим детское питание в стеклянную тару белорусского производства. Уверяем, что рецептуры сохранили, а новая упаковка даже безопаснее и экологичнее».
3: Но радоваться внезапной заботе производителей о белорусских детях пока не стоит, говорят эксперты. Дело в том, что главной причиной перехода на стекло стали санкции, зависимость от импортной упаковки и рост стоимости алюминия, объясняет технолог пищевого производства Алексей Миронов.
11: Алюминиевая банка была импортной. И после санкций завод оказался зависимым от внешних поставщиков и мировых цен на металл. Причем даже российские производители рассчитывали стоимость упаковки по котировкам лондонской биржи. Без скидок для нас, союзного государства. В результате алюминиевая тара стала слишком дорогой, и предприятие было вынуждено перейти на белорусское стекло. То есть речь прежде всего идет об экономии и попытке сохранить производство.
3: По словам эксперта, санкции бьют по всей производственной цепочке. Дорожают упаковка, оборудование, комплектующие, перевозки и расчеты с иностранными поставщиками.
11: Сильнее всего ограничения затронули нефтепереработку, калийную отрасль, транспорт, финансы и предприятия, зависящие от западных технологий. Точную сумму ущерба власти не называют, но один из показателей – внешняя торговля. По итогам 2025 года Беларусь купила за рубежом почти на 7 миллиардов долларов больше товаров, чем продала.
3: Для обычных белорусов все это означает, что привычные товары будут все чаще менять упаковку, состав и цену. Не потому, что так удобнее покупателю, а потому, что производителю приходится выживать в новых условиях. И особенно тревожно, когда такие эксперименты касаются детского питания, где родители хотят видеть не импортозамещение, а понятное качество и безопасность. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Войны за парковки. Сколько стоит платное паркоместо и кто их себе может позволить?
8: Я должна 185 рублей за парковку, на которой я не была припаркована.
3: Так начинается история минчанки, о которой она рассказала в ТикТок. Девушки выставили счет за парковку, как будто машина стояла целую неделю.
8: Я когда езжу на танцы, я становлюсь на платной парковке на Якуба Колоса, но там нет паркомата, то есть я все время плачу через смс-ку, это государственная парковка. И вот в прошлые выходные я приехала на танцы, заехала на эту парковку, на ней не было мест, и я решила поехать на вторую, там есть еще одна с другой стороны. Уже на этой парковке есть паркомат, и я решила, ну раз есть паркомат, я тогда не буду отправлять смс-ки, я плачу карточкой. Платежка у меня есть, шлагбаум не открылся, значит с платежом все было в порядке. А тут мне выставлена сумма, как будто моя машина целую неделю стояла на платной парковке. Хотя ее там физически не было, но я бы просто не могла оттуда выехать, если бы я ее не оплатила.
3: В комментариях к видео белорусы поделились своими историями о парковке.
12: О, это мелочи. У меня такая ситуация на Дружной была, но сумма к оплате 2000 рублей. К счастью, там были номера на выезде. Диспетчер сказала: «Видимо, вы выехали за кем-то быстро, и ваши номера на выезд не считались».
13: «У меня та же ситуация». Отправила СМС. Шлагбаум открылся, а потом пришло сообщение о задолженности в 130 рублей. Но указан номер машины не мой. Там были другие буквы, только цифры совпадали. Подумала, глюк. Зашла через сайт посмотреть задолженность. Нет, даже не стала разбираться. Пусть сами свои глюки оплачивают.
14: Я не знаю, как вам вообще денег не жалко? И хватает еще и на платной парковке. Мне уже и так автомобиль выходит очень дорого. Заправься, обслужи, масло купи, постоянно что-то нужно.
3: Белорусские автолюбители подтверждают, что даже без технических сбоев парковка в Минске становится заметной статьей расходов. В зеленой зоне час стоит 1 рубль, в желтой – 2, а в верхнем городе первый час обойдется в 7 рублей, каждый следующий – еще в 3. Месячный абонемент – от 100 до 200 рублей. Эксперты подсчитали, что за возможность каждый день оставлять автомобиль возле работы минчанину приходится отдавать до 10-й части своей зарплаты, а иногда и больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! Сегодня мы разбираем сложную тему.
16: Да, тема действительно непростая, но очень важная.
15: Абсолютно. И для начала давай мысленно перенесемся в конец 2024 года в Киев.
16: Так, давай.
15: Представь себе заполненный зал для пресс-конференций. Ну, знаешь, вспышки камер, очень серьезные лица экспертов вокруг.
16: Угу.
15: И на экранах, и прямо на столах разложены слайды, фотографии какого-то скрученного металла.
16: Обломки.
15: Да, куски оплавленных плат, какие-то микросхемы и везде маркировки на кириллице. Это была не просто дежурная сводка, это была детальная, прям скрупулезная техническая экспертиза обломков российской баллистической ракеты «Орешник». Ее же очень долго презентовали как такой абсолютный триумф импортозамещения. Мол, оружие нового поколения полностью независимое от внешнего мира. Инженеры буквально препарировали эти обломки, разложили их на столе и насчитали внутри более 1100 компонентов.
16: Так.
15: Около 1000 деталей действительно оказались произведены в России. Но дальше математика складывается очень интересно.
16: Что там не так?
15: Около 100 элементов из этой самой ракеты оказались произведены на предприятиях Республики Беларусь. Дата производства этих компонентов – 2023, 2024 и даже начало 2025 года.
16: Ого! То есть это вообще не пыльные коробки со складов?
15: Абсолютно нет. И это доказывает, что где-то прямо сейчас работает непрерывный конвейер. И готовая продукция свежими регулярными партиями уходит заказчику. Понимаешь, это полностью рушит миф о локальном российском импортозамещении и показывает, что белорусская микроэлектроника системно, прям глубоко встроена в этот военный процесс.
16: Давай разберемся с анатомией этих поставок. Кто конкретно это все производит?
15: Давай.
16: Просто исторически ведь многие заводы в Беларуси работали на совершенно другие гражданские рынки.
15: Ну, это правда. И давай начнем с Интеграла. Да, это не просто завод, это реально промышленный флагман. Еще совсем недавно их микросхемы, транзисторные матрицы массово шли на экспорт. Именно в мирных целях. Их ставили в японские телевизоры, в европейские промышленные системы контроля, даже в индийские аппараты для медицинской диагностики.
16: Понимаешь, производитель чипов далеко не всегда знает своего конечного потребителя. Существует же гигантский серый рынок. Подставные фирмы массово скупают гражданскую электронику, а потом в обход всех правил перепродают ее военным заводам. Разве это не может быть обычной контрабандой?
15: Если бы в обломках нашли только транзисторы Интеграла, ну, одну какую-то позицию, эту версию можно было бы серьезно рассматривать.
16: А там что-то еще?
15: Проблема в том, что там задействована целая технологическая экосистема. Помимо базовых чипов, там обнаружены следы работы витебского завода «Дисплей».
16: А они что делают?
15: Они специализируются на сложных контроллерах. И что самое важное, в этой цепочке присутствует «Планар».
16: Подожди, «Планар»? Но они же вроде не делают сами чипы, они производят оборудование.
15: Вот. Оптико-механическое оборудование. Это уже, знаешь, такой метауровень технологической цепочки.
16: Угу.
15: Представь себе разницу между тем, чтобы просто испечь буханку хлеба и тем, чтобы построить сложную промышленную печь для огромного хлебозавода.
16: То есть это оборудование для производства?
15: Да. Планар создает станки для фотолитографии. Это огромные установки, которые с помощью сложнейшей системы линз и лазеров проецируют чертеж микросхемы на кремниевую пластину.
16: Получается, речь идет вообще не о случайной закупке партии деталей через какие-то там фирмы-однодневки?
15: Абсолютно.
16: Потому что литографический станок в чемодане не спрячешь.
15: Точно. Отдельного внимания в этой схеме заслуживает пелинг.
16: Оптика.
15: Да, это оптика. По сути, глаза всей этой технологической системы. Десятилетиями они делали геодезические приборы, ту же медицинскую аппаратуру, сложнейшие линзы для метеорологических спутников.
16: А теперь?
15: А в ракете обнаружены элементы их оптико-электронных систем наведения и датчики пространственной ориентации.
16: Да, но это классическая проблема технологии двойного назначения.
15: Да, физика процессов абсолютно идентична. Законы преломления света, та же математика, которые нужны для создания высокоточной оптики, смотрящей на облака с орбиты.
16: Ничем не отличаются от тех, что нужны для наведения ракеты на цель.
15: Вообще ничем. Инженерия одна и та же. Разница лишь в конечной задаче.
16: Да. И эту задачу, очевидно, определяют не те инженеры, которые сидят за мониторами в Минске и рассчитывают кривизну линзы. Но последствия ложатся на всех.
15: На весь завод, да. Именно поэтому логично перейти к экономике этого процесса.
16: Давай.
15: Почему предприятия, которые реально способны делать конкурентную мирную продукцию, оказались в такой ситуации? С точки зрения макроэкономики, это классическая ловушка монопсонии.
16: Монопсония – это, если я правильно помню, ситуация, когда на рынке остается только один покупатель.
15: Да, один покупатель, который диктует абсолютно все условия.
16: То есть полная противоположность монополии.
15: Верно. Смотри, после санкций 2020 года белорусская электроника начала стремительно терять рынки сбыта. Азиатские партнеры, страны Латинской Америки, Ближний Восток – они все стали разрывать контракты из-за юридических рисков.
16: Угу, токсичность появилась.
15: Да. Образовался огромный вакуум спроса. Продукцию просто некому было продавать. И в этот вакуум пришел единственный крупный платежеспособный военный заказчик.
16: Из России?
15: Да. И заводы оказались в тотальной зависимости от одного канала сбыта.
16: Слушай, ну я выступлю здесь в роли эдакого адвоката дьявола. Ты называешь это ловушкой. Но давай посмотрим на ситуацию вот прямо сейчас, в моменте. Это же невероятно выгодно. Заводы загружены под завязку, конвейеры работают в три смены, нет проблем со сбытом.
15: Деньги идут.
16: Да, рабочие стабильно получают зарплаты, огромные премии. Идет огромный поток денег. То есть в краткосрочной перспективе для экономики предприятия это звучит как абсолютный успех.
15: в краткосрочные возможно, но экономисты используют для этого явления очень точный термин «токсичные деньги».
16: Почему токсичные?
15: Потому что нужно понимать фундаментальную природу этих финансов. Военные бюджеты не обусловлены рыночным спросом. Они не зависят от конкуренции или инноваций.
16: Ну да, это госзаказ.
15: И самое главное, они конечны. Как только геополитический конфликт завершится, этот гигантский финансовый кран будет резко перекрыт.
16: А, то есть в один день все остановится?
15: Да.
16: И предприятия останутся один на один с огромными производственными линиями, которые заточены исключительно под специфические военные нужды.
15: Именно. И хуже того, за это время происходит полная деградация гражданских компетенций.
16: Теряется навык делать мирные вещи.
15: Ну, конечно. Чтобы создать новый медицинский прибор или современную систему связи, нужны годы исследований, разработок, тестов. А конструкторские бюро на заводах сейчас заняты совсем другим.
16: Штампуют детали для ракет.
15: Да. И если через 10 лет этот завод попытается вернуться на рынок мирных технологий, это будет физически невозможно.
16: Потому что глобальный рынок не стоит на месте.
15: Вот. Эти ниши уже будут плотно заняты конкурентами из Тайваня, из Южной Кореи, из Чехии.
16: Слушай, ну перестроить завод обратно на гражданские рельсы — это же реально колоссальные инвестиции.
15: Которых просто не будет.
16: Да. К тому же есть еще фактор репутации. Бренд Made in Belarus выстраивался не один десяток лет. Он же всегда ассоциировался с созиданием. Ну, вспомни, тракторы МТЗ пашут землю по всему миру. Это образ тяжелой, но мирной и очень надежной работы.
15: А теперь к этому бренду намертво приклеивается ассоциация с ракетными ударами.
16: Да, разрушение репутации происходит просто мгновенно.
15: Десятилетия работы тысяч людей перечеркиваются новостными заголовками об орешнике и найденных там деталях.
16: Причем эта экономическая ловушка, она же усугубляется еще и юридической. Работа на единственного военного заказчика запускает мощнейшую цепную реакцию.
15: Совершенно верно. И здесь мы сталкиваемся с такой невидимой, но бетонной стеной вторичных санкций. Потому что обычные санкции просто запрещают торговлю между двумя конкретными странами, а вторичные санкции наказывают любую третью сторону за то, что она вообще взаимодействует с подсанкционным объектом.
16: Ну, в первую очередь мы тут говорим про список SDN от Министерства финансов США, правильно?
15: Да, список Specially Designated Nationals. Логика простая. Если компоненты белорусского завода обнаруживают в ракете, этот завод автоматически становится кандидатом на попадание в этот черный список.
16: Угу.
15: И с этого момента любой банк или компания в мире, которые проведут хотя бы одну транзакцию с этим заводом, рискуют сами оказаться под жесткими ограничениями.
16: Слушай, ну мировая экономика огромна.
15: Так.
16: Разве нельзя выстроить какие-то хитрые схемы через страны, которые формально не присоединились к западным санкциям? Ну, не знаю, через финансовые центры в Китае, там, ОАЭ или Турции.
15: В теории это кажется возможным, и многие так пытаются делать. Но на практике в дело вступает механизм корреспондентских счетов.
16: А, долларовых.
15: Да. Чтобы условный крупный китайский банк мог проводить международные операции, у него должен быть долларовый счет в американском банке.
16: Логично.
15: И если Минфин США видит, что этот китайский банк обслуживает подсанкционный завод...
16: Он просто замораживает этот счет.
15: Именно. Он отрезает банк от системы SWIFT.
16: То есть до китайского банкира выбор стоит примерно так. Либо заработать небольшую комиссию на одном контракте с белорусским заводом микроэлектроники.
15: Либо потерять доступ ко всей мировой долларовой системе.
16: И выбор тут, в общем-то, очевиден.
15: Абсолютно. Риск вторичных санкций настолько велик, что банки в ОАЭ, в Китае, в Турции просто включают максимальный комплайнс и превентивно блокируют платежи.
16: Получается, логистика превращается в какой-то бесконечный поиск лазеек.
15: Да, а любая финансовая операция в лотерею, где твой платеж может зависнуть на месяцы, и ты не будешь знать, где деньги.
16: И в долгосрочной перспективе это ведет просто к технологической смерти отрасли.
15: Да, но знаешь... За всей этой макроэкономикой, санкциями и схемами поставок стоят судьбы конкретных людей.
16: Да, люди. Те самые инженеры, операторы станков с ЧПУ, тестировщики качества.
15: Да.
16: И знаешь, здесь возникает очень жесткий вопрос.
15: Какой?
17: Но вот люди, работающие на этих предприятиях, это же взрослые, высокообразованные специалисты.
15: Угу.
17: Они прекрасно умеют читать чертежи и спецификации. Разве они не понимают конечным звеном, чего они являются?
15: Конечно, понимают.
17: Ну так если человек осознает, что делает детали для оружия, почему он не может просто положить заявление на стол, уволиться и отказаться в этом участвовать?
15: Вопрос звучит очень логично, когда смотришь со стороны, но он полностью разбивается о суровую реальность на местах.
17: Почему?
15: Социологи описывают такое положение, как навязанный выбор. Понимаешь, во многих регионах Беларуси такие крупные промышленные предприятия являются градообразующими, или они просто единственные работодатели в этой узкой, высокотехнологичной сфере.
17: А, то есть уволиться с завода значит фактически обнулить свою профессию?
15: Да. Уйти значит мгновенно потерять средства к существованию, потерять социальный статус в условиях, когда другой работы по твоей специальности в городе или даже в стране просто не существует.
17: Идти работать курьером после инженера оптика?
15: Вот именно. А остаться значит стать таким, знаешь, молчаливым соучастником по умолчанию. И это огромная трагедия, особенно для молодых специалистов.
17: Представляю, человек заканчивает технический университет, приходит на распределение, и его карьера сразу оказывается заперта в таком бункере.
15: Да, молодые инженеры автоматически подписываются под полной профессиональной изоляцией.
17: Никаких командировок.
15: У них не будет поездок на международные симпозиумы, не будет стажировок в мировых технологических центрах, не будет доступа к передовым базам знаний.
17: Горизонт искусственно сужается до размеров одного цеха.
15: Да, до размеров одного закрытого предприятия.
17: Слушай, если посмотреть на это через призму истории, вырисовывается страшный диссонанс. Ну, давай вспомним последствия Второй мировой войны. В Беларуси тогда погиб каждый третий житель.
15: Да, это страшная цифра.
17: Эта травма передается из поколения в поколение. Она буквально вшита в культурный код. Идентичность мирных людей – это глубочайшая подлинная национальная ценность.
15: Согласна.
17: И когда промышленный потенциал страны вовлекается в производство компонентов для оружия…
15: Да, образ страны-созидателя просто стирается. Люди, которые десятилетиями гордились тем, что их труд помогает спасать жизни в больницах с помощью их приборов.
17: Или собирать урожай.
15: Да, теперь они видят результаты своей работы в сводках разрушений. Вот такая получилась картина. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
2: Важный сигнал.
1: Молочка окончательно загнулась. В России снова претензии к продукции популярного белорусского завода. Предприятие и дома раскритиковали за расхлябанность. Некогда известный, без лишней скромности, белорусский молочный бренд «Белакт» в 2025 году ушел в серьезный минус. Несмотря на то, что объемы производства выросли, чистый убыток превысил 12 миллионов рублей. Для сравнения, в 2024 чистая прибыль предприятия составила 30,5 миллионов рублей. На 5,5% сократилась и выручка от реализации продукции, отмечает экономист Игорь Боровик.
18: Кроме этого, в прошлом году выросли управленческие расходы, затраты на продажу продукции, а также ощутимо выросли и себестоимость продукции «Белакт» и финансовые расходы. На экспорт поставлялось всего 42% продукции, что ничтожно мало в сравнении с цифрами тех же 2020-2021 годов. Сами же доходы от экспорта упали на 16,5%. А запасы продукции на складах только на начало года превышали сумму в 125 миллионов рублей, что составляет около 240% от среднемесячного объема производства.
1: Напомню, государству принадлежит доля «Белакта» почти в 60%. Проблему на предприятии подтвердил и сам председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев, посетивший производство в июне. Правда, чиновник видит причину в безответственности работников и руководителей. Цитирую. «Должны быть четкие планы и пути их реализации. У вас производственный процесс не оптимальный, не напряженный. Вижу определенные недоработки и расхлябанность. Отсюда упущенные возможности». Экономист Боровик называет и другие аспекты складывающейся негативной тенденции.
18: Во-первых, в 2025 году к «Белакт» присоединили убыточный Гродненский консервный завод, чьи финансовые проблемы предприятие пыталось решить на протяжении нескольких лет до присоединения. То есть, вместо того, чтобы устранить убыточное предприятие, его мертвым грузом повесили на Белакт, который также находится не в лучшей экономической ситуации. Во-вторых, продукция Белакт поставлялась в более чем 20 стран мира. Спрос и прибыль были колоссальными. И пусть продукция бренда не находится под прямыми масштабными санкциями Евросоюза, однако предприятие постоянно сталкивается с торговыми ограничениями и проблемами при пересечении границ. Например, Россия – главный рынок сбыта сегодня, на который отправляется большая часть молочной продукции с завидной регулярностью, блокирует поставки то творога, то детских смесей и так далее.
1: К слову, о блокировках. Россельхознадзор снова ввел усиленный лабораторный контроль и ограничил ввоз на территорию РФ продукции «Белакт». На этот раз претензии у российского ведомства возникли к сметане белорусского бренда, в которой якобы обнаружили противопозитарный препарат альбендазол сульфоксид. Запрет обещают снять после того, как белорусская сторона проведет расследование, предоставит результаты и развернутый отчет о проделанной работе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на Радио Сигнал.
1: Президент сглазил. Продажи бренда, созданного специально для Лукашенко, серьезно просели. Вскрылась одна необычная деталь. Речь идет о бренде бомберов «Лепши», который появился на белорусском рынке в 2022 году. Принадлежит он компании «Лучший бренд» Дмитрия Баскова, хоккеиста, который тренирует команду Александра Лукашенко. К слову, информация о том, что новый бренд был создан специально для президента, появилась после того, как Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки, так сказать, засветил в интервью журналистам куртку с этой латинской надписью.
19: Такая только у меня и у Майкла Джексона.
1: По итогам 3 лет работы фирма сильно просела и по выручке, и по прибыли. А складские запасы выросли более чем на 45%. Что случилось? Может, во всем виновато некорректное название? «Як вы лодку назовете, так и она и поплыве», делится своим мнением преподаватель белорусского языка Евгений.
20: Вероятно, створальники бренда хотели выкорыстать приметник у наивысшей ступени поравнания, то бок назвать новый провладный мерч наилепшим, самым лепшим из усіх махчимых. Але помылились и выкорыстали высшую ступень поравнания, якая обозначает, что лепши – это усяго только товар, лепши за нечто иншее, але зусім не выключны у своей галине.
1: Версия интересная, но есть и другие мнения, почему одежда бренда не пользуется популярностью среди белорусов. Дело не в дизайне и не в качестве, делится спортивный обозреватель из Бреста Николай.
21: Ничего примечательного в их одежде нет. Дизайн не оригинальный, а скопированный с американских фильмов про школьников-спортсменов. Качество тоже не высшего класса. Да и в целом, это просто очередной мерч нашего президента, им же ранее и продвигаемый. Сейчас единственный владелец фирмы – Басков. Очень интересная, но крайне сомнительная личность. Хоккеист из него посредственный, но тем не менее он тренировал команду самого Лукашенко и Федерацию хоккея Беларуси. Вот только Международная федерация хоккея в 2021 году его дисквалифицировала на 5 лет за, внимание, за угрозы и дискриминацию белорусских спортсменов в 2020 году. К слову, продавцам фирменного магазина «Лепший» обеспечивали теплое местечко Федерации хоккея.
1: Не бренд одежды, а подставная фирма для совсем других целей, делится своим взглядом экономист Валерий из Минска.
22: Отбросим то, что владелец фирмы – приближенное президенту лицо. Что он из данных международных расследований был причастен к зачисткам и рейдам по Минским дворам 5 лет назад, оставим лишь его хоккейную карьеру. Так вот, после появления бренда информация о нем была размещена на сайте Федерации хоккея Беларуси с пометкой «Организация, представляющая белорусский хоккей с шайбой Республики Беларусь и за ее пределами». Правда, каким образом пошив и торговля одежды, в которой ходит Лукашенко, связана с задачами Федерации, непонятно. На мой взгляд, очевидно, что это так называемая фирма-прокладка для темных делишек и отмывания денег. Также в интернете вирусилось много роликов, где люди собирали луки с куртками бренда «Лепши» для посещения хоккейных матчей с участием команды президента с подписями «Смотри хоккей стильно», «Будь модным», «Оставь флиски на хоккейные матчи в прошлом» и так далее. Не исключаю, что видео были заказными.
1: Конечно, неприятности фирмы могут быть связаны с банальным «бомберы вышли из моды», а поэтому и интерес к одежде бренда резко пошел на спад. Как говорится, это бизнес, ничего личного. А вы всегда можете поделиться личным мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну а о других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
3: Локоть в крови. В ракете «Орешник» нашли десятки компонентов белорусского производства.
0: Орешник, який білоце потрави місяць. Багато часу зайняло розслідувати. Чому? Тому що в ньому, от одному орешнику, більше ніж 1100 компонентів.
3: Это официальное заявление Киева. Уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк сообщил, что 10% всех компонентов были произведены в Беларуси.
0: Тысячи из них – это Россия. Решта – Беларусь. Основная часть всего выготовлена 23-24 год. Я 25-й. Это изображение как...
3: Военные аналитики отмечают, что несколько дней назад произошел пожар на Минском заводе «Интеграл». Местные жители рассказали, что сначала слышали взрыв, а уже после началось возгорание. Учитывая, что завод в том числе изготавливает компоненты для «Орешника», ЧП выглядит крайне неоднозначно, говорит военный аналитик Сергей Левченко.
4: «Интеграл» – это не просто гражданское предприятие по производству электроники. По данным украинской разведки, завод выпускает микросхемы и электронные компоненты, которые используются российским ВПК. «Интеграл» и входящее в его структуру предприятие «Транзистор» они поставляют компоненты для крылатых ракет Х-101, «Искандер-К», «Изделие 30», а также баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
3: Уполномоченный президента Зеленского по санкционной политике Власюк подчеркнул, что «Орешник» – оружие опасное. По его словам, ракета отличается высокой точностью, несет 36 кинетических поражающих элементов, предположительно из вольфрама, и летит по баллистической траектории, оставляя системе ПВО лишь считанные секунды на реакцию.
0: Коли вона має свою траекторію, ця швидкість руху дозволяє там піддавати відповідні засіб ураження часу взаємодії РЕБу, ну там декілька секунд, цього недостатньо. Навіть якби воно було там можливо з точки зору впливу на якісь окремі компоненти, но часу недостатньо. Декілька секунд і все. І ну, ви не можете.
3: Получается, белорусские заводы уже не просто помогают российской военной промышленности, а напрямую участвуют в создании оружия, которым бьют по украинским городам. И чем больше таких компонентов находят в российских ракетах, тем труднее Минску делать вид, что Беларусь не участвует в спецоперации, говорит уполномоченный президента Украины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Золотые метры. Цены на квартиры в Минске выросли на треть. Сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить жилье в столице? Прогнозы сбываются, а специалисты по недвижимости в один голос твердят. А мы же говорили. Цены на квартиры в Минске уверенно растут на фоне стабильного снижения спроса. Национальное кадастровое агентство опубликовало итоги работы рынка недвижимости в столице за первое полугодие. Делится подробностями риэлтор Алена Радкович.
5: За полгода число реальных сделок на рынке недвижимости в Минске упало на 17%, или минус 1200 сделок в сравнении с январем-июнем 2025 года. Это в натуральном выражении, а вот стоимостном объем сделок вырос на 5%. Всего же за первое полугодие в столице продали 325 тысяч квадратных метров жилья. Общая сумма сделок составила примерно 689 миллионов долларов. При этом сокращается не только спрос на покупку квартир, но и количество предложений на рынке. И вот как раз-таки из-за того, что объектов продажи становится все меньше, продавцы не просто не снижают, но и поднимают цены. Да, спрос падает, но те, кто все же хочет купить квартиру, загнаны в тупик и вынуждены платить больше из-за ограниченного выбора.
1: Отмечу, что средняя стоимость метра квадратного на вторичном рынке всего за год увеличилась на 27%, что в денежном эквиваленте равно 420-470 долларов. Заметнее всего на рост цен повлияло сокращение предложений на рынке недвижимости. Так, за прошлый год количество вторичек уменьшилось почти с 7 тысяч до 4,5 тысяч. Охотнее всего покупали однушки – 45% в структуре сделок. На втором месте двухкомнатные квартиры – 35% и трешки 18%. Спрос на новое жилье также заметно упал, говорит риэлтор.
5: По данным Национального кадастрового агентства, интерес к жилью в современных домах, построенных 2020 года, снизился с 35% до 25%. Там же, на первичном рынке, 77% сделок было заключено на однокомнатные квартиры. А вот само количество однушек на первичном рынке снизилось на 10%. Кроме этого, в Минске было продано 13 квартир, стоимость которых превысила 1 000 000 рублей. Это апартаменты на улицах Цвирки, Грибоедова, Кирова, Киселева, Новеленской, Ратомской, Смолячкова и Сторожевской. По данным риэлторских агентств, в большинстве случаев новыми владельцами жилья стали граждане Российской Федерации.
1: По прогнозам аналитиков рынка недвижимости, цены на квартиры в ближайший месяц еще уйдут вверх, но незначительно. Этому способствует несколько факторов. Увеличение доходов населения. По данным госстатистики, рост составил 7,9%. Доступность кредитов после снижения ставки рефинансирования, а также снижение спроса среди местного населения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Все пойдут служить. Лукашенко снова пригрозил армии тем, кто не хочет нормально работать на предприятиях.
6: Я ждал большего, честно говоря. В общем, неплохо, но восторга нет.
3: С таких слов Александр Лукашенко начал свою рабочую поездку в Брест. В фокусе командировки – местное предприятие, экономическая деятельность и дальнейшие планы. Также президент обозначил самую большую проблему Беларуси.
6: Это отсутствие технологической дисциплины. Все мы умеем делать, если есть дисциплина. Надо наш народ приучать к ней. Хотя это и не популярно из моих уст.
3: Тех, кто, по его мнению, плохо работает, Лукашенко грозится отправить в армию.
6: Те, кто не захочет проявить себя на работе, тот сможет проявить себя в армии.
3: Напомню, что на прошлой неделе президент уже давал распоряжение отправлять в армию тех, кто откажется работать во время уборочной кампании.
7: Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжение сил специальных операций. В хозяйство, на трактор, вертолет, самолет, на комбайн. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
9: Есть.
7: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры. Пускай там служит. Пускай период уборки там послужит. И чиновник, и тот, кто не хочет работать.
3: Белорусы пишут в комментариях, мол, складывается впечатление, что этой осенью армия ждет буквально всех, а не только обычных призывников. На фоне слухов о том, что в России сразу после выборов запланирована мобилизация на СВО, такие заявления, по мнению белорусов, звучат неоднозначно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
3: Новый запрет из Москвы. На этот раз Россельхознадзор запретил мясо популярного белорусского предприятия.
14: Вводятся ограничения на ввоз и транзит всех видов мясной продукции белорусского предприятия «Велесмит». В ряде продуктов данного производителя выявлялись нарушения по показателям качества и безопасности. Обнаружены остатки лекарственных препаратов, в том числе антибиотиков, несоответствие по микробиологическим показателям, листерии и бактерии группы кишечной палочки.
3: Об этом заявили в Россельхознадзоре. Ранее продукция «Велесмит» попала под усиленный лабораторный контроль после того, как в консервах из говядины нашли следы ветеринарных препаратов, сообщил российский регулятор. До этого под полный запрет попали «Скидельская птицефабрика», «Колбасный цех «Данаприс» и «Туровский молочный комбинат». Под усиленным контролем российских ревизоров также оказались «Акдимол», «Ваховяк плюс» и «Гродненская площадка «Дзержинский». Один только «Акдимол» за последний месяц разворачивали на границе 4 раза, рассказывает юрист в сфере международной торговли Игорь Карась.
10: Тут в мясной продукции якобы тоже зафиксировали кишечную палочку. Все продукты были высокого качества, очень популярные в России. Никаких жалоб, а тут прямо нарушение за нарушением.
3: Белорусские предприниматели давно отмечали, что граница союзного государства постепенно становится для них неприступной крепостью. А теперь еще и импортеры обязаны предварительно получить специальный QR-код, который перевозчик предъявляет на границе. Если поставляемые товары не будут совпадать с ним, то их не пропустят, объяснил Александр Лукашенко.
7: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала туда.
3: Финансовые аналитики объясняют, что Беларусь в этой ситуации оказалась в самой, что называется, настоящей экономической ловушке. После санкций европейский рынок фактически закрыт, и Россия остается главным крупным направлением для сбыта белорусских товаров. Поэтому Минск вынужден соглашаться даже на те правила, которые сам Лукашенко публично критикует. При этом с тем же Китаем Москва ведет себя куда осторожнее. Там уже Пекин диктует условия, требует скидки и сам решает, какие правила торговли ему выгодны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Поели и на выход. Городские власти объяснили, когда рестораны могут ограничивать время клиентов за столиком. В конце мая в Минске разгорелся настоящий скандал. Тогда некоторые столичные рестораны начали ограничивать время ужина за столом парой часов. Когда минчанка хотела забронировать столик в ресторанах белорусской кухни «Литвины» и «Бульбаши», ее предупредили. Без предварительного заказа пользоваться столиком можно только ограниченное время.
13: Оба заведения дают максимум 2 часа на то, чтобы поесть. То есть в 18:30 пришли, в 20:30 уходите. И это без предзаказа. Время ожидания блюд от 30 минут и больше. И у меня вопрос. Я прихожу в заведение, где порция драников с колбасками стоит, на секундочку, 70 рублей. Заказываю у них кучу всего на высокий чек и должна потом, как в армии, быстро все сожрать и топать? Я прихожу не только поесть, а еще и пообщаться и хорошо провести время в компании людей, которых давно не видела. Почему я должна нервничать и постоянно смотреть на часы, чтобы уложиться в лимит? В комментариях одни люди рассказывали, что сталкивались с подобной практикой и в других заведениях. Другие считали ограничения оправданными для популярных ресторанов с высокой загрузкой. В ресторане «Литвины» заявили, что их сотрудники не работают с таймером. Им не нравится подходить и мягко напоминать об окончании времени, но они вынуждены это делать.
8: Просто очень много броней, но ограниченное количество столов в зале. И если не следить за временем, многие не смогут вообще попасть в заведение, даже если у них забронировано место. Есть способ провести у нас столько времени, сколько вам хочется. Бронируйте стол заранее и делайте предварительный заказ.
13: Однако оказалось, что заранее – это не за день, а за неделю, а иногда и за 2-3 недели, сообщили представители ресторана. Вот только в отделе торговли и услуг администрации Центрального района заявили, что на законодательном уровне таких ограничений по времени пребывания посетителей в объектах общественного питания быть не должно.
11: Конечно, если на столик оформлено предварительное бронирование, то администрация заведения сразу же обязана проинформировать посетителя о том, что время пользования данным столиком может быть ограничено. Никогда человек заказал и ждет, а еще до посадки.

0: Канал.ньюс в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
2: Отдых как часть войны. Беларусь ждет детей российских военных на оздоровление. Чужих детей не бывает, но есть нюанс. Беларусь не первый год принимает на отдых детей участников российской СВО на Украине. В этом году в белорусских летних лагерях уже отдохнули почти 2000 подростков из Тульской области. До конца каникул на оздоровление прибудут еще около 4200 детей, рассказывает замдиректора центра «Светанок» Ольга Будгусаим.
3: Наш центр наполнился детским смехом и ребят из Тульской области. Мы приготовили для них не только очень прекрасные процедуры, чистый воздух, но и очень разноплановую программу. Поэтому мы очень надеемся, что смена принесет им, побудут здесь они с пользой, поправят свое здоровье, подышат нашим прекрасным белорусским чистым воздухом.
2: Кроме «Светанка», детей из семей участников СВО принимают лагеря «Случ», «Колос», «Ждановичи» и «Жемчужина». Для них организованы экскурсии и культурные мероприятия. На фоне этих новостей белорусы задались такими вопросами.
4: А для наших белорусских детей, находящихся в лагере, почему нет оздоровительных процедур, чтобы укрепить здоровье? Если есть показания, что детям необходимы те или иные процедуры, говорят, за дополнительную плату. А то и вовсе. У нас все расписано, вон сколько детей из России нужно подлечить. Я ничего не имею против этих детей. Но почему забили болт на белорусских детей?
5: Раньше в «Светанке» оздоравливались детки из Беларуси, кто имел заболевание. Теперь, видимо, правила изменились. С заболеваниями единицы, остальные – кто заплатил, тот и едет. Новый корпус говорили, что для деток особенных вместе с родителями будет. Они хоть в этом году получат там оздоровление? Очевидно, что нет.
6: А для своих ребят мест нет. Как так? Нашим белорусским детям куда ехать? У нас тоже есть дети в чернобыльских регионах. Но наше государство лишило их возможности ездить на отдых и оздоровление в Италию, Германию и так далее. При этом в белорусские лагеря им путевки не дают. Только за полную стоимость и то говорят, что нет мест. Так может, сначала о своем народе, о своем будущем нужно подумать, а потом уже о детях россиян, которые осознанно ушли на войну. И почему же нет никаких безопасных, защищенных вариантов отдыха и оздоровления для украинских детей, которые каждый день живут в тревоге и страхе?
2: Стоит отметить, что многих родителей тревожит и то, что дети, прибывшие из России, делятся с их детьми неприятными, а иногда и жестокими историями о войне на Украине. Белорусы обеспокоены, что детская психика еще не сформирована, а рассказы о смертях на поле боя могут нанести не только психологические травмы, но и сформировать сомнительные ценности и моральные нормы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
2: Месяц до 1 сентября. Родители первоклассников проверяют на прочность школьную форму. В Беллегпроме им ответили.
7: Как проверяют школьную форму на прочность? Сын очень активный, идет в первый класс. Не представляю, выдержат ли брюки его активности.
2: Такой актуальный для каждого родителя школьника вопрос задал на своей странице в соцсетях Станислав из Молодечно. Мужчина пояснил, что старший ребенок уже оканчивает школу и как-то забылось со временем, где покупали для него проверенную школьную одежду, которая не только не теряет внешний вид после первой стирки, но и не рвется после первой же активной переменки. Ирина из Гомеля рассказала, что она крайне разочарована тем, что в этом году предлагают детям белорусские производители.
8: Ни качества, ничего нет. И мы вообще в шоке все. Я не знаю, как остальные. За себя скажу, и вот еще слышала несколько, что все в шоке от формы школьной. Ширпотреб какой-то непонятный. Еще и цену подняли вообще.
2: Отмечу, что без критики школьной формы еще не обошлась ни одна подготовка к новому учебному году. Родители жалуются на низкое качество изделий, на большое количество синтетики в составе, на неоправданно высокую цену, неудобства для детей и быстрый износ. В одежде много искусственных тканей, полиэстера, из-за чего дети то потеют, то мерзнут, то чешутся, говорит многодетная мама Кристина из Несвежа.
9: Это одежда бюджетная. И кроме синтетики,

0: еще встречаются и жесткие швы, кривой крой, который доставляет дискомфорт при носке. После стирки такая форма теряет опрятный внешний вид. А большое количество синтетики у многих детей вызывает аллергию, провоцирует кожные высыпания. Есть, конечно, и качественная форма, но это слишком дорогой сегмент. У нас трое детей школьного возраста. К сожалению, зарплаты в Несвеже небольшие, поэтому большинство семей просто не могут позволить купить своим детям даже один качественный школьный комплект, уже не говорю о сменном.
1: Что касается проверки на прочность, зампредседателя Беллекпрома Наталья Мороз разъяснила, кто и каким образом этим занимается.
2: Технически как это делается? Есть специальные лаборатории аккредитованные, где есть специализированное оборудование, разрывная машина. Вот, значит, поставляется туда продукция, оплатится денежка, вот, и, значит, специалист проводит испытания на этой машине.
1: Зампред концерна отметила, что это касается не только проверки на разрывы, но и на соблюдение других технических регламентов таможенного союза, например, качества и безопасности. По ее словам, за первое полугодие специалисты выявили около 3000 наименований школьного ассортимента, реализуемых в Беларуси, которые не соответствуют тем или иным требованиям. Отмечу, что искать проверенных производителей можно в специальном реестре белорусских изготовителей школьной одежды. Правда, по состоянию на 28 июля там числится лишь Пинское Полесье. Это все на сегодня. Делитесь своими историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Осторожно, пьяный за рулем. В Бобруйске прямо во время рейса задержали водителя с кучей алкоголя в крови. Как его допустили на маршрут?
4: Это ваши документы.
5: Ну, пойдемте, будем проверять.
4: Ничего не употребляли?
1: Госавтоинспекция Бобруйска остановила городской автобус для обычной проверки документов у водителя. Однако состояние 41-летнего мужчины вызвало у них подозрение. Сотрудники ГАИ сняли автобус с пассажирами с маршрута и предложили водителю пройти медосвидетельствование.
6: Где вы работаете? Водителем автобуса. Когда вы выпивали?
7: Выпивал вечером пиво.
1: Подозрения оказались не напрасными. Экспертиза подтвердила факт опьянения. В выдыхаемом воздухе мужчины было 1,15 промилле этилового спирта. Теперь водителю грозит штраф в 9000 рублей и лишение водительских прав сроком на 5 лет. История очень быстро набрала резонанс в социальных сетях. Мнения людей разделились. Отмечу, никто не оправдывал водителя за то, что он вышел на смену в нетрезвом виде. Однако белорусы считают, что наказание должен понести не только он.
8: Вангую, что водителя могли вызвать на смену в выходной, так как в городе жесткие проблемы с общественным транспортом. Водителей автопарки раз-два и обчелся. А тут лето, сезон отпусков. А если еще кто-то заболел? И вот удивительно, конечно, по какой причине остановили этот автобус прямо на маршруте? Может, от работника таким образом хотели избавиться, но не угодил чем-то и настучали.
9: Меня в этой истории волнует еще и то, кто и как проводил предрейсовый осмотр. И какое наказание, сколько получит штрафа человек, выпустивший на линию нетрезвого водителя. Что на стройках, что на транспорте, да и поголовно на госпредприятиях класть руководители хотели на этот медосмотр. А потом пьяные на работе, умерли на работе, потому что давление, сердце и так далее. На людей плевать, потому что работать некому.
10: И вот этот кричащий заголовок в новостях. ГАИ предотвратила трагедию. Даска, если бы по правилам проводили предрейсовый осмотр, не допустили водителя на линию, тогда бы и ничего предотвращать не пришлось. Или теперь так работают доктора и механики по проведению предрейсового осмотра водителя? Водитель виноват, но не нужно снимать ответственность и вину с ответственных лиц.
1: Отмечу, конкретных цифр, сколько именно водителей общественного транспорта не хватает в Беларуси, госстатистика не публикует. А вот в Общереспубликанском банке вакансий открыто около 11 тысяч таких предложений. Дефицит кадров сохраняется из-за низкой конкуренции зарплат с соседними странами и постоянного оттока специалистов, что приводит к сбоям в расписании автобусов, троллейбусов и трамваев на городских маршрутах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Новости регионов на радиосигнал.
1: В Беларуси случился всплеск смертельных аварий. За прошедшую неделю погибли 12 человек. Основные причины – выезд на встречку, нарушение скоростного режима и правил обгона, наезды на пешеходов и препятствия. Негативно на ситуацию влияет жаркая погода с перепадами давления и осадками. Только в период с 24 по 26 июля в стране произошло 29 ДТП, в которых 10 человек погибли и еще 46 получили травмы различной степени тяжести. Для стабилизации обстановки госавтоинспекция усиливает контроль на дорогах. Под особым контролем водители маршрутных такси и мотоциклисты. Как сообщается, к нарушителям будут применяться самые жесткие меры административного воздействия. В Пинске после публикации в ТикТок видео с распитием алкоголя и годовалым ребенком милиция начала проверку. Как рассказали выводы Брестского облсполкома, ролик обнаружили во время мониторинга соцсетей. На нем молодые люди, находясь в общественном месте, распивают алкогольные напитки. При этом неравнодушного свидетеля сильно возмутило то, что девушка не уделяла внимания малышу. Кормила явно голодного ребенка водой, кричала на него, а сама коляска чуть не укатилась по склону в реку. Рассказали в милиции. Личности участников видео установили. Ими оказались местные жители. 26-летние и 24-летние пинчане. Последние находятся в декретном отпуске. В отношении них проводится проверка по статье, предусматривающей штраф, общественные работы, либо административный арест. Кроме того, решается вопрос о направлении материалов в отношении молодой матери в комиссию по делам несовершеннолетних. Безработный житель Барановичей набрал долгов и не возвращал. Жертвами 26-летнего мужчины стали 9 знакомых. С апреля 2023 года по август 2024 он уговорил передать ему более 250 тысяч рублей. В это время молодой человек нигде не работал, брал в долг деньги в белорусских рублях и валюте, но возвращать ничего не собирался. Фигурант озвучивал самые разные предлоги – наличные расходы, развитие бизнеса, приобретение машины, покупку компьютерной техники за рубежом на погашение кредита. Суд признал мужчину виновным и назначил 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в условиях строгого режима. Ему придется выплатить 80 базовых величин штрафа. Помимо этого, фигуранту надо возместить 8 потерпевшим причиненный ущерб на сумму более 200 тысяч рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
7: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
7: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
11: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1850. А местами, ну, доходит и до 2200.
7: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
11: Со свежим ремонтом, да?
7: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
11: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
7: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
11: Ого, эта треть рынка просто испарилась.
7: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
11: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
7: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
11: Ну, логично, да.
7: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
11: Типа, куда эти деньги девать?
7: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
11: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
7: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
11: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
7: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
11: Точно.
7: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
11: И цены там тоже скакнули.
7: Взлетели на 15-23% всего забот.
11: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
7: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
11: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
7: Бывало, да.
11: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
7: Давай посчитаем.
11: Допустим, она стоит $80 000. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – $16 000. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
7: Никакой же.
11: 2740 рублей. Каждый месяц. На протяжении 20 лет.
7: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
11: Ага.
7: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
11: А для стандартной двушки за $115 000 платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
7: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы созаемщиков. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
11: Ого, всей семьей впрягаются.
7: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
11: Это когда сначала гасишь только проценты?
7: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за это однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
11: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
7: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
11: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в $230-280 в месяц, плюс коммуналка.
7: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
11: $50. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
7: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
11: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
7: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
11: И это не блеф, да.
7: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
11: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
7: О, это извечный спор.
11: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
7: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
11: Почему?
7: Если не учитывать полную стоимость владения.
11: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
7: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще несуществующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
11: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
7: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
11: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
7: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
11: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
7: Ну да.
11: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
7: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
11: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
7: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
11: Логистика.
7: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
11: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
7: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
11: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
7: Немало.
11: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700–2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
7: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
11: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
7: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
11: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
7: Регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
11: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
7: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
11: А остальные 65% – это подушка безопасности?
7: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
11: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35–40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
7: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
11: Неузаконенные перепланировки.
7: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
11: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
7: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30–40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
11: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами, но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
7: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
11: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
3: Важный сигнал.
1: Это не копье, а хорошие деньги. Глава Витебщины раскритиковал жалобы мигрантов из Узбекистана на низкие зарплаты в Беларуси.
12: Вопросы есть?
13: Вопросов нет.
12: Ну и прекрасно.
1: Председатель Витебского облсполкома Александр Рогожник отчитался президенту о ситуации с мигрантами из Узбекистана. По словам главы региона, прибывшие для работы в сельском хозяйстве иностранные граждане обеспечены не только рабочими местами, но и доступом к сфере медицины. Комментируя недавние жалобы узбекистанцев на неудовлетворительные условия труда и жизни, а также несоответствие реальной зарплаты обещанному уровню дохода, Рогожник отметил, цитирую, «С узбекской стороны нет претензий по тому приему, который был оказан в Беларуси. Все получают тот уровень заработной платы, который был изначально оговорен. Он неплохой.
14: По узбекам помни одно. Молоко и мясо – это прежде всего. Зарплата, их зарплата – это третий вопрос».
1: Рогожник подчеркнул, что от приезда мигрантов Витебщина ничего не теряет, а лишь приобретает. Поэтому в регионе с нетерпением ждут новых работников из Узбекистана. Напомню, привлечение рабочих мигрантов – это часть масштабной программы по борьбе с дефицитом кадров. Инициатива исходит напрямую от Александра Лукашенко, который предложил гражданам Узбекистана переезжать в республику, в том числе целыми семьями. Узбекистанцы приехали, но условиями оказались настолько недовольны, что им пришлось поднять зарплату, комментирует ситуацию аналитик Лев Львовский.
15: Их реакция меня скорее порадовала, за узбекский народ порадовался. То есть, да, нам нужно привозить людей. Но только Александр Лукашенко, он привык вот, воспринимать людей как какой-то такой ресурс, который можно завести в вагоне. Вот 150 тысяч пакистанцев или 50 тысяч граждан Узбекистана. Подвозишь этот вагон к заводу, они все в одинаковой форме выбегают. И начинают срочно на заводе работать. Не надо никаких условий для этого делать. Не надо создавать какой-то, чтобы акклиматизация происходила. Не надо создавать условия, чтобы люди переезжали с семьями. И у нас постоянно вот эта попытка завести людей, ну, не хочу говорить, но вот буквально там иногда отношение как к скоту, что вот мы привезем всех этих людей, и они сразу будут работать, никаких условий для них создавать не надо. А когда они вдруг начинают жаловаться, что плохие условия в этом общежитии, то мы начинаем удивляться, как это так, как они смеют жаловаться. Мы же их так облагодетельствовали, привезли их вот в цивилизацию, в первый мир, или как-то так, видимо, предполагает себе Александр Лукашенко.
1: К слову, Александр Лукашенко заявил, что работников из Узбекистана планирует и дальше привлекать в Беларусь в основном для работы в сельском хозяйстве. Он также предупредил, что тем, кто рассчитывает на большущие деньги, лучше искать работу в России, а не в Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
9: Дело пахнет жареным. Зачем Кубраков поручил следить за чатами и составить списки дружинников?
16: Сотрудники милиции должны следить за настроениями на предприятиях, контролировать чаты и составить списки ветеранов и дружинников на случай осложнения обстановки.
9: Об этом заявил глава МВД Иван Кубраков во время комплексных командно-штабных учений в Гродненской области. По словам министра, это вопросы информационной безопасности, и они сейчас актуальны как никогда. Эксперты предполагают, что власти заранее готовятся к возможному внутреннему кризису и поэтому выстраивают систему контроля над гражданами, как говорится, на опережение, считает политолог Николай Третьяк.
13: После 2020 года предприятия для власти стали одним из главных источников угрозы. Именно рабочие крупнозаводов тогда выходили на забастовки, создавали чаты и публично требовали перемен. Поэтому теперь милиции поручают не ждать протестов, а заранее следить за настроениями в коллективах, выявлять недовольных и контролировать, о чем люди разговаривают между собой. Это уже не профилактика преступлений, а политический надзор непосредственно на рабочем месте.
9: Отдельные вопросы вызывает поручение составить списки ветеранов и дружинников, говорит эксперт.
13: Добровольческие отряды МВД в Беларуси создают и тренируют уже не первый год. Власть фактически формирует дополнительный резерв на случай массовых выступлений или другой чрезвычайной ситуации. Если обычных сил милиции окажется недостаточно, к охране предприятий, улиц и административных зданий смогут привлечь ветеранов силовых структур и заранее отобранных дружинников. Это люди, которые формально не входят в постоянный состав МВД, но в нужный момент должны помочь властям удерживать ситуацию под контролем.
9: Получается, Кубраков готовит не только милицию, но и предприятия вместе с их работниками к некоему осложнению обстановки. Однако, что это может быть, неизвестно на фоне бесконечных военных учений с Россией и проблем соседней страны с мобилизацией. Можно ожидать чего угодно, предполагают военные эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
9: Сеть с душком. Проверка «Март» выявила нарушения во всех магазинах «Светофор». Почему российский магазин не следит за качеством?
17: В Иваново сняли с продажи почти 100 килограммов мясной продукции на сумму более 760 рублей. В Гомеле нашли кондитерские изделия и фарш без указания сроков годности, а в Минске – сыры с такими же нарушениями.
9: Поводом для проверки стали многочисленные жалобы покупателей, заявили контролеры «Март».
18: Это что такое? Все вздутое.
19: Вонючая, грязная, просроченная рыба.
20: Вот она рыбка, вот он тухляк вокруг нее.
18: Просрочено, просрочено, просрочено, просрочено, просрочено, просрочено. Не знаю, брать или нет, на барсике проверим.
20: Вы видели сыр, который только что выкатился? Якобы он только что порезан. Вот его предыдущие этикетки. Сыр переупаковывают, фальсифицируют срок годности. После того, как сыр был нарезан, у него срок годности только 72 часа. Вот это все воняет так, что меня, видимо, сегодня домой не пустят. Говорят, ну и что? Ну, там просрочка лежала. Ну, тут много где просрочка лежала. Я так понимаю, в соседних морозилках, холодильниках тоже, судя по внешнему виду вот этой курицы, кроме как просрочка, это никак не называть фоть. Это тоже воняет. Все лежит в грязи с лужами и все в отвратителе.
9: Сеть «Светофор», напомню, работает в формате жесткого дискаунтера. Первые магазины появились в Красноярске, а оттуда уже по всей России, а затем и по Беларуси. «Светофор» славится своими низкими ценами, которые достигаются за счет дешевой аренды, минимального количества персонала, простого оформления магазинов и экономии практически на всем, объясняет экономист Игорь Боровик.
21: Проблема начинается тогда, когда экономия касается и контроля за товаром. Чем меньше сотрудников и быстрее оборот продукции, тем выше риск, что никто вовремя не проверит срок годности, маркировку или условия хранения. Но низкая цена не освобождает магазин от обязанности продавать безопасную продукцию. И это уже не первый скандал вокруг сети.
9: В прошлом году после проверки светофора в Беларуси из оборота изъяли больше 14,5 тонн небезопасной продукции. Работу 31 магазина временно приостановили, а почти каждый десятый исследованный образец признали потенциально опасным. Если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
1: Товар для взрослых теть. В соцсетях скандал. Зачем женщины показывают своих сыновей-подростков в нарочито сексуальных роликах? Тренд или тревожная тенденция? Социальные сети сейчас стали не просто пространством для обмена информацией, публикации фото важных жизненных моментов, видео из путешествий, но и площадкой для заработка, поиска бизнес-идей и обретения популярности. Однако не весь контент в интернете полезен и безопасен. В соцсетях набирает популярность крайне сомнительный тренд «Время бить тревогу», пишет психиатр Елена Рудая.
0: Соцсети буквально переполнены видеороликами, на которых матери хвалятся своими сыновьями-подростками в некорректной форме. Женщины публикуют фото и видео несовершеннолетних сыновей с обнаженным торсом или в трусах, сопровождая их подписями с откровенным сексуальным подтекстом. Например, «Тете, готовьте, скоро мой 2011 год выйдет на пляж». «Мужчины, держите крепче своих жен», «Мой сыночек возмужал» и так далее. То есть матери буквально демонстрируют своего ребенка как сексуальный объект, призывая других женщин оценить привлекательность подростков. Есть еще ролики, где матери заставляют своих 13-16-летних сыновей целовать их в губы. И я сейчас говорю не о простой буське. Или с разгона запрыгивают на них и, обхватив ногами за бедра, прыгают, как на лошади. При этом дети удерживают их за ягодицы. Мамы, женщины, одумайтесь, это уже не просто про эксплуатацию несовершеннолетних для контента и хайпа. Это уже про психологические травмы ребенку и пропаганду сексуальных действий в отношении несовершеннолетних.
1: Этот пост психиатра менее чем за сутки набрал более 1000 лайков и столько же комментариев. В обсуждении под постом собрались представители различных профессий, которые делились своим отношением к такой тенденции. «Я сама блогер, знаю, как непросто заработать деньги в интернете, но это уже край», – пишет Виолетта из Витебска.
2: Никого не удивишь уже, что и обычные люди, а тем более блогеры, выставляют на всеобщее обозрение интимные стороны своей жизни. Цель последних – монетизация своего блога. И многие из моих коллег, к моему ужасу, не ищут путей, которые требуют интеллекта, творческого подхода, креатива, а зарабатывают себе просмотры трэш-видео. Вам любой психолог скажет, что мозг человека быстрее всего реагирует на базовые раздражители. Возмущение, страх, гнев. И это просто ужасно, что в погоне за деньгами или просмотрами женщины бездумно повторяют такие ролики со своими сыновьями. Что вижу я? Сексуализацию детей матерями, демонстрацию их как товара для эротических утех. Вот прям фу.
1: Психотерапевт Зинаида считает, что за подобными видео стоит не только желание заработать на контенте, но и серьезная личностная деформация самой матери.
22: Женщины используют то, что вообще не должно становиться инструментом хайпа, а именно детей и их приватность. В основе такого поведения часто лежит психологический феномен нарциссического расширения, когда мать путает свои личные границы с границами собственного сына. То есть мать не воспринимает своего ребенка как отдельную личность со своими потребностями, ценностями, желаниями и интересами. Ребенок становится продолжением самой себя. Границы между «я» и «мой ребенок» полностью размыты. В общем, мать реализуется через своего ребенка. Он – объект, проект расширения и возвеличивания собственного «я». Такие женщины откровенно сексуализированно продают тело сына для раскручивания аккаунта.
1: «Подумайте о своих детях, что с ними может быть через несколько лет», – делится мнением многодетная мама Полина.
23: Если такие видео начнут выставлять отцы со своими дочерями, их обвинят в педофилии и заплюют. Женщины, вы ничем не лучше и делаете то же самое. Почему вы решили, что для мальчика как будущего мужчины якобы приемлемо и желаемо внимание со стороны девушек и даже взрослых женщин а-ля образ мамы Стифлера? Почему вы решили, что это что-то даже повышающее статус? Вы ломаете психику своим сыновьям, мешаете понимать ими свои нормы и нормы морали. Вы которые должны гарантировать безопасность и неприкосновенность. Сами превращаете тело ребенка в товар для привлечения взрослых. У детей должно формироваться убеждение и понимание, что его тело – только его, и никто не имеет права распоряжаться им. И потом такие дети терпят, когда над ними издеваются, эксплуатируют, молчат, потому что вы сами им показали своему ребенку, что с ним так можно поступать.
1: Выставление личной жизни детей на показ самими родителями и коммерциализация их образов в интернете – это норма или ситуация давно вышла за рамки разумного? Делитесь мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
4: Шпионка прогорела. Что известно о белоруске, которая 10 лет шпионила в Киеве для России? И куда ее хотят передать после задержания?
5: Инну Кардаш задержали в этом году 21 января и предъявили ей подозрения в шпионаже в пользу Комитета государственной безопасности Беларуси. На момент задержания она работала в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
4: Это официальное сообщение Службы безопасности Украины. По данным следствия, Кардаш контактировала с КГБ через гражданина Беларуси, который, в свою очередь, сотрудничал со спецслужбами Беларуси. Также опубликованы разговоры девушки с куратором и видео, на котором она хвастается, что имеет 10-летний опыт работы в спецслужбах.
6: Мне просто больше подходит роль разведчика под прикрытием журналиста. Вот это правда. Я правда добываю, умею очень хорошо информацию.
4: Подробнее о прошлом Кардаш и заданиях, которые она выполняла, рассказывает эксперт-международник по работе спецслужб Максим Руденко.
8: Женщина работала с КГБ с 2015 года. Какое-то время она была корреспондентом телеканала «Кума» Путина Виктора Медведчука 112. В 2020-м белорусские спецслужбы направили ее работать в Украину. Куратор убеждал Инну, что решение о сотрудничестве принимал лично Лукашенко. Журналистку-разведчицу проинструктировали собирать данные о белорусах-россиянах, которые сражаются на стороне Украины. Также она получила задание установить контакты с сотрудниками посольства Китая, чтобы собирать информацию о деятельности китайских дипломатов в Украине.
4: Кардаш даже попыталась устроиться в одно из штабных подразделений военной разведки Украины, где и попала в поле интереса службы безопасности ГУР, говорит эксперт.
8: Украинские спецслужбы начали оперативную игру, в ходе которой через Инну предоставляли белорусскому КГБ дезинформацию.
4: Сейчас Инна Кардаш в киевском СИЗО, заявил руководитель секретариата координационного штаба Украины по вопросам обращения с военнопленными.
5: Мы открыты к обсуждению любых способов возвращения украинских граждан, лишенных свободы. В том числе готовы к передаче России и Беларуси их граждан, обвиняемых в Украине в шпионаже, или которые уже отбывают наказание по соответствующим статьям Уголовного кодекса страны. И российская власть, и власть Беларуси проинформированы о возможности и готовности Украины к такому процессу. Но ни первые, ни вторые не спешат забирать своих проваленных агентов.
4: По словам Охрименко, ему известно и о других задержанных шпионах. Большинство из них ждут обмена по 6-8 месяцев, а в некоторых случаях и по 2 года. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
1: Грибы с цезием. Санитарные службы нашли радиоактивные ягоды и грибы сразу в двух регионах Беларуси. За последние два года правительство исключило из списка радиационно опасных земель более 1300 гектаров земли. Это территории Брагинского, Ветковского, Жлобинского, Калинковичского, Кормянского, Лельчицкого, Лоевского, Мозырского, Речицкого и Чечерского района Гомельской области.
7: Ну, не буду говорить, победили Чернобыль, но мы по мордасам ему надавали сильно.
1: Около 950 гектаров этих земель полноценно используются в сельском хозяйстве. Оставшиеся имеют незначительные ограничения. По словам чиновников, в стране делается все возможное, чтобы вернуть бывшие чернобыльские территории в экономический оборот, активно использовать их для сельхозпредприятий, обеспечивать госзаказ и финансовую прибыль. О том, насколько безопасны такие решения, особенно с учетом того, что в стране ежегодно выявляют радиоактивные грибы и ягоды, рассказывает специалист Могилевского центра гигиены и эпидемиологии Ирина Барсук.
10: Не было проведено ни исследований, ни анализов, которые подтвердили бы, что эти земли безопасны и их можно использовать под посевные или выращивание сельскохозяйственных культур. Использование же загрязненных земель несет два основных типа рисков. Первый – медицинские, то есть непосредственно через продукты и воду с этих территорий. Второй – экологические, то есть накопление радиации в организме со временем. Свидетельствует о том, что эти земли нечистые и обнаружены в местных грибах и ягодах цезий 137. Больше всего загрязненных даров леса по-прежнему выявляют в Гомельской области, а именно Ветковском, Наравлянском, Кормянском, Гомельском, Брагинском, Добружском, Ельском и Мозырском районах. Также превышение содержания радиоактивных изотопов часто выявляют в грибах и ягодах лесничеств Гродненской и Могилевской областей.
1: Отмечу, с начала сезона санитарные службы проверили более 5000 проб различных продуктов из разных регионов Беларуси. В 48 случаях зафиксировано превышение содержания цезия-137. Из них радионуклид обнаружен в 39 пробах грибов, 7 пробах ягод и 2 пробах рыбы. Все они собраны и добыты на Гомельщине и Могилевщине. Минздраве рекомендуют не покупать такую продукцию на обочинах дорог и в местах стихийной уличной торговли. Но как быть с тем, что будут законно выращивать на землях, исключенных из списка радиационно опасных, и поставлять в магазины? Заставить белорусов забыть о Чернобыле – новая стратегия, говорит экономист Олеся Селейко.
11: На 40-ю годовину Чернобыльской катастрофы Лукашенко не сгадал эту трагедию. Чему? Льготы потерпелым ликвидованы. Забрудженные земли вертаются у сельскохозяйственный оборот. Лясы признаются чистыми, придатными для коммерцийной вырубки. Продукция с этих территорий идет на экспорт. После 2020 года заблокировал навод поездки детей Чернобыля на оздоровление Украины Евразвяза. Лукашенко робить выгляд, что проблема не иснуе. Гэтак же он поводил себя под час пандемии коронавируса. Коли вы не бачите вирус, то его нема, и життё протягивается, як раней. С Чернобылем у его тая ж логика. Замолчать проблему для Лукашенки означает ее вырешить.
1: Напомню, больше всего цезия-137 накапливают. Черника, голубика, брусника, клюква, польские грибы, маслята, маховики, свинушки и горькушки. Термическая обработка, сушка, маринование не способны полностью удалить радионуклид из продукта. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
4: Брошенные Россией солдаты из Беларуси. Киев назвал число пленных белорусов из подразделений российской армии.
17: По состоянию на июль 2026 года в местах содержания военнопленных в Украине находятся 22 гражданина Беларуси. Начиная с 2022 года, 7 белорусов, которые имели также и российское гражданство, обменяли на граждан Украины, находившихся в российском плену.
4: Об этом сообщили в Координационном штабе Украины по вопросам обращения с военнопленными. Если российского паспорта у солдата нет, а только белорусский, то речи об обмене вообще нет, рассказывает юрист Юлия Губаревич.
12: Украина не возражает против обмена иностранных граждан, которые воевали в рядах российской армии и попали в плен. Их включение в списки и возвращение в Россию зависит исключительно от российской стороны. Ясно, что там приоритет – собственные граждане. Желательно те, которых можно быстро вернуть на фронт. Также приоритет получают представители привилегированных подразделений, в том числе кадыровцы из подразделения «Ахмат».
4: Белорусские пленные массово записывают обращения к Александру Лукашенко, но президент их даже не комментирует, говорит эксперт.
12: У нас эта тема серая зона. То есть все и все понимают, но закрывают глаза. Нет списков пленных и убитых белорусов, а значит нет проблемы.
4: Подтверждают эту информацию и белорусские военные, которые попали в плен, участвуя в российской СВО.
14: Как вы думаете, вас обменяют?
15: Нет. Ну, как обмен, просто как происходит обмен, меня не обменяют.
14: Почему вы так думаете?
15: Я не знаю ответа, но я знаю, что это так. Откуда я знаю это? Потому что есть люди, которые уже по 2 года сидят. Фактор, тот факт, что у тебя отсутствует российское гражданство, это все, это клеймо, что ты не уезжаешь на обмен. Те, которые отсутствуют гражданство, ни одного еще не уехало.
4: По подсчетам экспертов, на начало прошлого года в составе российской армии в спецоперации на Украине участвовали как минимум 742 гражданина Беларуси. Десятки из них сейчас в плену. Точное число погибших неизвестно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Контроль качества на радио «Сигнал».
4: Боярышником травят. Сразу в 10 видах пива российского производства нашли то, от чего можно умереть.
17: Госстандарт запретил ввоз и продажу в Беларуси 10 видов российского пива из-за выявленных нарушений. В большинстве напитков обнаружили недопустимые консерванты и синтетические красители, которые при даже малом употреблении могут вызвать серьезное отравление. Ранее под запрет попадали российская медовуха «Мистер Икс» и сразу несколько пивных напитков производителя «Свои». В этих напитках также присутствовали недопустимые добавки и несоответствие заявленному составу.
4: Эксперты напоминают, что отравление алкоголем собственного производства регулярно происходит и внутри самой России. Один из самых трагических случаев произошел в 2023 году с напитком «Мистер Сидр», выпив который умерли 36 человек. Экспертиза обнаружила в сидре примеси метанола и этилбутирата. Было изъято 70 тысяч литров суррогатного алкоголя в 17 регионах Российской Федерации. Говорила тогда спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.
16: Травят людей, и мы, как государство, не можем навести здесь порядок. Но это нонсенс. Надо завершать эту историю, установить жесточайший контроль за оборотом метилового спирта, чтобы он не был недоступен.
4: Но проблему суррогата с тех пор не только не решили, но и расширили на территорию Белоруссии, куда регулярно завозят российский алкоголь сомнительного качества, говорят эксперты. Отдельной проблемой они называют отсутствие денег у населения. Мол, это толкает белорусов экономить и покупать некачественные напитки, уверен врач-нарколог Василий Шуров.
24: Общим словом здесь будет деградация. Деградация социальная, деградация психическая, физическая, тело, внешность. Алкоголь проникает во все органы и ткани. Нет ни одного органа в нашем организме, который не страдал бы при алкогольной интоксикации. Но есть и излюбленные органы, мишени для него. Это головной мозг и печень.
4: По данным Минздрава, за первое полугодие 2026-го от случайных отравлений алкоголем умерли 1497 человек. Только на прошлой неделе в Могилевской области от метанола скончались 3 человека. Экспертиза показала, что концентрация вещества в крови погибших в несколько раз превышала смертельный уровень. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Беларусь вырвалась из СССР. 36 лет назад была принята декларация о суверенитете.
13: Кто поважает суверенность Беларуси, то и с повагой ставится до этой даты, 27 липня, со святом.
1: Да, беларусы не всегда праздновали День независимости 3 июля. До 1996-го на государственном уровне важной датой в истории страны было 27 июля. Решение о переносе праздника приняли с приходом на пост президента Александра Лукашенко на республиканском референдуме. Однако историки именно дату 27 июля считают началом суверенной Беларуси. В тот день, 36 лет назад, страна вышла из

0: законов и независимость во внешней политике.
1: По словам историка Николая Купавина, само принятие декларации не изменило реального положения белорусских земель как части СССР. Но этот шаг стал решающим в желании местного населения не просто заявить о независимости, но и придать этому понятию официальный статус.
2: Принятие декларации об суверенитете Беларуси – это вельми важный после 25 соковика акт, який сцвярджае імкнення народа да свободы, незалежности и саморазвіцця.
1: Как следствие, уже через год, в августе 91-го, декларация получила статус конституционного закона. С этого момента на протяжении 6 лет День независимости ежегодно отмечался именно 27 июля. Торжественное шествие, митинги, парады работников различных организаций и предприятий. Все это было в этот день.
3: 3 июля – это день освобождения Минска от гитлеровской армии. Да, большой праздник, но он не отражает всей сути того, что вложено в понятие «свобода» и «независимость» в масштабах всей Беларуси. 27 июля – дата утверждения официального документа, который подтверждал право нашей страны на свободу и самостоятельность. По моему мнению, 3 июля – это удобная дата из советской истории, призванная помочь белорусам забыть историю независимой Беларуси.
4: А помните, что когда-то 27 июля было выходным днем в честь важнейшего государственного праздника? Помню, как мои родители, наши соседи по общежитию, с волнением и трепетом ждали этот день. С какой радостью они сами шли на митинги, гордо неся плакат с надписью «С днем независимости». Сегодня людей заставляют приходить, а праздник утратил смысл, превратившись в гастрогуляние и способ заработать денег на концертах для чужих артистов.
1: Отмечу, несмотря на перенос Дня независимости на 3 июля, белорусы еще долго продолжали праздновать 27 июля мирными демонстрациями в Минске и областных центрах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Новости регионов на радиосигнал.
1: Смертельная авария с участием микроавтобуса и легкового автомобиля произошла 26 июля в Шумилинском районе Витебской области. Происшествие случилось днем на 6-м километре трассы Н-3950 Оболь-Полоцк. По предварительным данным, 35-летний водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Renault, который двигался навстречу. В результате ДТП 57-летняя пассажирка легковушки погибла на месте. Водитель получил травмы. Также пострадали 3 пассажиров маршрутки в возрасте от 32 до 38 лет. Предварительно установлено, что в салоне микроавтобуса находился 21 человек. Точное число пассажиров выясняется. Возбуждено уголовное дело. Роман с камнем. В милицию обратилась минчанка и сообщила, что случайно оставила в уборной одного из столичных ресторанов драгоценное кольцо. По подозрению в краже задержали 30-летнюю сотрудницу заведения. Как выяснили правоохранители, после окончания рабочей смены женщина зашла в уборную. Заметила аксессуар на столике и решила его забрать. Чтобы незаметно вынести чужую вещь из ресторана, она спрятала ее в белье под одеждой. По словам задержанной, она давно мечтала о таком украшении и захотела оставить его себе. Милиционеры нашли кольцо в ее сумочке и вскоре вернут его владелице. Возбуждено уголовное дело. 3 закладчиков задержали с поличным на Брещине. Сотрудники наркоконтроля Брестской области вышли на след группы молодых людей, которые работали закладчиками интернет-наркошопа по Барановичам. В ее составе были 17-летние жители райцентра, а также 2 граждан 19 и 24 лет из России. По заданию куратора они забирали оптовые партии товара, фасовали, а затем распространяли через закладки. Подельников задержали при выполнении очередного задания. По информации заместителя начальника Барановичского ГУВД Геннадия Валуя, при задержанных и в тайниках обнаружено и изъято около 500 граммов особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Преступная карьера молодых людей в наркомаркете продлилась менее месяца. Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующем.

0: В следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дня сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Анекдот дня. Белстат улучшил свой же прогноз. По свежим данным, средняя зарплата в Беларуси 3100 рублей, а в Минске еще выше.
3: В июне номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси выросла до 3104 рублей. По сравнению с маем, показатель увеличился почти на 100 рублей.
2: Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Минске, подсчитал Белстат.
3: Это 4054 рубля. В Минской области средняя номинальная зарплата составила 3138 рублей.
2: Белорусы, комментируя новость, говорят, что видят такие цифры только в статистике, но не в своих кошельках. Даже в вышеупомянутой столице хорошую должность с достойной зарплатой днем с огнем не сыскать.
4: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю.
5: Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то мало оплачиваемые. 1000, 1500, 2000 – это вообще что-то такое завысшее.
2: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
4: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3500? Алло, еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Ну, это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы, там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет. За такие обязанности, что они выполняют, это нормально.
2: По словам экономистов, реальная зарплата в Беларуси значительно ниже средней. Половина работников не получает и 2000 рублей, даже до вычета налогов. А в самых низкооплачиваемых сферах зарплаты не дотягивают и до этих цифр. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
2: Анекдот дня. Белстат улучшил свой же прогноз. По свежим данным, средняя зарплата в Беларуси 3100 рублей, а в Минске еще выше.
3: В июне номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси выросла до 3104 рублей. По сравнению с маем, показатель увеличился почти на 100 рублей.
2: Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Минске, подсчитал Белстат.
3: Это 4054 рубля. В Минской области средняя номинальная зарплата составила 3138 рублей.
2: Белорусы, комментируя новость, говорят, что видят такие цифры только в статистике, но не в своих кошельках. Даже в вышеупомянутой столице хорошую должность с достойной зарплатой днем с огнем не сыскать.
4: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю.
5: Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то мало оплачиваемые. 1000, 1500, 2000 – это вообще что-то такое завысшее.
2: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
4: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3500? Алло, еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Ну, это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы, там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет. За такие обязанности, что они выполняют, это нормально.
2: По словам экономистов, реальная зарплата в Беларуси значительно ниже средней. Половина работников не получает и 2000 рублей, даже до вычета налогов. А в самых низкооплачиваемых сферах зарплаты не дотягивают и до этих цифр. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
6: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси заработала новая система выхода на пенсию. Для большинства жителей страны эта новость прошла незамеченной. Ее не показывали в вечерних новостях, они не писали заголовками на первых полосах. Зато на проходных заводах, раздевалках шахт, в столовых горно-обогатительных комбинатов и литейных цехов там, где люди каждый день выходят на смену с расчетом «Еще столько-то лет, и я свободен». Это постановление ударило очень больно. Речь о реестре должностей, которые давали белорусским рабочим право уйти на пенсию раньше общеустановленного возраста. Что изменилось и кому нужно попрощаться с планами выйти на пенсию раньше, об этом сегодня и поговорим.
8: И начать тут стоит с того, что десятилетиями казалось вообще нерушимым, с этих самых списков, про которые любой рабочий человек знает.
7: Да, список номер один и список номер два. Значит, список номер один – это особо вредные условия труда. Он всегда давал право уйти на отдых на 10 лет раньше. То есть для мужчин это 53 года, а для женщин вообще 48.
8: Колоссальная разница с обычным возрастом.
7: Да, а в список номер два – это просто вредные условия. Там минус 5 лет от общего пенсионного возраста. И вот появляется это самое постановление, номер 175.
8: Которое все меняет.
7: Оно просто, знаешь, берет и понижает в классе сразу 15 тяжелейших профессий.
8: Подожди, то есть их просто вычеркивают?
7: Их переводят из первого списка во второй. Ну, например, бандажника на горячих работах металлургии. Или выпарщика щелуков на целлюлозном производстве.
8: Ага, то есть одним росчерком пера люди теряют 5 лет своей будущей пенсии.
7: 5 лет жизни на отдыхе, да, автоматически.
8: Слушай, ну, если попытаться найти в этом логику. Сейчас 2026 год.
7: Угу. На производствах идет модернизация. Новые технологии, станки меняются. Вот, например, кабельщики, спайщики. Раньше они руками со свинцом работали, дышали этим. Сейчас все автоматизировано. Разве не логично, что условия стали безопаснее?
8: Звучит-то логично. На бумаге этот аргумент про модернизацию выглядит вообще железобетонно.
7: Ну да. Нет риска, нет льготы.
8: Да.
7: Но вся эта красивая картинка рушится, как только начинаешь смотреть, как в Беларуси работает механизм аттестации рабочих мест.
8: Так, а что не так с аттестацией? Это же просто аудит, замеры.
7: Да, это аудит, но фокус в том, кто его оплачивает. Услуги компаний, которые делают эти санитарные замеры, оплачивает сам работодатель. Завод нанимает проверяющего.
8: Ну, справедливости ради, это стандартная практика. Аудиторам всегда платит заказчик. Вопрос в том, зачем заводу скрывать вредность?
7: А стимулы там просто гигантские. Смотри, за каждого работника по списку номер один завод обязан платить дополнительно 9% в фонд социальной защиты населения.
8: 9%? Поверх стандартных налогов?
7: Да, поверх тех 34%, что и так платятся. А за список номер два доплата 6%.
8: Ого.
7: Вот представь завод в регионе. Там, ну, допустим, 500 человек работают на вредном производстве.
8: Так.
7: Если комиссия признает эти рабочие места чистыми, экономия для завода превышает 1 000 000 рублей в год.
8: Миллион?
7: Да. И для какого-нибудь регионального предприятия, которое еле концы с концами сводит, этот 1 000 000 – это вопрос выживания. У директора, ну, прямой финансовый мотив – сделать так, чтобы результаты аудита были идеальными.
8: То есть иметь вредные места заводу банально невыгодно.
7: Абсолютно. И знаешь, как это работает на практике? Это просто театр. В день, когда приезжает комиссия с приборами, в цехах вдруг врубают вентиляцию на полную мощность.
8: Которую до этого не включали ради экономии электричества.
7: В точку. А самые пыльные и токсичные работы, ну, просто откладывают на другую смену, когда проверяющие уже уедут.
8: Потрясающе.
7: Замеры показывают чистый воздух, нормальный уровень шума, рабочее место торжественно признается допустимым.
8: А на следующий день?
7: А на следующий день вентиляцию приглушают, и человек идет дышать угольной пылью и махать кувалдой у печи, как и 20 лет назад. Физически не изменилось ничего.
8: Изменилась только бумажка.
7: Да. И именно эта фиктивная бумажка становится основанием для отмены досрочной пенсии. И новое постановление просто узаконило это массовое вычеркивание людей из списков.
8: Картина, конечно, вырисовывается мрачная. Но там же есть этот механизм, как его? Правило половины стажа.
7: О да, правило половины стажа.
8: Это же преподносится как компромисс? Типа, если человек уже давно работает, государство сохраняет за ним льготу.
7: Ну, давай разберем, что это за компромисс такой. Если до 1 июля 2026 года работник успел накопить ровно половину специального стажа, льгота остается.
8: То есть, если мужику надо 12,5 лет вредного стажа?
7: Половина – это 6 лет и 3 месяца.
8: Вот. Если на 1 июля у него есть эти 6 лет и 3 месяца, он спокойно идет на пенсию в 53.
7: Верно. А теперь представим реальную ситуацию. У человека задокументировано 6 лет и 2 месяца.
8: Не хватает одного месяца?
7: Да, всего одного месяца. Как думаешь, что будет?
8: Ну, наверное, пропорционально как-то высчитывают?
7: Нет. Льгота сгорает полностью. Разница в 30 дней обнуляет право на досрочную пенсию целиком. Этот человек будет работать не до 53, а до 63 лет.
8: Да ладно. Из-за одного месяца теряешь 10 лет пенсии.
7: Именно так. Это не компромисс, это просто математическая гильотина. И знаешь, что самое страшное?
8: Что?
7: Этот недостающий месяц часто теряется даже не по вине человека. Вот где, по-твоему, хранятся данные о вредном стаже?
8: Ну, в трудовой книжке где же еще? Печать, подпись?
7: А вот и нет. С 2009 года трудовая книжка в этом вопросе – это просто бумажка на память. Все реальные данные лежат в цифровой системе Фонда социальной защиты.
8: В базе ФСЗН?
7: Угу. Каждый квартал бухгалтерия отправляет туда форму ПУ-6. Там прописываются так называемые коды вредности.
8: То есть все зависит от того, какую цифру вобьет бухгалтер?
7: Да. Если уставший бухгалтер ошибся в одной цифре или система дала сбой, стаж просто исчезает. И никаких уведомлений об этом не приходит.
8: Подожди, то есть человек может каждый день вкалывать в горящем цеху, быть уверенным, что у него идет стаж?
7: А в цифровой базе государства этого стажа не существует.
8: Жесть.
7: Вот яркий пример. Аппаратчица химического производства из Нового Полоцка. Вера, 47 лет. Работа страшно токсичная. Она была абсолютно уверена, что все нормально. Начали проверять перед реформой. А в 2019 году наниматель отправил неверный код.
8: Ошибка 5-летней давности.
7: Да. И из-за этой ошибки ей не хватило ровно 1,5 месяца до той самой половины стажа.
8: 1,5 месяца?
7: И теперь вместо 53 лет она пойдет на пенсию в 58.
8: Ей дышать химикатами лишние 5 лет. Слушай, ну ошибка бухгалтера – это трагедия для одного человека. Но если смотреть на систему в целом, зачем вообще понадобилось так жестко переписывать эти списки именно сейчас?
7: Все упирается в макроэкономику, в жесткую демографию. Население в стране стареет, работающих, тех, кто платит налоги, становится все меньше, а пенсионеров больше.
8: Дыра в бюджете ФСЗН растет.
7: И она просто астрономическая. На 26-й год дотации из бюджета в этот фонд запланированы на уровне больше 2 миллиардов 100 миллионов рублей.
8: 2,1 миллиарда. Огромная сумма.
7: Системе просто нужны деньги, чтобы не схлопнуться. До реформы досрочные пенсии получали где-то 160 тысяч человек.
8: Но... Неужели отмена льгот для какой-то части рабочих может залатать такую дыру?
7: А давай посчитаем. Ожидается, что после этой чистки списков льготы потеряют от 35 до 45 тысяч человек.
8: Ну, давай возьмем по минимуму 35 тысяч.
7: Значит, эти 35 тысяч человек не выходят на пенсию на 5 лет раньше. Средняя пенсия, ну, скажем, около 700 рублей.
8: Так.
7: Государство экономит на каждом 42 тысячи рублей за эти 5 лет. Умножаем 42 тысячи на 35 тысяч человек.
8: Это где-то 1,5 миллиарда рублей получается.
7: 1,5 миллиарда. Чистой экономии. И это, заметь, только прямая экономия на том, что им не платят.
8: А ведь они еще и работать продолжают.
7: Вот. Они остаются на заводах еще на 5 лет. И каждый месяц они и их работодатели продолжают платить взносы в этот же самый бюджет.
8: Двойная выгода. Пенсию не платишь, налоги собираешь.
7: Да, финансовое решение невероятно эффективное, но цена этого решения полностью оплачивается здоровьем конкретных людей.
8: Тут, знаешь, когда говоришь про миллиарды, легко забыть про людей. Но если подумать о регионах, в Минске, допустим, ну, потерял ты льготу, пошел, переучился, устроился в теплый офис. А в регионах?
7: А в регионах безысходность. Возьми тот же Жлобин или Солигорск. Градообразующее предприятие – это часто единственный выбор вообще.
8: Да, весь город работает на одном комбинате.
7: Уйти банально некуда. И надо понимать, в 55 лет здоровье металлурга или шахтера – это не здоровье офисного клерка. Десятилетия работы в пыли, в жаре.
8: Это стертые суставы, легкие посаженные.
7: Абсолютно. Вот история 51-летнего Николая из Жлобина. Всю жизнь проработал у раскаленной печи. Для него пенсия в 53 года была, ну, просто светом в конце тоннеля. Потому что суставы уже все.
8: Его профессию перевели во второй список.
7: Да. Ему накинули еще 5 лет у печи. С его диагнозами и постоянной болью это звучит как приговор. Для таких людей досрочная пенсия была не бонусом каким-то. Это грань между нормальной жизнью и тяжелым доживанием.
8: Слушай, ну возникает логичный вопрос. Если условия адские, если все понимают, что аттестация фальшивая, почему они не идут в суд?
7: Ага, в суд.
8: Ну а что? Есть же законы, профсоюзы.
7: Механизм обжалования есть, но только на бумаге. В реальности это просто лабиринт, из которого не выйти.
8: Почему?
7: Ты не можешь сразу пойти в суд. Сначала ты обязан пройти государственную экспертизу условий труда.
8: То есть ведомственную комиссию?
7: Да. И эта комиссия смотрит не на реальный воздух в цеху, а на те самые идеально оформленные протоколы аудиторов.
8: По бумагам там все стерильно?
7: Конечно. Экспертиза говорит, нарушений нет. И только потом ты идешь в суд. А суды в 98% случаев становятся на сторону нанимателя и Минтруда.
8: 98% поражений.
7: Да. Система замкнута. Суд смотрит на госэкспертизу. Госэкспертиза на бумаге аудитора. Аудитору заплатил завод. Никто с независимым газоанализатором в цех не спускается.
8: А профсоюзы? Они же должны защищать работников.
7: Профсоюзы. В закрытых промышленных городах профкомы полностью зависят от администрации завода. Кабинеты, бюджеты, премии – все через директора. Чтобы местный профсоюз пошел судиться с градообразующим заводом – это фантастика.
8: То есть люди остаются один на один с этой машиной?
7: Да. И они понимают, начнешь качать права, станешь изгоем, потеряешь работу прямо сейчас. А другой работы в городе нет, поэтому терпят.
8: Знаешь, если собрать все это вместе, аттестации, ловушку с половиной стажа, суды, это ведь не случайность.
7: Нет, конечно.
8: Это четкий системный тренд. Это ж продолжение того, что началось еще в 2017 году.
7: Когда начали поэтапно повышать общий пенсионный возраст.
8: Именно. Подняли до 63 для мужчин и до 58 для женщин. Тогда говорили, мол, тяжелых производств это не коснется.
7: Угу.
8: Но бюрократическая машина так работает. Сначала подняли общую планку, а теперь начали сужать круг льготников.
7: И этот процесс уже не остановить. Старые аттестации действуют 5 лет. Как только срок выйдет, заводы проведут новые проверки.
8: И по новым, еще более жестким правилам, рабочих мест с вредностью станет еще меньше.
7: Их будут вычищать как пылесосом, пока досрочная пенсия не станет какой-то редкой аномалией. Удобно же. Прикрываешься словом «модернизация» и сокращаешь социальные обязательства.
8: Ну что тогда делать самим рабочим вот прямо сейчас? Понятно, что гарантий нет, но какие-то шаги можно предпринять?
7: Да, есть конкретный план действий. 4 шага, которые нужно сделать как можно быстрее.
8: Давай по порядку.
7: Шаг 1. Немедленно зайти в свой личный кабинет на сайте Фонда социальной защиты населения.
8: И искать там форму ПУ-6?
7: Да. Надо прямо своими глазами проверить, какие коды вредности наниматель отправлял за каждый квартал с 2009 года.
8: Ошибки надо исправлять сейчас.
7: Абсолютно. Шаг 2. Взять калькулятор и с точностью до 1 дня высчитать свой специальный стаж на 1 июля 2026 года.
8: Чтобы понимать, пройдена ли эта черта в половину нормы.
7: Да. Хватает ли стажа для сохранения льготы? 3. Пойти в отдел кадров и запросить бумажные справки.
8: Письменные подтверждения работы во вредных условиях. С печатями.
7: Да, и за все годы. Потому что если электронная база даст сбой или цифры не сойдутся, эта бумажка может стать последним аргументом в спорах с ведомствами.
8: Согласен, бумаги лишними не бывают. А 4?
7: 4. Нужно узнать точный график следующих аттестаций в своем цеху.
8: Чтобы быть в курсе, когда приедут аудиторы.
7: Чтобы не пропустить момент, когда вентиляцию вдруг включат на полную мощность. Нужно требовать ознакомления с методиками замеров, присутствовать при них.
8: Звучит сложно. И система явно настроена против работника. Но сидеть сложа руки – это значит просто отдать годы своей жизни без боя.
7: Это единственный шанс попытаться себя защитить. Потому что государство, как видно, тихо и без лишнего шума обменяло свои старые социальные гарантии на экономию бюджета.
8: Решили демографическую проблему за счет тех, кто пашет на самых тяжелых производствах.
7: Да. И тут есть над чем задуматься. Если сегодня так легко переписали правила для тех, кто теряет здоровье у печей и в шахтах, что мешает завтра применить ту же логику бумажной оптимизации к учителям, к врачам или программистам, чья профессия будет следующей на очереди?
8: Вопрос открытый.
7: Вот такие неутешительные реформы происходят в стране. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
1: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
6: Это вам не Европа. Скандал откуда не ждали. Беларуснефть раскритиковали за прокладки и общение с клиентками. Что это было?
9: Беларуснефть. Почему на ваших заправках есть все, что угодно, кроме средств женской гигиены?
6: Такой, казалось бы, безобидный вопрос популярной соцсети спровоцировал самый настоящий скандал. Вместо привычного ответа о том, что компания проверит ассортимент, представитель предприятия заявил, такая категория продукции не является обязательной для реализации и предлагается в зависимости от количества полок и спроса. Клиентка ответила на это, что пиву и чипсам место нашлось, а средствам женской гигиены нет, на что получила уже более грубый ответ.
10: Во-первых, при формировании ассортимента компания опирается на опыт продаж. Это никогда не происходит случайным образом. Во-вторых, ваш тон ясно показывает, что вам нужен скандал, а не цивилизованный разговор. Поэтому мы не видим смысла продолжать беседу.
6: Тут уже возмутились и остальные пользователи соцсети. Причем не только отсутствием средств гигиены, но и тем, как государственная компания разговаривает с клиентами, комментирует эксперт по коммуникации Ирина Сидорская.
11: Беларуснефть – государственная компания, и, подозревая слово «государственное», все и определяет. Она действует не столько в коммерческой, сколько в административной логике, где признание ошибки считается не частью нормального рабочего процесса, а проявлением слабости и угрозой авторитету. Поэтому замечание клиента воспринимается не как бесплатная подсказка, способная улучшить работу, а как вызов.
2: По словам эксперта, в нормальной коммерческой компании клиенту достаточно было бы ответить «Спасибо за замечание, проверим наличие товара». Но «Беларуснефть» начала объяснять женщине, что компания ничего ей не должна.
11: Защищается не качество сервиса, а право организации определять, существует ли проблема. У такой коммуникации нет задачи построить или восстановить доверие. Ее цель – сохранить иерархию, в которой компания, а значит государство, лучше знает, что нужно гражданам и гражданкам.
2: Однако после того, как истории заинтересовали журналисты, тон «Беларуснефти» неожиданно изменился. Компания сообщила, что поставила средства женской гигиены на большинство своих заправок и продолжит это делать. Эксперт считает, что это случилось только из-за того, что частная жалоба превратилась в публичный репутационный скандал, который могли заметить руководство и чиновники. И помните, если у вас есть жалобы на сервис, качество товара, рост цен, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Мамы говорят на радио «Сигнал».
0: Вместо денег – кормежка и $200 за полгода. Гомельчанка шокировала арабскими условиями труда на ферме. Оказывается, работа за еду в Беларуси не миф, а реальность. Историю, которой поделилась гомельчанка Галина, рабством не назовешь. Но и адекватным трудоустройством, похоже, тоже. Тяжелые рабочие дни на ферме, а вместо 600 рублей за каждый месяц – около $200 за полгода.
12: Район заселили, в колхозе кормила поросят. Баранин еще у нас есть и козы. Поросята поумирали, чума какая-то болезнь. Они их уничтожили, спалили. Ну, со мной расплатились деньгами 600 рублей, больше нет. За 5 месяцев обманули, кормили, дом частный, обеспечивал продуктами. Но это, наверное, все высчитывал. Но, как он обещал, каждый месяц по 600 рублей. Это его слово было, хозяина этого.
0: Галина отметила, что больше на такую работу не ногой. Ведь сезон ягод и грибов 600 рублей она легко может заработать за неделю. В комментариях под видео гомельчанки пользователи недоумевают, цитирую. «Если тебе не заплатили за первый месяц, зачем работать еще 4?» Одни пытались оправдать нанимателя, мол, поросята же погибли, прибыли нет, радуйтесь, что хоть столько заплатили. Другие, как Кирилл из Орши, давали дельные советы.
13: А чего вы ждали? В Беларуси только с узбекским паспортом предлагают деньги хорошие за работу. Правда, без скандала. Тоже 3 копейки платят вместо обещанных 1000. Если ищете работу, то можете по интернету связаться с польскими агенциями по трудоустройству и устроиться на ферму по выращиванию индюков или других зверей. 6-7 тысяч злотых зарплата в месяц – это $1500. Проживание и питание включено. Никто деньги на эти расходы из зарплаты не высчитывает.
0: Пользователи вспомнили и историю Татьяны из Ивацевичского района, которая устроилась на расчистку полей госпредприятия от камней и заработала за 8 часов 40 рублей, то есть 5 рублей за час. Аналогичной ситуацией поделилась и Елена из Гродненской области.
14: Я живу в Свислочи, но чтобы оформиться на такую подработку, нужно было ехать обязательно в Гродно. Встала в 4:30 утра, управилась по хозяйству, к 7 часам была уже в городе, 2 часа в центре занятости, оформляли договор. На поле привезли к часам 10, конечно, никто за время ожидания не платит. Хотя 2 часа оформлять договор – это как еще постараться нужно. С поля забрали в 6 вечера, но заплатили мне 30 рублей. То есть не за 8, а только 6 рабочих часов посчитали. Пока добралась домой, пока управилась по хозяйству с тем, с чем муж не может. Вот такой вот заработок. Кто пишет «Вы себя не цените за такие деньги вкалывать?» А что делать, если я учитель начальных классов в Свислочи, муж сантехник, а вместе наш семейный бюджет не больше 1800 в месяц?
0: Есть ли в вашем населенном пункте варианты сезонной подработки и во сколько наниматели оценивают чужой труд? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал Главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Русский след над Минском. Что на самом деле случилось на столичном заводе «Интеграл»? Спойлер, это связано с Орешником.
3: На чердачном помещении одноэтажного здания происходит возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте инцидента работает 16 единиц техники спасательного ведомства.
2: Так пожар на заводе «Интеграл» прокомментировали в Минобороны. Местные жители говорят, что сначала слышали взрыв, а уже после начался пожар. По их словам, на место инцидента оперативно приехали десятки автомобилей скорой помощи и МЧС. Причин пожара так никто и не назвал. Это предприятие имеет важное значение для российского военно-промышленного комплекса, поэтому случившееся выглядит крайне неоднозначно, говорит военный аналитик Сергей Левченко.
15: «Интеграл» — это не просто гражданское предприятие по производству электроники. По данным украинской разведки, завод выпускает микросхемы и электронные компоненты, которые используются российским ВПК.
2: В частности, детали минского предприятия обнаруживали в российских крылатых и баллистических ракетах, говорит эксперт.
15: «Интеграл» и входящее в его структуру предприятие «Транзистор» относится к крупнейшим производителям микроэлектроники в Беларуси. По данным украинской разведки, они поставляют компоненты для крылатых ракет Х-101, Искандер-К, Изделия-30, а также баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
2: По данным службы внешней разведки Украины, по состоянию на середину 2024 года предприятие поставило в Россию более 6 миллионов микросхем на сумму $130 миллионов. А прибыль компании после начала российской спецоперации на Украине за год выросла более чем в 40 раз по сравнению с предыдущим годом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Это все русские виноваты. Жители украинского села на границе с Беларусью рассказали журналистам, что белорусы – это не россияне.
16: Мы всегда жили на стыке границ. Монумент дружбы стоял. И ездили друг к другу, женились. У кого-то в Беларуси мама, у кого-то дети, сваты, друзья. Нет у нас ненависти к белорусам, потому что родные все, перемешанные. К России есть, с родственниками оттуда не общаемся.
0: С печалью в глазах вспоминает прошлое Надежда, жительница города Сновска Черниговской области. Северная часть украинского региона вот уже несколько лет официально признана зоной активных боевых действий. Сам же населенный пункт находится в 30 километрах от границы с Россией и примерно в 40 с Белоруссией. Сновск день и ночь живет в режиме повышенной готовности из-за ежедневных атак беспилотников, рассказывает военный аналитик Дмитрий Тарасов.
17: Сновск еще держится, в то время как большинство приграничных с Россией украинских городов и деревень сегодня полностью уничтожены или опустели из-за постоянных угроз для жизни местного населения. В городе, который был важным и известным железнодорожным узлом, сейчас проживает примерно 11 тысяч человек. К сожалению, с начала текущего года Сновск целенаправленно уничтожают. Беспилотники бьют не только по предприятиям, но и по жилым домам, объектам культуры, историческим памятникам. Весной дрон ударил по Дому культуры, где в тот вечер находились дети и их родители. Здание выгорело полностью. Пострадали люди, в том числе дети. Это был центр досуга, куда приезжали даже из близлежащих населенных пунктов, потому что учреждение недавно закупило новейшие компьютеры, настольные игры, спортивный инвентарь.
0: Уничтожено не просто здание, а часть местной культуры, традиций, говорит аналитик. Отмечу, что несмотря на постоянную угрозу, в Сновске работают магазины, рынок, столовые, музыкальные и спортивные школы, административные учреждения. Местное население Под постоянные сирены воздушной тревоги старается жить обычной жизнью, поддерживая чистоту и порядок в городе. Да, люди помоложе, у кого была возможность, переехали в города подальше от границы с РФ. Пожилые жители физически или морально не в состоянии покинуть родные дома. Как и в мирное время, они продолжают заниматься садами и огородами, благоустраивать городские клумбы, ходить в лес за грибами и ягодами. Поскольку Сновск буквально соседствует с белорусскими селами, местные жители часто заводят разговоры о Беларуси.
18: «У меня две дочери в Беларуси. Душой они с нами, знают все, что здесь происходит. Одна беда. Не видела я их с января 2024-го, когда последний раз приезжали. Скучаю по ним и внукам. Мы к ним с дедом не доедем. Мне 79, ему 84. Не знаю, когда и увидимся. Может, после войны. Переживаю. Лишь бы только Беларусь на нас не пошла войной, а то дочери не приедут».
19: «Да какая проблема? Белорусы, как и мы, долгое время находятся под российским гнетом. У меня и моей семьи нет неприязни к простым белорусам. Люди из Беларуси летят в Турцию, оттуда в Польшу, а оттуда едут в Украину к родственникам. Мои соседи уже дважды так за войну в Сновске были. Беларусь сейчас для нас не равно белорусы. Думаю, вы понимаете, о чем я».
20: «Я моложе большинства своих соседей, активно пользуюсь соцсетями. Вечером на лавочке часто им что-то читаю, обсуждаем вместе. Очень пожилых людей, да и меня, если честно, огорчают вбросы российских ботов или комментаторы, которые пытаются посеять неприязнь между украинцами и белорусами. Мы всегда жили в мире, пешком через границу ходили в гости друг к другу. Никогда для нашего народа Беларусь не была равна России. Никогда белорусов мы не приравнивали к россиянам. Мы видим от простых белорусов сопереживание, сочувствие, а не злорадство и издевки. Мы видим, что простые люди против всего, что происходит, и мы хотим для белорусов, как для себя, свободы и мира».
0: Отмечу, несмотря на постоянные угрозы атаки БПЛА, Сновск продолжает жить. Смогут ли местные жители воссоединиться с родными в Беларуси, и как скоро это произойдет, не знает никто. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Контроль качества на радио «Сигнал».
21: Метро не будет. Что вместо новой станции предложили власти и жителям одного из крупнейших жилых комплексов Минска?
22: В ближайшие годы центральный район Минска ждет масштабное развитие. Продолжится строительство жилья, реконструкция крупных магистралей и путепроводов, музей и центр экстремальных видов спорта. При этом в жилой комплекс «Северный берег» метро проводить не планируют.
21: Об этом рассказал глава администрации района Валерий Вороницкий. При этом, по его же прогнозам, планируется построить около 4 миллионов квадратных метров жилья, а население района увеличится примерно на 100 тысяч человек. Без метро такой масштаб означает глобальный транспортный коллапс, предупреждает урбанист и транспортный эксперт Андрей Савицкий.
23: 4 миллиона квадратных метров жилья – это десятки тысяч новых автомобилей и огромный пассажиропоток каждый день. Автобусы здесь проблему не решат, особенно в часы пик. Без метро Северный берег быстро окажется отрезанным от остального Минска пробками, а нагрузка ляжет на уже перегруженные улицы и проспекты. Более того, метро в таком районе должно строиться не после заселения, а одновременно с жильем. А тут его даже не обещают. Нонсенс.
21: В общих планах развития столичного метрополитена тоже регулярно происходят существенные изменения. Из последнего – четвертая линия, которая должна стать кольцевой, осталась без двух станций, говорит инженер-проектировщик Виталий Ус.
24: Первоначально на будущей четвертой линии Минского метрополитена планировали построить 17 станций, 6 из которых должны были стать пересадочными. Сейчас в новой схеме их уже 15. Из проекта четвертой линии исчезли станции «Киевский сквер» и «Политехническая». Публично об этом, конечно же, никто не сообщал.
21: А ведь когда-то Минский метрополитен был визитной карточкой столицы и подавал большие надежды, рассказывает эксперт.
24: Минский метрополитен открылся 29 июня 1984 года. Наша гордость. Девятый по счету метрополитен в Советском Союзе. Первая линия соединила Институт культуры и Московскую. Как сейчас помню, как мы радовались и даже гордились. Но годы идут, все изнашивается и требует капитального ремонта. Сделать его в ограниченном бюджете и под давлением санкций нереально. Наши латают бреши, но постоянно появляются новые.
21: Ранее стало известно об отмене станции «Профсоюзная». Тогда городские власти объяснили это пересмотром целесообразности. Мало того, проект обновленного метрополитена может измениться еще много раз, предупреждают эксперты. А когда стартуют реновации метро, пока и вовсе не сообщаются. Но помните, если у вас есть жалобы на транспорт, образование, рост цен, качество продуктов и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
4: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости с